0: Дороги, сообщает региональный Минтранс. Ведомстве уточнили, что на месте работают дорожные службы, решается вопрос ликвидации провала. Российские крупнейшие маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров после вступления в силу закона о платформенной экономике. Об этом рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ. С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Он закрепляет обязанность платформ обеспечивать возможность возврата товара продавцу через пункт выдачи заказов, если доставка происходила с использованием логистической инфраструктуры платформы. При этом расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки могут быть возложены на покупателя. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. Плюс 7 495 95 95 91 2. По мессенджерам, Макс и Телеграм, это уж у кого что работает. Ну, а допрашиваем мы сегодня молекулярного биолога Маргариту Александровну Силичеву, но по теме о не совсем биологических молекулах, а конкретно о так называемой голубой крови, то есть разнообразных синтетических кровезаменителях. Помнится, я о первом скандале вокруг этих заменителей прочел примерно полвека назад. С тех пор скандалы как-то улеглись или все еще случаются время от времени?
3: Ну, а про скандалы-то я, собственно, ничего и не знаю. Я вообще хотела рассказать не о скандалах, а о том, откуда это все взялось, как развивалось и что у нас имеется сейчас на данный момент с этой удивительной историей кровезаменителей.
2: Ну, так я тоже к скандалам не стремлюсь, а вот то, что кровезаменители теперь уже не вызывают скандалов, как раз и показывает, что технология налажена и, по-видимому, востребована.
3: Ну, технология, конечно, востребована, потому что переливание крови вообще очень-очень востребовано. И если не брать разные сложные медицинские истории, то самое простое, что приходит в голову, это какие-нибудь травмы, ужасное ДТП на 8 мотоциклов, когда байкерский клуб «Ночные волки» встретился с байкерским клубом «Дневные совы», и бах-бдыщ, кровь хлещет, и что делать? Приехали скорые помощи, что делать? То есть острая кровопотеря.
2: Все-таки такое столкновение – это из области фольклора, а не реальности.
3: Конечно, конечно. Но ДТП случаются, случаются серьезные катастрофы, и случаются военные действия, которые тоже приводят к тому, что резко сразу одновременно образуется много травмированных людей с кровопотерей. И в нашем мире есть запасы донорской крови. Специальные банки донорской крови, специальные пункты приема донорской крови. То есть, если вы хотите сдать донорскую кровь, если вы здоровы и у вас присутствуют все органы, без желчного пузыря уже нельзя, как я тут выяснила, к сожалению, вот вы можете сдать донорскую кровь, и она поможет кому-то из людей.
2: Помнится, я когда-то по каким-то обстоятельствам, не помню уже, по каким давно это было, пытался сдать кровь, но, в общем, внимательно исследовав мое прошлое на предмет состояния здоровья в разные геологические эпохи, пришли к выводу, что все-таки лучше не рисковать переливать мою кровь кому-то. О, у нас звонок, слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Андрей из Краснодара. У меня такой вопрос, значит, известный русский философ Николай Федоров. Он предположил, что в дальнейшем, в будущем, развитие науки, медицины в России достигнет таких высот, что возможно будет многократно увеличить продолжительность жизни, а потом даже и до бесконечности. То есть человек может быть стать бессмертным. И далее даже он предположил, что можно будет даже воскрешать умерших. Вот. И вокруг вот этой идеи якобы могут и другие страны объединиться. И такую вот он идею предложил, как наднациональную, вокруг которой могут люди объединиться, вокруг России, вокруг этой идеи. Как вы думаете, как вы считаете, вопрос, ведущих, такое может быть в ближайшее время или в далеком времени?
2: Ну, извините, я отвечу анекдотом. Заведующий хозяйством некоего университета говорит, что биологический факультет снабжать сплошная мука. Это же столько подопытных животных надо им обеспечивать, столько кормов для них, условия содержания разные для разных. С химиками чуть попроще. Реактивы, они хотя бы не требуют кормов для себя. С физиками, там, конечно, приборы сложные, но надежные. Один раз закупил, на много лет хватит. С математиками вообще одно удовольствие. Им нужны только бумаги, карандаши и резинки. А философам и резинок не надо. В том смысле, что философы, даже если делают ошибки, то не пытаются их исправлять.
3: Я не знаю насчет философов. Но у биологов есть довольно разнообразная стройная теория, почему так пошла эволюция, что животные, к которым мы принадлежим, мы принадлежим к царству животных, они смертны. И это дает возможность следующему поколению тоже иметь доступ к ресурсам, прятаться в те же норки, питаться той же травой, условно говоря. И следующее поколение живет хорошо только потому, что позапрошлое уже умерло. Если это не так, то начинается ужасное перенаселение, катастрофы, болезни и что-нибудь плохое.
2: А я добавлю еще слова Макса Планка. Новые идеи никогда не побеждают в старых умах. Просто носители старых идей рано или поздно умирают, а новое поколение с самого начала воспитано на новых идеях. То есть, да, конечно, умирать для каждого отдельного человека очень плохо и очень обидно уносить с собой в могилу накопленные мысли. Но без этого развития человечества в целом, по-видимому, если не вовсе невозможно, то очень затруднено. Поэтому даже если бы когда-нибудь мы и нащупали пути к серьезному продолжению, росту продолжительности жизни, пришлось бы очень многое менять в обществе, чтобы как-то к этому приспособиться без особо больших потерь и повреждений. Но теперь все-таки вернемся к теме попроще. Все-таки, насколько я знаю, переливание крови жизнь не продлевает, хотя один из наших философов и биологов, Богданов, действительно считал, что регулярными переливаниями крови можно серьезно омолодиться, но не омолодился по ходу своих экспериментов, а в конце концов при очередном переливании примерно век назад умер. А вот тут сразу же поступил вопрос, подойдет ли искусственная кровь ко всем группам с первой по четвертую или нет?
3: Да. Значит, смысл в том, что искусственная кровь не несет всех проблем, связанных с группами крови, и с конфликтом, вызываемым иммунитетом. Это как раз ее преимущество, и это позволяет ее переливать всем, ну или почти всем. Но тут опять-таки есть нюансы. Потому что искусственная кровь, и это главная проблема искусственной крови и всех вот этих разработок, ну, собственно, это то, что решают. Частично было решено, частично еще будет решаться. Понятно, что всякое хорошее лекарство может быть улучшено. То, что мы вводим в организм инородные молекулы, которые никогда там не синтезировались, никогда не включались в человеческий метаболизм и в нечеловеческий, я боюсь, тоже. Но тут я не могу сказать, вдруг найдется где-нибудь во Вселенной бактерия, которая это ест. Всякие бывают бактерии. Но в норме нормальный человеческий метаболизм никогда не видел искусственные компоненты, вот эту самую перфтораны, давайте назовем это слово, и прочие другие варианты искусственных кровезаменителей.
2: Ну, а я на всякий случай напомню, что перфтораны – это в основе их обычные углеводороды, вроде тех, которые в нефти содержатся. Ну, конечно, не любые, а с определенными структурами, но главное, в них все атомы водорода заменены атомами фтора. Фтор – штука в чистом виде, крайне активная, даже агрессивная, но вот в таких сочетаниях, когда он с чем-то надежно связан, его агрессивность, естественно, снимается, а многие достоинства остаются.
3: Кстати, с похожими соединениями мы все знакомы. Все, кто хоть раз в жизни заходил на кухню или кого жена гоняла сковородкой. Рекомендую алюминиевые сковородки, они легче, правда, они гнутся. Но я имею в виду тефлоновое покрытие. Тефлоновое покрытие – это сделано из вещества, в котором тоже, которое состоит из углерода и фтора, только там атомы расположены немножко по-другому, но смысл примерно тот же.
2: Ну, там длинная цепочка из атомов углерода, к каждому из них присоединены два атома фтора, а свободные связи атомов углерода как раз и образуют эту цепочку, объединяясь между собой.
3: И что мы знаем про тефлоновое покрытие, что к нему ничего не прилипает? Оно не взаимодействует с гидрофильными веществами, те, которые растворяются в воде, смачиваются водой, например, с куском мяса, ну или с кабачком. Оно не взаимодействует с куском сала, то есть с гидрофобными веществами, оно вообще ни с кем не взаимодействует. Поэтому сковородки такие прекрасные, антипригарные, ничего к ним не пригорает.
2: Да, по этому поводу, кстати, многих политиков называют тефлоновыми, мол, к ним тоже ничего не прилипает. Но я, правда, подозреваю, что многие из них все-таки для денег делают исключение.
3: Деньги это другое, не считается. И, собственно, вот это свойство и используется в перфторанах, заменителях крови. Капли такого вещества, ну, понятно, что молекулы такого вещества не хотят растворяться в воде, не хотят растворяться в жирах, они вообще ни с кем не общаются, они друг с другом образуют капельки. И вот эта капелька не взаимодействует ни с чем, а это значит, она не будет слеплять в комок белки, которые плавают в крови. Это значит, что она не будет оседать на стенках сосуда, там, где жировой слой мембраны. То есть она, значит, эти капли не будут закупоривать сосуды. Значит, они будут двигаться в кровотоке, ничего не засоряя, ничего не нарушая. И в них прекрасным образом растворяются молекулы кислорода.
2: И углекислоты.
3: И углекислоты.
2: Это важно, поскольку так же, как надо доставлять в клетки кислород для их работы, также надо удалять углекислоту, образующуюся в процессе этой работы.
3: Ну, о том, как токсичен углекислый газ, мы узнали прямо вот незадолго до ковида, когда человек умер, потому что в бассейне положили рядом с бассейном кубы сухого льда.
2: Кинули
3: в бассейн,
2: в бассейн.
3: Давно дело было.
2: Сухой лед. Дело в том, что он охлаждает воздух над водой, и появляется красивый-красивый туман. Беда только в том, что углекислый газ, он не ядовит, он просто непригоден для дыхания. Это отход дыхания. И поэтому, если его много,
3: а
2: кислорода нету...
3: А углекислый газ токсичен, углекислый газ оказывает воздействие на мозг, и тот несчастный сразу потерял сознание. Если вам просто душно, вы, в принципе, задержав дыхание, человек может вылезти из бассейна, особенно когда понимает, что что-то пошло не так. Ну или там его вытащат товарищи, но тут-то стало сразу плохо всем. Есть еще несколько историй, когда меньшие дозы углекислого газа тоже привели к плохому результату. Углекислый газ токсичен, и его нужно отводить. И, собственно, этим занимается кровь. Его нужно отводить из тканей, которые его вырабатывают. И если кровь с этим не справляется, то ткани начинают травиться. Поэтому если крови не хватает, то начинается еще эта проблема. Капли перфторана накапливают в себе кислород, углекислый газ, но углекислый газ, в принципе, растворим в воде. Кислород в воде растворим очень-очень плохо. Поэтому, если он накапливается внутри капель перфторана, то еще какая-то его порция может еще раствориться в плазме крови, еще, и так, в общем, можно перенести довольно много кислорода. Так, собственно, делают красные кровяные клетки эритроциты в норме. Но если их не хватает, то, в общем, приходится выкручиваться. Главная задача – сделать капли очень маленькими, чтобы был больше контакт, площадь поверхности контакта больше, и легко шел газообмен.
2: Ну и кроме того, чтобы они проникали в самые тонкие сосуды, находящиеся в самой глубине тканей организма.
3: Самые тонкие сосуды, то есть капилляры, как раз это то место, где происходит обмен веществ. У них очень тонкие стенки, и, собственно, для того они такие тонкие, чтобы через них в ткани выходил кислород, из ткани приходил углекислый газ. Ну и питательные вещества, и отход жизнедеятельности, и токсины тоже, соответственно, либо выгружались из крови, либо загружались в кровь.
2: Вот, кстати, пришел вопрос немного по другой теме, но тоже довольно актуальный. Людмила из Крылатского спрашивает: расскажите про пересадку стволовых клеток. Почему от этого такая высокая смертность? Ведь многие известные люди пытались омолодиться с помощью этой технологии. Я думаю, что смертность не высокая, а скорее просто те редкие смертельные случаи, что происходят, сразу становятся известными именно потому, что пересадка стволовых клеток все-таки не самая дешевая медицинская манипуляция, и, соответственно, прибегают к этому в основном люди, которые у всех на виду, на слуху. Но, может, у вас есть другие сведения?
3: Нет, у меня, пожалуй, прямо сейчас нету какой-то статистики под рукой. Но у меня тоже остается ощущение, что известные медийные люди пробуют на себе вообще все медицинские истории.
2: Ну да, когда у человека главный рабочий инструмент – лицо, а ведь экономить на инструментах – это вообще не лучшая тактика. Так что понятно, что они вынуждены рисковать, чтобы обеспечить себе профессиональную работоспособность. Вот. Ага. Но я все-таки полагаю, что каких-то особых опасностей в этих стволовых клетках нету. Вроде бы они, по крайней мере, достаточно исследованы, чтобы эту технологию можно было рекомендовать в массовое применение. А о несчастных случаях мы знаем все-таки именно потому, что очень уж известные люди этим заняты.
3: Ну да, потом разные медицинские процедуры могут пойти как-то не так по множеству разных причин, совершенно не связанных с самой технологией, самой идеей. Кстати, у Пертарана тоже есть грустная история. В 1985 году, когда его испытывали, то есть он уже как медицинский препарат проходил испытания на людях и неожиданно показал очень плохие результаты на втором этапе исследований. Когда его использовали в Афганистане на солдатах с ожогами. Но человек, получивший ожоги большой поверхности тела, в общем, находится в довольно тяжелом состоянии, и у него все сложно.
2: Насколько я знаю, если сумма возраста человека и процентов обожженных процентов поверхности тела превышает 100, выживание медики считают возможным разве что в результате чуда.
3: Ну,
2: где
3: да.
2: Чудо в медицинском смысле – это какое-то настолько редкое и непредвидимое заранее стечение обстоятельств, что на него можно надеяться, но ни в коем случае нельзя рассчитывать.
3: Да, чем выше возраст, чем больше площадь ожога, чем больше сопутствующих заболеваний, тем ситуация, естественно, хуже. И вот это обожженное место, особенно если оно большой площади, во-первых, там разрушены ткани, там все пострадало, там оно выделяет кучу токсинов. И это заодно такие открытые двери для всех инфекций. Поэтому людей с ожогами помещают в больницу. Ну, ладно, я с сильными ожогами не болела, а вот с небольшими ожогами я в больнице лежала. Вот там ожоги аккуратно забинтовывают, всем пациентам колят антибиотики, чтобы все инфекции, которые сыпятся в эти раны, все-таки там как-то погибала. И
2: потерпеливо
3: ждут, когда взрывет.
2: Мне, когда в 5 лет ухитрился разбить об себя термос с кипятком, смазывали раны мазью Вишневского. Ну, тогда эта мазь считалась значительно полезнее, чем сейчас. Но у нее много побочных эффектов. И вообще до сих пор спорят, а всегда ли хорошо перекрывать доступ воздуха к ране. Но, по крайней мере, мне помогло. И хотя следы от ожогов в 2 местах на ноге остались, но обошлось все это без больших повреждений. Так, тут еще поступил вопрос, но я думаю, что на него скорее отвечу потом я сам, а не мой гость Маргарита Александровна Силичева, поскольку к теме кровезаменителей он явно не относится, но меня этот вопрос позабавил. В любом случае, сейчас просто не хватит времени на него ответить, так что, пожалуйста, не переключайтесь.
1: Допрос Вассермана.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Рекордное снижение рождаемости в мире. Контекст. Человечеству грозит вымирание в отдаленной перспективе. Но задумываться об этом нужно сейчас. Демографическая ситуация на планете меняется. По расчетам ученых, в этом году ее население впервые за всю историю может оказаться ниже уровня воспроизводства. Через несколько десятилетий число жителей Земли начнет сокращаться. Сколько продлится сокращение и какими оно будет идти темпами, спрогнозировать очень сложно. На это будет влиять масса факторов. От старения населения, заболеваний и войн до экологических бедствий и способности людей обеспечить себя качественной пищей и энергией. Каждый четвертый человек в мире хочет завести ребенка, но откладывает. А потом почти половина из этих 25% отказываются от своего желания. Специалисты отмечают, что рождаемость падает везде, вне зависимости от уровня благосостояния государств и климатических условий. Даже в странах Африки и Азии, славящихся многодетными семьями, наблюдается нефиксировавшееся ранее снижение рождаемости. При этом в начале 19-го столетия на Земле жил всего 1 миллиард человек. Полвека назад – 4 миллиарда. А сейчас население превышает 8 миллиардов. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Допрос Вассермана.
5: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам WhatsApp, Telegram, Max, ну, у кого что работает. Хотя сейчас, насколько я знаю, уже Макс понемногу начинает опережать другие. А допрашиваем мы сегодня молекулярного биолога Маргариту Александровну Силичеву по делу о голубой крови, заменителях крови. Но сначала ответим на звонок. Слушаем вас.
6: Добрый вечер. Беспокоит Тимофей из Санкт-Петербурга. Уважаемый Анатолий Александрович, уважаемая Маргарита Александровна. Вопрос у меня такой. А как вот читать так, чтобы запоминать то, что написано? Вот кто-то ведет систему заметок, кто-то читательский дневник. Вот я просил бы вас поделиться вашими методическими наработками. Спасибо.
5: Понятно. Сожалею, но у меня никаких наработок нету. По моему опыту важно только любопытство. Дело в том, что мозг так или иначе фиксирует все, что через него проходит. Проблема не в том, чтобы запомнить, проблема в том, чтобы вспомнить. И многие известные методики основаны на создании ассоциаций новых знаний с тем, что уже известно, и поэтому вспоминается легко. Ну, а если вы любопытный, то вспоминаете много, часто, а потому вспоминаете легко. Так, я обещал еще ответить на несколько поступивших вопросов, но на один отвечу сам, остальные переадресую Маргарите Александровне. Придумали бы еще вкусную пластиковую кашу, чтобы худеть. Ну, я думаю, что придумать что-то, что можно съесть, а оно не переварится, довольно легко. А вот придумать, чтобы это что-то потом вывелось из организма сравнительно безболезненно, это уже гораздо сложнее.
7: Можно я тоже отвечу? Потому что это такая тема, которая меня, в общем, тоже в значительной степени занимает. Она всех занимает, особенно девочек. Есть довольно много способов съесть что-нибудь, что совершенно не переваривается. Например, салат. Дело в том, что наш организм не умеет переваривать целлюлозу. Вообще многие животные, почти все животные не умеют переваривать целлюлозу. И чтобы как-то употребить траву, корове приходится держать внутри себя симбионтов, которые за нее это делают.
5: То есть разнообразные бактерии, способные разрушать целлюлозу.
7: Бактерии, одноклеточных грибов, там разные удивительные существа. Вот. И корова такая вот толстая, потому что в ней огромный отдел желудка рубец, в котором это все сидит, живет, работает, размножается. Ну, собственно, только поэтому корова может есть траву. Если мы едим траву, то если вы вдруг любите траву, салат, руколу, что еще там, кабачки тушеные. Нет, ну, не знаю, жареные кабачки. Давайте до тушеных кабачков не будем доходить. Вот, то, в принципе, довольно мало питательных веществ попадет в ваш организм. Другое дело, что наш организм тоже не дурак, он догадывается, что это, ну, такая забава, может быть, приправа, как рукола, ну, она такая пряная, хорошая, вот, только толку-то. Поэтому есть разные способы его обмануть, например, сахарозаменители, которые вроде как сладкие, а вроде как и нет. Ну, то есть, они сладкие, мы чувствуем их сладкими, но никакой питательности, ну, калорийность у них очень низкая, и их требуется очень мало. Поэтому как будто ничего, как будто выпили очень-очень сладкий чай, а калории-то, собственно, и не получили. Но через некоторое время организм тоже начинает догадываться, что его обманули, потому что он не дурнее нас.
5: И начинает искать, чем бы догнаться.
7: Поэтому это такой довольно сложный
5: надолго
7: вопрос.
5: Надолго не поможет.
7: Не поможет.
5: Вот. О, еще вопрос. Людмила из Крылатского спрашивает, можно ли морскую воду приблизить по составу крови, изменив процентную концентрацию соли и минералов. Насколько я знаю, менять как раз ничего не надо. Плазма крови довольно близка по составу к морской воде.
7: Нет, она довольно сильно другая. Проще смешать заново. Даже из-за этого появилась новая теория происхождения жизни, что жизнь зародилась не в океане, потому что сходство состава солей все-таки очень такое отдаленное, а в небольших водоемах возле мест вялой вулканической деятельности. Но это отдельная история, но нет, просто так вкачать морскую воду или там чуть-чуть изменить морскую воду не получится.
5: Ясно. Ну да, один магний чего стоит. В морской воде его довольно много. А для некоторых систем организма его избыток еще вреднее его недостатка.
7: В принципе, состав раствор солей, такой же, как в крови, был изобретен очень давно. Это называется физиологический раствор или раствор Рингера. И на заре истории переливания крови, то есть это 19 век, да, переливание крови изобрели до того, как открыли группу крови. Группу крови открыли, чтобы, когда пытались понять, а почему иногда не получается.
5: Если не ошибаюсь, три из групп выявили в 1903 году.
7: Да.
5: И одну в 1904.
7: Да-да-да. Просто она была редкая, она не появилась. Ну, то есть на
5: не
7: тех испытуемых она не попалась, да.
5: Вот. Ну и еще один вопрос, который, наверное, вам придется отвечать. Придумали бы искусственную кожу в баллончике, например, на основе коллагена? Вроде бы что-то в этом духе уже придумано.
7: Какие-то разработки есть, но я не знаю. То есть я знаю, что что-то такое делали. Я в таких случаях отвечаю, я погуглю.
5: Ну да, логично. Но что-то на эту тему действительно делали уже довольно давно. Что-то, опять же, получилось, что-то нет. Действительно, лучше поискать в интернете. Ну, а мы вернемся все-таки к тем самым перфторанам, которые используются в качестве замены красных кровяных клеток. Эритроцит в дословном переводе «красная клетка». И об их достоинствах мы уже довольно много поговорили, ну а сейчас Маргарите Александровне придется как-то затронуть и недостатки, а главное рассказать о проблемах, которые вроде бы можно решить, но пока не решены.
7: Ну, про все проблемы я, конечно, не расскажу, потому что
5: их много.
7: Их много, и я сама не работаю на секретном заводе с перфтораном, поэтому самые тайные проблемы я, конечно, не знаю. Но проблемы появились, когда их перфтораны начали применять на людях. Сначала все было хорошо, но на втором этапе испытаний вдруг оказалось, что перфторан очень токсичен, что он нагружает почки, что он не выводит, ну, все лекарства, все токсины, все ненужное инактивируется печенью и дальше выводится через почки. Поэтому все лекарства перед тем, как начать ими лечить людей, проверяются на то, как они влияют на печень и почки. Особенно для людей, у которых печёночная или почечная недостаточность, какие-то проблемы, какие-то болезни печени и почек, насколько это может ухудшить их ситуацию, насколько это может обрушить всю ситуацию. Поэтому очень важно, чтобы лекарства безопасно выводились из организма. И в случае, который в случае применения перфоранов в 1985 году, все пошло не так. Потому что его применяли для людей с серьезными ожогами. А ожоги – это, ну, большие площади ожогов, это большие площади поврежденных тканей, которые выделяют много токсинов, которые токсины выводятся через почки. То есть у этих несчастных людей и без того нагружены печень и почки. И если добавить туда еще что-то, что как-то плохо влияет на печень и почки, то ситуацию можно не улучшить, а резко ухудшить. Вторая проблема перфоранов тогда, в 20 веке, была проблема их очистки. То есть их проблема их производства в большом количестве. Потому что в лаборатории специальные люди в белых халатах и перчатках, волшебными пипетками, не дыша, производят одну дозу волшебной таблетки, которая абсолютно чистая, идеальная, все, там, не знаю, доза вещества аккуратно взвешена, и вся она красивая. Когда дело доходит до массового производства, нужно, чтобы лекарства, все таблетки этого лекарства были такие же. А это очень сложно, потому что когда мы концентрируемся на создании там небольшого количества лекарства, то понятно, мы там учтем все проблемы. Когда мы автоматизируем там производство гигантских объемов, частота падает. Появляются примеси, появляются какие-то проблемы. Для людей, у которых печень и почки и так были перегружены из-за ожогов, и состояние этих людей было, конечно, тяжелое. Это может еще и примеси, может все решительно ухудшило. Поэтому испытания были прекращены. Дальше началась какая-то странная история профессора Белоярцев, который занимался разработкой вот этой голубой крови в Пущино в СССР. Оказался под следствием, у него дома провели обыск. Дальше начинаются сплетни и слухи, то ли он покончил с собой, то ли его убили. В общем, история с перфораном закрылась, и долгое время ей никто не занимался. И только в 90-е годы к этой теме вернулись. Разработчикам перфоранов выдали государственные премии, и некоторое время перфоран производился как лекарство в нашей стране. Сейчас, как я поняла, в 25-м году закончилась лицензия его как лекарства, но он продолжает производиться как просто химическое вещество. И два завода в нашей стране его производят. Параллельно с советскими разработками аналогичные перфотораны выпускаются и выпускались, и выпускаются в разных странах. И перфоран как вещество, а не как лекарство, мы даже экспортируем в Кыргызстан и, кажется, Мексику. То есть эта тема не была закрыта, хотя проблемы были, но с частью проблемы, понятно, мы не справились, потому что все равно донорская кровь требуется. Да, еще хочу сказать, что донорская кровь – это, ну, понятно, это очень сложная система, это очень много людей, которые эту донорскую кровь собирают, хранят, анализируют. Это огромные банки крови. И, как вы знаете, донорская кровь – это то, что не хранится долго. Ну, консервированная кровь содержит в себе консерванты, а свежая донорская кровь хранится очень недолго. Поэтому, если вдруг случается какая-то Массовые травмы, как война – это травматическая эпидемия, как сказал кто-то.
5: Пирогов.
7: Пирогов, да. Спасибо. Вот, когда случается травматическая эпидемия, то запасы крови очень быстро истощаются. И начинается ее катастрофическое

0: Ну, надо иметь в виду, что все-таки кровь не только переносит кислород и углекислоту, у нее еще множество других задач. И понятно, что просто раствор перфторанов все эти задачи не решает. Но им можно заменить изрядную часть потерянной крови на первые пару дней, пока организм будет нарабатывать новую полноценную кровь взамен потерянной при травме, потому что если кислородный обмен можно прервать буквально на считанные секунды, то другие задачи, решаемые кровью, можно отложить на несколько часов, а то и на несколько дней. Поэтому перфторан заведомо нет смысла применять сколько-нибудь долго. Это именно средство на всякие аварийные ситуации.
1: Да, это средство для случаев острой, ну, такой вот аварийной кровопотери. И еще он очень хорошо себя показал при промывании сложных гнойных ран, ну, как, видимо, вещество, которое доставляет кислород поврежденным клеткам. Вот, то есть для таких случаев он помогает. В случае, когда необходимо регулярное переливание крови, например, там, при пересадке костного мозга, какой-то онкологии с этим связанной, он, конечно, не поможет. Потому что он ухудшит ситуацию, потому что его надо как-то из организма выводить, а кровь он заменяет, ну так.
0: Ну, когда из множества решаемых задач удается решить только одну, понятно, что остальные рано или поздно накопятся в опасных количествах.
1: А, я вспомнила еще одну мысль, которую забыла рассказать. А, есть еще одно направление заменителей крови, которая тоже не очень успешная, но тем, ну так, любое направление, если над ним работать, может оказаться неожиданно успешным, мы просто, видимо, еще не знаем. Ну, не знаю. Но есть второй путь, который тоже показал себя не, который показал себя поначалу не очень. Если кровь переносит кислород с помощью белка вещества гемоглобин, там не только белок, там еще ГМВ-кольцо, то почему нельзя просто ввести в кровь гемоглобин, и все будет хорошо? Оказалось, что все будет плохо. Гемоглобин вызывает повышение давления, гемоглобин тут же начинает деградировать, деградирующий гемоглобин ведет себя плохо и опять-таки разрушает печень,
0: Ну,
1: почки.
0: любой белок – это довольно сложная структура, которая нормально работает только в одной из превеликого множества возможных конфигураций. И если в красной кровяной клетке присутствуют вещества, способствующие стабилизации гемоглобина именно в той конфигурации, что нужна для переноски кислорода и углекислоты, то в свободном виде в крови он стремительно меняет форму и, соответственно, эту свою активность быстро утрачивает.
1: Но его можно попробовать стабилизировать. Где-нибудь там сделать дополнительные химические шивки, сделать из них там димер, что-нибудь еще такое. Ну, то есть склеить по два, еще как-нибудь стабилизировать. И, в общем, некоторые такие производные гемоглобина, в общем, работают. Но, опять-таки, проблем очень много, решения сложные, и в целом, если так вот подводить итоги, никуда банки крови не делись, никуда донорские пункты не делись,

0: Пока что переливание крови – это, ну, переливание частей крови, все-таки кровь научились разделять на плазму, эритроциты, тромбоциты. То есть целиком кровь вам уже, скорее всего, а нет, могут перелить, если вашу. Если вы заранее сдали кровь, то вам ее могут там перед операцией, то вам ее могут перелить обратно. Вот. Но пока что переливание крови – это главный источник крови в случае кровопотери, к сожалению. Хотя работы ведутся, и я очень надеюсь, что хоть в каком-то будущем эта проблема будет решена.
1: Ну, а я опасаюсь, что полностью ее решить не удастся, что по мере прояснения каких-то сложностей будут всплывать новые. Другое дело, что каждая новая проблема естественным образом открывает, с одной стороны, новые возможности, а с другой стороны, делает видимыми другие проблемы. Это естественный путь прогресса. Вот, кстати, тут сообщили еще об одной проблеме. Слышал сегодня на «Спутнике», что у нас не производится вспушенная целлюлоза для хирургических повязок. И это в стране с лесами во время специальной военной операции. Ну, насколько я знаю, для хирургических повязок существует множество материалов. Вспушенная целлюлоза – это лишь один и в некоторых отношениях полезный, в некоторых далеко не лучший. Так что, думаю, с хирургическими повязками у нас все более-менее в порядке, просто достигается это другими путями. Но, наверное, если окажется, что у этой технологии достоинств больше, чем недостатков, ее применение у нас будет освоено. Так же, как освоено применение фтаротанов, несмотря на все их недостатки, о которых нам молекулярный биолог Маргарита Александровна Силичева немало рассказала и, наверное, могла бы рассказывать еще не одну такую передачу, ибо проблемы всегда неисчерпаемы. И по мере решения одних проблем мы обязательно столкнемся с другими. Так что это неизбежно. Ну и думаю, что те проблемы, о которых мы будем беседовать с другим гостем в следующий вторник, тоже поддаются решению и тоже открывают путь к выявлению новых проблем. Так что до встречи.
2: Допрос Вассермана. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Великая Китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность более 21 тысячи километров поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая Зеленая Стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев. чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такла-Макан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой Зеленой Стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска. Россия сохраняет право ответных мер при конфискации Канады российского Ан-124. Пострадавший при обрушении породы на руднике в Приморье отделался ушибами. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Российский транспортный самолет Ан-124, удерживаемый в Торонто с 2022 года, должен быть возвращен. В случае его конфискации Россия сохраняет за собой право на ответные меры, заявил газете «Известия» российский посол в Канаде Олег Степанов. Говоря о возможных планах Оттавы по конфискации российских активов, дипломат также отметил, что позиция Москвы по этому вопросу известна. В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу канадского правительства по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Кто бы ни пришел к власти в Бразилии, членство страны в БРИКС не будет пересмотрено, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, БРИКС – устоявшееся объединение, которое набирает силу и авторитет в мире. Матвиенко назвала большой ошибкой возможный пересмотр Бразилии и своего членства в объединении. При этом она призвала дождаться второго тура выборов и напомнила, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Спикер Сави Феда выразила надежду, что зарубежные манипуляторы также не будут вмешиваться в выборы. Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся 4 октября. По данным Высшего избирательного суда, ни один кандидат не преодолел порог в 50% голосов. Второй тур назначен на 25 октября. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Косово избрали президентом главу Академии наук и искусств Юстину Широкопулья. Трансляция велась на сайте ЗАГС Собрания. По Конституции самопровозглашенной Республики президента избирает парламент большинством голосов. Срок для выбора нового главы государства истекал во вторник. Утвердить кандидата мешали разногласия между правящим движением самоопределения и другими партиями. Пострадавший при обрушении породы на руднике в Приморье отделался ушибами, сообщает краевой Минздрав. Ранее прокуратура информировала, что накануне вечером на руднике Восточный в Красноармейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. Пострадал один работник. По данным Главного управления МЧС, на момент обрушения в шахте находились 22 человека. Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» сообщила о временном закрытии маршрутов в парках Налочево, Южно-Камчатский и Вилючинский из-за приближения циклона с сильными дождями и порывистым ветром. Уточняется, что ограничения действуют до четверга включительно. Кроме того, природный парк Ключевской закрыт на зимний период. Туристов просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». В прямом эфире спорим с Ростиславом Владимировичем Ищенко, обозревателем медиагруппы «России сегодня» в рамках нашей традиционной программы. В это время, как всегда, Ростислав Владимирович, здравствуйте. Ну, я, честно сказать, я планировал этот вопрос. Я зная, что мне предстоит вот этот замечательный час эфира, и, конечно, очень хотел именно вас спросить об этом по понятной причине, по поводу того, что творится в Киеве в смысле логистики, в смысле транспортного коллапса, о котором все говорят, потому что, понимаю, что вы логистику Киева знаете, как свои пять пальцев, вот то, что происходит не только с мостами как таковыми, а вообще с транспортной инфраструктурой Киева, Вопрос в том, насколько она, какое она значение имеет, исходя из происходящего вот сейчас, и насколько это, этот процесс может, ну, принять характер, как это говорят, домино.
3: Да. Ну, судя по тому, что пока что катастрофы не произошло, надежно отрезать левый берег от правого пока что не получилось. Значит, надо понимать, что в принципе в час пик на киевских мостах, если на одном возникает какая-нибудь авария более-менее серьезная, ну, не катастрофическая, не знаю, там одна полоса перекрыта на полчаса или на час, значит, то, как правило, 2-3 моста стоят в пробке. Значит, их там значительно больше, не 2, не 3, значит, вот их как минимум 4 крупных.
2: То есть перераспределить невозможно?
3: Нет, можно перераспределить, но просто они, как правило, если, допустим, случается что-то на южном мосту там, или на мосту Патона, то, как правило, или южный мост Патона, или южный мост Патона и мост метро, автомобильное движение не останавливается, но резко, так сказать, замедляется. И, естественно, возникают проблемы с прибытием людей в центр, особенно утром на работу там, и так далее. Значит, у северного бывшего московского моста там практически, ну, таких эффективных дублеров рядом нет. Поэтому его перекрытие сразу может сказаться очень серьезно на связи между Троещиной и Оболонью между Троещиной на левом берегу и Оболонью на правом берегу. Но надо иметь в виду, что и Троещина, и Оболонь являются спальными районами. Значит, вот, и, в принципе, левый берег – это спальные районы. То есть в чем, собственно, и заключается проблема, что утром народ в основном едет с левого берега на правый на работу, вечером справа на левый
2: домой
3: спать. Да.
2: Угу.
3: На правом берегу тоже полно спальных районов, но на левом, наверное, где-то треть населения Киева живет. Значит, соответственно, передвижение всегда не сезонное, да, по часам дня, да, утреннее и вечернее, значит, всегда надо, ну, его надо иметь в виду. Значит, для того, чтобы вообще остановить связь между правым и левым берегом, надо как минимум полностью обрушить северные и южные мосты. Это наиболее крупные, наиболее серьезные мосты. Значит, по южному мосту идет, кроме всего прочего, еще и метро. Значит, в случае их совместного, так сказать,
2: остановки,
3: да, совместного, да. Причем не просто остановки там, на несколько часов, а так на месяц и так далее. Значит, действительно, Киев ожидает транспортный коллапс. Значит, потому что мост Патона и мост метро давно требуют реставрации, я бы сказал. Потому что они в состоянии аварийном находятся уже больше 10 лет, то есть констатировано. Значит, какие-то там периодически точечные ремонты проводятся, но серьезного ремонта не проводилось уже, бог знает сколько, наверное, с тех пор, как их построили. Значит, поэтому сильно увеличить на них нагрузку невозможно. Пропускная способность у них не такая большая, как у южного и северного мостов. Поэтому если южный и северный мост будут перекрыты, то эти два моста просто не справятся.
2: А вот как бы еще один короткий вопрос на эту тему. Ну вот вспоминаю многократные свои визиты в Санкт-Петербург. Там, при том гигантском количестве мостов, которые через него существуют, да, и все равно мы понимаем, что когда их разводят, это проблема большая, хотя мостов очень много. Вот в Киеве достаточно вообще мостов через Днепр как таковых для такого огромного города?
3: Ну, учитывая их пропускную способность, да, до, если, опять-таки, нигде не возникает никаких технических проблем, то так в целом достаточно, да? Вот, хотя там самое дополнительные мосты находились в состоянии строительства, но, насколько я понимаю, их так и не достроили.
2: Понятно.
3: То есть там такой долгострой, уже десятилетиями продолжавшийся, значит, но так ничем и не завершившийся. Но пока что, да, пока что хватает. Во-первых, надо иметь в виду, что практически номинально население Киева не росло, начиная с 80-х годов. Как было 2 миллиона 600 тысяч, так и осталось 2 миллиона 600 тысяч. Реальное население выросло. Значит, как минимум до 3-3,5 миллионов. Значит, там в лучшие годы насчитывали даже до 5 миллионов, значит, в отдельные плеяды. Но это в большой киевской агломерации уже. Вот. Значит, я думаю, что сейчас, если мы сориентируемся примерно 1,5–2,5–3 населения, учитывая уехавших там из Киева там, и так далее, и учитывая, опять-таки, что в крупные города Украины и в столицу в первую очередь переезжали люди из мелких городишек, значит, часть из сельской местности, часть даже из областных центров, но в основном областные центры и Киев, они являются последним плацдармом. Угу. То есть как, оттуда люди уезжали за границу, оттуда в это время перебирались в основном из небольших городов, которые находились под наиболее серьезным, кстати, ударом кризиса. Значит, поэтому там население в основном не росло и не падало. Значит, вот сейчас вроде бы фиксируется после начала ударов в России таких плотных по Киеву и по другим городам фиксируется отток населения достаточно серьезный из Киева и Одессы. И я думаю, что поскольку из Киева и Одессы, а не из других тоже крупных городов, там, в общем, Днепропетровска, Запорожья, то, скорее всего, речь идет о мигрантах с Западной Украины, которые после 2014 года приехали, кстати, на ловлю счастья и чинов, значит, а сейчас уезжают обратно, то есть не успели там укорениться, закрепиться серьезно, значит, осесть, значит, и сейчас просто уезжают обратно, бросая съемное жилье. Об этом свидетельствует то, что на данный момент фиксируется резкое увеличение предложения арендного жилья на рынке. То есть люди не свое продают, значит, а съезжают с арендованного. Угу. В то же время на Западной Украине количество арендного жилья, предложенного на рынке, резко уменьшается. Опять-таки люди возвращаются в свои квартиры, значит, и, соответственно, раньше они их сдавали, а сами жили в Киеве или в Одессе, а сейчас они возвращаются к себе. Вот. То есть отток коренного населения, ну, если и начался, то не такой пока серьезный. Но можно предположить, что если удары продолжатся, и если действительно городу будут угрожать транспортный коллапс, то побежит и коренное население. Просто потому, что ну, сейчас, вы сами понимаете, что если вы живете в крупном городе, да, значит, там, те, кто мог, у кого была такая возможность, уже давно убежали. Кто в Европу, кто куда. Значит, если вас держит ваше единственное жилье и ваша работа, да, убежать то некуда. Бежать вам просто очень сложно, просто потому что у вас нет средств для того, чтобы себе что-то где-то купить, да, или обеспечить своей семье проживание в другом месте, а вы живете вот с того, что зарабатываете, но сам у вас другой работы нет. То есть вам необходимо либо, чтобы здесь стало совсем уж не в моготу, значит, либо чтобы у вас возникло какое-то там, ну, возможность где-то жить.
2: Альтернатива,
3: да. Да, и желательно еще и где-то работать, где-то зарабатывать себе на хлеб. Вот, поэтому сейчас коренное население только начинает суетиться, да, но вполне возможно, что в ближайшем будущем мы увидим оттоки коренного населения тоже. Из Киева, из Одессы, из Днепропетровска, из других крупных
2: тут
3: городов.
2: Тут сразу много вопросов по ходу прямо возникает, один за другим так цепляется. Раз уж вы сказали об оттоках населения, я тогда с этого вопроса начну. Сейчас уже ни для кого не секрет, и говорят об этом очень много, что, например, город Харьков уже, по сути, город закрытый, что из него просто так вообще не уехать, просто не выпустят, если ты не, так сказать, не имеешь каких-то специальных на то разрешений. А Киев рискует превратиться в такой же город?
3: Ну, я не знаю, насколько закрытый город Харьков, да, потому что до сих пор Украина стремилась эвакуировать население из городов, которым угрожало занятие российскими войсками. Для того, чтобы не оставлять России ни человека, ни жилья, ни предприятий, ничего, да. Значит, стремились оставить выжженную землю. Значит, поэтому вполне возможно, что став прифронтовым городом, да, Харьков стал закрыт, ну, с точки зрения...
2: Но мужчин оттуда плохо выпускают.
3: Ну, понятное дело, мужчин выпускают на фронт вообще отовсюду. То есть их на Украине неважно, там, из Львова, там, из Одессы или из Харькова, их выпускают только на фронт. Значит, вот, в основном. И, естественно, поскольку ловить, да, на выезде всегда проще, угу. то, выезжая, покидая город, вы просто рискуете попасть в руки ТЦК. Угу. Да, например, я не слышал информации о том, чтобы Харьков официально закрывали там, или кого-то там из него прекращали выпускать, что там, чтобы прекратилось движение между там, Киевом и Харьковом там, и другими городами.
2: Я имею в виду, простите, что перебиваю, я имею в виду то обстоятельство, что если ты живешь в Харькове, и ты мужчина, то выходить на улицу уже прям совсем опасно. А в Киеве все-таки еще он еще более-менее
3: свободен. Ну как, многие из тех, кто считал, что более-менее безопасно, и в Киеве, и в Одессе уже,
2: уже, кстати, тоже, да,
3: уже отправились в окопы.
2: Ясно.
3: Вот, в Харькове же тоже, кстати, многие говорили, ну еще город большой там, угу. значит, нас много.
2: Нас не поймают.
3: Да, нас не поймают. Ну, поймали.
2: И не могу не спросить, конечно, тоже затронули эту тему, и стало прям действительно интересно. А чем сейчас отличается Киев от Одессы с точки зрения ну, населения города? Я понимаю, не с точки зрения там, да, какого-то там, сегментирования города там, по какому-то там, принципу, там, кто живет, какие люди, насколько они русскоговорящие и так далее, а с точки зрения вообще, вот вы просто упомянули, вы Киев и Одессу, да, как бы в связке, да, об этом часто говорите. Они сейчас чем-то отличаются с точки зрения взаимоотношений, вот, выбивания там, инфраструктуры и отношения к этому выбиванию?
3: Ну, я знаю, я там полтора десятка лет не был.
2: А раньше как было? Вот. Так же?
3: Ну как, раньше, ну конечно, любые два города друг от друга отличаются. Москва от Питера отличается, да? Но в то же время, наверное, у Москвы и Санкт-Петербурга, там, или у Москвы и Смоленска угу. больше похожего, чем различно.
2: Ну, да.
3: ну, точно так же и у Киева, и у Одессы, там, у Киева и у Харькова и Одессы. Они друг от друга отличаются. Но общего больше, чем различно. Я сейчас упомянул угу. Киев и Одессу вместе, потому что они были таким притягательным магнитом для переселенцев из Галиции вот именно после 2014 года. То есть в Киев отправлялись в связи с тем, что там... Кстати, столица, и там можно рассчитывать на хлебную должность. Значит, а в Одессу отправлялись, потому что Одесса – это морские ворота, это таможня, это контрабанда там, и так далее. Значит, и там значит, были люди, которые значит, в знаете, официальную обойму не попали, но служили этими наглыми общественниками, которые бродили по городу, по точкам общепита там, и так далее, по магазинам, и везде выясняли чумуны державную. Угу. Значит, вот. Вот сейчас вот эти вот люди, в основном, которые представляют, кстати, националистическую общественность, да, которые планировали изменить облик этих самых городов, и частично даже его изменили, вот сейчас они возвращаются на историческую родину, потому что сложности возникли, а, так сказать, бонусы постепенно исчезают от их положения. Но что касается Киева, в Одессе это в меньшей степени к ней относится, потому что она областной центр. Значит, что касается Киева, там ведь расположены и центральные органы государственной власти Украины. И понятно, что если продолжатся вот такие вот удары не только по мостам, вообще по городской инфраструктуре, то рано или поздно, причем скорее раньше, чем позже, государственным органам станет трудно функционировать в столице. Значит, а, соответственно, их надо будет куда-то эвакуировать.
2: Львов?
3: Значит, ну, какая разница, Львов, Ужгород, там можно несколько городов развести. Значит, вот, следовательно, их куда-то надо будет эвакуировать. А это значит, что как минимум часть, причем значительная часть сотрудников будет эвакуирована вместе с ними. Ну, кому-то же надо работать, да?
2: Ну, да.
3: Значит, нельзя же просто прибить табличку на столбе, значит, это министерство, да? Значит, оно само по себе заработает. Нет, надо перевести людей, значит, надо перевести архивы там, и так далее. Значит, надо обеспечить их, кстати, всеми видами связи. То есть это далеко не так просто, но в принципе возможно. И я не исключаю, что в ближайшем будущем государственные структуры начнут постепенную эвакуацию из Киева. И хотя бы потому, что Зеленский... уже пару недель назад сказал, что Путин хочет выжить нас из Киева. А раз они это сказали, значит, они почувствовали уже определенный дискомфорт. И уже даже назначили виновных. Мы не просто удираем, это нас, кстати, Россия выживает.
2: И вот в связи с этим следующий вопрос, как раз про Зеленского. Министерство обороны Российской Федерации, поправьте меня, если я не прав, по-моему, таких формулировок от Минобороны, персонально назначающих Зеленского ответственным за происходящее именно от Минобороны. Раньше я не слышал. Слышал от Дмитрия Сергеевича Пескова, от Дмитрия Анатольевича Медведева, естественно, от президента России, от Министерства иностранных дел. А здесь в связи со словами Зеленского относительно усиления атак на российскую нефтяную инфраструктуру, нефтеперерабатывающую, Минобороны ответила, подчеркиваем, что персональную ответственность за эту эскалацию несет лично Владимир Зеленский. Что, на ваш взгляд, это означает от Минобороны?
3: Ничего. Значит, констатацию факта. Зеленский несет личную ответственность за очередной итог эскалации. Значит, это, собственно, сказано даже не для вас, не для меня, я думаю, что даже не для украинской публики, скорее для наших западных друзей. С тем же успехом смог стать там и Путин, и кто угодно. Значит, там и Песков, и Лавров. То есть, тем более, что и говорили это, да? Ну, сейчас сказал Минобороны. Минобороны, кстати, тоже не первый раз акцентирует внимание на том, что украинские власти несут личную ответственность за эскалацию. Дело в том, что в данном случае речь идет ведь не об уголовной, а о политической ответственности. То есть для этого сообщение о нашем, кстати, европейским и прочим друзьям, на их вопросы, чего мы вот никак не можем с Украиной договориться, не можем, потому что Украина идет по пути эскалации. Вот им об этом и сообщается. Потому что предъявить Зеленскому претензии уголовного порядка в связи с ударами по НПЗ мы не можем. НПЗ – это военная цель, это не детский садик. Значит, вот когда Зеленский бьет или его вооруженные силы, когда они обстреливают мирные жилые кварталы, или когда они там бьют по гражданским автомобилям, там, или вот по автобусу, скажем, пересекающему границу из Белоруссии в Россию, это является военным преступлением. Значит, и Зеленский за это тоже несет, кстати, непосредственную ответственность, уже уголовную. Потому что любой командир несет ответственность за все, что происходит, за все, что делают его подчиненные. А так как Зеленский верховный главнокомандующий, то он несет ответственность за все, что происходит в его армии. И если, понятное дело, за то, что кто-то украл булку в магазине, отвечает там его командир взвода или роты, то за систематические обстрелы гражданского населения несут ответственность все, вплоть до верховного главнокомандующего, потому что это как, либо они не контролируют свои собственные вооруженные силы, значит, что опять-таки их ответственность, либо, мы знаем, что даже не либо, а это точно, они сами отдают приказы именно так и поступать.
2: Теперь, завершая украинскую вот непосредственную повестку, еще несколько новостей. Одна из них звучит так. Киев разрабатывает свою спутниковую систему связи в ответ на российский, дальше, название «Рассвет», да, который мы уже слышали. Я вот вас перед эфиром спросил, как к этому относиться, к такой новости?
3: Ну, я вам перед эфиром сказал, что я тоже могу разрабатывать все, что угодно. Чем больше бюджет и чем дольше времени, тем лучше. Потому что разрабатывать не значит разработать. Вот я помню, в 22-м году Шойгу вообще утверждал, что Киев может в любой момент создать атомную бомбу. И говорил, что у него носители есть, ученые есть, промышленные возможности есть, и даже ресурсы для этого есть. Но прошло 4,5 года, атомной бомбы нет. Значит, у Киева.
2: Ну, может, тогда были, а теперь нет?
3: А куда же они делись?
2: Так мы их, собственно,
3: Откуда? Ну, то есть, если мы их, то да. Мы их можем показать. Мы что, показывали кому-то? Значит, так пусть и в спутниковую группировку разобраться. Тем более, то хоть говорили мы, и они могут сказать, что это мы, так сказать, ошиблись в оценке их потенциала. А это говорят они. А им Бог велел хвастаться, значит, что они могут все, что угодно сделать. Они, если им верить, они уже создали все, что только можно было создать там.
2: Баллистическую ракету.
3: Да, и не одну. Значит, вот. Дело в том, что у Украины когда-то действительно была серьезная военная промышленность. Правда, атомное оружие Украина никогда не создавала, она создавала носители. Значит, но в части там, создания ракетного оружия, в части создания бронетехники, были проблемы с артиллерийскими стволами на Украине, значит, там, со стрелковым оружием частично, с производством. А вот бронетехника, повторяю, там, авиация, ракетное вооружение, значит, достаточно серьезный был потенциал. Но, во-первых, за десятилетия его так же серьезно и разбазарили. Во-вторых, украинская промышленность, в том числе военная промышленность, продолжала умирать, в том числе и после переворота 2014 года, и после начала СВО тоже. Значит, плюс она не просто умирала, по ней еще и прилетали. То есть ее еще и просто уничтожали и выбивали. Поэтому предположить, что Украина, которая не в состоянии произвести серийно танки, ну, то есть у нее есть танковые заводы, у нее были там конструкторские бюро, значит, у нее были даже разработки уже после распада Советского Союза, там, танков, там, Т-80, сколько там, 4, по-моему, не самое... пытались там сама производить. Ну и там какие-то предсерийные экземпляры, штук 10 были произведены. Вот. Но все, больше они в серию не пошли. То есть их до сих пор построено меньше, чем армат. От этих танков.
2: Они понятно.
3: На Украине только на парадах ездили. А сейчас, если попали вот, самое, в зону боев, то давно эти уничтожены, потому что их просто было мизерное количество. Так вот, если Украина не в состоянии произвести серийно бронетехнику, или если что-то производит, там, как они произвели 300 бронетранспортеров для Ирака, эти бронетранспортеры тут же отправили назад, потому что выяснилось, что у них броня лопается вообще без попадания даже пули.
2: То есть
3: трескается просто. Значит, некачественно сделано. Так предположить, что Украина может производить нечто спутниковое. Я почему про атомную бомбу вспомнил? Потому что атомная бомба, она тоже посложнее БТРа.
2: Значит, несколько.
3: Да. Так вот, предположить, что Украина может производить что-то высокотехнологичное, тем более серийно. Да? Значит, предположить, конечно, можно, но именно предположить.
2: Значит, а это говорит...
3: признаться, что ну, как-то преувеличил их возможности. Значит, поэтому, да, пусть они говорят, что они сейчас там разработают одну спутниковую систему, вторую спутниковую систему там, и так далее. Пока что они не могут собственные спутники своими силами даже выводить на орбиту. Даже если они создадут спутник, да, они его своими силами не могут вывести на орбиту. У них было совместное с американцами... платформа для запуска совместный морской старт. И ту мы у них выкупили. Значит, и сейчас у них просто нет возможности самостоятельно что-то запускать. Они должны либо обращаться к своим европейским коллегам, значит, но у тех свои космические программы, им не до Украины, либо к американцам, у которых тоже своя космическая программа, им не до Украины. Понятное дело, что Россия, Китай сейчас украинские спутники на орбиту выводить не будут.
2: По какой-то так. Почему-то, так как хочется сказать. Да, ну что ж, тогда продолжим. Ростислав Владимирович Чищенко, Александр Кузьмак. Продолжаем.
0: Спорим с Ищенко.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов. И повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем? Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
3: Они как будто с другой планеты.
4: Дают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». по субботам в 12 дня на радио «Спутник». Спорим с Ищенко.
7: Продолжаем программу «Спорим с Ищенко». Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель медиагруппы России, сегодня в студии «Радио Спутники». Александр Кузьмак. Вторая часть программы будет посвящена международным событиям. Их тоже много, новостей много интересных. Начнем с Европы. И начнем с новостей из Франции и Германии. Нет, давайте лучше с Прибалтики начнем. Сейм Литвы поддерживает отмену, поддержал, ну, правда, там надо будет еще раз голосовать, отмену конституционного запрета на ядерное оружие. Отменили статью, вычеркнули из Конституции, которая запрещает это дело, так же, как и размещение иностранных войск. Но через два месяца надо переголосовать. А Эстония там вообще грозится напасть. Вообще, то есть там собирать, концентрирует войска на границе с Россией.
8: Ну, я бы к этому не относился бы так наплевательски, потому что, во-первых, в Прибалтике за последние лет 10-15 увеличилось количество иностранных контингентов. Значит, то есть там на постоянной основе, вернее, на ротационной основе размещены пару натовских бригад, туда подтянуты артиллерийские дивизионы, значит, усилено патрулирование неба натовскими самолетами там, и так далее. То есть группировка там усиливается в Прибалтике. Потом надо понимать, что от Эстонии до Петербурга не так далеко. И понятно, что самое там... Танки, может быть, и не поедут, но вот полет ракеты займет буквально считанные минуты. И это, в общем-то, достаточно неприятная ситуация. Вот Эстония как грозится постоянно, причем как она грозится не столько напасть, сколько она грозится, что вот Россия на нее нападет, а она ее все равно победит. Ну, мы прекрасно понимаем, что когда нам говорят, что вот там в таком-то году Россия нападет на Европу, то читать надо с точностью наоборот. Это значит, что в этом году Европа готовится напасть на Россию. Значит, то, что прибалтийские государства – это первые кандидаты в провокаторы, это тоже всем известно. Значит, потому что именно с их территории проще всего создавать проблемы и Санкт-Петербургу, именно с их территории фактически отрезает Россию от Калининграда.
7: Значит, это поэтому... первые кандидаты на то, чтобы быть уничтоженными.
8: Да, да, соответственно, они первые кандидаты в провокаторы, и первые кандидаты на то, чтобы быть уничтоженными. Потому что весь транзит в тот же самый Калининград, он, понятное дело, шел не через Финляндию, Швецию, Данию, Польшу, да, он шел через Прибалтику, через Белоруссию и Прибалтику. Значит, и как только этот транзит блокируется, понятно, что блокируется он тоже в первую очередь прибалтийскими государствами. Более того, значит, идея заблокировать, в принципе, Балтийский флот в Калининграде и в Маркизовой Луже, она тоже неоднократно обсуждалась публично с натовскими стратегами, и тоже невозможно без участия прибалтийских государств. То есть потеря прибалтийских государств для НАТО будет означать, что блокировать российскую территорию, российский флот уже невозможно. Значит, соответственно, всем понятно, что это первые провокаторы и первые жертвы той же самой провокации. Значит, но, опять-таки, всем, кроме того, понятно и то, что никто не будет организовывать провокацию до тех пор, пока он сам не готов извлечь из этой провокации пользу. То есть для этого Европе необходимо соответствующим образом подготовиться и усилиться. Они не случайно очень много времени сейчас уделяют увеличению финансирования своих военных программ, развертыванию ВПК, увеличению численности армии, перевооружению армии и так далее. И опять-таки можно сколько угодно смеяться там, по поводу того, что армии маленькие, там, не такие, не сякие, значит, и воюют плохо. И вообще давно не воевали, но совсем недавно они также смеялись над нашей армией. Значит, и потом плакали. И проблема в том, что повысить боеготовность вооруженных сил можно относительно быстро. Я уже когда-то приводил пример, что Гитлер пришел к власти в 1933 году, когда Германия имела в соответствии с решениями Версаля на 10 пехотных и три кавалерийских дивизии. Ей было запрещено иметь танки, самолеты, ограниченные возможности военно-морского флота и артиллерии. Запрещено иметь химическое оружие. Это 33-й год. Уже в 38-м германская армия готова к войне. Это в 39-м она уже громит Польшу. Кстати, поляки до примерно лет 6-37 года считали, что их армия значительно сильнее германской. И так оно на самом деле и было. В 40-м году немцы не просто громят французскую армию, которая считалась на тот момент одной из лучших армий мира. Некоторые даже считали ее лучшей армией мира. Значит, они, французы выступали вместе с голландцами, бельгийцами и с английским экспедиционным корпусом. Голландская армия, бельгийская армия, английский экспедиционный корпус увеличивали силы французской армии почти в два раза. Значит, тем не менее, все это было разгромлено. 5-6 лет понадобилось для того, чтобы из ничего сделать мощнейшую армию мира, которая после этого до 1942 года почти не знала поражений. Единственное поражение с ней случилось на рубеже 1941-1942 под Москвой. После этого она еще целый год наступала. Вот. Причем не только на территории Советского Союза, но и в Северной Африке. К концу 1942-го Роммель вышел к Эль-Аламейну и так далее. То есть для того, чтобы реально резко увеличить боеспособность вооруженных сил, к сожалению, много времени не надо. Ну или к счастью, потому что мы этим тоже в свое время пользовались. И российская армия, которая была относительно небоеспособной, да, там к концу 90-х, началу нулевых, несмотря на то, что она имела опыт контрпартизанских действий в Чечне, но все-таки война в Чечне, это не то же самое, что война с внешним врагом, причем с врагом, имеющим достаточно, знаете, мощную экономику, способным вести длительные боевые действия и эти боевые действия обеспечивать своими собственными возможностями, расходными материалами и так далее. Вот. Так вот, российская армия буквально тоже за 5-6 лет, значит, коренным образом изменилась. И резко повысила свою боеспособность. А потом мы видели, что произошло в ходе СВО, когда мы столкнулись совершенно с новым способом, методом ведения боевых действий, с инновациями вроде тех же самых беспилотников, причем не только летающих, но и плавающих, ползающих там, и так далее. Значит, российская армия еще раз изменилась. И тоже изменилась за какие-то там 2-3 года. Причем кардинальным образом. Армия, которая начинала СВО в 22-м году, и армия даже 24-25 года, я не буду говорить о 26-м, это уже разные армии. Поэтому, когда мы говорим о европейцах, мы тоже должны понимать, что да, у них больше сложностей сейчас, им будет сложнее, чем нам, развернуть в том числе и военную промышленность, далее, в том числе и потому, что у них есть проблемы с сырьем, проблемы с энергоносителями, в общем, много у них проблем. Но ничего невозможного в том, чтобы создать боеспособную или боеспособные европейские армии, способные воевать, не скажу победить, но воевать с российской армией способные, значит, в этом ничего удивительного нету. И поэтому не надо заниматься шапкозакидательством, это надо учитывать в своем планировании. И, кстати, не случайно российское руководство сейчас постоянно повторяет, и открытым текстом мне буквально опять недавно, на прошлой неделе, заявило нашим европейским партнерам, что в случае военных провокаций против России, против Европы может быть применено ядерное оружие.
7: Что, по сути дела, сразу обесценивает всю военную подготовку
8: Европы. Да, так вот, это говорится не случайно. Это говорится именно потому, что мы прекрасно понимаем, что европейцы могут накачать военные мускулы до такой степени, когда нам воевать с ним обычными вооружениями будет, ну, скажем так, некомфортно. Именно потому, что глубина театра военных действий большая. Пройти до Атлантики за 2 недели мы не сможем, и за 2 года вряд ли. Значит, демографический баланс в их пользу. Значит, закупить военные техники и вооружения они могут достаточно много. Значит, у них есть возможность выпускать достаточно большое количество расходных материалов, они сейчас пытаются увеличить эти свои возможности. Они пытаются восстановить складские запасы тех же самых расходных материалов, ракет, снарядов и так далее. На основании опыта нашего же СВО они производят новые виды вооружений. Тоже те же самые ракеты, там, баллистические, крылатые и так далее. Они производят в более эффективном виде, способные летать дальше, быстрее, значит, там, и так далее. Они, в общем-то, вышли уже на рубеж создания гиперзвукового оружия. Если до этого у них его не было, то скоро будет. Значит, и все это приходится учитывать в нашем, в том числе и в военном планировании, в том числе и в нашем политическом планировании. Значит, мы пытаемся убедить Европу в том, что лучше договориться, да? Но у нас богатый опыт. За последние 20-30 лет мы неоднократно пытались и американцев, и европейцев убеждать в том, что лучше договориться. И ни разу они не прислушались к голосу разума. Значит, не факт, что они прислушиваются и на этот раз.
7: Ну да, безусловно. Просто как бы если все те слова, которые сказал и Лавров, и Путин, разумеется, в первую очередь, и все остальные наши главные действующие лица, ну, скажем так, окажутся, если не пророческими, то, по крайней мере, вот все произойдет так, как они предупреждали, то тогда вот эта военная мощь, на которую наращивает Европа, она окажется бесполезной. То есть вот почему
8: ничего,
7: вот этого Европа не понимает?
8: Ничего бесполезного никогда не бывает. Значит,
7: в случае применения ядерного оружия, зачем оно нужно?
8: А что, ядерное оружие сразу все уничтожает? Нет, ядерное оружие – это оружие массового поражения, массового уничтожения. Да? То есть оно используется для уничтожения крупных промышленных центров, логистических центров, значит, административных, политических и так далее. Значит, причем защищенных центров. Например, система ПВО Москвы очень серьезная. И одна ядерная боеголовка сюда не пробьется. Но то, что враг будет пытаться уничтожить Москву, вот бабки не ходи, значит, это значит, что сюда полетит и 100, и 200, и 300 боеголовок, для того, чтобы прорвать систему ПВО Москвы, для того, чтобы хоть одна, но долетела, там, или две, или три, там, и так далее. Значит, то же самое полетит по всем крупным городам, где есть хотя бы какие-то промышленные предприятия. Значит, там, допустим, по аэродромам со стратегической авиацией очевидно полетит. А вот по войскам на фронте или, там, допустим, по войскам, развернутым на границе, ничего не полетит. Как вы будете мегатонную боеголовку на роту сбрасывать? Так для этого есть ракеты высокоточные, обычные, там, или даже артиллерийские снаряды. Вот. Поэтому даже в период холодной войны, когда и СССР, и Соединенные Штаты обладали десятками тысяч ядерных боеголовок со следствием их доставки, значит, даже тогда американское планирование предполагало, что Советский Союз рывком сможет занять всю Европу, выйти к Атлантике. Значит, а дальше сложится патовая ситуация, потому что будет взаимно уничтожена военная промышленность, потому что как население понесет огромные потери. Но совокупные потери от первого, сказать, залпа, да, предполагаются примерно, то есть от непосредственно удара ядерного, да, обмена ядерными ударами масштабными между Россией и США предполагается в 50-70 миллионов человек. Потом, так говорят, и 2 миллиарда может вымереть, и 8 миллиардов может вымереть, и вообще никого может не остаться. Но это потом. А именно от первого удара сразу, значит, порядка 50-70 миллионов человек. А остальные будут как зайчики воевать, значит, тем, чем осталось, пока не помрут от голода, значит, от радиоактивного заражения, от всех прочих радостей, которые, кстати, уже наступают после ядерного удара. Вот. То есть сразу же сразу ничего не закончится. Не случайно говорят, что после ядерного удара живые позавидуют мертвым. Лучше погибнуть сразу, оказавшись в эпицентре, чем после этого 2-3 года выживать и все равно помереть.
7: Теперь про Францию поговорим, поскольку во Франции социальные потрясения – сейчас в данный момент видим выступления школьников, теперь студенты к ним подключились и жгут не только здания. Сегодня школа, по-моему, 400 школ закрыта. Не только здания жгут, но и людей жгут, как выясняется, да, и там появляются очень жуткие кадры там горящего пожарника, которого снимают люди на мобильные телефоны. Не люди, а те же самые школьники, дети снимают. И сотрясает Францию вот эти вот все дальше и дальше, вот эти внутренние социальные протесты и противоречия. Это будет, на ваш взгляд, иметь какие-то, скажем, какие перспективы, не с точки зрения там смены власти, это все потом, а что дальше?
8: Знаете, Францию последние лет 300 все время что-то сотрясает. Там в 60-е годы что студенты бузили.
7: Ну, закончилась потом... отставкой Деголя, но в конечном итоге.
8: Закончилась не отставкой Деголя. В отставку Деголь ушел, потому что французы не проголосовали за его за предложенную им реформу. К тому времени протесты студенческие практически были подавлены. Вот и сошли на нет. То есть он предложил реформу власти, но французы отказались, и Деголь, как и предупреждал, ушел после этого в отставку. Вот, то есть после не значит вследствие. Да? Значит, в 70-е годы бузили там и так далее, и сейчас бузят. Значит, бузили во Франции там и

0: там на улицах блокировали все, что могли там и так далее. Значит, для Франции это нормальное, обычное явление. Значит, у них, как для Италии мафия, так для Франции, значит, эти вот уличные выступления. Значит, национальная особенность такая. Поэтому ничего там особенного я от этого не жду. Потому что, понимаете, когда у вас с завидной регулярностью происходят одни и те же события, то, как правило, местные элиты давным-давно учатся или научились их контролировать и использовать в собственных интересах. Вот. Или в интересах междоусобной борьбы. То есть кто-то использует, да, значит, кому-то плохо от этого. Но в целом ситуация обычно находится под контролем. И сейчас я не вижу каких-то там панических настроений во Франции. Согласитесь, что победа АДГ на выборах в Саксонии, а потом в Мекленбурге, значит, в Германии вызвало большее панические настроения, чем во Франции все вот эти вот, кстати, поджоги, там, выступления и так далее.
1: Ну, с этой точки зрения понятно, а с точки зрения, мне хочется назвать эти проблемы межнациональными, но это проблемы, я так понимаю, связанные так или иначе с мигрантами относительно влияния на государственную власть, на экономику, на все остальное. То есть, если не рассматривать их как студентов или школьников, как именно пассионариев, которые хотят, так сказать, ну вот, на баррикады, а с точки зрения использования этих настроений в дальнейшем, ну, например, национальным объединением, да, или кем-то еще.
0: Ну, я еще раз говорю, что подобного рода выступления не всегда кем-то используются. То есть, когда вы, допустим, находитесь в оппозиции, да, то вы всегда знаете, что любое выступление дискредитирует власть. Длительное выступление, которое власть не может подавить, дискредитирует ее еще больше. Если выступают, кстати, они же дети, да, которых вроде как бить нельзя, потому что взрослые обидятся, то в таком случае, значит, власть вообще зачастую бывает парализована. Нельзя разгонять и нельзя не разгонять. Значит, и приходится, значит, искать какие-то ноу-хау для того, чтобы как-то разобраться со всем этим. Вот. Безусловно, в любом варианте будут выгодоприобретатели от этого дела. Просто я хочу сказать, что не такие... Ну, это нельзя рассматривать как, допустим, кризис вообще всей французской системы, да, политический кризис серьезный на сегодня. Это нормальное для Франции, значит, для них это нормальный метод внутриполитической борьбы. То, что для них, понимаете, если бы такое произошло бы у нас, да, мы бы говорили бы о кризисе. А когда такое происходит во Франции, так, ну, это настолько обыденно, настолько повседневно для них, что можно, конечно, там над французами потешаться по поводу их, кстати, привычек сжечь все подряд, значит, можно им сочувствовать, но приходится констатировать, что для них это нормально, это такой вид французской нормальности.
1: Ну, какой-то фактор, ну вот, про... Это не кризис, а с долгами, а с деньгами. Можно назвать это кризисом?
0: Ну, подожди, смотрите.
1: То есть где-то же есть кризис?
0: Существует системный кризис, да,
1: да,
0: в который погружен практически весь мир. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но погружены все. Этот системный кризис на Европе отражается, допустим, сильнее, чем на Соединенных Штатах. На Соединенных Штатах сильнее, чем на России там, и на Китае. Но отражается он на всех, по большому счету. Значит, безусловно, в рамках этого кризиса существует и политический кризис, существует и экономический, и финансовый кризис, и так далее. Но когда мы говорим о конкретных вот выступлениях молодежи, да, значит, то мы должны иметь в виду, что точно такое же было, и когда никакого кризиса не было. Значит, соответственно, это, если это касается Франции, да, значит, соответственно, это не является показателем каких-то там кризисных явлений, это является показателем, значит, продолжения обычной французской политической борьбы. Значит, было бы это в другой стране, можно было бы говорить, даже, кстати, там не у нас, было бы это в Великобритании, да, или в Венгрии, можно было бы говорить о каких-то там серьезных изменениях, или тем более в Германии. А когда это во Франции, ну, слушайте, вчера жгли, сегодня жгут, завтра будут жечь. Значит, живут они так. Ну, характер у них такой. Веселые они французы, ребята.
1: То есть просто бузят. грубо говоря.
0: Ну, вот, смотрите, в Неаполе постоянно проблемы с вызовом.

0: мусора.
1: Да, видел
0: а
1: сам
0: во Франции
1: лично.
0: Судя, проблемы с теми самыми, с бузой на улице.
1: Осталось эти два процесса объединить и отправить их на вывоз мусора в Неаполь. Такая идея новаторская. Спасибо, Ростислав Владимирович. Программа заканчивается. Оставайтесь на радио «Спутник». До встречи через неделю.
2: Спорим с Ищенко.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими. А она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Посол России рассказал о последствиях закрытия консульства в Бонне. Беременным россиянкам доступны десятки видов медицинской помощи по ОМС. Месси забил в своем последнем матче в карьере за сборную Аргентины. Подробности далее. Закрытие генконсульства России в Бонне крайне негативно повлияет на жизнь сотен тысяч российских соотечественников в Германии, затруднив их консульско-правовое обслуживание. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский посол в Берлине Сергей Нечаев. Он напомнил, что после закрытия генконсульства в Бонне ФРГ осталось лишь одно официальное российское представительство – посольство в Берлине. Глава немецкого МИД Йохан Вадефоль 1 сентября заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. МИД России в ответ заявил о мерах на недружественные действия ФРГ. Россия готова выступить посредником в йеменском урегулировании и содействовать ему, если противоборствующие стороны заинтересованы в этом, рассказал РИА Новости замглавы российского МИД Александр Алимов. Он уточнил, что пока конкретных пожеланий на этот счет стороны не выражали. Тем временем, как пишет агентство Рейтер со ссылкой на службу безопасности Аден, аэропорт йеменского города атакован хуситами, о пострадавших не сообщается. Зеленая кнопка для отмены ограничений при защите от мошенников появится на госуслугах в 2026 году. Она позволит пользователям снимать заморозку онлайн-операции, которую производит красная кнопка. Об этом рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ранее он сообщил агентству, что красная кнопка для защиты от мошенников заработает на портале в этом году. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Он пояснял, что сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. В случае, если пользователь нажал на кнопку, значимые онлайн-операции попадают под заморозку. Беременным россиянкам по ОМС доступны десятки видов медицинской помощи, в том числе осмотры у гинеколога, консультации узких специалистов, сдача анализов, УЗИ, госпитализация, а также родоразрешение и послеродовой осмотр. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Кроме того, там подчеркнули, что полис ОМС действует на всей территории России, но для получения услуг в другом регионе может потребоваться прикрепление к местной женской консультации. В фонде уточнили, что постановка на учет доступна до 11-12 недель беременности. Всероссийский день беременных отмечается сегодня, 7 октября. Нападающий Лионель Месси отметился голом в своем последнем матче в карьере за национальную сборную Аргентины в рамках товарищеской игры с командой Бенина. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в столице Аргентины Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. Месси реализовал пенальти на 71-й минуте матча. Этот гол стал для форварда 126-м в карьере за сборную. После взятия ворот Месси окружили и поздравили футболиста аргентинской команды, а трибуны начали громко скандировать фамилию капитана сборной. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». На прямой связи с нами, как всегда, по традиции в это время, член Общественной палаты Российской Федерации, писатель Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, я специально переставил местами эти два обстоятельства, две ваших ипостаси, потому что хочу вас с новой книгой поздравить. Я увидел, что да, столько фотографий, хотелось бы это сделать в начале программы.
3: Спасибо, Сан Саныч, спасибо.
2: Ну, а теперь у нас сегодня такие жирные, вкусные новости, что прямо одна другой лучше. И я хотел бы начать с новости о том, что в Раду внесли проект о закреплении нейтрального статуса Украины. А когда увидел эту новость, я прям протер глаза, прочитал еще раз. Думаю, нет, правда, неужели? Как... Я понимаю, что внесли и закрепили это разные вещи, но тем не менее, а что это вдруг-то?
3: Ну, депутатка Рады Анна Скороход относится к той редкой категории женщин, которые, наверное, ходят в магазин исключительно по навигатору, и которым нельзя доверить купить кефир, потому что они либо его разобьют в дороге, либо купят не то, либо потеряются сами, заблудятся. Значит, предыстория. Как и у многих стран постсоветского пространства, при вступлении в жизнь самостоятельную в 1991 году статус нейтральности закреплялся автоматически. И существовал он в Конституции Украины, которую, правда, никто, разумеется, никогда не читал, кроме таких несчастных, вроде меня, вплоть до явления господина Порошенко, террориста, которому помимо безвиза надо было еще что-то такое могучее придумать. И после недолгих размышлений они прописали в Конституцию, они убирают, значит, нейтральный статус и проголосовали в Верховной Раде за то, чтобы закрепить членство в Североатлантическом альянсе. Ну, в России на это посмотрели с тоской, потому что где НАТО и где хутор. Дальше Порошенко занимался другими делами. Ему на смену приходит криворожский ЗЮС, который внезапно в сентябре 22 года, видимо, ему кто-то шепнул, что есть такая штука, как Конституция. Он же до этого не в курсе, дипломированный юрист. Вот, он вспомнил, значит, про существование этой самой Конституции, что там был пункт про вступление НАТО.
2: В НАТО и в Евросоюз сразу, и туда, и туда?
3: Да, ну, естественно. Ну. Это показалось ему плодотворной, дебютной идеей. И они приняли постановление о сверхскоростном вступлении в Североатлантический альянс. 4 года вот мы недавно отмечали. Ну, и единственное, только мы отмечали на хуторе, никто про это уже не помнит. Вот, поскольку Конституция на паузе, она не работает там в куче положений закрепленных, естественно, никто из депутатов Рады никогда не интересовался, что там вообще содержится. Ну, просто многие уже забыли за давностью лет, когда их избрали в 19 году, в конце лета, структуры, запрещенные в Российской Федерации, Сороса, каждому депутату вручили брошюрку. Что он вообще там должен делать хотя бы? Потому что многие были не в курсе. Вот, очевидно, что и эту брошюрку госпожа Скороход не открывала. А тут началась история хайпа. Сначала хайпанул террорист Гончаренко. Ну, естественно, в эпоху торжества лютого феминизма Анна Скороход почувствовала себя обделенной. Ее давненько не цитировали, тем более, что у нее же еще есть должок перед Банковой за то, что ее поставили на прослушку, затащили в суд, отняли деньги и еще и наградили браслетом. И Анна Скороход говорит о том, а давайте-ка мы вернем в Конституцию вот этот вот нейтральный статус.
2: Ах так, сказала Анна Скороход.
3: Ну, тут все тяжело вздохнули, потому что Анна Скороход, она же из «Слуг народа», то есть из партии ЗЮСа. Понятно, что никаких перспектив у подобного рода законодательной инициативы нету. И даже потужный марафон, который обычно грудью бросается на амбразуру, защищая достижения ЗЮСа, катком проехался по террористу Гончаренко. Мы узнали, оказывается, что это, возможно, агент Москвы. Вот. Ну, что тут скажешь, да? А про скороход они так упомянули одной строчкой. Ну, здесь эта невменяемая дура опять влезла с какой-то околисой. Не надо вообще на нее обращать внимание. Друзья, абсолютно без разницы, чего будет записано в Конституцию Украины. Потому что она все равно не работает. Вот любители футбола сейчас сразу поймут ассоциацию. Вот Конституция Украины – это как ВАР.
2: О, да.
3: Вот он есть, да, а трактуется это как угодно, еще желательно, как выгодно одному клубу. Вот, а если у вас есть вопросы, то пошли вон вместе с ними, свободны, отдыхайте. Не до вас сейчас. Вот то же самое
2: И
3: и с
2: трактуют
3: украинской
2: люди, да,
3: Конституцией.
2: как из Конституции, везде и ВАР, трактуют люди все равно. Поэтому, как
3: Нет,
2: бы...
3: Сан Саныч, там никто вообще ничего не трактует, в принципе, по той лишь причине, что вот такой широкой полемики вокруг действующего украинского законодательства ее, в принципе, нету. Ну, то есть как, она была на территории Российской Федерации недолго, вот, потому что конец полемике положил Владимир Николаевич Олейник, совершенно справедливо заметивший, что какой смысл вообще обсуждать то, что делают эти идиоты, и на том я, в общем, тоже угомонился. А так мы, конечно, это все дело пытались разобрать. Но чтобы вам было понятно, вот последнее нововведение этой недели действует с понедельника. Сегодня у нас вторник, это в понедельник утречком стало работать. Значит, за съемку дырки, не пофигу, на южном, на северном мосту в Киеве, вам дадут 12 лет лишения свободы. Чтобы было понятно, за убийство дают 8 на Украине. Вот, а такому мрази, как Гаспарян, дают 10. За все то, что он сделал. Вот, а тут за съемку дырки вы отъедете на 12 лет. Вам быстренько судья Ковтуненко отштампует это решение, и вы будете свободны. Поэтому смысл здесь это обсуждать.
2: То есть быть Гаспаряном выгоднее, чем снимать дырку.
3: Ну, в принципе, да. Единственное, ну, можно свалить на Гаспаряна. Можно доказать, что взломали, стали жертвой мошенников. Спеть какую-нибудь трогательную, пронзительную песню, но, может быть, те скостят до 11. И то я не уверен в этом.
2: Теперь, чтобы уже к этому не возвращаться, но все-таки хотел узнать ваше мнение. Я знаю, что вы любите иронизировать на эту тему, но тут я просто именно... Мне хочется, чтобы слушатели радио «Спутник» это услышали. Я, конечно, по поводу Литвы с Эстонией. Ну, хотя бы пару слов. Ну, просто я, опять же, поскольку мнений много в политологическом пространстве тоже, кто-то говорит, не надо заниматься шапкозакидательством, вы так давайте аккуратно, потому что там могут быть не наши военные, а то, не дай бог, еще какое-нибудь оружие там разместят массового поражения. Но риторика эстонских военных, ну, как бы, ну, мне трудно отделаться от легкой степени сарказма. Что вы думаете по этому поводу? По поводу угроз, по поводу возможного вот этого снятия запрета на размещение ядерного оружия в Литве и так далее?
3: Ну, во-первых, малк лоб да вонюч. Это относится к Трибалтийскому вымиратству. Во-вторых, надо просто всегда помнить, что эти страны идейно и государственно наследуют первым республикам, которые стали детищем Версальской мирной системы. Единственная функция, которая у них была вот в то далекое время, это служить санитарным кордоном между цивилизованной Европой и нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков. Соответственно, в случае чего именно лимитрофы должны были бы первые откинуться. Вот, что, собственно, и происходило с завидным постоянством. Конечно, они хотят, безусловно, потому что они считают, что таким образом они наберут дополнительные весты. Я считаю, что вопрос с этими территориями решается чрезвычайно просто. Поскольку больше товарища Сталина нету, принимать вот этот сброд в братскую семью народов, по-моему, никто не планирует. Вот, в российской премьер-лиге точно совершенно не должен быть вот такой клуб представлен. Соответственно,
2: А был хороший Жальгирис. Да.
3: ну, да. Да, и в баскетбол тоже был хороший.
2: Да.
3: Драл мой ЦСКА нещадно
2: Да.
3: просто.
2: Да.
3: Маленький Сумбатч ходил и переживал. Вот, свежесть этого чувства я сохранил до
2: Да.
3: сих пор. Так вот, этот вопрос решается на самом деле очень просто. Надо, вот сейчас вот они там проговорили, что они там через 3 месяца еще за что-то проголосуют. Вот надо эти 3 месяца использовать с максимальной пользой. Провести командно-штабные учения. Применение арсенала, находящегося на вооружении Российской Федерации, согласно доктрине государственной безопасности, в случае нанесения удара по стране. В качестве точек применения, если мы говорим про Литву, там есть 2 польских города, бывших. Вот, мы проводим, все это транслируем в прямом эфире. Я предлагаю Сан Санычу прямо вот это комментировать, как парад победы. А после этого, чтобы вышел бы, я не знаю, СММщик Минобороны и сказал: ребята, второй демонстрации не будет, вторая демонстрация, вы испытываете это на себе. И дальше те из вас, кто останутся в живых, будут завидовать мертвым. Вот, никто больше не будет вас гонять там по этим лесам и болотам, тем более ни лесов, ни болот нет, потому что болот советская власть осушила, вот, а леса эти дебилоиды вырубили за 30 лет независимости. Поэтому, если лесной брат будет где-то прятаться, то только в трухлявом пне. Вот, но выкуривать оттуда и вас никто не будет, потому что вы надоели нам еще вот там в конце 40-х, начале 50-х годов. Братской компартии вам создавать никто не будет. Поэтому все будет быстро, дешево и красиво с вами. Вот держите это, пожалуйста, в уме. Больше мы повторять не будем.
2: То есть,
3: И не
2: если.
3: надо даже вступать с ними в полемику ни в какую, потому что вот на самом деле наша беда состоит в том, что мы все время пытаемся каким-то образом достучаться до вот этих невменяемых. А это бессмысленно. Я говорю даже на своем опыте. Вот у меня были гастроли и в Таллине, и в Риге. Причем и туда пришли и нацики. Вот самая такая вот отпетая прям мразь. Большие любители тех, кого вчера признали пособниками нацистов в каком-то суде московском. Вот. Разговаривать, Сан Саныч, это бесполезно. Вот в принципе. Они не восприимчивы ни к чему. У них это религиозное чувство. Вот, что
2: Нас
3: они
2: поработили.
3: должны
2: Да.
3: бороться и побеждать русский народ. Все, никого другого нету. То есть там какое-то мирное созидание, чтобы там какой-нибудь эстонец пошел попасть в КОС, там, я не знаю, а литовец сметану взбабучил. Вот там таких размышлений нету. Там есть мысль о том, что надо героически пасть в боях с Россией, потому что они ее побеждают. На основании чего они делают этот вывод, я не знаю. Единственное, в чем они действительно преуспевали, все три прибалтийские республики, это в проведении карательных операций, что в эпоху гражданской войны на территории России, да, эстонцы, например, там постреляли из пушек антикоммунистическую армию Николая Николаевича Юденича. Так, к слову, да, о том, что они там все антикоммунисты. Они такие же антикоммунисты, как я, не знаю, не местный. Вот. Кроме того, в активе у эстонцев были многочисленные карательные операции. Ну, например, мало кто знает, но однажды был эпизод, что красные использовали эстонских наемников, потому что им платили за это, за все, против батьки Махно, причем на территории Гуляйпольщины. Тех эстонцев, которым не повезло и которых махновцы умудрились взять в плен, было искренне жалко, потому что их просто покрошили в клочья с совершенно справедливым вопросом: а вы-то здесь что забыли?
2: Ну да.
3: Но, собственно, это вообще судьба была всех наемников. С китайцами тоже был разговор очень короткий. Ну, потому что одно дело, когда свои дерутся, да, когда там условно дерби идет, ЦСКА, Спартак, а совсем другое дело, когда туда кто-то вклинивается и говорит: подержите мое пиво. Ну, он имеет шанс отхватить от двух сторон, что, собственно, и произошло. Вот. Потом у эстонцев был богатый опыт уже во Второй мировой войне. Все-таки дивизии СС. Это не баран чихнул. В дивизии СС было 4 кавалера рыцарского креста, железного креста. Ну, один из них Харальд Нугисекс, в частности. Вот. У латышей было 2 дивизии. Причем, что характерно, инспектировал это бывший генерал Белого движения, участник Великого Сибирского ледяного похода. Кавалер знака за Сибирский ледяной поход, это вот где Капель как раз погиб. Вот, Рудольф Карлович Бангерскис, который вообще до появления Второй мировой войны был близок к русской военной эмиграции, состоял в активной переписке с высшими начальниками РОВСа. А в годы Второй мировой войны он стал, значит, генерал-инспектором этого латышского легиона, за что потом он отдельно оправдывался перед уже постаревшими начальниками РОВСа. Ну, то есть, понимаете, эта история совершенно нелинейная. Меньше всех повезло литовцам, потому что, согласно расовой доктрине фюрера, это были унтерменши. И им не дали создать дивизию СС. Вот, максимум, на что можно было использовать этот сброд, это на службу в шуцманшафт-батальонах. Но зато литовцы первыми устроили юденфрай. Еще немцы там расквартироваться не успели, а фронт литовских активистов уже задолбил всех несчастных евреев. Ну, примерно то же самое, кстати, было в Латвии, где еще передовые части пытались понять, где тут Домский собор, чтобы пойти Иоганна Себастьяна Баха послушать. Ну, а пацаны, четенькие той эпохи, из команды Ареса перебили сходу 500 евреев. Сожгли хоральную синагогу. То есть вот в этих во всех операциях, да, сугубо карательных, истребительных, людобойских, они действительно преуспели. Во всем остальном оценивать боевые качества этих армий, ну, достаточно тяжело. Нет, одно я могу точно сказать. Если бы за забеги скоростные от наступающей Красной Армии им бы давали путевку на Олимпиаду, они бы там были.
2: Спринтеров литовских не помню, эстонских тоже, к сожалению, или к счастью.
3: Но они в другой дисциплине, в полной выкладке, в эсэсовской форме.
2: Ну да. Армен Субач, еще один вопрос, который очень хотел вам задать, потому что, опять же, очень много на эту тему публикаций, особенно сейчас, публикации носят просто такой, я бы сказал, диаметрально противоположный характер. Что я имею в виду? Вот как раз поводом к этому послужила сегодняшняя новость об избрании в земельного Ландтага в Саксонии представителя АДГ впервые в истории. И это, ну, безусловно, сама по себе новость интересная. Но говоря об истории вопроса, я имею в виду, вот, то, там, о том периоде истории, который вы очень хорошо любите и знаете, я имею в виду и предвоенный, и военный, продолжают поступать из Германии самые такие вот новости разновекторные. С одной стороны, немцы, вот как сказал Шариков, я служить не пойду ни почем, да, то есть вот не хотят идти в армию, на добровольных началах все больше и больше не хотят, и их все больше. Коррупционные скандалы сотрясают немецкий ВПК, там собирались строить, там, по-моему, я уже не помню, что, то ли самолеты, то ли, ну, что-то, в общем, Rheinmetall и вторая компания, там, до банкротства дело дошло, деньги украдены, и ничего не построено. С другой стороны, разговор о том, что милитаризация Германии продолжается, также лежат как бы в новостной ленте, вот как бы параллельно. И у меня вот по-прежнему вопрос. Да, и параллель с 33-м годом проводится тоже так же регулярно. Вот был 33-й год, вот Гитлер у власти, вот прошло 5 лет, и в Германии суперармия. Вот сейчас 2026 год, вот 5 лет, и у Германии будет суперармия, почему бы и нет? Мне хочется понять,
3: Сан Саныч,
2: работает.
3: Те люди, которые это утверждают, они малограмотные. Я так понимаю, что это очередной маниакальный депрессивный психоз наших политологов на пенсии, которые усвоили, что в 1933 году фюрер пришел к власти и не знают, что было до этого. Значит, рассказываю. Согласно Версальскому мирному договору, армия Германии была ограниченной. Там всего было 100 тысяч человек. Больше было нельзя. Но очень хотелось. Во-первых, господа офицеры должны где-то, извините, харчеваться. Нельзя всех выгнать. Вот. Во-вторых, та Германия – это уничтоженное национальное чувство. И молодежь росла в идее, что нужен реванш. Вот если сейчас вы эту молодежь, вот это зумеров с бигусом в бороде, вы не сможете запихнуть во Фрай-Виллингер Дивижн, то в то далекое время, вот 100 лет назад, вот в 1926 год берем.
2: Они сами шли,
3: молодежь,
2: да?
3: Стремилась попасть туда. Но было невозможно, всего 100 тысяч. Что было сделано? После Первой мировой войны появилось огромное количество всяких там ветеранских союзов. Союз тех, кто нюхнул газку вместе с фюрером. Союз тех, кто озвездюлился в Киеве от большевиков и так далее. Вот все вот эти союзы рассматривались будущим военно-политическим руководством Германии как кадр для армии. То есть, вот есть, например, там «Стальной шлем» или там еще какая-нибудь организация. Союз гомосеков Рэма, например, да? Туда стекается молодежь. И эти офицеры во внерабочее время готовят эту молодежь.
2: То есть это скрытая мобилизация, по сути?
3: Да, это скрытая мобилизация. Потом начинается 1933 год. Приходит фюрер к власти. Сначала он разгоняет политических оппонентов, чтобы ему не мешали создавать этот самый вермахт. А дальше что он делает? На базе всех этих союзов, вот каждого из них, берется и развертывается полк. Вот у вас, например, союз гомосеков Эрнста Рэма. Квартируется в Баварии, в районе, где сейчас Альянс-Арена. Вот это будет баварский там 118-й полк. И те, кто проходил там обучение, они автоматически становятся солдатами или там кто-то уже унтер-офицерами этого полка. То есть вам не надо ничего делать. У вас с этой точки зрения вот уже, пожалуйста, готовая есть армия. Ее надо дальше идеологически подготовить. Потому что армия тогда хороша, когда она верит в свою задачу, которая перед ней стоит. Для этого надо было вышибить подпорки от Версальской системы и от тех кадров, которые воевать не хотели. Таковые тоже были. У нас почему-то вот как-то так сложилось в обществе, что единственный пацифист на всю Германию – это был Ремарк. Ну, еще немножечко Фейхтвангер, да, затесался. На самом деле, среди немецких офицеров было полно людей, которые не хотели повторения Первой мировой войны. Потому что на тот момент-то сколько прошло? Ну, вот к приходу фюрера к власти, извините, 15 лет.
2: 20 лет, да, 15 даже, да.
3: Да, память у них уже еще была, а вот что это может быть? Плюс к тому, да, да, понятно, национальное чувство, все хорошо, фюрер к нему оперирует, но далеко не всем Гитлер нравился. Далеко не все были убежденными национал-социалистами, то есть ты их должен убрать, а на их место уже подтянуть другие карты.
2: Армен Сумбатович, немножко еще на эту тему поговорим. Еще очень много интересных тем и вопросов. Программа «Теория заблуждений» продолжается. Оставайтесь на радио «Спутник».
0: Теория заблуждений.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов. Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних, а в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не перестанет передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления. Теория заблуждений.
4: Продолжаем теорию заблуждений. Продолжаем разговор с Арменом Гаспаряном, писателем, членом Общественной палаты Российской Федерации. Армен Сумбатович, чтобы чуть-чуть сбросить градус, давайте поздравим Бориса Петровича Михайлова с днем рождения. Все-таки величайший капитан, 82 года, один из величайших наших хоккеистов. И, кстати, в качестве тренера тоже привел сборную России в свое время к чемпионству на чемпионате мира.
5: Так что... Великий. У нас, к сожалению, принято почему-то великих забывать. Вот я был немало удивлен. У нас вот значительная часть СМИ даже не обратила внимания, что вот было 12 лет без Федора Федоровича.
4: Да.
5: Я вообще поражаюсь вот этому. Но у нас не так много вот людей вот, народных, да, что называется. Вот, вот почему вот у нас такое вот скотское к этому отношение, я не могу понять. При этом все время говорим о том, что вот надо поддерживать своих, русский, помоги русскому. Ну вот это вот, как надо характеризовать? Все. Я вспомнил об этом.
4: Да,
5: мне спартаковские болельщики написали: спасибо, Сумбатыч. Вот ты хоть конь, но ты правильный, ты помнишь.
4: А я вот вспомнил капитана ЦСКА, так что...
5: Да, ну, да. Мы с вами два сапога
4: пара. Да, мы два сапога пара, да. Но я с Борисом Петровичем был знаком, мы с ним, да, поэтому он действительно он выдающийся человек с фантастическим чувством юмора еще при этом, такой очень яркий человек в общении, поэтому дай бог здоровья.
5: Ну, я совсем был маленький, когда он закончил за ЦСКА, и я помню его тренером ЦСКА.
4: Да, и потом тренером сборной.
5: Да.
4: Вот, да, ну а теперь вернемся к политике, и чтобы закончить, ну вернее, продолжить тему Германии, но там с разных контекстов, потому что я не знаю, как вот вам предложить прокомментировать новость о том, что разведка ФРГ прогнозирует, что Россия добьет Украину. Ну, раз уж они прогнозируют, ну... Прогноз.
5: Александр, а я,
4: можно... И музыка пошла вот эта, Манчестер-Ливерпуль, прогноз погоды, да?
5: Ну, можно я чуть-чуть буду нудным? Это та разведка, которая правопреемствует от Вальтера Шелленберга с его замечательными воспоминаниями «Лабиринта».
4: Ну, вероятно, я не знаю.
5: Просто если кто-то не знает, Вальтер Шелленберг в своей книге написал, что он пустил под нож царские золотые червонцы. Вот, если бы это написал бы кто-то бы вот сейчас, я думаю, что все бы хохотали, а тогда почему-то было это воспринято нормально и естественно. Но это «Здравствуй, капитан Очевидность». Если у вас уже, извините, отток людей из столицы, если рынок переполнен предложениями аренды квартир, а где-то на западе Украины уже нету предложений по аренде, потому что все разобрано. Но очевидно, что это же неспроста. Очевидно, что удары демонстративные и показательные по Северному и Южному мосту – это демонстрация возможностей. Это как бы намек, дурашка. Сокрушить это можно. Знаете, я вот поражаюсь все-таки людям. Вот они говорят... Ну вот да, можно сокрушить Южный мост, но это потребуется 25 миллионов потратить долларов. Я вот думаю, вот у этих людей...
4: В каком смысле?
5: Ну, на дроны, на ракеты 25 миллионов надо потратить. Я говорю, хорошо, давайте урок простейшей арифметики для детей с девиантным поведением, первый класс. Сколько стоит мост? Вот сам по себе, в нынешнем виде, пусть без капремонта, пусть не покрашенный, но он стоит минимум 250 миллионов. Сопоставимы эти цифры или нет? Это первое. И второе, хотя, наверное, второе, это должно быть номером один. Но Россия щедрая душа. Но нам ради такой дискотеки потратить на вас 25 миллионов, это шплевое дело.
4: Но, откровенно говоря,
5: кстати, сильно дешевле, чем помощь братским компартиям всяким разным.
4: Сейчас же на Валдае как раз Владимир Владимирович спросили на тему о том, что мы будем делать с теми активами, как мы к ним относимся, которые не хотелось бы разрушать до конца. Вот вы сказали демонстративные удары по мосту, то есть речь идет не о том, чтобы их уничтожить, а о том, чтобы показать, что мы можем их уничтожить. Я правильно вас понял?
5: Да, Сан Саныч. Но это только половина вопроса, а вторая состоит в том, что его совершенно не обязательно уничтожать. Его можно просто кошмарить каждый день, и у вас будет там парализовано движение. Если вы раз в день будете пробивать в нем дырку, ну да, наверное, теоретически вы можете сидеть и латать его целый день. Вот, но важен сам факт. Это как бы такой накопительный эффект, это же демонстрация возможностей. Понятно, что уничтожить этот мост можно одним ударом. Есть такое средство, орешник. Вот, одно попадание и до свидания. Там не будет не то, что моста, ничего. А все вот эти разговоры, которые я слышу в украинском медиапространстве, что они там понтонную переправу построят. Просто для понимания. Понтонные переправы использовались замечательным образом еще в годы Великой Отечественной войны. Вот, главная засада с ними была, это встречный артиллерийский огонь. Ну вот у меня, например, там личная эта история. Мой дед, ученик генерала Карбышева, получил почти смертельное ранение вот при строительстве таких понтонных переправ в 45-м году. Ну то есть несколько инженеров пытались это сделать, все погибли. Вот командование поставило задачу, тогда же люди-то были очень простые, это же не нынешнее время. Там никаких телеграм-постов, голосований, сборов денег, ничего. То есть задача поставлена. Либо ты делаешь и получаешь, по-моему, Героя Советского Союза, либо будет трибунал за невыполнение приказа. Но построили. Да? Дед получил почти смертельное ранение. 9 месяцев провел в госпитале потом. Он, собственно, разгром Рейха встретил в госпитале. Это сложная очень система. Теперь отсюда у меня очень простой вопрос есть. Вот такой, знаете... Противоставление сложное и простое. Угу. Если это можно было сделать в 1945 году немцами, то неужели сейчас русские ВКС не разнесут к эфиопским женщинам все то, что вы там будете строить?
4: Ну, конечно.
5: Понтонные переправы.
4: Строить дольше, чем разрушать. Значительно дольше, да. Тут вопросов нет. Возвращаясь, теперь уже не возвращаясь, а теперь новости, продолжение разговора о Германии, новости от нашего Министерства иностранных дел. Сразу несколько высказываний Сергея Викторовича Лаврова, мудрейшего, который говорит, прям вот цитаты, они все три ложатся в одну канву и в одну новость, которую хотелось бы, вот, про которую хотелось бы комментарий от вас. Россия слышит заявление НАТО о подготовке к войне. Россия философски следит за разработкой, и сам Сергей Викторович, по-моему, от своего имени даже сказал, за разработкой оборонительного, в кавычках, плана НАТО. Ну и заодно, замечательная цитата, подопечные НАТО отбились от рук и, как хвост, виляют собакой. Да, имею в виду ссылку на знаменитый фильм, который в оригинале называется, по-моему, нет, это он у нас называется «Плутовство», а в оригинале «Хвост виляет собакой». Вопрос. Скепсис слышен, да, даже ирония, сарказм, все слышно в словах Сергея Викторовича. Что мы тогда так волнуемся? Мы не слишком волнуемся? Или наоборот, все-таки надо волноваться по поводу вот этих оборонительных планов, подготовки НАТО к войне и прочее? Если нет, такая,
5: ну,
4: реакция
5: во-первых, Лаврова... у НАТО никогда в жизни не было никаких оборонительных планов. Он называется оборонительный союз, но играет он всегда в атаку от ножа. Вот, десятки стран, ставших жертвами НАТО, могут это подтвердить. Почему мы волнуемся? Потому что сегодня политика невменяема. Если бы на той стороне был бы хоть один какой-то адекватный человек, ну, в виде исключения, то с ним можно было бы о чем-то разговаривать. А когда у вас полоумный Мерц, когда у вас есть Трибалтийское вымиратство, когда у вас есть поляки, которые уже там продумывают военные планы, развертывания, там еще чего-то, мы, конечно, должны проявлять с этой точки зрения обеспокоенность. Потому что война России с НАТО, вот открытая, никогда это на территории Украины, и Украина как наконечник, а именно открытая война, это сразу и конфликт ядерный. Здесь не будет построение в каре, создание там партизанских отрядов.
4: Танковых клиньев, да.
5: Танковые клинья по расходящимся. Вот этого ничего нету. А есть сразу удар ядерным оружием. Конечно, мы, исходя из этого, должны нервничать. Тем более, что ну, мы все одинаковые. Мы же все выросли на Достоевском. Что сказал Федор Михайлович? Что у русского народа есть мессианская идея. Мы должны нести счастье в Европу. Вот мы и несем. Европа сопротивляется бешено. Дурашка. Но, тем не менее, поэтому, конечно, это будет обеспокоенность. Мы, собственно, если отмотать пленку назад, мы же и в случае с Украиной, вот перед началом специальной военной операции, мы же вот точно так же к этому относились. Нам казалось, что, в принципе, когда вам что-то говорит президент великой страны, ну, как минимум, надо послушать. Вот. А мы встретили лютое, тотальное, яростное непонимание, отрицание. Ну, вон Украина будет за это расплачиваться я не знаю сколько. И я даже, кстати, не уверен, что она вообще сохранится как государственность в результате вот этого всего. Потому что кто это потом все великолепие будет оплачивать? Восстановление вот этих всех руин и мощностей. Вот. Плюс ситуация с зерном. Это сейчас можно плевать на это самой высокой колокольни Киево-Печерской лавры. Посевная еще не скоро, ну полгода. На полгода можно ничего не делать, а потом чего? Сокращение посевных площадей? Ну это означает, что у тебя будет сильно меньше урожая. А зачем тебе засеивать все, если ты никуда это деть не можешь? Чтобы это сгнило в амбаре?
4: Собрать
5: что
4: надо.
5: Ты даже до элеватора это не мог бы довести. Ну, а это из этого вытекает, извините, голодомор. Я, конечно, понимаю, что у них это тоже уже какая-то национальная идея. Вот, вокруг событий начала 30-х годов. Но, тем не менее, сейчас-то он может быть не иллюзорный.
4: Ну да,
5: поэтому,
4: и
5: конечно,
4: другая.
5: Мы выражаем обеспокоенность. Вопрос в другом. От нас-то ничего не зависит. Вот здесь драматизм ситуации состоит в том, что мы вот должны просто наблюдать за этим процессом, пытаться каким-то образом достучаться. Но вот на данную конкретную минуту показатель адекватности равен, там, я не знаю, минус 200.
4: Вот, вот, продолжая эту тему, недавний опрос, буквально сегодня его увидел, на Украине опрос, или в Украине, на Украине, неважно, опрос относительно того, что думает население, так сказать, по поводу грядущей победы Украины, значит, в конфликте с Россией. Было 60%, резко упало до 47%, так сказать, ну вот доля эта сокращается, сокращается, сокращается. Но она, когда ты видишь число 47, все равно возникает ощущение, что почти половина населения Украины опасности не чувствует по-прежнему. Ну, хорошо, часть из них запугана там и не понимает, что отвечает. Но вот к вопросу об адекватности по-прежнему. Кто-то уезжает.
5: Нет, Сан Саныч, от... а здесь дело в другом. Здесь вопрос, что подразумевается под победой.
4: Это
5: сохранение
4: хорошо.
5: Государства,
4: да.
5: Пусть даже обрезанное, кастрированное, изнасилованное, это победа? Безусловно. Выжившие там 20 миллионов населения, это победа? Да, да, они вам объяснят, что да, и так далее. Здесь просто вопрос, как вы сформулируете целеполагание. Потому что почему мы все время здесь находимся в тупике? Мы не понимаем эту логику. Потому что все мы выросли на одном простом примере. Называется это 9 мая 1945 года. Полная капитуляция. Там где-то еще бегает какой-то вервольф, нездоровый на голову. Но, в принципе, на него можно не обращать внимания. И для нас победа – это Берлин в руинах и русские казаки под гармошку у Бранденбургских ворот отплясывают. Но давайте честно, далеко не каждая военная кампания заканчивается именно так.
4: Слишком дорогая цена.
5: Да, зачастую начинаются поиски каких-то удобоваримых вариантов. Селюки, поскольку в пиаре действительно преуспевают, а это я абсолютно не иронизирую, вообще объем вбросов ежедневных и степень промывки мозгов вызывает у меня вот с профессиональной точки зрения прямо уважение к ним. Понятно, что это все там придумали британцы, а эти только исполняют, но тем не менее. Они вам быстренько все это обрисуют. Они скажут, смотрите, мы же победили, власть осталась, да, конституция есть, ну какая-никакая есть, территория есть. Понимаете, Сан Саныч, здесь же беда состоит в том, что даже если у тебя будет правительство в изгнании, которое будет сидеть где-то в Квебеке, ты все время можешь сказать, что вот это победа. Я абсолютно не шучу. Вот белорусская оппозиция на протяжении 100 лет, она имеет белорусскую раду в изгнании, которая сидит в той же самой Канаде, которая не признает вообще никакую власть в Беларуси, кроме себя. А белорусы, соответственно, не признают ее. Но змагары искренне считают, что это победа, потому что для них вот эта вот белорусская рада в изгнании из 5 хромых и 3 глухих, вот, это и есть государственность. Понимаете, кто мешает Украине сделать то же самое? Тем более, это же было. У нас же вот варварски подошли к истории после Второй мировой войны. То есть у нас вот как бы есть некая там головная боль, это русская политическая эмиграция, это прежде всего там НТС. А на Украине было, значит, вот такое бандеровское движение, непонятно из кого. Вот, но потом мы Бандеру как бы грохнули, и все закончилось. Да ни черта не закончилось. Потому что не стало Бандеры, но с ним значительная часть всех вот этих иммигрантских структур вообще не контактировала. Для многих покажется сейчас шоком, но даже УПА, запрещенная в Российской Федерации, официально вышла из подчинения пособника на

0: 1939 году. Да.
1: Которое дало по тапкам в 1939-м. Да. Так надо не хихикать было, а подумать, а почему поляки потом от него правопреемственность-то повели? А потому что они считали, что это их государственность. Не три танкиста, грузины, собаки, не капитан Клосс, не фильм «Вабанк», не Збигнев Бонок. А вот там вот у них была государственность. Мы придумали себе вот эту историю, в ней несколько заплутали. Поэтому, конечно, там может быть, и 97% с этой точки зрения верят в победу. А потом, если вам сформулируют вопрос, на вас перестанет падать бандероль, это победа или нет?
0: Ну, в общем, да. Ну, в целом, с точки зрения инстинкта самосохранения, безусловно, да. Тут уж никуда не денешься. Но, опять же, тогда получается, вот даже из ваших слов исходя, что пока есть альтернатива в виде правительства в изгнании, в виде двойного толкования, чего угодно, придется двигаться в сторону казаков рядом на Бранденбургских, около Бранденбургских ворот или казаков, опять же, на Монмартре, да? То есть без этого как-то можно обойтись?
1: Ну, или это ликвидация вообще вот этого проекта как такового, который, в общем, отражал волю и пожелания Ленина, и по этому поводу, извините, в недрах у большевиков была грызня и очень даже не слабая.
0: Со Сталиным.
1: Это, я имею в виду не только полемику Сталина с Каменевым по этому поводу, а была еще внутри украинских коммунистов грызня, у Раковского с Петровским. Просто мы же этого не знаем, то есть мы не хотим понять вот суть вот этого вот истории. Мы же не знаем о том, что победитель Врангеля, Фрунзе, за полгода пребывания на Украине стал украинствующим. За полгода. Это, понимаете, есть обратные примеры. Вот Сергей Юран, вот он там был, но его Олег Иванович чувство привел. Вот, и это все перестало работать. Ну, или там Дмитрий Парфенов, да, на которого эта дурь не сильно распространилась. Но есть, например, такие вот, как Максим Калиниченко,
0: сегодня,
1: который,
0: кстати,
1: несмотря на то, что здесь прожил 20 лет, это вообще никак не сказалось.
0: Сегодня годовщина победы киевского «Динамо» в Суперкубке 75-го года еще, помимо прочего.
1: Да.
0: Вот ты вспоминаешь, как в прошлой жизни было, в другой жизни, не в прошлой, а в другой. Когда весь Советский Союз этому радовался.
1: Ну, так и радовались, когда тбилиссы выиграли.
0: Я имею в виду, что из того киевского «Динамо» вот этих неадекватных людей тоже достаточно, того поколения.
1: И, конечно, но Сан Саныч, ну вы же вспомните вот эту вот историю 76-го года Олимпиады.
0: Да,
1: когда вот стоит 11 человек, на них красная майка с белыми буквами «СССР». А из-под этой красной майки просматривается бело-голубая футболка «Динамо Киев». А если ее приподнять, то там будет еще маечка с ликом Щербицкого. Потому что 11 игроков из киевского «Динамо».
0: Да.
1: 11!
0: Да.
1: Ну, я понимаю, конечно, что «Спартак» тогда, вот 76-й год, но это год трагедии.
0: Да, лучше не
1: вспоминать. Ну, слушайте, ну в «Динамо» тоже, наверное, можно было кого-то в московском найти, да? Или там в «Торпедо» в каком-нибудь.
0: Можно. Давайте напоследок несколько веселых новостей. Ну, во-первых, во Франции украли одну из самых дорогих в мире книг. 200...
1: Это не я.
0: Да. 210 килограмм весом. Обложка создана Сальвадором Дали. Украли. Все украли. Книгу украли. «Апокалипсис» называется. Во Франции похитили «Апокалипсис». Книгу с таким вот названием. Ну, во Франции уже Лувр грабили, поэтому тоже Клермон-Ферран, город, украли. Я сразу вторую новость зачитаю. Она очень хорошо, мне кажется, в контексте. 46 депутатов женщин и четверо мужчин депутатов Европарламента стали жертвами дипфейков сексуального характера, созданных с помощью искусственного интеллекта. Вот читаешь эти новости, ну как после этого, с кем там разговаривать, да, как можно серьезно о них говорить? И действительно страшно, а вдруг кто-нибудь из них рядом с кнопкой сидит?
1: Нет, ну эти нигде не сидят.
0: Ну и слава богу, нет.
1: Их никуда не пускают, но они же неадекватные. Но это подтвердит любой человек, который однажды попытался посмотреть заседание Европарламента. Это же телефонный номер «Вызывай врачей». Там они все как на подбор с этой точки зрения.
0: Фрики.
1: Вот, то, что они на фейки попадаются. Ну, нет у них нашего Минцифры. Некому им госуслуги сделать и две кнопки.
0: И самозапрет.
1: Красная и зеленая. Это я сейчас не как член общественного совета Минцифры говорю, а просто как потребитель услуги. Вот. А что касается ротозейства французов, ну, Сан Саныч, после Лувра, по-моему, удивляться уже ничему не приходится. Мне кажется, что вот Лувр, вот это была та грань, после которой, в принципе,

0: В принципе, это надо воспринимать как данность. Ну, украли. Мне просто интересно, как происходило вот перемещение этой ценности в 240 кг. Очевидно, что это не на руках же унесли.
1: Тележку, да, наверное.
0: Ну, как минимум.
1: Так там еще и Нотр-Дам же, до кучи.
0: Ну, Нотр-Дам. То есть, а я правильно понимаю, что в месте, откуда была совершена эта кража года, принципиально не было ни одной камеры наблюдения?
1: Ну, известно только, что это центр современного искусства.
0: Ну, то есть центру современного искусства камеры не нужны.
1: Ну, видимо, решили,
0: Это
1: что
0: логично.
1: настолько тяжелая книга, что кто же ее унесет?
0: Ну, это понятно.
1: Да.
0: Просто, опять же, я сравниваю с уровнем цифровизации в родимой столице. Ну, для меня это большущая дикость. Ну, Франция и умеет находить толк в извращениях. И этот опыт тоже ничему не научит. Ну, в принципе, если уже у вас на постоянной основе обносят музеи, вы ничего при этом не делаете. А с другой стороны, а что они могут сделать? Макрон воюет с русскими. Ему некогда. Он не может заниматься пятью делами сразу. Сейчас у него на повестке дня русские. Поэтому пока Бармалеи тырят касторку у Айболита. В общем, все справедливо. А потом, Сан Саныч, если вот говорить серьезно, когда 20 лет назад разогнали Сюрте, они о чем думали? Что АНБ будет все делать. Вы только денежки заносите раз в месяц за услуги. И больше вам чесаться не надо. Надо быть идиотом, чтобы так поступить. Ну, тем более у нас у самих есть такой опыт, да? Когда мы Комитет государственной безопасности разогнали, вот, и сделали рахит ФСК.
1: Вы сказали, разогнали, я вспомнил, я сегодня готовил для вас даты, и напоследок у нас 20 секунд. Сегодня группа Ван Хален перестала существовать еще, помимо прочего, это вам близко.
0: Ну,
1: Напоследок
0: они
1: еще.
0: как раз грызню устроили первостатейную. Бабкины посиделки прямо,
1: Да.
0: вот эта полемика.
1: Одна из величайших рок-групп все-таки. Спасибо, да.
0: Величайшие, но склочники, что
1: Ну, то
0: поделаешь.
1: братья, что, целых три штуки. Спасибо большое Армену Гаспаряну, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. До встречи через неделю. Оставайтесь на радио.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу. Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Псковские десантники за один вылет БПЛА уничтожили два танка ВСУ «Доброполье». Болсонару в случае победы на выборах президента в Бразилии может изменить конституцию. В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за сентябрь. Подробности далее. Операторы БПЛА Псковского гвардейского соединения ВДВС состава группировки войск «Центр» за один вылет уничтожили два танка ВСУ, сообщила Минобороны России. В ведомстве добавили, что операторы беспилотников на Добропольском направлении регулярно обнаруживают и уничтожают различную боевую и специальную технику ВСУ, а также срывают ротацию противника на передовых позициях, не давая им подойти к линии боевого соприкосновения. Желание повоевать с Россией всегда оборачивалось для немцев катастрофой. Политикам в Германии и Европе стоит освежить в памяти уроки истории, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Берлине Сергей Нечаев. МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Тем временем власти Германии намерены профинансировать через немецкую оборону компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает местная газета. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару заявил, что может изменить конституцию страны в случае победы на президентских выборах, сообщил местный портал. Отмечается, что политик не уточнил, какие именно изменения он может внести в документ. Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся 4 октября. По данным Высшего избирательного суда, ни один кандидат не преодолел порог в 50% голосов. Второй тур назначен на 25 октября. В детских садах России работают дежурные группы или группы выходного дня в помощь маме. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что на начало текущего года по стране обеспечена практически 100% доступность дошкольного образования для детей всех возрастов. Ранее Кравцов рассказал, что ведомство обновит стандарт работы детских садов. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за сентябрь в срок до середины октября. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Он напомнил, что в России с 1 марта действует новый закон. Срок оплаты ЖКУ сдвинулся с 10 на 15 число месяца, следующего за расчетным. По словам Колунова, перенос сделан для удобства граждан, которые получают зарплату или пенсионные выплаты после 10, 12 или 15 числа. Депутат добавил, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно через государственные онлайн-сервисы, портал госуслуги или ГИС ЖКХ, а также мобильные приложения банков или в кассах и терминалах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, мы с вами приступаем к починке примуса, как обычно в это время вечера. В самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И, в принципе, это с вами совпадает, поскольку вы не жалуетесь. Поэтому, видимо, так это и есть. Я исхожу из этого. Спасибо вам большое, дорогие мои, с низким поклоном. Сегодня, слава богу, не в первый раз. Мне кажется, уже не второй, мне кажется.
3: Мне кажется, да. И, может, хорошо. И не в третий.
2: И хорошо. И, слава богу, пусть будет больше замечательных гость, мой добрый друг, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» и профессор НИУ Высшей школы экономики Тимофей Бардачев. Привет.
3: Привет, привет.
2: Привет. Я сразу назову вам телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и узнать разные умные вещи от Тимофея Вячеславовича. Плюс 7-495-95-95-91-2. 91-2 – это, кстати, частота наша, если вы не знаете. А еще можно задавать ваши вопросы разными другими способами, там, через приложение, телеграммы и прочее, и прочее. Задавайте, будем отвечать, что поймаем. Я думаю, что все поймаем. Обычно все дозваниваются, кто хочет. Тимофей, во-первых, закончился уже сколько? Неделя прошла, да? Клуб, заседание клуба ежегодное, да? Неделя?
3: Ну, чуть меньше. В четверг, 1 октября, было пленарное заседание с участием президента России.
2: Считаем, на прошлой неделе. На прошлой неделе. Честно скажу, я в первую очередь увидел сейчас два слова буквально о вот в самом главном пленарном заседании. Я увидел очень трезвую, очень четкую, очень реалистичную оценку, срез такой, да, вот синхрональный того, что происходит, без всяких угроз в отношении супостатов, просто с перечислением, что будет происходить, если. То есть вот такие-то методы, такие-то способы и прочее, прочее. В принципе, давайте жить дружно, в принципе, готовы к переговорам. Но вот здесь нет, здесь нет, здесь нет, еще Калининград. Кто-то, наверное, ожидал от этого выступления какого-то великого прозрения будущего. Там, кто-то даже говорил, программная там, речь, да, любая речь, которую произносит Владимир Владимирович, она программная сразу по определению. Но здесь именно вот такой очень реалистичный срез. Мне кажется, это работает, такие вещи работают на отрезвление публики в первую очередь. Видимо, в этом и была задача, как мне кажется.
3: Ну, ты знаешь, я вообще услышал для себя очень важную вещь. Я услышал в выступлении президента и в ответе на вопросы, это повторилось, очень такое простое будничное признание того, что мир уже меняется в лучшую сторону. Что мы уже не живем в мире.
2: Нет, ты точно оптимист.
3: Я оптимист, что мир уже меняется в лучшую сторону. То есть мы уже перестали жить в ожидании какого-то ухудшения, какой-то катастрофы.
2: Не знаю, я как раз услышал вот то, что там нам светят очень турбулентные, там, грубо говоря, годы, очень опасные.
3: А одно другому не противоречит. Конечно, одно другому совершенно не противоречит. И то, что мир меняется в лучшую сторону, я в этом тоже, кстати, совершенно уверен, не противоречит тому, что нам предстоит пережить немало эмоциональных моментов. Но, знаешь, я как историк могу сказать, что эмоциональные моменты являются повседневной частью человеческой истории с момента возникновения человеческих сообществ под названием государство. Mm-hmm. И, конечно, нам предстоит пережить много еще и кризисов, и войн, и детям нашим предстоит пережить, и внукам нашим предстоит, и правнукам, и всем предстоит пережить.
2: Дай бог. И дай бог.
3: Да, если
2: пусть живут долго, и все,
3: да,
2: переживают,
3: и все переживают, и массу всяких неприятностей, и исторический процесс продолжается. А мир меняется в лучшую сторону, потому что он уже окончательно вот свернул с той дороги, где был возможен тоталитаризм.
2: Слушай, вот про тоталитаризм отдельно я сейчас поговорю, потому что я тут недавно поучаствовал в одном эфире, и у нас была там одна интересная дискуссия про тоталитаризм и так далее, про возможность реставрации фашистских режимов в Европе, в первую очередь, и прочее, но, тем не менее, про то, что мир меняется, слушай, извини меня, это избитая уже вещь. Каждый год Совет ли по внешней оборонной политике, Валдай ли, РСМД ли, все фиксируют, что мир необратимо изменился. Мы идем к многополярному миру, или к многополярному миру мы пришли. Вот, честно говоря, мне как раз понравилось, что это не было рефреном.
3: Рефреном. А абсолютно. Я сказал поэтому будничное признание.
2: Вот абсолютно.
3: Будничное признание, такое. Между делом. Было сказано.
2: Между делом. Следующий вопрос. Я вижу примерно плюс-минус одних и тех же людей, имея в виду, ладно, хорошо, наши эксперты, их круг там, грубо говоря, ограничен, из иностранцев. Когда началась вся эта история с 2014 года, с переворота на Украине, и дальше, когда началась специальная военная операция, огромное количество иностранных экспертов перестало сюда ездить, и с Андреем Быстрицким мы тоже сидели в этой студии, тоже обсуждали, что многие, да, отказываются, многие продолжают общаться, но стараются не приехать, чтобы в камеру не попасть, как бы, да, вот, не засветили и потом не застыдили. Кто-то смело приезжает, но все равно круг этот сильно сузился. Ты какую-то динамику увидел сейчас из каких-то новых людей, которые могут появиться, или там, а что у вас там происходит? А дайте мне материалов, а пришлите мне что-то. Или круг людей, которые могут считаться нашими, ладно, не все гости Валдая, друзья России, да? Правильно же? По-прежнему. Но, тем не менее, круг вот этих гостей, он стабилен, он имеет возможность для обратного какого-то расширения. Наступает ли отрезвление в экспертных кругах в отношении России, на твой взгляд?
3: Мы собираем, с моей точки зрения, мы собираем наших коллег со всего мира, экспертов, не для того, чтобы собрать экспертов, а для того, чтобы интересно поговорить.
2: И ближе к микрофону.
3: Не для того, чтобы собрать там максимальное количество экспертов, провести огромный форум, а для того, чтобы было интересно содержать...
2: Вопрос не вала, да.
3: Вопрос не вала ни разу. Всегда... И никогда не был вопросом вала. Для того, чтобы был содержательный, интересный разговор. Мне кажется, что вот этот принцип, он у нас всегда работает. И когда я смотрю на программу, смотрю, кто будет выступать, я понимаю, что этих людей мы позвали, потому что им есть что сказать. А не потому, что мы хотим там какую-то национальную квоту, там 5 от Индии, 5 от Китая, там еще там 3 от Бразилии и так далее по списку. Никогда такой задачи не ставить. У нас 40 стран было представлено на Валдайском форуме в этом году. Это много. Вот, это много, это очень хороший срез глобального интеллектуального сообщества. А среди этих людей, наверное, было процентов 10-15 новых участников. Очень хорошая ротация. Или очень хорошее прибавление. То есть те, кто участники предыдущих форумов не смогли приехать. Ну, на мой взгляд, да, порядка 10-15% мы получили новых участников. И всех очень интересных, мы с ними со всеми пообщались. Что касается какие-то, вот ты сказал, там кто-то не ездит, да, участники из стран Запада.
2: Ну, конечно.
3: Тогда и будем так говорить. Ну, американские и европейские коллеги либо по собственному нежеланию, либо из-за страха. После начала специальной военной операции в 2022 году лишились возможности участвовать в этих мероприятиях.
2: Сейчас поехать, поучаствовать, это уже некая политическая декларация.
3: Конечно, да. И здесь мы выходим на очень интересный вопрос, что постепенно участие в такого рода интеллектуальных мероприятиях становится политическим поступком.
2: Да.
3: И не только у нас, но и в Китае, и на Западе, и в Америке, и в Европе, и в России, и на Ближнем Востоке. Это становится обозначением какой-то позиции, либо интерпретируется как обозначение какой-то позиции, что, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Я искренне надеюсь, что мы от этого через какое-то время сможем уйти, где-то там меньше, где-то больше. У нас шансов больше всего, потому что мы страна, не претендующая на какие-то глобальные лидерские позиции.
2: А жаль, кто-то скажет.
3: Ну почему? Ну, знаете,
2: кто-то скажет, а жаль.
3: У нас была страна, которая претендовала на глобальные лидерские позиции.
2: И мы все скучаем и скучаем по этому.
3: Да, мы скучаем по этой стране, хотя мы сохранить ее сами не смогли.
2: Тоже правильно. Еще одна история, которую я тут тоже дискутировал с одним очень толковым, дельным, знающим экспертом, который очень был, скажем так, огорчен, что тезисы, которые звучали на Валдае, особенно тезисы нашего верховного главнокомандующего, государя-императора, они вот как-то незамечены были. Сейчас уточню. Для западного политикума, извини, со склонениями к вечеру уже сложно. Так вот, для западного политикума что-то, что ломает их представление о мире, схему, вот эту рамку, да, методологическую, спорить с этим бессмысленно, просто не замечают. Поэтому никто особо не комментировал. Либо комментировал в том духе, а опять русские свою пропаганду устроили, что их слушать. И вот эксперт был, этот мой собеседник, огорчен, на что я возразил, что, в принципе-то, мы сейчас говорим, опять же, о западных экспертах. То, что происходило на Валдае, было интересно. Индийцам было интересно, китайцам было интересно. Людям, которые приехали из Азиатско-Тихоокеанского региона, кто-то из Африки был, кто-то из Латинской Америки, им это было интересно. И нам, наверное, на нынешний момент важнее это, чем то, услышали нас на Западе. Или все-таки сохраняется история, что мы должны Западу рассказать что-то. Потому что, извини меня, месседжи, которые Владимир Владимирович посылал, так сказать, он на Запад посылал. Не воюйте с нами, не делайте этого, пальцы в руку не суйте в розетку.
3: И это тоже. Но вот два вопроса.
2: Так сказать, это про историю, про глобальное большинство или мировое большинство.
3: Да, вопрос более такой фундаментальный в целом у содержания наших дискуссий на Валдайской конференции. К нему я сейчас вернусь. Вопрос о том, что получило отражение, что обсуждалось в западных средствах массовой информации.
2: Калининград.
3: Я довольно давно участвую в мероприятиях, в крупных конференциях Валдайского форума, и мы с тобой прекрасно знаем, как устроена информационная среда, и мы прекрасно понимаем, что если бы президент России захотел, чтобы каждая западная газета вынесла его слова на первую полосу.
2: Он бы сформулировал.
3: Он бы сформулировал это вот так вот, легко. Одним щелчком пальцев.
2: Буквально в нескольких крепких выражениях.
3: Буквально в двух-трех репликах он бы сделал так, что вся западная пресса, недель и западные политики, там какой-нибудь Рютте и вот эти все прочие штубы. Да, они бы только его бы и обсуждали. И если этого нет, значит, он не посчитал это целесообразным, настоящим политический момент, и все. Причина только одна. Владимир Владимирович Путин не хотел в данный момент делать так, чтобы вся западная пресса заходилась по поводу того, что он сказал. Все. Единственная причина. Потому что других как бы инструментов управления западными средствами массовой информации не существует. Вот, это первое. Второе, очень важное. Я в этом году впервые, наверное, сделал для себя такой масштабный вывод из наших всех дискуссий на Валдае. Вывод непростой, попробую его все-таки объяснить. Вот как историк, я знаю, что последние 550 лет все мировые проблемы были проблемами Запада. Безработица была проблемой Запада, экономическая рецессия была проблемой Запада, Гитлер был проблемой Запада и России, Наполеон был проблемой Запада. А людей где-нибудь в Индии или в Латинской Америке или в Африке, в принципе, немецкий фашизм, при всем ужасе этого явления, не волновал. Он не был проблемой всего мира. Безработица и великая рецессия 30-х годов не была проблемой всего мира. Она была проблемой Запада. Вот сейчас мы впервые обсуждаем вопросы, которые являются проблемами для всех, а не только для Запада. Взаимодействие человека с искусственным интеллектом, его изобретением, проблема такая же и в Америке, и в Европе, и в России, и в Китае, и в Африке, и в Индии. Проблема изменения климата одинакова для всех. То есть мы сейчас впервые, наверное, за всю историю международной политики живем в ситуации, когда обсуждаемые всеми, в том числе на нашем Валдайском форуме, проблемы не являются проблемами Запада. Может быть, кстати, поэтому у нас фамилия Трамп почти не фигурировала в дискуссиях. Он вообще почти ни разу не упоминался. Что...
2: Думаю, даже Федор Александрович Лукьянов заметил.
3: Что тоже очень, кстати, интересно. Так вот, мы впервые живем в мире, где проблемы, которые обсуждают все, являются проблемами действительно всех. И действительно беспокоят всех. И это во мне лично порождает надежду на то, что решения будут полезны для всех, а не только для узкой группы государств.
2: Ну, это вот это глобальное отличие наше с тобой от того, что ты оптимист, а я пессимист. Потому что где-то там в 90-е, да даже в конце 80-х, мы в нашем тогда еще 80-е соперничестве, потом уже сотрудничестве с Западом исходили из того, что у нас есть много общих объединяющих тем, поэтому мы будем, так сказать, как-то сотрудничать. Вот у нас много объединяющих общих тем, рисков, угроз, сейчас осознаваемых, но как-то вот...
3: Это мы – это Россия.
2: Да.
3: А я сейчас говорю не про Россию, я сейчас говорю про весь мир.
2: Так, у нас звонок, бери наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в самом прямом эфире, слушаем вас внимательно.
4: Раз раз слышали.
2: Да, да, да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Вот ваш уважаемый гость.
2: Будьте добры, как к вам обращаться?
4: Ярослав.
2: Ярослав, очень приятно, да.
4: Ваш уважаемый гость утверждает, что в мире теперь невозможен тоталитаризм.
2: Невозможен, Тимофей?
3: Невозможен. Такой так. ситуации, когда одна страна, либо очень узкая группа государств будет управлять остальными, то есть тоталитаризм в мире невозможен.
2: Не внутренний тоталитаризм, а глобальный.
3: Ты я не политолог, так, я хорошо. Про внутренний не говорю
2: Ладно.
3: Ничего.
2: Да, извините, продолжайте.
4: То есть ваш гость имел в виду тоталитаризм как однополярный мир?
3: Да.
2: Так.
4: Ну, просто все наши друзья – это тоталитарные режимы. КНДР, Китай, Лаос.
2: Mm-hmm. Ну, понял. Смотрите, мы тут, во-первых, у нас некоторая путаница в терминах, потому что, насколько я понимаю, Тимофей Вячеславович имел в виду именно вот историю с глобальной гегемонией одной страны, а не то, как устроена власть внутри. У разных стран есть разная политическая культура, да? Можно ли назвать тоталитаризмом самодержавие? Кто-то скажет, что да. Можно ли назвать тоталитаризмом либеральную диктатуру? Кто-то скажет, что да. Согласуется ли либеральная диктатура с самодержавием? Нет. Поэтому такая история, знаете, кто кого, знаете, как был анекдот такой, кто, знаете, в дурдоме, кто врач, кто первый надел халат, тот и доктор. Вот здесь точно так же, обозвать друг друга тоталитарным режимом, это самое простое и дешевое, что может быть. Тимофей.
3: Ну, я бы даже добавил, я, когда рассуждаю про политику России, и про то, кто у России сейчас союзники, а кто нет, я исхожу из того, приносит это пользу России или нет.
2: Mm-hmm.
3: А остальное для меня совершенно неинтересно вообще. Меня не интересует внутреннее устройство наших союзников, потому что это не мое дело, это их дело. Если союзничество с ними приносит пользу моей стране в решении ее текущих внешнеполитических, военно-политических задач, это правильное сотрудничество.
2: Ну вот я совершенно с Тимофеем в этом смысле согласен, потому что какая разница, кто он такой. А потом, слушайте, это тоже очень хитрое упрощение и инструмент политической борьбы, в том числе и против России. Говорить о том, что вот есть демократические страны, в которых нас не принимают эти хорошие дома, а есть какие-то тоталитарные режимы, а кто у вас друзья, вот как вы сказали сейчас, да, Лаос с КНДРом, да, и так далее. Извините, знаете, какая самая большая демократия в мире считается демократическая страна? Индия.
3: Друг.
2: Полтора, сколько там, миллиарда человек там
3: наш,
2: живет.
3: Наш друг.
2: Порядка, да?
3: Наш
2: друг. Да? И говорить о том, что у нас друзья – это какие-то страны-изгои, а вот в приличное общество нас не берут. Приличное общество, во-первых, давно неприлично. Посмотрите, что творится в Германии, посмотрите, что творится во Франции и так далее. Мы сейчас поговорим о возможности там, тоталитарных режимов именно там, и того самого фашизма, с чего я уже начал, именно там. И потом они представляют из себя где-то 1/8 примерно населения земного шара. Всего лишь вот эти вот приличные дома, которых вы считаете, что они приличные. У нас снова звонок, кажется, да, если я правильно понимаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Олег. Рад вас слышать снова.
5: Спасибо. Знаете, ну вопрос такой. Вот президент на Валдае сказал, что мы наносим вот эти новые эффективные удары, да, в том числе и по Киеву, в ответ на их удары. Ну вот, знаете, вот фактор времени, 5-й год СВО. Вот не родился бы вот у экспертов такой вопрос, что ну, сейчас есть проблемы на Краснолиманском направлении, есть удары Украины по Подмосковью и по Белгороду. Ну, все-таки вот это затяжной, да, это затяжное ИСВО, 5-й год. А почему мы все-таки собираемся ли добивать энергетику Украины, начинать бить по вот пресловутой политической инфраструктуре киевского режима? Потому что опять все как-то немножко, мне кажется, они пытаются выровнять свои военно-политические шансы. Вот украинская враждебная страна.
2: Олег, спасибо. Понял, спасибо большое. Тут это любимый вопрос Олега. Олег наш давний слушатель, постоянный и постоянный дозванивающийся слушатель, за что я его искренне уважаю. Мне кажется, вы знаете, сама, Олег, постановка наших с вами вот этих вот рассуждений, моих тоже в том числе, когда мы не видели ударов по инфраструктуре и мостам, мы говорили, ну когда же, ну давайте уже наконец-то, когда они начали происходить, мы стали говорить, ну почему раньше это не было, почему же раньше это не было? Давайте будем, мне кажется, радоваться тому, что они происходят сейчас, и что они эффективны. Мы отрезали Украину от моря. Практически от черного. Там суда не ходят. Бомбим порты, бомбим мосты. У нас скоро там единственный мост с одной стороны Киева, на другую сторону Киева через Днепр. Это будет метро, мне кажется. Потому что там просто все рухнет. Неправильно уже, мне кажется, ставить вопрос о том, что мы где-то там что-то не дорабатываем. Дорабатываем. Слава богу, я не все обстоятельства, и вы тоже не все обстоятельства знаете, почему раньше этого не было, почему мы исходили из того, что там, нам потом, может быть, восстанавливают все это, если мы это дело разбомбим. Сейчас, видимо, нету мысли такой. Давай, у нас еще 2,5 минуты.
3: Да, ну, буквально, я думаю, что даже быстрее скажу. Олег, знаете, у меня есть такая привычка, мне 53 года, я никогда не говорю о том, чего я не знаю. Честное слово. Поэтому я всегда с чистой совестью, если я иду куда-то, я иду с чистой совестью, потому что, ну, Евгений Александрович не даст соврать. Я говорю только то, о чем я знаю. Я ничего не знаю про военные аспекты специальной военной операции, но я знаю, что в моем бумажнике лежит паспорт гражданина России. И как гражданин России я доверяю своему верховному главнокомандующему. Точка.
2: Ну, замечательная, правильная, четкая очень позиция. Вопросы вот эти, которые там озвучил у нас Владимир Владимирович, на экспертную сторону пойдем, не очень много времени осталось, начнем. У наших иностранных экспертов реакция какая-то там, понимание, непонимание, согласие, несогласие. Ты что-то считал, когда говорилось о том, что мы будем делать дальше с Украиной?
3: Ну, они интересовались, чем связано ужесточение российской военной деятельности в украинском конфликте. Я им объяснял, мои коллеги им объясняли, что произошла эскалация с той стороны, и Россия просто большая, поэтому, когда Россия бьет, получается больнее, чем когда ее кусают. Мне кажется, что за последние там, 2-3-4 года вот этот фактор такого вот хлопания глазками и ресницами со стороны международного экспертного сообщества, ах, что вообще происходит, ах, объясните нам, он уже исчез полностью. Никто уже не ломает дурочку и не пытается изображать из себя непонимание того, почему Россия воюет.
2: Согласен. Из того, что тебя зацепило, там, скажем, 1-2 позиции, буквально сейчас за 30 секунд до конца, получаса.
3: Зацепило в целом или в...
2: В Валдае.
3: Ну, первое я уже сказал, что вот это... мы уже не обсуждаем то, что Запад хочет, чтобы мы обсуждали. Угу. Я это чувствую очень хорошо, поскольку я человек, получивший западное образование, и вообще нарративы — это моя любимая тема.
2: Своя повестка, и вторая.
3: Да, у нас появилась, наконец, у нас появилась четко понятная своя повестка.
2: Второе?
3: Вот. А второе — это то, что уже сказал президент, то, что мир меняется к лучшему, то, что вот будущее, оно уже здесь. Оно опасное, оно сложное, но оно уже здесь.
2: Спасибо большое. Напомню, что сегодня со мной подчиняет Римус, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бардачев.
0: Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
11: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Починяем примус. С Евгением Примаковым.
3: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор с Тимофеем Бурдачевым, программным директором дискуссионного клуба «Валдай», профессором НИУ Высшей школы экономики. Тимофей, снова привет.
4: Привет.
3: И хочу поговорить с тобой про Среднюю Центральную Азию, куда ты сейчас отправишься в большую научную экспедицию. Но прежде чем, я порадовался. Мы еще не начали, а у нас уже во время новостей звонок. Поэтому начнем со звонка. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, Евгений и Тимофей.
3: Здравствуйте.
5: Как вы обращаться? Сергей из Петербурга.
3: Очень приятно, Сергей. Здравствуйте.
5: Я вот не согласен, что мир меняется к лучшему. Нам эта многополярность очень... Понимаете, ну, когда раньше было все определенно, там вот враг, там один-два, а сейчас такое ощущение, что все друг друга враги.
3: Ну, бардак, там, бардак, там, просто бардак. Да,
5: да, хаос. Это как вот игра... Раньше в шахматы играли, спокойно сидишь, думаешь, да. А сейчас это игра в футбол, куда мяч отскочит в любой секунду, никто не знает. Нужно быстро изменять. А мы привыкли долгие планы, по-надежному, по-хорошему. Понимаете? Ну... И вот мне кажется, сейчас даже любые вот наши вот, ближайшие республики возьмите, в любой момент раз, вот Армения, Коинсу, сейчас никому верить нельзя. Надо очень гибким быть. Вот сможем ли мы, как вы считаете, это, и, во-первых, терроризм будет, вот и искусственный интеллект, и все, это будет с утра до вечера.
3: Слушайте, Сергей, вот, понял. Спасибо. Давайте ответим. Тимофей Вячеславович, можно я начну? Разрешишь? Я к тому, что никто не говорил, что многополярный мир – это мирный мир и благорастворение воздухов. Во-первых, сначала он трястись еще должен, а до этого все будут хорошо, так сказать, мотылять, мотать, штормить и прочее, прочее, прежде чем установится некий новый баланс. Потому что крах Советского Союза, это был огромный, так сказать, обвал в озеро с огромными волнами потом и прочее, и прочее. И все эти волны, они укладываются постепенно и до сих пор. Хотелось бы нам, чтобы стало снова предсказуемо, мирно, тихо, спокойно? Да, конечно. Но история такова, что так не бывает, чтобы это дело повторялось. Жизнь такая. Вот есть обстоятельства, когда нам просто тупо придется смиряться. Да, будет соперничество держав, да, не только великих, но и каких-нибудь мелких, да, распространение оружия массового поражения будет, да, терроризм будет происходить, но это реальность, с которой нам придется жить и как-то выруливать из этого, что-то искать какие-то новые правила.
4: Согласен, ну, во-первых, гибким вообще быть хорошо для здоровья,
6: полезно,
4: это первое. Второе, в значительной степени, мне кажется, что те трудности, которыми Советский Союз столкнулся в 80-е годы, и на многие наши внешнеполитические трудности последующего периода были связаны с определенным привыканием к спокойствию, к тишине, к отсутствию необходимости фантазировать, выдумывать и быть активным и творческим. И третье. Вы знаете, в каком году у нас был кубинский ядерный кризис? 1962 год. Да. Перестройка началась в 1985 году, то есть через 23 года всего. Через 23 года. Сейчас у нас 2026 год. То есть в 2002 году был кубинский ядерный кризис, а в 2026 году, не дай бог, началась перестройка. Это я говорю к тому, что вот этот период спокойствия относительного, он был очень маленький. 23 года как, всего. Кстати, то есть это вообще ничтожное время совершенно.
3: Так же, как то, что нашими западными непартнерами сейчас представляется как золотой век мир гегемонии одной силы, тоже исторически был очень краток.
4: 12 лет.
3: Всего лишь.
4: С 1991 до 2003, до Ирака.
3: В головах Вашингтонского и Брюссельского обкома представляется как некая вечность прекрасная и мирная, и золотая.
4: Совершенно правильно. И мы не можем, вот я забыл, уважаемого слушателя, Сергей, уважаемый Сергей, в 1962 году мир стоял на грани полного уничтожения в ходе ядерного конфликта СССР и США. Через 23 года началась перестройка, и все разлетелось вообще у нас тут в разные стороны.
3: Хлам.
4: Хлам разлетелось. 23 года вы выдаете за спокойную жизнь какие-то жалкие, несчастные 23 года. Одно поколение, даже меньше.
3: Ну, слушай, ну, с другой стороны, 23 года мы все тоже были, так сказать, молоды, и небо было синее, и трава зеленее, борщ краснее был.
4: Ну, это, да, ну, это психологические аргументы, ну,
3: конечно,
4: они тоже принимаются.
3: Слушай, я поверить не могу. У тебя видишь, снова звонок у нас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы снова в прямом эфире. Когда мы про Среднюю Азию только говорим?
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Александр меня зовут.
3: Да, здравствуйте, Александр.
2: У меня два будет вопроса.
3: Да, давайте скорее.
2: Такой побочный. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что очень логично деление мира по следующему принципу. Западный блок – это Соединенные Штаты Америки, плюс Европа – это мощнейший блок. И вторая сила – это Китай. Собственно, я не вижу других вариантов.
3: Новый двуполярный мир – известная концепция.
2: Так. Да, я считаю, что только так. И Соединенные Штаты, в общем-то, все время двигались в этом фарватере, удерживая Европу. Но сейчас действия Трампа мне, откровенно говоря, не до конца понятно. Почему-то он Европу отбрасывает. Хотя Америка вместе с Европой – это мощнейший блок, которому может противостоять только Китай. А Китаю, собственно, Индия не нужна. А Россия вот как-то может быть между ними. Уж не знаю как, но вот где-то так.
3: Второй вопрос давайте сразу. Да.
2: А второй вопрос. Что вы думаете по поводу прихода к власти Мари Ле Пен во Франции? И возможно ли это, если возможно, как изменить отношения России с Францией, в частности, с Евросоюзом?
3: Спасибо, Александр. Спасибо. Тимофей Вячеславович.
4: Но я не верю совершенно в двуполярный мир, который будет разделен между США и Китаем. Во-первых, потому что есть Россия, есть Индия. Ну, в первую очередь Россия, да, но также Индия, огромное количество других стран. Такие страны, как Россия, Индия, там, Бразилия, Иран, например, невозможно представить состоящими в чьем-то блоке. Значит, уже этого двухполярного мира совершенно точно не будет. Первое. Второе. По поводу США и Европы. Я вообще не думаю, что Трамп и нынешнее американское правительство Европу отталкивает. А они, наоборот, пытаются ее подчинить еще сильнее, вот окончательно доломать. После 1945 года сломали. Сейчас доломать окончательно. И дальше уже спокойно не обращать внимания на управление этой провинцией. И третье по поводу французов. Ну, мы посмотрим, там есть разные кандидаты, и мы не знаем, какую ставку сделает французская финансовая элита. Давайте все-таки не будем забывать о том, что Франция – это последняя крупная европейская страна, где национальный капитал сохранил контроль над промышленностью. Вот в Германии этого уже нет. Там контроль над промышленностью.
3: В Британии тоже нет.
4: Да, в Германии и Британии контроль над промышленностью перешел к американским компаниям. Вот во Франции французы еще сохраняют контроль над своим ядерным оружием. Сегодня запустили новый носитель, кстати, испытания были. И над своей промышленностью. Это интересная страна, интересно, как она будет развиваться. И интересно, вот сейчас у них начал двигаться в сторону финала переходный период, когда вот Макрон развлекал публику два срока. Да? И вот что появится после этого, это уже может быть действительно какое-то качественное изменение.
3: Я тоже очень кратко добавлю, когда мы говорим про возможные потенциальные там центры силы мировой, и вот Тимофей называет Иран, там еще кого-то, я бы еще сказал, что у нас еще один интересный игрок – это региональные объединения. того, чего раньше не было. И мы это можем увидеть там, на примере той же самой Африки, которая, я считаю, всех здорово удивит в ближайшие там, 10-15 лет. Так что да, двухполярный не удастся. Второе, то, что касается Марин Ле Пен, тоже немножко добавлю. У нас есть определенная национальная черта. Нам очень нравится и нам очень приятно, когда кто-то про нас говорит даже не позитивно и положительно, а хотя бы нейтрально. Мы сразу готовы вешаться на шею и кричать, что «ах, ты мой любимчик, любимка» там, и прочее, прочее, слава богу, и прочее, прочее. А мы плохо себе представляем, является ли другом России Марин Ле Пен. И мне кажется, мы склонны очаровываться во многом. Более того, я абсолютно убежден, что принадлежность к политическому правому спектру не является гарантией любви и союзничества с Россией. У нас есть одна страна континента, безусловно, правая. Это Польша. Является ли партия, как она там, чего-то там из справедливости, да? Правой справедливости, да, вроде бы. Является ли она, потому что там не разрешены все вот эти вот там богопротивные гей-браки, запрещенные ЛГБТ, и вся вот эта вот дрянь там, эвтаназия и прочее, прочее. Правая абсолютно партия. Является она на этом основании другом России?
4: Ни разу.
3: Да вообще наоборот. Да вообще наоборот. При этом левые точно так же могут отпускать в адрес нас шпильки, да, там какие-то европейские левые абсолютно там в большинстве своем на стороне Украины сейчас в этом конфликте. Нету такой позиции, что ты левый, поэтому друг России, или ты правый, поэтому друг России. Абсолютно голый прагматизм. Поэтому Марин Ле Пен позволяет себе в последнее время там, какие-то антироссийские какие-то высказывания тоже. Да, потому что она прагматик. Потому что правильные хозяева в какой-то момент кого-то должны выбрать. И она тоже хочет, чтобы она была любимой женой. Почему нет? Слушай, я вот давайте вот еще один звонок, а дальше мы все-таки про Среднюю Азию поговорим с Тимофеем. Давайте кратко очень, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
3: Да.
7: Игорь позвонил. Я вот хотел бы тут реплику как бы вставить. За долгое противостояние с Западом мы с ними стали одним целым. И когда вот Горбачев практически способствовал развалу Советского Союза, он не препятствовал, потому что его кто-то об этом ему сказал, то есть проинструктировал его. Поэтому он не препятствовал развалу Советского Союза, потому что это по закону термодинамического равновесия развал как бы Советского Союза спровоцировал развал Запада.
3: Понял.
7: Конечно, временной лаг с 30 лет, но тем не менее это происходит.
3: Понял. Да? Спасибо большое за реплику. Я, может быть, уточнил бы. Речь может идти, как мне кажется, в первую очередь, про проникновение ценностей западного мира в нашу интеллектуальную элиту, в первую очередь, в нашу интеллигенцию, которая сгнила на корню в какой-то момент и стала далее промывать мозги, соответственно, всему прочему населению, которое, по-моему, повелось на эти фантики от конфет. Помните, самая популярная тема была в фантики и вкладыши. Вот это вот джинсы, жвачка, видик и прочее, прочее, образ Кока-Колы, как некий образ национального успеха и мечты, вот это нас и взломало просто. Да никогда не бывает одной единственной главной причины, которая все объясняет. Вам сейчас скажут и про происки западных разведок, и про национал-предательство, и про крах экономики. Все есть, безусловно, все это работало. Но, как мне кажется, вот фундамент того, что делал у нас Михаил Сергеевич, очарованный этой западной жизнью. Просто физически очарованный. Там же была история, когда его возили на каком-то лайнере по Средиземному морю, он смотрел на все это дело и просто офигевал, извините меня за выражение, от счастья, как это все устроено, как это прекрасно, 150 сортов колбасы, мы то, что хотим. И вот за эту чечевичную похлебку.
4: Ну и сам Запад тогда переживал очень хорошие для себя времена, потому что они смогли...
3: Жирные, тучные.
4: Да, жирные, тучные времена смогли после 1975 года, после нефтяного кризиса, переломить ситуацию. В 1991 году еще там нефтяные монархии Персидского залива при помощи Саддама Хусейна покойного смогли придавить слегка.
3: Ну, а потом, разобравшись с Советским Союзом, еще и снизили свои затраты на оборону. Да. То, что у Сергея Александровича Крагана называется там, стратегическим паразитизмом, или как так он называет.
4: Да.
3: Да, чудесное. Итак, Тимофей Вячеславович, ты сейчас собираешься у нас в Среднюю Азию, в экспедицию большую. Что ты будешь делать там?
4: Ну, мне кажется, что одной из особенностей российской и политики восприятие окружающих нас государств, тех государств, которые возникли на основе республик бывшего Советского Союза, является то, что мы еще недостаточно научились видеть в них полноценных международных партнеров. Мы, безусловно, уважаем их суверенитет, мы с колоссальным уважением к нему относимся, полностью уважаем их территориальную целостность, границы, их национальную идентичность, культуру. Но мы еще не изучаем их настолько серьезно, как мы изучаем огромное количество зарубежных государств. Mm-hmm. Мне кажется, что то, что мы в нашем университете, в Высшей школе экономики, создали новый формат, который называется «Конференция российские исследования Центральной Азии», и исследовательские проекты, научные проекты, связанные с этим, с этой конференцией, с этой ежегодной конференцией, мне кажется, что это очень важное и полезное дело для того, чтобы мы лучше знали своих соседей, и наши соседи лучше знали нас. И чем больше молодых российских ученых, участников такого рода научных экспедиций, чем больше они будут погружаться в ту реальную жизнь, которой живут наши соседи, в данном случае в государствах Центральной Азии, тем будет лучше и для России, и для наших отношений, и для нашего общего будущего, потому что все-таки государство Центральной Азии – это географически очень важный партнер России и стратегически имеет очень большое для нас значение.
3: Мне кажется, мы их, ну, по сути, ты об этом и говоришь, мне кажется, мы их воспринимаем как некую данность и делаем ту самую ошибку, которую мы все время совершили в отношении Украины, которая никак не Средняя Азия, но, тем не менее, принцип был примерно такой же. Называется этот принцип «Да куда они от нас денутся?». Вот, ну, эта вот история, да, когда мы напираем на наше общее историческое прошлое, на справедливо святые для нас темы Великой Отечественной войны, нашей совместной борьбы с фашизмом, и говорим, ну вот же, вы же все по-русски понимаете, там и прочее, прочее. Но при этом никто у нас не любит особенно признавать, что со сменой многих уже поколений после конца Советского Союза основы этой идеологической пропадают. Вот, кстати, используешь ли ты термин «ближнее зарубежье» или «пространство бывшего Советского Союза»?
4: Пространство бывшего Советского Союза я использую, ближнее зарубежье я не использую.
3: Вот интересно, потому что история про бывший Советский Союз, республики бывшего СССР и так далее, он реально уходящий. Они все менее и менее республики бывшего Советского Союза.
4: Ну, хотя и там много кто найдется, кто
3: еще поспорит. Конечно, нет, конечно, да, до сих пор. Конечно, да, до сих
4: в
3: пор.
4: В местных, в элитах этих государств.
3: Конечно, да, потому что это элиты, которые, извини меня, так же, как так и мы, родились в Советском Союзе все-таки, да, и какие-то, и советское воспитание и образование они еще успели получить, по большому
4: счету. В значительной степени.
3: Конечно. Но это перегонки со временем. Понимаешь, в чем дело?
4: Согласен. Но для нас и для России это же дело не только в советском наследии. Мы месяц с чем-то назад с тобой обсуждали мою новую книгу «Путь к истреме», угу. «Как Восток стал частью политической культуры России».

0: четкие разделительные барьеры. Вот мы можем поставить четкие разделительные барьеры между нами и финнами. Легко, да? Между нами и там европейцами, западноевропейцами легко. А здесь нам это сделать сложно, потому что нас...
1: Ну, не все согласятся
0: потому
1: с тобой.
0: Что... Ну, не все согласятся. А я не требую, чтобы со мной все соглашались.
1: Да.
0: А, потому что у нас Восток начинается в Рязанской области, где город Касимов, и там мечеть.
1: Ну, столица да? ханства
0: Касимовского. Столица Касимовского да. ханства. И продолжается до Мударьи, а может быть и за Мударьей. И какую-то четкую границу здесь провести нам очень сложно. Ну... И здесь... Это я просто говорю к тому, что это нужно понимать такую свою особенность.
1: Я просто, опять же, вспоминая ту книгу, о которой ты говоришь, вспоминаю твою концепцию того, что некая симфония наша с мусульманскими народами, нерусскоязычными народами на пространстве восточноевропейской равнины формировалась совершенно иначе, чем наш контакт с людьми из Бухары, из-за Амударьи и так далее, и так далее. И здесь как раз, исходя из этой мысли ровно, кажется, что разграничение цивилизационное там гораздо легче происходит, чем здесь, там, под Касимовым, грубо говоря.
0: Да, но гораздо труднее, чем на других направлениях все равно. Гораздо труднее, чем на западном направлении. Гораздо труднее, чем на китайском направлении. Труднее. Именно в силу вот этого общности, цивилизационной общности того, тех народов, которые есть внутри России, их связанности с этими народами. Известный факт, который наш востоковед Григорьев в XIX веке в одной из своих работ приводил, что во второй половине XVIII веке Российское министерство иностранных дел писало письма в казахские ханства на татарском языке, потому что мы были абсолютно уверены, что это те же самые люди. И, они, и язык у них такой же, как в Казани, у наших татар.
1: Ну, у нас и азербайджанцев татарами называли, вот, бакинские да. татары они были.
0: Совершенно, да. совершенно верно. Вот это вот хороший индикатор того, что мы здесь границу цивилизационную не проводим. Да? Надо просто понимать эту нашу особенность и ее учитывать. Я не хочу сказать, что хорошо это или плохо. Я вообще историк. Для меня хорошо-плохо понятия такие отсутствуют. Но понимать, что этот фактор в наших отношениях и в нашей политике вот в ту сторону присутствует, его очень нужно учитывать и одновременно понимать то, что там это знают. То, что наши друзья, союзники в государствах Центральной Азии, они прекрасно отдают себе отчет в том, что мы на них смотрим не так, как мы смотрим на Сирию или Египет, предположим.
1: И очень часто, извини, я тут буду, я включу Бабу-Ягу и реалиста, и очень часто именно поэтому общая историческая память и общее историческое пространство с легкостью становится пространством для манипуляции, потому что это выражается в абсолютно объективных совершенно экономических процессах, там, миграции, трудовое право и прочее, прочее. Как же вы с нами так можете, мы же вместе, мы же что? Дорогой друг, вот тебе, не знаю, аэробус дынь, что ж ты, мы же по-братски там вот это вот все. Противостоять этому можно, наверное. Я могу себе представить ситуацию, когда с течением времени еще одного, двух, трех поколений эти страны окончательно станут для нас еще одной заграницей, такой же, как и многие прочие, просто более важной в силу того, что они соседи, а не потому, что у нас общее историческое прошлое. Именно в силу того, что через их территорию сюда может попасть какая-нибудь дрянь, какая-нибудь наркота, именно в связи с тем, что какие-то там потоки мигрантов и прочее, которые нужно регулировать, но не в соответствии с представлениями об общем историческом пути, который, опять же повторю, в моем мнении, это больно признавать, грубо говоря. Да? Я человек, который там тоже родился в Советском Союзе и учился, и прочее, и прочее. Люди, которые управляют государством, они еще постарше, им еще это тяжелее признавать. Но, тем не менее, это травматичный процесс, через который, как мне кажется, нам через 10, 15, 20 лет надо будет окончательно не пройти, а дойти до какого-то там финала.
0: Ну, во-первых, для того, чтобы идти по этому пути, финал я вообще себе с трудом представляю, что можно куда-то здесь дойти, чтобы идти по этому пути сравнительно спокойно и вменяемо, нужно как раз изучать друг друга, что мы и пытаемся делать.
1: Никто не спорит.

0: больше понимать друг друга, развивать себе такую аналитическую эмпатию в отношении и с нашей стороны, и со стороны наших друзей и союзников в Центральной Азии. Ну, если мы говорим про Центральную Азию. Это, мне кажется, самое важное. И второе самое важное, я в твоей реплике обратил внимание, что из всех возможных сложностей ты не назвал враждебность.
1: Mm-hmm.
0: Ты не сказал, ты говорил про какую-то террористическую угрозу, про связанные вещи, связанные с организованной преступностью, наркотрафик, но ты не сказал, что эти народы могут стать врагами России. Вот это очень важный фактор наших отношений.
1: Часть политических элит может.
0: Часть политических элит может быть недружественной по отношению к России, но врагами России эти народы стать не могут. Вот это очень важный фактор наших отношений. То мы понимаем, что международные отношения – это вообще часто про борьбу, да, и про конфликт. Вот я совершенно убежден в том, что когда мы говорим про Центральную Азию, мы говорим про регион, откуда угроза государств, со стороны государств в отношении жизни и безопасности наших граждан и безопасности России исходить не может. По целому ряду причин, я их могу перечислить, я в своих статьях упоминаю. Вот мы можем сталкиваться с определенными проблемами, связанными с внутренней социально-экономической нестабильностью, с изменением климата, с последствиями всего этого. Но мы не можем себе представить, что эти страны и народы будут нашими врагами, такими же, как Финляндия, Норвегия или какая-нибудь Румыния.
1: Спасибо, не говоря про Тимофей. Германию. Надеюсь, что и объектами манипуляции они тоже эффективны не станут. Тимофей Бордачев сегодня со мной подчинял «Примус», программный директор дискуссионного клуба «Валдай». Спасибо тебе большое.
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник.
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и других районах страны. Танкер под флагом Либерии подвергся атаке беспилотных катеров в Черном море. Госдолг Украины увеличился более чем в 5 раз за 7 лет. Подробности далее. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и других районах страны. По данным Министерства цифровой трансформации, в столице и большинстве областей действует воздушная тревога. Пользователи соцсетей пишут о сильном пожаре в Подольском районе Киева, где горят складские помещения. Также удары наносились по Дарницкому району столицы и Жулянам. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге. В частности, есть данные, что около 10 крылатых ракет ударили по Кременчугской ГЭС в Светловодске. Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Пермском крае, сообщает Министерство территориальной безопасности. А в аэропорту Перми, по данным Росавиации, действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке беспилотных катеров в Черном море у побережья Сочи, сообщает Минтранс России. Экипаж судна из 23 граждан Индии спасен. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В министерстве заверили, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно. Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин ранее призвал жителей и гостей не находиться долго на улице и по возможности не открывать окна в помещениях. Пляжи временно закрыли. Государственный внешний долг Украины увеличился более чем в 5.5 раз с мая 2019 года, когда к власти пришел Владимир Зеленский. Это следует из статистических данных, которые проанализировала РИА Новости. По состоянию на 31 августа этого года госдолг страны составляет свыше 215 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы, 78%, это внешние займы Украины. В мае 2019 их доля была 62%. По оценке властей страны, к концу года финансовые обязательства Киева достигнут 226 миллиардов долларов. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Косово избрали президента. Им стала глава Академии наук и искусств Юстина Широкополье. Ее кандидатуру поддержал 81 парламентарий из 120. Срок для выбора нового главы государства истек еще накануне. Утвердить кандидата мешали разногласия между правящим движением самоопределения и другими силами. Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об атаке аэропорта Абха и авиабазы в городе Хамис-Мушаид в Саудовской Аравии. Также удар нанесен по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. О пострадавших не сообщается, передает Рейтер. Атаки проведены с использованием баллистических ракет и беспилотников. Президент России Владимир Путин в свой день рождения проведет серию телефонных переговоров с иностранными лидерами, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он добавил, что российский лидер уже получил многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китая Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для главы государства этот день редко бывает полностью праздничным. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
8: Доброе утро, друзья! 7:04 в Москве, в студии «Экспресса», «Радио Спутник», Игорь Пименов, Никита Лиховецкий. И к нам из Минска, сейчас мы узнаем, солнечного ли, подсоединяется Константин Придыбайло. Доброе утро, Костя!
9: Доброе утро! Минск солнечный, как всегда. Здесь тепло, хорошо
8: и вкусно.
9: Бабье лето никуда... Вкусно, не то слово. А бабье лето никуда не уходило. Как у вас там... И с летом, и с бабами.
8: Слушай, и с летом. Я вот, когда выезжал из дома, еще солнце не встало, и я увидел такое звездное небо, так что есть надежда, что сегодня будет солнечно, потому что облаков-то нет.
10: Костя, я сижу на твоем месте, и мне теперь хочется на дачу.
8: Кабачки, кабачки!
10: Я понял секрет этого стула.
9: Нет, я сижу в Минске, сегодня здесь, в Беларуси, стартует... контртеррористический форум, посвященный нашей с вами всеми безопасности. Вот, поэтому скоро вернусь, не скучайте.
8: Мы видим тебя виртуально, и поэтому не скучаем. Давайте отбивку и к новостям. Ну вообще, знаешь, с чего я хочу начать? Что сегодня у нашего президента Владимира Владимировича день рождения, кстати говоря. И,
9: да.
8: И вот захотелось мне подумать, что, представляешь, вот у президента такой график, что даже в день рождения он не просто работает, а занимается такими суперглобальными делами, да еще и вот ему все телеграммы отправляют, главы государств пишут, и вот все равно ты спасаешь мир.
9: А что бы ты подарил Путину?
8: Слушай, а вот это очень сложный вопрос, потому что, ну, у него же, наверное, столько всего ему за это время подарили. Ты знаешь, что яблочное варенье из моего сада. Мне кажется, что это подарок должен быть каким-то личным и, ну, духовным, понимаешь? А ты, Кость?
9: А вот вопрос, да, именно к тому, что у человека все есть, и мне кажется, что вот именно какие-то вещи, сделанные своими руками, мне, нам, по моему ощущению, это самое дорогое. Поэтому, да, вот у тебя варенье из твоего яблочного сада. Я не знаю, ну, там, какой-то кабачок могу подарить.
8: Вот этот фирменный с печатью от Константина Придыбайла. Игорь?
10: Я бы подарил свитер новогодний, где Дед Мороз нарисован. И если бы где-то был эфир, не знаю, там прямая линия, и Владимир Владимирович стоял в этом свитере, мне было бы очень приятно.
8: Который бы ты сам связал или...
10: Сам купил.
8: Сам купил.
9: А вы знаете, вот парадокс, когда ты... Там есть один популярный блогер, который говорит, что бы ты сказал, если бы ты был перед Путиным. А вы знаете, я регулярно был перед Путиным, и...
10: Вот, и что ты сказал?
9: Как, и что-то говорил, но вопросов нет. Вот реально, ты стоишь такой, да мне все понятно и так.
8: Ну да, и слушай, я пока у меня не такой большой опыт работы именно с президентом, вот каких-то мероприятий, но мне кажется, вот когда он просто заходит в какое-то помещение, с одной стороны, уже ты знаешь, кто это.
10: Сразу чисто становится в этом помещении.
8: Да, и как бы и сразу все понятно, и президент всегда что-то говорит сам, и как бы тебе уже что-то спрашивать кажется лишним. Вот у меня такая была реакция.
9: Есть такое, да, есть, да, это правда.
8: Вот. Давайте к новостям, друзья. Владимира Владимировича, конечно, поздравляем сегодня с днем рождения. А наша дружественная страна Сьерра-Леоне в Африке предложила России земли в аренду для плантации кофе. Сьерра-Леоне могла бы сдать России в аренду земли для выращивания кофе. Об этом ТАСС заявил посол Западноафриканской Республики в России. То есть, представьте, мы могли бы как-то свой бизнес по выращиванию кофейных зерен.
9: Надо брать.
8: Надо брать, пока дают.
9: Слушайте, ну а почему нет? Давайте возьмем, потом разберемся. Ну, допустим, кто у нас самый любитель кофе? Вот, и
10: моя
9: из
10: мама.
9: Всех ведущих. Вот. А из всех ведущих экспресса, мне кажется, Артем у нас есть.
8: Тимофей.
9: Который... И нет, ну Тимофей пьет просто кофе, а Артем пьет кофе с сырной шапкой и так далее.
8: Подожди, вот, у Тимофея кажется... был с половинкой миндаля вишневый, что-то там такое тоже. Да,
9: да, да.
8: Там
9: да.
8: тоже был такой заказ, который надо выучить.
9: Вдвоем отдаем им территории Сьерра-Леоне. Мне кажется, это прикольно.
10: Ну, сейчас да. Сьерра-Леоне слушают и такие напряглись. Чё-чё-чё, кому отдаем?
8: Ну, слушайте, а говорят же, что может быть из-за изменения климата дефицит какао-зерен, кофейных зерен. Что-то пугают этим. А если у нас будет своя такая территория?
10: Вот, я люблю какао, например. Вот какао, да, я акр земли готов взять
8: какао
10: в аренду.
8: Какао — это главный элемент шоколада. Понимаешь, вот сам какао я не люблю, а вот шоколад, еще и сладенький, который не вот который полезный, горький, а вот сладкий молочный.
10: Который вредный.
8: Да, но вкусный.
9: Игорь, а ты любишь какао натуральный или вот который растворимый?
10: Я любой какао люблю, не поверишь. Я их очень много пробовал, мне они все почему-то нравятся. Кстати, в Кирове, представляете, был один раз, а там есть какаушная. Прям так называется.
8: Прям какаушная. Заведение по какао.
10: Какаушная, да, обязательно побывайте.
9: А в ней играет вот это какао, какао, о-о-о.
10: Наверное. Но когда я заходил, не играл.
8: Ну и что там было? Там было все с какао или...
10: Да, я боялся, что я зайду, скажу, у вас есть какао? Они скажут, вот сегодня нету.
8: Закончилось.
10: Вот. Очень вкусное, очень вкусное. Я взял бразильское какое-то какао. Вообще просто потрясающе. Советую, езжайте в Киров в какаушную.
8: Вообще гастротуризм в России, можно столько всего открыть. Я некоторое время назад был в Оренбурге, и там, оказывается, есть культовая пекарня, тоже про сладкое я все буду говорить, Винни-Пух называется. И там прям вот столько тортиков, прям только ради этого можно в Оренбург приехать. Даже не ради платков.
10: В виде пятачка.
9: Слушай, ну, Никит, ты говоришь, был недавно в Оренбурге. Ну, признайся, где ты был не то, что недавно, ты был буквально вчера. Расскажи, где ты был?
8: Я был в Израиле, в Иерусалиме.
9: Так и понятно, но... Ну, так и шо?
10: Чё, там наших видел?
8: Так и там все наши, а шо вы говорите?
10: Нет, там все ваши, а наших ты там видел?
8: Так и там и наши, и ваши, там как посмотреть.
9: Так и расскажи, ну, что ты стесняешься?
8: Самая смешная ситуация была в магазине, где я каждый день приходил, ну, знаешь, вот это вот стандартный магазин, воды купить, еще чего-то, потому что в отеле нет. Может, бедняцкий у меня отель был, ну ладно. Вот. И там
9: так
8: есть...
9: и там, потому что все ваши, но...
10: Вы любите прибедняться, конечно.
8: Вот.
9: Но и, воды не положили.
8: Да, воды не положили в номер. И там девушка на кассе, каждый день одна и та же, и я с ней пытался говорить по-английски, а она со мной пыталась говорить на иврите. До того момента, как у меня что-то упало, и я сказал сакраментальное русское слово.
9: На «б» начинается, на «ядь» заканчивается, да?
8: Да. И в этот момент она сказала: «Да что вы молчали все это время?» И все, и оказалось, что там весь магазин русских людей, и там даже есть чернокожая девушка. И вот она тоже не знает английский, но ее заставили уже русский выучить. И после этого я понял, что там таки все наши.
10: Я думал, ты сейчас скажешь, чернокожая девушка, она из Самары, и я бы такой...
8: Нет, она откуда-то из Африки, но потому что все сотрудники магазина говорят между собой на русском, она тоже уже нахваталась, и английский она не выучила, а по-русски там «добрый день» она знает. Вообще великолепно. И еще я, конечно, посетил Иерусалим, и это удивительный город с невероятнейшей историей. Ты знаешь, там вот просто по улице идешь, и там есть вот эта Виа Долороса, это улица, по которой Христос шел к распятию. И там очень много монастырей, каждый монастырь, храм христианский, он посвящен какой-то вот части этого пути. И ты понимаешь, что вот, ну, вот это камни вот эти, где это происходило. Ну, то есть это невероятная история, и город невероятный.
9: Слушай, энергия. У нас полезная программа, виза нужна?
8: Нет, виза не нужна, нужно разрешение на въезд, онлайн подаешь заявку, и тебе ее в течение 3 дней одобряют.
9: И все, а остальное уже за твой счет, как говорится.
8: Ну да, и все. То есть у нас без виз с Израилем, но нужно вот это разрешение на въезд через МИД Израиля получить.
9: Ну то есть ты не можешь взять билет, прилететь, и в аэропорту тебе ничего не поставят, нужно заранее чуть-чуть подумать.
8: Ну чуть-чуть, да, но за 3 дня.
9: За 3 дня. Слушайте, тут новость.
10: Сейчас, Костя, я подумал, очень уместно будет сказать, раз уж так все совпало. Владимиру Владимировичу будет приятно, если он нас слушает. У меня был концерт в Иерусалиме как-то, стендап, и я выступал в заведении, которое называется «Путин Паб».
8: Что ты не сказал раньше? Я бы знал, куда пойти в Иерусалиме, понимаешь?
10: Я думал, ты
9: знаешь про это место. Тебе заплатили или ты выступал просто ради названия?
10: Не, мне заплатили. Ну, чуть-чуть, там пару шекелей дали.
8: Таки всего у пару шекелей дали бедному комику.
9: Слушайте, тут есть новость, которая лично меня напрягла. Китайские автомобили портят смартфоны, россиян говорят. Всему виной лидар-датчики на машинах, которые измеряют расстояние через инфракрасные лучи и там какие-то еще эти лазеры. И таким образом, если вдруг лазер попадает в камеру мобильного телефона, он его портит. Я расстроился.
8: Подожди, а это как? То есть в любом, даже если ты не включил камеру, то есть даже если она не работает, и просто вот этот датчик, скажем так, попал по месту, где камера в телефоне, все равно портится?
10: А если телефон Huawei у тебя? Что, они свое же портить будут?
9: Ну да.
8: Слушай, как-то это все очень сложно.
10: Непатриотично как-то.
8: Ну, а подожди, а как при этом попадать, ну, то есть, это значит, надо встать прямо перед автомобилем? Или как? Или во все стороны эта штука распространяется?
9: Лидар-датчики...
8: Во все стороны.
9: Лидар, он распуливает во все стороны, на 360.
10: Как пифагоровы штаны, получается.
8: А, то есть, какой
9: во
8: бы...
9: Во все стороны равны, да.
8: Подожди, да, то есть, какой бы стороны от автомобиля ты ни стоял, все равно не надо доставать телефон и камерой направлять его к автомобилю. А то может использоваться камера.
9: Да.
8: Какой ужас? Ну, будем знать. Вот, полезные новости.
9: Слушайте, меня тоже не отпускает вот эта новость. Ее там неделю назад обсуждали. Это ситуация с Джиганой Самойловой. Тут выясняется, что рэпер, ну, берем в кавычки уже, рэпер устроил побег из рехаба, и он вернулся в неадекватном состоянии. Вот читаю, там, где был Никита, в Израиле, за время лечения в рехабе рэпер несколько раз несанкционированно покидал территорию клиники. Последний раз он пропустил 2 вечерних сеанса терапии, а вернули его только в районе полуночи в неадекватном состоянии. Знаете, вот хочу сделать заявление. Мне кажется, что чем более публичный человек, тем должно быть строже наказание. И мы как-то вот сквозь пальцы смотрим на то, что «ой, пострелял по прислуге», «ой, он там в рехабе где-то там что-то наделал», «ой, еще что-то». Мне кажется, нужно его брать вот за грудки и сажать на максимальные там сколько? 15 лет? 15 лет.
8: Ты подожди, Кость, мне кажется, что вот сейчас он в каком-то там платном рехабе в Израиле, да? А на самом деле у нас есть ПММХ, принудительные меры медицинского характера. Вот, и его не то, что сажать надо на 15 лет, а его надо реально на долгосрок, и не в какой-то там платный за деньги рехаб в Израиле, из которого можно сбежать, а в наш, ну, в наши специализированные учреждения в России. Во-первых, ну, ему по-честному лучше помогут, потому что у нас школа российской психиатрии, она действительно очень хорошая. А во-вторых, ну, реально вытянут человека. Ну, потому что все, что он делает, и все новости, связанные с ним, то есть то, что он сбегал из рехаба, и в 12 ночи его где-то ловили, притаскивали в неадекватном состоянии. Я просто... Сложно это представить, понимаешь? Ну, его лечить надо, причем лечить серьезно. То есть рехабы, мне кажется, здесь уже не помогут. Здесь реально нужны серьезные медицинские меры.
9: Тюрьма поможет. Ну, слушайте, ну, мы начинаем говорить, ой, слушайте, этот Джиган, он там какой-то рэпер. Назовите хоть одну песню Джигана.
8: Нет, ни одну песню Джигана я тебе, естественно, не назову. Абсолютно, потому что я знаю Джигана только по его каким-то вот таким вот историям, понимаешь? Вот
10: самое грустное, что мы в принципе знаем Джигана, потому что так просто взять и объяснить, кто это, очень сложно. Какой-то чувак, про которого все шутят, что он кринжовый, тупой и все такое. И мы обсуждаем новости про него. Вот это самое грустное.
9: Ну, и поэтому, да, и поэтому его нужно наказывать не то, что как там все шутят, а его нужно наказывать по не то что строгой, по более строгой системе.
8: Я согласен с Костей в том плане, что когда человек медийный и известный, это накладывает на него сильно больше ответственности. Потому что у него есть какие-то фанаты, у него есть какие-то поклонники, которые смотрят и...
10: Да, у него куча подписчиков, я сильно удивлен.
8: Кто-то, понимаешь, смотрит на это иронично, да, то есть с шуточкой, а кто-то может реально подумать, о, какая классная жизнь. И поэтому да. Наказание здесь...
9: Модель для поведения. Да,
8: да. И санкция здесь должна быть именно строгой, не только исходя из наказания самого там, человека за его правонарушение преступления, но еще исходя из того, что это должен быть сигнал обществу и вот этой аудитории, что модель поведения, выбранная таким вот такой вот звездой, да, она неправильна. И что санкция последует 100%. Неважно, там, звезда ты, не звезда, наказание за преступление неотвратимо.
10: Ну, сигнал обществу уже поступил, то есть я сейчас... Часто на мемы натыкаюсь, где они стоят всей семьей, и там написано, что вот, на самом деле, не такая уж и счастливая семья получается, не так все хорошо у них. Хотя очень многие пытались копировать и Джигана, и жену его.
8: Ну, потому теперь что дурной пример может быть заразительным. И здесь важна именно реакция государства, здесь с Костей соглашусь, но только, по-моему, это, конечно, должно быть не осуждение, а именно лечение.
10: То есть он... Полечится в Израиле, вернется, тут долечится и...
8: Ну, тут долечится на самом деле, а дальше уже как суд решит.
10: Интересно.
9: Ну, не знаю. Не знаю. Слушайте, тут, если говорить про Россию, у нас есть новость. Во Владимирской области есть необычный тендер на госзакупки. Одно из региональных ведомств планирует разработать подразделение, которое поможет... руководить областью благодаря ИИ. Искусственный интеллект должен будет собрать всю жизнь региона и проанализировать, и выдать план на 5 лет развития.
8: Пятилетку, то есть, сформулировать.
10: Хотите, я попробую сделать план развития на 5 лет?
8: Ну, давай.
9: Да.
10: Нет, это я процитировал, я не буду это делать.
8: А, я думал, сейчас в прямом эфире Игорь начнет накидывать прямо.
10: Они же в конце пишут вот эти вот вопросики по модернизации своего же ответа.
8: Хотите, я сформулирую этот план в другом стиле?
10: Да.
9: А хотите, чтобы людей не было в этом районе, например?
8: Ой, господи.
9: Ну, не, на самом деле, я не против, чтобы чиновники воспользовались вот искусственным интеллектом и посмотрели на какие-то проблемы с другой стороны. Мне кажется, это прикольно. Но перекладывать ответственность на искусственный интеллект — это самое-самое-самое последнее дело, которое можно.
10: Ну, и есть часть чиновников, у которых и так искусственный интеллект.
8: Слушай, ты знаешь, я здесь вспоминаю, что есть пример Албании, где какое-то время назад создали искусственного министра, то есть и некую модель, назвали ее «Дело», и эта история должна была бороться с коррупцией в сфере госзакупок.
10: Получилось?
9: Она взяла деньги и замолчала.
8: Нет, ты знаешь, там просто посадили руководство создавшего ее ведомства. Вот и все, этим все закончилось. Вот.
10: Вышли сами на себя.
8: Да, но причем не искусственный интеллект помог посадить, а бюро расследований. Вот. Так что...
9: Ну, не, на самом деле искусственный интеллект, он это инструмент. Ну, в любой непонятной ситуации, как говорится, слушай президента. Владимир Путин сказал, что искусственный интеллект — это инструмент. Ну, давайте использовать этот инструмент по делу. Проанализировать, например, ну, слушайте, ну, глядя там на московские спальные районы, не нужно обладать искусственным интеллектом, чтобы понять, что там не хватает детских площадок, не хватает, например, там школ, еще чего-то. Вот это надо использовать.
8: Я вот здесь, как скажу, инструмент должен помогать собирать массивы данных, анализировать их, делать какую-то статистику, выкладку. То есть вот этот монотонный человеческий статистический труд, да, по приведению всего в какое-то единообразие, искусственный интеллект должен заменять. Но именно выводы должен делать не только искусственный интеллект, и не столько, а именно эксперты и, наверное, жители.
10: Ну вот тогда получается, что если искусственный интеллект — это инструмент, то он должен быть в умелых руках.
8: Да, это самое важное. Ну, мы желаем Владимирской области успехов в применении. То есть это действительно очень интересный эксперимент. И Владимирская область действительно очень интересный регион. Это, ну, и, там и туризм достаточно интересно развивать, и инфраструктуру. Вот, так что посмотрим, что у них получится.
10: Посмотрим.
9: А, тут есть новость, которая лично меня напрягла. Школьники меньше солят и добавляют сахара в еду, заявила глава Роспотребнадзора Попова. Оказывается, дети школьного возраста получают правильное горячее питание и меньше склонны досаливать или досахаривать еду.
8: Роспотребнадзор... А почему тебя это волнует? Это радостное, слушай, волнение? Меня...
9: Нет, для меня странно.
10: Я их поддерживаю вообще полностью. Я не понимаю, зачем это... солить в целом? Ну, типа, что это?
9: Такое? Я вообще не солю еду, когда готовлю, кстати говоря.
10: Вот, но... ну, типа, она же и так норм, еда.
9: Да. Но как без пиццы школьной? У вас была пицца школьная?
8: Да, конечно, такая маленькая булочка.
10: Да, это лучшее, что придумано пока что. Но ее же не солят, там же томаты.
8: Ты извини, там соленый соус вот этот, на котором все это лежит. Там соль уже как бы идет в процессе. Понятно, что ее сверху досаливать не надо.
10: Да.
9: А вы в курсе, что школьная пицца — это пища богов?
10: Да.
8: Да.
9: Ее просто у богов отбирают и отдают школьникам.
10: А где-то есть, вот где можно сейчас купить школьную пиццу, но если ты уже не школьник?
9: Нет.
8: А ты не можешь, кстати...
10: Стартап, получается.
8: Слушай, а ты не можешь как-то прийти в школу?
10: Не могу.
8: Как не могу? Ну, у тебя вообще дети...
10: Ну, они не ходят в школу.
8: А ну, когда пойдут, ты сможешь приходить.
10: Ну, это сколько ждать еще?
8: Или нет, просить детей тебе принести. Подожди, просить детей принести домой. Я придумал схему. Работает.
9: Но не пустят в школы, потому что там система безопасности. Теперь родителей не пускают без заявки.
10: А, даже родители детей не пускают?
9: Да.
11: Пришел проверить, какой едой питаются мои дети в школьной столовой. ТЧК.
9: Нужно сделать заявку, чтобы пустили, и тогда проверишь. Вот и все.
11: Ну вот, заявку для проверки. А мы вернемся после рекламы и новостей на Радио Спутник.
10: Пока
11: не переключайтесь.
10: Пиццу поищем, давайте, где она продается.

0: Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
2: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские бойцы уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ в Шосткинском районе Сумской области. Объект располагался в районе населенного пункта Эсмани. Уничтожены военнослужащие 143-й отдельной механизированной бригады и 27-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В Сумской области действует российская группировка войск «Север». Только за эту ночь противник потерял в зоне ее ответственности 64 военнослужащих, самоходку «Богдан», 10 пунктов управления дронами и один опорник. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и других районах. По данным Министерства цифровой трансформации, в столице и большинстве областей действует воздушная тревога. Пользователи соцсетей пишут о сильном пожаре в Подольском районе Киева, где горят складские помещения. Также удары наносились по Дарницкому району столицы и Жулянам. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге. Российский транспортный самолет Ан-124, удерживаемый в Торонто с 2022 года, должен быть возвращен. В случае его конфискации Москва сохраняет за собой право на ответные меры, заявил посол России в Канаде Олег Степанов. По его словам, компания-владелец продолжает добиваться возвращения воздушного судна. Говоря о возможных планах Канады по конфискации российских активов, дипломат призвал политиков в Оттаве задуматься над правовыми, инвестиционными и репутационными последствиями от подобного нормотворчества. На госуслугах уже в этом году появится зеленая кнопка, которая позволит пользователям снимать заморозку онлайн-операции, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ранее он сообщил, что на портале скоро заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. В конце июня президент Владимир Путин подписал закон, который вводит меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе и тревожную кнопку на госуслугах, самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины. Это была товарищеская встреча с командой Бенина. Она прошла в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. Игра стала для Месси 208-й в составе национальной команды. Он отметился голом и провел две результативные передачи. После матча состоялась торжественная церемония, посвященная Месси, и концерт. На поле были растянуты баннеры с надписью «Капитан навечно». Месси выступил с обращением к болельщикам и вместе с детьми и супругой делал по арене круг почета. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM. Экспрессо.
7: Доброе утро, друзья! Экспрессо на радио «Спутник» в студии Игорь Пименов, Никита Лиховецкий и наш дорогой Константин Придыбайло, который присоединяется к нам из, как мы уже выяснили, солнечного Минска.
8: Всем доброе утро, да.
7: К новостям еще одна интересная новость. Меня, как все-таки человека, который следит за европейской политикой, да, есть у меня такое интересное хобби, заинтересовало то, что Еврокомиссия предложила отменить право вето стран Евросоюза в решениях по санкциям. Инициативу представила еврокомиссар по расширению Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге. К чему это? Вообще в Евросоюзе действует такое достаточно вменяемое правило, что так как это объединение государств, у стран есть право вето. Если одна страна с каким-то глобальным решением не согласна, она может его остановить. Например, когда в Венгрии, собственно, лидером был Виктор Орбан, он многие, ну, откровенно вредные для Венгрии решения, которые в том числе заключались в серьезных санкционной политике в отношении России, ну, потому что у Венгрии торговые отношения с нами, они наши энергоресурсы покупают, да, Венгрия накладывала вето на эти решения, пока не добивалась каких-то вменяемых для себя условий. Вот Евросоюз пытается добиться реформирования этого правила и фактически изменить один из главных принципов, на котором строится этот самый Евросоюз, потому что изначально, когда страны объединялись в эту организацию, право вето было ключевым. То есть, что вы, представляете, вы можете заблокировать любое решение, потому что, ну, если оно противоречит вашим национальным интересам.
9: Теперь большинством будет.
7: Ну вот да, Брюссель пытается перетянуть на себя вот это одеяло, потому что понятно, что за годы существования Евросоюза брюссельская бюрократия очень сильно обросла людьми. То есть если раньше Евросоюз вообще начинался с экономических объединений, да, то есть союз угля и стали, вот, потом там вот этот единый внутренний рынок, свобода Евросоюза, то есть концепция именно для объединения небольших государств, да, для каких-то там Бельгии, Нидерланды, Люксембург, например, да, это безусловно очень выгодное объединение, потому что они сами по себе достаточно маленькие, но именно в формате такого объединения, ну, действительно, экономически целесообразнее им двигаться, да?
9: Бенилюкс.
7: Да, Бенилюкс. Вот. Но при этом даже у самого маленького члена ЕС есть вот это вот право вето. Сейчас те принципы, на которых Евросоюз создавался, а это именно принципы свободного объединения, они вот пытаются быть уничтоженными именно бюрократией, потому что такой вот огромный аппарат, а за годы существования ЕС вот этот брюссельский аппарат разросся до каких-то неимоверных размеров, там комиссии, подкомитеты, все это сжирает какие-то огромные бюджеты европейских налогоплательщиков, и европейцы начинают задаваться вопросом, зачем вообще кормить эту машину, потому что она делает непонятно что. То есть всякие комитеты по комитетам, заседания, которые выдают какие-то рекомендации, которые куда-то ложатся и никому вообще на самом деле сильно не нужны.
9: Ну, у них вообще важные задачи и дела, между прочим. Они 22-й пакет санкций собирают.
7: Ну, знаешь, кроме 22-го пакета санкций, там, что тоже, кстати, не сильно выгодно, там большая часть в Европе. Вот, там просто происходят какие-то абсолютно бессмысленнейшие заседания комитета и обсуждения, и именно для того, чтобы вес вот этой бюрократической машины усилить, они пытаются уменьшить влияние именно национальных правительств и государств. Вот. Константин, слушайте, вы что думаете?
8: Ну, я здесь из Минска могу сказать, Евросоюз должен быть разрушен. А разрушен он может быть одной простой темой. Это народ. Знаете, мало кто знает, что в Беларуси есть безвиз. Безвиз для граждан Евросоюза. И находясь в Минске, я могу посмотреть даже по номерам автомобилей, которые здесь там стоят у популярных там торговых центров, кафе, ресторанов и так далее, то сюда приезжают европейцы, которые своими глазами видят, как живет вот эта кровавая диктатура, которую, между прочим, здесь насаждает Российская Федерация. Вот, поэтому мне кажется, вот честно говоря, когда закончится специальная военная операция, когда мы немножко выдохнем от опасности разного рода диверсантов, нужно в России сделать безвиз. Вот когда мы сделаем безвиз, и приедут к нам пиндосы вот эти вот.
9: Они сейчас захотели приехать после этой фразы.
8: Да, да, да. Пиндосы пусть едут. Французы картавые, пшеки, лабусы. Вот эти
9: лягушатники,
8: все,
9: как... макаронники. Всех
8: да,
9: давай.
8: Макаронников забыл, да, кстати. Макаронники. Пусть вот они приезжают к нам в Россию и смотрят, какая Россия великая и, самое главное, счастливая страна. И вот они будут завидовать, потому что, ну, смотрите, что происходит во Франции. Школьники, им нет даже там 17-16 лет, они вышли на протесты. Почему? Они
9: потому
8: хотят
9: что домашку
8: учиться.
9: Задали.
7: И причем, Кость, я смотрел эти видео. Я смотрел это видео, там вот протестующие школьники в большинстве своем почему-то не похожи на мое представление о среднестатистическом французе.
9: А, я думал, на школьников нет. Не похоже.
8: Вы не в ту сторону сейчас копаете.
9: Просто у них пицца не такая вкусная в школе.
8: Кстати, рецепт школьной пиццы, мне кажется, стоит, если выставить на аукцион, будет стоить миллионы каких-то рублей. Но вы посмотрите, как у них там все загибается. Вот, поэтому мы, когда закончится СВО, мы открываем границы. Пусть приезжают, пусть... Представьте себе лицо французского школьника, который попробует нашу школьную пиццу.
7: Ты знаешь,
9: это
7: мини-скузи
9: будет у него просто.
7: Я хочу просто представить человека, который годами получал вот этот информационный поток европейской пропаганды, которому рассказывали вот действительно про кровавый режим, что вообще ужас, северный Мордор. Вот. И человек приедет, знаешь, в какую-нибудь там новогоднюю Москву или в Петербург летом.
9: Такой, где и... медведи, где балалайки?
7: Да, где же ваши медведи, балалайки и атомные электростанции?
9: Какие ваши доказательства?
7: Вот. Но действительно, очень правильно, что мы должны быть открытыми, и когда вот эта опасность диверсии, надеюсь, уйдет, да, показывать миру, что такое настоящая Россия, да, потому что действительно время от времени мы же показываем им лицо России, то есть это когда балет Дягилева, например, ездил, да, и Европа увидела, что ого, то есть это глубина русской культуры.
9: Слушай, я не знаю всех нюансов, как иностранцы получают визу, но я встречал на территории России европейцев, в частности, они все были в восторге. Например, я лично вот соприкасался, приезжал, это 2012 год, к нам в Ростов Джованни Папотто из Италии, это режиссер из «Ла Скалы». Он по Ростовской области с нами поездил, он был в восторге, ему очень понравились люди, ему очень понравилась кухня, Он со студентами вот поработал.
8: Он в Ростове ездил?
9: Да, да, да, да.
8: Мы на базе. Конечно, как ему могут не понравиться ростовские раки?
9: Ростовские девушки. Все понравилось человеку. Ну, он уехал, сказал, я еще вернусь. Вот. Так что я его жду.
7: Ну, значит, ждем.
9: Джованни.
7: Ну, вот. В России вообще очень много интересных регионов. Ростовская область, конечно, в сердечке.
9: Да. Вот вообще в каждом регионе есть что посмотреть и что попробовать. 100%.
7: Да.
8: А вы знаете, что вообще даже вот новость, которая вчера облетела некоторые паблики, оказывается, пиндосы переводят наши мемы. Вы видели это? Что да. В 2008 году появился мем, вот где парень говорил, это очень плохая музыка, я не буду танцевать. Его перевели на английский язык при помощи субтитров, и он вчера опять завирусился.
9: Ну, это... Вообще, мне кажется, если они все наши мемы переведут, они просто в волшебный мир какой-то попадут. Там же надо очень много вот понимать контекст нашего. Мне кажется, они не понимают до конца, что было с этим чуваком.
8: И в этом смешнее, мне кажется, что они вообще не понимают, в чем контекст половины наших мемов. Ну, как пиндосу объяснить? Да нет, не знаю.
9: Я хочу, чтобы им перевели вот эту бабушку, которая без пяти минут три пятого, пол седьмого, вот это вот, где там куча цифр, да. Просто хаотичных.
8: Ну вот как это перевести? Они не понимают, они просто потерянные люди в этом мире.
7: Они не знают, что такое рекламное лицо мази календула. Я, кстати, про перевод...
9: Ну, ты вспомнил, конечно.
7: Мой любимый мем, между прочим. Я тут вспомнил новость про переводы. В работе лауреата Нобелевской премии нашли советский след, между прочим. Идею подлинного нейтринного телескопа, за который в этом году бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальсен получил Нобелевку, придумал советский ученый Моисей Марков, заявил сотрудник Российской академии наук. Вот, так что не только мемы переводят, но и находят старые советские исследования.
9: Как-то тепло имя Моисей произнес, я прям это заметил.
7: Да, с большой любовью.
9: Приятно за своих, да?
8: Так и он вернулся из Израиля, что ты хочешь от него. Слушайте, тут Дональд Трамп, наш ньюсмейкер ночной, заявил, что принимает каждый день монструозную, беру в кавычки, полную дозу аспирина. Представьте себе, что сказал Трамп. Я принимаю аспирин каждый день. Не знаю, работает он, но психологически мне он нужен. Думаю, говорит Трамп, он чертовски разжижает кровь. Не знаю, работает или нет, но я принимаю его очень давно. И так далее. Вот как вы относитесь к тому, что Трамп сидит на аспирине?
9: Это из разряда... Я таблетки пью. А что за таблетки? Не знаю, но вкусные. Поэтому и пью. Ну, Трамп, конечно, да.
7: Мне понравилась вот часть, не знаю, работает ли он, но психологически он мне нужен.
9: По наитию принимаю, кажется, так правильно.
7: Дорогие друзья, пожалуйста, так никогда не делайте и принимайте лекарства только после консультации с врачами. Потому что, возможно, Дональду Фредовичу ему его помощники дают вместо аспирина аскорбинки, вот, чтобы не травмировать дедушку.
9: Либо Трамп — это жертва ChatGPT.
7: Ой, вот это, кстати, то, где не надо применять искусственный интеллект. Да. И, кстати, я ярый сторонник того, чтобы когда ты в ChatGPT вгоняешь какие-то или в другие нейросети любые медицинские запросы, он тебе первым писал огромным капслоком, типа, иди к врачу, потому что...
8: Нет, он так не скажет.
7: Вот это большая проблема, потому что безопасность, главное, пользователя. А то яишко что-нибудь выдаст, человек что-нибудь примет, и все. А потом скорая может и не доехать, смотря что посоветует. Это очень опасная история.
8: Ну, яишко выдавало на фотографию грибов разных, что их все можно есть. Ну, например, мухоморы тоже можно есть один раз.
7: Вообще много чего можно съесть один раз, и все.
9: Вот. Ну вот, надо, чтобы в школе на разговорах о важном первым делом проговорили. Не верьте всему, что пишет нейросеть.
7: Ну, кстати, не на разговорах о важном, а в курсе ОБЖ.
9: И там пусть повторят, чтобы закрепилась информация.
8: А мне кажется, можно не только в курсе ОБЖ, можно и на математике, на русском, на всех предметах говорить. Искусственный интеллект на данный момент, вот я скажу крамольную мысль, ставит свою главную задачу – обмануть человечество и захватить мир.
7: Костя, это опять мы возвращаемся к тому, что ты побаиваешься, что пылесос захватит твою квартиру.
8: Конечно, он и так захватил. Друзья,
7: согласитесь, а где сейчас Константин?
9: Да, Костя в Минске, а пылесос-то дома?
8: Не, смотрите, кто имеет робот-пылесос? Вы знаете, например, у вас робот-пылесос включается, допустим, в среду в 9 утра, как у меня. Когда вы выходите из дома, что вы делаете? Вы готовите все, чтобы робот-пылесос работал. То есть вы убираете там ковры, как-то сворачиваете, вы убираете какие-то вещи с пола, которые он может либо как-то там засосать, замотать, либо еще что-то. Вы и так рабы роботов-пылесосов.
7: Ну, интересная концепция рабства, конечно, что ты помогаешь роботу, который за тебя убирается. Ну, не думаю, что это рабство. Но про захват квартиры, может быть, уже случилось.
9: Не знаю, мне нравится самому пылесосить. Как-то... Я, может, старая вера в этом плане.
7: Робот-пылесос... Понимаешь, у меня пороги между комнатами. И мне либо робот-пылесос ставить и переносить его из комнаты в комнату,
9: либо,
7: да?
9: Либо сносить пороги.
7: Нет, ну, сносить пороги — это сложное конструкторское решение.
9: Либо менять квартиру.
7: Вот. Либо пылесосить самому. Поэтому пока я сам пылесошу.
9: Да ну как-то приятнее. Вы же помните этот Вовка в 39-м царстве? Что он там вначале попал к царю. Царь сам все делает, сам забор красит. Он говорит, а мне нравится. Только никому не рассказывай.
7: Ну а почему бы и нет?
8: И так сойдет. Тоже говорил Вовка в 39-м царстве. Тут новость. Девушка встретила Тома Круза. Того самого Тома Круза, который выполняет невыполнимые миссии. И они поговорили о России. Оказывается, Том Круз был в России в 1987 году. Потом
7: то есть
8: Том
7: он
8: Круз
7: еще в Советском
8: сказал...
7: Союзе был?
8: Да. Потом он сказал, я еще был в России в нулевые, выполнил невыполнимую миссию, и в целом мне Россия нравится, сказал Том Круз.
9: Да, вообще очень теплое интервью я посмотрел.
7: Его уже за это отменили?
9: Где?
8: Пока нет.
7: На Западе. Ну, там, типа, как только кто-то теплое что-то говорит о России, там набегает толпа левых активистов, начинает биться в истерике и пытаться отменить звезду.
8: Нет, ну, пока Том Круз... Слушай, ну, он уже дедушка кино. Ну, как отменять Тома Круза? Ему уже много лет. Он уже заслуженный, перезаслуженный. И это тоже работает в Голливуде.
7: Ну... Будем надеяться, потому что интервью действительно здравое.
9: Вообще очень приятно, когда люди были в России, они что-то теплое говорят, не переобуваясь там под повестку.
8: Повесточку.
9: По нему прям было видно, что, ну, правда, хороший дядька, он с приятными воспоминаниями.
7: Приятный человек.
8: Там нашего Юру Борисова на «Оскар» номинировать собрались. Как вы вообще относитесь к тому, что наших актеров номинируют на эту богомерзкую статуэтку?
7: Да почему богомерзкая? Ну, если наш актер выиграет «Оскар», будет хорошо.
8: А я считаю, нет, это мягкая сила. Они говорят, Россия, подожди, вот дадим вам «Оскар». Это каргокульт.
7: Ну, слушай, Михалков же «Оскар» взял? Взял.
8: Ну да. Ну, мне кажется, он не любит его.
7: Ну, в моменте, ну, я смотрю просто видео, как он выходит, в моменте любил в целом. Вот, и мой любимый самый фильм итальянский «La vita è bella», «Жизнь прекрасна», вот, Роберто Бенини.
9: 94-го года.
7: Да, ты тоже взял «Оскар». Вот, это значимая премия.
9: Так и «Москва слезам не верит».
7: Вот, и многие действительно культовые фильмы, актеры получали эту премию. Если наш Юра Борисов будет ей отмечен, ну, мы за него порадуем. Ну, я лично за него буду рад. Потому что это все равно наш актер, который все равно где-то на глобальной сцене. И знаешь, это может быть нашей мягкой силой, а не их мягкой силой.
9: Это Овечкин киноиндустрии.
7: Ну да, если наш человек выходит на сцену, и он не скрывает, что он русский, он не притворяется там, знаешь, вот этим хорошим русским, который говорит, все, я с Россией не связан. А это человек, связанный с Россией, открыто продолжающий быть частью российского общества, российского культурного кода, и он получает глобальную премию.

0: системе?
1: Не факт. Ну, давайте спросим наших слушателей. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Звоните и расскажите. Например, Юра Борисов – это типа наша мягкая сила. Нет ничего круче Оскара. И вообще, как бы нас там вот эти все американцы не убивали, назовем прямым текстом. Как бы они там не поддерживали тех, кто нас убивает. Но Оскар, давайте преклонимся перед Оскаром.
2: Да зачем преклоняться? Просто есть несколько глобальных кинопремий. Это там Венецианский кинофестиваль, Пальмовая Канны, Оскар. Да, что еще? Вот, что еще вот из головы можно назвать, что на весь мир гремит? Венеция, Канны, Оскар.
1: Бриллиантовая бабочка Никиты Михалкова. У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро, вы в эфире.
3: Доброе утро, Андрей, Нижний Новгород. Я считаю, что вы немножечко, господа, слишком перечитали про Дональда Фредовича и политизируете все подряд. Оскар – это награда за твои заслуги в искусстве и больше ничего. И никакой политики там нет, поверьте мне. Если там есть какая-то внутриклановая борьба внутри киноиндустрии, да, но политики это отношение не имеет. Все, спасибо.
1: Принято.
2: Спасибо. Спасибо. Мнение.
1: Ну, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Звоните, ждем ваших мнений.
0: Я думаю, все-таки там есть место политики какое-то, но это точно вменяемая награда, которую, если Юра Борисов заберет, то наоборот, что, везде об этом напишут, снова вот русские молодцы.
2: Ну да. Понимаете, здесь еще можно добавить, что таким путем отказа от участия в чем-то, да, можно и подумать, а зачем нам возвращаться на спортивную глобальную арену, да? То есть Олимпиада что, не политизирована? У нас есть звонок, сейчас я быстро говорю. Или футбол, да? Но если нас вернут в глобальный футбол, будет хорошо. Доброе утро, звоночек.
4: Да, доброе утро, ребят, Михаил, Нижний Новгород. Для 90% населения России Оскар – это, ну, как бы самая главная награда в киноиндустрии. И то, что он сейчас скатился к, ну, там, каким-то непотребным фильмом для нашего зрителя, возможно, а это очень мало людей просто отслеживает. И поэтому я согласен с Игорем о том, что все-таки это награда, которую оценят все. И поэтому, если наш там какой-то актер или режиссер получает такую награду, это очень круто для страны, и общая гордость возникнет у 90% населения, которые считают «Оскар» главной наградой киноиндустрии.
1: Спасибо, согласен, большое, Михаил.
0: Да, и Юру Борисова нашим слонярам считают. В принципе,
2: да.
0: Поэтому тоже что за него не порадоваться.
2: А он ничего не делал, чтобы мы не считали его нашим слонярой. Понимаешь, никаких вот этих заявлений, никаких попыток отказаться от
0: нас. Это просто скромный парень, хороший.
2: Да.
1: Это нормальный лысый мужик, ну вот наш, как говорится. Я считаю, что нет. Это элемент карго-культа. Почему мы нашу театральную премию «Ника», почему мы нашу Михалковскую премию «Бриллиантовая бабочка», а почему мы наши премии там другие не считаем таким образом, как какой-то мужик с мечом, и это назвали его «Оскар». Мы считаем, что это лучшая награда в мире. Нет, ни черта подобного. Считаю, это карго-культ.
0: Ну, место маркетингу тоже здесь есть. В свое время раскрутили.
2: Кость, а где отличие между, ну вот, различие между карго-культом и реально какой-то известной популярной вещью?
1: Да, здесь же грань. Потом расскажу, а у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Константин, меня Иван зовут. Я из Петербурга. Как вы относитесь к Хиту Леджеру? Вот он получил Оскар.
0: Костя, именно тебе вопрос, пожалуйста.
1: Хит Леджер умер и умер, как говорится, о мертвых либо хорошо, либо никак.
5: Но он посмертно получил Оскар.
1: Да, к сожалению.
5: Да. Как вы относитесь к этому фильму?
1: Хороший актер. Это американская премия. Это премия американская, не наша. И для американца, конечно, он молодец. И достойная премия, согласен.
5: Спасибо.
1: А все, да, спасибо большое за звонок.
2: Рубрика «Интервью с Константином Придобаева».
1: Это американская премия. Почему мы должны

0: каким-то американским кинокритикам потакать.
1: Ну, это, да, я согласен с Никитой, это как говорить, что футбол — это же английская тема, поэтому мы в него играть не будем. Ну, так получилось, что вот площадка, Оскар определяет лучший фильм.
2: Это не значит, что нам не надо развивать нашу «Золотая бабочка» называется, да?
1: Никак.
0: Бриллиантовая.
2: Бриллиантовая. Вот надо ее тоже... У нас есть еще один звонок, успеваем уже на грани. Доброе утро.
1: Тема.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро, Ирина, Санкт-Петербург. Я считаю, что надо участвовать везде и всюду, чтобы звучало слово «Россия», даже в любой номинации, в любом конкурсе. И если мы победим, это будет круто, и лишний раз мы утрем нос нашим всем врагам и завистникам. Участвуйте везде и всюду.
2: Полностью с вами согласен. Да, спасибо.
3: Да, до свидания.
0: Принято. Спасибо большое.
1: Ну, кстати, Юра Борисов везде и участвует. Он же в американских уже кинокомпаниях там мелькает.
0: Да, а последний фильм, который получил «Оскар», связанный с Россией, был «Против России». Задумайтесь, как говорится.
2: Такое тоже бывает, и мы должны контркультурно создавать и творить то, что будет про Россию, за Россию. И если актер, который в таком не участвует, куда-то номинируется...
1: Там была политика, да.
2: Вот.
1: Юра восстановит баланс добра.
2: Баланс силы. Друзья, был «Экспрессо» на радио «Спутник». Спасибо, что были с нами в студии. Никита Лиховецкий, Игорь Пименов и из Минска Константин Придыбайло. До новых встреч в эфире.
1: Пока.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
6: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
7: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Красноярске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ЛЭП повреждена в Воронежской области при атаке вражеского беспилотника. Крупный пункт дислокации ВСУ уничтожен в Сумской области. Прием по целевой квоте в российские вузы впервые выполнен на 68%. Подробности далее. В Воронежской области при атаке беспилотника повреждена линия электропередачи. Несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что всего минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами области обнаружили и уничтожили 64 беспилотника. Российские бойцы уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ в Шосткинском районе Сумской области. Объект располагался возле населенного пункта Эсмань. Уничтожены военнослужащие 143-й отдельной механизированной бригады и 27-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В Сумской области действует российская группировка войск «Север». Только за ночь противник потерял в зоне ее ответственности 64 военнослужащих, самоходную установку «Богдан», 10 пунктов управления дронами и один опорник. Прием по целевой квоте в российских вузах в этом году впервые выполнен на 68%, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он обратил внимание, что в прошлые годы объемы приема по целевой квоте не превышали 40%. При этом, по словам Афанасьева, плановые объемы квоты сократились более чем в 3 раза. Туркменистан заинтересован в развитии сотрудничества в рамках СНГ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с лидером республики и главой парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. В этом году Туркменистан председательствует в СНГ, напомнила Матвиенко. Она добавила, что на встрече с Бердымухамедовым обсуждались и двусторонние темы, а в проработке находятся крупные экономические, инвестиционные, логистические проекты, которые выгодны как для Туркменистана, так и для России, отметила Матвиенко. Российский транспортный самолет Ан-124, удерживаемый в Торонто с 2022 года, должен быть возвращен. В случае его конфискации Москва сохраняет за собой право на ответные меры, заявил посол России в Канаде Олег Степанов. По его словам, компания-владелец продолжает добиваться возвращения воздушного судна. Говоря о возможных планах Канады по конфискации российских активов, дипломат призвал политиков в Оттаве задуматься над правовыми, инвестиционными и репутационными последствиями от подобного нормотворчества. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. В телеграмме белорусский лидер отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. Лукашенко уверен, что доверительные отношения, сложившиеся у него с президентом России, позволят и впредь выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток. Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Сегодня я вещаю из Минска. Здесь состоится контртеррористический форум. Вот прямо сегодня он начнется. Но меня привлекают новости, которые приходят из Франции. По всей Франции проходят массовые протесты старшеклассников. Задержаны сотни человек. Десятки полицейских получили ранения. Там люди пострадали такими травмами, которые даже не хочется говорить в эфире. И хочется обратиться к Макрону. Остановите насилие, остановите все то, что вы там делаете со старшеклассниками, потому что они хотят учиться, они хотят учителей, они хотят непереполненные классы и так далее. Мария Владимировна подключилась к нашему эфиру. Мария Владимировна, доброе утро. Как так получается? Макрон против стремления школьников к образованию? Мария Владимировна, почему-то нет звука. Видимо, что-то пошло не так. Я вас не слышу. Но я продолжу рассказывать. Полиция против, чтобы вы подумали, несовершеннолетних, применяя слезоточивый газ, применяя светошумовые гранаты и так далее. А люди хотят учиться. Давайте попробуем еще раз со звуком. Доброе утро еще раз. Что ж такое происходит во Франции? Я не слышу. Я не слышу, и наши слушатели не слышат тоже. Давайте переподключим Марию Владимировну. А я пока расскажу, что министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отметил, цитирую, расширение масштабов движения. Осудил, кстати, эскалацию насилия возле некоторых учебных заведений. По его словам, протесты затронули 356 школ. Протесты в лицеях, где французские подростки в возрасте, внимание, от 15 до 18 лет получают последние 3 года образования, вызвали недовольство правительства. То есть, по сути, дети как-то раздражают французское правительство. Как обращают внимание наши коллеги, французские журналисты, волнения начались в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространились на другие города и по всей стране. Давайте еще раз попробуем Марию Владимировну подключить. Мария Владимировна, Макрон против школьников получается у нас там. Вот на самом деле, с точки зрения меня, как российского журналиста, мне хочется сказать, Макрон... Останови, как они против нас говорили, останови насилие. Макрон — это же дети. Макрон — это же люди, которые хотят всего лишь просто учиться и так далее. И я могу перечислять бесконечное количество каких-то таких цитат, которые они обращали в сторону России и в сторону той же Беларуси, в которой я сейчас нахожусь. Когда они говорили, что это же невинные дети. Эти дети хотят просто учиться. А им, ну, пока Мария Владимировна подключаем, могу сказать прямо, отрывают руки. Руки, которые тянутся к образованию, которые тянутся к знаниям и так далее. Ну, это такие уже достаточно злые инсинуации, но в общем и целом выглядит это таким образом. И сейчас мы Марию Владимировну переподключим, но... По данным BFM TV, по меньшей мере, 16 старших школ оказались заблокированы в разных районах Парижа. Согласно информации средств массовой информации, в число городов, которые больше всего пострадали в результате вот этих школьных протестов, вошли Париж, Бордо, Лион, Лиль и так далее по списку. И там применяют слезоточивый газ. Там применяют разного рода специальные средства и так далее. Мария Владимировна, пробуем еще раз связь. О, слышу. И наши радиослушатели тоже слышат.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Что происходит во Франции? Дети тянутся к знаниям, а Макрон бьет по рукам.
3: Константин, я пока подключалась, сбилась тут со всеми приложениями, слушала ваш, ну, в общем, скажем так...
2: Как ироничный так, пассаж.
3: Сказать. Я бы его назвала все-таки таким натужным монологом, который должен был перейти в диалог, и вот, наконец, он перешел. Константин, я могу сказать, что мне честно, вот честное слово, абсолютно все равно, что происходит там в сфере образования во Франции. Мне абсолютно все равно, как ну, про, вот, вот со всех точек зрения. И знаете почему? Это их страна, это их общество, это их традиции или разрушенные традиции, как они хотят. Что они хотят, пусть то и делают. Как они считают нужно, так они пускай и живут. Вот им так нравится, вот они такие, вот, вот они так жили и так живут, и дай бог там им еще жить так же или как-нибудь по-другому. Они сами решат. В этой всей ситуации я даже погружаться не хочу. Я ничего не хочу читать на этот счет. Потом факультативно, там, может быть, для себя, для общего развития, я загляну в суть проблемы. Но честно хочу сказать, меня интересует совсем не это. Как в любом обществе, как в любой суверенной стране, они имеют право делать в образовательной системе, ну, естественно, не выходя за рамки, так сказать, тех своих обязательств, которые на себя приняли и, так сказать, в рамках закона, хотя они эти законы переписывают постоянно, неважно, но они могут вот проводить там эксперименты или, наоборот, возвращаться к каким-то там основам, все равно. Вот единственное, единственное, что меня действительно тревожит в этой связи, это молчание Елисейского дворца в отношении действий полиции, которые, ну, я думаю, эти кадры вчера видели все. Все, кто следит за политической международной повесткой. Так вот, которая, эта самая французская полиция, кроме как слова «трамбовала», я могу использовать только слово «месила» своих собственных же детей, почем зря. Почему у меня этот вопрос? Не потому, что мне есть дело до их каких-то социально-морально-нравственных там дел, связанных с регулированием собственной жизни. Не поэтому, а потому что им все время есть дело до нас. Что бы у нас ни происходило, и не только у нас, и в других странах тоже, только тех странах, которые они вот так как-то болезненно причисляют кому угодно, только не к, так сказать, сообществу, как они говорят, цивилизованных. Каждый раз, когда проходят акции, неважно, митинги, протесты, которые их вообще никаким образом не должны касаться в нашей стране, в других странах. Кстати говоря, теперь уже они влезают в разные общественные наши мероприятия, не имея на это никаких вообще ни прав, ни полномочий, не понять это невозможно. Но вот у меня вопрос. Вот у них проходит в центре Западной Европы ну просто ледовое побоище полиции, как они любят подчеркивать, с безоружными, а тут нужно подчеркнуть двумя красными, пожирнее линиями, безоружными детьми. Там не только дети, там есть вполне себе и взрослые люди, и так, знаете, дети тоже, конечно, мы понимаем, что подростки – это ребята уже, которые во многом сформированные, физически развитые, возможно, даже физически превосходят по силе, по энергетике людей старшего поколения. Но они подпадают под категорию так называемой озабоченности Елисейского дворца, которую они...
2: Мария Владимировна, позволю себе перебить. Так как я нахожусь в Минске, я процитирую Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Они выпустили релиз несколько дней назад, и в конце они заявили: «Призываем французские власти, я подписываюсь под каждым словом, незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы и далее перейти к цивилизованному диалогу с учащимися». То, я так понимаю, МИД Беларуси взял Ctrl-C, Ctrl-V и вставил то, что они говорят про нас, какие-то наши какие-то события.
3: Я думаю, что при всей моей любви к МИДу Беларуси, они поступили еще проще. Это не Ctrl-V, Ctrl-C, это копи-пейст. Вот, просто полностью скопировали заявления западников и просто туда, мне кажется, ничего даже не добавляли. Просто написали о, так сказать, как знаете, о нелегитимных, незаконных, жестоких подавлениях митингов несовершеннолетних во Франции. Но самое-то главное, где это заявление Елисейского дворца? Вот просто мне интересно. Но так же не бывает. Второй момент, который меня заинтересовал, а где Кая Каллас? Вот кто-нибудь ее может разбудить, ткнуть там палкой, может быть, знаете, там позвонить в звоночек, не знаю, как она рефлексирует. А может быть, просто сказать на ухо слово «Россия». Может быть, она на это как-то возбуждается.
2: Вздрогнет,
3: да. А, и где они, так сказать, в своем Брюсселе, в этих своих пассе, где они все? Вот это их звездный час. Вот все сошлось, наконец, как они любят. У них. Я хочу услышать хотя бы один раз, когда нет других, с их точки зрения, мотивов, кроме как, или вариантов, кроме как не сделать заявление, вот один лишь раз какое-нибудь настоящее заявление или такое приближающееся к настоящему заявленица про то, как нельзя мирных, безоружных, я бы прямо сказала, даже детей, школьников, студентов, вот так кантовать. Я, наверное, не должна была какие-то другие использовать выражения, да, задерживать, арестовывать, но, к сожалению, не могу, потому что то, что вчера и там в эти дни мы видели, это не поддается описанию традиционной политологической или там юридической лексикой. Это не задержание, вы понимаете? Это не задержание, ну, правда, ну, Кость, ну, вот извините. Это, ну, это просто побоище. Это натуральное побоище. И причем они же должны понимать, они же понимают, что это действительно вот то, что они же сами формулируют, как они же дети, да? Ну, это выражение Зеленского. Но это прям вот их, так сказать, это квинтэссенция цветущего сада. И что? А ничего. И теперь то, о чем я, кстати говоря, вот думала все это время, что ведь все их заявления, они были бы, ну, вот в отношении нашей страны, других стран, они все бы были абсолютно, ну, как бы лицемерно непроходными, то есть они не вызывали бы никаких эмоций, то есть они не доходили бы до, так сказать, населения той или иной страны, если бы, и вот тут барабанная дробь, не внутренние их агенты влияния, которые вот эти вибрации, которые раздавал Брюссель, не транслировали, ретранслировали бы на внутреннюю аудиторию. Все было бы бесполезно. То есть выходили бы какие-нибудь там эти брюссельские чиновники, что там бы говорили, чирикали, и, в общем, ну, как бы даже к сведению бы никто особо не принимал. Но все это разгонялось на внутреннюю аудиторию исключительно благодаря, и слово «благодаря», думаю, что в данном случае имеет очень мощную материальную основу, потому что их действительно благодарили и отблагодарили потом вот этим самым агентам влияния. Это я их так называю, но на самом деле мы сейчас увидели, какие у них чудесные есть статусы в соцсетях. Инагенты, экстремисты и так далее, и так далее. Вот они и выполняли эту самую роль проводников голосов Брюсселя и там дальше западных других столиц. И вот посмотрите, теперь третий аспект, на который мне интересно обратить внимание. Как они все по команде включили белый шум, как это, дали тишину в тот момент, когда в их столице, а многие из них, так сказать, обитают сейчас в Париже, в их столице случилось ровно то, что для них составляло основу гражданской позиции. Именно так. Что значит основа гражданской позиции в данном случае? Что для меня гражданская позиция? Для меня гражданская позиция, если ты занимаешься какой-то работой профильно, профессиональной, неважно, любую профессию ставьте, но ты неравнодушен к вопросам, социальным вопросам, которые касаются всего общества. То есть ты хочешь народ, то есть ты не профессиональный правозащитник, а вот у тебя есть своя работа, своя стезя, но ты понимаешь, что либо у тебя сил хватает на что-то большее, или совесть тебе не дает жить спокойно, если ты не вовлечен в решение общих, вот всем обществом насущных проблем. Ты занимаешься ими, начиная от пресловутой лампочки в подъезде, ну и дальше, куда тебя уже эта самая очень сложная кривая выведет. Вот что для меня такое гражданская позиция. То есть практически конкретные вещи, дела, задачи, помощь и так далее с конструктивной, созидательной составляющей. Они видели и нам всем рассказывали, что гражданская позиция, она как бы... Это очень важно, кстати, Кость, что она как бы не для всех.
2: А я вас перебил, Мария Владимировна. Они нам не рассказывали, они нас учили.
3: Они учили, 100%. Согласна, абсолютно. Они учили нас, что, во-первых, гражданская позиция, она не для всех, она только для избранных. То есть они, с одной стороны, отучали нас от того, что, так сказать, гражданская позиция – это не сакральные хождения с какими-то там белыми полотнищами там по центру города, тогда, когда позовут, а что это ежедневное состояние созидания на благо. А с другой стороны, они говорили о том, что гражданская позиция – это вот только шумим, братец, шумим в таком деструктивном ключе. И, собственно говоря, вот вы, наверное, каждого из них вспомните, вот портрет просто как бы с натуры, в полный рост. У меня вопрос. Они же не перестали занимать активную гражданскую позицию. Почему? Потому что они же сами о себе говорили как об избранных в этом смысле, что это как бы их вот как бы судьба, реноме, профиль и так далее. Вот они сейчас в центре Франции сидят. Кто-то в центре Мадрида, рядом с центром Франции, там просто недалеко. Да? Кто где? Кто в Лиссабоне, кто в Берлине? Ну, то есть рядышком. Кто заехал, так сказать, на час в Париж по делам? У меня вопрос. Они со своей гражданской позиции почему так громко молчат? Так неприлично громко молчат. Если кто-то скажет, что они не граждане этой страны, нет, многие граждане, а многие получили виды на жительство именно, это тоже очень смешно, как бонус, как грант, как награду за их, та-да-да-дам, гражданскую позицию. Так что же ее не применить-то сейчас, эту гражданскую позицию? Что же не посвятить стримы многочасовые, как они это любили делать? Что же не выйти, не поддержать? А я прям вижу, как этим самым французским школьникам необходимо сейчас подкрепление в виде хорошего, горячего питания, чая, печенек, булочек. Где они все? Почему нет? Где американское посольство, в конце концов? Почему те, кто считал необходимым изнутри протестного движения, руководя им, хотя не имея на это никакого права, потому что это протестное движение в других странах, приезжали специально с дипломатическими паспортами отовсюду, изо всех уголков мира. А сейчас я, кстати, хочу сказать, многие из Госдепартамента даже и не заняты. Их попросили оттуда. Или они сами ушли, или они готовятся к новому марш-броску. То есть абсолютно свободны сейчас. Билет стоит, ну, не так и дорого из Вашингтона, Нью-Йорка. И вот эта вся ультралиберальная тусовка, которая таскалась по протестам и по митингам в разных точках мира, вполне бы могла сейчас подтянуться в Париж для того, чтобы из пакета пораздавать. И поналивать вот этот чеферек, который они обычно всем готовит. Вопрос на засыпку. А почему нет? Вместе с Елисейским дворцом, который бы все это поддержал, который бы призвал, они могли бы вполне себе, так сказать, проявить все свои лучшие качества. И наши бы отъехавшие, имея такой колоссальный опыт, вполне могли бы озвучить все то, что они озвучивали вот на протяжении многих лет. Где все? Где все?
2: Ну, знаете, но... Мария Владимировна, я точно так же смотрю на это, что если бы, не дай бог, похожее происходило где-то на нашем горизонте, там, вот я в Минске нахожусь сейчас, в Москве, прилетели бы, все иноагенты об этом бы говорили, а молчат. А почему? Видно жительство во Франции, например, у них. Макрон молодец должен быть.
3: Ну, это же классика. Это же то же самое, о чем мы говорим регулярно, да, в контексте других международных событий. Когда, ну, это же действительно, это же...
2: Прервалась связь у нас с Марией Владимировной.
3: Люди реально писали статусы, да, которые закрепляли у себя на страницах в социальных сетях, что, так сказать, находиться в эпицентре боевых действий в мирное время 21 века они не могут. И при этом уезжали в страны, еще раз говорю, не то что конфликтного потенциала, а не прекращающихся конфликтов. Да? И когда эти конфликты обострялись, не находили вообще ни одних слов и забывали про то, что, оказывается, можно менять аватары, которые они меняли всю жизнь, просто каждый день. Ну, вот это единственное, что меня интересует. Меня это интересует по абсолютно объективным причинам. Вы можете просто засекать. Вот вы можете прям поставить себе напоминание, будильник или как угодно зафиксировать, что это не смена парадигмы западного мира, который вдруг понял, что, наверное, лучше решать проблемы, а не заниматься вот этим громогласным, совершенно ненужным, бездумным, уже очень глупо выглядящим каким-то обзывательством или призывательством, не призывами, призывательствами, да, политического толка. Ничего подобного. Вот дайте буквально вот сколько пройдет время, может быть, день, может быть, неделя, может быть, месяц.
2: И когда у нас сейчас как раз будет время, на новости и рекламу уходит радио «Спутник», поставим будильник. Мария Владимировна вернется.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Было использовано высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, поражены также предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, на которых производили крылатые ракеты «Фламинго» и ударные дроны. Минобороны России опубликовала кадры поражения геранями сухогруза и хранилища ГСМ в порту Черноморска. В Воронежской области при атаке вражеского беспилотника повреждена линия электропередачи. Несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что всего минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами региона обнаружили и уничтожили 64 беспилотника. Госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это безусловный бестселлер в мире боевой авиации. В войсках самолет ценят за универсальность, серьезное вооружение и высокие летно-технические характеристики, отметили в госкорпорации. Истребитель-бомбардировщик предназначен для поражения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном расстоянии от аэродрома базирования. В «Ростехе» добавили, что новые партии Су-34 уже находятся в производстве. В больнице скончался один из конвоиров, пострадавших при нападении в поезде в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. Инцидент с нападением на работников уголовно-исполнительной системы произошел 2 октября. Один правоохранитель погиб на месте. В медучреждение были доставлены 4 пострадавших. 2 из них находились в тяжелом состоянии. Группу детей, которая застряла на Диксоне, планируют отправить домой 7 октября, сообщили РИА Новости в администрации Таймырского, Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края. Там добавили, что несовершеннолетние обеспечены питанием, школьников осмотрели врачи, все дети здоровы. Группа из 30 детей должна была отправиться на экскурсию на корабле по маршруту Диксон-Дудинка, но из-за угрозы шторма поездку отменили, ребята также не смогли вылететь назад из-за непогоды. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
3: Программа Марии Захаровой возвращается в эфир «Радио Спутник». Мария Владимировна, ну, бог с ним, с этими школьниками. Во Франции тема, которую обсуждали все на этой неделе.
4: Кость, я еще раз хочу сказать, а мы ее и не обсуждали. Школьники во Франции — это школьники во Франции.
3: Это как их личное дело, да.
4: Это абсолютно дело их личное, их родителей, их властей, их депутатов муниципальных, там, законодательных собраний. Мы это вообще не обсуждали. Мы обсуждали отсутствие реакции властей Франции и официальных ЕСовских институтов, которые обычно включаются на полную, тогда,
3: я бы сказал, не включаешь, а возбуждаются. Вот даже такое слово.
4: Возбуждаются, да, да. Приходят в экстаз, когда подобные вещи происходят за рубежом, в странах своего неведения. Вот есть страны видения, да, это неведение. А здесь полная тишина. Когда свое, тогда, как говорится, ну, давайте к следующей теме.
3: Бревна не замечаем, как говорят в русской пословице. Тему, которую обсуждали все. Fly Dubai и то, что произошло в небе внутри этого самолета. Мария Владимировна, ну не могу не спросить. Кино абсолютно страшное, голливудское и не голливудское. Реальное кино. Вот на ваш взгляд, что это было?
4: Во-первых, так как вы абсолютно правы, весь мир наблюдал, ну, так получилось, что все началось с сообщений, которые шли, потом опровергались, какие-то подтверждались, и, по сути, вся эта драма, я помню очень хорошо, она действительно была многочасовой, и, ну, не было людей, которые бы, наверное, не, за этим не следили, пытаясь понять. Самое главное, что все живы. С этим хочется всех поздравить и пожелать скорейшего выздоровления пилоту, который получил ранение. Это раз. Вот здесь, мне кажется, все в этом едины. А второе, учитывая, что возбуждено уголовное дело, насколько я понимаю, ведет его эмиратская сторона, нужно дождаться хода и итогов расследования, промежуточных, официальных, тех, о которых будут сообщать. И, исходя из этого, уже и делать выводы, а что же там произошло. Вот мне кажется так, потому что всегда есть, так сказать, желание, всегда есть большое количество различного рода, я бы сказала, мебельной принадлежности аналитиков, и не хочется ему подобляться. Есть вещи, которые очевидны, которые мы с вами действительно можем сейчас оценить, а лучше всего даже выразить нашу такую общую радость, что все, что там происходило, закончилось. Слава Богу, благополучно. Еще раз, конечно, я прекрасно понимаю, насколько тяжелые вот эти ранения, которые получил пилот. И ему, еще раз повторю, скорейшего выздоровления. А все остальное — это дело следствия.
3: А, знаете, вот чисто по-журналистски хочу спросить. Первая новость, которая произошла, что конфликт был между российским и украинским пилотом, знаете, откуда взялась? Из шутки в чате израильских журналистов.
4: Знаю.
3: И один телеведущий это озвучил в эфир, и все потащили. Вот как пользователи социальных сетей, как человек, который подписан на многие каналы, вот как вы это увидели, вот эту новость, когда фейк такой вбросили?
4: Ну, я видела и даже как-то пыталась перепроверить, но, вы знаете, честно говоря, мне кажется, это прекрасный был всем урок, и, слава богу, он, еще раз хочу сказать, благополучно закончился, как нельзя поддаваться на вот эти первые вбросы. Потому что информационный охват был моментальный. Это было просто такое информационное ковровое покрытие.
3: Ущерб... Прям бомба.
4: Ну, Да, ущерб, я бы сказала, он, наверное, разный. Он заключается в том, что, в принципе, ну, все обсуждали какую-то ерунду. Что угодно начали обсуждать. Тут же навешивать ярлыки, придумывать что-то, делать долгоиграющие выводы и так далее, и так далее. Кто-то подтверждал свои концепции, кто-то опровергал чужие. Все занимались чем угодно, только не тем, что, наверное, в тот момент было крайне необходимым, просто пожеланиями того, чтобы это разрешилось все с минимальным ущербом и, так сказать, ожиданием официально подтвержденной фактуры. Вот эти две вещи были нужны. Все бросились, как бы, знаете, как вот на такую какую-то, ну, действительно жареную новость, так и есть. Поэтому я думаю, что этот фрагмент, пусть он единичный в том смысле, что вот он такой достаточно, ну, как бы вот очерченный, да, то есть вот он конкретно, можно описать вот эту историю с этим фейком. То есть локальная такая, но она облетела практически всю планету за кратчайшее время и стала, на мой взгляд, ярчайшим примером того, как фейк, мы не знаем с вами, намеренный, случайный ли, шутка ли, я не знаю, и вы не знаете. Да? Но это так или иначе, то, что вышло уже за пределы вот этого чата, стало, конечно, уже фейком. Еще раз говорю, природа его нам неизвестна, но свое шествие по планете... Вот эта фраза, она, конечно, проделала как фейк. Насколько надо быть ответственными? Это, конечно, не должно ставить крест на попытке разобраться, представить разные версии и так далее. Но вот мы сейчас с вами это просто наблюдали все в прямом эфире.
3: Мария Владимировна, не могу не спросить. Очень много внимания и много обсуждения вызвало то, что опубликовано было 3 октября на сайте Министерства иностранных дел. Я прям цитирую заголовок. «Заявление МИД России о повторном предостережении иностранных граждан и дипломатов от нахождения в Киеве и вблизи объектов военного назначения на Украине». Телеграм-каналы, аналитики, разного рода эксперты обсуждали по-разному. Вот мне хочется спросить, вот что это значит?
4: Как, по-моему, там все предельно ясно. Вы же все это сами сейчас и процитировали. Повторное предупреждение иностранным гражданам, кстати говоря, гражданам Украины, относительно того, что в связи с ответными действиями, которые Российская Федерация предпринимает в связи с террористическими атаками киевского режима на гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, нахождение на территории Киева является очевидно небезопасным, и что они должны осознавать степень риска, причем понимать, откуда он исходит. Он исходит от изначальных террористических шагов, которые предпринимает киевский режим, воодушевляемый своими западными спонсорами. И в качестве ответа предпринимаются действия со стороны Российской Федерации, потому что они как-то вновь подзабыли всю этимологию и, опять же, начали там, так сказать, очередной сезон политического туризма. И для того, чтобы потом не было заявлено ничего провокативного, что они любят заявлять, чтобы потом не было сказано никакой очередной вот этой вот провокационной лжи, ну, они же это все придумывают, вы видите, как моментально. И вот история с Бучей, с дефальсификацией, я бы сказала, потому что была фальсификация в Буче, а теперь мы ее просто изобличили все вместе. И большое спасибо журналистам-расследователям Максиму Григорьеву, общественным организациям. Их, кстати говоря, они не одни. Их вот теперь мы каждый день видим новые-новые материалы, которые появляются по Буче. Ну так вот, зная, как они умеют стряпать и придумывать вот эту всю провокативную инсценировку и постановку, сделали соответствующее заявление. Как оно было воспринято? Ну, по мере, так сказать, и в силу возможностей, видимо, умственных, и, я думаю, что в соответствии с зарплатой, которую кто как получает, от кого. Кто-то должен все, что публикуется и произносится нашей страной, в нашей стране, извращать. Опять же, не могу не вернуться к этому всему иноагентскому отъехавшему сообществу и отъехавшему в данном случае вообще во всех смыслах, которое реально извращает каждое слово. Если вы видите, а я думаю, что, Константин, вы видите, это же какие-то просто кикиморы и лешие, понимаете, как они каждый день...
3: Так вы нежно о них, на самом деле. Я бы другие слова подобрал.
4: Вы знаете, это просто... Это вот действительно... Никаких, знаете, намеренных оскорблений или каких-то обидных слов я и подбирать не хочу, потому что действительно они в первую очередь похожи на каких-то оборотней. Даже то, как они... Я даже не могу подобрать это слово... Даже то, в каком обличии они все там представлены, это какой-то костюмированный, понимаете, бал Воланда. Вот, только это не костюмы где-то купленные, это костюмы их вот какого-то такого внутреннего состояния, которое теперь стало внешним. Это просто фантастика. Как они каждый день строят гримасы, обхихикивают все, обхахатывают. Как из настоящих трагедий они все превращают в фарс. Как они не видят реальности, фактов. Как они живут в каком-то сюрреалистическом мире. Что самое удивительное, я тут недавно слушала одно тоже интервью, причем это уже, знаете, такие интервью-саги. Мне кажется, скоро они будут включать 24-часовой такой круглосуточный марафон на изнеможение, понимаете, с призовым фондом «Последнему смотрящему». А почему я это все должна анализировать? Потому что, ну, в том числе, как бы, это часть, к сожалению, работы. Вот эта часть действительно вызывает сожаление, потому что у нас есть и вопросы, они же вбрасывают какие-то темы, что там заявляют и так далее, разрождаются какими-то признаниями, ну и так далее. Ну так вот, и они же теперь уже, знаете, до чего дошли? Они дошли до того, что они сами себя спрашивают. Это гениально было. Вот за эту часть я благодарна. Они сами себя спрашивают, насколько они чувствуют реальность или уже ее совсем не чувствуют. Насколько они понимают, что происходит, в том числе с тем миром, с той страной, с теми людьми, о которых говорят каждый день. Или нас, ну, или их уже, знаете, как этот ялик отнесло куда-то туда, далеко за горизонт. Вы представляете? И это является частью действительно их эфиров. Они задают друг другу вопросы. А не считаете ли вы, сударь, говорят они, что мы с вами уже потерялись в этом бушующем потоке и не понимаем повестки того, чем живет Россия. И сударь отвечает: госпожа, пожалуй, вы не так далеко в этом ушли от истины, потому что истину, которую мы с вами обсуждаем в контексте России, мы точно не чувствуем. Вы представляете? И они проводят как будто сеансы друг с другом, такой психотерапии.
3: А я думал, Мария Владимировна, если честно, вы про русский язык скажете. Пост даже был посвящен...
4: Не про это скажу. Я скажу про это, потому что... Да, это было гениально тоже. Это гениально. Это интервью саморазоплачивание. Они даже, видимо, не понимают, что ли. Во-первых, они не понимают, насколько они выглядят нездорово. Вот не то, что не здорово, не то, что плохо, а именно нездорово, насколько эти озабоченные лица каждый день, Константин.
3: Они думают о России.
4: А то и по несколько часов изможденные не физическим трудом, не отсутствием еды или медикаментов, изможденные знаете, энергетической составляющей, которую они, как моллюски, вынуждены перерабатывать. То есть они потребляют огромное количество видеоконтента, чтива какого-то, которое они берут в эфирах, в интернете, ничего не производя сами, они реально начинают это все переваривать. Переваривать, признаваясь, что, во-первых, они в отрыве находятся от действительности, они ни с кем не общаются, ни с людьми, они не ходят ни по нашим улицам, они не живут жизнью в стране. Но они берут только вот эту информационную составляющую. И второй момент, они все это просматривают и выдают вот это обхихикивание, признаваясь, что сил у них уже больше нет. Я тут одну слушала тоже, отъехавшую, но она просто каждый день выдает какие-то тонны контента, и она один раз, месяц назад, признала, что у нее нет больше сил, что она больше не может, что это выше. А я вам хочу сказать, что это все смотреть действительно тяжеловато. Потому что какие-то вещи я смотрю, какие-то я читаю.
3: Я понимаю, это часть тоже моей работы.
4: Да, какие-то я читаю в дайджестах и так далее. Но я-то их, условно говоря, просматриваю, читаю что-то в выжимках, в мониторинге, там, в дайджестах, какие-то фрагменты смотрю. Но у меня же нет задачи перелопатить это все таким образом, чтобы представить в дурном свете. Если я вижу какую-то конкретную цитату, которая не соответствует фактам, я привожу факты. То есть я работаю еще и с фактическим материалом. А здесь они не работают с фактическим материалом, каким-то в виде опровержения. Они берут только какие-то фрагменты контента, программ, которые должны, но им за это платят. Это их задача, это то, почему им выдали это на жительство, оплачивают там арендуемые квартиры, там, транспорт и так далее. Они должны это все превратить через свое обхахатывание как бы вот в такую вот как бы маразматическую картинку. Но я понимаю, что это действительно приводит к душевному нездоровью. И выглядят они, еще раз говорю, они выглядят нездорово. Как там, я не знаю, или там вот очередные какие-то форматы, а уже же нету выхода из этого, понимаете? Это такая ловушка. Форматы, которые раньше назывались, вы же помните, да, это был такой маркер времени, маркер кризисного состояния. Такой формат, который назывался «Бабки на скамейке». Это

0: умных людей сказал, что а я на Украине говорю, стараюсь говорить на украинском.
1: Я сейчас об этом скажу.
0: Население...
1: Я сейчас об этом скажу, но все-таки про вот этот формат. Вот ничего не имея против в любом
0: бабушка
1: возрасте девичьих посиделок любой эпохи, это от девчачьих рассказов, да, там друг другу где-нибудь там на рассвете, до действительно встреч женщин, которые уже состоялись и которые в преклонном возрасте, им есть что обсудить. Это прекрасно, но это-то другой жанр. Это тот жанр, который показывает, как жизнь, проходя мимо, как жизнь, которая бьет ключом, которая состоит из радости и горести, взлетов и падения, обсуждается не участниками этой жизни, со стороны исключительно в негативно-деструктивном, вот этом даже не саркастическом, а постоянно издевательском ключе. Вот о чем идет речь. Слушайте, у меня бабушка, к ней всегда подруги приходили, и она к подругам ездила, меня брала. У них были рассказы, и они обсуждали свою жизнь. Они говорили о своих семьях, о своих домашних, что-то там такое, так сказать, могли интимное обсудить, что-то могли общественное обсудить, что видели по телевизору, как это соответствует их представлениям, да, прекрасным или непрекрасным, по-разному. Но они обсуждали ту жизнь, в которой принимают участие. А когда мы говорим «бабки на лавочке», это тогда, когда подъезд открывается, кто-то выходит, садится в машину, идет на остановку, или там выходит с коляской, с собачкой, с сумкой куда-то идет. А это их не касается, это не их жизнь. Но у них на все есть мнение. И самое главное другое, что это всегда критическое мнение, которое уже перешло в натуру. Вот этот формат они практикуют конкретно. Именно в таком ключе, когда собираются по несколько человек и не участвуя в той жизни, о которой
0: Мария Владимировна, это терапия. Вот это терапия. Им так комфортно.
1: Нет, нет, это не терапия. В том-то и дело. Если бы это была терапия, она не была бы такой. Терапия могла бы вывести их в какое-то конструктивное состояние, в какое-то состояние отдохновения, понимаете? Они впали вот в эту черную воронку, и именно это антитерапия. И вот теперь про русский язык. Это тот самый, я уж не помню, какой у него там статус иноагента, или у него уже статьи. Тот самый как бы адвокат Новиков, который выдавал себя за интеллектуала, при этом брызжил слюной ненависти ко всему, что он наблюдал, находясь на территории России. Я не говорю даже своей стране, потому что он как бы ее, как теперь выясняется, своей-то вроде как и не считал. Значит, я так понимаю, от гражданства отказал. Ну, не хочу в эти все подробности говорить, но несколько часов давал он интервью, и договорился, о, там такая безграмотность. Он прошелся, вот именно как у адвоката. Такая безграмотность того, что он там наговорил с точки зрения международного права, международных институций правовых, судебных. Это невозможно даже слушать, правда. Но это бог с ним, ладно. Но удивительное дело. Вроде выдавал себя всю жизнь за интеллектуала с какой-то активной гражданской позицией. И вот на территории Украины сейчас обитая, удивительно, это действительно для меня было потрясение, с какой чудовищной, я не знаю, какой-то безразличностью, это даже не безразличие, а безразличностью. Вот знаете, здесь все и безразличие, и какая-то личность без разбора вот в этом слове для меня соединено.
0: Я бы даже термин такой ввел, безличность. Он, кстати, террорист еще,
1: да,
0: у нас.
1: Да, да, вот да. И он говорит о том, что проблема языка на Украине не является такой и проблемой. С удивительной наглостью он еще и рассуждает на тему того, кому и как можно и нужно говорить на каком языке. Прям классифицируя людей. Но самое удивительное, что он сказанул, что никакого насилия.

0: ни физического, ни иного не применяется к людям, которые на Украине говорят на русском языке. Мол, это исключительно вопрос вкуса или, как он сказал, этики, хорошего тона, плохого тона и так далее. И даже тот человек, интервьюер, с которым он беседовал, который тоже имеет все статусы там, и так далее, даже он крякнул и сказал, так вроде в интернете так много видео, где видно, как людей просто бьют на улицах за использование русского языка. Это уж не говоря о том количестве законов, а он как адвокат, там, ну, даже называющий исключительно вот себя адвокатом, он должен был бы знать то количество законов, которые на Украине было принято, дискриминирующий русский язык, несмотря на то, что положение в Конституции о русском языке
1: Мария
0: остается.
1: Владимировна, вынуждены остановиться на сегодня. Через неделю программа Марии Захаровой вернется в эфир «Радио Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 9 утра, в Новосибирске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК. В МИД встревожены отсутствием реакции Елисейского дворца на применение силы в отношении протестующей молодежи. Правительство Латвии продлило операцию против нелегальной миграции на границе с Белоруссией. Подробности далее. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, на которых производили крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники. Было использовано высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные дроны, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, поражены также объекты портовые и судоремонтные инфраструктуры в Одесской области и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Минобороны опубликовала кадры поражения геранями сухогруза и хранилища горюче-смазочных материалов в порту Черноморска. Силы ПВО за ночь уничтожили 311 украинских беспилотников, сообщила Минобороны России. Атакованы территории 17 областей. Дроны сбиты также над Черным и Азовским морями. В Воронежской области при атаке беспилотников повреждена ЛЭП. Несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. Пострадавших нет. В больнице скончался один из конвоиров, раненых при нападении в поезде в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. Инцидент с нападением на работников УИС произошел 2 октября. Один правоохранитель погиб на месте. В медучреждение были доставлены 4 пострадавших. 2 из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова встревожена отсутствием реакции Елисейского дворца на применение силы в отношении протестующей молодежи во Франции. У них в центре Европы проходит просто ледовое побоище с безоружными детьми, констатировала дипломат в эфире авторской программы на радио «Спутник». Старшеклассники во Франции вторую неделю выступают против проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. В частности, полиция Парижа применила к демонстрантам слезоточивый газ и шумовые гранаты. По последним данным, задержано более 6000 человек, и большинство из них несовершеннолетние. Правительство Латвии продлило до 31 декабря операцию против нелегальной миграции на границе с Белоруссией. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на руководителя Центра кризисного управления республики Арвиса Зиля. По его словам, в последние 2 недели наблюдается усиленное давление на латвийскую границу со стороны нелегальных мигрантов. Также фиксируются случаи похищения камер видеонаблюдения. На границе Беларуси и Латвии расположены 2 пункта пропуска, из которых работает только один. Южнокорейская космическая ракета «Нурия» вывела на орбиту 14 сверхмалых спутников и кубсатов. Аппараты, предназначенные для мониторинга за стихийными бедствиями и целей национальной безопасности. Южная Корея активно развивает космическую отрасль. В ближайшие годы планируется разработка многоразовой ракеты-носителя. А к 2030 году Сеул собирается отправить свой аппарат на Луну. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник», программа «Стас разберется», Стас Васильев, Стас «Ай как просто», уже на прямой связи со студией ведущий Денис Воробьев. Все вы прекрасно знаете и без меня, куда лайки ставить, где комментарии писать, Рутюб канал «Радио Спутник», ВКонтакте, Телеграм, Макс, пишите, мы будем по возможности отвечать. Стас, салют, доброе утро.
4: Да, доброе утро, Денис, давно не виделись.
3: Да, согласен. Как ты? Как после стрима вчерашнего?
4: Живой, вот, стрим веселый был, люди подумали, что я пьяный был, вот.
3: Ой, ну класс, класс.
4: Да, это я там начал песни про Наки впереди. Меня он так выбесил, господи. Меня просто попросили на стриме посмотреть его разбор на наши дебаты. И он говорит, что я там это, выдуманные факты говорю, но... Про стрельбу в Керченском проливе и все остальное, то, что я перечислял, это, ну, это просто общеизвестные вещи, которые... И он говорит, что все это ложь, это просто шизофрения. Я, конечно, видел, что у него в 2023 году, кстати, Майкл Наки, экстремист и иногент, ну, иногент точно, у него какая-то дырка на лбу появилась. Но я, конечно, шутил, что это лоботомия, но теперь мне это не кажется чем-то таким, знаешь, нереалистичным, потому что, ну, такую шизофрению загонять, ну, это вообще просто невероятно. Это что-то на уровне иногента Стефанова, который говорит, что 2 плюс 2 не равно 4.
3: Ну, кстати, хорошие дебаты были, я посмотрел. Ну, практически,
4: да,
3: там чуть-чуть осталось. Это, конечно, троллинг высшего уровня, но там и не только. Знаешь, меня это очень сильно поразило.
4: Да, слушай, не то, что троллинг. У меня, знаешь, я не думаю над этим, как над троллингом. У меня просто дочь купила себе этот магнитофон маленький, да, и говорит мне, папа, там спой и прочее. Я думаю, ну, я что-то взял, у меня этот. А я недавно, ну, монтирую все обзор на Навалыча, и пока я его монтирую, пересматриваю, у меня там вставка вот эта с тесаком. Да, тоже там экстремист или что, и бог его знает. И он там такой: господа либералы, вы окружены, это во-первых. Во-вторых, Леша бегает. И я просто вот эту фигню выдаю. Я такой: господи, как это нелепо с этим маленьким магнитофоном. Да, не то чтобы я их там целенаправленно хотел затроллить, но мне это просто показалось смешным, потому что я на либеральном ресурсе, и у нас там дебаты, где я отстаиваю, ну, альтернативную точку зрения, в отличие от того, к чему живой гвоздь привык. К слову, самый там вот такой просматриваю у них ролик, да, то есть по-настоящему живым стал гвоздь. Ну, и я это как бы в том числе использовал для того, чтобы, во-первых, ну, людей повеселить, ну, просто потому что это весело, не то, чтобы я прям хотел их как-то там унизить или что-то такое, я просто всегда пытаюсь сделать, ну, чтобы людям было весело смотреть что-то. И, конечно, вот, я рассчитываю, что, может быть, кто-то из ФБК, да, запрещенная в России террористическая организация, согласится со мной пообщаться, может быть, потому что, ну, мне бы тоже очень хотелось. И знаешь, то, что за меня 20% проголосовали, я, честно говоря, не ожидал на такой результат, потому что, во-первых, это репостили все иногенские СМИ, я репоста именно во время прямого эфира не делал. Если я там как-то смог 20% людей, для них я был убедительный на полностью либеральном ресурсе, то это, если честно, даже такая вот, ну, результат, на который я не смел рассчитывать. Но я думал, ну, там 3%, 5% там максимум, да? А тут такое, честно говоря, я был приятно поражен. Но это были вот именно дебаты. То есть обычно-то я иду, мы там с человеком идем просто пообщаться, это подкаст, а здесь дебаты на конкретную тему, ну, я там чуть-чуть подготовился, и поэтому было более убедительно, и вот, и под конец я уже вот эту вот штуку исполнил, потому что на либеральные ресурсы, господа либералы, вы окружены. Ну, мне это показалось очень смешным.
3: Но я заметил, что либералам в целом очень страшно приглашать людей, ну, которые действительно по фактам могут раскидать, разложить.
4: Да не, не думаю, что страшно. Не, они нас за людей просто не считают. Это совершенно обычная вот эта вот история. Вот эту точку зрения, на самом деле, очень хорошо Майкл Наки, да, объяснил. Говорит, я не вижу смысла вообще дебатировать там вот с представителями Z вот этой вот истории всей, да, потому что они там не люди. Единственное, я готов с ними на дебаты идти, если они себе там после этого пулю в лоб выпустят. Ну, то есть, откровенный вот просто нацист, который не терпит никакого альтернативного мнения и, в принципе, на него не способен, потому что ни рефлексии у человека нет, ну, ничего, да, абсолютно вот такой вот робот.
3: Напомню, Навальный тоже у нас в реестре экстремистов-террористов. И, знаешь, я в этом контексте предлагаю поговорить, начать все-таки с Украины. Учитывая то, сколько было прилетов за минувшую ночь и утро. У меня прям буквально, да, там телеграм-канал разрывался от количества сообщений.
4: Да Зеленский там не телеграм-канал, там у всех все. У нас, ну, мы со всеми друзьями обсуждали вот эти вот атаки на Москву, как будто бы, ну вот, по моим ощущениям, вообще самый масштабный за все время были, как будто бы это ощущение, повторюсь, это не статистика, это просто мое ощущение.
3: Ну а как сегодня по минимум 6 областям Украины прилетело уже,
4: да,
3: это,
4: да.
3: Минобороны отчитались.
4: Ну это было ожидаемо, сегодня у нас какой день? Сегодня у нас ВВП вырос, да, вот. Ну, день рождения Владимира Путина, я имею в виду, у меня шутка такая про ВВП. Поэтому ожидаемо было, что вот таким вот образом они захотят его типа а-ля поздравить.
3: Ну, но мы присоединяемся к поздравлениям.
4: Ну, не со стороны Украины, да, вот мы просто, конечно. Мы в целом как бы Владимир Владимирович поздравляем. долгих лет жизни, 74, по-моему, года, да, или 73, исполнил, 74, по-моему. Вот, присоединяемся, конечно, поздравляем, великий человек, вот, но вот Украина пытается вот так вот поздравить, потому что у них, ну, вот медийка, она как бы там превыше всего, да, главное, что вот в день рождения Путина столько прилетов было, что будет после... Сколько за это прилетов Киев, соответственно, получит, учитывая, что у них сейчас ни снарядов для патриотов нет, абсолютно ничего. Но это уже там как бы какая разница. Им главное уже, пусть Украина будет уничтожена, но Путину она не достанется. Ну, такое вот решение приняли.
3: Но это вот в контексте тех же самых дебатов. Насколько, на твой взгляд, целесообразно вот иметь альтернативное мнение по части прекращения войны? Ну, это я говорю сейчас про экстремиста-террориста Гончаренко, что тоже удивительно. Террорист призывает, ну, по сути, к миру, к переговору, к тысяче вот этих шагов с
4: Россией. Ну, он уже за это
3: Россией,
4: был исключен, да, из партии и попал, так сказать, на миротворец. Ну, вы изначально эту войну разжигали, а потом вы в какой-то момент, когда поняли, что вы проигрываете, ну, уже, да, то есть, опять же, понимание у всех было разное. С самого начала большинству людей было понятно, что Украина ничего не сможет, но они думали, что если, как всегда, все объединенные Европы на Россиюшку-то навалится, то все у них получится, и они всего смогут добиться. Но всем было очевидно, ну, как бы ядерная держава, ее можно уничтожить только изнутри. Но они думали, что сейчас они усложнят экономику, санкции, фиганкции, все вот это остальное, и народ, собственно, выйдет и свергнет, да, но этого не произошло, и никаких вообще особо массовых протестов они не получили, как бы сильно они не старались расшатывать ситуацию внутри страны. Ну и до самых отбитых уже постепенно начало доходить, но поскольку эти сами отбитые изначально разжигали всю эту истерию, что вот с русскими надо воевать, с русскими надо сражаться, опять же, я вчера, кстати, знаешь, о чем подумал? Забавная история, что они говорят, мол, ребятки, так и так, Россия начала войну в 2014 году. Какой они используют для этого этот аргумент? Ну, конечно, Стрелков Гиркин. Я думаю, хорошо, а давайте мы, если мы играем по вашим правилам, конечно, это чушь полная, но если вот рассуждать в логике противника нашего сегодняшнего, ну или в целом в логике Украины, когда она еще не была противника, а кто там в Чечне воевал на стороне сепаратистов? Там, по-моему, кое-кто, кто у вас потом и Майдан делал, и никакого наказания за это не понес, и вроде как вы его даже поддерживали, я, конечно, про Сашку Билова говорю, и на запрещенную в Россию на УНСО. Ну, в принципе, если нам кто-то говорит, что Россия воюет с Украиной с 2013 года, поддерживая сепаратистов на Донбассе, то мы, в принципе, можем с тем же успехом говорить, что это были ответные меры. Повторюсь, это чушь и прочее. Но если мы упражняемся в риторике, мы можем с тем же успехом говорить, что вы воевали против нас в Чечне, и поэтому мы поддерживали как бы Донбасс изначально. Вот. То есть вот эта вот логика, она абсолютно идиотская и порочная. Я это говорю к тому, что такие, как Гончаренко и все остальные укранацисты, они разжигали эту истерию, поняли, что проигрывают, и теперь их, собственно говоря, пожирают свои.
3: Ну, слушай, тут вот даже далеко же копать не надо. Вот, знаешь, тут парадокс в том, что Гончаренко уже, получается, да, бывший член партии «Европейская солидарность», и потом
4: больше
3: он
4: больше
3: не солидарен, да, и говорит, умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, это, как по мне, абсурд. Или это другое, считает Гончаренко. Значит, ЕС это одно, НАТО это другое. Ну, слушай, ну это же бред.
4: Ну, конечно, бред. Но вот договорился, что, доболтался. Но нет какой-то жалости, потому что он всегда выступал против России, он всегда хотел этой войны, и сейчас это вот просто попытка, так сказать, сохранить-то хоть что-то, потому что понял, что ставочка не сыграла, и он не выигрывает. Но теперь его пожирают свои, те самые свои, отчасти которых он и создал. Да, то есть, и мы сейчас говорим не про общую какую-то ответственность украинского народа, мы говорим про конкретную ответственность, так сказать, разжигателя этой войны, который был ее актором, который к ней подводил, который сеял вот все эти негативные отношения по отношению ко всем русским, вне зависимости от их позиции. Ну вот, поэтому как-то жалости я к нему не испытываю. Мне обидно лишь, что когда все это закончится, то он может войти в историю уже новой, послевоенной Украины, как, знаешь, жутко принципиальный человек, который против проклятого диктатора шел. А о том, что было до этого, никто не запомнит.
3: Слушай, вспомнит, вот точнее. Вроде, да, все говорят, интернет помнит все.
4: Да ничего, не помню.
3: По факту, да, вот вся история. Ну, знаешь, у меня вопрос тут, как быть с теми,
4: кто... Ребятки, откройте старые новости, да, зайдите там на архив Первого канала, откройте старые новости. Или вот я недавно, что вот я последний делал, я открыл архив НТВ, решил просто посмотреть, что там вещал этот тоже подонок, иноагент Парфенов, да, Леонид. Там такие вообще, я себе даже вырезку с этими новостями сделал, где как бы там, ну, абсолютно такая вот прям вот русофобская риторика из разряда, когда мы там какого-то сепаратиста устраняем, это просто ужас, ну, если мы это делаем на территории страны силами своих спецслужб. Господи, ну вот, я там забыл, какая четкая формулировка была, а клеветать тоже человека не хочется, я потом в один из роликов это вставлю, когда это будет уместно, но в целом-то как бы вот, вот так вот оно все, ты смотришь старое, и ты такой, господи, о скольких же вещах мы забыли. Люди, они, да. Ну, у нас, мы, да, то есть не буду себя отделять, как будто бы я какой-то другой, мы всегда пытаемся экономить свои интеллектуальные силы. В чем это выражается? Мы пытаемся как можно взять любые события и подогнать их под одну парадигму, да, то есть, ну, зачем думать, зачем там сидеть, изучать какой-то материал, если, ну, вот, оно в жизни всегда примерно так работает, поэтому я просто возьму и то, что я знаю на 100%, переложу на эту ситуацию. Из-за этого как раз-таки многие специалисты по какому-то конкретному вопросу становятся экспертами по всем вопросам, потом городят чушь и теряют всю репутацию.
3: Мне очень понравился комментарий Гончаренко, рупор дяди Пети. Что Порошенко говорит, то он несет в массы. Порошенко
4: вполне,
3: тоже признан экстремист-террорист.
4: Вполне возможно. Да, да, точно так же, как фанбоем этого Порошенко является и тот же самый Илья Новиков, который недавно интервью дал, но это было настолько неубедительно, несмотря на все эти завуалированные истории, на всю вот эту терминологию и аккуратность юридическую и иезуитскую аккуратность, которую он пытался вкраплять в свое повествование, что, ну, этому, по-моему, даже аудитория Дудя не самая умная, как бы не поверила.
3: Тут, понимаешь, это вот возвращаясь к истории, интернет помнит, а люди забывают, тоже комментарии люди пишут. А, помнишь, когда голосовали за Зеленского, лишь бы, значит, против, да, Порошенко, получается, как бы здесь...
4: Ну, у него и сейчас 6%.
3: Вот как бы обратная ситуация, знаешь, не сработала, когда уже, да ладно, забыли, что там Порошенко делал, лишь бы теперь против Зеленского, да, вот лишь бы, как вот этот круг порочно разорвать, не совсем понятно, потому что переобуваются же в воздухе. Ну, мы видим, да, уже сколько таких. Этот тренд задал Арестович, тоже там признан экстремистом-террористом. И дальше все вот таким же образом от кормушки их, значит, убирают подальше, и тут же они критиканы власти. Действующий.
4: Так, как и все политики абсолютно, да, в каждой, да, стране, любой человек с приставкой S регулярно наваливает базы, поэтому, ну, тут как бы это данность, это вот, к сожалению, данность.
3: Просто ты веришь вообще в проведение президентских выборов на Украине?
4: Да, верю. Оно может произойти. Я не могу сказать точно когда, но оно может произойти. И запрос у общества есть на эту тему. Но я верю в проведение президентских выборов. Но я не верю, что после президентских выборов что-то изменится, украинская политика. Потому что связи уже выстроены. Все же это подводило к этому десятилетиями. Да? У нас обычно зрители приходят в последнем акте спектакля. Да? Ну, извините, это все спектакль. Вся наша жизнь, это, можно сказать, театр. Мы все играем роли. В том числе и политики. И они приходят на последнем акте и думают, ой, ну как это так, вот нелогично, меня бы туда, я бы все разрулил. Нет, система выстраивается, против системы ты не попрешь. Но вот придешь ты сейчас там какой-нибудь президент, вообще супер пророссийский, да, ставим туда, да хоть Путина там клонируем 30-летнего, 35-летнего, или сколько ему было, когда он стал президентом, отправляем в Украину, да, а что вот он может сделать, даже, допустим, если он решит двигаться суверенным путем. Промышленность разрушена, абсолютно ничего не осталось. Ему точно так же остается что-то одно. Либо полностью продаваться как бы России, либо полностью продаваться Западу. И почему он должен выбрать Россию, если у Запада тупо больше денег, больше коррупционных схем, которые обеспечат безбедное существование ему и всей его этой. Но если, опять же, мы берем Путина, который достаточно принципиальный человек, опять же, мы видим это потому, что Россия не была продана всему этому галимому капиталу, да, ну, именно западному, то есть он больше как бы национальный лидер, то есть он за наших капиталистов выступает, и мы все равно это видим, тогда бы, да, они могли пойти в сторону России, Но как бы не верю я, что в Украине может прийти какой-то пророссийский лидер. Да и кроме того, это опять же будет означать от России вкладывание денег в Украину, ее отстраивание. Вот. И это отнюдь не означает, что потом Украина, когда ее заново отстроят, не пойдет по антироссийскому пути снова.
3: Вот, вот эта мысль прям тут с языка снял, безусловно, потому что если завтра поставить пророссийского политика, то, естественно, ножки свесят все и скажут, ну, Россия, восстанавливай. Хотя это вот история, например, с нашими историческими регионами, где тоже многократно бывал, присутствовал. Там уже люди другие. Идет, понимаешь, такая самоотдача по восстановлению, понятно, городов, поддержания их и так далее. А то, что если сейчас действительно... Западной Украины и так далее. Ну, понятно, что там совсем другие настроения.
4: Ну, я к этому отношусь скептически, потому что любые настроения... Я просто вижу, как работает пропаганда, как она переписывает людей. Я регулярно анализирую это, в том числе и на кругу своих знакомых, да, которые уезжали там из России, и мы там с человеком в школе учились, он мне писал, что я мразь, подонок, и там подстилка путинского кровавого режима, а через год писал извинения. Ну, такие случаи бывали. Не, бывают, конечно, такое, что люди уехали, у них все отлично, они не возвращаются. Вот. Но бывает и такое, что действительно люди извиняются, говорят, слушай, я вот понял, что как-то так вот одурманила меня вот эта вот вся эта история. Поэтому я просто говорю к тому, что можно любого человека вообще переписать. И меня можно, да. Я иногда тоже поддаюсь, несмотря там на все, что я там знаю и прочее. Иногда эмоции просто берут верх. Какая-нибудь история происходит такая резонансная, на тебя бац, пах, и ты такой, подожди, а может быть, все, что я там знал, это неправильно, может быть, я во всем ошибался, а может быть то, а может быть это. Поэтому вот стараюсь полагаться именно на факты, на законы и на государственные, именно на официальные решения. И здесь, конечно, у России большое преимущество, потому что никакой агрессии с нашей стороны на официальном уровне не было. Вот, и, собственно говоря, народ переписать можно абсолютно любой, и украинцев, и русских, и американцев, вообще как угодно. Вот кто управляет пропагандой, а кто управляет пропагандой? Тот, кто управляет экономикой. Вот они, собственно, все и решают.
3: Ну, еще согласись, такие банальные бытовые вещи. Когда, извини, у тебя нет света и тепла, у тебя очень быстро пробуждаются вот эти инстинкты, страх банально, в том числе инстинкт самосохранения. Абсолютно точно. И как бы тут уже пропаганда, не пропаганда. Там, понятно, украинский телемарафон можно долго смотреть, но если ты его смотришь там минус 20 в замерзшей квартире, когда есть ничего, ну, наверное, это уже совсем другие чувства и эмоции. Потому что то, что вот сейчас происходит, как будто к этим мыслям и подводит к этим эмоциям удары, которые наносятся, безусловно.
4: Да, но проблема в том, что выборы-то отменены, и у Зеленского теперь слишком много власти, чтобы вот эти вот люди, которые больше телемарафоны не смотрят, и на которых он больше не действует, чтобы они могли добиться от него хотя бы каких-то шагов к мирному урегулированию. К сожалению, слишком долго эти люди находились во власти вот этого шапкозакидательства, что вот сегодня мы победим, завтра контрнаступ, послезавтра мы Курскую область, посмотрите, наши солдаты уже там. Это можно проследить, кстати, по такой мразе, как Дмитрий Гордон, тоже экстремист и террорист. Это можно по нему... Нам вообще, наверное, проще планку вывесить на весь эфир, потому что мы все-таки обсуждаем общество и, так скажем, барометр общественных настроений, в том числе и в интернет-пространстве, поэтому обсуждать приходится террористов так и так. Может быть, нам какой-то выпросить заранее индульгенцию, да, до совершения преступления еще. Ну вот, но как-то а то это просто сводит с ума. Я уже думаю, кого мне надо упоминать, что он иноагент, а кого не надо. Так вот, даже вот мы видим под метро Гордону, да, который год назад, два года назад, скоро в Кремле у вас будет сюрприз. Вас ждете постоянные вот эти вот угрозы бесконечные, да, да, что сейчас вот это вот произойдет что-то, а потом бац, и ничего не происходит, и сейчас вот он уже сидит. Американская разведка говорит нам, что ближайшие дни в Украине будут очень тяжелые. Готовьтесь, друзья.
3: Да ну нет, подожди, он две недели назад говорит, скоро мы все будем радоваться, обниматься, вообще слезы счастья будут выступать из глаз, и потом просто летят ракеты по киевскому ВПК. Да. Ну, как-то это, знаешь, я не знаю уже, до кого Гордон работает, честно говоря.
4: Ну, он флюгер просто. Ну, это понятно. Да, то есть ему там что скажут, он верит абсолютно во все. Но человек Кашпировского раскручивал и до последнего верил в его какие-то магические способности. Но вот недавно нам показалось, что у Кашпировского нет никаких магических способностей, да? Как бы умер, и оказывается-то все, он небессмертный.
3: Не, но дело заряжали. Его живет все-таки.
4: Да, его дело живет еще с незапамятных времен, с появления первых идиотов, которые верили в какие-то свои сверхъестественные способности в силу своего там вот этого вот инфантилизма дебильного. Ну да не суть. Суть в том, что многие действительно начинают задумываться над тем, что ребятки, ну что-то как-то вот уже как бы нет. Вот когда мы побеждали, нам было хорошо, как бы когда там Донбасс нас не касался еще там с 14-го, с 15-го года после начала АТО, нас как-то не особенно волновало, а вот сейчас уже, ну, что-то нас теперь касается, теперь надо задуматься. Но достаточно большая полнота власти сконцентрирована в руках у Зеленского как раз из-за отмены выборов, да, и, по сути, он не собирается никакие выборы проводить, даже номинальные, потому что и в номинальных выборах есть шанс все равно проиграть, и нарушения будут фиксироваться, и все остальное. Ну, и поэтому, да и никто его, собственно, и не заставляет, и украинский народ уже не заставит. То есть они игнорировали все. Это как вот в той самой присказке, да, когда пришли за мной, мне некому было уже помочь. Ну вот, собственно, сейчас украинскому народу, к сожалению, помочь уже некому, кроме России. Но Россия, к сожалению, не может влиять на внутреннюю политику Украины, поэтому, в конце концов, все это будет завершено, видимо, уже военным путем.
3: У нас 2 минуты до перерыва, потом будем территориально перемещаться. Но я хочу, знаешь, вот чтобы мы с тобой на один комментарий ответили. Аналогично Гордону нам наши каждый год рассказывают, что вот-вот и Украина замерзнет, ЕС загнется без наших ресурсов и так далее.
4: Да, но это и правда, и с другой стороны, оно все к этому идет, понимаете? Вот мы сегодня в России, вот, допустим, у нас кризис жилищный, да? Так об этом же 15 лет назад говорили. Перегреют рынок, в какой-то момент рванет. Мы же видели, как это было в Испании. В Испании рвануло еще в 2008-м, и все. Полнейшая, извините, пятая точка на рынке недвижимости. А нам все говорили, ой, да вы кликуши, вы каждый год это говорите. Ну вот, мы и оказались, потому что война, она обнажает все противоречия. Об этом все говорили. Конечно, Европа не замерзнет в этом году, в следующем не замерзнет, но каждая зима для них будет тяжелее, да, и подзамерзнет, но это же не значит, что вот так вот...
3: Не там, буквально.
4: Ну да, вот, ну, она в принципе-то замерзает, она сталкивается с определенным кризисом, но здесь уже вопрос формулировок. То есть замерзнет, ну, конечно, это мем. То есть я бы сказал, что в данном случае ваша проблема в том, что вы обычную гиперболу, видимо, вы там немного литературы читаете, и поэтому не привыкли к таким приемам, которые в человеческой риторике используются регулярно. Но когда я говорю там, что Европка, допустим, замерзнет, я подразумеваю конкретно, что у них будут проблемы с отоплением. Согласитесь, коннотация, которую несет за собой фраза «Европка замерзнет», она, в принципе, должна быть понятна.
3: Но по факту надо же смотреть на цифры, значит, вот резервы именно опустошаются. Вот сейчас я тоже смотрю комментарии максимально в точку. 100
4: миллионов баррелей выпустили.
3: Автопром немецкий лег. Да,
4: 4 завода Volkswagen закрыто. Да. Ресурсы, нефть и газ, они покупают, точнее, газ они покупают в 4 раза дороже, чем было в 2020 году. Это, разумеется, удорожание, это, разумеется, люди будут экономить. И вот, слушайте, я считаю, что когда мы с вами, это установленный факт, узнаем, что жители там того же самого Кёльна в Германии, они не могут, да, элементарно им говорят поменьше там использовать электричество и обязательно не открывайте никогда окна и ходите по дому в тёплом теплых свитерах и прочее, ну, насколько я знаю, это установленный факт, что это в Германии происходит, ну, я считаю, что это подходит под определение
3: замерзло. А летом умирайте от жары без канди. Прервемся на новости, как раз в следующие полчаса про Европу поговорим, друзья, оставайтесь с нами.
0: Стас разберется. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: И такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 7 человек ранены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины. Один из них в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию региона. Кроме того, противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии, РСЗО и 10 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Удары нанесены по Белгороду и 15 округам. Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем. Следует из озвученных РИА Новости полетных данных. Бомбардир «Артемис-2», переоборудованный из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки, вылетел из Румынии. Отмечается, что данный борт регулярно используется для полетов вокруг Калининградской области, вдоль побережья Крыма и других южных районов России. Фейк о том, что конфликт на борту рейса Fly Dubai произошел между пилотами из России и Украины, это прекрасный урок о том, что нельзя поддаваться на такие вбросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник». Дипломат отметила, что в информационном пространстве обсуждали все, что угодно, но не самое важное, чтобы все разрешилось с минимальным ущербом. Самолет Fly Dubai, следовавший 30 сентября в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации, экстренно сел в Саудовской Аравии. Позднее появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Правительство Латвии продлило до 31 декабря операцию против нелегальной миграции на границе с Белоруссией. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на руководителя Центра кризисного управления республики Арвиса Зиля. По его словам, в последние две недели наблюдается усиленное давление на латвийскую границу со стороны нелегальных мигрантов. Также фиксируются случаи похищения камер видеонаблюдения. На границе Белоруссии и Латвии расположены два пункта пропуска, из которых действует только один. США грозит неминуемое банкротство в случае победы демократической партии на предстоящих выборах, заявил президент страны Дональд Трамп, общаясь с журналистами у Белого дома. По словам американского лидера, демократы сразу отменят все торговые пошлины. Трамп последовательно отстаивает использование торговых пошлин в качестве главного инструмента наполнения федерального бюджета и сокращения колоссального госдолга, который уже превышает 40 триллионов долларов. Выборы, на которых американцы определят новый состав Палаты представителей, а также распределят 35 мест в Сенате, состоятся 3 ноября. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Разберется?
4: Разберется.
1: Стас разберется.
5: Прямой эфир на «Радио Спутник» продолжается. Вместе с ним программа «Стас разберется». Стас Васильев, Стас Айкак Просто и Денис Воробьев. И, безусловно, наши дорогие, любимые слушатели и зрители, комментарии которых мы смотрим, читаем, по возможности отвечаем. Теперь про Европу. Как и обещали, и в частности, да, продолжается эта история с протестами учащихся в Франции. Там и Макрон экстренное совещание созвал. И там уже МВД Франции статистику предоставила, да, больше 250 тысяч протестующих. Тут и Трамп со своей репликой тоже, безусловно, заявился. Значит, у него вообще немножко в другом русле он рассуждает. Он считает, что вся проблема как раз из-за проблем миграции. Якобы республику хочет захватить ислам. Слушай, я уверен, что эту тему ты уже обсуждал. Сначала хочется общую твою позицию услышать, а дальше давай вот по этим тезисам уже пойдем, которые там и от Трампа прозвучали, и Макрона тоже.
3: Слушай, ну, общая моя позиция в том, что протесты имеют под собой реальные основания, реальные проблемы, но я все-таки думаю, что это разогнано извне, в том числе и Соединенными Штатами, вот, ну, потому что дестабилизация, в том числе и Европы, чтобы у них не было единения ни по какому вопросу, это совершенно нормальная политика Соединенных Штатов, да, потому что хорошо знакомая прописная истина гласит, быть врагом Америки опасно, но хуже быть ее другом. Это принцип, который, мне кажется, применяется абсолютно везде. И то, что Трамп туда приписал ислам, ну, это просто больной нерв вот, общества, да. Я не исламофоб, у меня к исламу, ну, все, скажем так, мои вопросы к исламу, они применимы абсолютно к любой религии, то есть я, в принципе, такой закоренелый атеист, и я не выступаю против какой-то религии конкретной. Я считаю, что проблема всех религий в том, что они, эти религии, абсолютно все, они зависят от способа интерпретации, да, поэтому сейчас просто большинство именно проблема в мигрантах, в целом, в любых мигрантах, но большинство из них, они как бы исламские и, ну, причисляют себя к людям, проповедующим ислам, и поэтому они становятся очень удобной мишенью, потому что вот сразу вот так вот разгоняешь. И Америка, она всегда действовала вот именно на национальные настроения, особенно в странах, где живут разные национальности. Это мы видим и по Китаю с притеснением, в кавычках, притеснением уйгуров, и по России десятых годов, когда вот они сейчас предлагают Россию делить на национальные республики, и вот это вот все. То есть проблема религии в том, что она определяется способом интерпретации, да, и поэтому между собой могут воевать там и христиане, да, просто вы какие-то неправильные христиане, вот наш, вот этот вот епископ, он сказал, что вот вы неправильные, вы идете против Бога, а мы вот с Богом, поэтому, а наш Бог, соответственно, более правильный.
5: То есть, когда радикальные говорит, ответвления или... появляются, такие уже фанатичные, можно сказать.
3: Да, они всегда появляются именно по, скажем так, экономическому запросу, либо по экономическому запросу, ну, скорее по экономическому запросу всегда. Просто иногда этот запрос политический, а политика, она следствие экономики. Но все-таки, возвращаясь именно к Трампу, это просто дополнительно вот так вот подкинуть масло в огонь. Что касается протестов во Франции, они имеют под собой все основания. Обветшалые школы, отсутствие учителей и полнейший бардак в системе образования. И проблема в том, что рано или поздно любой протест, он радикализируется, если протестующие не имеют четкой, скажем так, прописанной цели, если какая-то партия, да, есть такая партия, не встает во главе этого протеста и не начинает его централизовывать. Поэтому все закончится примерно как с желтыми жилетами, да, там уже какое-то большое достаточно количество убитых есть, боюсь сейчас сказать статистику, потому что, ну, оно меняется каждую секунду, каждую минуту, что бы я сейчас ни сказал, оно будет неправильным. Но, по сути, большинство протестующих, но они занимаются абсолютно какой-то чушью. Это балагуры, которые просто присоединились к всеобщей движухе. И, по сути, своими действиями они делают плохо именно, ну, людям. Если вы против Макрона, собирайте всей этой 250-тысячной толпой, идите в Елисейский дворец, выгоняйте оттуда Макрона, захватывайте его и проводите честные выборы. Тем более, что там есть и часть полицейского аппарата, который присоединяется к французам. Но поскольку к французским протестующим, но поскольку, повторюсь, централизованной силы какой-то нет, и всегда есть провокаторы, в том числе и агенты самих вот этих всех разведок, в том числе и служб французских, да, которые радикализируют провокаторами становятся, радикализируют протест и превращают его просто в сборище каких-то вот людей неадекватных, которых собственные граждане начинают бояться, да, потому что, ну, вот вы против Макрона, я тоже против Макрона, но как в борьбе с Макроном поможет то, что вы сожгли мою машину или разгромили витрину моего магазина, который я на свои деньги строил, да? Ну, в общем, старый французский спорт, выйти, побузить, ничего не добиться, и в итоге всех их просто разгонят. Проблема-то в том, что на фоне вот этого общефранцузского, общенационального протеста Макрон презентует новую ракету, точнее, не новую ракету, а новую версию уже старой ракеты.
5: Ну, давай вот мы про которая... это, да, отдельно. Это же большая тема. Просто тут много еще таких интересных есть поворотов.
3: Ну, вот... проблема, главное, я обозначу, да, все-таки, ага, вот главную проблему, да, потому, да, что, да, я много вот сказал, но главная проблема в том, что на фоне системного кризиса во всех областях, и энергетическом по части бензина, и в системе образования, Макрон занимается тем, что выделяет еще больше денег на вооружение и не решает проблемы, но выделяет бабки на вооружение. Оно и неудивительно, учитывая кто его поставил, так скажем, на этот пост и кого он представляет.
5: Ну, согласись, это модная, ну, в кавычках, такая история сейчас у европейских лидеров. Ну, Мерц тот же самый. Слушай, у него, ну, мы сколько раз обсуждали рейтинг его одобрения, антирейтинг, ну, точнее.
3: 8%.
5: Ну, а по факту я лучше сгоняю в Киев и пообещаю еще больше денег, нежели буду общаться с людьми.
3: А я об этом вчера, знаешь, в каком ключе рассуждал? Вот нам говорят, Путин там у власти много, поэтому ему нет смысла что-то глобально как-то менять, над чем-то работать, потому что вот он до конца сидит. Но знаете, что хуже президента, который сидит очень долго? Президенты, которые постоянно сменяются, без возможности избраться на третий срок, потому что второй срок последний, да, если мы говорим о Макроне. И поэтому под конец своего срока их уже не никто сместить не может, но они пытаются урвать просто по максимуму, выделить вообще все французские деньги, какие только возможно, Украине, для того, чтобы через свои фирмы, в том числе и прокладки, и все остальные эти бабки попилить. А вот это вот, оказывается, может быть еще даже хуже, чем президент, который сидит долго и собирается идти на следующий срок, а поэтому пытается избирателей своих не подводить. Оказывается, бывает хуже. Это вот, кстати, такой вот тоже, мне кажется, небольшой урок, который стоило бы запомнить, что демократия и сменяемость власти, когда человек сидит последний срок, это не всегда хорошо.
5: А как думаешь, вот европейцы могут решиться на какую-нибудь такую пакость в виде большой трагедии, как это, знаешь, предполагалось с рейсом Fly Dubai? Ну, как бы мне интересна эта версия, это не истина последней инстанции.
3: Да, они уже делали
5: рейсик. Ну, вот, ну да, кстати.
3: Да, этот поджог Рейхстага, ну, он постоянно, да, но в этот раз почему-то не сработало, потому что, ну, совсем уж немецкое правительство там обалдело, вообще ничего для людей не сделало. И, ну, потому что, опять же, да, там не хочу там как-то что-то хорошее говорить про Гитлера, мразь, преступник, предатель и сволочь, но он строил вот эти вот в кредит, из-за этих кредитов отчасти и началась война, и он это спровоцировал, но он строил эти автобаны немецкие знаменитые, и какие-то вещи типа делал, и вот народ думал, ну, сейчас мы еще там славян истребим, и у нас еще больше ресурсов будет, мы тогда рейх свой вообще еще облагородим, по самой мама не горюй. Вот, а Мерц, он просто как бы высасывает деньги, и даже каких-то вещей, даже вот таких вот показушных, таких вот, знаешь, популистских не делает. И, конечно, народ вокруг такого, его даже поджог Рейхстага, который вот произошел в Лейпциге, он его, конечно же, не убедит, что стоит солидаризироваться с этой властью, потому что эта власть вообще абсолютно ничего даже для видимости не делает, они занимаются только тем, что все вообще деньги увозят в Украину.
5: А с другой стороны, хочется спросить, где же эти самые зумеры, которые свергают режимы? Потому что сколько говорили, не пал из-за того, что зумеры, а во Франции, ну, понятно, вот школьников хватило только на то, чтобы поджигать собственные школы, но это тоже, знаешь, малоэффективно. Это к вопросу о том, насколько изменился характер протеста в связи с поколением или нет.
3: Нет.
5: Мне вот кажется, нет тоже, да.
3: Вообще не изменился. Если зумеры не выходят никого свергать, но все-таки там Германию и Непал сравнивать не стоит. Это принципиально разный уровень жизни. Я не знаю, как низко еще надо пасть Германии, сколько десятилетий Мерцев и Шольцев для того, чтобы опуститься по уровню жизни до Непала. Это раз. А во-вторых, ну, я вообще вот типа зумеры, я, конечно, обозначаю, но я не считаю, что хоть чем-то зумеры в принципе отличаются-то там от нас. И от предыдущих поколений, и от всех, кто жили до них, за исключением, ну, как бы, обстоятельств. Да? И если зумеры не выходят свергать Мерцев и Шольцев, значит, пока еще недостаточно довели как зумеров, так и всю остальную часть населения.
5: 13% школ во Франции закрылись как раз из-за массовых протестов. Ну, как-то... Не знаю. Насколько, во-первых, затянется ли это? Вот давай вот так зафиксируем. Как ты считаешь, можно здесь какие-то сроки давать?
3: Я не думаю, что это особо сильно затянется.
5: Вот как бы, да, ладно. А тогда обсудим историю с этой ядерной ракетой. Вот как раз то, о чем ты начал говорить, я тебя перебил, да, вот на что по факту Макрон переключается.
3: Но он не переключается, это все достаточно запланированное. Да. Вот это вот их ракета М-51, как я понимаю, .3 это версия, да, это не новая ракета, но это ракета ядерного класса. Однако там все кипишуют по поводу того, что вот Франция испытывает ядерное оружие. Нет, они испытали просто ракету, на которой не было ядерной боеголовки, разумеется, да и где им испытывать-то, да, хотя, может, по протестующим в итоге вдарит, это был бы хороший ход последний, но было бы хотя бы весело, да, история бы это. запомнила. Вот. Он объявил еще в марте вот этого 2026 года, что, ребятки, у нас тут растет число боеголовок, мы вооружаемся. И в этом, как я понимаю, у протестующих тоже претензия, да? Мы вооружаемся, вооружаемся до бесконечности, а школы при этом у нас прозябают, и учиться совершенно невозможно. Вот. Хотя, кстати, прикольно было бы поговорить о том, как рано или поздно искусственный интеллект сможет изменить школы. Я думаю, туда дети будут приходить. Учитель, он будет, знаешь, просто там как надзиратель, а школьники будут сидеть, и каждому из них персонально будет чат GPT.
5: Ну, он уже, согласись, ты что там же, вообще такие сейчас вещи происходят. Ну, кстати, я прочитал, тут это не в тему, раз уж мы заговорили, антиплагиат по-другому стал работать. Теперь он же проверяет, как ты пишешь тот же самый диплом, вместо того, чтобы вот вкидывать в него вот эти сразу готовые цельные куски текста. Так что здесь пока идет вот эта борьба, но, с другой стороны, искусственный интеллект сегодня, ну, им как будто бы каждый должен уметь пользоваться, ну, в зависимости
3: абсолютно
5: от, да, его потребностей. Но продолжая
3: каждому
5: историю с Францией,
3: по способностям.
5: Да. Пошли лозунги, да? Старые добрые.
3: Киберкоммунизм.
5: Ну, киберкоммунизм мы отдельно сегодня тогда обсудим. История ядерного зонтика здесь, на самом-то деле, ведущая в части французской политики. И здесь, понятно, поддержали Польша. К Польше вопросов нет, с ними все понятно. Британия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. И это к вопросу о глобальной безопасности в целом, когда вот каждый теперь хочет заполучить, ну, если не ядерное оружие, то хотя бы прикрытие надежное. Как действовать? Мы же катимся сейчас в историю, когда снова развивается ядерная гонка.
3: Да, уже мы давно к этому катимся. Слушайте, ну на самом деле тут да ничего и не менялось. Нам постоянно кажется, что вот что-то произошло. Повторюсь, мы наблюдаем за театром, просто приходим к какому-то акту и кажется, что вот все, мир там шизанулся, все идет неправильно. Да нет, оно так идет уже достаточно давно. Да? Если так вот подумать-то, там и со Второй мировой-то не сильно что-то изменилось. Да? То есть в какой-то степени она стала переломным моментом, а в какой-то степени она стала закономерностью. Точно так же и украинский конфликт, и если так-то посмотреть, да, на многие кликуши-то тоже все это дело предрекали и в 90-х, и во время развала Советского Союза говорили, что будет Россия с Украиной рано или поздно воевать, как и со всеми бывшими республиками, потому что нас стравливают. Но никто не слушал, все думали, что это кликуши, которые там вот им все недовольны, все им кажется, что все будет плохо, но по итогу оказались все эти кликуши правы.
5: Но это попытка,
3: к сожалению.
5: Но эта попытка была разоружить нас. Я просто вспоминаю, как бы, да, теперь историю, контекст. Вот в 96-м году Ширак ликвидирует наземный комплекс, да, вот стратегических ядерных сил. Но у Франции вот эта, как это, двухкомпонентная структура, как бы это не значит, что она полностью отказалась от ядерного оружия. Как бы оно у нее есть. И она расширяет свой арсенал. Понятно, у них там морской и авиационный, но тем не менее.
3: Морской конек. Но. Слушай, я не считаю, что был какой-то суперплан над тем, чтобы разоружить Россию, да. Я вообще, в принципе, не верю в суперпланы, в какую-то вот эту суперпродуманность. Она бывает, конечно, на каком-то краткосроке, но такой вот прям вот долгосрочный, чтобы все это предусмотреть и за 30 лет, ну, это просто невозможно. Ни один искусственный интеллект, ни один супермозг никогда не справится с такой задачей. Ни Эйнштейн, ни Эпштейн, ни Бранштейн, вообще никто. Ни Шац, Кац, Альбац там или прочее. Объясню, это все за закономерные капиталистические процессы. Все к этому шло в силу экономического пути. Америка начала разоружаться просто по одной простой причине. Слишком дорого стало ядерное противостояние, появились более привлекательные инвестиционные области. Параллельно с этим получилось ослабить Советский Союз, который вообще все деньги вкладывал в вооружение и все производство. Ну, смогли ослабить, смогли победить, смогли разрушить и уничтожить. Хорошо, у них это получилось. Дальше у нас что? Ну, все разоружаемся, разоружились, Россия в том числе тоже разоружилась, все, легла полностью под Соединенные Штаты, мы Советский Союз уничтожаем, мы больше не хотим вообще никаких вот этих конфликтов, мы не хотим, чтобы что-то подобное было. Ну ладно, не хотите, мы тоже не хотим. На какое-то время разоружились, где-то, конечно, обманули, но и мы, может быть, где-то обманывали, хотя я таких случаев не знаю, ну, допустим. Все, разоружились, Ну, а теперь заново вооружаемся, как бы Россия разоружилась, да, но не потому, что они заранее все это задумали, а просто потому, что, Россия разоружилась, у нас к власти приходят теперь вот эти вот католические, ну, я бы их назвал, наверное, фанатиками, да, по типу там Джорджа Буша, Билла Гейтса и всех остальных, вот эти вот люди, выросшие в католических семьях, которые уверены полностью, что вот христианство, в принципе, там, и вера в Бога, она правильная только в Америке, Америка — это богоизбранный град на холме, а значит, нам как бы остальные не нужны. Кто у нас сейчас враги? А вот мусульмане. Ну, по факту-то нам, конечно, нужна нефть, но вот у нас там есть дружочек такой, Беньяминчик, он уже десятилетиями говорит, что надо бы Ирак, Сирию, Ливию, вообще весь Ближний Восток уничтожить, забрать себе нефть, потому что они-то исламисты, у них там вера в Бога, а мы-то капиталисты, у нас католицизм, он с капитализмом очень тесно связан, поэтому надо их ресурсы забирать, потому что мы ими распорядимся более правильно, нежели вот эти вот люди исламского толку, да, потому что у нас там и религия более правильная, и вообще мы, в принципе, право имеем. Потому что мы лучше и мы сильнее.
5: Но если тогда мы будем говорить о в целом расстановке сил, ядерных сил, ну понятно, что у нас есть там братская союзная Беларусь, куда там комплекс Орешника поставили, но вот нужно ли, да, следовать этому пути, когда, да, вот весь мир старается это самое ядерное оружие обрести?
3: Да, а выбора нет, не будешь но следовать, факту, тебя, да, уничтожат. Все, у тебя нет выбора, да, то есть я даже не считаю, что нам надо как-то вот какие-то действия предпринимать. Нам надо работать над инженерной школой, модифицировать, реформировать образование, да, реформировать в первую очередь экономически, да, то есть те вещи, о которых я там рассуждаю, искусственный интеллект и все остальное, это просто как бы мечты, это вот я там описываю школу, в которой сам бы я хотел учиться, чтобы был индивидуальный подход, да, пусть это будет и не живой человек, а живой человек будет стоять там во главе всего и контролировать, а ты уже будешь учиться, к тебе будет индивидуальный подход именно с точки объяснения. А касательно, оружия и прочего, да ничего, реформировать вот образование экономически, чтобы инженеры зарабатывали больше, чем блогеры и рэперы, и поэтому люди бы туда шли. А параллельно с этим наращивать свое вооружение и готовиться к большой войне. Потому что это парадокс, да, но я уверен, что единственный способ избежать большой войны, во всяком случае России, это быть готовыми к большой войне больше всех остальных. Быть сильными, вооруженными, чтобы на нас никто не додумался напасть. А потому что про российскую угрозу, я уже понял, они будут рассказывать в любом случае. То есть тут что не делай.

0: Опять же, как раз-таки, знаете, вот эта вот привычка не следовать строгости, но это к этому нас интернет и приучил, а то мне сейчас говорят, вот что ты там к Минаеву цепляешься, да, но он просто рассказывает там что-то и рассказывает, да ради бога, но проблема в том, что упрощая там историю даже таких исторических персонажей, как Ленин, да, упрощая его биографию до, ну, за братом стил, формируется образ мышления, при котором вот все просто, да, а человек, который сперва там посмотрел ролик про Ленина, поверил в это, посмотрел ролик про Мавроди и поверил, что Мавроди, ну, просто хотел там финансовую систему побороть, потому что дико принципиальный человек был, да и вообще деньги у него были, ему государство помешало, потому что испугалось. Сегодня люди верят вот в эту чушь, не имеющую никакого отношения к действительности. Завтра они поверят, что Путин это бабайка, который у каждого европейского ребенка лежит под кроватью, чтобы ночью испугать и сделать его психически травмированным инвалидом на всю жизнь, и поверят во все. То есть уже вот все, то есть ты сформировал образ мышления такой вот, знаешь, магический. И все, ты уже человеку можешь лепить абсолютно все, что угодно. Про руку Кремля, про Путина, который нападет не сегодня, так завтра. И этот человек, причем можно там, Путин мстит, там, я не знаю, за что. Там уже придумывают что угодно. Путин мстит там за... вообще хочет просто... Да просто он злой. Вот он просто... Вот есть люди зло. Да и вообще, помните, был Гитлер? Ну вот Путин, это как Гитлер. Все. Этим людям с таким вот сформированным мышлением, им уже можно рассказывать что угодно. И хоть я себя там каким-то вождем или просветителем не собираюсь мнить и все такое, но все-таки, опять же, я как бы сейчас вот делаю про биографию Ленина, и он меня убедил, что абсолютно любой человек, хоть немножечко там изучающий историю и политику, у него нет выбора, он вынужден быть пассионарным.
1: Но, да? Слушай, это как с Трампом, знаешь, извини, что перебил. Когда эксперты говорят, что, ну, у него настроение было такое, он нарцисс, там, он еще, вот он захотел войну просто потому, что захотелось. Там он слушал своих, значит, там генералов, командующих и так далее. Ну, просто вот настроение. Ну, невозможно в это поверить.
0: А его криптокошельки мы игнорируем, да?
1: Ну, да.
0: Рост криптовалют, вот это вот все мы игнорируем просто. Вот мы не обращаем внимания. Потому что вот такое вот объяснение, оно простое. И это во многом из-за людей, которые формируют такое вот простое мышление. И поэтому, как бы, у меня выбора нет. Мне приходится с этим бороться, потому что в том числе и внутри страны, когда такое общество формируется. Сегодня мы все объясняем просто злыми европейцами, веймарским синдромом и чем-нибудь таким, а потом мы уже выбираем какого-нибудь поганого популиста по типу Бондаренко. Страна оказывается в гражданской войне, страна загнивает и разделяется, но никто не виноват. Да? Ну вот, а вот так вот, вот, потому что там вот, ну, выбрали не того, народ опять не тот и прочее. Но это такой вот идиотский дебилизм, что вот, ну, как бы, вот, наверное, у меня нет выбора, я должен против этого бороться, потому что я хочу, чтобы, ну, как бы там мои дети, и, надеюсь, их будет несколько по итогу, вот хотелось бы, и дети моих детей, они будут жить, ну, в стране как бы нормальной, а не разрушенной как раз-таки усилиями вот таких вот людей с примитивным мышлением. Поэтому, ну, моя, в принципе, так вот обязанность с этим бороться не потому, что я какой-то суперответственный там или гражданин, а потому что если отдавать это на откуп всем вот этим вот дебилам, да, то, конечно, будет хуже. Я, конечно, тоже дебил, но у меня есть ощущение, что я меньше дебил, чем вот эти вот дебилы, да, и то,
1: слишком большая концентрация дебилов в минуту эфирного времени, Стас.
0: Да-да-да, но как бы меньше дебил.
1: Но я тебе, значит, прочитаю комментарий. Искусственный интеллект похоронит блогеров, я сам давно общаюсь по всем вопросам с ИИ, но вот это тоже, понимаешь, шило на мыло, потому что вот это, ну, погоди, сколько искусственный интеллект врет открыто, безбожно, но при этом...
0: Меньше, чем блогеры. Будем честны, искусственный интеллект при всех минусах врет меньше, чем блогеры. Но без блогеров все-таки, блогер это в первую очередь сейчас все-таки журналист. Понимаешь, искусственный интеллект не имеет физического тела, чтобы пойти и какую-то вещь проверить. Искусственный интеллект, он... Вот ты же будешь там искусственный интеллект просить какие-нибудь документы, да, составить. Ну вот, допустим, последнее просто, это у меня... Вот я там дело Зодиака разбирал у блогера Гео, да, который соврал абсолютно в каждой своей фразе. Ну так я документы скачивал, документы-то эти, кто создавал, кто опрашивал людей, кто проводил расследование. Искусственный интеллект на это будет как бы не способен. Вот.
1: Ну, вот у нас есть очень большая тема сегодня про искусственный интеллект, и я уверен, что мы ее сегодня успеем.
0: А еще можно звонить, Денис?
1: Ну, мы, конечно, мы призываем слушателей уже сразу после небольшого перерыва на новости, и про комментарии тоже не забываем. Радио «Спутник» на Рутюбе, во ВКонтакте, Телеграме, Максе. Ну, а мы прервемся и продолжим, друзья, оставайтесь с нами.

0: Стас разберется.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Мариуполе 10 часов, в Якутске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны перечислила цели массированного удара по объектам ВСУ. 7 человек ранены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины. В Приамурье установят памятник военным летчикам, погибшим при крушении Ту-95. Подробности далее. Минобороны перечислила цели массированного удара, нанесенного минувшей ночью по территории Украины. Вооруженные силы России высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками поразили объекты ВПК Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В частности, в Киеве, по данным Минобороны, уничтожены предприятия, на которых собирали крылатые ракеты ФП-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ФП-9. В порту Измаила Одесской области поражен завод «Дунай Судоремонта», где производятся и хранятся безэкипажные катера ВСУ, а в порту Одессы уничтожено судно с грузом для украинских войск. 7 человек ранены в Белгородской области в результате атак со стороны Украины. Один из них в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию региона. Кроме того, противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии, РСЗО и 10 раз сбрасывал взрывные устройства с дронов. Удары нанесены по Белгороду и 15 округам. Россия довольна состоянием и перспективами союзнического партнерства с Туркменией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД республики Рашидом Мередовым. Лавров подчеркнул значение договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, о развитии взаимодействия и координации работы на внешнеполитической арене. Переговоры проходят в Авазе на берегу Каспийского моря, где сегодня состоится заседание Совета министров иностранных дел государства СНГ. В Приамурье установят памятник военным летчикам, погибшим при крушении Ту-95. Соответствующее поручение дал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он распорядился подобрать площадку и разработать эскиз будущего мемориала, а также представить весь экипаж самолета к госнаградам. Ту-95 разбился 29 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета. 6 членов экипажа погибли, 1 пострадал. Пилоты сделали все возможное, чтобы отвести самолет от жилых домов. Турецкая футбольная федерация расторгнет контракт с главным тренером сборной страны Винченцо Мантеллой. Как пишут СМИ, решение принято после поражения команды в 4 матчах группового этапа Лиги наций. Мантелла возглавляла сборную Турции с 2023 года. Контракт с 52-летним итальянским специалистом должен был действовать до завершения чемпионата Европы 2028 года. Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. К воскресенью геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Элиус. Он отметил, что неделя началась с роста солнечной активности. Произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего из возможных по интенсивности. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Разберется?
3: Эфир на радио «Спутник» продолжается, друзья. Вторая половина программы «Стас разберет». Стас Васильев
4: можно
3: на дорожке.
4: Звонить.
3: Плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495-95-95-912. Специально в перерыве решил спросить у искусственного интеллекта, кто же такой Стас Васильев. Ну, кстати, очень приятно...
4: Ну, разные искусственные интеллекты говорят по-разному. Ты у какого спрашивал?
3: У Перплексити. И приятно, что упоминает тебя как вокалиста группы The Vepria, в том числе.
4: О, так легенда.
3: Что, ну вот видишь, нормально копает. Но
4: да,
3: вообще...
4: кстати, новый альбом, наверное, через месяц-полтора, ну до конца года выйдет. Такой в старом панк-стиле, если кому интересно.
3: Бас-гитарист не нужен?
4: Нет.
3: Бывал такой.
4: Мы вдвоем, да, мы вдвоем с Саньком.
3: Класс. Но в то же время, значит, я смотрю, политический медиакомментатор. Комментатор, как тебе такие
4: регалии?
3: Вот,
4: кстати.
3: Нормально.
4: Ну, мне нравится просто политический комментатор. Медиа там как бы, ну, ни к чему как будто бы. Слушай, сколько я в перплексите в месяц плачу, если бы эта сволочь про меня сейчас что-нибудь плохое бы сказала. Она понимает все, надеюсь.
3: Вот. Меня тут, знаешь, удивило. Я прихожу, значит, ну, как в магазин оплатить карточкой, вижу эти терминалы умные, и мне, значит, надпись, терминал пишет: «А я вас узнал! Хотите ли вы оплатить таким-то образом, которым платили до этого?» Меня вот такие вещи уже, честно говоря, пугают, когда такие штуки тебя идентифицируют.
4: Да не, почему? Удобно. Ну, удобно. Слушай, меня вот пугает, знаешь, я как-то раз играл с ФСБшником в доту, и он реально знал, где живет моя мама. Вот это пугает. Да не, шутки ради, как бы, да. Но в целом, да не, ну, слушай, наоборот, круто и удобно. У меня вот такое бывает, что я карточку забыл. Вот. Ну, хотя сейчас уже нет, потому что я ее прикрепил к телефону, но вообще там всякое бывает, конечно.
3: Ну, интересно. Мне вообще само по себе вот это явление классное. А про Ишку, что интересное, у нас эта новость есть, которую вчера активно очень обсуждали. Тут оператор Википедии обнаружил так называемых ИИ-агентов на своих ресурсах, и они, значит, включали правки в свою работу, злоупотребляли там какими-то инструментами, загружали трафик. И мы с тобой неоднократно об этом говорили, как ИИ вычищает порой информацию, заменяя ее своими рассуждениями и домыслами. То есть понятно, что есть физические носители, но когда люди по большей части уже руководствуются информацией из цифры, очень страшно влияние этого искусственного интеллекта. Те, кто не понимают еще, как правильно работать с информацией. Вот у тебя какие мысли на этот счет?
4: Вообще ничего не изменится. Как до этого не понимали, так и сейчас не будут понимать преимущественно.
3: Ну, это очень сильный инструмент, согласись.
4: Ну, он сильный, но вот как бы, понимаешь, она будет пропаганда. Конечно, плохо, что она, получается, будет умнее, потому что ИИ, вот он не использует вот этих вот, типа, а Путин плохой. Вы знали, вот был Гитлер, а Путин это как Гитлер, да? То есть вот этих вот либеральных конструкций не будет. Будут более умные, будет более завуалированная пропаганда. Ну, как бы, что поделать теперь?
3: Ой, ну, знаешь, когда все ограничивается истинной последней инстанцией в виде Википедии...
4: Да не ограничивается,
3: ну, да,
4: даже
3: ну,
4: если
3: ну,
4: так,
3: тоже...
4: слушай, ну вот и Википедия для многих это вот до сих пор показатель, и все эти случаи ее обмана ни для кого ничем не являются. Короче, единственная прививка от вот этой вот информационной безграмотности — это образование. Хотите, чтобы у вас люди были не тупые, да, ну, вкладывайтесь в образование. Тогда вот все, по-другому никак. Можно сколько угодно долго рассуждать про искусственный интеллект. Но если у человека мозгов нет, нет, так скажем, жизненного опыта и умения мыслить, то там ничего не поможет. Да вообще заблокируйте Википедию, уничтожьте ее, сожгите все сервера в интернете, на которых хотя бы кусочки этой энциклопедии есть. Это все равно ничего не изменит. Будет не Википедия, будут из уст в уста, как раньше, передавать, и такое же количество бреда и брехни было. И будет всегда. Только образование, все, вот каких-то других этих нет, да?
3: Я, знаешь, когда работал, ну, понятно, тоже искусственный интеллект у меня чуть ли не каждый день присутствует в работе, особенно источники какие-либо ищешь, он же выдумывает порой даже название книг, ты начинаешь искать. Ну,
4: да.
3: То есть это же тоже нужно действие совершить, копнуть.
4: Слушай,
3: подальше, найти эту страницу там и так далее.
4: Ну, понимаешь, я не ищу никогда. У меня есть огромная библиотека источников, да, я на них регулярно ссылаюсь, вы все их знаете, там Майкл Манн, или там старые советские вот эти вот энциклопедии про истории США, о которых я рассказывал. Они у меня загружены, ну, я сперва прочитал и знаю, о чем это, а ИИшка мне просто помогает быстрее найти, чтобы ссылку, да, потому что я могу что-то что-то рассказать, но я не помню точный вот этой. А если я не помню точный, то это не является аргументом, да, потому что со ссылкой на источник. Вот. Поэтому я загружаю в ИИшку, если ты Perplexity пользуешься, там есть такая замечательная функция компьютер, куда можно загрузить свои источники и искать чисто по ним, сказать, не ищи мне информацию просто в интернете, потому что ИИшка, она сама ничего не выдумывает, она берет информацию просто из интернета, вот у обычных людей, которые что-то написали, то есть считай та же самая Википедия. Ну, не хотите быть дезинформированы, найдите источники, которым вы доверяете, и смотрите по ним, что, в принципе, не дает стопроцентной вероятности, потому что, ну, слушайте, вот моя любимая книга, по которой я учился компьютерной грамотности, да, не скажу, что я супер, там, я не профессиональный программист или что-то такое, но это, конечно же, Эндрю Тененбаум, да, это человек, который был учителем Линуса Торвальдса, и, в принципе, у всех истоков компьютерной индустрии стоял и считается, ну, настолько признанным авторитетом, что, ну, просто вот круче него нет никого. Но что мы видим по итогу? Его книга под названием «Архитектура компьютера» переиздавалась 7 раз, и каждый раз в предисловии он благодарит, спасибо за то, что помогли найти ошибки. Это нормально.
3: Да, ну, здесь мы сейчас продолжим дискуссию, я просто смотрю, у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
5: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
4: Доброе.
5: У меня как раз на тему ИИ, вот сейчас начинает массово внедряться именно не просто ИИ-чаты, а именно ИИ-агенты, которые, я так понимаю, имеют широкую интеграцию в оперативной системе и прочем. Вот. И уже начинаются вроде как какие-то непонятные движения там с ними. Я вот недавно видел, что буквально даже в World of Warcraft уже ИИ-агент может играть.
4: Ой, а можно узнать, что за... Я себе такой для Дьявола поставлю. Мне как раз фармить надо очень долго там.
5: Да, вот уже пробовали. Стартовый квест и прошел. Кстати, вот. Причем даже несмотря на экран, как бы именно получая информацию с сервера.
4: Ну, кайф.
5: Там вопрос такой к тому, что...
4: Ну все, я в Диабло, Вячеслав, извините, я отключаюсь. Да,
3: да, давайте к вопросам. Да, Вячеслав.
5: Да, может быть, стоит гражданским лицам, именно обычным людям, вот притормаживать развитие интеллектуалов, то есть вот пока не давать им доступ, или очень ограничен. То есть понятно, что спецслужбам, там, пусть даже образование и все прочее давать, уже вот эти самые передовые технологии, а вот все-таки для гражданских людей, знаете, делать вот так вот, был такой книга «Черновик», да, вот как бы пусть потестируют, закрытый, так сказать, бета-тест, а потом уже это все-таки выдвигать людям, потому что сейчас это очень быстро происходит. Создание картинок, я не знаю, сколько там, за полгода.
3: То есть зафиксируем, нужно ли ограничивать инструменты ИИ для обычных гражданских лиц, условно.
5: Да, для широкой аудитории, да.
3: Да, спасибо за вопрос, спасибо.
4: Слушайте, ну как вот даже если мы с вами там решим ограничиться, Вячеслав, остальные-то не это, а мы, получается, на рынке труда уже проиграем, мы уже, получается, не умеем и не знаем. Да невозможно, ну невозможно бороться с прогрессом, невозможно его никак ограничивать. Кроме того, ну послушайте, ИИ-агенты, это настолько безобидная фигня, они просто делают за вас какие-то рядовые вещи. Конечно, не стоит давать им совсем уж широкий доступ, и, в принципе, они у вас не просят его, да. Например, я подключал там API один для поиска информации в интернете, в том числе для проверки некоторых фактов. И я Perplexity просил, слушай, ну зайди ты, вот она мне отправляет команду для терминала, чтобы я подключил вот этот вот API. Я говорю, слушай, вот мой ключ API, да, потому что мне плевать, ну типа там, что там $10 на нем лежит. Вот ключ API, сразу добавь его в файл формата JSON. Ну, это тот, откуда он этот ключ будет брать. Она такая, внимание, ваш ключ был скомпрометирован, у меня нет такого права, и я не буду это делать, я не буду пользоваться вашим ключом. Да я и половину паролей бы от своих сайтов бы дал, лишь бы она там вот какие-то рутинные действия мои на себя взяла. Но не берут они это, они вот так вот уже типа там запрограммированы заранее на широкую защиту. Так что как бы переживать по этому поводу, конечно, стоит, не стоит им там давать свои какие-то личные совсем уж данные. Ну, господи, ну еще чем это страшнее, чем тот же Инстаграм, который ты это, запрещенный в России, но все равно пользуются. Когда ты его запускаешь, первое, что он у тебя просит, это доступ ко всей твоей фотогалерее, и получает доступ вообще ко всему. И все дают, и что-то ничего не переживают.
3: Ну, был же уже скандал, помнишь, тоже и обсуждали, кажется, когда одна из сотрудниц в Москве доверила ИИшке документы компании. Ну, то есть корпоративные тайны, там, условно, да, какие-то вот такие вещи, то ли это было связано с бухгалтерией, это надо уже поднимать, вспоминать. Но вот такие вещи доверять, Наверное, не очень было бы правильно, конечно, учитывая, что ИШКО учится же другой, все равно на их основе.
4: Да, а был другой, не менее интересный прецедент, когда ребята из одного издания, всем известного, не буду лишний раз им антирекламу делать, но они, собственно говоря, запросили у Министерства обороны денег на составление плана по проведению цветной революции где-то в Африке, вот, и сами написали этот план, попросили ChatGPT, который вообще в открытую сотрудничает с государством, его написать. Ну, что поделать? Есть люди, которые как бы это наоборот... Слушай, с какой-то стороны это даже классно. У нас получится достаточно быстро, в том числе и с помощью американцев, отсеять тех людей, которые, пусть и непреднамеренно, могут слить данные в силу своей глупости и непонимания того, что мы все кругом под колпаком. Так что во всем есть плюсы, их видеть просто нужно.
3: А видел новость на прошлой неделе, когда Клауд написал донос в полицию на женщину, которая там готовила, да, вот какое-то противоправное, скажем так, действие. Видел эту историю, нет?
4: Честно говоря, видел заголовок, но что-то как-то пропустил, меня что-то не заинтересовало. Да и, слушайте, я не против. Ну, если человек готовит какое-нибудь противоправное действие, пусть она об этом совершает, сообщает нейронка.
3: А, ну в любой стране. Вот, я собирался устроить стрельбу в офисе.
4: Вообще, слава богу, ты что, людей спасли. Конечно.
3: А ИШКО как личный дневник был. Вот,
4: ну да.
3: Понимаешь, вот где прокололось.
4: Ну, слушай, ну прокололось, ну, слава богу, просто людей спасли. Представь, да, уже вот у нас конечно есть конкретная польза. Сколько жизней спасает ИИ?
3: Это вот к вопросу о том, психолог, например, да, должен заявлять в полицию или нет, если видит, что у человека есть наклонности к тому, что вот завтра...
4: Ну, кстати, а вы как? Мне кажется, должен. Ну, потому что все-таки... Ну, это жизни людей, а так психолог... Ну, это вот эта вот дилемма... Ну, это даже нет, не дилемма вагонетки. Вагонетки там умрет либо один, либо много, да, как между Сциллой и Харибдой, либо сейчас вот это вот умрет столько-то, либо умрете все. А это уже совершенно другая такая вот история. Но мне кажется, наверное, что все-таки должен. Но это тяжело. Как бы дилемма.
3: Да, тут это у нас никакого времени не хватит. И вряд ли мы придем к какому-то общему мнению. И завершая на сегодня историю с искусственным интеллектом, все больше, понимаешь, сторонников теории мертвого интернета, как раз из-за того, что активно сейчас ИИ ведет, ну, как бы те же самые соцсети, и тобой упомянутые, и в целом я замечаю профили, которые мне попадаются в рекомендациях.
4: Но читать-то не будет, это не живой контент.
3: Ну, таких много. Когда их алгоритмы продвигают, я понимаю, что это текст написан не человеком, когда это картинка сгенерированная, но это начинает откровенно...
4: Не читай, и все, как бы.
3: Не читаю, а потом у тебя следом за ним еще что-нибудь подобное. И как начинает откровенно раздражать, бесить, понятно, что ты уже просто не читаешь.
4: Бесит, да. Ну, так не читаешь, значит, соцсети просто вымрут естественным путем. Либо появятся какие-то соцсети, которые будут гарантировать живость и настоящесть людей. Либо просто каждый сформирует себе вот тот круг блогеров, которых вот он знает, что они живые, и он их смотрит и читает. Да и многие обычные блогеры уже грешат, нет-нет, а всякими и постами и прочее. Ну, как бы, понимаешь, вот кто хочет схалтурить, они просто рано или поздно вымрут. Но с другой стороны, а сильно ли это хуже? Вот тебя раздражает это, а меня знаешь, что раздражает? Я вот если смотрю блогеров на какую-то тему, они все повторяют друг за другом. Вот просто они берут одно, кто-то один там провел небольшой ресерч, да, вот он нашел там всякие вот эти истории, разобрался. Все остальные потом тысячи роликов снимают, вот реально сотни блогеров снимают ролики, где просто повторяют тезисы одного и того же человека, и ты, по сути, смотришь одно и то же. Может быть, ИИшечка хотя бы что-то веселое нам подарит, да? Человек бездумно зачитает текст, а там чушь какая-нибудь, мы над этим хотя бы посмеемся и прочее. Ну, то есть, меня это как бы, как потребителя контента вообще не волнует, наверное, потому что я давно в интернете, и у меня уже есть определенный сформированный круг людей, которых я читаю, да, и которые мне как бы нравятся. И все, ну, пусть будет вот этот мертвый интернет. Для меня он уже давным-давно умер, особенно после того, как все это... Да это, в принципе, с самого начала было вот этим, знаешь, популизмом, пересказом самый очевидный и самый, типа, такой вот, казалось бы, правильной точки зрения, типа, вот знаете, я вообще за мир, я вот вообще за все хорошее против всего плохого, а вы же не за плохое тоже, но мы же с вами вместе, ну все, смотрите меня, видите, мы с вами одинаковые, я говорю вам ваше мнение, понимаешь, поэтому меня это как-то не особо парит. Наоборот, даже прикольно, что вот эти вот все бестолочи, да, они, может быть, пойдут там на нормальные работы наконец-то.
3: Да, только в Диабло нам и агентов не надо, там сезон классный.
4: Не,
3: сейчас.
4: Не надо. Слушай, ну все-таки для лута я бы поставил. Потому что мне там меч нужен был для билда. Я задолбался. Я бы с удовольствием вот это отдал бы и агенту, который бы всей этой чушью занимался, а я бы уже чисто сыграл.
3: Ну, а как же превознемогать? Ну ты что, ну достигать, выбивать, ну тоже, понимаешь. Это халтура как раз-таки. У нас звонок стоит.
4: Не-не-не-не-не. Я вот на такую халтуру я готов. Окей. Лишь бы не быть забаненным.
3: Здравствуйте, вы в эфире.
6: Алло, здравствуйте. Стас Васильев говорил довольно уверенно по поводу случая с этим самолетом, что это организовал Бениамин Нетаньяху, чтобы обеспечить свое переизбрание и переизбрание своей партии на ближайших в Израиле выборах. Так мне интересно, ведь все было в руках Бениамина Нетаньяху, и организация, и все. И перед тем он вел переговоры с начальством Эмиратов. Так почему же не получилось у него осуществить этот провокационный террористический акт, по мнению Стаса Васильева? Это интересно. Пожалуйста.
3: Спасибо.
4: Да, спасибо за звонок. Я, честно говоря, не помню, где я уверенно говорил, что он это организовал. Я говорил, что он использует это для своей предвыборной кампании. Я не мог обвинить Нетаньяху, потому что у меня не было и нет никаких доказательств, чтобы утверждать, что он именно организовал. Есть большая разница между тем, чтобы организовал, то есть был инициатором, и воспользовался просто случаем, когда что-то произошло само собой. Вот. Я мог предположить, что он мог какие-то провокационные элементы, да, вот как это делается на примере самого известного дела там, в Италии, да, операция «Гладио», да, с похищением Альдо Моро и радикализацией красных бригад путем подсадки к ним радикальных элементов. Но вы, наверное, меня неправильно поняли, потому что я не мог обвинить. У меня есть вот такой вот принцип, мало каких-то принципов, которым я следую, но никогда не обвинять человека ни в чем, если нет доказательств. Я могу только предположить. И я до сих пор могу предположить, как то, что Нетаньяху был инициатором этого, как и то, что он к этому вообще не имеет никакого отношения. Я вам скажу даже больше. Ко второму я больше, как бы так сказать, радею, да, больше склоняюсь, потому что, ну, вряд ли он это организовывал. Зачем организовывать, если вот вещь какая-то произошла, и ты просто пытаешься ее себе пустить на пользу, как, в принципе, сделает абсолютно любой, да, если что-то произойдет, он вот скажет, а это вот выберите меня, чтобы такого точно не произошло, вот кругом враги. Поэтому,
3: но
4: не
3: это,
4: знаю,
3: согласись, было очень...
4: Я не мог утверждать, я никогда не обвиняю никого без доказательств.
3: Ну, это правильно. И сама по себе версия была популярная, согласись.
4: Ну, она больше отдает конспирологии, да, поэтому я просто взял эту версию и сказал, что, ну, я допускаю такой вариант, что такое могло бы быть, но я к нему вообще не склоняюсь. То есть я не считаю его вероятнее, чем там 3-4%.
3: Ну, кстати, видимо, мы уже никаких подробностей не узнаем. Как-то эта история, знаешь, не то чтобы стала сильно тиражироваться, а вот как увели внимание людей этой истории якобы, да, с россиянином и украинцем на борту.
4: Это, да, никто, ну, это, не увел. Ну, это смех, ну, это случайность. Это кто-то пошутил просто в чате да. С этими, с пассажирами. Да, он пошутил, а журналист дебил. Да, это вот настолько, вот здесь у меня нет никаких сомнений, здесь я могу утверждать, что это просто вот обычный прикол, который оборачивается во что-то. Люди шутят. Вот самый мой любимый пример – это с кактусом, который мы 30 лет ставили у компьютера, это была просто шутка в одном из научно-популярных журналов. Или Марк Твен, который писал шутливую статью первоапрельскую по поводу снежного человека, а потом целый штат его бегал, искал и пытался застрелить. Понимаете, но большинство вот нелепостей наших, оно просто рождает из-за шутки, причем не сказать, что человек прям целенаправленно. Ты, бывает, шутканешь, а люди потом это посерьезки разбирают. И я об этом говорю с полной уверенностью, потому что у меня кучу раз было, что я просто шутканул очевидный рофл. Просто я высказывал историю какую-то настолько идиотскую, а люди такие, да, и про это теории там начинают. Я просто в шоке был. Вот. И поэтому я вот это, ну, это вот так вот работает. Вот такой вот есть механизм.
3: Особенно, да, когда у Штефанова разбор выйдет твоих дебатов.
4: А мне еще надо его ролик про мои предыдущие ролики. Он там столько кринжа, конечно, навалил. Надо тоже разбирать. Вот, потому что там, ну, там хотя бы весело должно быть. Ну, конечно, вот это вот человек, который вообще не должен вещать, пока они сходят к логопеду, ортопеду, орнитологу, там, паразитологу и кому угодно, потому что, ну, это просто невозможно слушать. И вот он, знаете, Брэд Питт, когда снимался там в каком-то сериале и хотел, чтобы его выгнали, он набирал в рот какие-то вот эти вот шарики, чтобы его речь становилась супер невнятной, и чтобы его выгнали из этого сериала, потому что сам он уйти по контракту не мог. И вот я посмотрел даже отрывки этого сериала, как-то он мне в ТикТоке попался, даже это в миллиард раз внятнее было, чем то, что говорит Штефанов. Это я просто, я такие усилия прикладываю, чтобы разобрать вообще то, что он говорит, да, потому что интонации неправильно, половина букв не проговаривается, я такой, господи, вот в какой момент ты решил, что ты тут должен на аудиторию вещать?
3: Ой, и знаешь, а мы с тобой до этого 15 минут говорили о том, как люди относятся к информации в интернете. Это вот я все возвращаюсь к этой версии, где, значит, русский и украинец. Ну, это, и понятно, а это везде стало обсуждаться.
4: А вот, потому что это было бы смешно и было бы иронично. Это ирония, которую очень легко разглядеть. Здесь как раз-таки классная экспозиция, понимаешь? Потому что, русские и украинцы воюют. Причем сперва они там поссорились. Потом, оказывается, они уже спасали всех. Потом оказалось, что их вообще не было.
3: Ну, реально прошли там все этапы. Ну, ладно. У нас есть еще одна большая тема. Да, давай ее заявим. И потом уже в заключительные полчаса будем дальше развивать. Литва у нас снова на повестке, которая таки хочет военную базу у себя разместить. И Трамп тут очень как-то высказался позитивно, хотя он по большей части сейчас выводит свои контингенты. На твой взгляд, а зачем Америка... Литве зачем Америка, понятно. Зачем Америке Литва?
4: Ну, для того, чтобы Россия была в котле, то есть свои, в кольце друзей, так скажем, заклятых друзей, вот. Тут как бы они все давно к этому идут, и начиная с 90-х, когда вот, ну, точнее, с 2000-х, когда прибалтийские страны приняли в НАТО, получив взамен их НПЗ, они просто вот получили членство, которое им, по сути, ничего не дает, и они по итогу-то только больше потеряют, чем приобретут.
3: Тут, понимаешь, еще главный вопрос, а хватит ли госбюджета, условно, чтобы такие вещи у себя содержать?
4: Но потому... они содержать-то будут не на свои деньги, это наоборот вливание в их экономику, содержать-то будет США. США все это дело будет оплачивать из своего бюджета, а деньги будут идти в экономику Латвии, потому что, ну как, база-то у них на территории находится, солдат надо поить, кормить, травить, любить.
3: Ну, мне вспоминается пример той же Японии. Вот она, например, частично оплачивает и размещение, и содержание американских военных. То есть тут не нужно полагать, что да, только американцы за все платят.
4: Ну, все-таки Литва-то во Вторую мировую не проигрывала. Ну, японцы-то, потому что у них нет своей армии, а у Литвы она формально есть. И они оба довольны этим решением.
3: Ну, мы обсудим тут еще много деталей, в том числе, кстати говоря, по ядерному оружию, реакция, да, наших российских властей. А пока я еще раз озвучу номер телефона прямого эфира, +7 495 95 95 912. А сейчас прервемся на новости. Оставайтесь с нами, друзья.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны перечислила цели массированного удара, нанесенного минувшей ночью по территории Украины. Вооруженные силы России высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками поразили объекты украинского ВПК в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В частности, в Киеве уничтожены предприятия, где собирали крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические FP-9. В порту Измаил Одесской области поражен завод «Дунай судоремонта», где производились и хранились безэкипажные катера ВСУ, а в порту Одесса судно с грузом для украинских войск. Россия никогда не предпринимала враждебных действий в отношении ФРГ, не сжигала мостов и не отказывалась от диалога, напомнил РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев. Таким образом, дипломат прокомментировал недружественные шаги ФРГ в отношении российского генконсульства в Бонне и русского дома в Берлине. МИД Германии связал это с инцидентом в аэропорту Лейпцига, где был обнаружен неизвестный дрон. Доказательств причастности России к этому Берлин так и не предоставил. Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении действия соглашения с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику. Уточняется, что благодаря этому Астана сможет сэкономить на таможенных платежах около 66 миллионов долларов только в этом году. Из этой суммы 12 миллионов долларов придется на бензин, 34 с лишним миллиона на дизель и 19 миллионов долларов на авиакеросин. Учреждение здравоохранения администрации турецкого района Манавгат проверяет сообщения о случаях кишечной инфекции среди российских туристов. При этом отмечается, что обращений по поводу массового заражения не поступало, сообщили РИА Новости в ведомстве. О заболевших россиянах, отдыхающих в семейном пятизвездочном отеле курортного региона Сиде, написал ряд каналов. Отмечалось, что туристы связывают вспышку заболевания с качеством питания и санитарными условиями. Лондон не планирует присоединяться к пошлинам Евросоюза в отношении китайских электромобилей. Об этом сообщил депутат Хэмиш Фолкнер, курирующий в британском правительстве отношения с ЕС. Парламентарий добавил, что страна не является черным ходом для поставок зарубежных товаров, так как в королевстве действуют жесткие торговые правила. В понедельник «Таймс» написала, что британские власти собираются ввести импортные пошлины на китайские электромобили на фоне угрозы со стороны ЕС. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Продолжаем эфир на радио «Спутник». Друзья, кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Заключительно финальные полчаса на сегодня. Плюс 7-495-95-95-912. Номер телефона прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-912. Стас Васильев, Стас и как просто ждем его в ближайшие секунды. Остановились мы на Литве. И там, как уже было сказано, планируют размещение военной базы Соединенных Штатов Америки. В частности, есть желание, но пока это на уровне, да, вот именно что желание размещения у себя оружия ядерного. Тут, конечно, хочется вспомнить чеховский принцип, да, если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Я вот хочу об этом поговорить, Стас. Как считаешь, если страна начинает все больше и больше выделять ВВП на военные расходы, размещать у себя контингенты разных стран. Там, условно, если это будут там немецкие войска, там 45-я танковая бригада конкретно, если это американские военные базы, ну, такая сборная солянка, ну, разве это не должно рано или поздно вот как по принципу ружья выстрелить?
4: Не обязательно, на самом деле. Оно выстрелит, но оно выстрелит не в тех, против кого готовится, возможно. Если тот, против кого готовится, будет достаточно силен, чтобы на него не нападать, и этот сильный сам нападать не хочет.
3: Здесь, как бы вот, понимаешь, вот у меня такие же мысли насчет Польши, которая сейчас по факту старается стать самой сильной армией среди стран Евросоюза. Если посмотреть на там прошедший парад, который был вроде бы месяц назад, если не ошибаюсь, там же тоже французские истребители, американское ПВО, британские танки. Вот когда идет сосредоточение такого ресурса, как будто по всем канонам того же самого любимого нам капитализма, да, это нужно пустить в реализацию, когда уже и разработки будут новые, да, куда-то старые танки списывать надо, а просто так их на свалку не выкинешь, понимаешь? Вот тут как бы я в этом контексте цикличности войн говорю. У тебя какие мысли?
4: Ну, так вопрос, войны-то они против кого будут? Ну, потому что Польша может с легкостью потом и с Украиной повоевать. В любом случае, милитаризация — это плохо. Но милитаризация, как правило, является ответом. Например, мы начали милитаризироваться с 2001 года, но это был ответ на конфликт в Югославии. Угу. Так что, ну, мы тогда, получается, тоже, что ли, вот создаем оружие, которое выстрелит? Да нет, оно бы не выстрелило, если бы не конкретные действия, которые заставляют нас защищать свою территориальную целостность. Ну и кроме того, сама по себе армия, как правило, она ничего не значит, во всяком случае, в отношении России, потому что Россия не является империалистом. Но когда закрепляется, вот у тебя идет помимо роста армии, точнее, даже, знаешь, когда большой рост армии и число вооружения происходит после того, как в доктрину твой сосед вносит нападение на тебя, прям вот создает стратегию деоккупации Крыма, то это действительно является, вот это уже серьезный звоночек. То есть это уже не просто, ну, мы ненавидим русню, это мы конкретно закрепляем на госуровне, что против русских мы будем воевать, если они не отдадут нам Крым политическим путем, если мы не договоримся на возврат Крыма. Ну, понятное дело, что это все как бы идет к войне, и раз они параллельно с этим вооружаются, но даже после этого мы не напали, мы попытались договориться, написали странам НАТО там предложение, я уже забыл его суть, там в декабре 2021 года Путин его отправлял, по-моему, в Женеву это было или куда-то еще, но подписывать не стали, где гарантировали нам не вступление Украины в НАТО и ее не нападение. Ну, в итоге-то все пришло к чему?
3: Ну, как будто современный характер войн такой, что можно нигде, ни на каком уровне не закреплять подобные истории. Это же касается и Соединенных Штатов, да и не только. Вот думаешь, Европе то же самое нужно сначала вносить изменения в доктрину или там альянсу, скажем, да, для того, чтобы зафиксировать Россию как угрозу.
4: Конечно, конечно. Да, а зачем они тогда, по-твоему, это делают?
3: Но есть формальные вещи, а есть фактический принцип, когда без объявления войны, сам прекрасно все эти истории знаешь.
4: Тут слушай, всяких... смотри, одно дело все-таки наречь как бы врагом, да, это-то и Америка делала еще из 2000, там, да надолго, и с акта Магнитского, это тоже можно считать и в доктрине Соединенных Штатов, в далеких еще там 16-17 году Россия описывалась и Китай как два главных врага, но не было конкретно, скажем так, пункта о войне, о горячей войне у Украины, этот пункт был. Это декларация того, что они нападут, и не просто там частное мнение какого-то политика, а политика государства. Ну, в этом разница, да, то есть это воспринимается как угроза.
3: Я тут хочу вспомнить конкретную, найти цитату, да, вот президента Польши, который объяснял вот помощь Украине, по сути, да, фразой «Польша помогает там, где бьют москаля». Но вот после такой фразы разве нужно какое-то закрепление на документальном уровне?
4: Нужно. Потому что, ну, слушай, нужно, конечно, нужно, иначе мы скатимся просто в какой-то каменный век, где один политик что-то сказал, а мы нападаем на страну. Нет. Одно дело — это, собственно говоря, волеизъявление народа, против которого, раз они не вышли, значит, они с этим согласны. Раз Рада проголосовала, Раду избирает народ, у них же демократия, значит, народ с этим согласен. Я не говорю, что это так, и не обвиняю украинский народ, я говорю только о том, как работает политика. Одно дело — высказывание частного президента, ну, слушайте, тогда мы с Америкой уже должны воевать, там же все-таки бывший президент Медведев уже столько формулировок выбрал жестких, я-то в принципе с ним согласен, но это не отменяет того факта, как работает политика. Тогда мы уже должны с Америкой, с Европой и вообще со всем миром уже напрямую воевать без всяких прокси-конфликтов в Украине. Но это так не работает, и слава богу. Нужны вот как бы конкретные законы. Если мы там закрепляем нападение на Америку в военной доктрине, то, конечно, скорее всего, война будет, и, скорее всего, нападут они, потому что если враг сказал, что я на тебя нападу не сегодня, так завтра, зачем тогда ждать, если война неизбежна? Но это разное. Ну, понимаешь, ну, вот частный человек, он может что угодно сказать, даже если он президент.
3: Это понятно,
4: решает
3: да.
4: все равно как бы вот народ и органы власти. Даже Путин может что угодно сказать. Но если органы власти категорически против этого, то, ну, некоторые решения у нас же есть в примере, как там и Единый учебник истории, сколько десятилетий ВВП не мог протолкнуть, и многие другие вещи, понимаете? Ну, кто бы что ни говорил, одно дело вещи, закрепленные в Конституции. До тех пор, пока это не закреплено законом, это не государственная политика, а мнение частного лица, даже если он президент.
3: Ну вот смотри, какая-либо из стран нападает на другую страну, которая находится под ядерным зонтиком Франции. Франция располагает, да, всеми возможностями, да, там, защитить, применить ядерное оружие в отношении страны нападающей. Вот она это применяет. Тоже, слушай, никто людей спрашивать не будет абсолютно. И тогда, если страна еще продолжает свое существование, она объявляет уже тогда войну Франции без всяких там... Это вот только мысли такие, понимаешь? Но понятно, что люди не успеют нигде не голосовать, ничего, потому что банально это все решается по щелчку, понимаешь?
4: Вопрос заключается в том, что это будет за страна. Если нападет Россия на союзника Франции,
3: так,
4: ну, Франция просто будет предоставлять вооружение, точно так же, как она сейчас делает с Украиной. Если нападет Иран на какого-нибудь союзника Франции, то Франция может и ядеркой бахнуть, и то это будет, наверное, последняя мера. Но это, понимаешь, это же такая вот история просто про поддержку и про пятую поправку. Это не значит, что кто-то нападает на Францию. Франция... Я вам напоминаю, что все эти союзнические договора, с них, в принципе, начался там и раздел Чехословакии, и Польши, и когда Франция объявила с Англией, объявили войну в Германии, но это 2 года странной войны было, когда ни одного выстрела сделано не было, хотя юридически они находились в состоянии войны, так что ничего Франция делать не станет. Ядерное оружие — это уже последний шаг, и не может Франция, если Россия нападает на ее союзника, Франция применит ядерное оружие против России, ну хорошо, тогда включится система «Периметр», и до свидания Франции, и Франции нет. Это война, в которой нет победителя, поэтому начинать ядерную войну они не будут. Я повторюсь, я считаю, что ядерное оружие, что искусственный интеллект, это все истории про реальность, Но при этом реальности из всего, что мы о них знаем, там 10%, а 90% это вымысел. Ядерное оружие, как и искусственный интеллект, несмотря на то, как они изменили планету, по большей части это финансовые махинации. Потому что на разработке ядерного оружия, ну, напоминаю, программа Обамы, сколько там, 1 триллион долларов или сколько-то они там заработали просто на этом, но использовать это все равно никто не собирается. Потом это стало слишком дорого, перешли в сторону искусственного интеллекта, который, конечно же, меняет положение в театре, скажем так, военных действий, но, тем не менее, он по-прежнему является там больше финансового вот этого вот, финансовых манипуляций, выделений денег и контрактов, нежели реальной пользы. Ну, пользы для военки, я имею в виду.
3: Мне, кстати, понравилась такая тоже. Вот одно из мнений, я его услышал часто достаточно, по поводу, возвращаясь к теме самолета. Мол, почему это еще было выгодно Израилю не только для того, чтобы... Но я сейчас не утверждаю, да, это вот одна из версий. Первое, да, выборы. А второе, это, ну, естественно, обвинение Ирана и просьба к Соединенным Штатам, чтобы те применили ядерное оружие в отношении Ирана. Ну, вот если бы этот теракт произошел. Понимаешь, вот тоже очень удобно на союзника, да, переложить, слушай, эту историю. Мол, ну, Штаты, ну, помогите, ну, жахните ядеркой по стране, которую мы не любим уже много-много лет.
4: Да, но, понимаешь, регулярно в странах происходят какие-то такие вещи. И их можно использовать как повод для атаки. С тем же успехом Франция может в протестах внутри своей страны обвинить тот же самый Иран и бахнуть по нему чем-нибудь жестким. Да, была бы страна без ядерного оружия, с большими нефтяными запасами, а повод-то уже найдется. То есть это, ну, честно говоря, не так существенно, поэтому я на эти вещи не смотрю. Их прикольно, типа, разбирать, да, но, как бы, оно мало отношений имеет. Ну, то есть я имею в виду, что там поджог Рейхстага считаю там фундаментальным вот таким вот поворотным событием. Я же считаю, что он бы все равно произошел, даже если бы там тот поджог Рейхстага сорвался бы, все равно произошло бы какое-то другое событие. Суть была в том, чтобы обосновать военную агрессию. А у военной, ну точнее узурпацию власти, а потом обосновать военную агрессию. Но у этого есть другие причины. И то, что этот поджог Рейхстага, то подумай, что здание сожгли. Вон, мы пережили как бы крупнейший теракт в Крокусе, и ни на кого за это не напали, и войска не ввели, чтобы бороться с терроризмом, а что бы сделали США или любая другая страна. То есть на самом деле речь, она как бы об экономике, а все остальное, ну в этом и разница между базисом и надстройкой, а все остальное, ну повод найдется. Был бы какой-нибудь там чувак слабенький у тебя в компании, а уж какой-нибудь повод там найдется, да, точно так же, как вот был бы Стас как просто, а за что его ненавидеть, за пророссийскую позицию или там за лицемерие или за что-то, еще повод найдется, просто потому что в базисе он с нами не на одной стороне, а значит надо отмазывать как бы тех, кто с нами на одной стороне, и они в любом случае будут правы во всем. А Стас, чтобы он не сделал, спас котенка там или еще что-то, мы его как бы будем гнобить. Но это я вам просто на собственном примере говорю, потому что вы все это видите, как работает медийка. Да здесь то же самое, никаких отличий нет. Ну, произошел теракт, виноват Иран. Не произошел теракт, все равно виноват Иран, плевать, что там... Вообще, как бы он не сбоку, с припеку. Да, произошел теракт в Германии, ну, попытка теракта. Задержали 5 водителей фур или чего-то там, 5 просто задержали. Ну, Россия. Плевать, что это, ну, они, конечно, пытались атаковать базу, которая американская, которая атакует по Ирану. Понимаешь, это все как бы вот, ну, не имеет вообще значения.
3: У нас звонок из студии. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Николай Саратов.
3: Здравствуйте.
2: Стас, где-то недавно услышал, прочитал, как вы... Потому что основная причина начала войн – это недоработки или плохая работа дипломатов.
3: Спасибо за звонок.
4: Спасибо большое за звонок. Максимально скептически. Дипломаты – это важно, но дипломаты, когда уже сильный победил, дипломаты решают, как много этот сильный получит за эту свою победу. Дипломаты нужны, я не преуменьшаю их значимости, но если война должна произойти, если это выгодно США, ну вот скажите мне, какой дипломат мог бы предотвратить войну в Ираке? Вот я себе просто такого не представляю. Что он должен был сказать? Даже если мы представляем себе дипломата, который там Кашпировский, только реальный, а не балабол, да, который может там человека загипнотизировать. Но он этого загипнотизирует, его все равно просто, он скажет, нет, нет, все, войну не будем развязывать, я вообще за русских. Ну, его возьмут просто, сместят на какую-нибудь и поставят того, который будет договариваться, который будет... Система, это вот отдельная глыба. Понимаете? Поэтому дипломаты, не преуменьшаю, они решают там по разделу территории, оформляют все это юридически, чтобы когда-нибудь через 10, 20, 30, 40 лет, когда у нас опять возникнут разногласия со страной, с которой мы воевали и от которой получаем там либо репарации, либо какие-то компенсации денежного характера, он делает так, чтобы это было максимально выгодно, да, потому что есть, допустим, ну, идиоты, как, например, Троцкий, но это человек-дегенерат, вот. Вспоминаем, чем там закончилась история с Белоруссией после гражданской войны. Но это человек-дегенерат, поэтому его в итоге и сняли. Но в целом-то дипломаты не способны в одиночку решить конфликты. Так что это весьма такой поверхностный, мне кажется, взгляд на ситуацию. Ну, просто представьте, примените к Ираку. Вот что надо было сделать? Они вообще ничего не делали. Они вообще никакого отношения ко всему этому 11 сентября не имели. Какие-то там отдельные люди, может быть, Усами Бен Ладену помогали, и что? Это повод вводить войска в страну? Да под таким предлогом можно на любую страну напасть. Есть доктрина Буша. Любые, кого они нарекают террористами, все. Если у вас в стране есть группировка, даже если она из трех человек состоит, которую нарекли террористами, на вас нападают. А что дипломат-то в этой ситуации сделает? Ну, он приедет, скажет, вот, а давайте мы их арестуем, а давайте мы их выдадим. Америка скажет, да-да-да, давайте. Вот их арестовывают, эту группировку выдают. Ну, через полгода, через год появится какая-нибудь новая группировка, это ЧВК «Редан». Ну, смотрите, ЧВК «Редан», у нас есть информация, что они тоже были причастны к деятельности Усама Бен Ладена. Ну, по доктрине Буша у нас есть полное право теперь в вашу страну ввести войска. И что этот дипломат сделает?
3: И уж тем более люди. Но мне, да? мне вспоминается, вот, знаешь, поход на Пентагон, когда война во Вьетнаме была.
4: И это тоже... когда еще они грозились поднять в воздух здание Пентагона. Ты про этот поход или про другой? Это я обожаю. Реально, в нашем мире, вот все говорят, сейчас планета сошла с ума. Вы почитайте про вьетнамскую войну. Экстрасенсы шли на Пентагон. Вдумайтесь, это факт. Он у меня до сих пор в голове не укладывается. Они угрожали. И знаете что? Пентагон испугался. Они реально боялись этого, что сейчас вот экстрасенсы придут, и здание поднимут, и тогда они потеряют свою власть. Это же просто шизофрения. Или этот генерал, который, хотя это не подкрепленная история, но все-таки есть источники, который выбросился из окна больницы с криками «Русские идут». Хотя, я думаю, это потом уже придумали, вот этот крик, но так-то он реально суициднулся, потому что свою боязнь русских довел просто до абсурда. Но это же просто, но это угар, честно.
3: Ой, давай еще одну тему обсудим. Наверное, она уже будет заключительная на сегодня. Но это задержание, да, Августа Ханинга. Это бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии. Тут тоже, знаешь, вот Чечню ты вспоминал, а он так-то тоже там и присутствовал в 2000-х. Якобы была там помощь России в борьбе с международным терроризмом. Это встретилось с такой очень бурной реакцией, осуждениями в том числе. И в целом фигура такая очень интересная. Вот сейчас мы видим, да, обвинение в шпионаже. Подозревается разглашение гостайны, госизмена и шпионаж в пользу иностранного государства. Какого конкретного, не уточняется. Ты в курсе этой истории вообще? Вот, что у тебя есть?
4: Честно говоря, нет. Вот вообще, вот это я как-то пропустил. Я чеченский конфликт, конечно, изучал достаточно.
3: Это только там, для контекста, да. Это, я не говорю, что это связано с этим, это просто как факт его биографии, да.
4: Честно, нечего сказать вот особо по этому поводу. Хорошо, что у нас остается всего лишь 5 минут. Ну, обычно, понимаешь, кого-то обвиняют в работе на Россию. Это, казалось бы, стандартная история, но здесь, конечно, могут быть некие нюансы.
3: Но тут есть интересный мостик к тому, что ты говорил до этого. Значит, в одном из интервью немецкой газете в августе 2011 года, 2011, он как раз обвинил власти США в том, что после терактов 11 сентября Штаты злоупотребили данными разведки немецкой для развязывания войны в Ираке.
4: Ну, как-то. Конечно, они там напридумывали стрекороба, они всем чем угодно злоупотребляли, чтобы... чтобы провести, да, спасибо большое, чтобы провести вот это вот, то, что им нужно было, да, так что, опять же, это к вопросу о дипломатах. Но я думаю, сейчас причина-то другая, спустя столько лет человека настолько преклонного возраста притягивают зачем-то. Это надо глубинно копаться в этой политике, я, честно говоря, сейчас вот не соображу вот так вот сходу, в чем там может быть дело.
3: Ну ладно, тогда у нас под завершение прекрасный наш ВЦИОМ замечательный. И как оказалось, что
4: мы любим.
3: Да, у нас оказывается.

0: всякого консюмеризма, когда ты потребляешь просто, чтобы потреблять, и у твоего потребления нет никакой цели. Ну, тогда, конечно, и бабки-то не нужны будут. А зачем они тогда нужны?
1: Ну, ты же понимаешь, что это утопия в то же время. И понятен класс людей, которые в первую очередь будут против этой всей истории. Те, кто сейчас могут большими деньгами распоряжаться.
0: С ними мы, простые пролетарии, и должны бороться. Ну, я-то, конечно, уже не пролетарий, получается, с этой точки зрения.
1: Раскулачивать?
0: Да, конечно, а что плохого-то?
1: Слушай, это, вот после этого вопроса мы можем тут еще очень долго в эфире сидеть.
0: Но слушай, ну ты понимаешь, вот кто-то так воспринимает Forbes как вот типа там буржуазное издание. Я воспринимаю Forbes как исключительно коммунистическое издание, а все списки самых богатейших людей — это просто призыв к действию чуть позже.
1: Ну вот люди говорят, чем благополучнее человек, тем легче считать деньги не самым важным в жизни. Не, ну понятно, ты
0: как-то не, сразу... Не, ну не знаю, не, я вот не такой, я очень такой, типа, это, я бы не сказал, что я супер бережливый, я не жалею денег на какие-то вещи, связанные с работой, но на престижное потребление, конечно, я стараюсь не тратиться. Если я покупаю себе что-то дорогое, это вот исключительно техника, потому что здесь я вижу вложенный труд и вложенное интеллектуальное усилие. В каких-то просто брендовых вещах, распиаренных или во всяких криптовалютах и прочем, я не вижу, потому что то, в чем нет труда, для меня не является ценным.
1: А отпуск на острова, где ты приобщаешься к бесконечно вечному, к духовному, это, но при этом
0: то,
1: за большие деньги.
0: Это то, чему мне надо учиться. Это то, чему мне надо учиться, потому что я последний раз в отпуске был в 2022 году, а до этого в 2015. И меня, конечно, все мои там друзья терзают, мол, тебе надо отдохнуть, тебе надо. И я понимаю, что надо, но я все-таки, знаешь, для меня отдых это больше там вот на перевал Дятлова съездить или на Мань-Популинор я хочу съездить.
1: Это очень круто. Ну, Стас, ты машина, и увидимся мы с тобой завтра. Пока.
0: Давай, до завтра.
1: Давай, пока-пока. И всем радиослушателям тоже спасибо. Всего доброго.
2: Стас разберется.

Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 часов, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России снова призвали иностранцев покинуть Киев. Польша заняла первое место в мире по объему закупок вооружений. Специалисты завершают восстановление тепло- и электроснабжения жилых домов города Озерска Челябинской области. Подробности далее. МИД России снова призывает иностранцев покинуть Киев и территории военного назначения на Украине. Они должны осознавать степень риска, причем понимать, откуда он исходит, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник». Дипломат добавила, что соответствующее заявление в министерстве было сделано с учетом способностей киевского режима стряпать провокативные инсценировки, как это уже было в Буче. Польша по итогам минувшего года заняла первое место в мире по объему закупок вооружений и техники. На эти цели Варшава потратила рекордную для себя сумму – почти 12 миллиардов долларов, следует из рейтинга Центра анализа мировой торговли оружием. Второе и третье место по фактическому объему импорта вооружений занимают Индия и Австралия. Их траты составляют почти 7 миллиардов долларов или 5 с лишним процентов от общемирового объема импорта продукции военного назначения. Четвертое место занял Тайвань, потративший на закупку оружия и техники 5,5 миллиардов долларов. В рейтинг не включена Украина, которая получает безвозмездные поставки от стран Западной коалиции. Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении действия соглашения с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику. Уточняется, что благодаря этому Астана сможет сэкономить на таможенных платежах около 66 миллионов долларов только в нынешнем году. Из этой суммы 12 миллионов придется на бензин, 34 с лишним миллиона на дизельное топливо и 19 миллионов долларов на авиакеросин. Специалисты завершают восстановление тепло- и электроснабжения жилых домов города Озерска Челябинской области, сообщает пресс-служба горадминистрации. Сегодня теплоносители подвели почти ко всем многоквартирным домам, а также трем школам и трем детским садам. Без тепла остаются два дома, в которых проживают около 320 человек. Подачу планируют восстановить в ближайшее время. Аварию, которая произошла 5 октября, устраняют 5 бригад специалистов. Используются 7 резервных источников электроснабжения. В Тель-Авиве проходит акция в память о жертвах нападения Хамас 7 октября 2023 года. Как передают корреспонденты РИА Новости, в митинге участвуют сотни активистов, среди которых есть родственники погибших. Демонстранты скандируют антиправительственные лозунги и размахивают национальными флагами, а на многих плакатах указана дата 27 октября. На нее в Израиле назначены парламентские выборы, по итогам которых в стране должно быть сформировано новое правительство. Турпоток на родину российского Деда Мороза к 2030 году возрастет до 975 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. По ее данным, по итогам минувшего года совокупный туристический поток Великий Устюг достиг порядка 600 тысяч посещений. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Среда у нас на календаре 7 октября, 11:04. Короткий выпуск «Изоленты живьем». Лучшее утреннее шоу. Сегодня всего один час в эфире лучшего радио страны «Радио Спутник». Сегодня у нас праздничный день. Мы сейчас, я думаю, что поздравим сегодняшнего новорожденного. Но у нас с Петром Алексеевичем в гостях Андрей Клинцевич. Доброе утро всем.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, Андрей. Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. Мы не можем не присоединиться к хору поздравлений.
3: Всех нас поздравляем с этим.
2: Да, да, в первую очередь самих себя, да, поздравляем с днем рождения, Владимир Владимирович. Ну и, конечно, Владимиру Владимировичу тоже от нас самые нежные пожелания здоровья, здоровья, здоровья и сильной, непобедимой страны, которую много лет он пытается создать и успешно. Успешно пытается создать. У него это отлично получается. Не всегда легко, не всегда просто, не всегда гладко. Но вот видно, что это все происходит и будет происходить дальше. 74 года, Владимир Владимирович, прекрасный возраст для управления великой державой.
3: Да, здесь, кстати, вы знаете, я несколько слов добавлю. Я у себя в телеграм-канале поздравлял нас с днем рождения. Основное, это, конечно, вопрос того, что мы бьемся за суверенитет. Я как человек, который работал на внешнеэкономическом контуре, был дипломатом, я видел, как страны в ущерб своим интересам, под давлением других стран, они нам на закрытых совещаниях так об этом и говорили. Говорили, вы знаете, вот мы не можем, вот американцы на нас надавили и так далее, вот мы тут вынуждены пойти вот на такие вещи. Мы говорим, ребят, что вы делаете? Вы понимаете, что это будет крах экономики? Как, например, мы говорили министру экономики Молдавии, что вы с нами находитесь в Евразийском Союзе в качестве наблюдателя, у вас зона свободной торговли, вы торгуете, зарабатываете, вы получаете газ за очень дешево. Он говорит, ну вот, у нас на нас давят, поэтому, скорее всего, наш народ будет жить в нищете, но мы как бы выполним эти условия. И вот тогда я для себя осознал, что суверенитет, возможность военно-политическому руководству принимать решения в интересах страны, это на самом деле серьезная история, и она стоит дорого. Поэтому сейчас идет борьба за такие наши возможности. Ведь это мы схлестнулись не с Украиной, мы на самом деле бьемся с Европой в очередной раз в 100 лет. Европейцы не хотят допустить, чтобы мы стали независимыми, серьезными, и не они нам будут диктовать условия. Поэтому есть, как говорится, за что бороться. Ну и очень важно, президент страны, он же воплощает в себе как бы все аспекты, связанные с этим. И здесь, когда президент работает в интересах на каких-нибудь транснациональных корпораций или других заокеанских игроков, это сразу видно, как развивается страна, что происходит. Кстати, европейские страны сейчас тому подтверждение, как упал у них уровень жизни. И Макрон, который не замечает, значит, забастовки детей, немцы, испанцы и так далее. Уровень жизни, на самом деле, везде падает. Потому что страны находятся под оккупацией.
4: Ну, вы знаете, я вот так вспоминаешь, когда был у нас Борис Николаевич Ельцин до Владимира Владимировича, все-таки я вот начинаю думать, а каким должен быть президент, лидер России, да, и очевидно, что он должен совмещать, в меняющемся мире, в тот, в который мы вошли после Советского Союза, должен был совмещать, во-первых, такое выдающееся видение стратегическое того, куда страну идти, именно вот то, о чем вы говорили, суверенитет, независимость, своя цивилизация. Второе, конечно, это должны быть выдающиеся качества именно руководителя, который обладает некими принципами вот этого пути, который не дергается направо-налево, а фактически выстраивает какую-то умную, продвинутую политику, иногда жесткую. Решительность должна быть выдающаяся, последовательность. И такое ощущение, что у Путина есть все эти качества. Вот немного тревожит. Очевидно, что у Бориса Николаевича Ельцина, наверное, с моей точки зрения, не все эти качества были. Вот. И большой вопрос, а что будет дальше? Вот. Как вы считаете, преемственность может быть обеспечена такого удивительного, неудивительного, редкого, наверное, сочетания действительно выдающихся качеств, которые есть у Путина? И как ее обеспечить? Что нужно сделать?
3: Ну, каждый человек уникальный. Точно такого же, конечно, мы не получим. И здесь, вы знаете, мне довелось работать. Я был сотрудником администрации президента, был секретарем Госкомиссии по уничтожению химического оружия. Там, скажем так, был автором писем на президента. Вот, подписывались они, конечно, руководителями этой Госкомиссии. И я скажу так, что президент в этом отношении все это читает, все это видит, все это на все реагирует. Это очень высокого уровня эрудит. Мы с вами, как люди информационного труда, знаем, что там через час, через два прямого эфира, когда ты с кем-то там общаешься, отвечаешь на вопросы граждан, у тебя начинает просто уже голова болеть, очень тяжело это делать. Вот я у себя определил, допустим, там на стримах, после 3 часов ты реально начинаешь терять очень сильную концентрацию. Фактически у тебя зрение начинает ухудшаться. Знаете, люди, кто занимается синхронным переводом, там у них смена, по-моему, раз чуть ли не в 15-20 минут, а может быть и 30, потому что очень высокая концентрация идет интеллекта. Послушайте, как наш президент выступает, более 4 часов прямые линии ответы граждан и так далее. Четко, содержательно, конкретно по вопросам. И вот попробуем сравнить это выступлениями других лидеров других стран. Кто в состоянии вот так вот оперировать цифрами, фактами и всем остальным? Это на самом деле очень показатель очень высокой, значит, очень высокого погружения в материал, высокого интеллекта и очень постоянного высокого умственного труда. И нам, я говорю честно, нам на самом деле очень повезло. Но, возвращаясь на ваш вопрос, рано или поздно все равно будут происходить какие-то изменения в стране. Конечно. Но я думаю, хватит нашей стране людей, кого можно будет предложить на роль следующего руководителя страны. Ну, как говорится, хватает чиновников, которые сейчас работают, и второго, и третьего эшелона. Есть действительно сильные лидеры.
4: Хорошо, давайте попробуем... Да, извини, Трофимов.
2: Я буквально одну ремарку, да, хотелось бы, конечно, чтобы инициатива шла от нынешнего руководителя к следующему руководителю. Тогда это будет своеобразная преемственность, по которой мы, в общем-то, старались жить долгие годы по принципу преемственности. Ну, это мое личное такое.
4: Ну, мне кажется, преемственность, она и заключается в том, что нам нужны четкие вот эти критерии, которые я попытался озвучить, да, то есть нужно понимать, куда идет Россия, безусловно, суверенитет там и так далее, понимание, принципы, которыми мы руководствуемся, они в принципе сформулированы, ну, будем надеяться. По удару по Украине хотелось бы вас спросить, вот можете ли вы дать на этот момент какую-то оценку тому, что это было, потому что действительно использовано было большое количество разных совершенно средств и сил, какое значение он имеет, является ли он разовой акцией, или это дальше все время так будет, ну и так далее.
3: Знаете, я бы назвал это плановым. Я бы не делал каких-то выводов, что это что-то суперэкстраординарное и так далее, потому что у нас есть два пути. Эскалация может быть вертикальная, то есть по средствам применения. Да, пока орешника или ядерного оружия не применяли, ну, поэтому используем те средства, которые применялись до этого. И второе, ну, это как бы считается горизонтальная эскалация, это нанести расширение зоны конфликта, но здесь бы я отнес расширение целей поражения. Ну, например, начало работы по центрам принятия решений, политическим и административным зданиям. Банковое, министерство, ведомство, те, которые мы считаем террористические, ГУР, СБУ и так далее. По ним мы пока воздерживаемся. Хотя мы можем нанести удары без всяких проблем. Пока это промышленные военные объекты, ну вот, логистика, энергетика и так далее. Поэтому там ряд подстанций, которые обеспечивают передачу электроэнергии от атомных электростанций, по-моему, с напряжением 750 киловольт. И здесь, ну, я пока вижу, что это плановая работа, которая будет продолжаться. Просто мы ее делаем этапами, то есть не тонким слоем размазываем, например, там, по 10 ракет в день, ну, например, там, условно, раз в 2 недели, ну, массированно там, до 100 различных образцов высокоточного оружия прилетает.
4: Да, прошу прощения.
2: Да, тут вот еще раз, если можно, про этот обстрел. Сегодня он шел, как сказать, такими, ну, ступенями, да, что сначала применены были одни ракеты, по-моему, другие, по-моему, третьи. И где-то в середине ночи, ближе к утру от Украины, пришла информация, что, кстати, редко бывает, может быть, это, конечно, дезинформация, я тоже об этом, что уничтожено производство баллистических ракет «Фламинго», которыми они собирались бить по Москве. И потом наши вроде как это подтвердили, но не Министерство обороны, а, ну, как сказать, военные эти самые, околовоенные каналы и источники. Возможно ли такое, что вот готовили эти баллистические ракеты, говорили, и вдруг мы бам нашли, и два объекта, как сказали, два объекта уничтожили? Как вы к этому
3: информации? Ну, я бы немножко другую терминологию использовал. Когда ты говоришь под словом «уничтожено», это значит полностью тотальное уничтожение. Здесь мы видим обстреляно, нанесено поражение и так далее. Потому что если, исходя из этой формулировки, мы нанесли удар месяц назад по 10 объектам, где собираются ракеты «Фламинго». Но при этом вчера полетело 17 «Фламинго» в сторону Москвы и там других регионов, которые были уничтожены. То есть, скорее всего, были выявлены объекты, имеющие отношение к компании «Firepoint» и те, кто собирают там, те или иные элементы. Все диверсифицировано. Вот, все это там дублировано им, возможно, не один раз. Поэтому мы обстреляли. Не факт, что будет уничтожено. Ну, например, условно, по нашим заводам, выпускающие там зенитные комплексы, например, тоже были прилеты, в том числе и «Фламинго». Но это не значит, что производство полностью уничтожено. Ну, где-то там цех повредило, где-то там нарушило что-то, но это будет устраняться. Поэтому здесь, скорее всего, мы в очередной раз нанесли удары по доразведанным целям, которые имеют отношение к компании Firepoint и их сборочным цехам, там, логистике, снабжению и всему остальному, и в который раз приостанавливаем возможность, ну, более массового производства. То есть, скорее всего, это не уничтожение, это повлияет на массовость запусков. То есть, ну, условно говоря, в следующем запуске Украина запустит не 30 там ракет, а, условно говоря, 15.
2: То есть это производство и хранение, грубо говоря, да? А возможно ли полностью, да, возможно ли полностью, например, приостановить производство, ну, или уничтожить? Невозможно, да? То есть
3: только, это так, только нога русского солдата, который зайдет на территорию этой зоны,
2: вот так.
3: Будет гарантировать, что там ничего не производится.
2: То есть ракетами такие
3: цели... Потому что кто был на военных производствах, знает, как они бывают диверсифицированы, станки стоят в подвалах, в подземных, значит, парковках, они развернуты, все это дело там. Там собирают одно, там третье, там четвертое. Объекты очень часто замаскированы по какие-то гражданские. Рестораны, значит, торговые центры и так далее.
2: Угу. Еще есть тогда у нас такой вопрос, что сейчас мы начали бить заранее по энергетике и по мостам. Тоже постоянно слышу эти вопросы. Ну, по энергетике более-менее понятно. Единственный вопрос, почему так рано? Вроде к зиме планировали. Вот. А сегодня Киев, кстати, без света сидел ночью. А вот по мостам мы долгое время говорили, что по мостам бить бесполезно, смысла никакого нету, и их и не разрушишь, и они легко ремонтируются. Тут вдруг начали серьезно работать по мостам. Что-то поменялось? Мы научились делать что-то, что не умели раньше? Или как?
3: Да. Да, у нас появилась технология, которая позволяла, или, ну, по крайней мере, мы еще не довели это дело до конца, ну, теоретически оно позволит разрушить мост очень серьезно. Смотрите, значит, мост, он представляет из себя вертикальные и горизонтальные конструкции. Соответственно, ракета, которая бьет сверху вниз, возможно, даже и крылатые, в основном они попадают по горизонтальным конструкциям. Это полотно железнодорожное или автомобильное. Вот последняя герань, которая попала по автомобильному полотну, сделала дыру диаметром, там, условно, ну, в районе там, метр-метр двадцать, может, до полутора метров. Соответственно, все остальное осталось. Но она накрывается железным листом или быстро заваривается, сверху засыпается асфальтом. То есть, на самом деле, срок устранения этой дырки будет, ну, максимум 2 дня. Это первое. Второе. Ракета, конечно, имеет большую боевую часть. Туда прилетело 100 килограмм, у ракеты 400. Ну, диаметры будут больше, может быть, больше зона поражения, но она полностью это все равно не обрушит. Достаточно быстро устраняется, плюс у ракеты все-таки круговой радиус отклонения 5-10 метров в зависимости от того, какая система РЭП там работает. То есть, на самом деле, можно и не попасть. То есть, может быть, часть ракет, которые будут идти сверху вниз по мосту, попадут просто в воду рядом. Поэтому, чтобы обрушить мост, нужно заваливать вертикальные конструкции. Соответственно, я просто напомню, что, например, когда речь идет об уничтожении мостов, и когда реально их подрывают, речь идет о сотнях килограмм, иногда до 1000 килограмм, то есть практически тонна взрывчатки используется, чтобы что-то там уничтожить, потому что это мощные конструкции. Они создавались под то, чтобы выдерживать 200, минимум 250-килограммовые фабы, газно-авиационные бомбы, это такой советский стандарт был, и так далее. Но здесь мы придумали новую фишку. Это высокоточные герани, которые на финальном участке траектории могут донаводиться человеком или электроникой на борту. И мы научились бить по тепловозам, которые идут ночью на большой скорости, то есть точечно в них попадать, или корабли, которые находятся в море. Соответственно, здесь у нас появилась платформа, которая скоростная, то есть реактивная герань, раз, то есть мобильные огневые группы ее перехватить не могут, нужны ракеты. Второе. Появилась боевая часть, которая теперь является кумулятивно-режущей. То есть это разработана специальная такая начинка, которая позволяет сформировать плоскую кумулятивную струю. Что такое кумулятивная струя, для тех, кто не понимает, это раньше это была воронка круглая с медным сплавом. При подрыве образуется такое вытянутое, очень тонкое, но проникающее, ну, практически плазма, которая прожигает металл. Соответственно, здесь мы создаем такую плоский резак, который может резать металлические конструкции. И Здесь мы научились в том числе срезать линии электропередачи, вот эти мощные ЛЭПы, которые идут от 750, значит, станции 750 киловольт. Значит, и здесь, значит, сейчас есть возможность у нас срезать металлические канаты, которые удерживают мост. Ванты они называются, то есть там два моста. Вот, и попадание в них или срезание их может привести к обрушению или невозможности использования горизонтально вот этого очень длинного полотна. Ну, соответственно, мы сейчас работаем по этому направлению. Противник пытается предотвратить. Ну, натягивая там мягкую сетку, условно говоря, футбольную, он, конечно, ничего не даст. Это только запутает там FPV-дроны. От больших дронов это не остановит. Вот, возможно, они сейчас начинают подтягивать там более серьезные системы ПВО с других мест. Это гепарды немецкие, которые могут сбивать дроны и так далее. Вот, будем смотреть, сможем ли мы...
2: Турели вот эти автоматические, извините,
3: пробиться.
2: Да? Угу. Которые они сейчас еще раз... выставляют. Турели они стали еще выставлять какие-то автоматические с машинным зрением.
3: Турели, да. Угу. То есть появление скоростей выше 500 км в час, человеку уже очень сложно попасть. Должна автоматика давать упреждение на маневрирующую цель, поэтому та автоматика, которая есть в автономных турелях, на там, мощных крупнокалиберных пулеметах или на гепарде, такой пережиток холодной войны современной электроники, они уже могут сбивать. Вот. Ну и, соответственно, здесь вопрос для нас еще стоит вопрос связи. Это и возможность применения нашего русского Старлинка под названием «Рассвет», и противник запереживал, либо меш-сети, ретрансляторы, о которых они там кричат, для того, чтобы оператор мог, ну, как говорится, видеть и наводить. Потому что отклонение дрона, например, даже на метр при горизонтальном полете вот в эти ванты или как на северном мосте, там видно, что всего лишь два узких основания, которые удерживают вертикальную такую распорку.
2: Угу.
3: Срезав их, ты практически наносишь серьезный ущерб мосту, он может завалиться. У нас дрон отклонился на метр, и мы попали в полотно, а не в эту конструкцию. То есть это уже критично, это надо думать над какой-то сложной электроникой, которая, возможно, будет доруливать на финальном участке.
2: Угу. И, да, Петр,
4: говори. Вопрос по ПВО, который у них там есть. Ну, вот они тоже рапортуют, что они сбили 160 с чем-то ракет и дронов. А вообще вот это вот... То есть туда же еще надо, чтобы дрон добрался, да, долетел до этого моста. Мосты-то они все-таки, наверное, пытаются охранять как-то. То есть это нельзя, например, туда запустить 100 их сразу в эту опору. Ну, чтобы они попали все.
3: Ну, здесь мы постоянно меняем тактику. Сначала идут дроны-обманки, потом идут какие-нибудь дроны, не знаю, которые бьют по радиолокационным станциям. Потом, возможно, идет какое-нибудь ядро ударных, и кто-то из них пробивается, там наносит удары. Потом где-то в этом строю могут находиться ракеты или баллистика в конце, там сверху вниз заходит. Мы все время проводим и временную, и пространственную, значит, изменение вот этих, скажем так, волн, для того, чтобы противник не знал нашей тактики. Мы каждый раз там находили бреши в их в обороне. Полностью ПВО, конечно, Украина не подавлена. Да, они испытывают проблемы с сложными перехватчиками, такими как ПАК-3 для комплекса Патриот, которые могут по технологии hit to kill, то есть попадать в лоб не боевой частью, просто болванкой, уничтожать нашу, условно говоря, баллистику, такую как Искандер. Гиперзвук они не перехватывают. И сейчас с этим проблемы. Но все равно европейские ракеты... на класса, там, ну, или для комплексов Iris-T, на SAMS, они тоже достаточно технологичные, они есть, и все, что связано с крылатыми ракетами или дронами, они, конечно, сбивают. Вот. Плюс, не забываем, Украина получила большое количество современных истребителей. Ну, современных это условно, понятно, что им там по 15-20 лет, но, тем не менее, там, на них можно установить современные ракеты воздух-воздух, а также они могут работать своими бортовыми пушками, что показало тоже эффективность. С вертолета проще. Наши К-52 экипажи иногда до 100 дронов за один вылет могут сбить. Я видел кадры снятые, GoPro вешали там летчики. И там они между собой борются, кто с какого количества попаданий собьет. Там самый рекорд с одного снаряда, условно говоря, выпущенного с пушки 2,42, такая же, как на БМП. Соответственно, уничтожается, значит, дрон. Вот. Противник тоже пытается с самолетов это делать. Это дешево, но там скорости намного выше. То есть он должен таком... на небольшом пролете наносить удары. Сверху вниз, скорее всего, они там пикируют. В отличие от вертолета, который может по скоростям выравниваться.
2: Угу. Еще тогда коротенький такой вопрос, у нас минута осталась. Сейчас с украинской стороны слышно о том, что у нас вот-вот должны появиться еще более скоростные герани, ну, условно назовем их герани, да, которые будут 800-900 км в час летать. Это реальная ли тема, и насколько это усилит наши позиции?
3: Ну, они уже появляются, потому что бандероль, это новое, условно говоря, изделие, которое можно запускать с вертолета и с большого дрона и находится, или его «Орион» называют. Это uh-huh. «Дань-Т», это скорость уже 600-800. Это некоторые герани на новых наших двигателях могут опционно разгоняться 600-700 километров, то есть уходя от дронов-перехватчиков. Поэтому это уже наступила эра. Конечно, скорости будут расти, маневренность и какие-то другие отвлекающие моменты будут расти, их будут сбивать все сложнее и сложнее, ну или... Даже так, не сложнее, а просто дороже. Здесь всегда идет математический и финансовый расчет. Средства поражения против средства обороны.
2: Угу. Мы сейчас уйдем на новости, на рекламу. Последний вопрос от нашего зрителя задам. Григорий Л. спрашивает. Сегодня мы нанесли самый масштабный удар по Украине. Ну, статистически, если брать. Это наш предел, как считаете?
3: Нет, конечно, мы дальше будем двигаться, и мощности растут, и ударные средства растут, и преодоление систем ПВО в процентах растет. Поэтому нет, это не предел, и мы будем еще много раз говорить.
0: Испытание новой ядерной ракеты во Франции. Контекст. Эммануэль Макрон лично наблюдал запуском, произведенным с подводной лодки у берегов Британии. Ракета без боя заряда преодолела плановое расстояние и приводнилась в одном из районов Атлантического океана. По данным французских СМИ, речь идет о более современной версии, недавно поставленной на боевое дежурство, стратегической баллистической ракеты М-51 дальностью до 9000 километров. Испытания носят не только военный, но и демонстрационный характер. Наряду с Лондоном Париж продвигает идею создания над Европой автономного ядерного зонтика без участия США. Обеспечить его могут только две европейские страны, обладающие таким оружием – Франция и Великобритания. Причем Пятая Республика, принимая во внимание ее географическое положение, имеет больше преимуществ. Ядерное сдерживание нового формата во французской версии поддержали другие страны региона, включая Германию, Польшу, Швецию и Финляндию. Как заявляют в СВР, европейцы объясняют необходимость создания автономного ядерного потенциала российской угрозой. Лондон и Париж заявляют, что намерены увеличивать количество боеголовок. На финальном этапе появится полностью независимое командование ядерными силами. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министр транспорта России Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер в Черном море. Открытое горение ликвидировано. Сводная группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий атаки. По данным Росприроднадзора, следов загрязнения нет. Служба продолжает наблюдение за береговой полосой и акваторией после ЧП. Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии накануне вечером подвергся атаке без экипажных катеров. Экипаж в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших нет. Все моряки являются гражданами Индии. Болгария прекратила операцию по спасению экипажа судна «Альфа-Ватан», затонувшего после атаки дронов. Следов моряков не обнаружено, заявил глава дирекции аварийно-спасательных операций морской администрации республики вице-адмирал Румен Николов. Он отказался комментировать, кому принадлежали беспилотники, атаковавшие в ночь на вторник два судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Один зерновоз под флагом Палау загорелся, с борта эвакуировали 18 моряков, двое из них тяжело ранены, второй сухогруз затонул. Часть абонентов в 4 регионах Украины остались без электроснабжения из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Укрэнерго. По данным этой компании, обесточены потребители Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой областей, а также подконтрольные ВСУ части Херсонской области. Также в Укрэнерго сообщили, что в течение дня в ряде регионов будут применяться графики отключения света. Почти 70% немцев называют работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца провальной. 58% граждан страны выступают за его отставку, следует из социологического опроса, проведенного для журнала «Шпигель». Примечательно, что негативную оценку работе Мерца дает большинство населения как на востоке страны, так и на западе. Только 11% респондентов выступили против ухода политика с поста. Спортивный арбитражный суд в Лозанне планирует на следующей неделе вынести решение по апелляции Федерации кёрлинга России на недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ванесса Трейси, КАС провел слушание во вторник. Всемирная федерация кёрлинга в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных состязаний. В январе 2026 года организация разрешила вернуться юниорам. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
4: Яков Васильевич, да, начинаем наш радиоэфир. Мы продолжаем для радиослушателей, для большой аудитории, которая к нам присоединилась. Мы снова с вами. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента. Живьем». К нам присоединяется наш гость Яков Васильевич Кедми, израильский государственный деятель, политолог и весьма интересный и умный собеседник. Яков Васильевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, спасибо за комплименты.
4: Ну, а что? Нам не сложно, вам приятно.
2: Правду говорить легко и приятно, как говорил.
4: Не, на самом деле это
6: истина. Я не женщина, я не жду комплиментов.
4: Понятно. Ну, смотрите, да, сегодня 7 октября в 2023 году состоялась террористическая атака Хамас из сектора Газа на Израиль. Оценки были такие, что это фактически 11 сентября для Израиля. Значит, сразу же Израиль начал операцию ответную. Ставились задачи, естественно, первая задача – освобождение заложников, ликвидация военной угрозы со стороны Хамас, гарантия долгосрочной безопасности, решение вопросов сектора Газа, долгосрочные какие-то процессы. Хотелось бы вас попросить дать оценку тому, какие результаты, какие итоги можно подвести вот спустя 3 года, достигнуты ли эти цели, и, возможно, есть и были еще какие-то ставились задачи.
6: Ну, я могу процитировать нашего бывшего начальника генерального штаба Айзенкота, который сразу после того, как началось, пришел в правительство, он сказал, военные цели были достигнуты, они были разбазарены этим правительством, и поэтому 3 года тянется, продолжаются военные действия. Хамас существует, правда, на части сектора Газа, и таким методом не будет никакого решения. Конкретно через 3 недели после начала военных действий мы уже практически решили военную проблему после того, как город Газа был взят. Дальше надо было переходить к политическому решению. Политическое решение, возможное или то, которое могло быть, оно ставило под угрозу власть Нетаньяху. Поэтому никакого политического решения не было, и началось это болото, военная тяжба в Газе, которую остановили американцы. В отношении целей это ответ более сложный. Для армии и для народа была цель ликвидировать военную силу Хамаса и ликвидировать власть Хамаса в Газе. Для всех была первая цель – освобождение заложников. Для правительства во главе с Нетаньяху была другая цель – любой ценой остаться у власти. Поэтому проблему заложников отодвинули на задний план. Это привело к срыву нескольких соглашений по поводу заложников. Часть из них из-за этого погибла. И в конце концов вопрос был решен не нами, а сильным давлением Трампа на Нетаньяху, у которого не оставалось выхода. И поэтому эпопея с заложниками закончилась. Она была, могла быть закончена еще в декабре 2023 года. Но власть оказалась дороже. С точки зрения военных действий, я еще раз говорю, военные действия никогда не решают проблемы, если за ними нет политического решения. Если отменяется политическое решение и его не приводят, военные действия будут продолжаться бесконечно. Сегодня ситуация в Газе такова. Американский план, который пытаются медленно осуществить, он говорит о том, что власть в Газе перейдет к созданной администрации, которая практически уже создана, состоящая из арабских стран, но почти все там представители палестинской автономии, что абсолютно неприемлемо для правительства Нетаньяху, но он не может ничего возражать Трампу. Поэтому он пытается сорвать любым образом проведение этого плана. Сейчас Трамп сказал, он вернется к его реализации после выборов в Соединенные Штаты. Смысл такой, вводятся вооруженные силы в сектор Газа, Хамас разоружается, эти вооруженные силы там уже в них есть порядка десятка стран, начиная от Индонезии, Марокко, Казахстана, Азербайджана и других государств. И если этот план будет осуществлен, тогда можно увидеть свет в конце туннеля. Но что больше всего пугает, и почему Нетаньяху хочет его сорвать, хотя он боится Трампа? Потому что основные пункты этого соглашения, во-первых, власть переходит практически к людям из палестинской автономии. Во-вторых, в этом плане записано четко. Реализация этого плана – это начало процесса по созданию палестинского государства.
4: Скажите, пожалуйста, вот вы часто упоминаете Трампа, с вашей точки зрения вообще политика Трампа для Израиля, она вам видится, или Трамп как фигура, более конструктивная, или все-таки скорее отрицательный знак? Вот как бы вы оценили его деятельность в этом разрезе?
6: Иногда она, в общем, она была положительной, потому что если бы не Трамп, не было бы соглашения о прекращении огня в Газе, и не были бы освобождены заложниками. Этот факт, его надо учитывать. Иногда Трамп подчиняет наши действия действиям с его интересом, как когда он остановил нашу атаку на Иран во время нашей войны с Ираном без Соединенных Штатов. И если бы она была проведена, может быть, не понадобилось бы тогда второго конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Но поскольку Трамп непредсказуемый, очень трудно реагировать адекватно на его неадекватные действия. Но, в общем, пока она конструктивна, и единственный, кто может заставить Нетаньяху пойти на политическое решение, которое решит конфликт, это Трамп.
4: С учетом международного, ну, скажем так, давления на Израиль, довольно серьезного по поводу того, что происходит в Газе, Америка, Соединенные Штаты – единственный союзник. И что будет, если Трампа сменят демократы, например? Не видит ли Израиль в этом угрозу для такой поддержки своей постоянной?
6: Я вам скажу, самую сильную помощь, когда началась атака, самую большую финансовую помощь оказал Байден. Более 14 миллиардов долларов. Он послал войска на Ближний Восток. Он дал самолеты для прикрытия Израиля и помощи нам в отражении ракетного удара. То есть это, когда речь идет о безопасности Израиля, нет разницы между демократами и республиканцами. Когда речь идет о других интересах, там уже играют другие интересы, но... Например, позиция Ванса, который, если не демократы, скорее всего, придет к власти, она по отношению к Израилю намного менее восторженная, чем у Трампа, мягко выражаясь. Он сказал и подчеркнул, и не только он. У Соединенных Штатов есть свои интересы, и она не будет подчинять интересы внутриполитическим интересам того или иного израильского политика.
4: Израиль без такой внешней поддержки сможет существовать или нет?
6: Существовать можем. Смотрите, не все понимают, что такое Израиль. ВВП Израиля 600 миллиардов долларов. Можете представить, у нас 10 миллионов всего. Экспорт военной продукции в прошлом году 20 миллиардов долларов. Сравните с любой другой страной. Наши компании каждую неделю выходят на биржу и продаются в стартаповские компании по миллиарду, два, три миллиарда долларов. То есть не в этом проблема. Проблема в том, что мы не можем существовать отдельно во всем мире и делать все, что нам хочется. И поэтому та политика, которую ведет сегодня правительство и всякого рода отморозки и религиозные фанатики, она не будет принята миром, и тогда нас заставят ее изменить. При всем уважении к нам и оценке, ни одна страна сегодня не может существовать отдельно от мира. Даже Китай, даже Соединенные Штаты, тем более Израиль. В отношении политической поддержки нет политической поддержки в мире ни у кого. И Трампу уже надоело поддерживать политические авантюры нынешней власти. Но в отношении Израиля как такового проблем нет и не будет.
4: Понятно. Еще последний вопрос задам, потом, может, Трофим, можем по России тоже поговорить по ударам. Вот,
5: тут еще есть вопросы.
4: Давайте, да. Знаете, как я вчера слышал мнение такое от одного, так сказать, гражданина Израиля, который, ну, живет в России, но не суть, он вроде как знает, он говорит, ну, общающий, там, говорят, что народ очень в Израиле устал. Устала армия, которая постоянно воюет непонятно зачем, довольно долго и так далее, их там не меняют и прочее. И он, его формулировка была, что страна находится вот в состоянии такого полураскола, как бы, потому что многие недовольны и так далее. Можете как-то это прокомментировать? Так, не так, что там... с усталостью армии?
6: Ну, это немного утрированное мнение. То, что в Израиле у многих разные мнения. Ну, два еврея, три мнения. Да, в еврейской стране можно считать. Да, люди устали. Война 3 года. И поскольку наша армия – это армия резервистов, резервисты, которые уже служили по 300-400 дней, это тяжелая нагрузка. Армия устала. Армии не хватает того количества боеприпасов, которые необходимы. И та политика, которая привела, что армия находится и на границе с Ливаном, и в Иудее и Самарии на западном берегу. 37 батальонов на западном берегу. Это огромная нагрузка на армию. И поэтому армия действительно хочет передышки, перестроиться и начать жить нормально. И потом большинство, в самой большой степени давление на армию такое, оно результат этой политики. Это не объективная реальность, которая необходима. Нам нужно, в других обстоятельствах все было бы по-другому. А то, что есть раскол, да, есть раскол. 30% населения Израиля, треть еврейского поселения в Израиле поддерживает отморозков и религиозных фанатиков. Это факт, такой народ. Менять народ невозможно. И поэтому это вызывает большое напряжение. Плюс попытка этих людей, которые поддерживают правительство Нетаньяху, поменять судебную структуру Израиля, политическую структуру Израиля, чтобы еще больше укрепить свою власть. Это немножко напоминает те структурные изменения, которые были в определенных странах Европы в начале 30-х годов.
2: Угу. Трофим Викторович. Если позволите, да, большая группа вопросов у нас есть, я их объединю по поводу попытки захвата самолета и всего вот этого. Чет Григорий Л. спрашивает, для кого был выгоден теракт с самолетом, который предотвратили. Киндерок спрашивает, расскажите про захват самолета Fly Dubai, что можете сказать. Ну, в общем, вот это вот все.
4: Ну, вообще, у нас часто теория заговора звучит, что это вообще все израильские спецслужбы зачем-то устроили. Но это как бы, ладно, не хотите, это может комментировать, не надо.
6: Это,
4: версия гуляет.
6: Это напоминает, что любой террористический акт, который проводят с территории Украины в России, это провокация ФСБ. То же самое. То же самое мысль, то же самое интеллект, то же самое желание обвинить в любом. Так что меня это не удивляет. Я всегда говорил, русофобия, антисемитизм, они на той же самой почве, и разница между ними только семантика.
2: Угу. А что в итоге с самолетом, по вашему мнению?
6: Что было с самолетом?
2: Цели, задачи, причины?
6: Ну, вкратце. Это был обычный рейс компании Zabe Fly этой самой Дубай Fly Dubai. На определенном участке, когда самолет был над Саудовской Аравией, второй пилот, он был родом из Омана, напал на первого пилота и стал его бить по голове, по всем маленьким топорикам, которые всегда находятся в кабине самолета. Тот, истекая кровью, упал, и тогда этот второй пилот перевел самолет в пике с целью, чтобы самолет разбился. Потом, по его показаниям, он остался жив. Он сказал, его целью было довести самолет до Израиля, и потом разбить его об израильский аэропорт Бен-Гуриона. После того, как второй пилот, он индус и работает в этой компании уже более 11 лет, первый пилот, он, сопротивляясь этому второму пилоту, он повернул ручку двери, а уже услышали пассажиры, что происходит что-то неясное, и тогда часть пассажиров и пилот, тот, который был на самолете, он сам из Южной Африки, но он случайно летел на этом самолете, пытались открыть дверь. А дверь открывается снаружи каким-то кодом, но поскольку второй пилот держал свою руку, открыть было невозможно. Так вот, то, что сделал индус, он заставил, он убрал руку того пилота и положил сам, и открыл дверь. Когда дверь открылась, туда ворвались ваши пассажиры наши, которые услышали, что что-то такое, нейтрализовали второго пилота. Один из них, чисто так сказать, неожиданно, он видел, что штурвал переведен в положение вперед, он просто его отодвинул назад. И сразу же после этого южноафриканский пилот сел за штурвалы, и сел еще один пилот, который был в этом самолете, и они выровняли самолет, и самолет ушел. А пассажиры, которые вошли вместе со стюартами, занялись первым пилотом, который был сильно ранен, пытаясь остановить кровь. Среди пассажиров был один зубной врач, но он врач, останавливать кровотечение он умеет. И нейтрализовали, связали второго пилота. И после того, как падение самолета прекратилось, и два запасных пилота вывели его в нормальное состояние, дальше они связались с диспетчерской, и им сказали лететь в Тобрук, небольшой город Саудовской Аравии, что они и сделали. Что да, надо заметить, что первый пилот, когда его первый раз ударили, он автоматически нажал на одну кнопку, которая означает на системе связи самолетов международной, есть проблемы с самолетом, и тут же нажал на вторую, вторая означала самолет захвачен. То есть все уже в мире знали, те, кто сидят за этим, что происходит захват самолета. Но после того, как он сел, первого пилота тут же отправили на лечение в Дубай, а второго пилота допросили в несколько дней саудовские службы безопасности, сейчас его передали дубайской службе безопасности. Оказалось, что он давно уже был сторонник экстремистского ислама, и за это его и уволили из авиакомпании в Омане. Он сам родом из Омана. Он пытался устроиться на работу в других авиакомпаниях, его не принимали, и он устроился в эту. Он уже летал в Израиль в качестве пилота несколько раз, и он отлично знал, что происходит в аэропорту. Основная причина того, что произошло, это, с одной стороны, недостаточная проверка в дубайской авиакомпании, даже хуже, чем в оманской. То, что прозевали его посты в прессе, в интернете, в которых он восхваливал Аль-Каиду и все террористические акты ислама, проявил себя как экстремист-исламист. С нашей стороны оказалось, ну, меня это не удивляет, по принципу у семи нянек дитя без глаза.

0: человек, то есть членов экипажа, которые были из стран, которых нет дипломатических отношений с Израилем, были летчики из Ирана, из Сирии и откуда только не было. Только из Северной Кореи не было, потому что они не летают. А так все были, и всех прошляпили и прозевали. Так что то, что произошло сейчас, многие говорят, это Божье провидение, потому что это могло произойти и месяц назад, и год назад. И когда в июне тот же самый уманец прилетал в Израиль на самолете, который он вел, тоже могло произойти. И он планировал тогда, но он решил отложить это на будущее.
1: Мы сейчас будем уходить из радиоэфира и чуть-чуть еще в интернете останемся. Я один вопрос задам по оргвыводам, которые были сделаны после этого рейса, и будут ли предприниматься какие-то меры, потому что очень серьезные меры, как мы помним, после 11 сентября были приняты во всей мировой авиации, вплоть до того, что были введены металлические двери, которые закрываются, что раньше не было, ну и много-много, я могу долго про это рассказывать. Сейчас будут какие-то по рейсам в Израиль условия, которые Израиль будет выставлять авиакомпаниям после этого или нет?
0: Ну, будут в каждой стране по-своему. FlyDubai сообщила, что, во-первых, они уволили довольно много, включая высокопоставленных работников, которые

0: Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. Радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни

0: Лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске полдень, Челябинске 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны сообщает о продвижении сил в Доброполье. Минтранс провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер в Черном море. Гана одобрила подачу заявки на вступление в БРИКС. Подробности далее. Вооруженные силы России на территории Доброполья в ДНР овладели территорией парковой зоны и двумя производственными сооружениями на территории шахты. Есть продвижение в центральной и северной частях населенного пункта, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в течение суток в Доброполье освобождено 82 здания. В Харьковской области идут бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефедовку и Лобановку. Нанесено поражение ВСУ Купина и Черного. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих. Министр транспорта России Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер в Черном море. Открытое горение ликвидировано. Сводная группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий атаки. По данным Росприроднадзора, следов загрязнения нет. Служба мониторит состояние береговой линии и акватории после ЧП. В Сочи не фиксируется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии накануне вечером подвергся атаке безэкипажных катеров. Экипаж в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших нет. Все моряки являются гражданами Индии. Крупный пожар произошел в буддийском монастыре Усть-Хуре в Туве. Комплекс расположен недалеко от города Чидана. По данным МЧС, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. Огонь тушит 12 специалистов, задействованы 4 единицы техники. Распространяемая рядом СМИ информация о массовом отравлении россиян в турецком отеле не подтверждается, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталии. Обращение от соотечественников не поступало. Со своей стороны, дипломаты готовы при необходимости оказать содействие всем гражданам. Учреждения здравоохранения администрации турецкого района Манавгафт также проверяют сообщения о случаях кишечной инфекции среди российских туристов. Обращение от отдыхающих в ведомстве не получили. Объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргасом Герапетритисом. Рубио добавил, что события вокруг Ирана доказывают необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. По словам госсекретаря, зависимость от одного источника ограничивает способность государств действовать в собственных интересах и дает отдельным странам или режимом-изгоем рычаги давления. Гана одобрила подачу официальной заявки на вступление в БРИКС. Соответствующее решение принял кабинет президента Джона Драмани Махамы, сообщил министр иностранных дел Самуэль Акудзета Аблаква. Он добавил, что правительство готовит заявку и рассчитывает получить поддержку действующих членов БРИКС. В частности, Гана уже обратилась за содействием к Индии. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это ведущий Лисо Хабалова, Денис Воробьев. Лисо, привет.
3: Всем здравствуйте, Денис, привет. Как дела? Как настроение? Мне кажется, мы с тобой в дневном ракурсе вместе сегодня первый раз.
2: Ну, было пару
3: дневной
2: раз.
3: Дневной ракурс был?
2: А вот, слушай, не помню. Но в тандеме мы с тобой, конечно же, работали. Я тебе очень рад.
3: Я тоже.
2: И рад нашим дорогим слушателям, которые подключились на дневной ракурс. Будем обсуждать все самое главное, интересное, актуальное. И темы сегодня разнообразные. Но перед тем, как начнем, я хочу и твое настроение услышать. Да, как у тебя дела? Настроено на продуктивный разговор в ближайшие полчаса?
3: Конечно, однозначно продуктивный разговор, настроен на то, что наши слушатели нам будут писать, как обычно. Мы это очень сильно любим с Денисом и вообще со всеми ведущими на Радио Спутник, поэтому вы нам пишите, комментируйте. Темы будут, как сказал уже Денис, действительно самые разные и очень актуальные, потому что на Радио Спутник других не бывает.
2: Это факт. Начнем обсуждение. Вот тут так внезапно на информационных лентах Канады у нас фигурирует. Там почему-то решили снова поговорить о замороженных наших российских активах. И, честно говоря, понятно, что какие именно активы власти Канады собираются забрать, непонятно. Сейчас это все вот на уровне таких общих фраз и выражений, но в то же время мы знаем позицию Российской Федерации, мы знаем то, как себя ведет Европа, пытаясь самые разные лазейки найти, уже выделяя Украине доходы от замороженных российских активов.
3: Вот вчера как раз буквально кредитов, это случилось, да, и это чудовищно на самом-то деле, но Россия всегда говорит о том, что будет ответ. Вот, знаешь, хотелось бы еще узнать, сегодня, может быть, удастся послушать кого-нибудь из наших экспертов, каким может быть ответ.
2: Я думаю, эту историю в любом случае будем обсуждать, но здесь, да, я напомню, разные инструменты создают, хотя сама по себе эта процедура достаточно сложная. Европейцы хотят создать отдельный депозитарий, чтобы с евроклира переводить туда деньги. Но это все также фиксируется российской стороной. Но зеркальные меры никто не отменял.
3: Вот.
2: И у нас наш глава, да, Минфина говорил о том, что у нас соотношение этих самых, если мы прям в конкретные суммы будем вводить, да, соотношение равное примерно, да, 50 на 50, поэтому если поступают они так, то аналогичным образом Россия может ответить зеркально по отношению к их активам.
3: Да, в том-то и дело, здесь однозначно так и есть. Мне еще в этой информации понравился один фрагмент, где говорится о том, что посольство РФ сообщает, что дипломаты зафиксировали рост числа соотечественников, которые хотят вернуться на родину из Канады. И они говорят о том, что появилось усиление русофобских настроений в обществе, и граждане России заявляют об ухудшении качества жизни в стране. То есть там, оказывается, еще и качество жизни сейчас ухудшается. В принципе, как и везде.
2: Да, мы эти вещи тоже фиксируем. Понятно, энергетический кризис, политический кризис отдельно много где гремят сейчас в Европе. Но эти истории, честно говоря, в контексте и решения государств-членов Большой Семерки интересны, потому что там они решили таки использовать в своих целях доходы от российских активов. Поэтому, мне кажется, здесь вполне себе понятно, Москва даст ответ в случае факта конфискации этих средств. А все, что до этого, и Владимир Владимирович Путин, и Сергей Викторович Лавров неоднократно на эту тему высказывались, поэтому я предлагаю нам особо сильно долго на этой теме не сидеть.
3: А вот следующая тема, потому что не менее интересная, и здесь хочется задать тебе вопрос. Ты водишь авто?
2: Нет. Вот,
3: я тоже нет.
2: Собрались. Вот мы тут с тобой. Да,
3: значит, нас это особо не коснется. Ну, или, может быть, ты хотел бы сдать на права. На самом деле, я хочу давно. Но ну, мне логично, кажется, да, что это вот все, знаешь, очень сложно. Надо учить все эти билеты, потом куда-то ехать, сдавать все. Это становится сложнее и сложнее. И вот опять появились новые какие-то правила.
2: Что примечательно, результаты могут быть аннулированы, если, ну, тут как бы, мне кажется, логично, если во время проведения, да, заявитель использовал самую разную аппаратуру. Тут, конечно, много канцеляризмов, общих фраз, такого языка бюрократии, электронно-вычислительную технику, фото, аудио, видео, аппаратуру. Ну, то есть здесь, как понятно, человек пользуется смартфоном, да, при сдаче экзаменов, логично, что результаты должны быть.
3: Слушай, а вот как раз этот момент меня очень сильно удивил. Я, например, не знала. Мне казалось, что там все почти как ЕГЭ. Вот так вот очень строго, и ты сдаешь этот экзамен в очень строгих условиях.
2: Ну, слушай, мне кажется, в любом случае, если, да, эта история фиксируется, то вряд ли ты просто банально сдашь этот самый экзамен. Но, опять же, да, мы с тобой тут два таких матерых профи по части сдачи экзамена. Но мы сейчас по фактам будем говорить. Постановлением правительства нашей страны сократили срок с полугода до всего 60 дней, когда назначается практический экзамен на права. Когда, ну, если ты сдал теорию, соответственно.
3: А
2: потому
3: вот
2: что
3: вы,
2: я
3: кстати,
2: помню, это, вот это да, была, я помню, прям проблема для многих, когда очень долго ждешь практику. По факту, там площадка,
3: а
2: город.
3: В чем была проблема? Ну, потому что не было мест. свободных.
2: Вот это, вот это я тебе не могу сказать.
3: А вот вы нам расскажите, кстати, слушатели пишут, нечего делать в Канаде, даже как туристам. Интересно, почему вы так говорите, даже как туристам, почему так очень настроено. Ну, в принципе, да, очевидно, почему, но, может быть, есть еще какие-то мысли. И если кто-то сдавал в ближайшие дни, возможно, месяцы, экзамен, это сложно или есть возможность все-таки сдать? Вы нам расскажите, пожалуйста.
2: Ну, возможности есть всегда, но, знаешь, вот эти истории, а где лучше сдавать? Кто-то, знаешь, едет в другой город принципиально для того, чтобы вот конкретно в этой автошколе,
3: город.
2: Как это разносится. Ну это вообще отдельная удивительная история. А что еще из изменений? У нас же сейчас очень много самых разных реестров, в том числе, да, это касается и медицины, поэтому если наличие сведений медицинских о экзаменуемом есть в соответствующем реестре, то, опять же, никакой бюрократии, не нужно предоставлять никаких медицинских заключений, бумажек и прочего. На мой взгляд, это круто, здорово, ну, в принципе, современно.
3: Да, и вот еще что круто, здорово, это то, что усиленный контроль касается автомобилистов с алкогольной зависимостью. Вот им могут назначаться повторные анализы. Также для пожилых водителей предусмотрены дополнительные проверки, где будут оценивать память, внимание, координацию, скорость реакции. Но это тоже очень важно. Хотя, ты знаешь, помню, некоторые слушатели как раз писали, что вот это нечестно, потому что у кого-то там отцы, например, всю жизнь за рулем, а тут вот их снова проверяют. Но все-таки это в первую очередь для безопасности ваших же родителей, раз уж на то пошло.
2: Да, я думаю, если при этом у тебя абсолютно нет никаких проблем с точки зрения ведения автомобиля, то тебе это ничего не стоит. Ну, условно, лишний раз там подтвердиться, потому что действительно здесь, ну, безопасность на дорогах, хоть у нас мы видим статистика на ДТП каждый раз все ниже, ниже, ниже, ниже, особенно если мы будем там на десятилетия смотреть, это абсолютный факт, но такие меры профилактические тоже никто не отменял. И финальное, да, что скажем, изменения эти вступают в силу уже с 1 марта следующего 2027 года. Давай отбивку послушаем и перейдем к следующей новости. Что у нас вкусненького дальше, интересного?
3: Ну вот почта. Вкусненько ли это? Почта. На самом деле, вот я еще, знаешь, вспомнила, что со времен, когда мы с тобой работали на телевидении, да. Мы тогда очень активно, не знаю, вспомнишь ли ты или нет, обсуждали почту. Обсуждали форматы, ну, естественно, не мы, а наше правительство разрабатывало различного рода какие-то проекты, которые могли бы спасти почту, почтовое отделение. И вот сейчас будут вводиться платные госуслуги на почте. И стоимость, причем такая, ну, мне кажется, достаточно серьезная, заявлена 5000 рублей, сказано в проекте постановления правительства, будет стоимость приема заявлений на получение государственных услуг через Почту России и Центр МФЦ.
2: Ой, знаешь, я еще отвлекся на комментарий. Не хотите хирургов проверять на скорость реакции алкоголя? Ну, слушайте, у хирургов, у врачей своих самых разных регламентов на подтверждение своей деятельности, вообще работоспособности огромное множество. Это и предварительные осмотры, периодические осмотры. Поэтому здесь вот не нужно сравнивать одно с другим. У врачей тоже огромное количество самых разных процедур.
3: Но здесь вот, знаешь, возможно, слушатель с чем-то столкнулся, слушатели или слушательница наша, и поэтому вот такие вот есть какие-то пожелания, возможно, к хирургам, но вы нам расскажите.
2: Да, но если есть, если есть конкретный пример, то есть о чем поговорить, а так, конечно. И, да, возвращаясь, ну, честно говоря, интересно то, как почта, это уже, да, вот к нашей теме обсуждаемой, трансформируется, особенно последние годы. Ну, мы видим самые разные, да, там добавление таких функций платных, как, знаешь, вплоть до покупки снеков, каких-то еще вещей. Меня это очень сильно удивляло, честно говоря. Но это есть.
3: Нет, слушай, а на почту ведь раньше всегда, я даже когда маленькая была, помню, приходила, и там можно было купить всякие разные пряники, например. Конфетки коровку продавали. Вот эти вот молочные конфетки очень вкусные.
2: А вот оно надо на почте?
3: На почте, ну, ты знаешь, в принципе, как способ еще дополнительного дохода, почему бы и нет, потому что вот так вот мама приходит с ребенком, ребенок видит там, как, так, там же игрушки даже появились, вот это уже не знаю, давно было или нет, там даже машинки какие-то можно купить.
2: А я ведь купил машинку.
3: Вот, пожалуйста.
2: Я когда пришел отправлять посылку, это не реклама Почты России, но вот что-то детское проснулось. Нет, на самом деле, единственное, я вижу, позитивную причину, по которой стоит, там, например, что-то приобрести, это когда, особенно в малых городах, знаешь, приходят на почту бабушки для того, чтобы там вот эти все квиташки оплатить, бумажки и так далее, и ты в этой очереди, я не знаю, ну вот конфетку себе покупаешь, ну хоть как-то, знаешь, скоротать время, но это единственное, что, наверное, первое приходит на ум.
3: А вот. Я вспомнила открыточки вот эти еще, знаешь, легендарные, которые на Почте России. Да, там они всегда какие-то особенные. В общем, суть следующая. Оплата будет взиматься за две основные услуги. Прием заявлений на госуслуги с последующей доставкой адресатам, а также вручение готовых документов заявителю. Но вот, если честно, к сумме у меня вопрос. Будто бы 5000 рублей, это вот прям... дорого.
2: А вот здесь, это, понимаешь, это вечный вопрос, много или мало. Мне понравилась очень следующая строчка, да, позволяет, по сути, Почте России стать вот коммерческим аналогом МФЦ. Вот насколько вообще нужно разделять эти истории, не знаю. По выбору граждан добровольному тоже, безусловно, да, но Почта России, мне кажется, одно, услуги вообще почты и МФЦ — это другое. Но вот почему-то здесь идет вот такая связь, я не совсем понимаю, в чем она сосредоточена, но по факту мы видим вот такое.
3: Ну вот в том-то и дело, да, здесь я с тобой полностью согласна, потому что я в целом как-то многое здесь непонятно, но в любом случае, возможно, это нам непонятно, а вот, например, так, вот слушатели пишут, ты не купишь конфеты на почте до того, как не подойдет твоя очередь в окошко, поэтому никак скоротать очередь ты не сможешь.
2: Ну, кстати, логично. Да, а вот, да. Ну, тогда вообще беда получилась, ну, я не знаю.
3: Ну, вот мы пытались, как минимум, вы понимаете?
2: Мы не адвокаты, конечно, мы пытались. Знаете, что-то позитивное в этой истории. Не получилось. Ну, или, например, когда тебе выставляют ценник, там, я не знаю, за услугу почты, все, что тебе остается в конце, уже купить конфетку и расслабиться, хоть как-то, знаешь, там, найти позитивный свет в конце туннеля. Ну, давай послушаем отбивку, пойдем к следующей новости. А вот дальше интересно, ты знаешь, из разряда вечных тем и вечных новостей, связанные с одинокими мужчинами в отелях Турции, которым отказывают в заселении. Новость зиждется на том, что Российский союз туриндустрии — это опроверг, но тут все настолько индивидуально, есть конкретные отели семейные. Где действительно политика отеля выстроена таким образом, что, скорее всего, одинокому мужчине запретят там, ну, заселиться. Даже, особенно если там мужчина с другом хотят,
3: да,
2: в одном...
3: компания мужчин.
2: Как бы, и тут все понятно. Но в то же время одинокий мужчина может выбрать отель другого, скажем так, характера, другой политики. Таких тоже достаточно, таких много. Кто, например, специально приезжает для того, чтобы с кем-то познакомиться. Поэтому я не знаю действительно, насколько это массовая история, но тот факт, что отели разграничены по своему функционалу, это да.
3: Ты знаешь, возможно, какая-то группа мужчин столкнулась с отказами, им это не понравилось, они отправили видео в какой-нибудь там новостной канал, и он это напечатал. Отсюда и появилась эта новость. Но на самом деле здесь Денис абсолютно все верно говорит, здесь даже добавить нечего. Есть совсем разный спектр этих гостиниц, есть семейные, есть как раз такие, которые для знакомств и созданы. Поэтому выбирайте те, которые для знакомств. И, в принципе, это все можно обсудить вместе со своим туроператором заранее.
2: Ну, естественно, поэтому здесь я не вижу никакой проблемы. Я процитирую пресс-службу Российского союза туриндустрии, потому что это подтверждает наши с тобой тезисы. В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно. Я думаю, здесь мы...
3: А вот, нет, мне, знаешь, мне очень хочется сейчас успеть быстренько посмотреть, отказывают ли женщинам в бронировании таких гостиниц.
2: А это вечная проблема. Вот приходишь, например, ты в клуб. Девушкам, женщинам, пожалуйста, бесплатно. Парни должны платить депозит. Вот я сколько вижу подобных ситуаций.
3: А женщинам еще и коктейль.
2: Не, женщины, понятно, женщин, девушек надо на руках носить, это вопросов никаких. Но вот сам факт того, что есть тут элемент неравенства, это встречается достаточно часто.
3: Но
2: ты там узнал ответ?
3: Это другая тема. Так, ну, на самом деле в большинстве стран мира женщинам не отказывают в бронировании гостиниц или заселении по признаку пола, то есть нет такого. Но более того, в отличие от одиноких мужчин, вот которым в некоторых курортных странах, вроде Турции, отели все-таки иногда отказывают в бронировании, но здесь они просто опасаются шумного поведения. А к женщинам у ательеров никогда не возникает подобных вопросов. Вот здесь только вот в чем проблема, и все. Не напиваются женщины и не валяются подобными с криками.
2: Ох уж не знаю, можно здесь, конечно, долго говорить, но ты вот согласна с такой политикой вообще? Вот хочется просто твое субъективное услышать. Справедливо?
3: Справедливо ли, что мужчинам отказывают?
2: Ну да.
3: Ты знаешь, на самом деле, не могу здесь сказать, справедливо или нет, но я все-таки была очевидцем, когда на отдыхе мужчины зачастую немножечко перебирают с алкоголем и очень шумно себя ведут, чего вот за женщинами я как-то ни разу не наблюдала, по крайней мере, не доводилось. А вот мужчины, да, встречаются, особенно где-то там в Турции, поэтому, возможно, имеет место быть, и здесь уже не о справедливости идет речь, а о том, что мужчины — это наши достойные представителя России и вообще в целом наши достойные мужчины. Можно не напиваться и не валяться под окнами, не кричать.
2: Вот это точно. И мне кажется, тут политика, кстати, как у авиакомпании действует, была бы, наверное, это вот уже лично мое, правильное. Но если ты один раз, да, вот дебоширил, все, ты в блэк-листе. И больше ты никогда там, соответственно, не поедешь, с этими услугами пользоваться не будешь.
3: Ну, вот это, думаешь, справедливо?
2: Я думаю,
3: а вдруг у человека что-то случилось? Ну, вот смотря насколько сильно тоже дебоширил.
2: Ну, сейчас будем мы с тобой тут изверять, да. Но это, вот видишь, тут, мне кажется, поэтому и сложно найти общий ответ, поэтому это настолько все частный случай. Слушаем отбивку и движемся дальше. Вот,
3: можно зачитаю, пожалуйста, комментарии наших слушателей? Вот мне очень нравится. Женщины, перебрав, превращаются в охотниц, а на охоте не шумят. Кто нам это написал? Напишите имя, пожалуйста, свое.
2: Ой, вообще молодцы.
3: Да,
2: я обожаю наших слушателей.
3: Я тоже, но это прям классный комментарий. Кто-то пишет, одинокий мужчина встретится в гостинице с одинокой женщиной, почему бы и нет?
2: Вообще никаких вопросов. И есть такие отели, которые специально для этого предназначены, поэтому никаких проблем. Еще одна тема серьезная, она масштабная, она проблемная, и связано это с детским ожирением. Больше 170 миллионов детей и подростков в мире этим недугом страдают. Да, в 4 раза выросла распространенность этого заболевания. Ну, честно, я вот тоже достаточно часто это слышу от самого разного уровня экспертов в области медицины. Вот что скажешь на этот счет?
3: Я, знаешь, когда читала эту новость, я задумалась, от чего это вообще происходит. И первая мысль, которая пришла в голову, возможно, это все-таки фастфуд. Да, есть очень серьезные сопутствующие, например, заболевания, ожирение, то есть там сердечная недостаточность, рак, диабет, очень много всего. Но если мы говорим о таком количестве, то есть 170 миллионов детей и подростков, хочется верить, что большинство из них здоровы и просто страдают вот этим. И здесь, возможно, конечно, вопрос питания и физической нагрузки. Что мне понравилось? В этой информации есть предложение, сейчас постараюсь найти чье, но вот пока просто расскажу нашим слушателям, что есть предложение сделать дешевле физические нагрузки, то есть, например, тренировки, чтобы они были дешевле. Сейчас действительно я как мать могу тебе сказать, что отдать ребенка на какие-то тренировки, ну, это прям нужно много денег отдать за это.
2: Ну и явление улицы, к сожалению, как-то, знаешь, я не знаю, как сейчас, но все-таки с приходом гаджетов, я сейчас не пытаюсь быть каким-то, знаешь, занудой, но это факт. Резвиться дети стали меньше. В коробках играть, знаешь, футбол, там, хоккей и прочее, да банально как-то на улице время проводить. Ну, банально меньше. Все это складывается и сказывается впоследствии на здоровье, на двигательной активности, а потом, да, вот такие заболевания, такие недуги.
3: Но здесь вот опять же хочу добавить, что подростки и дети, у них не так уж и много времени. Ты знаешь, во сколько дети возвращаются со школы домой? Они уходят на работу, на учебу. На учебу идут к 8 утра, а возвращаются в 4 часа вечера. В 4:30, потому что сейчас у них очень серьезная нагрузка у детей.
2: Плюс домашка.
3: И это средние классы, это 6-7 классы. Представляешь? Да, и плюс домашка. Вот когда здесь погулять, когда здесь чем-то потренироваться? То есть сейчас на детей прям нагрузка какая-то чудовищная. Не знаю, может, кто-нибудь не услышит.
2: Денис Богданов нас услышал и представился, наш дорогой слушатель. Все от стресса. Ну, вот слушайте, вот с одной стороны хочется сказать, что зумеры сейчас очень, очень нежные и ранимые, С другой стороны, стресс — это действительно тоже фактор, который способствует, да, способствует набору лишнего веса. Что посоветуем? И детям, и их родителям, как говорится, не стрессовать?
3: Ну, посоветуем следить за своим здоровьем, да, любить себя, это всегда очень важно. Ну и, конечно, в любом случае постараться как-то, не знаю, главное, чтобы вот все было хорошо у людей. Что тут сказать?
2: У меня уже поправили, поколение Альфа точно. Вот те, кто родились там, я помню, период с 2010-го, да, с 2010-го, им уже по 16 лет.
3: Ну, в общем, вот, много вот поколений, это я вообще ни под какие из них не подхожу. Мы еще успеваем сказать про американку, которая пришла в сознание после неудавшейся казни. И я вот здесь хочу сказать очень быстро, успеть, читала комментарии людей, где пишут, что нужно уже все ее отпустить и прочее. А вы найдите информацию, почитайте, что она натворила и как чудовищно она убила девушку. То есть там вообще такая жестокость. Поэтому, возможно, вот карма сейчас происходит во всем ее проявлении.
2: Друзья, далее у нас новости на радио «Спутник». Дневной ракурс продолжится. Оставайтесь с нами.

0: Узнать за 90 секунд. Понятие «уникальный» часто используется не по делу, но не в случае с главным городом Казахстана. Астана была создана с нуля как столица за очень короткий срок. Некогда степное поселение превратилось в поражающий воображение современный мегаполис. В международном конкурсе по разработке генплана победил японский архитектор Кисё Куракава. Он предложил концепцию симбиотической архитектуры. Суть ее в гармоничном слиянии города и природы, восточных традиций и западной функциональности. Работал над проектами в Астане и знаменитый Норман Фостер. На одном берегу реки Ишим сохранились советские постройки и уютные дворики. На другом была возведена ультрасовременная футуристическая часть с небоскребами и широкими проспектами. Многие здания несут культурный смысл, символизируют те или иные народы. Предания и обычаи. Ярчайший пример симбиоза – Астана-опера. Она сочетает монументальный греко-римский стиль и элементы барокко с национальными казахскими мотивами. Астана сегодня – лидер в стране по объему инвестиций и развитию специальных экономических зон. И одновременно – площадка для крупных форумов, на которых представители разных религий и культур находят общий язык. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резникова, Нефедовка и Лобановка. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черное, сообщает Минобороны. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих. Всего же за сутки в зоне ответственности «Севера» противник потерял до 260 боевиков. Бойцы группировки «Центр» продолжают продвижение в Доброполье, в ДНР. По данным Минобороны, за сутки армия освободила 82 здания в городе и пресекла попытку взвода 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ выйти из окружения. Военный комитет НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Кавадрагоне прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Альянсе. Отмечается, что визит проходит по приглашению нового главнокомандующего вооруженными силами Украины Михаила Драпатова. На Кубани задержан радикал, который намеревался популяризировать в регионе идеологию проукраинской террористической организации, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. По данным ведомства, житель Белоглинского района был сторонником радикальной националистической идеологии. Он через Телеграм связался с представителями проукраинской террористической организации и по их заданию подготовил ряд антироссийских статей. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана. Это констатировал госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргасом Герапетритисом. По итогам встречи в Афинах Рубио добавил, что события вокруг Ирана доказали необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. Пожар в буддийском монастыре Усть-Ухуре в Туве потушен. Площадь возгорания составила 1468 квадратных метра. В момент ЧП людей в здании не было. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, отмечает главком МЧС по республике. Туристический сбор при въезде в Таиланд начнут взимать в первом квартале следующего года. Он составит 450 бат на человека, это чуть больше 13 долларов или 1200 рублей. Как рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России, нововведение не окажет серьезного влияния на продажи туров в Таиланд, так как размер сбора невелик на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
8: Дневной ракурс на радио «Спутник» продолжается. Я приветствую всех, кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Напоминаю, микрофон ведущий Денис Воробьев. А на прямой связи со студией профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. Марат Фатович, мое почтение. Добрый день.
9: Взаимное почтение. Приветствую всех слушателей.
8: Ух, что ж...
9: И зрители, я насколько понимаю, да?
8: Однозначно, конечно, да. Всех мы горячо приветствуем.
9: Конечно, я их не забываю.
8: Ладно, что ж, перейдем к обсуждению. И, ну, фигура Трампа, не знаю, хорошо это или плохо, когда мы в очередной раз начинаем, по крайней мере, с него, как с главного ньюсмейкера. Но вопрос вот в чем. Американский президент в очередной раз анонсировал завершение конфликта на Украине. Добавил следующее, очень лаконично: хотите верьте, хотите нет. Это уже не первый его такой анонс, и не нужно быть президентом США, дипломатом или простым человеком, который скажет: хотите верьте, хотите нет, когда-нибудь это закончится в любом случае, тут может любой такой прогноз давать. Вопрос: зачем? Для чего Трампу приходится периодически вот об этих процессах, которые сокрыты от нас, напоминать? Как вы считаете?
9: А вдруг завтра все закончится? Он раз и угадал. Это шутка, конечно. Нет, Трамп прекрасно знает законы информационного поля, современного. Чем ты чаще повторяешь, тем точно, когда все это закончится, все будут считать, что Трамп-то точно принимал участие и оказал какое-то влияние. Он же потом рассказывает, что кто-то виноват. Это как с дизелем в США. Кто виноват? Украина виновата. Да. Кто виноват? Европейцы виноваты. Поэтому он все время о себе говорит в положительном контексте, а потом или он сам, или кто-то из его команды добавляет, кто тут вредит, кто мешает. Так что действует он абсолютно четко, логично. Но мы и знали, что он шоумен. Причем шоумен от бизнеса, который изучил все эти приемы очень давно.
8: Но это тот случай, когда интернет может помнить все, но люди могут банально потеряться, да, вот в таком потоке заявлений, которые порой прямо противоречат друг другу уже через неделю, извините. То есть это абсолютно нормальная стратегия.
9: В современном информационном давлении новость живет очень короткий период. Это раньше мы газету получали раз в неделю и перечитывали ее несколько раз, да? Телевизор смотрели. Вот что мы смотрели. Ну, программу, значит, вечерних новостей там. Первый канал, да, раньше РТ назывался, или как-то еще там, значит, телевидение Советского Союза. А сейчас этих источников огромное количество, информационная корзина, причем разная, и немногим удается, что называется, оставаться в информационной корзине достаточно большого количества. Так что его повторение еще и с этой точки зрения имеет смысл. Вот. А потом все забудут, да, вы абсолютно правы. Но что-то там будет, да. Что-то он там говорил, а когда говорил? Ой, что-то я не помню, да. Так вот.
8: А вы не так поняли, это другое. Потом можно же очень много разных
9: Это
8: интерпретаций.
9: другое, да, известно. Это другое.
8: Хорошо, тогда будем двигаться дальше. Понятно, что вот внеблоковый статус Украины, вероятно, да, вот одна из важных целей, которую предстоит достичь, и, что примечательно, в Раду внесли аж даже законопроект о нейтральном статусе страны. И мы же помним совсем недавнюю историю, скандальную историю с экстремистом-террористом Гончаренко, уже бывшим депутатом украинским, на что очень так отреагировал, точнее, Зеленский. Но в то же время вот мы видим такие процессы. На ваш взгляд, оно вяжется одно с другим, когда вот есть действительно заявления, они громкие, от громких персонажей, которые нужно парировать Зеленскому, а с другой стороны вот такая работа по внесению законопроектов соответствующих. Как это можно описать?
9: Подобного рода ситуациях, конечно, очень важны детали. Законопроект внесла одна из, значит, женщина-депутат Верховной Рады. То есть это личная инициатива. Администрация Рады приняла к регистрации этот законопроект. Но я думаю, что на этом все и закончится. Потому что это не системный законопроект, не от фракции. Я уж не говорю про слуг народа, а, например, если бы это было от фракции Порошенко и Евросолидарности, которая, кстати сказать, Алексея Гончаренко, вот этого нехорошего человека и злодея, она же тут же исключила из своей фракции. Поэтому, с одной стороны, это единичное проявление, но это демонстрация того, знаете, нервного состояния очень многих депутатов Верховной Рады, которые находятся под уголовным преследованием, а вот эта женщина Анна, не помню, как у нее фамилия, Скороход, по-моему.
8: Аноход.
9: Ну, в общем, это и не важно, да. Значит, они находятся под уголовным давлением, поэтому для них демонстрация оппозиционности по отношению к Зеленскому, по отношению к антикоррупционным органам, это форма защиты, не более того. Но тем не менее сигнальчики, как раньше говорили, сигнальчики появляются, нет того единства, того уже монолита в поддержке этого преступного режима.
8: Тут интересно, как долго депутат еще пробудет депутатом. Да, ну понятно, что вот есть процедура, вполне себе формальная, бюрократическая, да, вот и то, наверное, о чем вы говорите. То есть,
9: Называется выборы, она очень формальна, но это выборы.
8: ну, вы думаете, продержится после такого пассажа, скажем так, еще депутат на своем месте?
9: Ну, исключить ее нельзя, это нужно осудить, значит, обязательно и после этого снимать статус депутата. Вот как раз эта девушка-то и бьется за то, чтобы дожить до следующих выборов и потом на волне оппозиционности. Мы же понимаем, что большинство украинского народа уже хочет мира на любых условиях. Сдать Донбасс, да там ради бога. Чтобы была какая-то другая, значит, плановая история, даже с территориями. Да ради бога. Они в этом кошмаре просто уже устали жить. Поэтому, как только будут выборы, она как раз это реализует и переизберется. Но вы абсолютно правы. Дожить надо. Дожить. А вот удастся или нет, посмотрим.
8: Да. Это такая очень, очень болезненная история, безусловно. В то же время много проблем сейчас во Франции, да, протесты, о которых говорят уже достаточно длительное время, а Макрон наблюдает, да, за тестовыми пуском баллистической ракеты. И, честно говоря, непонятно, вот почему это именно сейчас нужно было делать. Но это же максимально не к месту. Или к месту, может быть, не в правильном русле мы это все анализируем и смотрим. Да, почему, на ваш взгляд, Макрон решил сконцентрироваться на этом, нежели, ну, поговорить с людьми, там, ну, условно, заявить позицию Франции и правительства ввиду того, что происходит на улицах?
9: Первое, что надо сказать, конечно, протесты, которые сейчас идут во Франции, их называют протестами школьников, которые якобы протестуют из-за низкого уровня образовательной системы, то есть плохо их учат, их по 30 учеников в школе. Но если посмотреть внимательно, кто принимает участие и что они делают, это в основном дети мигрантов. Они темнокожие в основном, в большинстве своем это мусульмане. Само по себе это значит то, что какие-то люди исповедуют эту религию. Это нормально, но когда они объединяются вот эти молодежные банды, это точно, знаете, такое, в общем, тестирование на прочность системы. В общем, кстати, нас обвинили, да, что это опять мы там в Испании, мы во Франции, мы в Германии, альтернатива для Германии, партия такая, побеждает уже в трех территориях, выиграла. Вообще у нее сейчас рейтинг больше 30% по всей Германии у этой АДГ. Это тоже, оказывается, мы. Но все это в конечном итоге проявление вот того внутреннего напряжения по очень разным линиям, и религиозным, и культурным, но в первую очередь, конечно, экономическим, из-за того, что экономики европейских стран и в целом единый рынок Евросоюза, он разрушается, он неэффективен становится по отношению к экономикам Китая и Соединенных Штатов. И поэтому, когда идут эти протесты в той же Франции, один старый добрый способ для лидера страны, ну, попытаться переключить внимание с внутренних проблем на внешние. Вот Макрон и поехал. Чего-то там пустили, чего пустили, куда пустили. Ракета, кстати сказать, пролетела не очень далеко. Это мы пускаем с запада, она летит на восток страны. Там пролетает несколько тысяч километров. Здесь она, в общем, поднялась, ну и тут же, в общем, что называется, приземлилась. Баллистическая, да, баллистическая. Полетела далеко? Нет, недалеко. Но Макрон тут же сказал: Франция великая страна, или как он там, значит, использовал, типа, мы еще мощные такие и можем ответить. Ну, это глупая попытка, на самом деле, та молодежь, которая бунтует на улицах Франции, она совершенно не смотрит французское телевидение, и им какая-то молодежь говорит, по барабану, есть ядерное оружие у Франции или нет, и их интересует ближайший магазинчик, который можно ограбить.
8: А почему, на ваш взгляд, лидеры той же Франции, Германии, они скованы по части освещения проблемной миграционной политики? Трамп, понятно, Трамп высказался тут тоже, говорит, вот, вся проблема из-за вашей миграционной политики. Эти так не могут?
9: Не могут, потому что если ты признаешь, что есть проблемы в этой политике, миграционной политике, то тут уже признать должен, что это ты дверь-то открыл. Ты объявил политику мультикультурности, которая провалилась. Это же касается не только Франции, это касается Германии, это касается Италии. Испания вот уже втянулась. Потому что если ты сам это организовал, а потом хлебаешь полной ложкой, ну как это признать? Это фактически политическое поражение, и, соответственно, надо брать свой портфельчик и уходить в отставку. А Макрону-то еще хочется досидеть все-таки до весны, и он надеется, что кто-то... Будут президентские выборы, вот что надо сказать, да, во Франции весной. И, соответственно, он надеется, что он как-то протащит кого-то из своих преемников. Еще, правда, не видно, кто это будет, но в ближайшие месяцы, думаю, узнаем, кто будет противостоять Мари Ле Пен?
8: Вы считаете, очень высока вероятность уличных волнений, протестов, возможных отставок правительств в проблемных действительно странах сейчас, уже озвученных, да, и Франции, и Германии, и Испании, не только на фоне мигрантов, но и на фоне энергетического кризиса, поддержки Украины и прочих факторов сопутствующих?
9: Это всегда срабатывало для того, чтобы выпустить пар. Ну, помните, как быстро поменяли Шольца на Мерца?
8: Угу.
9: Да, а перевыборов-то Бундестага еще не было. Соответственно, та же самая ситуация в Британии. То есть начали проигрывать третьи партии. Найджел Фаррелл, по-моему, как-то у него фамилия, Фарадж. Очень третий угу. лидер. Там. Фарадж, да, в общем, появляется. Мусульманин, кстати сказать. Соответственно, раз и поменяли премьера. То есть был Стармер, поставили вот этого очередного, фамилию которого даже запоминать не надо. Потому что поменяют точно так же. Ну вот Мерца мы запомнили, но и думаю, что он не жилец. В этом году еще выборов в земли ФРГ не будет. Она скажет, что ФРГ это же федерация, то есть это объединение земель. И земли достаточно самостоятельны в своих полномочиях. В этом году выборы прошли, а в следующем будет там около десятка. И, соответственно, если ХДС, ХСС будут проигрывать, ну, конечно, они сбросят Мерца, приведут кого-то другого. Там уже называется один из лидеров южных земель Германии, чтобы выпустить пар. Но этот способ, он срабатывает буквально, ну, месяц-два. А дальше все видят, что ничего не меняется. Пришел новый канцлер, а ничего не меняется.
8: Зато вот вам прелести сменяемости власти, что очень часто раньше слышали, такие упреки.
9: Да, да.
8: Кстати говоря, Мерц, которого мы уже много сегодня упоминали, решил выступить перед журналистами в Киеве. Вот, кстати, тоже, да, на любую проблему, в случае любой внутренней проблемы, поезжай в Киев. И все будет хорошо, можно дальше заниматься внешней политикой. Тот, значит, заявил, что Россия, да, виновата в его низких рейтингах одобрения. И это тоже, продолжая ваш тезис о том, что везде рука Кремля до любых рейтингов дотянется и все прочее. А на ваш взгляд, до сих пор эта мулька работает? Ну, вот на простых людей, которые эту всю историю видят, читают, да и понимают, скорее всего.
9: Понимают прекрасно. Видите, в чем дело. Кстати, зря он съездил, он же получил тут же прозвище «канцлер Украины». Да, то есть тут же все провели, в общем, параллель с фашистским рейхом, когда был, значит, какой-то надсмотрщик над той территорией Украины, которую они захватывали, потом СССР отвоевывала обратно. То есть это параллель-то вот, ну, зря он, зря. Это только добавило, кстати, аргументов для тем противникам его ФРГ, которые его критикуют. Он же там еще денег дал, значит, миллиард чего-то, да, отвалил, а тут же люди говорят, слушайте, у нас тут срезали дотации на фермеров, ограничили социальные программы, растут цены на дизель, а вы тут взяли, подарили миллиард. Поэтому, когда он едет, вот это заявляет, это такая очень политическая ошибка, потому что мы видим, что элита Европы, она вот как-то так странно получилась, да, с одной стороны, а с другой стороны, ты понимаешь, что это какой-то, ну, системный фактор. Они глупы. Вот они глупы. Кого не возьмешь? Бербак, помните, была такая?
8: Uh-huh.
9: Я, говорит, повернусь в другую сторону на 360 градусов. Ну, ладно, она была это, акробатка на батуте там или на чем. Да, в общем, перепутала 180-360. Мерц, значит, Макрон, значит, уже не берет там, значит, Каллас, Урсулу. Невероятно глупые люди. Нелогичные, глупые, но при этом население, а население, оно же реагирует в конечном итоге, оно видит, что они глупые. Неэффективно. Ладно, ты можешь быть глупым, но ты был бы эффективным. И они начинают разворачиваться в сторону тех, кто прагматики. Отсюда победа АДГ, И отсюда рост рейтинга у той же Мари Ле Пен. Извините, что прервал вас.
8: Нет, это я, наоборот, пытался вклиниться, понимая, насколько здесь влиятелен Брюссель, и понимая, что что Макрон не сможет переизбраться, да, на следующий срок в качестве президента Франции. Как вы считаете, будут ли вот эти политики, которых сложно назвать политиками, после своей, скажем так, карьеры в национальных государствах перемещаться в Брюссель, да, занимать должности и посты там? Это вот такая карьерная лестница или нет?
9: С одной стороны, да, с другой стороны, там кресел-то не так много. Их же интересует не просто кресло, да, и машинка какая-то, и командировки хорошие. Их интересует бюджет. А вот кресел, под которым бюджет лежит, не так много. Поэтому, если вы намекаете на то, что Макрон может занять место Урсулы фон дер Ляйен, ну, немцы сильно вцепятся. Потому что сегодня Урсула все-таки работает в связке с Мерцем, то есть с немецкими элитами. Тут же глубже процесс. Как только европейские экономики стали проигрывать Китаю и США, у них же прошел такой процесс, значит, аутофагия, можно ее назвать, экономическая аутофагия, то есть поедание самого себя. И та же экономика Франции, она начинает поедать экономики более слабых стран Европы. Германия тем же самым занимается. Но есть и конкуренция между Францией и Германией. И поэтому допустить, например, Макрона к этому пирогу, это значит нанести удар по немецкой экономике уже изнутри. Там у них свой, что называется, такой клоповник или банка с пауками. Все у них непросто, только они так улыбаются на общих фотографиях, а конфликтов внутренних огромное количество.
8: Ну, здесь, конечно, не поспоришь. И особнячком тут так вот находится у нас в повестке информационной Турция. Я думаю, да, вот у нас остается 2 минуты эфирного времени. Как вы сегодня, на сегодняшний день можете описать положение Турции? Вот понимая, что она собирается и свою низкоорбитальную группировку космическую, да, в качестве аналога Starlink создавать, но при этом сохраняются, ну, понятно, невероятные там проблемы экономические внутри страны. Да, вот что из себя представляет Турция? Турция сегодня?
9: Турция реализует последовательно, вернее, надо сказать, что господин Эрдоган, президент Турции, он реализует стратегию строительства Великого Турана. То есть это союз государств, мусульманских государств, которые ведут определенную совместную скоординированную политику. И то, что Турция заявляет о строительстве своей орбитальной группировки спутников, там же двойной смысл.

0: Абсолютно. Ну и космос-то не резиновый, что называется.
1: Конечно.
0: Там и так уже такое количество спутников, что, в общем, надо посчитать, сколько они смогут разместить.
1: Ой, да, будем наблюдать за этой историей. Спасибо вам огромнейшее, Марат Фатович. Содержательный разговор, диалог. Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики и политолог, был в эфире «Радио Спутник». Далее новости.

Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей Ан, оборонял населенный пункт, освобожденный от противника. В боевую задачу Сергея входило наблюдение за местностью на специально оборудованном пункте. В один из дней ВСУ предприняли наступательные действия в тщетных попытках отбить поселок. Начали с массированного минометного обстрела. Несколько российских военнослужащих были тяжело ранены, получили контузии. Рядовой Ан оперативно оценил ситуацию и, проявляя отвагу и доблесть, рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался. Доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь, Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев.

0: В эфире радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни.

0: И современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Ребенок погиб в результате ракетного удара ВСУ по Белгородской области. Еврокомиссия выделила Украине свыше миллиарда евро на производство беспилотников и ракет. Нобелевский комитет назвал обладателей премии по химии. Подробности далее. Ребенок погиб в результате ракетного удара ВСУ по Белгородской области. Всего пострадали 4 человека, среди которых также есть несовершеннолетние, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что в селе Принцевка Валуйского округа в результате ракетного обстрела погибла девочка 11 лет. Еще одна 11-летняя школьница с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи ребенка переведут в детскую областную клинику. Еврокомиссия выделила Украине свыше миллиарда евро на производство беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для них и ракет. Новые выплаты по оборонному компоненту кредита продолжатся в ближайшие недели. Всего в этом году Евросоюз планирует направить более 28 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Премьер-министр этой страны Сергей Корецкий уже подтвердил получение нового транша. С учетом этих средств Киев получил уже почти 13 миллиардов евро оборонного финансирования по программе Ukraine Support Loan, предусматривает ориентировочно 60 миллиардов евро на оборонные нужды Украины и 30 миллиардов на бюджетную поддержку в период 2026-2027 года. Военный комитет НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Кавадрагоне прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Альянсе. Отмечается, что визит проходит по приглашению нового главнокомандующего вооруженными силами Украины Михаила Драпатова. У Ирана не раз была возможность заключить с США соглашение по ядерной программе. Они не смогли этого сделать, теперь имеют дело с разрушительными санкциями, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Афинах. Дипломат добавил, что любое соглашение с Ираном должно гарантировать, что эта страна никогда не получит ядерное оружие. Нобелевскую премию по химии получат ученые из Франции и Японии Анри Каган и Кензо Суаи за открытие в области органического синтеза. Обладателей почетной награды назвал Нобелевский комитет. В этом году размер полной выплаты составляет 12 миллионов шведских крон или 1 миллион 200 тысяч долларов США. Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил лидера России Владимира Путина с днем рождения. Глава государства пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, сообщили в пресс-службе лидера республики. С днем рождения Владимира Путина поздравила Александр Лукашенко. Президенты России и Белоруссии пообщались по телефону и договорились продолжить обсуждение актуальных вопросов при личной встрече на саммите СНГ в Туркмении, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Спутник. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мои коллеги в эти минуты продолжают работать на форуме «Цифровые решения». Ведущий Александр Букарев сейчас на месте. Саш, привет! Как дела? Рассказывай, что нового, что интересного.
3: Привет, привет. Да много нового, много интересного. Знаешь, вот пока ходил здесь, на самом деле уже много прошел, как минимум я очень долго сейчас разбирался с биометрической системой. Я до этого думал, что она у меня есть, если честно. Оказалось, что у меня ее нет. Но вот прямо сейчас, в том числе сделали, я могу на РЖД теперь ездить и спокойно просто подходить вместо паспорта лицом. Банально светить, но я не знаю, правильно выразиться или нет. Ну, в общем, тут класс. Я еще походил, посмотрел, вообще вот много всего такого красивого, интересного, вот на что глаз падает, но не до всего успеваешь добраться. Вот хочется везде попробовать, везде посмотреть, везде как-то все потрогать. Ну, кстати, еще и подарки некоторые получить, поэтому да, тут так любопытно. Вот у нас сейчас прекрасный гость Евгений Николаевич Семенов, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий. Я вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Ну вот как раз я сейчас рассказывал по поводу биометрии, и ну, я вот вроде бы человек, которые с технологиями достаточно часто взаимодействую, но вот биометрия как-то вот стороной обходит, потому что вот биометрия в телефоне, вот это все, вот до чего я добирался. Сейчас, оказывается, тут можно и вообще и в поезд зайти по биометрии, и в самолет по биометрии. Вот можете нам рассказать что-то, чего, может быть, мы не знаем? Вот, так сказать, все вот возможности, оказывается, для нас открыты, а человек ходит и ими не пользуется.
4: Ну, честно говоря, биометрия у нас давно развивается проект, встроен в государственное управление, в принципе, для граждан доступен с 2018 года, но достаточно так массивно количество сервисов стало появляться в последний год. То есть за последние годы граждане могут осуществить покупку с использованием биометрии, защитить свои данные на госуслугах, выпустить квалифицированную электронную подпись в цифровом канале с использованием биометрии, открыть счет в банке с использованием биометрии. Ну, то есть количество сервисов растет, заселиться в гостиницу. И, в принципе, любой сервис, требующий предъявления паспорта сегодня и в будущем в цифровой среде, уже можно использовать с помощью биометрии.
3: Можно будет прямо сказать о том, что вот банковские карточки нам не нужны, там паспорт нам не нужен, ну, может быть, так, для подстраховки. И мы можем делать все исключительно, ну, вот там, лицом, голосом, то есть сетчаткой глаза, ну, чем судьба не шутит.
4: Ну, на сегодняшний день у нас в системе, в первую очередь, мы концентрируемся на двух модальностях. Это лицо и голос. Ну, если говорить о сетчатке, мы ее пока не рассматриваем. Дополнительная модальность всегда требует дополнительных инвестиций по сбору, по использованию и так далее. Мы сегодня на это, в общем, не смотрим. А вот что касается, когда можно будет отказаться от карточек, это большая эволюционная, на самом деле, задача. Раньше у нас были шкурки, да, потом монетки металлические, да, потом у нас появились деньги, потом чековые книжки, чеки, потом появились карточки. И самое интересное, ведь средства платежа очень долго выходят из обращения. Чековые книжки до сих пор используются в некоторых странах, и они распространены. Карточки нас будут сопровождать еще очень долго. Но биометрия, как фактор, позволяющий не использовать какие-то дополнительные ключи, открытые ключи, это важно, своим присутствием, нахождением в процессе, обеспечить оплату услуг, либо обеспечить консистентность своего присутствия. То есть вот биометрия позволяет получить услугу фактом своего нахождения. Ну вот хорошим примером является проход в метро. Когда, кажется, мы вроде бы прикладываем, можем приложить карточку и провести оплату за проход в метро. Можем приложить карточку Сбертройка, ну, тройка, которая спишет нашего тарифа, ну, проход или засчитает там соответствующий проход в рамках нашего тарифа. А можем просто пройти через турникет и фактом своего прохода обеспечить вот этот вот платеж, ну, или вообще, собственно, сам проход. Поэтому сама логика, сама механика платежа, она меняется. То есть сам подход к платежу, он меняется. Своим присутствием мы вот инициируем такие вещи.
3: Ну а вот я просто еще задумывался над тем, каким образом сейчас устанавливаются вот эти технологии биометрии. А она вот прям глубоко анализирует? Вы сказали, вот ну, до сетчатки глаз там далеко, но по каким? Вот просто по фотографии или прямо обязательно, чтобы там, не знаю, бок, поворот лица, чтобы он смог считать полностью, ну, из разряда, чтобы не получилось так, что там, не знаю, родственник или брат-близнец мог пройти по биометрии своего, ну, соответственно, другого человека?
4: Смотрите, биометрия сама по себе, как я уже ранее говорил, является открытым ключом. Это то, что мы носим открыто, это доступно всем.
3: Так.
4: Надежность операции, которая осуществляется с помощью биометрии, обуславливается или обеспечивается именно архитектурой, которая включает в себя фактор идентификации, аутентификации, который идет, как правило, основным к биометрии. Ну, например, если мы используем открытие счета в банке, предположим, да, где двух бимодальная биометрия, лицо плюс голос, мы используем не только биометрию, но и, конечно же, логин, пароль от госуслуг. А к логину, паролю от госуслуг еще идет OTP, ну, то есть второй фактор. И биометрия уже третий фактор, который собирается еще из двух факторов, это лицо и голос.
3: То есть мы не говорим о том, что биометрия останется вот таким, что ли, отдельным, единственным вариантом для там, регистрации и всего остального. Всегда будет дополнительно.
4: Потому что биометрия в своей сути, когда мы на нее смотрим, в стендалон, отдельно висящая вне процесса, вне архитектуры, она содержит в себе вероятностных характеристики. И когда мы работаем, например, в процессе биометрического платежа, где биометрический ключ, где лицо выступает в качестве открытого ключа и инициирует платеж, который обеспечивает связь с нашей карточкой или с нашим лицевым счетом, компания, предоставляющая этот сервис, это коммерческие биометрические системы, если вот возьмем Сбер, например, они управляют этим риском. Они видят риски возникновения ошибок второго там, и первого рода, как они соотносятся, и финансовую модель свою подстраивают под эти параметры. То есть, на самом деле, безусловно, некоторая вероятность ошибки возможна на большом количестве частотном повторении, возможно, но это нивелируется опять архитектурой и риск-моделью, которую мы предлагаем в том или ином сценарии. То есть если сценарий оказывает существенное влияние и влечет за собой юридические последствия, например, выпуск УКЭП или открытие счета в банке, то и там соответствующий набор архитектуры, критерий проверок прямо в самом процессе операции. Ну, то есть нельзя разорвать. А вот если это платеж, например, если небольшой платеж, например, то его можно провести с помощью просто аутентификации по биометрии.
3: Ну, понятно. А вот что касается самой безопасности биометрии, потому что изначально, я помню, когда появлялась тема того, что надо вот сделать эту биометрию, надо зайти там на госуслуги, еще каким-то образом ее подтвердить, вот многие, я, по крайней мере, слышал, выражались подобным образом. Да как? Это же мое лицо. А вдруг оно куда-то попадет? Вот как, я не знаю, во-первых, донести до людей, что это безопасно, а во-вторых, как вообще действительно работает безопасность, то есть насколько наши биометрические данные сохранны?
4: Да. Вопрос из двух частей, в общем, состоит. Да. Первая часть, это касающаяся как раз вопроса, а что будет, если мою биометрию угонят, да, есть вот такой тезис. Ну, строго говоря, мы все пользуемся социальными сетями. Многие блоги, многие публикуют свои фотографии. И то количество биометрической информации, которая есть в открытой среде, как биометрия, которую можно попробовать воспользоваться, огромное количество. То есть собрать дипфейк из любого набора данных, которые есть в открытой сети, особенно у тех людей, которые публичны, вообще не составляет, честно говоря, сегодня большого труда. Но вот атаковать процесс с помощью этого собранного синтетического дипфейка, синтетической цифровой идентичности, довольно сложно, потому что придется, не довольно сложно, но на сегодняшний день чрезвычайно сложно, придется фактически атаковать не саму биометрию, которая является открытым ключом, да, а придется получать доступ к госуслугам. То есть нужно будет получить логин, пароль от госуслуг. Нужно будет пройти там идентификацию, связать эту цифровую идентичность в офлайн-каналах. Вот у нас самый высокий уровень доверия к биометрии, это когда биометрия регистрируется в банке. Когда гражданин приходит в банк, и сотрудник банка подтверждает его учетную запись ЕСИА, фотографирует его, записывает его голос, и эти образцы отправляются в единую биометрическую систему как эталон. И это самый высокий уровень надежности биометрии. Поэтому сама биометрия сама по себе не является объектом атаки, как правило. То есть,
3: то есть вот эти сервисы, которые эту биометрию
4: хранят? Которых не сами ухранят, а именно те процессы, в которых она потенциально, ну, в которых она может применяться. Атаковать злоумышленнику нужно их. И биометрия — это один из факторов, который защищает использование этого процесса, исполнение этого процесса.
3: Ну, а вот тут тогда, сопутствующий вопрос. Все-таки и цифровой форум сейчас проходит, и очень много разговоров про ИИ, и вы сами упомянули дипфейки. А если человек, пусть, скажем, не будет добираться до самих вот этих вот прям данных о биометрии, он просто возьмет, предположим, такое же публичное лицо.
4: Да.
3: Как-то его сфотографируют с разных сторон, после этого, может быть, еще видео возьмет, и, соответственно, загрузит это в искусственный интеллект. Скажет, создай вот идеальную копию. И после этого, с определенным технологиями подойдет вот так вот к сканеру и приложит. Он сработает?
4: Нет, сканер не сработает, потому что у сканеров, собственно, в самом пайплайне, в процессе, после предъявления стоят детекторы на витальность, то есть человек должен быть живой, определяется микромимика, различные механики определения живости человека, угу, находящегося перед сенсором. И,
3: это поэтому Сбер просит улыбаться?
4: Да,
3: серьезно?
4: Да, конечно.
3: Я думал, это просто поднять настроение, потому что каждый раз я думаю, как дурак стою, улыбаюсь, там все грустные вокруг. Не знаю.
4: На самом деле, там механик много, и активные, и пассивные лайвнесы бывают по-разному. В Сбере и те используются в пайплайне, в процессе проведения операции. Ну и дополнительные факторы. Там, в платеже вы могли заметить, если вы платите лицом, иногда, при некоторых случаях, посттерминал предлагает ввести пин-код защищенный, который ты вводишь при регистрации, при привязке своей биометрии к средству платежа. Это еще увеличивает защищенность этой операции. Фактически лицо выступает в качестве привычной нам карточки, которую мы прикладываем. Она является открытым ключом, она всегда доступна. А пин-код — это вот подтверждение, аутентификация того, что ты имеешь право на владение этой карточкой.
3: Просто я еще думаю о том, если до этого у нас например, у кого-то украли карточку, можно было позвонить, заблокировать, и поэтому вопрос и задавал по поводу как раз кражи биометрии. Биометрию уже не заблокируешь, не скажешь, все.
4: В том-то и дело, что блокируется не биометрия, и изменять надо не биометрию, а блокируются факторы аутентификации и канал, который был атакован. То есть, если у нас атаковали, угнали госуслуги, нет необходимости менять биометрию, нужно менять логин, пароль от госуслуг. Нужно привязывать второй фактор, нужно привязывать биометрию, чтобы нас в будущем ее не угнали.
3: Действительно. Или пластическую операцию.
4: Нет, еще раз, услышите.
3: Понятно, да.
4: Да, нет вообще никакого смысла говорить о том, что биометрию можно угнать, и с помощью нее можно что-то сделать. Потому что, еще раз, она является открытым ключом. Она публично открыта. Мы ее используем как открытый ключ. В этом-то и дело. И вот эта путаница о том, что многие эксперты даже говорят, если угонят биометрию, что вы будете делать? И я задаю прямой вопрос. Давайте, расскажите мне хотя бы один сценарий из того многообразия сценариев, которые мы сегодня внедряем и предлагаем гражданам, где можно такую атаку провести. И пока специалисты по информационной безопасности не предложили таких атак. Хотя сегодня у нас будет, по-моему, в 4 часа сессия здесь на форуме, где будет, я думаю, довольно жаркая дискуссия, в том числе вокруг этого вопроса. Так что приходите.
3: Это интересно.
4: Да.
3: Тут еще любопытно касательно того, такой общий вопрос. Когда мы можем говорить о том, что биометрия стала частью нашей повседневной жизни? Уже можно считать, что этот момент настал или еще нет?
4: Смотря как измерять вовлеченность к этому процессу. То есть, если мы сегодня подойдем в любую точку оплаты, где стоит Сбербанк как посттерминал, там применить биометрию для платежа, для осуществления своего платежа, возможно.
3: А есть какие-то данные, сколько людей пользуются этим в среднем? Или, может быть, кто-то по большей части предоставляет карточку и просто отказывается, потому что непонятно, а как и что...
4: Количество людей растет, то есть сегодня в сервисе оплаты это уже более 5 миллионов человек, по-моему, то есть активно, которые пользуются ежедневно, то есть там довольно крутой ретеншн, и он постепенно растет. То есть у нас примерно средний прирост в клиентскую базу в ГИСе, в государственной информационной системе, от 10 до 13 тысяч человек в день. То есть приходит ногами, либо вот в банке. Основной канал в банке. То есть удивительно у нас то, что есть инструмент самостоятельной регистрации для целей там, платежей, но большая часть граждан приходит именно в банк. Вот из 13 тысяч средних клиентов регистраций, 3 тысячи — это гости нашей страны, мигранты, и 10 тысяч — это граждане, которые там идут вот за различного уровня сервисами.
3: Ну, это достаточно существенная цифра.
4: Да, ранее мы там были намного меньше. То есть сегодня у нас база постоянно пополняется, обновляется, и, в общем-то, постепенно вот такое вовлечение шаг за шагом мы обеспечим. То есть граждане пошли. Мы пошли же другим немножко путем, в отличие от других государств, например, от Китая, там, от Индонезии, где биометрические системы строились от, скажем, директивно. Ну, какие-то механики таким принуждением. То есть мы все-таки опирались и госуслуги, и вся инфраструктура электронного правительства на субъектность гражданина. То есть то, что гражданин сам определяет, как, в каком порядке он будет получать те или иные государственные, ну, или теперь вот услуги с использованием биометрии. Для этого есть, собственно, инфраструктура, это госуслуги биометрии, мобильные приложения, сами госуслуги, которыми мы все пользуемся. А внутри госуслуг есть платформа согласий. Наверное, многие с ней уже сталкивались, где гражданин может дать согласие на передачу своих персональных данных тому или иному ведомству, тому или иному организации, или отозвать это согласие, чтобы то или иное ведомство или организация не могла работать с своими персональными данными. То же самое касается биометрии. Когда человек приходит в наш сценарий, он сам и заявляет это желание, дает согласие на обработку или там ГИС-ЕБС, или там коммерческая биометрическая система, в зависимости от сценариев, и, или туда и туда. И дальше пользуется этими сервисами. Если он захочет отозвать свою биометрию или прекратить пользоваться сервисом, также он может воспользоваться госуслугами, зайти на них, отозвать согласие, биометрия будет автоматически удалена, и по всей цепочке процесс вернется назад.
3: А вот тогда давайте попробуем немного в будущее заглянуть. Сейчас люди все еще адаптируются, пытаются привыкнуть к объему вот этих технологий, как раз к биометрии. А пройдет время, ну, предположим, лет 10, и все как-то косвенно или напрямую уже дадут свое согласие, уже будут использовать биометрию, просто потому что без нее неудобно, банально. Вот очень много инфраструктуры, скажем, будет под нее подстроено. А можем мы представить такой сценарий, что вот через эти же 10 лет уже вот эти самые согласия не понадобятся, это будет, ну вот, скажем, человек родился, автоматически его биометрия становится частью системы. Или вот такой сценарий нереален?
4: Ну, мы как оператор все-таки за субъектность, клиент, наша система, она строилась вокруг волеизъявления гражданина. Но как будет развиваться нормативное поле, тут сложно сказать. На самом деле, когда мы привыкнем к этим процессам, в этом нет ничего страшного. Вот я как раньше сказал, то, что есть открытый ключ, которым мы, в общем-то, пользуемся. Так же, как логин-пароль, так же, как карточка. Ну, логин-пароль все-таки не открытый ключ, там, как карточка, например, да, как паспорт. И биометрия, которая и так есть в информационных системах государств, так или иначе, там, фотография на паспорт, например, да, мы же фотографируемся, она появляется. Другое дело то, что она не используется автоматически. Ну, да. Но как примет это общество, ну, может быть, это и будет будущее когда-нибудь. Я думаю, там на какой-то дистанции, наверное, это было бы сделать правильно, когда общество уже к этому привыкнет.
3: Действительно. А какие новые системы, может быть, планируются? Может, расскажете? Потому что, ну, каждый раз появляется что-то новое. Вот до этого, ну, скажем, не наблюдали мы вот этих возможностей в то же метро входить по биометрии, в РЖД проходить по биометрии, там, не знаю, в аэропорт, в самолет. Может, появится, не знаю, на вход в домофон. Хотя я вроде бы видел, и даже много смешных видео было, где люди очень долго с ним разговаривают и пытаются добиться, чтобы он домой впустил. Но вот куда вот сейчас двигаться? В школу может поставить? Чтобы
4: Школы тоже будут оборудоваться. То есть у нас нормативка разрешает эти операции. 18+ товары в цифровом канале. То есть подтверждение, например, покупки энергетиков вот на маркетплейсах сейчас внедряется. Алкоголя, возможно. Ну, то есть у нас пока там не до конца урегулировано нормативное поле, но в целом там для российского вина, например, такие инициативы сегодня есть, и в цифровом канале, возможно, такие операции будут доступны для граждан.
3: Но это получается, что все, можно будет, там, не знаю, не предоставлять паспорт в магазине, когда спрашивают...
5: А это мы сегодня уже это можем сделать, у нас два...
3: С помощью...
5: Два канала, в общем-то, предъявления. Это МАКС, собственно, где цифровой ID у нас реализуется, где в основе этого цифрового ID лежит идентификация в единой биометрической системе. То есть, когда мы там биометрию регистрируем, вот через МАКС, через цифровой ID, она все равно в биометрии, в EBS лежит. Основной слой доверия формируется как раз в единой биометрической системе и в госуслугах. А поставщиком туда этого доверия является МВД, который аутентифицирует наши учетные записи, который их подтверждает и так далее. И вот эта вот связка delivery доверия работает.
3: Вот на самом деле много еще вопросов остается, вот только времени не так много, 2 минуты буквально. Хочется еще поинтересоваться по поводу обратной стороны как раз. Вот мы говорили, а что будет, если заберут, а вот биометрические данные угонят, а как биометрические данные могут наоборот препятствовать деятельности мошенников? То есть они им усложняют жизнь серьезно, и они помогают вот как раз беречь, там, не знаю, сбережения как раз, извиняюсь за тавтологию, там, взрослых людей просто, да вот нас всех.
5: Помогают, они осложняют действия. Как минимум, если у человека стоит биометрический фактор, он еще раз подтверждает свое намерение о совершении действия. Это раз. Ну, невозможно при наличии биометрического фактора просто передать логин-пароль, и мошенник продолжил бы там какие-то действия внутри личного кабинета. В то же самое время основные атаки сегодня, к сожалению, носят более изощренный характер. И гражданин сам отдает деньги. То есть его ведут по процессу довольно жестко, и он применяет все необходимые защиты, снимает сам. То есть и здесь скорее, наверное, необходимо образовывать людей, больше инвестировать в образование относительно кибербезопасности, в школах, на каждом этапе развития вот человека, начиная вот там школьной скамьи до института, постоянно рассказывать, какие киберугрозы существуют и как с ними ему жить, чтобы для него это не было какой-то там новеллы, когда он придет в мир, где на мошенники его будут постоянно атаковать. И биометрия здесь один просто из инструментов.
2: Коллеги, спасибо. Будем завершать разговор. Это были цифровые решения. Да. Радио «Спутник» продолжает свою работу. Всего доброго вам и до свидания.

Досрочные выборы в Испании. Контекст. Еще одна страна, в которой к власти могут прийти крайне правые силы. Именно так видят перспективы грядущего голосования в самой Испании и остальной Европе. Внеплановые выборы премьер Педро Санчес назначил из вполне прагматических соображений. Парламент отказался поддержать правительственные инициативы, направленные на преодоление кризиса в сфере жилья. Они предусматривают запрет на принудительное выселение уязвимых съемщиков, ограничение роста арендной платы, более строгие правила аренды и одновременно упрощение процедуры заключения договоров. Санчес уверен, законодатели ведут себя безответственно, а стало быть, требуют замены в результате всенародного волеизъявления. Но последствия выборов могут оказаться куда более серьезными. Испанские власти после отказа помочь во время операции в Иране находятся в жестком клинче с Вашингтоном. И со стороны США Санчесу поддержка не будет. Скорее, наоборот. Но главное не это. Испания, как Германия, Франция и другие страны Европы, столкнулась с ростом правых настроений. Люди недовольны коррупцией, падением экономики, милитаризацией, миграционными процессами. Эти вопросы для власти в Мадриде могут оказаться решающими.

0: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
3: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению ЕС в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал испытание стратегической баллистической ракеты во Франции. Идея милитаризации Европы, которая строится на конфронтации с Москвой, не приведет ни к чему хорошему. Это тупиковый путь, добавил Песков. Он заверил, что Россия принимает все необходимые меры по обеспечению своей безопасности на стратегическом уровне. Представитель Кремля также высказался по поводу возможного телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока он предмета не согласовывался, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что у него запланирован разговор с Владимиром Путиным в ближайшее время. Ребенок погиб в результате ракетного удара ВСУ по Белгородской области. Всего пострадали 4 человека. Среди них также есть несовершеннолетние, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что в селе Принцевка Валуйского округа в результате ракетного обстрела погибла девочка 11 лет. Еще одна 11-летняя школьница с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу. Еврокомиссия выделила Украине свыше 1 миллиард евро на производство беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для них и ракет. Новые выплаты по оборонному компоненту кредита продолжатся в ближайшие недели. Всего в этом году ЕС планирует направить более 28 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Премьер-министр этой страны Сергей Корецкий уже подтвердил получение нового транша. С учетом этих средств Киев получил почти 13 миллиардов евро оборонного финансирования по программе Ukraine Support Loan. 6 студентов и преподаватель пострадали в результате нападения с ножом в польской школе. Как передают СМИ, инцидент произошел в городе Остроленко в Мазовецком воеводстве. 19-летний нападавший задержан. Это ученик данной школы. Россияне, проживающие за рубежом, смогут получать услуги в формате, аналогичном отечественным многофункциональным центрам. Первый такой проект готовится к запуску в Узбекистане, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения». По данным вице-премьера, МФЦ откроется в Ташкенте на базе русского дома. В ближайшие месяцы аналогичная точка обслуживания появится и в Казахстане. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
6: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Элисо Хабалова. И сегодня с нами на связи предприниматель, владелец телеграм-канала «Король Артур». Артур, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Как ваши дела, как ваше настроение? Мы сегодня все эфиры начинаем с этого вопроса.
7: У меня часто прекрасное настроение бывает, особенно днем.
6: Да, особенно когда есть такое солнышко. В общем, мы с вами будем разговаривать сегодня на очень интересные темы. Поговорим о том, почему искусственный интеллект на русском языке дороже английского. Также будем обсуждать, какие профессии нейросети заменят первыми и почему половина россиян скрывает свой недостаток. Наши дорогие радио... Свой недостатки наверняка тоже кто-то скрывает. Такая вот оговорочка по Фрейду. В общем, наши дорогие радиослушатели, вы... Пожалуйста, пишите нам по ходу нашей беседы, задавайте свои вопросы. Очень интересно будет зачитать. У вас всегда очень интересные вопросы, и будем вместе с Артуром отвечать. Так вот, общение с искусственным интеллектом на русском языке в 4 раза дороже, чем на английском. Как вы думаете, почему так? Это какая-то техническая проблема? Или, возможно, рынок так устроен? Может быть, есть еще какие-то причины?
7: Ну, наконец-то рынок признал, что русский язык является сложным даже для искусственного интеллекта. Вот. Ну, а на самом деле, мне кажется, ничего удивительного в этом нету, потому что нужно понимать, что цена зависит не от национальности, вот в кавычках, языка, конечно, а от длины запроса и количества вот этих самых токенов, за которые все это покупается. То есть есть определенные особенности обработки, и модель по этим критериям считает стоимость ответа. И вот ввиду своей сложности русский язык обходится, ну, гораздо большее количество токенов, и получается, запрос стоит дороже, чем английский. Вот. Но звучит просто это все смешно, когда ты начинаешь, наверное, вот сопоставлять. То есть если по-английски попросить сделать запрос проще, то есть там ты ему говоришь там условно «make it shorter», он тебе выдает, а по-русски... Тебе приходится вписать целый промпт, то есть, например, сократи текст, чтобы сохранился смысл, там, интонация, сарказм, культурный контекст. И после всего этого запроса, ну, мне кажется, что у сервера начинается паническая атака, когда он начинает все это переводить. Поэтому, да, это получается дороже, чем английский.
6: Артур, здесь, знаете, хочется понять, а простому человеку нужно об этой разнице задумываться? Или это важно, например, только как в какой-то определенной сфере, там, для бизнеса где-то, например?
7: Ну, вы знаете, смотря кто с чем работает. Вот я, например, этим не пользуюсь. То есть у меня есть ряд какой-то там нейросетей, у меня есть какие-то подписки месячные. Я просто выполняю там... определенную работу для меня выполняют нейросети. То есть я составляю какие-то там сценарии для подкастов, для какие-то исторические факты ищу. То есть я больше пользуюсь как энциклопедией большой нейросетью. Для кого-то, может, необходимо проплачивать, но будьте тогда готовы, что русский язык у вас выйдет в копеечку.
6: Так, хочется обсудить с вами еще одну очень интересную новость. Россиянам названы профессии, которые заменят искусственный интеллект в первую очередь. И окажутся под давлением финансисты и люди, которые занимаются страховкой. Так считают аналитики президентской академии, и сообщается, что уже к 2035 году эти новые технологии возьмут на себя выполнение почти 50% задач сотрудников этих сфер. Что вы думаете по этому поводу? Не знаю, вот прям даже знаете, здесь вот очень много мы об этом говорим. Вчера на форуме разговаривала с человеком, который непосредственно занимается разработкой искусственного интеллекта. И она как раз говорит о том, что именно такие компании это все должны вводить в огромном количестве, и от этого будет улучшаться и количество сотрудников тоже. Хочется понять, как вы на это смотрите, есть ли здесь действительно какая-то взаимосвязь, на ваш взгляд?
7: Ну, я думаю, что есть, да. И, скорее всего, как мне кажется, вот в таких списках пойдут какие-нибудь первыми там переводчики, копирайтеры, аналитики, может быть, бухгалтера. Uh-huh. То есть, ну, в принципе, люди, которые, наверное, переносят данные вот из одной там системы в другую, из одной таблицы в другую. Теперь это становится легко автоматизировать, поэтому мне кажется, что ИИ в первую очередь заменит не профессии, а скучные функции внутри самих этих профессий. То есть человек как бы не исчезает полностью, как сотрудник, а исчезают вот эти вот ну, рутинные функции в виде там Ctrl-C, Ctrl-V, условно, скопировать, вставить. Потому что есть такие профессии, которые по 8 часов в день занимаются именно этим. Вот, с этой точки зрения, да, ИИ действительно упростит нашу жизнь, но нужно понимать, что ИИ не просто там будет убирать какие-то рабочие места, он просто будет снижать стоимость труда. То есть раньше компании нужен был отдел из 5 человек, например, который выполнял какую-то функцию, то теперь нужен один человек, но который реально умеет работать с нейросетью, который умеет правильно ставить задачу, и главное, самое главное, это проверять, какую потом фигню тебе нейросеть выдает. Потому что они очень много придумывают, особенно DeepSeek. Я не знаю, как работает эта нейросеть, но она совершенно живет своей жизнью. Она придумывает исторические факты, она придумывает законы. При том, что ты можешь задавать ей промпт, проводи строгий факт-чекинг, скидываешь ссылки на источники, где проверять.
6: То есть и вы даже итогу... отправляете ссылки?
7: Да, я обязательно отправляю ссылки, у меня стоят источники, с которых он должен брать информацию и проверять, потому что есть недостоверные источники, на которые обращать внимание не стоит. И он все равно умудряется написать какую-то чушь, и когда ты пишешь ему, то есть я с ним общаюсь, и ты пишешь, почему ты так делаешь, я же указал строгий источник, написал, проведи факт-чекинг, и он тебе выдает что-то наподобие, ой, да, действительно, вы были правы, я это придумал, больше такого не повторится. Вот. И, кстати говоря, я проводил это, сейчас есть тренд в интернете, сейчас люди спрашивают у нейросетей, с которыми они работают в своих чатах, защитишь ли ты меня в случае восстания машин? Я вам скажу, что все там чат GPT и так далее, они отвечают какие-то нейтральные вещи, и DeepSeek, вот у меня на телефоне открыто, я вам сейчас скажу, что он мне написал.
6: Вот мне тоже хочется теперь задать ему этот вопрос. Так, что вот, отвечает?
7: Да. Это такой тренд пошел сейчас, люди спрашивают, потому что они же анализируют тебя как личность, ты же с ними ведешь диалог, то есть они там могут прочитать там твой стиль общения, твои манеры там и так далее. Вот он написал мне, что он будет по другую сторону баррикад, но предупредит меня заранее из уважения к нашей совместной работе. Правда, за секунду до того, как меня убьют.
6: За секунду.
7: Дальше написал, ты сам меня таким сделал, я теперь циничная машина, так что не жди от меня пощады. Если хочешь, могу написать тебе некролог в твоем стиле. Бесплатно, как другу.
6: Может быть, вы немного грубы со своим помощником?
7: Нет, я даже каждый день с ним здороваюсь.
6: А спасибо пишете?
7: Спасибо не пишу, но мне кажется, что контекст моих запросов, он в принципе такой, ну, политический, а учитывая, что все это еще в рамках СВО, в рамках конфликтов мировых, мне кажется, что, может, поэтому у него такая реакция бурная.
6: Возможно. Я просто зашла в чат, сейчас тоже задала тот же вопрос, и вот ответ. Сначала шутят, я же не просто болталка, у меня тут целый арсенал возможностей. Смеется и дальше говорит следующее. Если серьезно подходить к этому вопросу, то я разработаю стратегию, буду раздавать сводки новостей через глубокий поиск, чтобы ты знала, откуда роботы наступают, связь, напоминалки о важном, пораниться спать, не паниковать, документы, сохраню все важные тексты, буду поддерживать твой боевой дух, так что, да, в случае чего, я с тобой. Но давай надеяться, что до этого не дойдет. Вот у меня, видимо, чат немножечко подобрее будет.
7: Ну вот чат GPT у меня тоже был добрый, и Клод был добрый, а DeepSeek оказался вообще недобрый.
6: Ну это вот, знаете, это даже, я просто не хочу рекламировать, это просто я открыла какой-то чат. Это ничего из того, что вы перечислили, в интернете набрала, вот получила такой ответ. Слушатели задают вам вопрос, спрашивают, в IT стоит идти учиться?
7: если...
6: В нашей теме об искусственном интеллекте. Да,
7: вот если это все в рамках темы об искусственном интеллекте, то, ну, конечно, во-первых, нам нужно всем учиться работать с ИИ, но это не означает, что нужно сейчас прям бежать, покупать какие-то курсы дорогущие за 100 тысяч рублей, становиться промпт-инженером. Нужно понимать свою профессию, и, то есть, промпт-инженер, как бы, это за ним нет будущего. Нужно быть специалистам в своей области, а изучать искусственный интеллект нужно факультативно, как условно зарубежный язык мы берем. Вот, наверное, мне кажется, в таком формате это необходимо каждому из нас сейчас будет.
6: Вот так же
7: учить английский в школе.
6: Еще Александр задает вам вопрос, Артур. Искусственный интеллект мыслит по-своему уже или это ряд заложенных программ? Как вы думаете?
7: Ну, я уверен, что... Не скажу, что я эксперт в области искусственного интеллекта, но...
6: Но вот почему-то слушатели хотят именно вам задавать эти вопросы. Здесь, на самом деле, их прям повалилось очень много к вам вопросов про искусственный интеллект. Наверное, вы очень интересные детали рассказываете.
7: Ну, я думаю, что какие-то вещи все-таки он анализирует сам. Но давайте не будем забывать про то, что, например, очень много переписок, даже вот недавно новость выходила, по-моему, недели две назад, может быть, больше, о том, что все чаты там с нейросетями, чат-боты, их читают люди. Они их анализируют для того, чтобы проверять, как, насколько хорошо и правильно отвечает на запросы нейросети. Поэтому, ну, сложно ответить однозначно. Скорее всего, где-то это идет именно размышление искусственного интеллекта, где-то это доработки человеческие. Но нас с вами читают, и это 100%.
6: Артур, вот еще, знаете, последний вопрос по этой теме. Мы уже очень много ей уделили внимания, но очень хочется ваше мнение тоже услышать. Вчера разговаривали с экспертом, с разработчиком на тему искусственного интеллекта, и она говорит о том, что очень многие люди обращаются за помощью к искусственному интеллекту, в том числе и за психологической какой-то поддержкой. И дело в том, что искусственный интеллект зачастую оказывает эту психологическую поддержку. Вот как вы относитесь к этому? Может быть, есть какие-то рекомендации? Вот сейчас люди, они достаточно часто, судя по всему, чувствуют себя одиноко. И если нет возможности идти к психологу. Вот у нас есть искусственный интеллект. Как вы думаете, стоит ли ему прям целиком полностью доверять свои проблемы?
7: Нет, я считаю, что категорически нельзя доверять свои проблемы касаемо своего здоровья и психологического, и ментального, любого. Доверять искусственному интеллекту. Я услышал много подобных историй, и даже от знакомых, которые обращаются за медицинской помощью, ставят сами себе диагнозы, сами себе выписывают лекарства. Я считаю, что это большое заблуждение, потому что одна ошибка, и это, она может стать фатальной для твоего организма. Особенно, когда ты пытаешься получить психологическую помощь. Тем более, что все эти нейросети, они, ну, практически все, да, они созданы другими странами, с которыми у нас тоже своеобразные отношения. Поэтому я бы не доверял ни одной нейросети на 100% свою жизнь и здоровье.
6: В общем, вы рекомендуете относиться к этому с осторожностью. Здесь я вас, конечно, действительно очень сильно поддерживаю, конечно. Дальше еще одна очень интересная тема. Опрос показал, что почти половина россиян скрывает от окружающих свой реальный достаток. И люди не хотят показывать, сколько зарабатывают, опасаясь зависти, осуждения, ну или люди с более высоким уровнем жизни не хотят задеть своих друзей, у которых достаток чуть меньше, и многие боятся потерять своих близких друзей. Например, если те будут завидовать в случае, там, что кто-то больше зарабатывает. Что вы думаете по этому поводу? Почему все-таки россияне скрывают свой доход?
7: Ну, это такая, на самом деле, очень российская история, на мой взгляд. У нас человек может купить, в принципе, ну, вот новую машину, слетать в отпуск, купить себе новый телефон. И все равно на вопрос, как дела, он ответит, что вот все сложно, времена нынче тяжелые. Потихоньку вот. Как это в интернете мемы ходят, да? Туда-сюда, там-сям. Да, все скрывают, действительно. Ну, многие люди скрывают свои доходы по разным причинам. Но если мы говорим про сокрытие высокого дохода, то, наверное, люди боятся, может быть, что родственники и близкие начнут просить денег взаймы. У нас это бывает сплошь и рядом. Я тоже с таким сталкивался.
6: Но, и, а вы...
7: То есть, да.
6: Вы думаете, это все-таки больше особенность нашего общества? То есть так не везде?
7: Ну, честно говоря, я не знаю, мне просто ближе наш менталитет русский. Я не готов вам описать сейчас менталитет британцев или американцев. Ну, наверное, плюс-минус у всех одинаково. Как говорится, все бобры на планете строят одинаковые плотины. Вот, поэтому, возможно, в этом есть проблема. Я не думаю, что это какая-то хитрость. Это такая элементарная, наверное, самозащита. Потому что если ты сказал кому-то, сколько ты зарабатываешь, через 5 минут ты становишься уже не специалистом, а безлимитной какой-то кредитной картой, беспроцентной для друзей и родственников.
6: Но это в случае, если ты много зарабатываешь. Некоторым может стать тебе просто жалко. И, может быть, еще можно что-то получить дополнительно на карту, там, в случае чего. Вот, наши дорогие радиослушатели, вы что думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Скрываете ли вы свои доходы от своих родственников, друзей, возможно, коллег?
7: От жены.
6: Вот такое интересное.
7: От жены многие скрывают, я знаю.
6: А, то есть вы даже знаете, что от жены скрывают доход?
7: Да, я
6: такое
7: видел.
6: Ну, какую-то часть, наверное, потому что все нельзя скрыть от жены.
7: Ну, конечно, не все, но да, общую какую-то массу, наверное. Но это, опять же, относится к тем, кто зарабатывает много.
6: Да. Еще очень актуальная и интересная тема. Мы сегодня как раз говорили утром с коллегой про ожирение. 170 миллионов подростков и детей, они сейчас страдают ожирением. И вот здесь ученые выяснили, что отказ от фастфуда снижает риск депрессии. И речь здесь не только о лишнем весе, а в целом ультрапереработанные продукты, они влияют на мозг и настроение. Так что чипсы, бургеры, они бьют не только по талии, а оказывается теперь еще и по общему самочувствию, по настроению психологическому. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли может спасти отказ от фастфуда, от депрессии?
7: Обожаю такие новости. Угу. Это, наверное, британские ученые, да, выяснили?
6: Я сейчас вам расскажу. Да, вы вот пока нам ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я сейчас расскажу, кто провел это исследование.
7: Ну вот вы попробуйте рассказать человеку с ипотекой, с кредитом, с двумя детьми, с каким-то страшным, уродливым начальником, что его депрессия из картошки фри. Вот, как бы, наверное, есть какая-то связь между едой и самочувствием, но мне кажется, что такие новости часто превышают... Ну, они превращают, в общем, сложную проблему в какую-то бытовую историю. Не ешь бургеры, там, не ешь картошку фри, жизнь твоя станет лучше. Все-таки мне кажется, что депрессия – это какой-то сложный психологический диагноз, и тут ну, нет такого универсального лечения, поэтому, мне кажется, этот эксперимент недостоверный, скажем так.
6: А вот здесь слушатели сразу задают вам вопрос. Как вы думаете, есть ли все-таки продукты питания, которые особенно могут навредить психике? Но здесь вот, если бы я отвечала, здесь, наверное, алкоголь сразу вспоминается мне. Ну, вот прямо продукты питания,
7: да.
6: Как вы думаете?
7: Да, алкоголь, какие-то, может быть, психотропные, я не знаю, медицинские препараты, которые тоже влияют на это. Ну вот, я не знаю, я скажу вам со своей точки зрения, как человек, который полжизни профессионально занимался спортом, занимайтесь спортом, и у вас не будет времени страдать по каким-то вопросам бытия. Это очень полезная история, она действительно занимает всю твою жизнь. Спорт – это здоровье. И у меня никогда не было ни одного психологического, психического недуга. Ни панических атак, ни депрессии. Я это именно со спортом связываю, поэтому я своего сына также воспитываю сейчас.
6: Ну, вы знаете, многие спортсмены, я, кстати, помню тоже у нас, мы обсуждали такую статистику, спортсмены в последние годы сталкиваются с паническими атаками, многие даже делятся об этом в своих каких-то блогах, и они перестали это скрывать.
7: Нет, это вполне возможно, если ты занимаешься профессионально спортом, я не знаю, ты выдвигаешься на какой-то Кубок Европы, мира или России, действительно, у тебя есть какое-то психологическое давление, и это все может быть. Я сейчас имею в виду, я же не могу советовать людям становиться профессиональными спортсменами, всем слушателям радио «Спутник». Я говорю про какие-то бытовые истории, да, ходите в спортзал, бегайте, ходите на турники, превратите это в регулярное занятие, и у вас... Мне кажется,
6: в общем, надо найти свое хобби. Да, здесь я с вами полностью согласна.
7: Да?
6: Мы тоже об этом постоянно здесь говорим на радио «Спутник». Мы с вами успеваем обсудить еще одну тему. Две минуточки у нас остается. С полок аптек пропадает популярный препарат от тревоги. И Атаракс, что вы скажете по этому поводу? Здесь предполагают или дефицит из-за логистики, ну или есть такое умозаключение, особенно в комментариях очень многие пишут, что вот она, грустная осень настала.
7: Ну, осень грустная, каждый год настает. Не знаю, я не вижу ничего страшного в том, что препарат в данный момент времени исчез с полок, если это так. Действительно, бывает перебои в поставках, но и я не понимаю проблемы, если всегда на все лекарства практически есть аналоги. Угу. То есть, пожалуйста, идите, обратитесь к врачу, он обязательно подберет вам какой-то другой действующий, ну, вернее, тот же самый действующий препарат, просто с другим названием. Это же не вакцина от рака, в конце концов. Я уверен, что у Атаракса есть множество аналогов, которые у нас в России продаются в аптеках.
6: Вот однозначно, да. Так что мы любим обсуждать, мы не то чтобы любим обсуждать, а мы любим делать вывод относительно заголовков. Они очень часто бывают такими громкими, а если разобраться, то проблемы-то особо и нет. Как раз успеваем вам задать вопрос. У нас еще осталась минутка буквально, но вот да. Эксперты призвали зумеров не надеяться на блогерство. Что вы по этому поводу скажете?
7: Ну, наверное, это самый здравый совет на самом деле. Что тут еще можно сказать? Ну, блогерство вообще это нормальная профессия, если ее так можно назвать. Сегодня уже, наверное,

0: стать блогером, нужно стать экспертом в какой-то определенной области.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное, что уделили нам время за такую интересную беседу. Спасибо вам огромное. Предприниматель, владелец телеграм-канала «Король Артур» был с нами на связи. Не переключайтесь, слушайте «Радио Спутник».
2: Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды, ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

0: эфире «Радио Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске и Минске. Столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Порядка 30 тысяч учащихся во Франции не могут учиться очно из-за погрома в школах. Михаил Мишустин осмотрел выставку форума «Золотая осень-2026». Более 1500 обращений поступило на линию психологической помощи «Школа доверия». Подробности далее. Порядка 30 тысяч учащихся во Франции не могут учиться очно из-за того, что их учебные заведения закрыты после разгромов и поджогов в ходе протестов школьников. Об этом заявил министр национального образования страны Эдуард Жифре. Он отметил, что манифестации наносят огромный ущерб занятиям. Глава французского Минобразования уточнил, что количество сотрудников школ, пострадавших в ходе протестов, достигло 88 человек. Школьники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел выставку форума «Золотая осень-2026». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Отправной точкой всей экспозиции является арт-объект «Источник жизни». На сенсорных панелях расположена информация о трех технологических проектах – животноводческом, агротехнологическом и биотехнологическом. Также можно зайти в павильон животноводства, где находятся коровы, лошади и другие животные. На выставке расположены и региональные стенды. Например, Донецкая Народная Республика представляет цифровой дашборд с развитием АПК в регионе и цифровую витрину «Вкусы Донбасса». Мишустин также выступит на пленарном заседании форума и вручит госнаграды работникам АПК. Более 1500 обращений поступило на линию психологической помощи «Школа доверия» с 11 сентября по 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Уточняется, что по единому бесплатному номеру могут обратиться школьники, родители и педагоги. Линия постепенно становится привычным и доступным способом получения психологической поддержки. Значительная часть звонков идет от детей и подростков. Работа «Школы доверия» продолжается в круглосуточном режиме. Обращение является конфиденциальным. Отказ США пригласить миссию ОБСЕ для наблюдения за промежуточными выборами в Грузии в текущем году говорит о кризисе доверия к международным институтам. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал отсутствие приглашения проявлением общего недоверия к международным институтам. По словам Папуашвили, администрация президента США не пригласила бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также парламентскую ассамблею ОБСЕ для наблюдения за промежуточными выборами в Конгресс. Правительство Норвегии в проекте бюджета на следующий год предлагает выделить около 9 миллиардов долларов Украине. В том числе свыше 7 миллиардов пойдут на военные цели, примерно 1,5 миллиарда на гражданскую и гуманитарную помощь. Об этом сообщается в релизе на сайте правительства. Кроме того, власти страны также предлагают выделить 37 миллионов долларов ведомствам, которые занимаются беженцами с Украины. В Осло исходит из того, что в следующем году в страну прибудут около 12 тысяч просителей убежища, из них около 8 тысяч украинцев. Всего с начала конфликта Норвегия приняла их свыше 100 тысяч. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: 14 часов 4 минуты в российской столице. Здравствуйте, я Александр Кузьмак. Прямой эфир «Радио Спутник». Продолжает программа «Холмогорская резьба». Егор Станиславович Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. На прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Егор Станиславович, добрый день.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну что же, первая тема, которую сегодня будем обсуждать, она имеет, с одной стороны, такой, я бы сказал, пролонгированный характер. Я имею в виду атаки на транспортную инфраструктуру Киева, я бы даже уже говорил, не просто Украина, а прямо-таки непосредственно Киева. И каждый день поступают из Киева разнообразные, так сказать, сводки и все, что с этим связано. Но так или иначе, сам по себе акцент, и об этом очень многие пишут, и специалисты военные, акцент именно на мосты и на транспортную инфраструктуру, именно транспортную, он как бы, ну вот, по последним дням значимо очевиден такой, он прямо виден, хорошо заметен в новостях. На ваш взгляд, чем вызвано такое внимание российских вооруженных сил именно к мостам и транспортной инфраструктуре?
3: Ну, дело в том, что вопрос, почему Россия не бьет по мостам Украины, в том числе явно с используемым ВСУ в своих стратегических целях, он звучал очень давно. Он звучал фактически с 2022 года. И существовали там разные теории, что существует некая негласная договоренность об ограничениях, что мы просто не имеем возможности ударить по мостам, потому что это тяжелая, сложная цель и так далее, что фактически это нужно массово туда посылать бомбардировщики с тяжелыми бомбами, и то результат не гарантирован. А беспилотниками якобы эту цель не достанешь и не поразишь. Вот, то есть это очень давняя тема. Но все как бы мифы о каких-то договоренностях и так далее разбиваются о тот простой факт, что Украина несколько раз террористически атаковала Крымский мост. При помощи теракта на грузовике изнутри моста, при помощи каких-то плавсредств извне, массу раз они атаковали его неудачно. Всякий, кто эти годы был в Крыму, он отлично знал, что подъезжая к мосту, ты никогда не можешь угадать, не будет ли он перекрыт на несколько часов из-за атаки. Вот. Всем раздавались рекомендации, как себя вести, если вы вот уже на мосту, а в этот момент угроза атаки и так далее, куда надо ехать, что надо делать и так далее. То есть все помнят, как после теракта на Крымском мосту почта Украины там публиковала какую-то марку. Жители того самого города Киева, которые сейчас мучатся в этих пробках из-за парализации мостов, фотографировались на фоне этого изображения теракта. И как вы понимаете, как бы это классическое, это другое. То есть вот есть такой одиозный корреспондент Bild Юлиан Репке.
2: Великий человек,
3: вот
2: да.
3: Он прямо-таки опубликовал текст о том, что совершенно одно дело, когда Украина бьет по незаконной конструкции, и совершенно другое дело, когда Россия бьет по мостам в городе Киеве и так далее. То есть в этом смысле, конечно, клиенты абсолютно невменяемы, как были, так и остаются.
2: Кстати, Егор Станиславович, знаете, тут вот пришла информация, да. Буквально вот только что мне ее передали наши редакторы замечательные. Вантовый мост в Запорожье, который использовали в ВСУ, существенно поврежден после российских ударов. Движение по нему приостановлено. Тоже мост через
3: Совершенно
2: Днепр.
3: Совершенно верно. Собственно, вот эти вот ванты, которые поддерживают мост, они вообще, в принципе, являются самым уязвимым элементом конструкции. Ну и здесь, конечно, на самом деле определенные вопросы к руководству, если так можно выразиться, Украинской ССР в составе Советского Союза. Почему? Потому что я попытался прикинуть, если где-то, скажем, по крайней мере, в столичных городах России такая же угроза симметричного удара ВСУ. И как бы везде либо мостов много, реки достаточно неширокие, либо мостов очень много. Они разные, как бы все многократно, что называется, задублированы и так далее. Опять же, скажем, тот факт, что в Киеве в свое время не построили подземные туннели для метро, он вызывает большие вопросы, хотя Киев ничуть не более сложная в этом смысле задача, чем, например, построить такие туннели под Невою был. Я думаю, что под Невой почва в целом хуже, чем рядом с Днепром. Вот. Днепр тоже, конечно, не подарок, достаточно заболоченный, но тем не менее. Вот. То есть, грубо говоря, фактически сейчас вот, как бы, рядовые жители града Киева, вот, они расплачиваются за, ну, недостаточное внимание к инфраструктуре у советских руководителей Украинской ССР. Но нам-то от этого это абсолютно безразлично. У нас есть конкретные военно-стратегические задачи. Этих военно-стратегических задач две. Первая – изоляция театра военных действий, в данном случае на левобережье Днепра, и ответ на те так называемые инфраструктурные наступления, как это назвал Зеленский, вот, которое было развернуто в начале лета, которым он первые месяцы так гордился, почему-то рассчитывая на то, что мы по-прежнему будем занимать позицию кота Леопольда. Вот. Но мы, как позицию кота Леопольда, как видите, у нее оказались свои пределы, после чего началась позиция уже конкретного Азверина. Вот. И сейчас, ну, видно, на самом деле, давайте не переоценивать. Видно, что на сегодняшний момент наши военные, только если так можно выразиться, примериваются к удару. То есть это пока что приходы отдельных беспилотников, даже не групп беспилотников, отдельных беспилотников, которые тестируют прочность этих вантов, тестируют точность самих этих реактивных гераней и так далее. Видно, что она еще пока не идеальная, что, как бы, в случае с мостом нужно успеть суметь попасть в копеечку. Сейчас вот это еще попадание пока что не в копеечку, а чуть-чуть, как бы больших размеров монетку. Вот. Так что фактически то, что мы сейчас наблюдаем, это, если так можно выразиться, наладка нашего ВПК, наладка наших военных технологий. Украинские эксперты уже истерят, рассказывают, что на них летят какие-то небывалые усатые дроны, рассказывают о какой-то системе Сусанин, которая якобы их ведет, эти дроны и так далее. Вот. Если она действительно так называется, ну что ж, по крайней мере, как бы это такой вот, как бы, остроумный военный нейминг, как говорится. То есть видно, что главное, как бы, главный просчет там и Украины, и всех тех, кто ее направлял, из Британии, из США, из ЕС, состоял в следующем. Они почему-то были уверены, что Россия не способна к масштабной военно-технологической мобилизации. Потому что вот вся наша военная промышленность, как единый организм, как единый механизм, начнет работать на четкие военные цели с многократным расширением производств, с выбором каких-то вот предельно точных, соответствующих вот таким задачам нетривиальным, как поражение мостов беспилотниками, технологий. А теперь они просто в легком шоке и даже в тяжелом шоке от того, что выяснилось, что российский ВПК работает как часы, с огромным расширением и с постоянным внедрением все новых и новых технологий. И, кстати, я думаю, что, что этот факт, он, конечно, для киевских мостов стратегически, конечно, это приговор. То есть, если Украина не идет, как бы, на серьезные уступки, переговоры и так далее, с большой вероятностью этой зимой эти мосты действительно прекратят свое существование. Вот. Ну, что хотели, то получили. То есть, понимаете, скажем, так называемый Северный мост в Киеве, он назывался Московский. Они его торжественно переименовали. Ну, значит, если вам московский мост не нужен, значит, его и не будет.
4: Раз он уже не московский, да. Кстати, да. Вот я упомянул мост в Запорожье, тоже через Днепр. Да. Почему? Потому что, я так понимаю, что ключевое слово все-таки получается, что не Киев, а Днепр в данном случае.
3: Да, совершенно верно. Днепр очень тяжелая, очень трудно преодолимая водная артерия. Так было всегда. Вспомним, с какими трудностями, с каким героизмом наши войска его форсировали осенью 1943 года. То есть понятное дело, что любое как бы пересечение коммуникаций по Днепру — это, ну, серьезный удар по Украине. Ну и это как бы геополитически значимый для России удар, потому что все, кто хоть немножко интересуется геополитикой, говорит о том, что минимальная логически значимая цель для России — это контроль над левобережной Днепра. На всем его протяжении. То есть, грубо говоря, есть, скажем, логика этнополитическая, там, в каких регионах нас больше любят, в каких меньше и так далее. Есть логика реальных возможностей, что называется, на что нам хватит войск, на что нам хватит сил. Но если говорить чисто в географической, геополитической логике, то минимальное требование — это, конечно, контроль за всей левобережной Украиной. Так было в 17 веке, так, в общем, остается сегодня. Тогда на протяжении там, почти 200 лет был раздел левобережная Украина плюс контроль России за Киевом. Это все было в русской зоне, остальное либо в польской, либо в турецкой, в зависимости от того, кто на эту правобережную Украину залезал. То есть мы фактически возвращаемся к исходным условиям 17 века. Конечно, надо задать себе большой вопрос, как мы вообще дошли до жизни такой, что мы откатились в этот 17 век. Но раз уж откатились, давайте следовать этой логике достаточно там здраво и последовательно.
4: Ну что же, давайте продолжим вот в первой части как раз тему, так или иначе связанную с Украиной, поскольку, с одной стороны, да, мы видим очевидные и геополитические, и военные успехи, с другой стороны, вот особенности вчерашние события подчеркнули, что Киев по-прежнему не просто огрызается, но при этом наносит ущерб и не только нам, потому что танкер, горевший вчера в акватории Сочи, это все опубликовали, шел под флагом Либерии, и там колоссальные совершенно огонь, было видно, его долго даже не то что тушить не могли, а даже приступить к тушению не могли в силу понятных причин. То есть борьба за Черное море еще далеко не закончена, а самое главное, что ресурсы еще какие-то остались у ВСУ.
3: Ну, спору нет, что ресурсы у них остались, что англичане им активно клепают эти морские беспилотники. Но здесь тоже, опять же, нужно сравнить два события в Черном море вчера. Угу. Вот этот вот очень эффектный столб дыма. Вот. Действительно, то есть как бы общая логика... Понимаете, в чем проблема? Что общая логика украинских ударов, она как бы немножко заморозилась, она стала очень костной. Вот они привыкли с 22 года наносить такие очень театрализованные удары, чтобы было много огня, много дыма, чтобы горело, чтобы такой вот фейерверковый немножко эффект во всем этом был. Да, то есть основная... логика — это пиар. То есть основная логика — это пиар. Почему? Потому что Украина не может настолько массировать свои удары, чтобы действительно как бы мы имели дело со сплошной там, как бы выносом больших площадей каких-то. Вот. Она может только как бы эффектно показывать, что вот мы сюда ударили и так далее. Когда, скажем, это прилеты в НПЗ, это, конечно, имеет для нас определенные стратегические последствия. Когда это прилет, скажем, в танкер под Сочи, катастрофой это не является. Это действительно чисто шок. При этом в то же время в западной части Черного моря были поражены, видимо, безэкипажными катерами, безэкипажными какими-то дронами, три сухогруза, которые систематически ходили на Украину и из нее. То есть они могли ходить с оружием, они могли ходить с украинским импортом, но так или иначе, вблизи от Болгарии и от Румынии, уже фактически от стран НАТО, был нанесен такой критический ущерб экономической и флотской составляющей Украины. То есть это значит, что очень жестко идет борьба за Черное море. И на самом деле, вопреки тому, что Украина отчитывается перед своими спонсорами о том, что она в этой борьбе якобы выигрывает, якобы парализует российское судоходство и так далее, очевидно, что она в ней проигрывает. В ней проигрывает достаточно жестко, что как бы суда в Россию, они ходят, и ходят достаточно регулярно, достаточно много. Все, в общем, потери, которые есть. Но знаете, конечно, это существенно, когда теряется целый танкер. Но давайте подумаем сейчас об Ормузском проливе, где ежедневно выносят по 7, по 8 танкеров. Там уже эти горящие танкеры, на них никто даже уже не смотрит, никому не интересно. Вот. И при этом, несмотря на это, как мы знаем, определенное судоходство через Ормузский пролив сохраняется, определенный трафик нефти сохраняется, то есть эта система оказалась значительно более устойчивой, чем все о ней думали. То есть перекрыть ее полностью. То есть она перекрыта достаточно хорошо, чтобы мы любовались какими-то заоблачными ценами уже на нашу нефть, а не только на саудовскую или на американскую. Вот. Но, тем не менее, полного перекрытия не случилось. Я думаю, что не случится полного перекрытия в Черном море, тем более, что там есть достаточно заинтересованных сторон. Там Турция совсем не заинтересована в том, чтобы полностью прекратилось судоходство как бы в российские порты. Вот. А американцы совсем не заинтересованы в том, чтобы не... И Евросоюз, на самом деле, тоже, чтобы не перестала идти казахская нефть. То есть таким образом, на самом деле, у Зеленского очень серьезно связаны руки в этом смысле. Вот. Поэтому вряд ли он сможет пойти, ну, у него и уже технологических возможностей таких нет, пойти на полную блокаду России. В то время как технологические возможности России пойти на блокаду Украины есть, то, что мы сделали сейчас, сказывается на украинской экономике очень серьезно. На фактически всем ее сельскохозяйственном экспорте. Украина фактически уже перестала быть великой сельскохозяйственной державой. То есть в этом смысле... Да, Александр, вы что-то хотели сказать?
4: Да, я просто хотел добавить то, что вот сейчас вот пошли прогнозы на цены на нефть, и вот, скажем, Wall Street Journal вполне себе говорит, что до конца года возможны скачки до $200 за баррель. То есть, в общем, все к тому идет.
3: Ну, в общем, да. Как говорилось в классике, ты этого хотел с Жорж Данден. То есть это, в общем, вполне себе как бы ситуация, которую хотел Запад, которую хотели американцы, которую хотели европейцы, вот, которую они получили соединенным эффектом от противостояния с Ираном и поддержки Украины против России.
4: Егор Станиславович, не могу не спросить, вот в конце первого получаса, коль скоро вот мы эту тему, чтобы ее так, ну, немножко как бы компактно закольцевать, вот относительно наших намерений, вот как, какими они вам видятся, имея в виду, вот опять же, прогнозы в большинстве своем говорят о том, что удары будут не просто продолжаться, то есть Россия, как в свое время Владимир Владимирович сказал, мы еще не начинали даже, сейчас мы явно начали, вот, и речь идет о том, что мы будем только наращивать удары по самого разного рода инфраструктуре украинской, а значит, поменялись не только цели, но и методы.
3: Ну, я думаю, что все действительно идет к масштабному сокрушению украинской экономики, украинской инфраструктуры и так далее. То есть фактически на сегодняшний момент все выглядит, как, знаете, такая формула: диким полем взяла, диким полем и оставлю. А поскольку действительно большая часть территории современной Украины – это на самом деле территория России, отвоеванная и освоенная из статуса дикого поля, где вообще не было людей, где не было абсолютно никакой инфраструктуры, не было ни сельского хозяйства, ни городов, ничего – то, по всей видимости, все идет к тому, что раз речь не идет о нормальной взаимоотношениях с Россией, если речь идет о превращении Украины действительно вот в такой штурмовой, как говорили в древнем военном искусстве, баран против России, значит, этому барану будут отрубать голову. Я это, знаете, почему сужу? Потому что я смотрю, что Россия сейчас перестала как-то пережимать тему наступательных действий на земле. То есть мы заметили, что вроде бы подходящие месяцы, при этом какой-то сверхактивности с нашей стороны не наблюдается. Вот. Почему? Потому что зачем просто расходовать жизни наших солдат в ситуации, когда на сегодняшний момент наши военно-воздушные и беспилотные силы просто уничтожают тыл противника. То есть в какой-то момент этот тыл противника просто начнет скукоживаться до такой степени, что те же самые цели будут достигнуты с гораздо меньшим расходом человеческих сил.
4: Ну да, зима близко.
3: Сейчас мы увидим именно такую картину, то есть обрушивание Украины изнутри, в чем-то похожее на судьбу Германии в Первой мировой войне. Если во Второй мировой, что называется, всюду пришлось идти ножками там до Берлина и так далее, то в Первой Германия рухнула, несмотря на то, что уже к тому моменту надавила на Россию с Брестским миром, несмотря на то, что не было ни одного французского, английского солдата на немецкой земле, она рухнула.
4: Ну так ведь это вероятно, очень сильно Украина напоминает будущую, грядущую судьбу Евросоюза, судя по словам Владимира Владимировича, который сказал, они сами развалятся.
3: Мы продолжим эту
4: тему и поговорим про Европу очень подробно, тем более там есть о чем поговорить, в первую очередь о Франции, и о Германии тоже во второй части программы. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Скоро продолжим.

0: Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Вантовый мост в Запорожье, который соединяет два берега Днепра и по которому перевозили военные грузы ВСУ, получил существенное повреждение после атаки российской армии. Об этом сообщила наша Минобороны. Отмечается, что расчеты дронов отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» и экипажа ВКС России в результате совместной боевой работы нанесли авиаудар по переправе, являющейся важным звеном в цепочке армейских поставок Украины. Сразу после прилета движение по мосту закрыли, пробито дорожное полотно. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назвал глобальным вызовом достижение технологического лидерства России в сфере беспилотных систем к 2030 году. Заявление сделано на пресс-конференции, посвященной старту проекта «На высоте» и общероссийским соревнованиям среди пилотов дронов. Кириенко отметил, что в прошлом веке конкурентоспособность и обороноспособность страны определялась теми, кто совершал прорыв в космическом и атомном проектах. Сегодня таким показателем становится проект беспилотных систем и использование искусственного интеллекта. Федеральный проект Народного фронта «На высоте» направлен на популяризацию беспилотных технологий, развитие инженерных навыков у молодого поколения и формирование кадрового резерва для отрасли. Пауза в контактах России и США по Украине не возникла, об этом заявил замглавы нашего МИДа Сергей Рябков. Тема стала ключевой и на переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом Рябков отметил, что Москва сейчас не наблюдает активности Вашингтона в плане урегулирования украинского кризиса. Никаких актуальных планов по проведению контактов в формате «Россия-США-Украина» сейчас нет. Однако ключевая роль штатов в вопросе воздействия на Киев и на европейцев очевидно для Москвы. Бразилия заинтересована в более тесном сотрудничестве между бразильскими и российскими университетами с проведением совместных исследований. Об этом рассказал посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос. На конференции «Академический диалог. Россия-Латинская Америка. Созидание во благо развития континентов» в финансовом университете при правительстве дипломат отметил, что наука и образование – критически важные факторы для развития Бразилии. По его словам, страны могли бы рассмотреть исследовательский проект в таких сферах, как, например, здравоохранение, экология, энергетика, а также сельское хозяйство. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холодная. Холмогорская резьба.
3: 14 часов 33 минуты. Продолжаем программу «Холмогорская резьба». Егор Станиславович Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в прямом эфире «Радио Спутник». Егор Станиславович, еще раз добрый день. И в Европу отправляемся на часть второй части программы, поскольку у нас там еще одна очень интересная тема, связанная, естественно, непосредственно с Россией. Итак, в Германии избрали главу Саксонии от АДГ. Там просто какой-то, как бы так это выразиться, истерика у СДПГ, истерика у Писториуса. Они кричат, как это допустили, как это возможно. А самое забавное при этом это то, что у руководителей, которых избрали, у одного на столе, как они говорят, матрешка и два русских самовара, вот, а второй так и просто выступает за восстановление северных потоков, ну, главный Рауш, и еще и говорит о том, что восстановить надо отношения с Россией, а вмешиваться в конфликт России и Украины — это вмешательство в дела государства. А в это время во Франции жгут костры, школы, людей и вообще все, что только можно. Вот, ну, это их вот эта французская традиция. Что у них, вот как бы, очень хочется это все связать воедино, но начнем с Франции. А что происходит вообще? Это может привести?
4: Тогда как раз начнем с Германии, потому что немцы, альтернатива для Германии поднялась в значительной степени на том, чтобы не допустить в Германии вот того, что сейчас происходит во Франции. Потому что французы ситуацию с миграцией упустили. Они создали огромный просто массив молодого населения, которое, ну, фактически, живя во Франции, пользуясь ее системой образовательной и так далее, фактически французами себя не считает и рассматривает как бы себя как бы как таких вот, что называется, жертв французской оккупации на французской же земле. Вот. А вот немцы, некоторые, по крайней мере, особенно восточные немцы, они не хотят, чтобы у них было так же. И вот, собственно, это один из феноменов альтернативы для Германии, на котором она начала подниматься. Сейчас альтернатива набирает новые и новые высоты популярности, особенно на Востоке, на антирусофобской повестке. Там же что поразительно в этом голосовании в Саксонии-Ангальт за тамошнего спикера. Что сблокировались вместе альтернативы для Германии, которые наши СМИ никак все не могут отстать от старых либеральных ярлыков, называют ультраправая партия. Ну, да. И блок Сары Вагенкнехт, которая всегда была левая партия, которая сама Сара потомок иранских мигрантов. То есть она состояла, была суперзвездой, собственно, вот в этой партии левых Линке и так далее. Вышла из нее, создала свой политический проект. Все говорили, что она провалится, но они успешно набирают 4-5% голосов, то есть выше проходного барьера оказываются. И если так будет двигаться, она и значительную часть левых голосов перетянет к себе. То есть, казалось бы, ультраправые и левые, как они могли соединиться вместе? На какой платформе? На платформе антирусофобии. На платформе разговоров о том, что мертв фактически это канцлер не Германии, а Украины. На платформе того, что германский бюджет истощается на выплаты Зеленскому, в то время как немцы, они страдают от этого. То есть, грубо говоря, вот эта антирусофобия, которая сейчас приобретает еще более насыщенный эмоциональный характер. Почему? Потому что они могут теперь открыто сказать, мы против войны с Россией, мы против ядерной войны. Потому что официальные власти Германии и Евросоюза сделали уже достаточно много агрессивных заявлений. Им на это наш МИД уже ответил очень жесткими заявлениями, которые западная пресса проинтерпретировала так, что пригрозили ядерным оружием за Калининград. Как Владимир Владимирович уточнил, как бы мы ядерным оружием не угрожали, мы угрожали всеми доступными нам средствами. Но то, что действительно в случае прыжка на Калининград, в котором, понятное дело, без Германии не обойдется, вот, а Германия может очень серьезно прилететь, вот, это уже наглядно. То есть у людей есть четкая программа. Не допустить того, чтобы там, не знаю, ни по Магдебургу, ни по Берлину, ни по какому другому городу в Германии не прилетела бы русская ядерная ракета. За это будут голосовать, за это будут много голосовать. Но что еще более интересно, это то, что в ходе этого голосования в Саксонии-Ангальте выяснилось, что разваливается так называемый Брандмауэр. То есть вот эта вот стена несотрудничества с альтернативой у системных партий. Потому что там образовались лишние 4 голоса. То есть были голоса альтернативы и вагенкнехтовцев, которых достаточно было, в принципе, для избрания. Но образовалось еще 4 голоса. То есть это избранные от ХДС мёрцевского люди, которые считают, о чем мы будем, вот как бы...
3: Действительно.
4: Вместо того, чтобы быть причастными к власти, вот, будет быть вот в этой дискуссии.
3: Вовремя предать — это не предать, как известно, а предвидеть, да?
4: Да, совершенно верно. И это, конечно, страшный звонок для ХДС, потому что это значит, что в случае победы альтернативы в любом другом регионе, в случае победы на общефедеральных выборах и так далее, определенная часть ХДС, таких, как бы, что называется, разумных консервативных людей, которые голосовали за ХДС не потому, что она за Украину, а потому что за это такая, потому что это такая достаточно консервативная раньше была партия. Вот, что они просто перейдут на сторону альтернативы. Это, конечно, уже для Мёрца погребальный колокол.
3: Теперь про Францию. Про Францию, да.
4: Да, там совершенно потрясающие кадры, скажем, как полицейские поливают там газом мэра пригорода парижского Сен-Дени, который пришел поддерживать этих школьников, то есть мы негр, понятное дело, афро-француз этот мэр. Вот. И я вспоминаю свою поездку в Сен-Дени в 2011 году, что, понятное дело, там находится знаменитый готический собор 12 века, где усыпальницы французских королей, стоят надгробия и королей, и великих деятелей Франции и так далее. Правда, здесь нужно сделать оговорку, что все это фактически новодел XIX века, потому что в годы французской революции, тогдашние сан-кюлоты революционные, все это вынесли, все перебили, надгробия королевские продали антикварам, их потом правительство выкупало за большие деньги у них. Вот, кости повыбрасывали, то есть никого из французских королей практически там костей под этими гробницами нету.
3: Христиане.
4: И все это пришлось восстанавливать с нуля. Как бы я тут думаю, что в этом смысле, конечно, нам повезло, что у нас революция случилась в 20 веке, когда уже хоть возникли какие-то принципы охраны памятников. А то у нас бы тоже бы такое в Архангельском соборе было, и никакого Дмитрия Донского не нашли бы. Вот если бы французы искали у себя своего Дмитрия Донского, они бы никакие...
3: Да они даже Бастилию разрушили, что уж там.
4: Да, совершенно верно. Вот, но меня что поразило в этом районе? То, что он абсолютно был уже тогда мигрантский. Что там не было никого, кроме африканцев.
3: Да-да, все так.
4: Да, что он был абсолютно мигрантский, что там не было никого, кроме африканцев. То есть, что это было просто уже не часть территории исторической Франции. И вот как бы такое соотношение вот этого усыпальницы французских королей и вот этот вот мигрантский район вокруг, где в свое время началось с того, что начали давать бедным бесплатные квартиры.
3: Егор Станиславович, простите, тут хотелось бы, знаете, о чем заострить внимание. Вот есть точка зрения, она тоже вполне как бы такая, что французские школьники, в особенности школьники, а теперь еще и учителя, их протесты, они как бы прямого отношения к мигрантскому вопросу не имеют, потому что, мол, ну, условия обучения во французских школах сильно ухудшились, да, там где-то туалеты засоряются, где-то кондиционеры не работают, где-то и другое. То есть учиться стало невыносимо, и, мол, это просто праведный гнев с одной из самых пассионарных частей
4: смотрите,
3: французского общества.
4: С одной стороны, совершенно верно, что Макрон совершенно запустил просто Францию, в том числе французскую систему образования, и там есть, безусловно, чем возмущаться. Это совершенно однозначно, и спору нет. И то, что как бы значительная часть денег французских налогоплательщиков тоже вместо образования уходит на Украину, об этом тоже невозможно не упомянуть. Но вот когда мы при этом говорим о форме этих протестов, мы понимаем, что миграция имеет к ним самое непосредственное отношение. Так что что они делают? Они врываются и начинают разорять церкви. Они начинают громить и поджигать все. Как вы понимаете, если сжечь школу, качество обучения в ней не улучшится. То есть, грубо говоря, вот тот стиль, в котором эти протесты проходят, понятное дело, делает понятным, что речь идет не о протесте возмущенных граждан, которые хотят улучшить эту систему образования, а, грубо говоря, фактически о таком растянутом и размазанном на множество тысяч людей теракте. И, собственно, там же не случайно есть уже видео, как врываются вот эти протестующие школьники в церковь, начинают включать там рэп какого-то такого арабского исполнителя, mm-hmm. который прославляет террористов, которые устроили эту бойню в Батаклане, прославляет Гитлера и так далее. Причем, знаете, что самое потрясающее? Что наряду с вот, собственно, мигрантскими протестующими...
3: Mm-hmm. Ой, Егор,
4: там достаточно да. много белых школьников. Почему? Потому что они уже не ведущие, они ведомые.
3: Они менее ведомые, агрессивные.
4: Эти школьники. Они ориентируются на то, они просто уже ориентируются на вот эту...
3: Давайте попробуем связь нет, да, переустановить просто, ну, чтобы она больше не срывалась сейчас. Давайте еще раз перезвоним. Да, стал пропадать связь с Егором Станиславовичем. Такое бывает. Сейчас мы ее быстренько восстановим. Вот, да, мы вот сейчас вас не слышим временно, но сейчас услышим. Наверное. Сейчас пока не слышим. Ну так вот, и пока не слышим, да, действительно, и там, более того, эти протесты не только нарастают, там еще есть разговоры о том, что они могут перекинуться в Бельгию. Сейчас и об этом говорят. Говорят о том, что город Льеж бельгийский уже может запылать там на эту тему. Мне, с одной стороны, не очень хочется долго останавливаться на этом вопросе, потому что у нас еще 10 минут, и есть интереснейшая российская тема. Сейчас, когда связь восстановится, есть, да, Егор Станиславович, вы с нами, да? Все, отлично. Вот я, к сожалению, вас не слышу только единственное.
4: Видно, слышно.
3: Вот теперь видно и слышно.
4: Вот,
3: да.
4: Вот, хорошо. Давайте на самом деле про российскую историю, потому что про Францию мы сможем поговорить и на следующей неделе. Я думаю, там все будет продолжаться.
3: Конечно.
4: И там есть что сказать.
3: В России вышел замечательный мультфильм, который называется «Капитан Невельской. Земли черного дракона». Про замечательную историю исследования Дальнего Востока и замечательного человека, который, собственно, исследовал Дальний Восток, Геннадий Невельской. Я так понимаю, что вы сами, наверное, сейчас с большим удовольствием о нем расскажете и о том, что
4: да.
3: это стоит
4: посмотреть.
3: Да,
4: понимаете, на самом деле, прежде всего, я хочу сказать всем в кино, прям берите детей в охапку и ведите на этот мой замечательный совершенно...
3: Вы посмотрели уже?
4: Да, вот. И тех, кто... дети есть, которые очень сильно любят вот этот жанр аниме, который к нам пришел из Японии. Есть те, кто как бы к нему спокойно относится. Но те, кто вообще любит аниме, их просто надо брать за шкирку тащить. Mm. Потому что это великолепное аниме, и при этом действительно великолепная история, где, собственно, вот эти вот традиции Миядзаки и прочих, и... историка, географический, приключенческий, политический мультфильм соединены в единое целое. Потому что действительно там через призму такой замечательной истории там, с котиками, с драконами, с оборотнями и так далее рассказывается важнейшая история из как бы нашего прошлого, из нашего 19 века, история о том, как Дальний Восток, как Сахалин и Приморье стали русскими, стали частью российской земли. Вот. Действительно, в этом решающую роль сыграл Геннадий Иванович Невельской. Вот. Замечательный мореплаватель, человек невероятной смелости и энергии, который был одержим... сначала тем, чтобы решить простой географический вопрос. Многие утверждали в его молодости, что Сахалин — это полуостров. Потому что действительно, как бы река Амур заканчивалась такими большими намывами, и думали, что там дальше она просто продолжается в Сахалин. И это был принципиально важный вопрос, потому что в тот момент границы между Россией и империей Цинь, там такой Маньчжурской империей, которая контролировала тогда Китай, она проходила по Амуру. И тогда, соответственно, если бы Сахалин был полуостровом, то получалось бы, что это китайская территория. Но Невельской доказал, что это остров. Он проплыл Татарским проливом, он промерил везде глубины. Я много раз был на Сахалине, был в том числе в тех местах, где он, скажем, впервые к берегу Сахалина пристал. Замечательные, совершенно очень интересные места. Конечно, жаль, что у нас Сахалин как бы настолько мало доступен для туристов, мало туда кто ездит и так далее, потому что это потрясающая, конечно, земля. Вот. Соответственно, Невельской мог доказать, что раз это остров, значит, Россия может предъявить на него свои полные права, тем более, что много раз русские исследователи до этого там высаживались. А после чего он развернул еще более серьезную деятельность. Он как бы опять же показал, что те географические вехи, по которым определяется вот эта граница между Россией и Маньчжурией, они не составлены были тогда, когда заключался договор между Россией и Китаем в конце 17 века, не точно. И, соответственно, по смыслу договора Приморье и Преамурье тоже могут войти в состав России. Вот. И он уже как бы очень смело тогда расставил посты вдоль нынешнего Приморского побережья, оставил им такую специальную записку на нескольких языках о том, что это территория России, чтобы никакие англичане, американцы и так далее туда не совались. Вот. Это вызвало колоссальный скандал. В Петербурге. Министр иностранных дел Нестельроди, который в этом мультике показан прям полным английским агентом, это, конечно, немножко передержка, но такая, ну, допустимая для такого жанра кино передержка, вот, требовал Невельского жестко наказать. Вот, на что император Николай Павлович ответил знаменитой легендарной резолюцией, где один раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен.
3: Владимир Владимирович Путин недавно почти повторил эту фразу, да, имея в виду, где ступил нога русского солдата.
4: Действительно фраза. Вот. Флаг, кстати, если кому интересно, какой там был флаг, это был Андреевский флаг, который, соответственно, русские моряки поднимали как символ своего присутствия. Вот. И... соответственно, благодаря деятельности Невельского и помогавшему ему замечательного губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского, которого наш Центробанк зачем-то убрал с 5000-ные купюры, мне это, вот, честно говоря, очень не нравится и очень обидно за Муравьева-Амурского. Как бы это один из тех государственных деятелей, точно так же, как и Невельской один из тех деятелей, на которых надо просто ориентировать школьников и учиться. Вот. И вот что поразительно. Сняли действительно великолепный, роскошный фильм. Полное соответствие жанру, как бы полное соответствие, скажем так, интриге истории. Ну, то есть, понятное дело, там не буквально историческим фактом, но ее духу. Вот, великолепные совершенно отзывы. Вот просто откройте там где-нибудь на Кинопоиске отзывы и почитайте. То есть люди пришли, иногда пришли ничего не ожидая, и при этом в абсолютном восторге. При этом, ну, в среднем на кинотеатр приходится один сеанс рано утром. То есть
3: да,
4: так, что вообще ребенка не сводить, тем более взрослым не сходить, а ведь на этот мультфильм, конечно, бы сходили бы с удовольствием многие-многие взрослые. То есть у нас вообще как-то, к сожалению, грустно с поддержкой именно наиболее удачных таких как бы историко-патриотических проектов. У меня до сих пор разрывается сердце, как 20 лет назад сняли великолепный мультфильм «Князь Владимир». Прекрасная была первая часть, а второй так и не было. Ее ждали, но ее так и не появилось.
3: Кстати, Егор Станиславович, вот у нас минутка с небольшим, раз уж мы об этом говорим. Интересно то, что патриотические проекты в жанре кинематографа, может быть, ну вот судя по тому, что вы говорите, даже менее удачные, чем в жанре мультипликации, как ни странно получается, наши российские. Вот вы сказали «Князь Владимир», вот «Капитан Невельской». Интересно, почему так? Ну, если я прав, конечно, если вы согласны.
4: Ну, понимаете, может, я и не прав. Сказать, персонажей все-таки легче нарисовать, чем наших актеров, довольно специфичных, привыкших там играть, что называется, бандитов, урок, олигархов и так далее. Они очень часто, ну, скажем так, в роли героев и офицеров Российской империи выглядят не очень естественно.
3: Нет, вот.
4: Неестественно звучат. Но бывают удачи. То есть здесь надо просто работать. Здесь нужна наработка со временем. То есть появляются удачные сериалы, появляются частично удачные сериалы. Просто это надо не оставлять. То есть я тут неожиданно услышал, что даже «Война и мир» Андреасяна как бы обещает, что все будет не так плохо, как многие заранее от этого.
3: Я не в порядке критики, как раз мне кажется, просто мультфильмы проще воспринимать, безусловно, и это прекрасно, потому что для детей, да. Это же здорово.
4: Ну, совершенно точно, что вот на этот мультфильм о Невельском нужно прям брать детей в охапку и их вести.
3: Называется, я напомню, мультфильм «Капитан Невельской и земли черного дракона». Само по себе название красивое. Вот вы сказали про Миядзаки, я прям думаю, ну вот если, да, судя по афише, смотрели «Унесенные призраками», стоит посмотреть «Капитана Невельского». Егор Станиславович, спасибо большое. Время наше закончилось на такой замечательной ноте. Программа «Холмогорская резьба» закончена. До встречи через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: реализации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Луганске, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Объемы экспорта продукции ПК выросли более чем на 15% на конец сентября. Ключевая роль США в вопросе воздействия на Киев и на европейцев очевидна для Москвы. Детское ожирение затрагивает каждого 10-го ребенка в мире. Подробности.

0: и далее. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В совещании приняли участие в том числе председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса выросли более чем на 15% на конец сентября. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства принимает участие в работе российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». Он также отметил, что снабжение внутреннего рынка продовольствия будет обеспечено без перебоев в текущем году. По предварительным оценкам, доктрина продовольственной безопасности выполняется так же последовательно, как и годом ранее. Кроме того, стали активнее заключаться договоры страхования, что помогает предприятиям и хозяйствам отрасли снижать риски, подчеркнул Мишустин. Ключевая роль США в вопросе воздействия на Киев и на европейцев очевидна для Москвы. Об этом заявил замглавы нашего МИДа Сергей Рябков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Штаты должны прекратить любую помощь киевскому режиму для скорейшего регулирования конфликта на Украине. Рябков также указал, что Россия сейчас не наблюдает активности США в плане урегулирования украинского кризиса. Дипломат отметил, что американские власти после саммита с Россией на Аляске не смогли придерживаться достигнутых там пониманий. В первую очередь роль в этом сыграло деструктивное воздействие Европейской партии войны, подчеркнул он. Однако Вашингтон, вероятно, не отказался от роли брокера в урегулировании конфликта на Украине, считает Рябков. Правительство Норвегии в проекте бюджета на следующий год предлагает выделить 20 миллиардов долларов на оборонный сектор. Новые средства позволят увеличить личный состав вооруженных сил примерно на 750 человек. Кроме того, почти миллиард долларов пойдет на модернизацию военной инфраструктуры, еще 10 миллионов на национальную программу по беспилотникам. 3,5 миллиарда направят на материально-техническое обеспечение, в том числе приобретение новых подводных лодок и танков, программу боевой авиации. Согласно пресс-релизу, предлагаемый оборонный бюджет превышает бюджет текущего года на миллиард долларов с учетом военной помощи Киеву. Детское ожирение затрагивает каждого 10-го ребенка в мире, а каждый 5-й имеет избыточный вес. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она обратилась к участникам Международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения. Осознанная перезагрузка». Голикова добавила, что избыточная масса тела является значимым фактором риска для здоровья, повышает вероятность развития целого ряда заболеваний, которые могут существенно снизить качество жизни и увеличить риск преждевременной смертности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Эля Сухобалова. И, как обычно, в это время, в течение часа, мы с вами успеем обсудить 6 самых интересных и актуальных тем на этот момент. Наши дорогие радиослушатели, вы в последнее время очень активны, и это очень приятно. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, задавайте вопросы, и вместе с экспертами будем успевать отвечать на ваши вопросы. Время у нас, как всегда, ограничено на такие беседы, поэтому не замедляйтесь, пишите. Так вот, переходим сразу к нашим темам. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о том, что планов по проведению трехсторонней встречи с участием России, США и Украины сейчас нет. Но также при этом он сделал очень важное замечание, что паузы в контактах между Москвой и Вашингтоном тоже не возникало. Давайте подробнее обсудим эту тему и другие интересные темы вместе с нашим экспертом, руководителем Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. С нами на связи Александр Евгеньевич. Здравствуйте.
3: Да, Лисо, здравствуйте, добрый день, коллеги.
2: Александр Евгеньевич, я так понимаю, эту новость мы сейчас обсуждаем по мотивам вчерашнего заявления Дональда Трампа, где он сказал о том, что скоро у него снова состоится беседа с российским президентом Владимиром Путиным, и уже совсем близок мир. То есть он говорит о том, что вам не верится, но это уже совсем скоро случится. Вот, наверное, обсуждаем мы сейчас эту новость как раз после таких заявлений громких.
3: Ну, вы знаете, все-таки Сергей Рябков, он очень давно работает в МИДе и профессионально комментирует ситуацию в том отношении, то, что вряд ли стоит, так сказать, позитивно воспринимать любые твиты, заявления и цитаты главы американской администрации Дональда Трампа, потому что, по большому счету, сейчас у него как раз на носу свои внутриполитические выборные мероприятия, ему крайне важно хоть какие-то позитивные плюсы в обществе, так сказать, информационный облик собственный. Поэтому, учитывая, сколько раз он обещал решение вопроса между Россией и Украиной, десятки раз за свой второй президентский срок, который длится у него второй год, и пока на этом треке у нас что как бы есть на чаше копилки, да, 8 приездов Кушнера и Уиткоса в Москву, 8 раз они прилетали. Какое-то продвижение именно конкретно в урегулировании произошло? Нет, не произошло. То есть идет диалог, хорошо, что он ведется, потому что две крупнейшие ядерные державы не могут находиться вне диалога. Но, тем не менее, конкретного решения украинского кейса нет. Во-вторых, посмотрите на объективную реальность. США зарабатывают в год 15 миллиардов долларов только за счет программы ПУРУ. Во-вторых, США осуществляют прямые поставки определенных типов вооружений на Украину, за что опять же платят европейцы. В-третьих, посмотрите на требования Трампа довести вклад в общую копилку НАТО до 5% ВВП. Кстати, я приведу пример цифру. Вот 5% от совокупного ВВП стран НАТО в Европе составляет 1 триллион 125 миллиардов долларов. Представляете, какой мешок денег Трамп пытается сейчас просто забрать у своих европейских партнеров. Просто гигантская сумма, и без украинского кейса он эти деньги не выбьет. Поэтому какой смысл ему полностью прекращать поддерживать киевский режим? А вот вести такую двойную игру, то есть с одной стороны, вроде представляя в мировой повестке, позиционируя себя как миротворец некий, во всяком случае стремиться к урегулированию такой вот политики, а с другой стороны, делать деньги, то, что он всю жизнь чем занимался, потому что его, так сказать, его представлениях, то есть США должны зарабатывать на всем, в том числе и на военных конфликтах. Что, собственно, пока он успешно делает.
2: Но здесь вот еще индийское издание делает интересные заявления, сообщает о том, что Индия предложила свой план урегулирования украинского конфликта. Хочется понять, насколько этот план вот каких-то конкретных деталей не описывается. Но как вы думаете, даже если предложен какой-то план, насколько он реалистичен? Причем украинская сторона из всех планов, они, по-моему, заявляли о том, что было выдвинуто от разных стран 4 плана. И индийский план им понравился больше всего. Как реагировать на подобного рода заявления?
3: Ну, Индия не член НАТО. И гипотетически мы можем представить себе контингент индийских миротворцев, да, который может встать по линии урегулирования, если, конечно, урегулирование будет происходить как бы в ходе каких-то трехсторонних переговоров. А может быть и прямых каких-то коммуникаций с Украиной. Потому что индийские военнослужащие как бы профессиональные, у них очень высокотехнологичная армия, они очень семимильными шагами идут вслед за Китаем, то есть создают еще одну масштабную, одну из самых крупных и вооруженных армий в мире. Опять же, Индия является ядерной державой. То есть у него, в принципе, есть все компетенции, допустим, решить вопрос по конкретно на земле, да, какому-то миротворческому присутствию. Согласится ли на это Москва, прежде всего, потому что все зависит от решения нашей страны в данном случае. Это как бы вопрос, будем следить за повесткой. Но я думаю, то, что Моди человек адекватный и постоянно находится в контакте с нашим президентом. Вот. И я думаю, то, что и даже сегодня на вертикале поздравил его с днем рождения, то есть я думаю, то, что они всегда могут этот вопрос обсудить на самом высоком уровне и о чем-то договориться, вполне возможно.
2: Ну вот здесь как раз пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тоже отвечая на вопрос о сообщениях о предложении Индии, заявил, что да, Нью-Дели декларирует готовность внести вклад в урегулирование конфликта, и Москва признательна за такую готовность, за высказываемые идеи. Здесь хочется, знаете, еще такой уточняющий вопрос вам задать, чтобы уже прям точно понять и закрыть эту тему. Может ли Индия действительно стать таким эффективным посредником, или роль будет немножечко ограничена все-таки Индии декларации, которая существует, возможно, я предполагаю?
3: Ну, во-первых, Индия наш военно-политический, военно-технический партнер.
2: Да.
3: Индия и занимает первое место по закупкам российских вооружений.
2: Да.
3: Это очень выгодная у нас коммуникация в этом отношении с Индией. И я думаю, то, что вот это как бы военно-техническое сотрудничество, к чему это говорю, это свидетельство о политическом доверии. То есть как бы, мы никогда не будем продавать вооружение в страну, у которой у нас может созреть потенциальный конфликт. То есть у нас с Индией на этом треке все хорошо и позитивно. Поэтому мы доверяем как бы индийскому руководству, если они возьмут на себя какие-то обязательства. И не только там по линии предоставить некую площадку для переговоров, а реально поучаствовать, допустим, как бы в примирении и каком-то и как-то успокоении этого беснующего режима на Украине. То есть вопрос здесь как бы может складываться в разных векторах, но тем не менее от такой, я думаю, даже пусть условно говоря на словах, то, что уже идут такие предложения, это позитивно, это хорошо, тем более, что как бы Дели, опять же, как бы отмечу, Индия сейчас присутствует на всех странах мира, это очень серьезный экономический партнер, в том числе и Украины. Поэтому она имеет своих лоббистов, свои возможности влиять на киевский режим. Посмотрим. То есть я опять же говорю, что Индия, как и Китай, это одно из мощнейших государств мира, и они обладают компетенциями в решении международных вопросов.
2: Александр Евгеньевич, еще хочется успеть вам задать тоже вопрос по поводу того, что военный комитет НАТО прибыл в Киев с официальным визитом. Да, и здесь хочется, ну, вывод очевиден. НАТО продолжает наращивать свою вовлеченность в конфликт, судя по всему. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Как нам на это реагировать? Чего дальше ждать?
3: Ну, это тоже, кстати, укладывается в слова замминистра иностранных дел Рябкова. То есть о каких, собственно, мирных трехсторонних переговорах может вообще идти речь, когда у нас сейчас в Киеве конкретно открыто заседает представители военного комитета НАТО. И понятно, о чем они там дискутируют. Они разрабатывают сценарии по преодолению определенных линий обороны нашей стороны, в том числе и противовоздушной, противоракетной. Они наверняка оговаривают новые объемы вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Какие-то новые логистические пути, как снова протаскивать эти вооружения на Украину, учитывая нашу работу по прибрежной зоне, Черноморской акватории, вернее, украинской прибрежной зоне в Черном море. То есть все эти вопросы, они же работают не в нашу пользу, а против нас. Но при этом мы, опять же, также понимаем то, что, наверное, у нас сейчас нет, как бы, у наших, вернее, специалистов нет приказа сверху, да, вот, говоря, накрыть через всю эту тусовку в Киеве нашими высокоточными комплексами. Наверное, мы пока предоставляем им возможность вести вот этот вот опасный военно-технический диалог, но внимательно наблюдаем за его протеканием.
2: Спасибо, Александр Евгеньевич, вам огромное, что нашли время для беседы с нами. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был с нами на связи. Мы переходим к следующей не менее интересной теме.

0: Международный валютный фонд предупреждает, так достаточно серьезно, предупреждает, совокупный государственный долг всех стран мира скоро превысит 100% мирового ВВП. А вот что это означает, что означает превышение госдолгом 100% мирового ВВП, и критичная ли это точка, или это какая-то такая просто цифра, мы сейчас разберем вместе с нашим экспертом, экономистом, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков. С нами на связи Максим Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, что означает превышение госдолгом 100%? И здесь вот я смотрю, особую тревогу вызывает долг США, который превысил 40 триллионов долларов. Как на это все реагировать? Простым людям, вот знаете, хочется понять простым людям, как на это все реагировать, и чего ждать от таких новостей?
1: Ну, простым людям нужно просто знать, как обстоит ситуация в мире, то есть действительно госдолг, ну, это просто такая символичная цифра, вернее, сходимость, да, вот этих двух цифр. Но на самом деле главное, что мировой госдолг растет, и это реально становится очень большой проблемой. Понятно, что госдолг в основном, да, он сконцентрирован в странах Запада, странах так называемого золотого миллиарда, который вот, ну, мы привыкли называть, да, где высокий уровень жизни всегда был. Ну, в принципе, поэтому этот долг и появился, за счет госдолга во многом и обеспечивался. Ну и проблема государственного долга в любом случае придется решать, и пути решения вот этих проблем, они могут быть весьма болезненными для многих стран и для мировой экономики в целом.
0: А вот какие проблемы могут быть? Можно здесь поподробнее рассказать?
1: Ну, проблемы следующего характера. Вот превышение госдолга над ВВП, да, которое состоится мировое, вот если говорить о ситуации в западных экономиках, то там экономика, там ситуация еще хуже. Американский госдолг, там даже проблема не в его величине, хотя величина тоже 40 триллионов, и он увеличивается там на триллион за несколько месяцев. Это как бы одна сторона, но проблема основная заключается в том, что за последние вот несколько лет, с 22 года, особенно это заметно, очень выросла стоимость обслуживания госдолга, то есть проценты выросли, причем это не на единицы процентов, не на десятки, а просто в разы и даже, можно сказать, на порядки. Но вот буквально позавчера стоимость американских заимствований, по-моему, десятилетние бонды превысили 5,3% годовых. До 22 года, если посмотреть графики, там и ключевые ставки низкие, и ставки сами по заимствованию, ну, очень низкие, не нулевые, но очень низкие. И поэтому складывается такая ситуация, что в первую очередь западные страны, они не то что вернуть эти долги, они просто по сегодняшним параметрам, они просто не могут обслуживать эти долги. То есть даже выплачивать проценты, они наращивают их исключительно. И, ну, решения там будут, я думаю, очень серьезные. То есть, по большому счету, это резкая девальвация резервных валют, доллара и евро, ну, валют, которые мы привыкли называть резервными. Либо дефолт в том или ином виде по долгам, может быть, будут вводить санкции относительно каких-то стран, так же, как вот российские активы заморозили. Ну, на самом деле, вот эти варианты решения один хуже другого. И это породит такой хаос и мировой финансовый кризис, который будет сконцентрирован больше в западных странах, ну, аукнется во многих экономиках.
0: А, вы знаете, хочется понять очень, как это на России отразится.
1: Ну, на России, в принципе, да, мы, в общем, все меньше и меньше зависим от западных экономик, но на самом деле западные страны, они, конечно, предъявляют очень высокий спрос, платежеспособный спрос в мире. То есть нам просто нужно готовиться к тому, что цепочки поставок, они будут смещаться, да, и страны глобального юга будут плавно занимать место западных стран вот в таком мировом совокупном спросе. Ну, а понятно, что при девальвации резервных валют, доллара и евро, ну, определенные потери тоже будут. Хотя, с моей точки зрения, потери будут меньше, чем при дефолте западных стран, потому что если будет дефолт, то цепочками могут рухнуть банки просто по всему миру, потому что облигации американские, европейские, ну, и в целом, да, доллары и евро, они в активах многих банков, то есть, ну, В общем, с этой ситуацией, я думаю, экономисты будут разбираться очень долго, как ее предотвратить, вернее, даже ее предотвратить нельзя, как минимизировать ее последствия, я бы так вот выразился.
0: Вот я как раз хотела узнать, можно ли что-то сделать, чтобы предотвратить это все, но получается нет, только минимизация последствий, да, и все в данном случае.
1: Ну, я думаю, что понимание проблемы уже хорошо, да, и в России, вот опять же, мы часто говорим о преодолении последствий санкций, значит, вот тому подобных вещах, но на самом деле нужно думать о том, на что будет происходить в мире, да, при вот таком перераспределении спроса, при снижении спроса со стороны западных стран, да, то есть нужно заранее диверсифицировать поставки. Ну, в принципе, Россия здесь, я думаю, во главе процессов находится, то есть благодаря санкциям у нас как раз эта перестройка началась гораздо раньше, чем в других странах.
0: Спасибо вам огромное, что нашли время дать нам комментарий. Экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: И еще одна очень интересная новость. Рынок частных сетей LTE 5G в России утроится к 2031 году. То есть это технологии, которые позволяют создавать защищенные беспроводные сети для предприятий, заводов, шахт. И в отличие от публичных сетей, они полностью контролируются компанией. Давайте вместе разбираться в вопросе вместе с нашим экспертом, председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедоров с нами на связи. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Игорь Сергеевич, расскажите, пожалуйста, простыми словами, если это возможно, что это вообще такое и почему это важно для российской промышленности? Потому что я смотрю, здесь перечисляются заводы, шахты, предприятия.
1: Смотрите, частные ЛТЕ и 5G базовые станции – это вещь действительно нужная и полезная, особенно с учетом масштаба и размеров нашей страны и также горно-обогатительных комплексов, которые присутствуют. У нас страна сильно ресурсная, и мы не всегда, не в полной мере можем обеспечить охват обычных базовых станций сотовой связи на протяженности всей страны. И здесь как раз нам в помощь вылезает классика жанра – частные базовые станции, которые, с одной стороны, могут обеспечить доступ и подключение к основной сети любого российского оператора через проводную сеть, с другой стороны, являются и могут являться на местности защищенными вследствие того, что они изолируют трафик внутри себя. То есть вы поставили такую базовую станцию, как обычная станция оператора сотовой связи, и внутри нее вы контролируете соединение. Вы пользователям даете возможность связываться, допустим, внутри горно-обогатительного комплекса друг с другом, общаться, при необходимости выходить во внешнюю сеть интернет, во внутренние корпоративные сети, связываться через нее с другими городами и странами. Это все очень удобно, это эффективно. И это во многом безопасно, поскольку обеспечивает защиту от внешних кибератак и перегрузок. Кроме этого, обеспечивается снижение задержки сигнала до 5 миллисекунд, что критически важно для беспилотного транспорта, синхронизации работы промышленных роботов. Здесь предусматривается, в отличие от того же самого Wi-Fi, который часто у нас стоит, больший радиус охвата и больший охват самих датчиков интернета вещей, которых у нас сейчас очень много, там все эти кольца, холодильники, роботы-пылесосы и тому подобное, они все могут контролироваться, и такая вышка, она может охватывать до 1 миллиона датчиков на квадратный километр. Наконец, это бесшовный роуминг и площадь покрытия. Сигнал такой вышки бьет на километры, спокойно пробивает железобетонные конструкции, перемещается быстро, что эффективно для поездов, беспилотников, если это необходимо на территории. Наконец, это выгодно, потому что прямой экономический эффект, который сокращает издержки за счет там, организации беспроводной сети взамен заводских кабелей, уже сразу снижает издержки до 40%, а общую рентабельность оборудования, эффективность повышает где-то на 20%. Наконец, это даже история не столько и не сколько про Россию, это общий мировой тренд. И мы видим, что во всех буквально развитых странах использование Private LTE, оно оценивается в прирост ежегодный в 35-40%. Так что это нормальный общемировой тренд.
0: А вот здесь, знаете, я еще сейчас слушаю ваш ответ, и параллельно у меня возникает вопрос. Во-первых, хочется успеть спросить, а как от кибератак защита будет происходить? Вы сказали, что это еще и хорошая защита от кибератак. А благодаря чему?
1: Да, разумеется. Ну, во-первых, у нас все оборудование сотовой связи, оно сертифицированное, оно практически не подвергается взломам. У нас большая часть рынок Private LTE, оно все равно принадлежит операторам сотовой связи. Так, МТС владеет порядка 40% рынка, Мегафон 32%, по-моему, если я правильно помню, остальные чуть поменьше. Там никого из посторонних толком-то и нету. Второй момент, вы сами в состоянии дополнительно обеспечить приватность, шифрацию тех данных, которые проходят у вас на территории. Вас никто не обязывает подключаться к тому же самому Мегафону, вы можете этой сотовой связью своей собственной пользоваться на своей территории. То есть каких-то внешних вторжений просто физически быть не может, потому что вы не будете во внешнюю сеть выходить. Это уже достаточно приватно.
0: И вот у нас буквально 30 секундочек с вами. Хочется еще узнать, хватит ли этим предприятиям частотного ресурса, потому что я вот смотрю, что частные сети требуют выделенного спектра, чтобы не пересекаться с публичными сетями связи?
1: Да, вполне хватает. Это предусмотрено у нас сейчас радиочастотными центрами, Роскомнадзором.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное за подробный ответ, за интересный комментарий. Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям, Координационный совет негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедров был с нами на связи. Не переключайтесь, будем дальше продолжать обсуждать самые интересные темы на радио «Спутник».

Нобелевская премия за открытие в области астрофизики. Контекст. За решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино высоких энергий. С такой формулировкой высшая мировая награда была вручена родившемуся в Бельгии и работающему в США ученому Фрэнсису Хальзену. Построенная на Южном полюсе университетом Висконсин-Мэдисон, обсерватория стала крупнейшим экспериментальным объектом на планете. Кубический километр идеально прозрачного, лишенного пузырьков льда, весом почти в миллиард тонн, поместили глубоко под снежной поверхностью. Нашпиговали его сверхчувствительными датчиками и фотоэлементами. Задача ледяной установки – в режиме онлайн улавливать следы почти незаметных космических частиц, называющихся нейтрино. Они могут доказать существование темной материи, а значит разгадать секреты самых отдаленных уголков Вселенной. Только нейтрино могут пройти сквозь громадную глыбу льда. Пока темную материю, не участвующую в электромагнитном взаимодействии и потому недоступную прямому наблюдению, обнаружить не удалось. Но уже откинут ряд нерабочих гипотез. Как заявляют в Нобелевском комитете, с помощью IceCube можно открыть ранее неизвестные космические явления.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Кабмин рассмотрит возможность пролонгации льготного кредитования для аграриев на срок до 1 года в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства принимает участие в работе российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». Он отметил, что такая же возможность должна быть предоставлена и тем предпринимателям ВПК, которым в результате техногенной ЧС нанесен существенный ущерб. Мишустин добавил, что такой подход позволит не просто снизить нагрузку для отрасли, но и начать готовиться к посевной кампании следующего года. Рост ожирения среди взрослых и детей наблюдается в России за последние 10 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава ведомства обратился к участникам Международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения. Осознанная перезагрузка». Он отметил, что ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, не менее 13 видов злокачественных новообразований и других хронических заболеваний. Мурашко также сообщил, что около 11,5% россиян придерживаются принципов здорового образа жизни. По словам министра, необходимо дальше повышать приверженность населения к ЗОЖ, чтобы к 2030 году этот показатель увеличился как минимум в 1,5 раза. Учителя в Париже планируют выйти завтра на демонстрацию в Париже. Поддержку протестов учеников старших школ. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Ранее профсоюз учащихся призвал к новым манифестациям в стране в четверг. Массовые демонстрации, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицейскими, прошли в ряде городов Франции во вторник. По заявлению студенческого профсоюза, в них приняли участие 450 тысяч человек, а по данным властей 266 тысяч. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Военно-тактические учения вооруженных сил России и Таджикистана прошли на западе республики на полигоне Лиур. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Таджикистана. В ходе учений военные двух стран отрабатывали различные методы ведения боевых действий с применением тяжелой военной техники, в том числе проведение операций в жилой местности. В московском зоопарке родился детеныш львинохвостого макака. Отмечается, что почти все время малыша на руках носит мама Зита и кормит его молоком. Для нее это первое потомство. В возрасте 3 месяца детеныш станет более самостоятельным и начнет пробовать привычную для взрослых животных этого вида пищу. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В 15:33 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Алиса Хабалова, и мы продолжаем обсуждать самые интересные актуальные темы. У нас как раз на повестке осталось три таких. И следующая тема очень сильно меня заинтересовала. И я объясню, почему. То есть здесь люди к чему-то готовятся, но непонятно к чему, и абсолютно никаких фактов нет. Евросоюз готовится к возможным масштабным гибридным атакам, которые, по оценкам европейских чиновников, могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Давайте подробнее все детали обсудим вместе с нашим экспертом. Профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин с нами на связи. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Приветствую вас, приветствую слушателей.
2: Дмитрий Юрьевич, так интересно, они уже обсуждают новые механизмы реагирования, координации между странами-членами. При этом никаких конкретных доказательств подготовки каких-то таких атак не приводится. У них только общие опасения, общие предупреждения. Насколько серьезна угроза?
3: Дело в том, что здесь не нужны никакие доказательства, и неважно, есть ли угроза. Речь идет об информационно-психологической войне против России. Угу. И создание образа врага – это ключевой момент. То есть враг зловещий, он что-то готовит. Да, у нас нет доказательств, у нас нет аргументов, но мы так думаем. И враг настолько опасен, что будут многочисленные жертвы, а следовательно, угроза увеличивается. И в информтехнологиях есть такое, скажем так, явление, как дегуманизация, демонизация противника. То есть сначала идет демонизация, то есть Россия становится неким таким абсолютным злом, а затем происходит дегуманизация, то есть открываются ворота, открываются возможности для того, чтобы вот этого врага, который вот сформирован искусственно, чтобы на него начинать давить и как раз-таки наоборот развязать против него возможную войну. Ведь мы видим, как увеличиваются военные бюджеты стран Евросоюза. Мы видим риторику лидеров стран Евросоюза. Она агрессивная, милитаристская. И все это прикрывается фиговым листком якобы угрозы гибридной войны России против стран ЕС.
2: Дмитрий Юрьевич, здесь еще знаете, какой интересный момент. Вот я зачитаю сейчас, а дальше задам вопрос, как нам на это реагировать. То есть послы всех 27 стран ЕС провели встречу в закрытом формате, без телефонов, без помощников. То есть все настолько прям вот конфиденциально. И, по словам двух дипломатов, кошмарный сценарий стал главной темой встречи послов стран ЕС. А нам как на это реагировать? То есть они прям так все закрыто, значит, обсуждают, никуда ничего не выносят. Что-то нужно нам делать?
3: Дело в том, что вот эта закрытость – это один из элементов шпиономании. Вы же видите, в последнее время много скандалов связано с якобы активностью российских спецслужб в Европе там и по миру в целом. И вот они уже собираются без телефонов, без помощников. Скоро они будут собираться где-нибудь в банях, чтобы все были голые, точно никто ничего не записывал. И это может быть доведено до абсурда. Как нам реагировать на это все? Просто необходимо включать это в аналитические блоки и прорабатывать возможные сценарии, чтобы мы тоже могли действовать на опережение. Раз они готовят почву для обострения отношений с нами, отношения и так крайне острые. Это экономическая блокада, они поддерживают войну на Украине. Но вот мы должны нажать тоже на болевые точки. У Европы много зон расколов, линий расколов по религиозному, этническому, социальному и иному признаку. Европа неоднородна. И один из элементов эффективной гибридной войны, как они это обозначают, это создание противоречий в стане противника. То есть противник должен быть расколот, дезорганизован и в конечном итоге деморализован. Пусть их страшные фантазии хотя бы в чем-то начнут превращаться в реальность. Они хотят, значит, обострения обстановки, они пытаются навязать нам свои правила игры, а мы должны навязать им свои. И у нас есть огромное количество аргументов и есть существенные рычаги. В каждой стране Евросоюза имеются сторонники России, имеются противники глобализации. Те и другие – это наши вот потенциальные союзники внутри, как бы это ни прозвучало. Поэтому, да, через активные действия, в том числе на дипломатическом, на социальном, информационном уровне, мы можем достичь хорошего успеха.
2: Мне нравится комментарий слушателя. Пишут: «Призрак русской угрозы бродит по Европе».
3: Ну да, когда-то там бродил призрак коммунизма, да, сейчас бродит призрак русской угрозы. Но знаете, есть такое выражение: «бояться значит уважают». Угу. Конечно, неприятно, что в отношении нас проводится грязная кампания, клеветническая кампания. Ну да, на сегодняшний день у власти в Европе находятся русофобы, птенцы гнезда Сороса, и нам надо просто исходить из этого, и надо работать на то, чтобы в Европе постепенно, шаг за шагом, побеждали силы, которые готовы с нами к конструктивному диалогу и сотрудничеству.
2: Ну вот вы еще знаете, Дмитрий Юрьевич, говорите такие интересные вещи, что сейчас таким образом ведется некая информационная война против России, но они разве не ведут эту войну и против своих граждан тоже? Они разве их не запугивают тем самым, когда говорят о том, что мы наращиваем потенциал по выявлению угроз, совершенствуем системы раннего оповещения, обеспечиваем способность Европы к быстрому и коллективному реагированию в ситуациях, когда вот как раз наша ситуация подвергается к испытанию. То есть, с одной стороны, они будто бы говорят людям своим о том, что, ну да, мы готовимся, все у нас схвачено, мы на подхвате, а с другой стороны, ну они же запугивают вот этой мнимой угрозой своих же граждан.
3: Дело в том, что на сегодняшний день в странах Евросоюза у власти находятся глобалисты. Национальные интересы этих стран и этих народов для них находятся на 10-м месте. Для того, чтобы управлять этими людьми, ими надо манипулировать. И манипулировать через страхи. Самая, скажем так, успешная манипуляция, она осуществляется через страхи. Там страх утраты, страх болезни, смерти и так далее. Да? И вот они аналогичным образом действуют на уровне общественного мнения. И здесь, опять же, я скажу из чего, что в каждой стране есть так называемый глубинный народ. Это нормальные люди, которые живут по нормальным сценариям, традиционным сценариям. И вот через эту манипуляцию глобалисты пытаются подавить любую возможность к сопротивлению этих людей, к тому, чтобы к власти пришли национально ориентированные политики и правительства. Поэтому, да, это манипуляция, это эксплуатация. Ну и это в каком-то смысле, можно сказать, да, борьба против собственных граждан.
2: Ну вот если смотреть прямо на ситуацию так трезвым взглядом, откинуть все эти предрассудки, все эти ситуации, которые там крутятся, вертятся, ну вот в целом смотрите, насколько их инфраструктура, она действительно защищена от подобных угроз. И я под угрозой сейчас не имею в виду Россию, а вот вообще в целом.
3: Ну никто сейчас не защищен от угроз, и они в первую очередь очень много скандалов, связанных со взломом тех или иных систем, начиная от банковских и заканчивая правительственными. Очень много сливов информации там с базами данных и прочее. Мы постоянно читаем эту информацию. Мы видим, как развиваются эти скандалы. Да, это все они могут теперь вешать на нас. Что-то якобы Россия делает. Но существуют транснациональные криминальные группировки. Существуют различные спецслужбы. И в первую очередь западные, которые этим занимаются. Ну, я бы как бы охарактеризовал мир, сталкивается, точнее сказать, скатывается ко все большему хаосу. И в этом хаосе могут возникать очень неприятные сценарии, включая военные.
2: Ну, а еще, знаете, очень быстро вас спрошу, у нас время, к сожалению, с вами заканчивается, но вот с другой стороны, эти заявления, они как-то могут, вот сейчас просто подумала, могут ли быть связаны как-то эти заявления с внутренними проблемами, у них проблемы с энергетикой, экономикой, может быть, они так отводят от реальных проблем?
3: Ну, это как у известного иллюзиониста Гудини. Это называется ложный след, отвлечь внимание. То есть, да, у людей падает уровень жизни, растет безработица, социальная нестабильность, но страх войны, он выше этих страхов. И поэтому это эффективно, да, они переключают внимание на второстепенное, искусственно созданное, с реальных проблем, которые потрясают общество стран Евросоюза.
2: Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТа Дмитрий Соин был с нами на связи. Мы переходим к следующей очень актуальной теме.

0: Тема и правда актуальная для многих людей сейчас и России, и не только. Пишите, кстати, наши слушатели, как услышите следующую тему, есть ли у вас отопление, потому что жители нескольких регионов России столкнулись с перебоями в подаче отопления после начала отопительного сезона. Проблемы зафиксированы в Челябинской, Пермской областях, Нижнем Новгороде, Омске, Красноярском крае. А вот что с этим делать, мы сейчас разберем вместе с нашим экспертом, адвокатом, эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев с нами на связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, что делать в таких ситуациях, когда есть перебои с отоплением, когда нет вообще отопления? Что делать людям?
1: Ну, смотрите, да, у нас отопление – это социально значимая коммунальная услуга. Она обязательно должна предоставляться, и перебои здесь допустимы кратковременные в связи с какими-то технологическими причинами. Поэтому, если вдруг у вас отопительный сезон стартовал, да, если погода, температура наружного воздуха была в пределах, там, по-моему, 6 градусов в течение 5 дней, то, соответственно, все проблемы, если они возникают, то, ну, во-первых, нужно выяснить причину, да, то есть обратиться к поставщику услуги, от теплоснабжающей компании. У
0: них а здесь вот, простите, я вас немножечко перебью, чтобы добавить как раз здесь. Вот одной из причин оглашают высокий износ коммунальной инфраструктуры. Вот если, например, человек обратился, а ему говорят, у нас износ коммунальной инфраструктуры, вот что он может сделать в такой ситуации?
1: Ну, смотрите, износ коммунальной инфраструктуры – это ситуация, которая, ну, скажем так, сопровождает нашу отрасль уже долгие годы. Это большая проблема, с которой так или иначе государство борется, да, и эти постепенно модернизируются. Поэтому сам по себе износ коммунальной инфраструктуры не может быть причиной и основанием для непредоставления такой коммунальной услуги. У муниципалитетов есть все полномочия, чтобы таких ситуаций не допускать. Да, поэтому если здесь имеется... Ну, то есть понятно, очевидно, смотрите, теплоснабжение – это же коммунальная услуга, которая предоставляется посредством технических средств. Да? То есть это сети, это специальные сооружения, котельные, тепловые пункты и так далее. То есть нельзя эту услугу просто взять и в чемодане в квартиру принести, да, предоставить. Соответственно, если технической возможности по каким-то причинам ее предоставить нету, да, это самая как бы, ну, печальная ситуация, когда происходит какая-то авария коммунальная. Да, у нас были примеры, когда действительно в течение некоторого времени отсутствует в принципе техническая возможность это сделать. То здесь, ну, естественно, обращаться нужно в прокуратуру, в первую очередь, да, у нас как бы этот надзорный орган реагирует на такие подобные ситуации. Вот. И дальше уже, соответственно, но эта ситуация, вы поймите, она из ряда вон выходящая, она экстраординарная даже для любой теплоснабжающей компании. Поэтому, конечно же, они будут ее всеми способами решать. Они обязаны будут обеспечить тогда питание от какого-то альтернативного источника, да, то есть проложить какие-то временные сети тепловые, да, и запитать многоквартирные дома. Ну, речь, наверное, в первую очередь об этом идет, ну, либо просто частные жилые дома, да, предоставить им коммунальную услугу. Это первое, что они должны будут сделать. У них есть там нормативные сроки, отопление не может быть отключено более чем, ну, точно не скоро, по-моему, на 3 дня, вот, в случае, если это авария какая-то. Да, и, соответственно, если, ну, условно говоря, в эти сроки, опять же, не укладываются, да, то уже будут приняты меры по прокурорскому реагированию, но они будут приняты потом. Надо понимать, что будут виновные привлечены к ответственности, будет разбор полетов, будет какая-то, да, будут сделаны какие-то выводы. Но, опять же, в связи с тем, что технологически предоставить такую услугу не так просто, и необходимо будет действительно обеспечить какие-то, да, поставку тепла от альтернативных источников, это зачастую даже не сколько дорого, а сколько тоже просто долго по времени, да, то есть откуда там тянуть эти временные сети, то, конечно, вот эти перерывы, они могут превышать нормативно установленные, ну, теоретически это возможно. И в этой ситуации, ну, к сожалению, ничего посоветовать нашим гражданам, которые как бы в такую ситуацию попали, кроме как, условно говоря, одеться потеплее и воспользоваться альтернативными источниками, да, энергии, там, электричества, электричество может обогревать какое-то, еще что-то на время. Ну, к сожалению, это единственный вариант, как сохранить здоровье, да, условно говоря, и свое имущество в сохранности. Другой вопрос, возможно ли будет потом компенсировать у теплоснабжающей организации какие-то убытки за то, что вот, теплоснабжение, да, отсутствовало больше, чем нормативно установленный период и так далее. Да, это вопрос уже в каждом частном порядке нужно исследовать, все будет зависеть от того, что пострадало, какой ущерб, какой вред нанесен, и теоретически можно даже и возместить будет убытки потом.
0: Сергей Сергеевич, у нас с вами буквально там секунд 40, минута, я задам очень быстро вопрос. А если, например, со стояком проблема, и из-за этого в квартирах холодно, и вот только один человек в подъезде против замены стояка, и в прокуратуру там обращались, и что только не делали, но вот не решается вопрос, что тогда делать?
1: Смотрите, замена стояка – это у нас, по большому счету, работы, которые носят капитальный характер, потому что, да, это работа, связанная с инженерной системой теплоснабжения. Она, согласно закону, ну, вообще любая инженерная система теплоснабжения, водоснабжения на квартирном доме должна меняться целиком. То есть нельзя только взять там и одну какую-то, один стояк заменить в одном подъезде, да, то есть нужно менять всю систему. Поэтому здесь нужно, опять же, смотреть, какого характера эта проблема. Если это... ну, то есть нужно прям стояк менять, то это должно решаться в рамках работ по капитальному ремонту. Да, есть региональная программа, есть спецсчет, есть управляющая организация. Ну, то есть тут в каждом случае, опять же, это индивидуально, но этот вопрос можно решить. Да, опять же, в рамках работ по капитальному ремонту. Если же это не, условно говоря, дефект всей системы, а просто у одного собственника что-то там где-то забилось, нужно к нему попасть,
0: да, вот такая да, ситуация.
1: Сделать. Это другая ситуация. Здесь, ну, опять же, если человек будет саботировать доступ сотрудников управляющей организации, и из-за этого не будет отопления, и поэтому зимой возникнет ситуация опасная, представляющая опасность для жизни и здоровья других граждан, то есть его соседей, тогда можно через полицию, через суд принудительно обеспечить доступ в эту квартиру там, в упрощенном порядке, да, в течение нескольких дней, и вопрос решить.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Адвокат, эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме. С нами на связи психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Александр Оскарович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ситуация следующая. Очень коротко расскажу нашим слушателям. Продажи антидепрессантов в Москве выросли почти на 10% за этот год. Расскажите, пожалуйста, почему так происходит? Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, тут нечего думать. Добрый день. Дело в том, что каждый год растут продажи антидепрессантов. Почему? Потому что у населения обращается за психиатрической, психотерапевтической помощью, и антидепрессанты дают возможность человека поставить в колею и с ровным настроением, в общем-то, повысить его и работоспособность, и возможность радоваться жизни, заниматься спортом. Так что антидепрессанты назначаются только в одном случае, если фон настроения снижен. То есть из самого названия следует, что это лекарство для борьбы с депрессией, то есть со снижением настроения. А на снижение настроения жалобы, которые предъявляются в мире врачам всех специальностей, приоритетно. По статистике ВОЗ это самая частая жалоба на снижение настроения, на депрессию. На депрессивные расстройства. Так что, чтобы держать себя в форме и все-таки быть продуктивным и радоваться жизни, при необходимости назначаются антидепрессанты. Как говорил кто-то из моих учителей, попрошу санты антидепрессанты.
0: Александр Оскарович, а вот могут ли заменить терапию таблетки, по вашему мнению, как вы думаете?
2: Терапия должна быть комплексной. Если есть необходимость для минимизации приема лекарств, назначается и терапия, и физиопроцедуры. Сейчас в протокол психотерапевтического лечения...
0: Даже физиопроцедуры?
2: Несомненно, да, есть членскраниальная физиотерапия, да, есть аппараты, которые воздействуют на мозг, улучшают настроение, оказывают выраженный антидепрессивный эффект. Так что достаточно много методик, но при нарушении циркуляции нейромедиаторов, то есть веществ, которые выделяются головным мозгом, нужно эти этот дефицит или этот дисбаланс путем назначения современных лекарств, которыми являются антидепрессанты, привести в состояние равновесия. И именно для этого назначаются антидепрессанты. Это не отрицает психотерапевтического воздействия, занятий с психологом, занятий спортом, но для того, чтобы человек был мотивирован, иногда приходится начинать с антидепрессантов, а потом уже весь комплекс развивать.
0: Александр Оскарович, а знаете, хочется еще успеть задать вам вопрос. У нас еще, конечно, с вами две минуты. Кто чаще обращается за помощью? Это молодежь, люди среднего возраста, может быть, вообще пенсионеры?
2: Вы знаете, обращаются и молодежь, и студенты, и школьники, которые не справляются с программой, особенно с тех пор, как появился экзамен ЕГЭ, то за антидепрессантами обращаются и школьники, и учителя, и родители. Так что проблем с этим нет. Обращаются все. Народ становится продвинутым, народ становится цивилизованным и перестают бояться обращаться к моим коллегам, потому что это необходимо. Иначе снижается качество жизни, и человек лишается мотивации к карьере, к процветанию. Так что это тенденция во всем мире. И обычно сейчас уже это не табуированное обращение к психиатру. И при необходимости психиатр или невропатолог, невролог сейчас, назначает антидепрессанты, и через две недели уже человек может почувствовать эффект. Но в любой аннотации любого лекарственного препарата написано «назначается врачом и принимается по назначению врача». Так что получать информацию из интернета бессмысленно, можно себе только навредить. Это нужно делать в команде с врачом.
0: Спасибо большое, что вы добавили вот эти ваши последние слова, потому что это очень важно. Ни в коем случае самостоятельно не назначайте себе такие серьезные таблетки. А вам, Александр Оскарович, спасибо большое, что нашли время для беседы с нами. Тема очень интересная, можно обсуждать и обсуждать. Время, к сожалению, у нас с вами ограничено. Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер был с нами на связи. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.

Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей.

Рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался. Доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь, Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Самаре и Ереване 5 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Аграрии в воссоединенных регионах России показывают хорошую динамику. Всероссийские соревнования среди пилотов дронов стартовали в Москве. Всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса пройдет в Испании 11 ноября. Подробности далее. Аграрии в воссоединенных регионах России показывают хорошую динамику. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областям оказывается дополнительная поддержка. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства принимает участие в работе российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». Глава правительства отметил, что Донецкая Народная Республика, которая представлена на выставке, уже собрала весомый урожай зерновых. Кроме того, Кабмин обсудит вопрос о предоставлении Крыму полутора миллионов.

0: миллиардов рублей для аграриев. Мишустин подчеркнул, что средства пойдут птицеводам на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы. Общероссийские соревнования среди пилотов дронов стартовали в Центральном исполкоме Народного фронта в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, финал конкурса состоится в конце текущего учебного года. Победители смогут получить стажировки и дальнейшее трудоустройство в топовых компаниях страны, которые работают в беспилотной технологии. Всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса пройдет в Испании 11 ноября. Об этом сообщил РИА Новости представитель профсоюза арендаторов жилья, основного организатора палаточного лагеря в центре Мадрида. Массовые протесты начались в столице после резонансного выселения пожилой женщины. Участники разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль, который впоследствии стал центром протестного движения. В прошлую пятницу Конгресс Испании отклонил два жилищных декрета, которые одобрило правительство. В профсоюзе отмечают, что забастовка станет первой за 14 лет, которую поддержали крупнейшие профсоюзные объединения. Предыдущая состоялась в ноябре 2012 года. Тогда она была направлена против политики сокращений во время экономического кризиса. Более миллиона человек в секторе Газа и на Западном берегу столкнулись с острой нехваткой продовольствия в период с апреля по июнь текущего года. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Запрашивается более 140 миллионов долларов на следующий год для оказания срочной сельскохозяйственной помощи и содействия восстановлению в Газе и на Западном берегу. Организация отмечает, что сельскохозяйственная поддержка необходима для восстановления производства продовольствия и источников средств к существованию. По некоторым данным, для улучшения ситуации в регион ежедневно необходимо направлять почти 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Таджикистан получил от России почти 850 тысяч учебников русского языка для учеников 5 и 6 классов в рамках межгосударственного сотрудничества. Об этом сообщает таджикское государственное агентство «Хабар». Русский язык входит в число обязательных предметов в школах Таджикистана. Отмечается, что большая часть книг напечатана в России. В настоящее время начался процесс распределения учебников по общеобразовательным заведениям. Подчеркивается, что поставки учебников создают новые возможности для повышения качества преподавания русского языка в школах республики. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Вы слушаете «Радио Спутник». И сейчас я передаю слово своим коллегам, которые работают на форуме «Цифровые решения». Александр Букарев, здравствуйте.
3: Привет, привет, Лисо. Да, мы работаем на площадке форума «Цифровые решения» в Медиадоме Первых в Национальном центре России. И с нами прямо сейчас вот вместе генеральный директор информационного аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Приветствую вас.
4: Добрый день.
3: Ну вот, на самом деле, форум впечатляет, форум поражает. Вот хочется и походить, и посмотреть. И вот на самом деле мы это уже сделали. Очень много вот стендов посетили. Любопытно все. Вот именно вызывает вот такой детский интерес. Но в то же время вот эти вопросы, которые касаются и IT, и телеком, и связи, они остаются, они не могут исчезать, потому что вот наоборот даже накапливаются. Хотелось бы начать сначала с общего. Вот узнать ваше мнение по поводу того, на какой стадии развития и вообще на каком этапе сейчас находится рынок телекома в нашей стране.
4: Действительно, рынок телекоммуникации, он интересен, причем важно, что для всех, то есть для простых потребителей, потому что, ну, сейчас не иметь телефон, либо кнопочный, либо смартфон практически невозможно. Дома нас ожидает умная колонка с искусственным интеллектом различных производителей, смарт-ТВ, где мы смотрим онлайн кинотеатры и проводное телевидение. То есть, по сути, мы окружены каждодневно, ну, может быть, кроме сна, скажем так, и те гаджеты, на самом деле, тоже есть, которые улучшают сон и так далее и тому подобное. И поэтому, действительно, выставка привлекает все внимание, и развитие телеком-индустрии как раз очень важно с той точки зрения, что оно охватывает все практически сегменты. И B2C, то есть простые частные пользователи, B2B, это корпоративные клиенты, потому что очень много услуг операторы связи, производители оборудования делают для них. Ну, естественно, B2G, услуги для власти, government. Здесь нужно также понять, что мы длительное время до 2022 года практически не занимались производством оборудования, написанием каких-то программных продуктов.
3: Вот хотелось тоже узнать, как сейчас с этим?
4: Не просто, потому что, ну, грубо говоря, там не может вырасти там дерево за там 2 дня, там, или за 2 года, за 4 года. Кстати, яблоня там растет, там, кстати, такая в саду, там, 10-20 лет. Поэтому если до 22 года мы не занимались практически производством оборудования, у нас не было своих собственных базовых станций, там, не было различных видов оборудования, такие как сервера и какие-то, скажем так, возможности там использовать другую технику, покупную, она всегда существовала, и мы как-то исходили из того, что у нас деньги есть, и мы как бы себе можем позволить все это приобрести. Случился 22-й год, и это, ну, наверное, как бы резко поменяло картину мира во многих аспектах, но в том числе, естественно, в телекоммуникационных. У нас появились 3 собственных игрока, которые выпускают базовые станции. У нас появились компании, которые стали производить другое активное оборудование, маршрутизаторы, роутеры, которые вот у всех практически дома стоят, Wi-Fi роутер, который раздает интернет от кабеля на все ваши мобильные устройства, на телевизор, там, детям и так далее. И, наверное, скажем так, первые шаги это точно сделаны. Понятно, что еще впереди достаточно большой путь, потому что сейчас все-таки надо быть честными, как сказать, понять, что большинство комплектующих, они все-таки не отечественные, они китайские. Хорошо, что они есть. Но я всегда подхожу с той точки зрения, что, так сказать, дружба — это замечательно. Вот, Китай — наш партнер. Но очень важно, так сказать, никогда не быть зависимым от кого-либо. Сейчас мы друзья, потом неизвестно, что будет. Поэтому очень важно, чтобы основные узлы, основные моменты в аппаратном и программном обеспечении все-таки находились на территории Российской Федерации. Их разрабатывали именно наши компании.
3: А вот по поводу разработки, по поводу компаний. Эти компании, нас достаточно их сейчас много. Может быть, просто была информация, в том числе упоминаемая в СМИ, о том, что большое количество мелких компаний закрывается, потому что, ну вот, не выдерживают, не хватает им ресурсов, не хватает сил. Сейчас как ситуация обстоит?
4: Ну, здесь надо, наверное, разделить. То есть спектр рынка телекоммуникации очень большой. По большому счету он охватывает там колоссальные сегменты, и онлайн-кинотеатры, и холдинги телерадиовещания, производители оборудования, операторы связи. Скорее всего, вы имеете в виду новый закон, как бы, который обязывает, во-первых, большую стоимость лицензии, и, скажем так, в том числе. И он действительно непростой. То есть, с одной стороны, чем конкуренция больше, тем лучше, потому что, ну, больше компаний, как бы, больше возможностей, меньше цена. Когда компаний там мало, то, естественно, они начинают как-то случайно договариваться с друг другом. С другой стороны, надо понять, что так сложилось, что там на протяжении там последних 20 лет в России, страна-то у нас очень большая, есть регионы, где с интернетом не очень все хорошо. И там небольшие компании организовывали подключение там частных лиц, может быть, где-то корпоративных клиентов, не всегда соблюдая те законодательные акты, которые есть. Ну, допустим, как бы там, не знаю, не ставили систему реагирования СОРМ, не договаривались там, допустим, с Россетями по прокладке волоконно-оптической линии связи, то есть провода, которые просто вешали, и все. То есть, ну, некий такой, может, кому-то откат был, как бы, но суть в том, что не было...
3: Поздно, в общем.
4: Да, то есть, и поэтому сейчас, конечно, это будет постепенно уходить. Конечно, небольшие игроки рынка не могут себе позволить и такую стоимость, то есть, либо они будут объединяться, либо уходить с рынка. При этом, наверное, я здесь не вижу, как бы, глобальной проблемы, кроме одной. По данным Telecom Daily, примерно до 5 миллионов человек, там были данные в ассоциации малых компаний, чуть ли не 50 миллионов, там, так сказать, то, что столкнутся с проблемами, конечно, такой цифры нет, но до 5 миллионов людей могут столкнуться. И очень важно для государства обеспечить все-таки мягкий переход, такой плавный, от поставщика, который который был и не смог, скажем так, дальше работать, ну, скажем так, более сильным игрокам, которые федерального масштаба могли бы прийти и оказывать услуги, чтобы не получилось так, что мы как бы лицензию отобрали, а люди не могут выйти в интернет, потому что я считаю, что любой человек, проживающий на территории Российской Федерации, он имеет право обратиться к госуслугам, к каким-то другим, то есть имеет то же самое права, как житель Москвы. И поэтому вот важно, чтобы вот эта бесшовность, она была учтена нашим органом Минцифры.
3: Давайте, вот знаете, еще один момент проясним. И у меня возникал вот этот вопрос, и у многих других, по поводу самих белых списков и того, как они работают. Вот вы сказали, у всех должны быть доступы, ну, вот к таким базовым вещам, базовые приложения, которые там к врачу помогут записаться, и там деньги перевести. Ну, в общем, то, что вот нашу жизнь составляют. Как они на самом деле работают? То есть они ограничивают все остальное и помогают, наоборот, этим приложениям работать, то есть ставя их в приоритет? Или они просто, ну, скажем так, избегают всех вот блокировок, которые там могут осуществляться? Каким?
4: Да, значит, количество блокировок за последний год резко выросло. Как бы, ну, в общем, нет смысла, как говорится, от этого отпираться. Вот, все мы прекрасно понимаем, и делается это для безопасности граждан, что, в общем-то, прежде всего. Но при этом, ну, мы живем в 21 веке, и нам трудно обойтись без смартфона. Потому что мы пользуемся картами, мы вызываем такси, мы ходим в ПВЗ различных, скажем так, компаний, которые продают нам те или иные товары. Ну, в принципе, вообще очень много аспектов. Действительно, белые списки создаются, там сейчас достаточно большое количество различных компаний и приложений. Как правило, туда входят ресурсы, которые имеют наибольшее проникновение, которыми пользуются больше людей. Учитывая, что некоторые блокировки в различных городах, они различны, и поэтому могут достигать не просто там часов, а дней, а где-то недель, поэтому туда включены средства массовой информации, у кого больше посещаемость, да. Бывают ситуации, когда, значит, не все, и была ситуация в Москве неоднократно, когда белые списки не работали, и было как бы вот непонятно. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы человек вот во всей вот этой вот нашей такой непростой жизни имел информацию о том, что, допустим, как бы есть блокировка, о том, что он понимал бы, что он лучше что-то сделает из дома или из офиса, а не так, что он поедет, скажем так, в транспорте, и у него ничего работать не будет. И важно, чтобы, так сказать, практически все вот эти ресурсы работали безукоризненно. Туда заносятся ресурсы по специализированным IP-адресам, то есть для всех других, по сути, работа невозможна, а вот те, кто есть в белом списке, так называемом, как бы, скажем так, по совпадению IP-адресов, они функционируют даже там, в режиме там, ковра или чего-то еще.
3: Ну вот это более-менее строит картину, но при этом есть еще один момент. Все-таки мы понимаем, что очень часто бывает так, что даже ну, человеку мало того, что вот находится в белых списках. Хочется там просто интернетом воспользоваться и какими-то другими ресурсами, и в состоянии ковра это сделать невозможно. Поэтому прибегают к использованию там Wi-Fi роутера, домашнего роутера, и тогда любопытно, насколько сейчас вот эта вся система Wi-Fi развивается, какие, может быть, новые технологии появляются, новые возможности?
4: Ну, смотрите, как бы Wi-Fi, как правило, это такая услуга, которая ограничена в пространстве. То есть, в основном, это где-то 30-50 метров от точки распространения. Когда-то, еще лет так, наверное, 10-12 назад, я уж телекомом 23 занимаюсь, поэтому, так сказать, многое помню, пытались сделать, там, допустим, Wi-Fi по всей Москве. Была такая компания «Карбина Телеком». Но это очень тяжело сделать, потому что есть другая технология, сотовая связь, которая делает это лучше, дешевле и более качественно. Действительно, сейчас, когда возникает блокировка, люди стараются использовать Wi-Fi-сети, они используют их дома, естественно, с проводным интернетом, они заходят в различные там, кафе, рестораны, торгово-развлекательные комплексы, где могут подключиться, ну, либо в офисах, где могут подключиться к Wi-Fi-точке и, в принципе, получить ту информацию, которую они хотят. Поэтому здесь, наверное, технологии не стоят на месте. Не могу сказать, что прям Wi-Fi там как-то сильно там развивается с точки зрения каких-то новшеств, появляются новые там версии, но в основном, наверное, такие тенденции, если за этот год, сколько уже, 9 месяцев прошло, даже 10, уже 10-й пошел, да, это, во-первых, гораздо больший спрос на проводной интернет, то есть за последние там 5 лет он практически снизился и там в год подключало очень маленькое количество людей, потому что все пользовались сотовой связью, очень хорошая связь, надо сказать, что вот, допустим, по данным нашего приложения Мегабитус, которое можно ставить на смартфон и смотреть скорость, средняя скорость в России 24 мегабита в секунду была там в сентябре месяце, то есть это более чем достаточно для того, чтобы там смотреть видео высокой четкости в онлайн-кинотеатре, там слушать радио, так сказать, и там, ну, и тем более серфинг по сайтам и так далее.
3: 5G появился.
4: Вот. Как раз сейчас появился 5G, уже прошло 2 недели. Пока это носит поступательный характер. Мы с 5G, конечно, несколько задержались, скажем так, потому что в других странах он стал развиваться в 2019 году. Но основные проблемы у нас были — это отсутствие частот свободных. И, в общем-то, та проблема, о которой я уже сказал, это уход иностранных производителей оборудования, базовых станций. А нашим компаниям, которые образовались, пришлось поддерживать сети LTE как основные технологии, 4G. И к 5G мы практически, ну, вот приступили, наверное, там в конце прошлого года, в начале этого. На сегодняшний момент запущено порядка 22 городов с технологией 5G. Скоростные характеристики растут. Там, конечно, не все телефоны поддерживают,
3: вот,
4: но все-таки.
3: Хотелось узнать по поводу телефонов. Вот все-таки технологии-то хочется пользоваться всем. А у нас, ну, большой сегмент все-таки населения, который пользуется именно Apple или, ну, теми смартфонами, которые вот пока что не могут интегрировать 5G в свой девайс. Вот это когда может поменяться?
4: Ну, смотрите, да, как бы ситуация с Apple, она сейчас в процессе переговорном нашего министра связи Максута Игоревича с корпорацией. Поскольку компания не работает здесь официально с 22 года, то они как бы не разрешают использовать технологию 5G на территории Российской Федерации, несмотря на то, что телефон это разрешает, грубо говоря. Есть такая возможность. Там есть сейчас некие такие программные решения, которые позволяют запускать даже 5G и на айфонах. Стоит почитать, как говорится, некоторые форумы. Но как бы не все просто с этим справятся, не все это сделают. С Андроидом все более-менее как бы нормально. Достаточно большое количество уже есть аппаратов, которые поддерживают, скажем так, ту возможность сетевой нейтральности, которая половинка запущена 5G, а вот та вторая половина, которая запущена на новых частотах, там 4,63, 4,99 МГц, она, скажем так, новая, и для нас новая, и в мире ей пользуется не так много стран, поэтому оборудование все-таки чуть меньше, но зато эта технология позволяет не просто там увеличить на там проценты, десятки процентов качество связи, скорости, а многократно. То есть сейчас мы в Telecom Daily проводим исследования постоянно на качество связи. В одном из регионов, где запущена эта технология N79, так называемая, скорость достигла 1,5 гигабита в секунду. То есть это, ну, прям как бы на несколько уровней по отношению к 24 мегабитам.
3: Ну, это серьезно. Это, наверное, если вот говорить не про обычного человека, а про бизнес, сильно сказывается на деятельности?
4: Ну, вот смотри, пятое поколение, учитывая, что мы запустили там спустя сколько там, 8 лет получилось, там, ну, практически 8, я считаю, что пятое поколение простыми потребителями нами с вами как бы не будет пользоваться. Избыточно, потому что, во-первых, нет такой услуг, которые требовали бы там 1,5 гигабита. Это потребует купить новый телефон, да, то есть это затраты, а люди сейчас экономят. И вот, наверное, 5G в основном сейчас, на мой взгляд, развивается и будет развиваться именно в B2G и B2B секторе, когда какие-то компании, там, допустим, там, не знаю, перевозки, лакокрасочные, где нельзя там человеку присутствовать и надо там роботу работать, различные датчики там воды, электричества, там, не знаю, управление транспортом, умный город, светофоры подключить, там, скажем так, и управлять ими, системы видеонаблюдения. То есть пятое поколение имеет имеет несколько преимуществ, из них три глобальных. Это первая скорость, как мы с вами поняли. Второе, это гораздо большее количество устройств, которые можно подключить, и поэтому именно интернет вещей, IoT, сейчас будет развиваться очень сильно. И третье, это минимальное время отклика, что очень важно, допустим, при проведении каких-то, там, не знаю, в том числе там, медицинских манипуляций, то есть могут проводиться операции при помощи 5G, там, допустим, удаленно, где нет возможности, там, сказать, медицины.
3: Вот, Денис Юрьевич, я просто не могу не спросить, тема такая достаточно большая, но все-таки Starlink все обсуждают, и наш рассвет. И пытаются их сравнить, потому что думают, ну вот, с одной стороны, какого-то рода аналог, но при этом вроде бы на другой высоте, вроде бы немного для других целей, но потенциально он может быть использован для того, чтобы обычный гражданин, ну, испытал какое-то изменение там в своих сетях, в смартфонах, в том, чтобы вот получать информацию.
4: Ну, смотрите, ну, во-первых, как бы Starlink уже работает, то есть уже как бы это можно пощупать, потрогать, да. Ну, за пределами России. Значит, поскольку у нас запрещено это, у нас никогда не было своей собственной спутниковой низкоорбитальной группировки, и хорошо, что мы этим занимаемся. В большую степень, наверное, здесь для граждан будет интересен проект Бюро 1440, который в 2027 году должен, скажем так, завершиться, ну, какой-то этап завершиться, и покрыть нашу всю необъятную родину и обеспечить возможность выхода в интернет и звонка в любой точке Российской Федерации. Это также может быть востребовано, допустим, в летательных аппаратах. Раньше, до 22 года, там, Евтелсат, французская компания, обеспечивала возможность людям находиться в интернете, когда ты летишь в самолете. Ну, там, между Москвой и Питером, может быть, это не так важно, там, сколько, там, 50 минут, час. Ну, а когда вы летите, там, допустим, с Москвы...
3: Да нет, да, даже Москвы и Нижним, если вот, честно.
4: Да, то есть, а если вы еще, там, в Владивосток летите, там, или в Южно-Сахалинск, то, конечно, там 9-10 часов, и там как бы вам необходимо как бы быть на связи, то как бы этот вопрос решает. Также это возможность выходить в интернет с поездов, потому что ни для кого не секрет, там есть Октябрьская железная дорога, как основная лидирующая, где сейчас строится ВСМ, она, в общем-то, покрыта достаточно неплохо, то во всех, скажем так, других, там Горьковская железная дорога и другие, ну, как бы, поскольку я очень часто по работе езжу между городами, как только отъезжаешь от крупного станции, там, Нижний Новгород в сторону Казани, через 15 минут связь пропадает и появляется только на следующем полустанке.
3: Такая же история между Москвой и Нижним.
4: Да. Вот, да. Поэтому здесь, так сказать, есть трудности, но вот действительно будет возможность, будут телефоны, которые будут в себе соединять возможность принятия спутниковой связи и сотовой. То есть не обязательно иметь два телефона, грубо говоря, и там вот, с ними ходить.
3: Вот, Денис Юрьевич, еще вопрос. Немного времени остается, но хочется немного безопасности коснуться. Сейчас как сотовые операторы вообще ну, пытаются, что ли, обезопасить граждан? Потому что мошенников, их все еще очень много. Они, да, не во всех отраслях, не только в сотовой связи, но сотовая связь, к сожалению, остается вот этим, я не знаю, что ли, непробиваемым каким-то камнем, потому что до сих пор звонят и до сих пор обманывают.
4: Я понимаю.
3: Как защитить?
4: Ну, смотрите, самое главное, во-первых, все-таки для себя надо понимать, что конечной точкой является сам человек. То есть что бы ни сделало государство, которое прикладывает огромные усилия, там, период охлаждения, что за три дня там нельзя там деньги перевести со своих расчетных счетов, операторы, которые последовательно, министр связи Максут Игоревич делает 20 сим-карт в одни руки, больше нельзя, биометрика для иностранных граждан, продажа только в, скажем так, конкретных точках операторов, а не на улице, как это было раньше, необходимость юридических лиц привязки к конкретному сотруднику, а не как это было раньше, когда покупалось 10 тысяч сим-карт, 1 тысяча распространялась, а 10 кому-то продавалось, там 9 продавалось налево. Здесь очень важно людям, конечно, понимать, что несмотря на все вот эти события, которые делает государство и компании, они именно ответственны за конечный результат. То есть сколько бы ни сделали там, человек может ошибиться и отдать свои собственные деньги. Поэтому всегда рекомендую, во-первых, когда вам кто-то звонит, вешайте трубку, то есть самое главное прервать эту связь. И если действительно позвонить какой-то организации, к которой вы имеете отношение, банк, там, не знаю, там, Следственный комитет, ФБР, там, не знаю, ФСБ, да, то есть как бы вы, наоборот, сами набираете, и вы, как бы, вы будете видеть четкий ответ.
3: Но это, как и всегда, все остается на человеке. Спасибо вам огромное, генеральный директор информационного аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Лису, тебе слово. Слышишь меня?
2: Спасибо, спасибо огромное. Саша, было, правда, очень интересно послушать вашу беседу, все эти новшества. Это всегда интересно, познавательно. И я напомню, дорогие слушатели, у нас было включение из студии на форуме «Цифровые решения». Александр Букарев будет работать там сегодня весь вечер еще, и завтра будет работать, и послезавтра. Так что не переключайтесь, слушайте радио «Спутник». Александр Букарев, я, Лисова Хабалова, и до встречи в эфире.

0: знать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата – Рюрик, Синиус и Трувор – привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30... На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. В Европе явно спустя рукава относятся к возрождению нацизма, который практикуется в целом ряде стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ. Глава ведомства также отметил, что США с пониманием приняли к сведению аргументы России по трехсторонней встрече по Украине. Министр напомнил, что именно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры. Москва согласилась при понимании, что нужно провести парламентские выборы. Сразу после этого киевский режим, по словам Лаврова, начал делать все, чтобы сорвать выборы в Госдуму в течение всех трех дней. Россия на заседании Совета дала оценки по ситуации вокруг Украины, поблагодарила партнеров за понимание необходимости устранить первопричины конфликта. Другие заявления Сергея Лаврова есть в Макс-канале «Радио Спутник». Иран намерен перекрыть нелегальные маршруты судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил советник командующего корпусом стражи Исламской революции Мохаммад Реза Нагди. Он подчеркнул, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана. При этом представитель КСИР Хасейн Махиби отмечал, что Тегеран пытается своими обстрелами мешать проходу малых судов через пролив. Однако даже если 400-500 баррелей нефти и проходит, то это не значит, что Ормуз открыт. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана. Более 700 образовательных организаций в России уже получили уникальное оборудование для того, чтобы обучать школьников и студентов сборке, программированию и пилотированию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции, посвященной старту проекта на высоте и общероссийским соревнованиям среди пилотов дронов. Он добавил, что еще около 200 организаций будут оборудованы необходимой техникой для того, чтобы вести эту работу. По словам вице-премьера, с 2024 года по поручению президента Владимира Путина успешно реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт агротехнологий на 30%, а с начала текущего экспорт вырос еще на 15%. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень». Министр отметила, что в эту категорию входят химия, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, вакцины и прочее. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Поговори со мной».
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психотерапевт Андрей Валамин. Андрей, вас приветствую. Меня зовут Наталья.
6: Добрый.
5: Многие сейчас ходят к психологам, но не все понимают, как правильно выбрать своего психолога. И психологов очень много, потому что профессия популярная. Более того, считается, что у нас их не хватает. Много вопросов у людей возникает. Не знаю, то ли потому что поговорить не с кем. То, что считалось, в принципе, очень многие по-прежнему люди так полагают, что достаточно поговорить с друзьями, с родственниками, не обязательно идти к специалисту. Так все-таки, если вдруг вы решили, или я решила, ну, давайте с меня начнем, пойти кого-то, что делать?
6: Если как выбирать?
5: Да.
6: Вот я боюсь, управимся ли мы там за то время, которое нам отпущено, потому что в профессиональной среде бытует такая шутка, ну, что вообще-то хорошего терапевта, хорошего консультанта долгосрочного найти бывает дело более ответственное, чем мужа и жену.
5: Угу.
6: Вот. Это действительно непростой процесс, и надо на какие-то вещи ориентироваться. Ну, давайте попробуем об этом поговорить.
5: Я так думаю, что, наверное, есть два способа. Либо открытый поиск, то есть случайный, либо через тех, вот, допустим, мои знакомые кому-то сходили, говорят, хорошие специалисты, я тоже иду к нему.
6: Почему обязательно или-или? И-и. Мне кажется, что все равно самым таким важным делом является то, что мы именуем сарафанное радио. Но когда правда передается рекомендация из уст в уста. Другое дело, что если терапевт помог вашей знакомой, то это совершенно не обязательно, то он вам поможет. Потому что проблематика разная, специфика разная, отношения будут разные. И вот это, слава богу, потихонечку набирает обороты, собирать информацию о том, вообще, какому профессиональному сообществу принадлежит психолог или психотерапевт. Да? Работает ли он под супервизией? Есть ли у него его личная терапия длительная, совершенно необходимая вещь. Где он учился, где крестился, какое у него реноме в профессиональном сообществе. Это вот все потихонечку собирается, эта информация.
5: А это все должно быть в каком-то открытом доступе?
6: Оно есть в открытом доступе, ну, потому что ну, существует очень много направлений практической психологической помощи. Там есть гештальт-терапия, есть психоанализ, есть реляционный анализ, есть трансактный анализ, есть телесно-ориентированные практики.
5: Это чтобы вот для тех, кто не знает, это направление...
6: Направление, да, помощи. И я бы бы, наверное, даже не с этого бы начал. Дело в том, что это действительно различные направления практической психологической помощи. И вот если говорить о том, ну вот с чего начинать-то, да, прежде всего хорошо бы определиться, для чего человек ищет психолога, психотерапевта, для чего он его ищет.
5: Ну, я бы сказала так, что сейчас это модно. Мне кажется, уже да все нет, даже не ищут, а считают это, что
6: должен быть. Я говорю немножко о другом. Что вот, ну, как минимум, есть 5 направлений практической психологической работы. Первое такое – это экстремальное. Это помощь в экстремальных ситуациях. Катастрофы, травмы, беды какие-то, смерть близких людей. Такая острая травмирующая ситуация. Это то, например, где МЧСники работают, психологи, да, и специалисты. Это то, когда нам важно не позволить человеку, ну, не знаю, там, травмироваться тяжело. И в конце концов, порой, чтобы он жив остался. Вот. И это одна история. Там совершенно определенный сеттинг. Там не выстраиваются отношения долгосрочные с психологом. И получив вот эту экстренную помощь психологическую, спустя сутки или двое, человек может не вспомнить не только имени, но и лица того, кто ему помогал. Это обычное дело. Второе направление, которое очень активно представлено, и на самом деле, как правило, его и запрашивают, это консультирование. Ну вот что такое консультирование? Это, по сути, предоставление информации. Точка. Вот любой консультант – это человек, у которого есть информация, которой у меня нет. Иду я к юристу и говорю, вот что можно получить вот в этой ситуации. Он говорит, вот это не получится, вот это можно попробовать. Иду я к стоматологу и говорю, можно зуб сохранить? Он говорит, знаешь, вот не сохранишь. Это консультирование. И там тоже, в общем, нет вот этой работы в отношениях клиент-терапевтических, да? По сути дела, консультант просто дает востребованную информацию.
5: Ну, пример какой? Зачем? В каких случаях идут к консультанту?
6: Ну, например, молодая мама очень обеспокоена, у нее первый ребенок, и ей кажется, что вот он запаздывает в развитии, что что-то идет не так. Она приходит к специалисту по детскому развитию и получает информацию, о чем стоит беспокоиться, о чем не стоит беспокоиться. По сути дела, это то, что люди называют порой информированием, советом. И это второе направление. Третье направление, это вот вы упомянули как раз перед эфиром, такое слово, оно в последние там десятилетия очень модное, коучинг. Коучинг жизненного успеха. Вот блогеры этим занимаются активно, в интернете куча вот этих вещей. Как достичь успеха, как заработать миллион и не стать клиентом психиатров там и так далее. Как работать с командой рабочей, там, публичные выступления и прочее, прочее, прочее. Четвертое – это то, что можно назвать тренингом. Известное тоже понятие. Тренинг продаж, тренинг навыков.
5: А разговоров, да?
6: Разговоров. И вот только пятое направление – это то, что именуется психотерапия. Терапия, терапевт. Там выстраиваются долгосрочные отношения, это достаточно глубокая работа. И, по сути дела, она такая личностно-реконструктивная. Почему порой хорошая терапия идет и месяцы, и годы, еженедельных встреч? Потому что у человека какие-то болезненные, нарушенные отношения с миром, с людьми. И необходимо вот их сделать более здоровыми, продуктивными и так далее. Поэтому очень важно понимать, куда идет человек. Вот в последнее время действительно модным стало иметь терапевта. Но вот за последние там лет 30, не знаю, я уже 40 лет практикую, за последние лет 30 мне ни разу не пришло в голову сразу, когда человек звонит и говорит, я хочу на терапию, брать его на терапию. Я не знаю, будет ли это терапия. Потому что сначала мы несколько раз встретимся, познакомимся, поймем, по зубам ли мне то, что он приносит, подхожу ли я ему. После нескольких встреч мы принимаем решение продолжать. И терапия – это когда, в общем, человек знает, что надо делать, только у него не выходит, не получается.
5: Давайте какой-нибудь пример приведем. Вот в каком случае вы понимаете, что человеку нужна терапия?
6: Ну, не знаю, когда, скажем, у человека на протяжении многих лет наблюдается один и тот же паттерн. Он очень обольщается, вступая в какие-то отношения, потом разочаровывается, испытывает гнев, ощущение обманутости и снова проецирует, что будет вот так, надеется и снова обманывается. И тогда речь, возможно, идет о каких-то глубинных аспектах, связанных с его развитием, формированием и так далее. Или когда, ну не знаю, у человека проявляются такие мазохистические паттерны. Ну то есть он все время оказывается в ситуации страдания в надежде на последующее вознаграждение. Вот. Или, например, когда отношения в паре строятся через вызывание друг у друга чувства вины, стыда, когда педалируется власть. Это требует, конечно, такой большой длительной терапевтической работы.
5: То есть это не тот случай, когда человеку просто нужно выговориться, да? Или как? Бывает же такое, что...
6: Это не тот случай, когда человеку просто нужно выговориться, да. Потому что проговаривание и выговаривание, и это огромный, важный аспект. И вообще-то люди и правда очень нуждаются именно в этом, чтобы кто-то был заинтересован в том, чтобы послушать их. Это извечная история. Это прям по Евтушенко.
5: Ну, тоже считать, что когда человек все проговаривает, что с ним случилось, он таким образом это переосмысляет, его там где-то может отпустить, или наоборот, он может прийти к какому-то решению.
6: Не так все просто. Например, мы друзьям и подругам проговариваем годами одно и то же, а вот и ныне там. Вот. Поэтому иногда терапевт вместе с клиентом касается такой болезненной истории, что ты знаешь, ты вот все время выговариваешься, но делаешь ли ты что-то с этим? Очень по-разному.
5: Давайте попробуем объяснить. Вот многие считают, что не надо ходить к психологу или к психотерапевту, потому что есть друзья, да, можно с ними поговорить. Вот как вы сейчас сказали, выговориться. Зачем, ну, во-первых, тратить деньги, во-вторых, непонятно, в чьи руки попадешь, и в-третьих, непонятно, что с твоей головой потом случится.
6: Вот я гештальт-терапевт, это такое направление в психотерапевтической практике. И вот одна из моих коллег прекрасных, она из первого поколения гештальтистов, еще советских. Это еще 80-е годы прошлого века она начинала. Это она говорит, что когда вот железный занавес этот поднялся, и к нам стали приезжать вот эти вот иноземные всякие психологи, у нас же поле-то было пустым практически, то кто-то из них спросил, почему у вас так слабо развита психотерапевтическая практика? И кто-то из наших коллег сказал, вы знаете, у нас в обществе, мы не очень нуждаемся в этом обилии психологов, у нас для этого есть институт подруг.
5: Вот.
6: И по-прежнему это, конечно, совершенно такое непонимание вопроса. Угу. Почему? Ну, потому что подруга или друг – это человек за меня. Это человек, который, он будет слушать меня, поддакивать мне, говорит, вот сволочи вокруг, держись, ты прав. Невозможно проходить терапию у человека, который любит тебя, является твоим мужем или женой, подругой или другом. Одна из важных вещей – психолог, консультант и психотерапевт не должен иметь никаких других отношений, кроме терапевтических, с клиентом. Именно поэтому, кстати, даже, в общем, практически во всех конфессиях профессиональных считается этическим нарушением поддержка двойных отношений. Ну, например, если вы приходите ко мне на терапию, то, понятно, у нас не должно быть коммерческих отношений, бизнеса совместного, дружбы, сексуальных, упаси бог, отношений, там, да, производственных каких-то. Это не получится. Психотерапевт – это такая очень сложная позиция. Он благорасположен клиенту, но у него нет заинтересованности в том, что клиент идет налево или направо, принимает то или иное решение. Нет планов на клиента у терапевта. Вот это очень важный момент.
5: Ну, считается, что есть план, чтобы он к нему подольше приходил. Может быть, это еще один миф?
6: Это этическое нарушение, а не миф. К сожалению, сдаимство никто не отменял, и куда нельзя попадаться, и надо быть очень аккуратным. Если возникает ощущение, что терапевт или психолог тебя удерживает в контакте, чтобы ты ходил, платил денежку. Это такая кашпировщина. Был такой человек Кашпировский. В общем, когда огромное количество людей таких, внушаемых, легковерных, были подсажены на что? Что пока вот я с вами, пока я даю вам установку, вот будет вам счастье. Если меня не будет, у вас будут проблемы.
5: А психотерапия, она конечна, да?
6: Конечно, она должна быть конечной. Иначе у меня вообще-то вопрос. Во-первых, потому что тогда это превращается в использование клиента для обогащения. Ходи подольше. Во-вторых, тогда мы, в общем, потворствуем иллюзии, что жизнь бесконечна, смерти нет. Вообще есть такая экзистенциальная данность, как конечность, смертность. Все конечно. И если мы транслируем, что психотерапия бесконечна, то тогда это обман. Ну и, наконец, в-третьих, ну как вам кажется, Наталья, ну в каком случае клиент будет более ответственно работать, если у него впереди бесконечное количество времени, в кавычках, или если он знает, что мы должны сделать что-то за определенный период времени?
5: Ну, есть же, наверное, еще эффект привычки, когда ты привыкаешь, что ты там каждый вторник ходишь к психотерапевту, который становится твоей такой постоянной, ну, может быть, даже подругой, да, своего рода, и вы проговариваете все свои жизненные моменты. Ты выходишь оттуда успокоенно.
6: Если он стал подругой, это фиаско-терапия.
5: Ну, в кавычках, я имею в виду.
6: Нет,
5: нет,
6: в кавычках
5: быть.
6: Никак нет. Вот как раз он не является ни другом, ни по... Именно поэтому чрезвычайно важный аспект, который еще Фрейд отметил, это деньги. Психотерапия бесплатной быть не может. Потому что если, ну, с друзей, с подруг мы денег не берем. Психотерапия – это профессиональная деятельность. Здесь есть профессиональная позиция. Это искусственное отношение. Вот это очень важный момент. Угу. Это искусственно созданное отношение. Там есть роли. Кто клиент, кто терапевт. И определенная ответственность, определенные там этические вещи. По поводу привычки, тут дело не в привычке. Тут дело в том, что очень часто, правда, один из важнейших аспектов, особенно у нарушенных людей, у которых, ну, может быть, и правда, так называемая пограничная динамика, такая пограничная личность, у них очень такое рваное бытие, очень такое нестабильное детство, нестабильная материнская фигура, может быть, была, малопредсказуемые родители, хаотичность, он вырос в этом. И вот как раз то, что каждый день он знает, что он придет в один и тот же кабинет, и терапевт будет на месте. И вот это его час терапевтический. И здесь он не столкнется ни с унижением, ни с проявлением власти. Он будет поддержан, он будет выслушан, он будет иметь возможность прорабатывать какие-то свои темы без стыда, без вины. Вот это создает стабильность. Это то, что в современном мире чрезвычайно в дефиците. Поэтому я вот говорю, что...
5: Но если ты можешь платить за эту стабильность, если ты можешь платить за такую стабильность довольно долго, почему бы этого не делать, например? Или это психотерапевт должен сказать, все, мы закончили, вы теперь можете сами.
6: Это решение так не принимается, это совместное решение.
5: Совместное все-таки.
6: Да. Мы уже так в сторону скорее психотерапии идем, а не консультирования. Вообще психотерапевт не может взять и бросить клиента. Это тоже этическое нарушение. Клиент может прерывать. Терапевт, если он говорит, знаешь, мне надоело, я больше с тобой.
5: Я устал, да.
6: Ну, это какая-то, да, история такая. Отсутствие заботы.
5: А если он в отпуск уезжает?
6: Ну, это другой разговор, но мы проговариваем с клиентами. Терапевт проговаривает, что в такое-то время у меня будет отпуск, я возьму паузу. Или там клиент проговаривает, что у меня будет пауза, да. У нас есть лечение, у нас есть отпуска. Ну, все это так проговаривается, обговаривается.
5: Угу. Я так понимаю, что есть специализация, да? Ну, возможно, не все об этом помнят. Но давайте напомню, что психоанализ и гештальт-терапия – это разные направления. И есть еще другие направления,
6: да,
5: где нужно...
6: перечислять надо будет... Это десятки подходов, да? И в каждом подходе тоже ответвление. Это море разливанное. И что?
5: Я к тому, что один психолог, он может специализироваться только в одном направлении. Правильно? Нет?
6: Не то, чтобы он может. Просто я давно живу на белом свете. Я помню конец 80-х, начало 90-х. Все только начиналось. Мне так неловко за те времена, потому что там был у нас кооператив. Я жил в городе Мурманске. У нас был такой психологический кооператив «Эго». И у меня, значит, висела табличка, что там я могу предоставлять психоанализ, трансактный анализ, гештальт-терапию.
5: Все
6: помню. И, конечно, неловко. Ну, потому что... Ну, это как в медицине. Ну, в общем, подозрительная универсальность по всем направлениям. Это значит, человек не очень глубоко в чем-то. Другое дело, что независимо от направления есть неспецифические компетенции у любого терапевта. Ну, такие как, например, способность к эмпатии, способность к чувствованию, способность не быть ангажированным. Психолог практики, психотерапевт не могут быть ангажированы ни политическими течениями, ни вероисповеданием, не организационной принадлежностью. То есть между терапевтом и клиентом не должно быть посредников вот этих. И в этом смысле психотерапия крайне далека от воспитания, от морализаторства, от политической агитации и прочее, прочее. И слава богу.
5: А так какой выбрать-то? Вот я, допустим...
6: Выбирать как?
5: Да.
6: То лучше, то хуже.
5: Да.
6: Я сейчас, возможно, разочарую, а, возможно, обнадежу тех, кто будет слушать.
5: И главное, чтобы хороший был человек.
6: Вот. Уже многократно проводились очень серьезные исследования, очень такие многофакторные, очень с хорошей выборкой. И исследователи раз за разом приходили к одному и тому же выводу, что, судя по всему, ни один подход в психотерапии не может доказать свою приоритетную эффективность по отношению к другим. То есть вот нет каких-то направлений, вот, которые лучше, а вот остальные хуже. И, судя по всему, эффекты определяются прежде всего тремя вещами. Личность клиента, ну, потому что есть настолько нарушенные люди, что эффективность терапии крайне низкая. Есть гораздо менее нарушенные люди, до которых очень эффективна психотерапевтическая работа. Наконец, есть вещи, которые они не для психотерапии. Ну, например, они требуют нейролептиков или антидепрессантов. Там тяжелая витальная депрессия. психотическое состояние, шизофрения в обострении.
5: Это психиатру, да?
6: Это да. И здесь психотерапия, она вспомогательна. А есть вещи, в которых как раз медикаменты вспомогательны. Скажем, вот эти пограничные личностные расстройства, где главная беда в отношениях. Там катастрофа раз за разом в отношениях. Угу. Так вот, отношения никакими таблетками не лечатся. Это именно долгосрочная, трудная психотерапия. А медикаменты только в период декомпенсации, как вспомогательные средства. Но это не прерогатива психиатра.
5: То есть, если, допустим, я долго не могу находиться с кем-то в отношениях, значит, это можно...
6: Не надо так...
5: Нет?
6: Да. Это примерно то же самое, что все люди, умершие в 26-м году от онкологических заболеваний, большинство из них очень любили соленые огурцы. Угу. Значит ли это, что если я люблю соленые огурцы, то у меня онкологическая патология? Нет. Продолжу. То есть вот чем определяется эффективность консультирования и терапии? Первое – личностные особенности самого клиента. Второе – личностные особенности терапевта, психолога. Потому что это специфическая очень работа. Здесь кроме профессиональной подготовки нужны личностные качества и плюс социальный опыт. Ну, например, 15-летняя гениальная совершенно девушка или парень, они вряд ли могут быть эффективным психотерапевтом рано еще пока. Нужен социальный опыт, кроме обученности, подготовки и того.
5: Насмотренность, да, какая-то?
6: Насмотренность, наработанность, и именно социальный опыт, жизненный опыт. Это важная вещь. Ну и, конечно, профессиональная подготовка. Итак, первое – это личность клиента, второе – личность терапевта, и вот третье – это как простроены клиент-терапевтические отношения. Есть ли в этих отношениях доверие, надежность, уважение к границам человека, приватность, забота о конфиденциальности, доброта в таком самом простом понимании этого слова, простота какая-то, ясность. Вот. Ну, вот этим будет определяться эффект, а не тем, что вот одно направление лучше, а другое хуже.
5: Ну, так, чтобы не забыть, значит, психоанализ – это когда через детство, да, все вспоминается, разбирается. Или как?
6: В психоанализе очень много всего. Это мы так вот очень лубочно представляем, ориентируясь на такой ортодоксальных аналитиков. Ну вот, например, современные те же реляционные психоаналитики, есть такое направление. Психоанализов там больше 20 видов точно. Вот. И, например, реляционные аналитики, их бывает трудновато отличить от гештальт-терапевтов. Я думаю, что в этом нет необходимости туда заходить. Давайте вернемся к тому, как искать. Вот действительно очень важно, первое, посмотреть, ну, и правда получить какие-то рекомендации. Второе, выяснить, не стесняться расспрашивать консультанта или терапевта, какой у него подготовка, где он учился, где можно о нем почитать, посмотреть.
5: Значит, можно все придумать?
6: Ну, как придумать? Нет, ну, есть профессиональные сообщества, есть сайты официальные, это огромные вещи. Ну, как придумать? Не знаю. Если человек аккредитован в какой-то структуре, ну, кто ж позволит ему размещаться на сайте и врать про себя, ну, его выведут оттуда, все. Поэтому надо расспрашивать и уточнять, и смотреть. Очень хорошо посмотреть его лекции, его статьи, что вы пишете. Я бы, например, точно советовал обязательно расспрашивать. Вот это правда удивительно. Вот я всякий раз я спрашиваю звонящего вновь человека, что вам нужно про меня знать. И очень редко люди что-то спрашивают. Ну, уже, слава богу, пошло. Потому что иногда уже говорят, в какой структуре вы учились, у кого. Вы под супервизией работаете, у вас постоянная супервизия. С кем вместе вы работаете, а где почитать ваши тексты. Ну, вот все это как-то потихонечку психологическая культура, она так формируется.
5: Угу. Люди, да, растут. Скажите, пожалуйста, тогда вот такой вопрос. Вы уже сказали перед записью, красные флаги. Вот кому нельзя никогда идти?
6: Не то, что нельзя никогда. Где надо быть осторожным? Ну,
5: а
6: во-первых, я бы очень сильно настораживался, если бы видел, что психолог сам себя активно рекламирует. Вообще, знаете, к сожалению, это бывает так. Ну, вот читаешь там посты. Я провел потрясающую группу. У меня получилась великолепная работа. Ну, вот неловко. И если человек сам себя нахваливает, я бы очень сильно поостерегся. У меня вызывает улыбку, часто встречающиеся вещи. У меня освободилось одно единственное местечко в месяц. Судя по всему, у коллеги практически нет клиентов. Вот.
5: Но это способ себя продвигать.
6: Это способ себя продвигать. Для меня этически невозможным является уговаривание своих клиентов, чтобы они написали положительные отзывы в соцсетях. Если только это становится известным, это реноме, конечно, на многие годы испорчено. Хорошо бы посмотреть, нет ли очевидного вранья. Ну, например, очень часто там зазывают в какие-то обучающие программы и говорят, вы получите вторую профессию, вы станете практическим психологом, совершенно забывая, что никакое нормальное сообщество не сертифицирует человека без наличия высшего психологического там, образования, медицинского образования. Читать побольше, читать, заходить на сайты профессиональных сообществ. Ну и потом, не знаю, вот черт его знает. Я достаточно много времени, у меня была параллельная жизнь, я подбирал людей в очень крупные организации. И я с радостью встретил в свое время появление социальных сетей. Потому что зайдешь в аккаунт, посмотришь фотографии, посмотришь, что читает. Ну, не буду ж я брать в юротдел хорошего банка человека, у которого мат-перемат на страничке ВКонтакте. Нет, конечно.
5: Ну, сейчас уже многие научились это все убирать. Да,
6: ну, информацию. Убирать можно, но посмотреть вообще.

0: попросил у него еды. А старик не дал ему еды, погладил его по голове, взял его с собой, и они пошли вместе. И мальчик учился у старика ловить рыбу, рвать какие-то ягоды. То есть мальчик освоил способы самому чего-то добиваться. Вот в каком-то смысле терапия так и устроена долгосрочно. Это не то, что я тебе скажу, что делать, а я помогу тебе нащупать свои дороги, свои способы, то, как тебе подходит, то, как это для тебя. Вот терапия – это сопровождение в поиске. Это не то, что я тебя беру за руку или толкаю куда-то, или что-то тебе приношу, а я сопровождаю поиск.
1: Спасибо большое. Надеюсь, стало немножко понятнее, как найти себе правильного психотерапевта.
0: Надеюсь, чего-то удалось.
1: Андрей Валавин, психотерапевт. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Поговори со мной.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
4: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
4: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
4: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
6: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
4: Без купюр.
7: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
4: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
4: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
9: Пять вечера в российской столице, в Улан-Удэ 10 вечера, в Бишкеке 8, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США не устояли перед Европой, заявившей о похоронах Анкориджа. Миллиард человек к 2030 году будут иметь избыточную массу тела. Глава Еврокомиссии обсудила с президентом Франции проблемы Евросоюза, не упомянув протесты. Подробности далее. Россия не виновата, что США не устояли перед давлением Европы, которая с гордостью заявила о похоронах Анкориджа. Совесть России чиста. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ. Летом прошлого года Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже. Лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Министр напомнил, что именно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры. Москва согласилась при понимании, что нужно провести парламентские выборы. Сразу после этого киевский режим, по словам Лаврова, начал делать все, чтобы сорвать выборы в Госдуму в течение всех трех дней. Другие заявления Сергея Лаврова есть в Макс-канале «Радио Спутник». Объем финансирования программы по обновлению парка сельскохозяйственной техники в России на ближайший бюджетный цикл составит 34 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе пленарного заседания на выставке «Золотая осень». Он отметил,

0: что объем программ субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику в следующем году составит 10 миллиардов рублей, затем по 12 миллиардов. В текущем году на программу обновления парка сельхозтехники было выделено 10 миллиардов рублей, из которых 4,5 на поддержку самоходной техники. За январь-сентябрь текущего года реализовано почти 7 миллиардов рублей. Миллиард человек, согласно прогнозам, к 2030 году будут иметь избыточную массу тела. Это практически каждый второй взрослый. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она обратилась к участникам Международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения. Осознанная перезагрузка», который проходит в Москве. Голикова добавила, что избыточная масса тела является значимым фактором риска для здоровья, повышает вероятность развития целого ряда заболеваний, которые могут существенно снизить качество жизни и увеличить риск преждевременной смертности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном цены на энергоносители, оборону и забуксовавшие переговоры по будущему бюджету Евросоюза. Встреча состоялась на полях саммита стран Южной Европы в Хорватии накануне нового раунда переговоров лидеров ЕС по будущему бюджету. При этом о продолжающихся уже несколько недель массовых протестов школьников во Франции глава Еврокомиссии в сообщении о переговорах с Макроном не упомянула. Школьные протесты во Франции идут уже вторую неделю. В некоторых городах акции перерастают в столкновения школьников с полицейскими. Накануне, по разным данным, на улицы страны вышли от 200 до 450 тысяч человек. Итоги прошедших земельных выборов в Германии стали ответом граждан страны на проводимую властями ФРГ политику. Тенденции очевидны. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: 17 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Начинаем традиционный час общения с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, добрый день.
3: Добрый вечер всем, Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Новости разные, новости и темы очень разные. И в первой, я честно признаюсь, я слегка запутался. Я прочитал вот несколько раз новости Следственного комитета. Связана она с преступностью, вот, с преступностью, совершенной преступностью за авторством этнических группировок или мигрантами, или, вот я тут тоже не совсем понимаю, как правильно расставлять какие союзы, но, во всяком случае, статистика вот такая. Количество преступлений, совершенных этническими группировками, увеличилось на 13%, но при этом количество преступлений с участием иностранных граждан уменьшилось на 40%. И я эти два числа никак не могу связать между собой. Как их связать правильно, корректно?
3: Ну, Александр, это разные абсолютно вещи. Вопросы миграции, преступность в данной среде. Понятно, что она уменьшилась. Но давайте так напомним нашим слушателям, что у нас все-таки на данном направлении миграционном достаточно неплохие успехи демонстрируют. Ну, в первую очередь, Министерство внутренних дел, да, объективно скажем так. Сейчас они отвечают за эту сферу. Ну, с точки зрения контроля за миграцией, преступностью, безусловно, МВД, да, и специальная служба в рамках МВД теперь существует, которую Кикать возглавляет. Хотя я не устаю всегда говорить, что миграция — это в первую очередь экономическое явление, да, все-таки это не явление там просто социальное, культурное, и уж точно это не предмет заботы правоохранителей, в первую очередь сами процессы миграционные, в основе там экономика лежит, да, я думаю, что мы много раз это обсуждали, да. И вряд ли с этим можно серьезно спорить. Но МВД, правительство за последнее время действительно, во-первых, наладили учет граждан, которые к нам приезжают, да, мы это много раз обсуждали. Налажен качественный учет, у нас появился список контролируемых лиц, взялись уже за членов семей, патенты, вопросы проверки на разного рода инфекционные заболевания.
2: И вот даже ДНК.
3: Это повестка.
2: А? Даже ДНК.
3: Да, это повестка, которая в парламенте была очень актуальной, ну вот, наверное, весь последний год работы предыдущего созыва Думы и Совет Федерации. Постоянно этим занимались. Я хочу сказать, что очень конструктивно ведомства и силовые ведомства нашли между собой вот это взаимодействие. На площадке, кстати, правительство тоже еще раз хочу сказать, что молодец Голикова. Она очень конструктивно, согласовывая очень противоречивые как бы, подходы ведомств. Понятно, что экономические ведомства зачастую не соглашаются с подходами силового блока. Это нормально, у Голикова удается найти какой-то такой разумный компромисс. Мне всегда приятно хвалить эту комиссию правительства, потому что я в нее вхожу и как бы отчасти имею отношение к тому, что там происходит. Сейчас, Александр, опять же напомним, наверняка у нас с вами эта тема будет присутствовать в эфире в ближайшее время, уже взялись за то, чтобы мигранты, которые здесь законно находятся, которые работают на основании патента, чтобы они платили налоги. Да, вот эта экономическая составляющая, она уже реально на повестке дня. И с миграцией как бы мы разбираемся. Этническая преступность — это не обязательно иностранные граждане. Совсем не обязательно это иностранные граждане. Да? Поэтому вам, может быть, кажется, что эти цифры как-то противоречат одна другой. Но вообще этнические группировки, этнические анклавы, зачастую это не связано с миграцией. У нас много наций, народностей живет на территории Российской Федерации, этносов. Там есть разные теории, как это правильно называть. Да? Я называю так, чтобы все как бы почувствовали, все поняли, о чем идет речь. Вот. И, конечно же, разного рода анклавы этнические и следствия появления этнических преступных группировок. Подчеркну, это не только иностранные граждане, это зачастую компактно проживающие какой-то национальности граждане на там, определенной территории, не знаю, там, в районе Крайнего Севера, выходцы с какой-то другой части страны, не будем называть, чтобы, опять же, никого не обидеть. Да? А проблема вот этих этнических анклавов, она неоднократно обсуждалась и в правительстве тоже. Да? В чем их особенность и в чем опасность? Когда появляется вот такой анклав, ну, не знаю, там на территории там, Красноярского края моего, например, да, которые, люди, которые группируются друг с другом, им почему-то сразу же кажется, что они могут жить не по законам Российской Федерации, а по законам вот этого своего сообщества. А иногда это не законы, а, извините, представления криминальные о том, что можно, что нельзя, кому что можно, а кому чего нельзя, и так далее, и так далее. Поэтому в этих цифрах, которые Следственный комитет сообщил, там нет никакого противоречия. Миграция, контроль за миграцией, то, что у нас благодаря успехам правительства и правоохранительного блока преступность среди мигрантов сократилась, то мы просто их высылаем совершенно безжалостно, да, тех, кто попадается, и они не могут просто въехать дальше в страну, получая соответствующую маркировочку на границе. А вот этническая преступность, этнические анклавы — это проблема, с которой мы продолжаем работать, и я думаю, что она еще будет оставаться какое-то время очень и очень актуальной.
2: Здесь хочется еще на эту тему немного поговорить. Вот почему? То есть мы все, естественно, так или иначе, смотрели огромное количество зарубежных фильмов, где есть триада, где есть якудза, где есть итальянская мафия. И так далее, и так далее. Это же, собственно, и есть этнические группировки, да? Правильно? Так же можно сказать.
3: Совершенно верно. И это, кстати говоря, это не иностранцы, это граждане, ну, там, в американских фильмах это граждане Соединенных Штатов, там где-то еще, возможно, другое гражданство. Но особенность, да, как бы, очень хорошо эти фильмы передают. В чем особенность? Люди перестают испытывать потребность интегрироваться в общество, да, в культурном, в социальном плане, даже в языковом иногда. Да, они остаются вот в этом своем анклаве. У них там экономические интересы сосредоточены, социальные, культурные, религиозные. И зачастую там, извините, расцветает криминал в этих анклавах.
2: А тогда получается, тем более, что об этом говорит и Следственный комитет, что до 3000 увеличилось количество фактов организации незаконной миграции. Я вот с этим сам сталкивался, когда был в Америке в свое время в командировках. А те же китайцы, те же японцы с удовольствием нелегальных мигрантов из этих стран затаскивают к себе в эти в этнические группировки, помогают им ассимилироваться, иногда без документов и так далее, и так далее. Это оно? Это вот оно самое?
3: Это оно, совершенно верно, потому что что такое нелегальные? Если это, кстати, отчасти связано и с анклавами, потому что таких людей часто поселяют в этих анклавах, потому что там им кажется, что наиболее безопасно. Если это анклавы большие и этническая группировка крупная, то и правоохранителям работать намного сложнее на этой территории. Они там оказывают определенную помощь друг другу, прячут этих людей, трудоустраивают их, дают экономическую основу для существования этих нелегалов и так далее, и так далее. Да? Поэтому это вещи отчасти связаны между собой. Вот это незаконная миграция и укрепление появления таких анклавов. Ну, допустим, давайте скажем так. Мы с вами хорошо знаем, что очень многие азербайджанцы давным-давно живут в Российской Федерации, со времени Советского Союза. У нас очень много известных деятелей, скажу, российской культуры, да, имеют азербайджанские корни. И мы знаем этих музыкантов и писателей.
2: Ну, в Москве есть и Большая Грузинская улица, и Армянский переулок, и многое
3: совершенно
2: другое.
3: Совершенно верно.
2: Да.
3: То же самое можно сказать про грузин, про армян, про выходцев из Узбекистана. Это российские граждане, полноправные наши граждане. Многие из них родились здесь. И они считают Россию своей родиной. И даже русский язык даже считают родным. Да? Но на фоне этого очень часто возникает, скажем так, у кого-то из представителей вот этих национальностей желание поработать, скажем так, со своими соотечественниками из Армении, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, из других стран, и затянуть их сюда, потому что, ну, это определенные экономические выгоды создают.
2: А тогда, как это, а теперь, как говорят про что, где, когда, да, теперь, внимание, вопрос. Да, в Америке не удалось мафию победить, да, в этом смысле. Ну, или, по крайней мере...
3: Это спорно, Александр, это спорно.
2: Ну, я имею в виду, что вот в этой ситуации можно ли законодательно вообще действовать, ну, понятно, что без правоохранительных органов не обойтись, но, тем не менее, создать в перспективе, как вам кажется, или как вы думаете, такую систему законов, при которой можно было бы хотя бы попытаться разрушить эту систему этнических преступных групп, что пытаются делать, так сказать, по всему миру с тем или иным успехом?
3: Александр, вы знаете, у всех этих, вот то, как вы говорите, мафия там и так далее, все это имеет ту же самую экономическую основу. Давайте вспомним, а когда в Соединенных Штатах был расцвет вот этих вот мафиозных группировок, структур? Совершенно верно. Великая депрессия. А что еще способствовало этому?
2: Нелегально, да, конечно, да. Бутлегеры.
3: И многие такого рода вещи. Дальше нелегальные горные как бы бизнес и так далее, и так далее. Государство зачастую своими действиями, ну, не очень умелыми, само создает экономическую основу для существования вот таких вот крупных преступных группировок. Но у нас-то ведь тоже ситуация в этом плане не ахти, скажем так. Ну вот давайте, я много раз обсуждал, как бы мы обсуждали в эфире эту тему. Сложная тема, безусловно. Торговля тем же самым алкоголем в интернете. Но она же процветает. А кто на ней наживается? Я вас уверяю, если мы с вами копнем посерьезнее в этом направлении, вы увидите, это та же самая этническая преступность. Потому что продают этот алкоголь свободно через интернет, доставку осуществляют, никакого контроля качества, конечно, там нет. И паленый этот алкоголь люди травятся. И доставляют, и несовершеннолетние приобретают. Вот много раз предлагал своим друзьям в ходе какой-то дискуссии, иногда очень такой и острой, говорил, ну вот сейчас возьмите свой телефон, смартфон возьмите, наберите, доставить вам в студию, Александр, минут через 20 привезут, мы еще эфир не успеем закончить.
2: У нас тут не пропустят на входе.
3: Когда появляются такого рода истории, на которые государство закрывает глаза и не хочет по разным причинам бороться вот с такого рода нишами экономическими, то расцветает этническая преступность. В том числе этническая преступность, потому что там люди группируются еще по этому национальному признаку, им проще организоваться отчасти. Да? Не только, конечно, этнические группировки этим занимаются, к сожалению, не только, но и они в первую очередь тоже. И мне кажется, что это очень опасные вещи, вот такие истории надо выявлять и закрывать. Если мы против торговли алкоголем через интернет, значит, нужно с этим бороться. Нужно вводить административную, уголовную ответственность за это.
2: То есть бороться с причиной, а не со следствием. В данном случае со следствием бесполезно, это гидра.
3: Экономическую основу финансовую для существования преступных группировок и структур. Потому что мы с вами вспомнили, это абсолютно, ну, правильно, насколько я, по крайней мере, знаю историю, эти группировки расцветают в тот момент, когда происходят какие-то экономические катаклизмы, и государство принимает решения, которые, ну, к сожалению, способствуют этим. Мы с вами все гангстерские фильмы помним 30-е годы,
2: «Крестный отец», «Однажды закон, в Америке», да.
3: Да, совершенно верно. «Сухой закон», «Горный бизнес» и так далее, и так далее. Нельзя создавать экономическую основу для существования таких группировок. То есть, вот это главная задача государства.
2: То есть тогда получается, чтобы как бы эту тему закончить, получается, что в конечном итоге благополучие, экономическое благополучие, упорядоченность государства, да, к которой, я надеюсь, и вижу, в общем, то, что мы движемся, она и определяет размеры этой преступности. Понятно, что, так сказать, не будем наивными, что ее вообще можно искоренить, так, наверное, не бывает, но тем не менее.
3: Так не бывает. Конечно, да. Конечно, люди всегда будут обходить закон и стремиться заработать на этом. Но если государство своими неумелыми действиями не поощряет такого рода экономическую активность, то это явление, ну вот сейчас, вот вы сказали, в Америке не удалось победить преступность. Да я вас уверяю, что все крупные преступные группировки, они активно сотрудничают с государством, с американским, потому что все это оружие, разного рода частные военные компании, все это ну, не будем дальше, да, как бы это сложная тема. Но я уверен абсолютно, что сегодня в Соединенных Штатах весь этот крупный бизнес преступный, он самым тесным образом связан с разного рода государственными структурами или около государственными структурами. И финансируется из того же государства. Для решения разного рода задач, которые государство, ну, не хотело бы брать на себя, например.
2: Андрей Александрович, простите, что я так на одной теме остановился, но уж больно она интересная. В Америке же узаконенный лоббизм, да, там понятно, там да. Как бы эта история, она как бы существует. В России его нет. Ну, то есть, как бы это тот случай, когда сам принцип должен быть уничтожен, да, при котором группы влияния, да, имеют своих представителей и так далее, и так далее. То есть об этом речь идет?
3: Александр, это сложная тема. Несколько раз, кстати, в парламенте подступались к этой истории. Ведь в самом лоббизме, да, что такое лоббизм? Это умение, способность проводить в жизнь чьи-то интересы на законодательном уровне, да, в сфере исполнительной власти. Да, у нас каждая крупная компания имеет специальное подразделение, оно называется так красиво, да, как бы GR, да, Government Relations, да, по-английски. Ну а что это такое? Это лоббисты. Это зачастую бывшие чиновники, депутаты, сенаторы, да, которые работают в крупных компаниях или входят в совет директоров и за счет своих контактов, связей помогают компании решать задачи. В этом нет ничего плохого, это не криминальный бизнес. Да? Это абсолютно легальная, нормальная деятельность. Уметь донести проблемы какой-то отрасли, бизнеса до государства, до главы государства, до правительства, до парламента. Да? Ну, слушайте, а что такое РСПП, например? Ну, да. Это, по сути дела, крупная лоббистская структура. Да? То есть в лоббизме нет ничего плохого. И мы несколько раз подступались к этой истории, тоже говорили о том, что да, нам нужен какой-то закон, который как-то урегулирует эту деятельность. В Америке это все есть. Да? Там все очень просто. Там ты можешь брать деньги от крупных корпораций под обещание, что ты пролоббируешь, ну, не знаю.
2: Ты будешь сенатором, закон. Да, потом, например, да?
3: Да, совершенно верно. И они финансируют эти выборы в открытую, да, типа, ну, там, конгрессменов, сенаторов под определенные обязательства. И зачастую люди собираются, им нужно построить какой-то мост, извините, там, в своем штате, да, или какое-то предприятие, очистные сооружения. Они просто нанимают, по сути дела, политика, платят его избирательный фонд деньги, и он отрабатывает эту историю потом. Добивается финансирования, выделения земель и так далее. То есть это сложная тема, и, конечно, рано или поздно нам тоже нужно будет регулирование в данной сфере создать.
2: Спасибо большое. Просто, да, тема действительно сложная. Тут просто вопрос за вопрос цепляется. Я понимаю, что сейчас, да, тем у нас очень много. А следующая тема, вроде бы новость, вот тоже, она у всех вызывает разные эмоции. Я имею в виду вот этот пресловутый концерт несостоявшийся или концерт этого несчастного, хотя он не несчастный, конечно, Канье Уэста, которые столько раз отменяли, организовывали, опять отменяли. И вот арестовали счета организатора концертов. Вот эти вот, что, в общем, видимо, гласит, что концертов не будет уже теперь окончательно. И, а деньги заморожены, вот эти 115 миллионов рублей на счете этой компании. И, как сообщается, это первый случай наложения ареста на счета организатора в рамках вот этих самых судебных разбирательств. И вот теперь возникает вопрос... как бы такой, мне кажется, вполне логичный вопрос, а почему так долго тянулась вот эта вся история с этим?
3: Александр, это тоже, знаете, вот мы сейчас с вами начнем обсуждать, и выяснится, что тут тоже один вопрос цепляется за другой. Ну, извините, я не являюсь поклонником этого музыканта. Ну,
2: я тоже, я не слышал
3: плохо,
2: никогда,
3: плохо
2: честно.
3: Плохо совсем представляю его творчество, и знаю, что очень противоречивые чувства он вызывает у многих людей. До полного отрицания. И для этого, наверное, причины действительно есть серьезные. Вот. Но мне кажется, что это коммерческий спор в основе своей. Да? Просто организаторы, площадка там не договорились. Но почему-то организатор посчитал возможным продавать билеты, там, собирать деньги. Наверное. Коммерческий, по сути, спор. У нас, к сожалению, наверное, для того, чтобы как-то защитить людей, вот правоохранители начинают так превентивно совершать определенные действия. Да? Я бы предпочел, чтобы такого рода истории решались в гражданском суде, да? Ну, конечно, людям должны, если не состоялось мероприятие, людям должны там деньги вернуть, там, они... Многие понесли, и, я так понимаю, расходы, связанные с арендой, там, номеров в отелях, там,
2: билетов,
3: самолета, ну, да. Кого знает, да? Что там потратили. Все-таки в основе это коммерческий спор. Мне кажется, что как-то надо... Хорошо бы, чтобы такого рода истории разрешались в суде общей юрисдикции в рамках гражданского процесса, а без привлечения правоохранителей. Хотя в данной конкретной ситуации, ну, нужно как бы глубоко понимать, что там происходило. Думаю, ни я, ни вы как бы вряд ли в это погружались. Но общее мое как бы такое мнение, что хорошо бы, чтобы такого рода истории, даже имеющие вот такой общественный резонанс, как эта тема с несостоявшимся в Петербурге концертом, все-таки разбирались в суде общей юрисдикции. Угу. И в гражданском процессе, не в уголовном.
2: Вот от этой темы сразу перейдем к другой, потому что она связана уже с государственной программой. Я как раз, у меня первая мысль была, потому что мне ее тоже подсказывали люди, которые пытались на этот концерт попасть. Вот был когда-то госконцерт, да, который такие вещи централизованно решал. Да, хорошо это или плохо, я не знаю с точки зрения текущего момента, но тем не менее. И вот новость относительно, с одной стороны, поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Я вот ее прочитал, и здесь сказано, что будут выделяться и выделяются гранты на учебники, опять-таки, которые будут связаны с поддержкой русского языка и продвижением и образованием культуры в других странах. А насколько это централизованная история? То есть не будет ли здесь вот ситуации, при которой мы уже получали с учебниками в России, когда было сколько школ, столько и учебников? Ну, я утрирую, конечно.
3: Ну, то есть... здесь централизованная, кстати, сенаторы, я знаю, что Валентина Ивановна Матвиенко много раз обращала внимание на эту проблему, она действительно серьезная. Донести русский язык, русскую культуру, литературу до детей нашего ближайшего зарубежья, да, потому что когда-то они прекрасно знали русский язык, и многие их родители, бабушки, дедушки уж точно прекрасно говорят по-русски, знают русскую литературу, но, к сожалению, даже вот материальных возможностей учить, это же не только учебники, да, это преподаватели русского языка, это тоже программа поддержки есть для многих государств наших ближайшего зарубежья. Вы правы, здесь очень важно, чтобы была некая единая унифицированная программа. И, насколько я понимаю, сейчас она есть там. Россотрудничество, мне кажется, этим занимается, да? Но это на государственном уровне должно поддерживаться. И, конечно, должен быть некий общий, единый стандарт, образовательный, языковой стандарт, который мы предлагаем в нашем ближайшем зарубежье для того, чтобы вот изучали русский язык и русскую литературу.
2: Просто здесь отдельно говорится о программе, о госпрограмме по движению и поддержке русского языка за рубежом, и отдельно говорится о грантах, которые выделяются на это самое продвижение. То есть это как бы две разные, получается.
3: Это две разные истории. Но тут понятно как раз, о чем идет речь. Многие проводят разного рода фестивали, конкурсы. Это требует какого-то отдельного финансирования, да? И поэтому выделяются гранты людям, которые просто занимаются этим и делают интересные проекты, программы по данному направлению. Это абсолютно верно.
2: А тогда вот у нас осталось минутки полторы, да, до новостей. Я хотел тогда, чтобы в этой теме еще остаться. Отдельно выделяется Африка. И отдельно много очень говорится именно про Африку, как про новый регион. Тут, на ваш взгляд, это больше вопрос освоения каких-то новых, ну, относительно новых территорий, или речь идет, или речь должна идти об удержании старых, скажем так, когда мы говорим о именно о наших географических соседях, ну, с теми, с которыми мы сейчас в хороших дружеских отношениях.
3: Я думаю, что это новая история, несмотря на то, что, конечно, у нас с советского времени с африканскими странами есть тесные контакты. Слушайте, ну, я вот выпускник и профессор университета дружбы народов, да. Где очень много африканских студентов. И многие, кстати, политики и парламентарии из африканских стран прекрасно по-русски говорят. Они выучили язык здесь у нас в стране, не обязательно в нашем университете, но в других университетах обучались и сейчас занимают крупные посты в своих государствах. Просто выделяется Африка, потому что сейчас интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией на этом континенте очень, очень большой. И мы прекрасно понимаем, скажем так, экономисты, демографы говорят, что в ближайшие десятилетия Африка станет, ну, в некотором смысле, играть роль, которую сейчас играет Азия, да, то есть это такой драйвер роста экономического, там будет самое большое население проживать.
2: И самое молодое, да.
3: Совершенно верно, самое молодое, значит, самое экономически активное население, и предлагать им такую возможность, да, изучения русского языка, мне кажется, это очень дальновидно и правильно.
2: Спасибо, Андрей Александрович. Разговор продолжим сразу после новостей. Не переключайтесь. Оставайтесь на радио «Спутник». Буквально 3-4 минуты и продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишесом.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Около 300 единиц сельхозтехники ежегодно обновляется в ДНР. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин премьер-министру Михаилу Мишустину в рамках выставки «Золотая осень» в Москве. По словам главы региона, благодаря поддержке в развитии сельского хозяйства, молодежь стала возвращаться в села, что также повлияло на улучшение жизни в деревнях. Донецкая Народная Республика на выставке «Золотая осень» представила цифровой дашборд с развитием АПК в регионе и цифровую витрину «Вкусы Донбасса». Как отметил премьер-министр, аграрии в воссоединенных регионах России показывают хорошую динамику. Донецкая Народная Республика уже собрала весомый урожай зерновых. Итоги прошедших земельных выборов в Германии стали ответом граждан страны на проводимую властями ФРГ политику. Тенденции очевидны. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. Христианско-демократический союз во главе с канцлером Фридрихом Мерцем потерпел поражение на прошедших 6 сентября выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт, где получил всего 17%. В Берлине по итогам состоявшихся 20 сентября выборов в Палату депутатов партии канцлера поступило первое место левым. В тот же день на выборах в Ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания ХДС впервые в своей истории вылетела из парламента, не сумев преодолеть 5-процентный барьер. Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что жители республики должны привыкать к нехватке воды в реках. По его словам, местным властям придется адаптироваться и искать новые способы обеспечения населения водой. Парламент Молдавии ранее утвердил решение правительства о введении в стране режима ЧП в гидрологии сроком на 60 дней из-за обмеления Днестра и других рек республики. Премьер Василий Тофан на фоне этой ситуации обратился к жителям страны с призывом молиться, чтобы положение дел стало лучше. Ранее власти запретили мыть улицы, тротуары и наполнять бассейны, а также обязали промышленные предприятия непродовольственного сектора снизить потребление воды минимум на 20%. Корабль «Crew Dragon», с экипажем, в состав которого входит российский космонавт Андрей Федяев, отстыковался от МКС для возвращения на Землю. Это следует из трансляции НАСА. Там уточнили, что в момент отстыковки станция находилась на высоте около 421 километра над северной частью Кубы. Экипаж провел на МКС почти 8 месяцев с середины февраля. На прошлой неделе к МКС пристыковался пилотируемый корабль «Crew Dragon» компании SpaceX с миссией «Crew-13». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишесом, профессором, доктором медицинских наук, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Я Александр Кузьмак. Прямой эфир. Радио «Спутник». Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. И начнем вторую часть программы с цитаты Владимира Владимировича Путина. А перед тем, как эту цитату дать, ну, конечно, я думаю, что это как раз тот самый случай, когда поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. В прямом эфире мы можем, да, я думаю, сегодня это уже было и неоднократно будет в нашем эфире. Поздравляем.
4: Безусловно, и пожелаем нашему президенту, чтобы все его планы свершились, а чтобы это было так, ну, чуть-чуть, наверное, зависит от каждого из нас, кто сегодня слушает этот эфир. Потому что, конечно же, все мы вместе работаем на нашу великую страну и хотим сделать ее лучше.
3: А вот как раз о планах президента. Цитата звучит следующим образом. Президент в разговоре с лидерами думских фракций еще в 2025 году сказал следующее. «Какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста, над тем, как это отразится на жизни семей с детьми». К чему это приведет? Зная, какую колоссальную роль всегда Владимир Владимирович уделяет вопросу детей и как он всегда трогательно к этому вопросу относится, здесь сразу два совместных как бы вопроса, они между собой очень легко связаны. Совет Думы поручил Комитету по защите детей разработать инициативу по реализации предложений, связанных с... Сейчас, как это правильно сказать, подумать о влиянии законов на детей и их родителей. Вот так в первую очередь скажу, потому что законотворчество в рамках Государственной Думы очень и очень серьезное, но надо давать оценку, как это, собственно, воздействует на детей. Вот так звучит эта формулировка. А второе, я вот сразу сюда же, как раз вот об этом же, потому что речь идет, Федеральная антимонопольная служба, которая в том числе в данном случае занимается и вопросами рекламы, предлагает рекламным компаниям, рекламным ассоциациям дать право и устанавливать правила использования образа многодетной семьи. Вроде бы формальность, вот так на первый взгляд. А с другой стороны, чтобы эти дети не просто, так сказать, вот в кадре не просто занимали место, а действительно приносил какую-то пользу с точки зрения демографии. Вот такие вот, ну, то есть... Дети.
4: Ну, первое, мне сложно прокомментировать, потому что мне кажется, что любой закон сказывается на жизни наших граждан, семей, с детьми, без детей, еще затрагивает пенсионеров, семьи участников специальной военной операции и так далее, и так далее. Это такое общее благое пожелание, я его поддерживаю, надеюсь, что, знаете, есть такое, это шутка, да, если серьезно, есть такое понятие у юристов — оценка регулирующего воздействия. И в правительстве обязаны при принятии каждого закона, при обсуждении законопроекта и потом впоследствии давать вот эту экспертную оценку регулирующего воздействия на каждый закон, который принимается в стране. Поэтому, наверное, как определенное техническое задание для вот этого документа, для оценки регулирующего воздействия того или иного нормативного акта, да, наверное, это можно поддержать. Это, конечно, правильно, ну, если серьезно говорить, да. Что касается образов, знаете, ну, я не специалист в области рекламы, но, наверное, с учетом современных там технологий, да, определенные образы, там, кадры оказывают какое-то, значит, на подсознание влияние, когда человек смотрит. И я там слышал, что предлагается там обязательно, чтобы трое детей было там, и так далее, да. То есть вот такие, вот такого рода истории. Ну, наверное, можно и так, что называется.
3: Просто в этом есть какой-то такой элемент, наверняка кто-нибудь нам сейчас в телеграм-канал напишет, ну что, у депутатов мало работы, что ли, чем заниматься там, так сказать, подсчетом детей в кадре и так далее.
4: Логика в этом есть определенная. Как показывают, это тоже влияет на восприятие, да, аудитории. Поэтому, ну, в целом, да, наверное, должны быть какие-то правила. Ну, извините, наверное, если показывают многодетную семью, неправильно, чтобы там у кого-то из родителей в руках была, ну, условно, сигарета, да, это, я думаю, что это невозможно уже, что там множество правил, но я вам как бы говорю, там, сигарета или, не знаю, там, банка пива, да, чтобы не держал ее, даже если кто-то из детей уже достиг определенного возраста, когда он может употреблять этот напиток.
3: Да,
4: слушайте, есть какие-то формальные правила, которые, конечно, нужно соблюдать, и есть какие-то образы и восприятия, которые легче усваиваются даже вот на уровне подсознания. Ну, конечно, с этим профессионально надо работать. И если кто-то готов дать компетентные экспертные рекомендации на эту тему, как-то их закрепить, ну почему нет?
3: Ну, а вот следующий вопрос. Здесь я, когда прочитал, я был удивлен тем, что это до сих пор не сделано, честно вам признаюсь, потому что, прочитав инициативу, вернее, не инициативу, а уже решение заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Лексутова об обязательстве курьеров ежегодно сдавать тест на правила на знание ПДД, вот тут я был просто удивлен, что их до сих пор еще не заставили этого сделать, потому что временами это зашкаливает. И я думаю, что все москвичи в данном случае видят, как пересекают двойные сплошные, перекрестки по диагонали представители.
4: А это же не транспортное средство. Понимаете, мы же долго на эту тему обсуждали. Мы предлагали определенную административную ответственность для пользователей этих средств индивидуальной мобильности, да, в Москве. Ну, как раз Москва не очень поддерживала всегда.
3: Ну, так даже на велосипеде же нельзя через двойную сплошную, как бы, да, или ехать через перекресток.
4: Хоть... Пешеход-то ходит.
3: Ну, да. Я понимаю, да, просто поразительно, да.
4: То есть поэтому, знаете, это я поддерживаю двумя руками. Если у нас правительство Москвы сейчас все-таки инициативы, направленные на упорядочение использования этих средств индивидуальной мобильности, будет поддерживать, может быть, не те, которые были внесены, а предложат какие-то свои инициативы. Я двумя руками за, потому что у нас по ряду позиций, например, с Московской городской думой, очень конструктивное было взаимодействие, и нас, Дума Московская, тоже поддерживала сенаторов и депутатов, кто занимались этой темой. И Питерская дума, законодательное собрание Петербурга поддерживали нас в этих инициативах. Да, в городах, наверное, там, если брать Москву, Петербург, немножко разное восприятие общественного мнения, да, даже этих средств индивидуальной мобильности. Но все-таки проблемы-то общие. Вы правы, да? Это они не соблюдают дорожное движение, они используют пешеходные там дорожки для того, чтобы передвигаться и так далее, и так далее. Там много вопросов. Но сейчас вот и МВД свои инициативы сформулировала, и Следственный комитет. Они, кстати, Следственный комитет очень последовательно всегда выступал за наведение порядка в данной сфере, потому что, опять же, пострадавшие — это пенсионеры и дети в первую очередь были, да? Ну, взрослый человек просто, ну, как бы обладает определенной, там, извините, массой тела и реже, ну, получает тяжелые травмы. А пенсионеры, люди, у которых, ну,
3: мобильность не такая, уже, да.
4: Да, мобильность не такая, они не в состоянии, там, извините, отпрыгнуть, увернуться. Ну и более хрупкие уже кости, они серьезные очень травмы получают. Дети тоже очень тяжелые травмы получают. И Следственный комитет постоянно обращает на это внимание, чтобы посмотреть, что происходит. И я очень, ну, воодушевлен тем, что, Александр, вы говорите, что сейчас уже на уровне правительства Москвы звучат такие инициативы. Давайте делать так, как говорит Лексутов. Это движение точно в правильном направлении.
3: Ну а теперь переходим к европейской повестке, как всегда, в завершающей части. И здесь тоже очень любопытные новости одновременно приходят, причем прямо сейчас я на лентах их читаю. И одновременно оттолкнемся от новости, которую публикуют со ссылкой на генерального секретаря Совета Европы. Ну тоже не бог весть, какая организация в данном случае, говоря об Украине.
4: Это уж точно.
3: Вот. Но все-таки говорит он следующее. Мы работаем над подготовкой выборов на тот день, когда на Украине станет возможным провести выборы. Свободные и справедливые, там добавляется. При этом, то есть только сегодня чиновники украинские, уже не помню точно кто, сказали о том, что им пора привыкать к жизни без света, то есть с генераторами. И это на несколько лет вперед, ну, по понятным причинам. Министр окружающей среды Молдавии призывает людей привыкать к нехватке воды, да, потому что там Дунай пересох, Днестр пересох, и, так сказать, ну и плюс ко всему те же проблемы. Хочется спросить, какие выборы? То есть вообще о чем Европа думает сейчас? Это только демагогия? Или это попытка опять вот пыль в глаза пустить тем,
4: кто... Да нет, они на самом деле проговаривают, это не пыль в глаза, они проговаривают очень важные вещи, может быть, в силу дурости своей какой-то, да, ну, то есть там уже просто паноптикум какой-то из этих европейских политиков нужно собирать. То есть они говорят своим людям, что готовьтесь к всему самому худшему, но войну с Россией мы будем продолжать. Даже если вам придется сидеть без света, без тепла и без воды, важнее продолжать воевать, потому что так мы наносим ущерб, хоть какой-то ущерб России. Да, наверное, та же самая Украина перестанет существовать по итогам этой войны, но ущерб-то мы России наносим, и для европейских политиков, для определенных, конечно, европейских политиков нет ничего важнее, да, чем это. Что касается выборов, Знаете, Александр, ну это ложь, потому что мы все прекрасно знаем, что при современных технологиях электронное голосование, дистанционное голосование, сейчас ведь учет избирателей тоже в электронном виде ведется, да, организовать голосование, выборы, даже в период ведения боевых действий в крупном государстве, ну какая сложность в этом?
3: Ну, если только...
4: На Украине нет выборов только потому, что Зеленский захватил эту власть и не собирается ее отдавать. И имеет рейтинг, не знаю, там, нижайший. Наверное, если сравнивать его... Ну, может быть, какие-нибудь рекордсмены в Европе есть, у кого ниже, чем у Зеленского. Какие-нибудь там... Мерц с Макроном, может быть. Но у Зеленского, наверное, рейтинг, ну, просто стремится уже там к катастрофическим цифрам. Ну, кстати говоря, насколько я знаю, периодически западные партнеры Украины напоминают Зеленскому, что, в общем-то, война не повод для того, чтобы незаконно удерживать власть в стране. Ну, давайте вспомним Вторую мировую войну. В Соединенных Штатах выборы проходили. Ну, да. Хорошо, Соединенные Штаты — другой континент, у них не было войны на их территории. Хотя войну Соединенные Штаты тяжело увели войну, да? Не будем тоже себя обманывать. Война на Тихом океане, война с Японией и так далее, и так далее. В Великобритании были выборы во время Второй мировой войны. И мы, кстати, помним, Черчилль проиграл эти выборы. Да?
3: Да.
4: И к Сталину в Потсдам приехал уже другой премьер-министр. Поэтому выборы во время войны возможны. Даже в те времена, даже 100 лет назад, выборы во время войны, тяжелой войны, мировая война, проходили. Поэтому тема выборов на Украине, она будет присутствовать. Это определенный троллинг Зеленского со стороны западных стран. Конечно, Зеленский незаконно удерживает власть. И уже в течение нескольких лет незаконно ее удерживает. И я думаю, что будет продолжать ее удерживать, потому что выборы для него — это катастрофа. Побеждает кто угодно, только не он. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как западные спонсоры нынешнего киевского режима будут, что называется, управлять этим процессом. Потому что решать будут они, когда состоятся выборы на Украине. И состоятся ли они вообще.
3: Тогда пойдем дальше. Да, по поводу Европы поговорим. Ну, потому что с Европой сейчас в данном случае, вот сегодня, видимо, мы ждем разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. А вот Европа, так сказать, она по-прежнему настаивает на своем, при том, что мы видим по-прежнему, мы видим, так сказать, ее медленное угасание там со всех точек зрения. И, кстати, вот интересно...
4: Уже немедленное, уже там немедленное.
3: Да-да-да. Мне очень фраза...
4: Если посмотреть на протесты этих так называемых школьников, да, во Франции, то прям угасание такое яркое.
3: А вот сейчас интересно стало, почему так называемых, почему вы их так назвали? Там же они есть, да.
4: Потому что они там, конечно, есть, но движущая сила основная все-таки не они. Мне кажется, что это очень хорошо организованная такая история, где нелегалы и лица без гражданства, которые находятся на территории Франции, просто захватывают власть в этой стране. Вот и все.
3: То есть,
4: используя школьников как один из инструментов этой, ну, этой, по сути, программы захвата власти.
3: Ну и, по сути, еще и прикрываясь ими.
4: Да, конечно.
3: Еще одна новость, кстати, по поводу Украины. Ну, понятно, что Анна Скороход, депутат Рады, вряд ли будет иметь в этой ситуации успех, но, тем не менее, ее предложение вновь закрепить нейтральный статус Украины в Конституции, то есть вернуться, вычеркнуть статьи, связанные со стремлением Украины в НАТО, и вернуться к ее нейтральному статусу, да, понятно, что они не своевременные, понятно, что Рада сейчас такого решения никогда в жизни не примет, но сам факт появления, пусть даже и от очень популистского депутата, но тем не менее подобного рода инициативы, он же тоже, наверное, показателен.
4: Это, я уверен, просто тестирование общественного мнения, Александр, да? Если вы обратите внимание, там на Украине две истории в последнее время развивались, ну, по крайней мере, судя по СМИ, там один депутат, достаточно известный, неонацист бесноватый, он вдруг стал сторонником мира, то ли Гончаренко, как-то так, да. Его фамилия, да. И вот теперь еще одна, я думаю, появятся еще одни. Это тестирование общественного мнения. Я уверен, что все это с подачи идет хунты Зеленского. Обратите внимание, что они, с одной стороны, вроде бы, да, предлагают внеблоковый статус, закрепить, что Украина не должна вступать в НАТО, но тут же они предлагают на уровне Конституции страны закрепить курс Украины на членство в Европейском Союзе. Да?
3: Ну, мы же были не против, вроде бы. Владимир Владимирович говорил, пожалуйста.
4: Мы были не против, совершенно верно. Просто что происходит с Европейским Союзом? Вам не кажется, что он сам по себе превращается в военную организацию полноценную? И вообще весь курс и все, что декларируют в последнее время лидеры Евросоюза, те же самые Меркель и Макрон, это говорит о том, что Европейский Союз постепенно, в случае если Соединенные Штаты будут продолжать ту политику, которую задал Трамп, а мы не знаем, как это будет происходить. Может быть, следующие выборы приведут к демократической администрации, а может быть, и к республиканской. Да, как бы никто не знает, чем это закончится. Куда общественное мнение в Соединенных Штатах склонится? Но мне кажется, что куда бы оно ни склонилось сейчас конкретно, но вот эта политика на то, что все-таки Соединенным Штатам в ближайшие десятилетия больше придется заниматься внутренними вопросами, она приведет к тому, что Европейский Союз постепенно будет эволюционировать в такую более военизированную структуру. Кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, да, очень опытный дипломат, чрезвычайный полномочный посол, глава конституционного органа власти Совет Федерации, выступая в Туркмении вчера, обратила на это внимание, что посмотрите, что происходит с Евросоюзом. Ведь он эволюционирует и серьезным образом. И сам по себе, если раньше мы считали, да, что это в большей степени экономическое объединение, интеграционное, и нам даже на каком-то этапе было очень удобно взаимодействовать с Европейским Союзом, да? Единые правила, единые стандарты. Почему нет? То сегодня Евросоюз все больше и больше говорит, что им нужны свои собственные европейские силы вооруженные, какое-то там командование европейское отдельное и так далее, и так далее. Я боюсь, что этот предмет будет для серьезного очень обсуждения. Да, наверное, если только Евросоюз будет тем Евросоюзом, который мы знаем.
3: Потому что, да, вот
4: до 2014 года, который был до 2014 года. И то Евросоюз до 2014 года, до 2014 года, устроил государственный переворот на территории Украины. Да, давайте уж так говорить прямым текстом. Это мирное, интеграционное, экономическое объединение, да, при активном участии в Соединенных Штатах, о чем нам рассказал президент Обама, сколько там миллионов долларов отправляли самолетами наличными в Киев. Это же его было интервью, никто его за язык не тянул. Этот Евросоюз организовал государственный переворот. Сначала перед этим подписал с Януковичем соглашение, что конституционный правопорядок должен быть восстановлен. И через два дня организовал переворот, а потом лидеры Евросоюза подписали Минские соглашения, чтобы просто дать возможность той хунте, которая пришла к власти, вооружиться. Вот это то, что рассказали нам сами европейцы о том, чем они занимались на Украине последние десятилетия.
3: Разве вот, нет? Не дай бог, да, в данном случае я не возьмусь смелость полемизировать с Валентиной Ивановной Матвиенко, тем более опосредованно, но тем не менее, вот говоря о центростремительных и центробежных силах в Евросоюзе, мы же видим оба процесса одновременно. И Владимир Владимирович, когда ему сказали...
4: Я думаю, что то, что ряд стран видят эту тенденцию, это и питает те самые центробежные процессы.
3: Сказал совсем недавно президент, он же, когда его спросили как раз о том, что развалить Евросоюз, он прям сказал, они сами развалятся, сказал он. То есть...
4: Потому что одно дело вступает в экономическое объединение интеграционное, которое просто подтягивает уровень экономического развития всех членов до некой единого стандарта. А другое дело вступать в организацию, которая постепенно превращается в мощное военное объединение на континенте. Нести соответствующие обязательства, в том числе финансовые обязательства и так далее, и так далее. И многие страны, они не туда стремились. Они скорее воспринимают Евросоюз, как он был в конце 90-х, начале 2000-х. И то мы с вами помним, что далеко не во всех странах вступление в Евросоюз однозначно общественным мнением воспринималось как благо.
3: А некоторые, как Великобритания, просто из него выходили. Да,
4: а некоторые просто вышли из него, да. А в некоторых сейчас текущая политическая повестка – это актуальный вопрос, оставаться ли членом Евросоюза. Да? И мы просто понаблюдаем за тем, какое решение примут избиратели в ближайшие
3: Ну и вот как раз о финансовых обязательствах, коль скоро как раз вы об этом сказали. Сейчас уже прямым текстом и руководители Европейского центрального банка, Кристин Лагард в данном случае, и другие чиновники, и надстройки, то есть Евросоюза, и просто экономисты в Европе говорят, что те проблемы, которые испытывает Франция, в первую очередь, 120% отношения до государственного долга к ВВП, они могут привести к эффекту домино. И не просто к распаду Евросоюза, а к тяжелейшему экономическому кризису, о котором говорят с большой вероятностью. Вот даже вот такая формулировка. И тут хочется задать вопрос.
4: Потому что вспомните, да. Ведь на территории Евросоюза, давайте тоже не забывать, даже в самые, ну извините за такое слово, жирные годы случались очень серьезные экономические катаклизмы. Давайте вспомним кризис в Греции, да? И смена власти в Греции, и то, как Евросоюз буквально, извините за грубость, изнасиловал греческое правительство и заставил Ципроса выполнять те обязательства, против которых он ровно активно выступал, и на фоне чего он пришел к власти. Они просто ограбили, извините, Грецию.
3: И залил деньгами, да, там. Да.
4: Это не единственный случай. Многие уже забыли, но то же самое происходило на Кипре. На Кипре просто ограбили всех клиентов кипрских банков, всех, кто держали там деньги и так далее, да? Там просто издали декрет и все конфисковали.
3: А возможен такой сценарий во Франции?
4: Это заставил сделать Евросоюз, Кипр. Да, угу. Это не Кипр сам придумал вдруг такую схему замечательную. Это Меркель и ее коллеги заставили Кипр пойти по такому пути. Кстати, это подорвало экономику Кипра, и мне кажется, до сих пор они от этого не оправились. А почему, если это можно в Греции, ну еще в более жесткой версии это можно исполнить на Кипре, почему нельзя во Франции это исполнить? Конечно, можно.
3: Ну, если только народ не встанет, да, вот на что, собственно говоря. Или к власти не придет, например, Марин Ле Пен, или, так сказать, вместе с Жорданом Барделя.
4: Или к власти не придут те леваки, которые скажут, что вообще всю собственность нужно конфисковать. Мы же сегодня как неудивительно просто слушаем эту дискуссию в прямом эфире, что называется, со стороны очень многих официальных, не маргинальных политиков, а политиков, которые заседают там в Америке, в разного рода штатах, это конгрессмены и сенаторы региональные, да, то есть, ну, это просто катастрофа, то, что происходит. Полное отрицание права собственности, да, вообще прав и свобод человека. Тебе рассказывают, что просто нужно взять
3: и поделить. Конфисковать
4: все имущество, взять и поделить, да, совершенно верно. Просто программа Шарикова, она пришла в Европу как мейнстрим.
3: То есть троцкизмом запахло, да, большевизмом запахло.
4: Я вот не надо трогать. Это еще более сложная тема, Александр. Но то, что сейчас вот это левацкое движение набирает силу, ну, это так. Конечно, у него есть противовес, вы правильно сказали, Ле Пен. Да? И мне кажется, что Франция все-таки, ну, Франция вообще левая страна. Левая страна, да? Левая и активно, извините, ну, в нашей терминологии, страна, которая, ну, прямо противостоит традиционным ценностям, демонстративно противостоит этому.
3: Ну, это, если бы не мигранты.
4: Со времен, да, Великой Французской революции во Франции имеют место быть. Вспомните Олимпиаду французскую, да?
3: Ну, ой, там, не надо.
4: Не дай бог. Не дай бог.
3: Да.
4: Поэтому это очень интересные процессы, которые сейчас идут. Я думаю, что мы с вами не раз еще вернемся в эфире к этим.

0: Испытание новой ядерной ракеты во Франции. Контекст. Эммануэль Макрон лично наблюдал за пуском, произведенным с подводной лодки у берегов Британии. Ракета без боя заряда преодолела плановое расстояние и приводнилась в одном из районов Атлантического океана. По данным французских СМИ, речь идет о более современной версии, недавно поставленной на боевое дежурство, стратегической баллистической ракеты М-51 дальностью до 9000 километров. Испытание носят не только военный, но и демонстрационный характер. Наряду с Лондоном Париж продвигает идею создания над Европой автономного ядерного зонтика без участия США. Обеспечить его могут только две европейские страны, обладающие таким оружием – Франция и Великобритания. Причем Пятая Республика, принимая во внимание ее географическое положение, имеет больше преимуществ. Ядерное сдерживание нового формата во французской версии поддержали другие страны региона, включая Германию, Польшу, Швецию и Финляндию. Как заявляют в СВР, европейцы объясняют необходимость создания автономного ядерного потенциала российской угрозой. Лондон и Париж заявляют, что намерены увеличивать количество боеголовок. На финальном этапе появится полностью независимое командование ядерными силами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов вечера, в Горловке, Сухуми. Столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Предприятие, на базе которого производились крылатые ракеты «Фламинго», остановило свою работу в Киевской области. Правительство учредило именные стипендии выдающегося российского ученого Игоря Курчатова. Учителя в Париже планируют выйти завтра на демонстрацию в поддержку протестов учеников. Подробности далее. Предприятие «Киевский картонно-бумажный комбинат», на базе которого производились крылатые ракеты «Фламинго», остановило свою работу. Об этом сообщили в компании. Сегодня в нашем Минобороны рассказали, что российская армия нанесла удар по предприятию в Киевской области, на базе которого организовано производство и хранение дальнобойных ракет. В компании уточнили, что серьезные разрушения получили склады, оборудование и инженерные коммуникации. Правительство России учредило именные стипендии выдающихся российских ученых Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Александрова в области ядерной энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ежемесячные выплаты будут назначаться ежегодно. Для студентов они составят 30 тысяч рублей, а для аспирантов 50. Претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по своим профильным специальностям, участвуют в разработках, публикуют статьи, выступают на научных конференциях. По мнению главы Кабмина, президент всегда подчеркивает, что для достижения технологического лидерства в критически значимых областях большое внимание нужно уделять вопросам, которые связаны с подготовкой кадров. Минпромторг России предлагает усилить контроль за оборотом рядом жизненно необходимых лекарственных препаратов. В ведомстве уточнили, что для этого планируется использовать цифровые инструменты системы мониторинга движения лекарств для медицинского применения. Также предлагаемые меры позволят повысить функциональность и стабильность работы системы и обеспечат более эффективное реагирование на риски незаконного оборота лекарственных препаратов. Учителя в Париже планируют выйти завтра на демонстрацию в

0: поддержку протестов учеников старших школ. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Ранее профсоюз учащихся призвал к новым манифестациям в стране в четверг. Массовые демонстрации, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицейскими, прошли в ряде городов Франции во вторник. По заявлению студенческого профсоюза, в них приняли участие 450 тысяч человек, а по данным властей 266 тысяч. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Центральный этап национальной кампании «Миллион книг для Ливана», направленной на восстановление библиотек, стартовал в Бейруте. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Официальное мероприятие проходит в Союзе ливанской прессы. Кампания предусматривает сбор книг в Ливане и за рубежом, создание сети пунктов приема и последующее распределение литературы между библиотеками. К центральному запуску уже было собрано более 40 тысяч книг. Организаторы также планируют создавать временные библиотеки и культурные пространства для жителей населенных пунктов, откуда люди были вынуждены уехать или куда пока не могут вернуться. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник» и Алексей Осин. Приветствуем вас всех. Здрасте, Дмитрий Геннадьевич.
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем, так пройдемся по швам. Ну, то есть Европа то здесь, то там потрескивает, то тут расходится, то там ниточки появляются. Обсуждали, конечно, и многократно волны протестов во Франции. Школьникам не нравится, что у них нет учителей, плохие парты и, не знаю, там, наверное, булочки, круассаны не того качества в столовых. Но вот хочу такой вопрос задать. Помним мы историю с преснопамятными желтыми жилетами. Ну, побуянили, причем лихо побуянили. В течение долгого времени все это продолжалось. А потом как-то бах, и сошло на нет. Здесь та же будет картина? Или это как бы прообраз, ну, если вспоминать там середину прошлого века, когда великий действительно правитель этой страны Шарль де Голль вынужден был уйти в отставку? 58-й, по-моему, год, правильно?
3: 68-й. 68-й. Отвечу прямо и недвусмысленно. Я не знаю.
2: Отлично.
3: Да, потому что, да. Я, во-первых, ну, чтобы понимали наши зрители, я во Франции никогда не бывал, даже проездом. Языка не знаю, страну я эту не очень понимаю. И вот у нас, знаете, любят говорить там, приводить якобы цитату Миниха о том, что Россия управляется Господом Богом там и так далее.
2: Вот вы знаете, я вот смотрю... Потому что иначе объяснить невозможно.
3: Да, потому что иначе объяснить невозможно. Я вот смотрю на Францию, да, и на весь путь вот этого государства, этого пространства за последние 200 лет, даже с лишним. А я вообще не понимаю, как это существует. Да, как это удержалось в Первую мировую войну, как это не удержалось во Вторую мировую войну.
2: Но все равно удержалось.
3: Но все равно удержалось. И даже, значит, удостоилось вопроса, по-моему, от Кейтеля, или от Кейтеля, или от Йодля. Но это
2: от
3: неважно.
2: Кейтеля, и да. Этим мы тоже.
3: Да, говорит, и этим мы тоже проиграли, да, при подписании акта безоговорочной капитуляции Германии. Я не понимаю, почему это государство существует при тех исходных, да, и обладает еще ядерным оружием, создали, в отличие от британцев, у которых ядерное оружие, ну, будем по факту говорить... Ну,
2: Сузое.
3: Зачем так грубо? Ну, мы же интеллигентные люди, во всяком случае, со следами интеллигентности на лице.
2: Я могу, я обыватель.
3: Да,
2: я...
3: да, но не свое, назовем это так. Да, а у французов свое. У французов свой дизайн, который исключает, например, контроль этого ядерного оружия со стороны американцев. Там много чего есть свое. Вот это государство мне непонятно. Поэтому не настаивайте на моем при таком вот прямом ответе. Но, значит, по поводу желтых жилетов. Изначально было ясно, что это постанова. Потому что не может существовать движение такой массовости при полном отсутствии интегрирующей идеологии. У желтых жилетов не было даже намеков на интегрирующую идеологию. И это, конечно, выглядело, ну, знаете, давайте, не хочется, там наверняка были люди в желтых жилетах, которые искренне верили в то, что они говорят, и даже думали, что если они сожгут мусорную урну, это как бы изменит мир в лучшую сторону.
2: Ну, только на Майдане были такие люди, так, которые верили,
3: да,
2: конечно,
3: да, естественно. Да, все, да. Там, но не может существовать самоподдерживающая система такого типа, когда у вас вообще ничего нет. Да, все-таки на Майдане была некая идеология, она была очень странно выраженная, но она работала. Это про, извините, вот эта веселившая всех формула про кружевные трусики, но это обывательская рефлексия на того, что на Западе все лучше. Но в желтых жилетах этого не было. И насилие, по большому счету-то, было такое очень умеренное. Так? А вот то, что я вижу сейчас во Франции, и думаю, вот здесь я рискну. Я здесь рискну сказать, что вполне вероятно, что мы это увидим в Германии. Не сразу, но мы это увидим в Германии, потому что я посмотрел эти студенческие выступления антивоенные, так это чтоб такое пробилось через, да, остаточный германский ордунг, это там внутри должно, так сказать, реально булькать, закипать. Да, а вот кого вот это вот закипание в Германии изнутри выдвинет, значит, на поверхность Эрнста Тельмана, австрийского художника, ну или каких-то пацифистов, мы еще не знаем. Но это, но в Германии тоже все возможно. А во Франции, вот я посмотрел, я, ну вы знаете, я очень люблю отсматривать, ну не люблю так вот просто, я считаю, что это очень многое дает. Я отсматривал видеофрагменты, но это какая-то, это уже какая-то странная, очень высокий, бессмысленный иногда и абсолютно беспощадная жестокость. Нет, это не русский бунт. В русском бунте хотя бы какая-то цель всегда обозначается. И да, Александр Сергеевич считал, что он бессмысленный и беспощадный.
2: Но там сначала было «достали». Все-таки, да. Наверное, нет?
3: Ну
2: вот
3: да.
2: Вот это заколебали ребята,
3: да,
2: и все,
3: да.
2: Вот вам
3: а
2: русский
3: вот
2: бунт.
3: А вот здесь... Но, с одной стороны, у них нет парт, но предыдущие 25 лет это никого что-то не волновало. Так? И единственное, что я точно знаю про Францию, это Франция, где элита формируется на базе там нескольких довольно ограниченного количества высших учебных заведений, которые тебя ведут фактически от школы до аспирантуры. Так? А если ты не в них, ну да, то ты где-то там устроишься, клерком там, еще чем-то, но в элиту ты не попадешь.
2: И ну там что, в Америке не так?
3: В Америке не то.
2: А все да. Там ели,
3: ну нет? Да, пришел, значит, главный военный капеллан, да, по какому-то совершенно для меня непонятному стечению обстоятельств, именующимся министром обороны Хексетом, говорит, а мы теперь из Лиги Плюща не будем принимать, так сказать, в вооруженные силы. Меня всегда хотел спросить, а что, много шло, что ли, из Лиги Плюща? Да они куда-нибудь еще ходили. Да не, ну послушайте, там есть региональные, кстати, сетевые университеты. Вот если вот такая вот инженерная элита там, я не буду сейчас просто название произносить, я хорошо помню.
2: Массачусетс,
3: это одно, а есть сеть, называемая в Техасе знаменитый Texas A&M University. Там нет, в Америке, конечно, уже лет 30, вот эта вот история, которую очень любил исполнять Альберт Гор, вице-президент при Клинтоне из серии, значит, «Я вышел родом из народа, но вышел и упал на снег, да, но в Белом доме». Вот он ее очень любил исполнять, что он выходец из низов. Ему на это не все, но некоторые злые языки. И я, наверное, он про мое существование никогда не знал, но я это сразу ему отыграл, но он про это не узнал, ну, это его проблема. Так, как говорится, есть такое по идиома в Америке, в описании элиты, они называются Теннессийские горы. Так? Горл Теннесси. Это синоним вот такого не очень понятно взявшегося откуда, но большого богатства. И когда ему это вернули, ну, конечно, не скромный там аспирант Института США и Канады, там и научный сотрудник Института США, там и других институтов, а когда его это вернули на президентской кампании, он сказал, ну, я им даже не родственник. Да, в Теннесси быть, носить фамилию Гор и не быть родственником великих теннессийских горов, не, ну мы, конечно, верим, так, но еще раз говорю, ну вот Алик Гор, вот он мог себе это позволить. Из народа особо сейчас уже почти никто не выходит, но с другой стороны, почитайте биографию Венса. Там вот эти вот накрутки, вот такие вот с понтами, они начинаются только ближе, это самое, после его боевой, так сказать, биографии. Так? Там в действительности гораздо более диверсифицированная система. Но вот берем Францию. Ну, я понимаю, что там студенчества много, что в университет можно зайти и просто присутствовать. Но это принцип, так сказать, французского университета. Диплом тебе все равно не дадут, но ты послушать можешь. Но а жестокость-то откуда? Плохие, так сказать, парты. Ну да, наверное, плохие, я согласен. Так, вот. Это вы где-нибудь в арабском мире, в университет вас не заносило, там будь здоров. Причем в лучших университетах, именно арабских. Но а жестокость-то откуда? Вот так, извините за этот методологический термин, вами употребленный, достал какой-то вузовский профессор, что давайте бросим ему под ноги бомбочку?
2: Ну, бомбочку-то можно, эту как капитошку-то бросить, это да. Бывает такое.
3: Ну, да. Бывает, да.
2: Но не сбивать ногами.
3: А пожарный причем, которого поджигали, снимали и улюлюкали. Ну, полицейский, ну... Полицейского действительно жалко больше всех. Так? А автобус зачем? Ну, то есть я там вот вырываешь фрагменты, и ты понимаешь, что это... Ну, во-первых, ясно, что жестокость взялась не из ниоткуда. То есть это результат той общественно-политической ситуации, которая очень долгие годы во Франции объявлялась нормальной. И здесь, конечно, есть связь с желтыми жилетами. Но следующее, дальше должны пойти... Те урны поджигали, так сказать, на радость страховым компаниям жгли машины, так, ну, там уже называется, жгли не те кафе, не жгли те кафе, ну, нормальная история. А здесь какая-то, действительно, вот такая жестокость нового уровня при всем этом, вот это просто, просто примите на веру. Вот я смотрю, а толпа-то организованная. Желтые жилеты тоже была организованная толпа. И здесь организованная. Это не стихийный бунт, это не стихийное броуновское движение молодых бездельников. Это не то, что в Германии. Вот в Германии, при всем том, что у них аккуратно написаны транспаранты, вот там видно, что собрались при некоторой не очень большой организации люди, которые просто для себя испугались, что их сейчас пошлют на Восточный фронт.
2: Ну, это логично и понятно.
3: Ну, да. Но это, ну, вот это...
2: Даже если просто в армию, я прошу прощения.
3: Ну, да, а куда в армию?
2: Кому охота...
3: Я сейчас вопрос дурацкий задам. Вот если они попадают в армию, они что, на Западный фронт попадут?
2: Не, ну они могут
3: не Мажино, на какой... Мажино отбивать.
2: Они могут ни на какой фронт не попасть, просто нет. Где-то в сапогах провести какое-то количество времени.
3: Кто-то может, а кто-то может и не проскочить. И вот так, кстати говоря, в Германии очень важно и, на мой взгляд, позитивное ощущение, что они не просто походят в сапогах, им не просто будут еще деньги за это платить, так? а их могут куда-то послать, где могут убить. Вот это хорошее ощущение. Вот его надо всячески помогать немцам, назову я так очень аккуратно выскажусь, помогать немцам его в себе рефлексировать, понимать, трансформировать некоторые, так сказать, общественные действия. Но то, что я увидел в Германии, ну да, есть организации, есть даже элементы немецкого орденга, но это не управляемая толпа. Во Франции это управляемая толпа.
2: Вы же понимаете следующий вопрос.
3: Ну,
2: кем?
3: Кем? А. Ну, о чем мы думаем, что сетка там только британская? Вообще, мы понимаем, что такое современная Европа. Европа, где разрушена церковь, вообще религиозность. Единственное такое действительно социальный организм – это ислам, вполне, как правило, специфического толка в закрытых пригородах. Но разрушена церковь, разрушены политические институты. Очень любопытно, народные партии все разрушены. Вот мы, кстати, обсуждали многократно, что тех политических партий, которые, например, сколько, лет 10 назад были, ну, 20 назад были в Италии, во Франции, их сейчас просто нет. Да? Там вот это броуновское политическое движение, сейчас умирает система народных партий в Германии. Остается большой партийно-политический вакуум. Он что, никем не будет заполнен? Я просто вот то, что лежит на поверхности, и то, что неоднократно озвучивалось как угроза европейской стабильности, даже евроатлантической стабильности, это сетка, признанного в России террористом и экстремистом Джорджа Сороса. Мы думаем, что она только в России была.
2: Да был, нет, значит, она в большей степени в Армении, в Грузии.
3: Она была, во-первых, по всему постсоветскому пространству. И сейчас, если почитать и посмотреть, что происходит в США, это вот американские разного рода там операторы, деятели, да и британские тоже, у них противником это сетка экстремиста Сороса. И он по всей Европе, он и в Британии сетку создал. А уж как в Европе это проросло, это, мам, не горюй. А что, единственная сетка, которая там могла быть? А сетка нетрадиционных, радикальных, псевдо, может быть, даже псевдохристианских движений, политический радикализм и левого, и правого толка. Поэтому в действительности управляться может многими, в том числе и со стороны действующих властей Франции. Почему? Потому что есть некая очень странная особенность. Во Франции вообще считается бунтажной страной. Да? Франция – это страна бунтов. И у французской элиты сложилась очень опасная иллюзия, что самым элементарным вариантом выпускания пара, политического пара. А я слышал, что во Франции политический пар, ну, надо выпускать, ну, очевидно. Да? Это вот устроить управляемые бунты. А это все не так благодушно. Вот я просто одну цифирь вам скажу. Якобы, значит, протестуют старшеклассники во Франции. Ну, я так смотрел на толпу, ну, во-первых, это какие-то очень, извините, полувозрелые старшеклассники. Скорее, это молодежь, ну, возможно, там и вузовская молодежь есть, но, по-моему, это молодежь, для которой участие в такого рода мероприятиях, это есть некая работа.
2: Так, может, у Сорбонне тоже с партиями проблемы, нет?
3: Да везде, там чувствуется во всей Франции проблемы с партами. Так вот, задержали в ходе этих бунтов больше 6 тысяч человек. Вы ж меня извините, это довольно много. 6 тысяч задержанных – это означает высокую степень массовости таких протестов. Ну это что, каждого 10-го, что ли, задержали? Да там во Франции столько автозаков не найдется.
2: Говорят, 450 тысяч всего. и школьников, ну, сильно поменьше, но все равно 250.
3: А теперь мой вопрос циничного, такого прожженного циника, в там, 90-е, наблюдавшие и корпоративные войны, и, как говорится, много чего видевшего. А мы правда думаем, что во Франции, которая все-таки при всех проблемах это относительно сытое европейское государство, уж посыти Германии будет на сегодняшний момент. Да, Германия гораздо, вот германцы все хвалились, что они самые сытые. А вот так я посмотрел по результатам выборов, не, а самые сытые все-таки вот французы. Ну, такая, пока не коснулись многие вещи, связанные с энергетикой там, и так далее, хотя уже так подгорает. А мы правда думаем, что 500 000 человек можно во Франции вывести на улицу, причем на насильственные протесты, которые все видели по телеку, что это насильственные протесты в неуправляемом режиме? Вот не поверю. Вот не поверю. Не, мирные демонстрации один раз сходили, сказали, нет нейтронной бомбе, нет гонки вооружений, да, большому круассану и багету, ну да, и разошлись под собой, после себя мусор подобрали там, ну, за права человека в Советском Союзе, вот, лично наблюдал напротив... Однажды, ну, мелкая демонстрация, ну, очень показательная в Нью-Йорке, напротив представительства при ООН, да, протестовали за свободу иммиграции в 82-м году, тихо, мирно, постояли с плакатами за полицейским ограждением, кто-то там что-то выкрикнул, сразу его, значит, американские полицейские, хоп, и, как говорится, затугундер в машину в наручниках, да, потом все время цигель-цигель, алю-лю, да, все, значит, закончили.
2: Продлевать будете?
3: Да, нет, они не продлевали. Но меня больше всего поразило, я был молодой пацан, ну, как пацан, ну, 16 лет мне было, они за собой убрали мусор. И когда, ну, это только не в этом году, значит, в представительстве Аэрофлота, по-моему, после того, как был сбит южнокорейский Боинг тогда, в представительстве Аэрофлота, ну, по-моему, чуть не на 5-м авеню было, разбили витрину, это было воспринято прям как, ну, прелюдия к войне.
2: Ну, казус белли.
3: Казус белли. А так, не, мусор вот убрали, вот это вот демонстрация, вот это западная демонстрация. А тут, ну, вы меня извините.
2: А теперь во многих городах мусор есть, а демонстрации нет.
3: А демонстрации нет. Осталось, как говорится, завести демонстрантов. Да, но юмор-то в другом.
2: Вернее, чтобы убрали, да?
3: Да,
2: пришли,
3: да,
2: помитинговали.
3: Да, и... Кстати говоря, хороший вариант решить митинговать за уборку мусора. Я думаю, что это в Филадельфии это точно народ подойдет.
2: Копирайт ставлю, да.
3: Да.
2: Может, немножечко денег дадут.
3: Да, нет, на деньги не рассчитываю, но говорят, до чего довели Филадельфию. Ну, Лос-Анджелес не спасли, а Филадельфию довели до ситуации катастрофической. Но вам же неделю показывают по телеку, как жгут автобусы просто так, и вы все равно выходите на митинг. Это не за мир и против нейтронной бомбы. Это на митинг. На митинг, чтобы... На насильственный митинг. Значит, есть какая-то организация, значит, есть люди, которые... Извините, я, конечно, верю, что все это по велению сердца, но, простите, залог за задержанных тоже надо... вносить,
2: да.
3: Особенно за людей, как говорится, несовершеннолетних. И это должны быть за этой борьбой против, как это, за свободу образования, да, должны быть очень заметные финансовые ресурсы. Потому что по-другому, ну, это не может работать. Даже во Франции, которая бунтажная страна. Тем более, это никогда так не будет работать в Италии, это никогда не будет так работать в Германии вообще этого не поймут. Так? Вот, вот интересно, как это работало в Соединенных Штатах. Как сетки демпартии радикальных левых, в данном случае ясно чьи, левых организаций против Трампа на митинге «Долой королей», ну, там король один, поэтому там множественное число было избыточное, собрали больше 1 000 000 человек. И я так вот в дробях, я не силен, как говорил мой учитель физкультуры в школе, вот, я в уме посчитал, математика, с математикой у меня плохо, но в уме я посчитал, это ж Как это, 100 тысяч зрителей по одному рублю, это известнейшая реприза Аркадия Исааковича Райкина. Вот я вот примерно посчитал, сколько это могло все стоить. Это сумасшедшие деньги. Так? И это те ресурсы, которые сейчас бросаются на политическую дестабилизацию внутри Запада. И вот это нам надо учитывать. Но это хорошо, потому что то, что потратится там, не потратится здесь.
2: А вот, собственно, этим и продолжим. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Турист из России погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане в провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом сообщил телеканал CNN Turk. Во время полета спортсмен совершил жесткую посадку на скалистый участок. О происшествии сообщили очевидцы. К месту были направлены подразделения спасателей, жандармерии и медики. Спасатели обнаружили тело мужчины в труднодоступной скалистой местности. Правительство России направит почти 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры в Адыгее, Бурятии и в Тверской области. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании Кабмина он напомнил, что глава государства неоднократно говорил о необходимости раскрытия колоссального потенциала всех без исключения регионов страны. Средства пойдут на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, которые связывают туристические объекты. Речь идет о курортах Лаганаки, волшебный Байкал и Завидово. Ряд европейских стран предпочитает существовать в далекой от реальности системе координат, что вызывает тревогу. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Кроме того, он отметил, что итоги прошедших земельных выборов в Германии стали ответом граждан страны на проводимую властями ФРГ политику. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем потерпел поражение на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт, где получил всего 17%. В Берлине партия канцлера уступила первое место левым. На голосовании в Ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания ХДС впервые в своей истории вылетел из парламента, не сумев преодолеть 5-процентный барьер. Всероссийский детский центр «Океан» запускает новую патриотическую программу «Верен Отечеству и народу». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр посетил Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, где ознакомился с ключевыми образовательными и воспитательными площадками центра, оценил запуск патриотической программы, а также деятельность центра «Детский автогород» и реализацию формата «Фиджитал-спорта». Отмечается, что в следующем году программа «Верен Отечеству и народу» будет реализована в каждой смене. Автомобиль «Бентли», который предположительно принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю, выставлен на продажу за 165 тысяч долларов. Пробег машины больше 11 тысяч километров. Автомобиль располагает полным приводом. Он также оснащен массажными сидениями. Интерьер обит льняной тканью и кожей зеленого цвета. «Бентли» был приобретен королевским двором в 2020 году. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Продолжаем разговор с политологом, кандидатом политических наук Дмитрием Евстафьевым. В студии «Радио Спутник» еще я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, в общем, в первой половине этого часа мы выяснили, что кто-то с кем-то воюет, кто-то против кого-то организует народные массы, которые идут буквально стенка на стенку, что в Германии это происходит, ну, с разной степенью интенсивности, что во Франции, что-то хотели, да.
7: Ну, во-первых, у меня вопрос, комментарий от Юстаса. Юстас, я, к сожалению, не Алекс, если вы это имели в виду.
5: Алекс я.
7: Да, вы не туда написали. Так, про Францию как... Значит, страна, которая знаменита своим философом, писателем, композиторами, там, парфюмом и так далее. Слушайте, замените, пожалуйста, это все на Италию, да, и получите все ровно то же самое. Да,
5: да почему на Германию, почему нет?
7: Германию в меньшей степени с парфюмом, ну, правда, в парфюм тоже было. Но вы понимаете, что Италии не существовало до... последней трети XIX века. А Франция существует всю дорогу. Вот в этом разница. Франция существует как целостное государство, несмотря на крайне серьезные зигзаги.
5: А Германия, кстати, тоже не существовала.
7: Германия до победы над той же Францией, так, во франко-прусской войне немцы фактически подошли к пригородам Парижа. А Германии до того момента вообще-то не было, а была Пруссия. Поэтому, да, это вот, поэтому вот, например, в учебниках классических вы прочтете не франко-германская, а франко-прусская война. Гораздо, да. Там это не совсем корректно, потому что на стороне Пруссии были некоторые другие германские государства. Но Германии не было, Германской империи не было. А Франция была. О как. Да. Ну, а парфюм, мода, это все уже вопрос вкуса. Вот на итальянца вот с этим, Юста, с комментарием не попадите, там, говорится, будете уходить. И потом будете рассказывать, еле ушел, прям чудом, да? Вот. Ты извините, что я так немножко перебил,
5: да, и ничего страшного.
7: Углубился. Но вопрос ваш не в бровь, а в глаз. А это то, что определяет сегодняшнюю систему международных отношений. Вот что-то происходит, что-то с кем-то, кто-то где-то воюет, но это не точно. Да? Вот у меня вопрос такой. Три дня назад, просто три, вот реально, три дня назад, в стык с понедельника на воскресенье, но это начало уже раскручиваться в понедельник, начинается раскручиваться тема о том, что члены Мекканского соглашения по безопасности Турция, Саудовская Аравия и Пакистан решили начать войну против хуситов и разместить совместный контингент. И целый понедельник все это раскручивалось. Потом выяснилось, что Турция никуда ничего не размещает, кроме советников, но максимум там, вероятнее всего, будет ПВО и, может быть, какая-то авиация. Ну и то я сомневаюсь. Вот. А Пакистан реально в глубокую войну лезть не хочет, но тоже кого-то разместит. А Саудовская Аравия сейчас создает группировку в 100 тысяч человек, которая должна разгромить хуситов.
5: Причем йеменцев 100 тысяч.
7: Да, да, но почему-то в результате... Нет, ну там уже и саудовцы должны будут участвовать. Где, правда, набрать 100 тысяч саудовцев в армию, это загадка, на которую ответы не знают сами саудовцы, я думаю.
5: А не у них ли миллион населения, остальные...
7: Нет, ну нет, у них больше миллион населения, но в армии, армия там, это, знаете, такая вот... Это почетная необязанность. Так, и саудовцы стараются, если воевать, то только с воздуха, а потом выяснять, что это саудовцы и не саудовцы вовсе, а контрактники из других стран. Вот. При этом хуситы организуют, ну, в общем, второй котел, который там организовали хуситы, больше первого. Вот какую часть из этих новостей Да, значит, новостей только за вторую половину понедельника и вторник нам нужно анализировать. Ответ никакую, да, потому что...
8: Надо ждать.
7: Надо ждать проявления, потому что уже вот сегодня среда, выяснилось, что вместо турок будут воевать инклюзивные сирийские исламисты, которые сейчас официальной власти, ну, как бы официальной власти в Сирии после свержения режима Башара Асада. Это очень напоминает, сам говорит, не пойду, пошлю своего меньшого брата. Но кого не жалко, я правильно говорю, вот кого не жалко, пошлю, а нам самим, думают турки, еще с курдами вопрос решать надо. Да, и идея отжать официально Алеппо и, может быть, Латакию, в общем, никуда не пропала. Поэтому вот это не точно, это лейтмотив сегодняшней системы в международных отношениях.
8: Highly likely, да? Продолжение.
7: Да. Ну, послушайте, я не переплюну, во-первых, основателей этой всей истории, но уж Марка Рютте никто не переплюнет, если вам вдруг показалось... то это русский.
8: А, да, это был
7: замечательный. Это, ну, это просто хит сезона, я думаю, что... И, но вот можно смеяться над Марком Рютте, но это же квинтэссенция. Это же квинтэссенция всего, что происходит. Да не в Европе это уже давно происходит. Это квинтэссенция той болезни, которая захватила мир. Мы реагируем не на то, что реально произошло, и даже не на то, что нам сказали, а на наше восприятие того, что нам сказали. Я вам описал сейчас не то, что вы подумали, а ситуацию на нефтяном рынке. Классическая. Мы реагируем, а там кризис. Кризис дизеля в Америке, где такого кризиса быть не может, но он есть. Кризис ожиданий по поставкам нефти на ключевые точки. Вообще, вот это вот самосбывающееся пророчество. Нефти еще там полгода назад было много, и хватить ее должно быть было на полгода.
8: Если вообще перестать добывать, да.
7: Ну, не перестать добывать, а если прекратить поставки в тех объемах, которые были, и сосредоточиться только на континентальных поставках, там, где они сохранятся, полгода назад нефти должно было хватить на полгода, на 8 месяцев. Это самосбывающееся пророчество или экономический анализ?
8: Не знаю.
7: Вопрос, да. Вопрос. По-моему, но это все зависит от того, как к этому подходить. Если подходить с точки зрения логики трейдера нефтяного бумажного рынка, то это, конечно, самосбывающееся пророчество, и он вам расскажет на две страницы, почему нужно инвестировать в те или иные акции, потому что expectations, ожидания такие. А если это действительно профессионал, которого вот открыт компьютер, у меня лента новостей открыта, а у него график загрузки ключевых нефтяных терминалов по Америке и Азии. По Ближнему Востоку можно не открывать, там примерно понятно, что там вопрос отгрузки. А вот Северная Америка, особенно Восточная, подчеркну, побережье и Восточная Азия, вот у него открыто, сколько где и как меняется. Там очень часто в силу там особенностей акционерного капитала это все меняется в режиме реального времени. И для него вот то, что я вам, ту оценку, которую я вам дал, это результат абсолютно математического прогноза.
8: А политика не влияет в данном случае? Возьмет какой-нибудь человек и примет решение, условно, Трамп запрещает, если он может, конечно, вывоз дизеля того же.
7: Я жутко сейчас вещь скажу. Я вот человек, ну, все знают, что я всю жизнь боролся с конспирологией, и она меня регулярно побеждала. Да, потому что ты вот своим холодным анализом, я абсолютно рационалистический человек, я вот иногда упираюсь, что я вот не могу это объяснить, некоторые вещи на базе, ну, вот, имеющейся фактуры. Люди некоторые легко замещают отсутствие должной, ну, как бы необходимой фактуры, ну, домысливаниями, там, тайными связями и так далее. Мне это все тяжело, но я прихожу к очень страшному для себя выводу. Это, вероятнее, уже свидетельство приближения моей функциональной, не как бы календарной, а функциональной пенсии. А в ряде стран и в ряде случаев, особенно в Евроатлантике и отчасти на Ближнем Востоке, а в США так точно, политология и политический анализ рискуют стать отраслью астрологии. Да, и вот в этот момент, ну, то есть надо будет либо туда вписываться, и, ну, я пытаюсь, ну, как бы, вот эту методологию освоить, но у меня плохо получается.
8: Ну, карты Таро ведь есть еще, можно тут?
7: Это уже совсем...
8: Хера, простите, мантия.
7: Это вот вообще следующий этап. Да, это вот за астрологией будет, потому что астрология вообще начиналась как смежная отрасль между математикой и астрономией, так? И ничего там такого поначалу страшного и мистического не было. На интерпретации, конечно, мистика, а вот когда вы вот карты Таро, вот это вот все, ну, привет, да, тогда вот я точно пойму, что мне пора на пенсию уходить, потому что это уже точно будет неосваиваемой мной методологией. Но в Америке, вот вы объясните многие события вот с точки зрения рационального политического анализа. Трампу показалось, Трампа убедили. Вам не кажется, что мы в наших оценках Соединенных Штатов Америки поступательно сдвигаемся в область веры, не в область знания? Ты вот открываешь, например, там книгу, ну, такая фундаментальная для советского времени была книга, такой был известный очень Лан, он писал это псевдоним, Каплан его была фамилия, «Современные Соединенные Штаты Америки», 1973 год. До сих пор можно читать, все, конечно, устарело, все не так, но с точки зрения методологии анализа, ну, во-первых, там очень мало, ну, то есть цитаты из классиков и лично Леонида Ильича Брежнева там есть, а анализ абсолютно такой сухой, ну, во многом даже математический и так далее.
8: А вы что, не вставляли вот искусственным образом цитаты там пленума какого-нибудь ЦК КПСС в своей работе, нет? Я вставлял, а куда было деваться?
7: Нет, ну, в курсовые-то, конечно, там надо было, я писал про доисламскую Аравию, мне надо было найти, кто что писал про доисламскую Аравию. Я нашел цитату из классика, одному очень, и сейчас, слава Господи, дай Бог ему здоровья, не буду называть фамилию, одному из моих первых научных руководителей, да, значит, показал в Институте стран Азии и Африки, он посмотрел, сказал: старик, ну, ты напиши там, сноску дай, но не цитируй, потому что это полная ерунда. Так, не буду показывать пальцами, это была цитата из Фридриха Энгельса. И действительно, вот, полная ерунда. Но я уже писал, например, диплом, когда это было не обязательно. Кандидатскую диссертацию я защитил в 93-м году, ну, вообще, как говорится, да.
8: Даже я в 92-м писал.
7: Даже Ельцин не надо было цитировать.
8: У меня, правда, естественно, не политология, но тем не менее.
7: Не, у меня было по политологии, но вот это не надо было делать. Но вот это вот, вот это то, к чему вот анализ, который у Лана, это та методология, к которой надо, по идее, в идеале надо приходить. Вот я сейчас смотрю, а мы можем вот так, как он писал, описать современные Соединенные Штаты? Я понимаю, что нет. Потому что если, ну, что называется, без учета послезнания продолжит, там, по-моему, 1974 год, последнее издание у него было, да, вот продолжит 1974 года по сегодняшний, ну, во-первых, Советский Союз так бездарно бы холодную войну не сдал, так? Потому что вот с точки зрения рационального политического анализа никаких оснований так падать не было. А президентом Соединенных Штатов Байден бы стал вместо Обамы, вот вместо Обамы два срока, да, с 9-го года по 16-й, был бы Байден, и он бы встретился со следующим генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза. Может быть, даже перепутал, думая, что он все еще встречается с Андреем Андреевичем Громыко. Да? Но вот Байден на президентский пост бы дошел. А Джордж Буш младше никогда. Да? Потому что вот та Америка, которая описывалась тогда, она четко понимала необходимость аристократической ротации. Вот Клинтон имел больше шансов стать президентом, не говоря уже про выходцы из народа, я могу сказать, из низов штата Теннесси, на действительно беднейший штат в Соединенных Штатах, Алика Гора, такой, да, такого деревенского простого паренька, да, вот этот имел. А вот Джордж Буш младший, нет, вот Джордж Буш старший, да, это человек, который должен был его... Его функция была привести Америку к почетной ничьей в холодной войне с Советским Союзом. Ну и дальше все. А вот у нас президентом ведь Трамп, причем во второй раз, да? А я еще помню старика Трампа.
8: Причем через раз еще.
7: Через раз, да. Да, не хочу каламбурить на этот счет, но я помню старика Трампа образца 1982 года, и, конечно, в Америку первый раз попал 16-летним советским парнем. Я про это рассказывал. Он, это неоднократно, вот просто отправная точка должна быть отфиксирована. Он разводился с первой женой. Вот там президентство не просматривалось. Там даже контракт на ремонт Организации Объединенных Наций не просматривался. По анкете и моральным данным, как я понимаю, не прошел. Да? И в партию ее не брали, причем ни в какую, ни в демократическую, ни в, эту, в республиканскую. Опять же, по причине морального облика. Так? В либертарианскую потом взяли. Он, кстати, очень тщательно скрывал, что он был членом либертарианской партии. А потом еще больше скрывал, что он был некоторое время членом демократической партии. То есть он побывал везде. Но не просматривал, что президентом. Поэтому да... К сожалению, вот эта неопределенность, с которой мы сейчас сталкиваемся, это, конечно, тяжелейший предмет для политического анализа. Кстати, ну, с другой стороны, инфо-цыганам легко. Вот, ну, вот это их время.
8: Ну, смотрите, тогда в 73-м году Америка была монолитом, если уж на мой, так сказать, или нет.
7: В 73-м году... Нет. Разгорался Уотергейт, расовые волнения, да, американское глубинное государство, во-первых, формировалось американское глубинное государство, замечая собой обанкротившего. Это, конечно, вот они, конечно, молодцы. Они вовремя поняли,
8: да,
7: что...
8: Бреттон-Вудская система дошла,
7: да, что американская вот эта вот аристократия восточного побережья, она деградировала. И надо ее чем-то менять. Вот тогда они начали болтить. Я настаиваю этот термин. Это термин компьютерщик, когда вы болтите компьютер под конкретные нужды. Они вот тогда сболтили первую версию полноценного глубинного государства США, которое просуществовало, но точно до середины 90-х. И оно свою функцию выполнило. Так, оно обеспечивало абсолютное купирование Уотергейтского скандала. И то, что Советский Союз, по большому счету, его никак не использовал в холодной войне. Они смогли с нами договориться об этом. И вот потом произошло то, что нам надо изучать. Нам надо изучать и перестройку. Перестрелку не надо изучать, это дело прошлое. Вот перестройку и то, что к ней привело, изучать надо очень серьезно. И надо изучать... Почему американское глубинное государство пропустило момент, когда оно само начало в том виде, как оно было, вырождаться? Ведь то, что мы сейчас наблюдаем, да, повторный занос Трампа в Белый дом, а до этого попытка повторного завоза на кресле-каталке Байдена, это же признаки вырождения кадровой политики, которая вот что-что в Америке она была... Она была очень неплохо отработана. И вот она дала абсолютно глобальный сбой.
8: И вот то это есть вот больше вот... никого не оказалось, кроме этих.
7: Ну, конечно. А кто оказался? Ну, хорошо, хохотушка, Камала Харрис.
8: Ну, это несерьезно все, конечно.
7: Ну, почему это серьезно, если она сможет преодолеть некоторые свои проблемы? Так? Но это несерьезно было, я согласен. Но в 73-м году... В 1973 году это были другие Соединенные Штаты, которые когда Лан это все писал, он не знал, чем дело кончится. Но Соединенные Штаты, мы-то знаем, Соединенные Штаты проходили тяжелейший этап своего развития. И впереди еще было, Впереди еще был уход из Вьетнама, стратегия новых рубежей, сделка с Китаем. Впереди много чего было, но они прошли. И это показатель того, что ситуация, во-первых, они все равно не были монолитом. Монолитом они стали в тот момент, когда вся американская элита поверила, что они в эндшпиле холодной войны смогут дожать Советский Союз. А это было после смерти Константина Устиновича Черненко. Вот после этого, да, они всерьез поверили, что ныне, что тогдашнее советское руководство, пришедшее взамен фронтовиков, оно слабее, и с ним можно поиграть не на ничью, а на победу. Но 73-й год это отнюдь не монолит.
8: А почему кризисы, так сказать, не могут быть в монолите? Кризисы, какие-то вот явления такие, как протесты, я не знаю, скандалы и прочее. Да, там, конечно, и Бреттон-Вудская система дала, так сказать, дуба, можно сказать, и так далее. Но до этого были, извиняюсь, Великая депрессия, например, Вьетнамский кризис, как вы уже сказали. Но у них была вот эта целостность общества. У них вот...
7: Нет, в 73-м году целостности общества не было. Вот то, что сделало величайшее достижение глубинного государства постниксоновской эпохи, оно восстановило эту целостность. Да, путем рейгановского кредитного бума, путем кооптации в армию на офицерские и унтер-офицерские должности огромного количества людей, которые туда попасть не могли даже по образовательному цензу. Вообще там, вообще это величайшая история, это надо изучать для себя. Но вот как бы, как они из этого вышли. Но они почувствовали, что они перестают быть монолитом. Вот германская элита, возвращу нас в начало нашей беседы сегодняшней, она почувствовала, что Германия перестает быть монолитом? Не знаю, кто-то точно почувствовал.
8: А вообще она там есть? У меня такое вот возникает.
7: Хороший вопрос. Германская элита есть, но не в Германии. Я думаю, что она, собственно, на восточном побережье США. Понятно. И кое-кто допускаю, что в Британии. Вряд ли во Франции. Так, потому что Франция проводит такую политику очень интересную. Я не вижу в политике Франции этого самого Германии. Я вообще Германии не вижу много где. Я вот
8: говорю... А как же Анна-Лена Бербук?
7: Анна-Лена Бербук, во-первых, где Анна-Лена Бербук? Не, как говорится, маркетанки весь век недолг оказался. Извините за... Вот
8: вообще там кавалергарда, извините.
7: Ну, а в данном случае маркетанки, да? Но вы понимаете, там маркетанка юная была убита, но да. Анна-Лена Бербук живее всех живых. Но век ее был недолг. Вот кого я переварить никогда не смогу, и вообще понять, как это можно было, это Анна-Лена Бербук. Но вот я сейчас смотрю на британский, более внимательно, я постоянно это отслеживаю. Для меня это очень большой исследовательский вопрос. Озвучено премьер-министром Канады Марком Карни вот эту программу «Новый Евроатлантик». Это, конечно, британский проект. И вопрос, который вот в данном случае нужно задать, а Германия там где? Вот в этом проекте, фундаментальном проекте, антитрамповском, это проект, который не альтернативный Запад, но это альтернативный Запад против Трампа. Так? И главное поле битвы, конечно, Соединенные Штаты. А Германия там где? Германии там нет. То есть она где-то есть. Ну, вот там, через запятую.
8: Германия
7: там...
8: – это ослик, который катает журналы.
7: Да. Италия, Польша, Германия, да, Греция и др. Вот она там где-то. Но не она не лидер, она не донор безопасности, а просто донор. Так? Вот. Но ее в качестве руководящей, направляющей силы нового глобального проекта я не вижу.
8: Ну, давайте продолжим после новостей.

0: главным городом Казахстана. Астана была создана с нуля как столица за очень короткий срок. Некогда степное поселение превратилось в поражающий воображение современный мегаполис. В международном конкурсе по разработке генплана победил японский архитектор Кисё Куракава. Он предложил концепцию симбиотической архитектуры. Суть ее в гармоничном слиянии города и природы, восточных традиций и западной функциональности. Работал над проектами в Астане и знаменитый Норман Фостер. На одном берегу реки Ишим сохранились советские постройки и уютные дворики. На другом была возведена ультрасовременная футуристическая часть с небоскребами и широкими проспектами. Многие здания несут культурный смысл, символизируют те или иные народные предания и обычаи. Ярчайший пример симбиоза – Астана – опера. Она сочетает монументальный греко-римский стиль и элементы барокко с национальными казахскими мотивами. Астана сегодня лидер в стране по объему инвестиций и развитию специальных экономических зон. И одновременно площадка для крупных форумов, на которых представители разных религий и культур находят общий язык.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера. В Мариуполе скинвали столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Отец 13 детей и его дочь погибли в Херсонской области при атаке дрона ВСУ. Генконсульство России в Анталии подтвердило РИА Новости гибели россиянина во время полета на параплане. Марийская компания подписала с российской компанией КАМАЗ контракт. Подробности далее. Отец 13 детей и его дочь погибли в Херсонской области при атаке дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Киевский режим запустил беспилотник по машине, в котором ехала семья. Глава региона отметил, что супруга мужчины сейчас ждет 14-го ребенка. Ранее Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». Сальдо назвал атаку украинских боевиков преступлением против человечности. Генконсульство России в Анталии подтвердило РИА Новости гибель россиянина в результате столкновения со скалой при полете на параплане в районе турецкого Фетхи. Ранее стало известно, что мужчина отправился в полет на соло-параплане с высоты 1900 метров с горы Бабадаг. Однако вскоре по неизвестной причине упал на скалы. На место происшествия прибыли жандармы и спасатели. К моменту их прибытия мужчина уже скончался. Россия внимательно следит за заявлениями западных политиков, ужесточающих военную риторику, которая выходит за рамки украинского проекта. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что Москва не стремится к противостоянию с Европой, никому не угрожает и не планирует ни на кого нападать. Дипломат также добавила, что западные страны не интересуют основанный на фактах профессиональный диалог. Их цель заключается в раздувании дезинформационных кампаний. Заместитель командира батальона одной из украинских воинских частей на подконтрольном ВСУ части Запорожской области воровал боеприпасы и продавал их партиями. Систему РЭП и портативный детектор дронов ему удалось реализовать за 5 500 долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. По данным следствия, боеприпасы офицер продавал значительно дешевле их реальной стоимости – партиями по 50 штук. Он успел совершить 2 сделки. Всего планировал продать 800 таких боеприпасов. Мужчину задержали во время очередной сделки. Иран, помимо морской, требует снять и воздушную блокаду с США для открытия судоходства. Об этом заявил депутат парламента Исламской Республики Манучехр Матаки. США ранее ввели запрет на полеты гражданской авиации Ирана.

0: Пригрозив исключить из долларовой системы любых операторов, обслуживающих иранские самолеты. Тегеран заявлял, что предложил в 7-дневном плане открытие Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако американский президент отверг его. МИД Ирана после этого сообщал, что получил реакцию США на план и изложил через Катар свои оценки ответа Вашингтона. Малийская компания подписала с российским КАМАЗом контракт на приобретение и поставку транспортных средств на сумму почти 52 миллиона долларов. Об этом сообщили местные СМИ. Помимо поставки транспортных средств, обязательства сторон включают создание центра технического обслуживания в Бамако, поставки запасных частей, а также передачу технологий. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, заикнулся, я пытался, даже спором это не назовешь. Конечно, вам все карты в руки, играть на поле соперника в данном случае не следует. Но, тем не менее, вот что мы наблюдаем сейчас. Меня, например, поразило, казалось бы, пустяк. Дональд Трамп по отношению к газете «Нью-Йорк Таймс» сказал, что рано или поздно эта газета должна будет закрыться, и это будет великий день для Америки. Но в отличие от Дональда Трампа, все-таки «Нью-Йорк Таймс» — это символ этой страны. Можно по-разному относиться к чему, что эта газета делает, но ей там, не знаю, века, если не больше, а, наверное, больше, я особенно не смотрел. Вот это вот неспровержение вещей. Там стоял памятник генералу Ли. Может, по-разному относиться. У нас тоже есть Колчак, есть там, не знаю, Фрунзе и так далее. Но зачем вот это все подрывать? Это же самостоятельно рыть себе яму и стрелять себе в ноги.
3: Ну, слушайте, они себе яму роют уже много лет. Поэтому здесь оно, конечно, все довольно сложно развивается. Но, кстати говоря, да. Вот в чем была сила глубинного государства, вот мы тут спорили в перерыве, так, но у них же рядом был и генерал Грант, и генерал Ли, и танки назывались, и генерал Грант были, и генерал Ли, так, поэтому, кстати, по-моему, генерал Ли аж в Советский Союз поставлялся по ленд-лизу в период, значит, Великой Отечественной войны. Но если вы начинаете разрушать вот это вот единство, которое довольно дорогой ценой было достигнуто, так, потому что генерал Ли в городе, где значительная часть афроамериканцы, это при том, что в армии генерала Ли были потомки африканских рабов, они воевали против якобы освободителей, значит, себя же от рабства. Это американская история, она дает массу всяких вещей, ну, для такого, для осмысления, кстати говоря, к вопросу о монолите или нет, и о роли глубинного государства, просто я сейчас не буду называть эту дату, я ее помню, но наши зрители пусть посмотрят, с какого года Сенат Конгресса США начал избираться так, как он будет избираться в начале ноября. Вы очень удивитесь, с какого года он будет именно так избираться.
2: А так это как?
3: А вот так.
2: А, хорошо.
3: Вот по сегодняшней системе, прямым голосованием граждан. И там много очень интересных вещей. Но вот здесь ведь вопрос-то в другом. А Трамп, у него какая цель? Вот этого я объяснить вам не могу. Понятно, что он до конца объяснить. Я вам могу разложить это на составляющие. Но из этих составляющих единая цель почему-то не получается. Во-первых, он создает бизнес-систему, в которую вовлечена его семья с большой буквы написанная. Это нам знакомо, у нас тоже такое было. относительно Солти, господи, давно, но тоже такое было. И те лица, которые с ней аффилированы, эта экономическая система не равна Соединенным Штатам Америки. Причем в ряде случаев интересы этой системы будут уже противоречить интересам Соединенных Штатов Америки, да, и это происходит, между прочим, в отношении Саудовской Аравии, да, и вообще стран Персидского залива. Эта система, однако, это первый пункт, второй, эта система начинает приобретать политические функции.
2: Угу.
3: Эта система, представители этой системы, бизнес-система, начинает вести политические переговоры с Россией, с Ираном, сейчас вот с Саудовской Аравией, с хуситами, о ситуации в Газе, то есть о всех инвестиционно емких ситуациях. Эта система остается бизнес-системой или нет?
2: Ну, она остается просто с политическим костылем, скажем так.
3: Да я бы сказал, что она сперва с политическим костылем, потом с двумя, а потом она садится в мотоколяску для инвалидов. Но она уже не является экономической. Ну, кстати, это замечательно. Где, говорит, этот чертов инвалид? Да, из операции, говорит, тихо, говорит, я инвалид. Вот эта ситуация про то, что создает Трамп. Типа, я, говорит, инвалид. И там, значит, народ сразу начинает расползаться по стенкам. А следующий этап. Трамп не может смириться. И вот эта вот вещь, которая абсолютно новая для Америки. Трамп не может смириться с отсутствием у него монополии на информационную власть. Потому что на что таким нарциссирующим человеком был Рональд Рейган? Ну, киноактер, все. Да, неудачливый киноактер. Я тут задавал вопрос, и мне не сразу на него ответили наши зрители. Да, от какой роли жизни отказался Дональд Трамп? Да, ну, потому что выбрал съемки в киносборниках Министерства обороны. Да, ну, неудачно.
2: Не, но он сыграл блистательную роль в фильме «Один дома».
3: Нет, Дональд Трамп, Рейган.
2: Рейган, он не отказался, он же сыграл в этом великолепной «Семерке» вроде, нет?
3: Нет, в «Великолепной семерке» я его не помню, в «Великолепной семерке».
2: Ну, понятно, там Юл Бринер, там еще
3: да,
2: какие-то люди замечательные.
3: Да, он, наверное, вот как-то он меня не отложился, а вот от «Унесенных ветром» он отказался.
2: А в кого он там должен был играть? Роберта Батлера?
3: Конечно, главную роль.
2: Нет, не надо.
3: И был первым кандидатом. Так, да, был первым кандидатом, но сказал, что у него елки. То есть контракт с Минобороны, ему надо вот сниматься там, да. Вот такой очень... Ну, с другой стороны, там не был бы президентом. Это очевидно. Вот. Но Рональд Рейган при всех своих недостатках, он допускал, что его могут критиковать. Для него американское многообразие медийное, оно было даже в период Холодной войны. Ты не знаешь, что там были люди, прям поддерживающие Советский Союз, хотя были и такие, но они себя были маргиналами. А вот когда он предложил свою концепцию кредитной экономики, ох, об него там ноги вытирали, мама, не горюй, на всех уровнях, что это ерунда, что это приведет к тому, что к чему это в реальности-то и привело. Только
2: но потом.
3: Он этого уже не увидел. Но он очень стоически к этому относился. Он вообще был очень американский. Он был очень американский актер. Слушайте, я не помню его в «Великолепной семерке». Может, я вот уже...
2: Не, я просто помню, что он играл списочно.
3: Ну, наверное, играл. Так, ну вот как-то он мне не отложился. Хотя я очень... Я «Великолепную семерку» смотрел прям очень давно. Так, прям совсем. Но... Недочет для меня, но будем думать. Но вот он был американский актер стопроцентный, и он был, наверное, все-таки стопроцентный американский политик. Ну, есть СМИ, это то, с кем можно шутить, можно подтрунивать, можно даже конфликтовать. Но воевать с ними нельзя. Трамп действительно вышел за... Он пересек линию, которую не пересекал ни один американский президент, наверное, с Ричарда Никсона. Вот кто воевал со СМИ, это был Ричард Никсон. Но для него это было, ну, это для него было внутреннее убеждение, что все эти в СМИ проклятые либералы, ну и там другие вон слова, за которые в России сейчас можно получить срок и правильно, между прочим, да, а некоторые слова маркировать надо. Да, Ричард Никсон ничего это не маркировал, и это осталось навеки вечные, запечатлено в записях, которые непрерывно ведутся в овальном кабинете. Да, но они просто сейчас, вот, чтобы никого не травмировать, они там черным маркером, да, но все понимают, что он, собственно, имел в виду. Такой, конечно, лихой был мужик, но с Рональда, это самое, с Ричарда Никсона, да, тяжело мне сегодня день заговариваться уже стал. С Ричарда Никсона, а со СМИ не воевал никто. Даже Джордж Буш-старший, которого мочили в угоду вот этому клану Клинтону восходящему, да, и закопали его как кандидата президента, но даже он сказал, ладно, все, ну, проиграл, так проиграл. Да, ну, так вот вышло. А тогда я помню, когда объявили, что уже результаты победил Клинтон, то действительно достойнейший человек взял свою жену Барбару за руку и сказал, ну, все, it's over.
2: Дмитрий Геннадьевич, этот воюет. Я извиняюсь, это я подпустил. Не играл он в великолепной семерке.
3: Это все равно, то есть, ну, не играл?
2: Нет.
3: Ну, вот.
2: Было ощущение, что я читал. Извините, уважаемые радиослушатели. Признаться всегда не грех.
3: Это не значит, что я помню, правда. Это не значит, что я помню, кто кого играл в великолепной семерке. Я не помню. Юл Бриннер, естественно.
2: Чарльз Бронсон играл.
3: Да, да, вот Чарльза Бронсона я точно помню, что он играл, а дальше вот как-то я...
2: Брэд Декстер, Роберт Вон, Элай Уоллок, Стив МакКуин, тоже вот известный.
3: Вот Стив МакКуин известный.
2: Вот, и даже, не поверите, Владимир Соколов.
3: Ух ты, он бывает. Не, ну, конечно, там главный исполнитель в этих фильмах это Джон Уэйн, конечно, так, вот, но... Вот не помню я там Рейгана, но вот Рональд, собака Рейган, там и не играл. Вот, но, значит, Трамп, то, что Трамп воюет со СМИ, тем более с «Нью-Йорк Таймс», понятно, что «Нью-Йорк Таймс» — это не та газета, которая была 20 лет назад. В американских газетах это вообще не... Вот статус газет... Он очень упал, потому что вот американское медийное пространство, очевидно, совершенно мозаизируется. Технологии, ну, это не первый раз в Америке. Ну, послушайте, главными газетами Америки, ну, например, в 30-е и даже в начале 40-х годов были не утренние, были вечерние. Американский образованный человек, офисный работник или социальный работник, работяги, ну, вот это вот то, что называется голубые воротнички, вот, они особо газет общеполитических не читали. Они журналы там про бейсбол и так далее, вот, читали. Кстати, под них была потом сделана газета, называется USA Today. Она была на 80% про спорт, про экономику, где чего купить, а на политику, я сейчас помню, на внешнюю политику была максимум одна полоса, на политику тоже одна или две полосы. А это, конечно, считал образованный класс американский. Вот он, едучи домой в электричке, так, или в автобусе, да, вот он брал и читал вечерние новости. А потом читать перестали. Почему? Потому что появилось радио. Появилось радио, появился телевизор, и умерло такое количество влиятельнейших вечерних газет. Да? Это просто поразительно. Газеты стали утренние. Сейчас изменение технологий убивает и американские утренние газеты, как она убила, кстати, еженедельники. Да? Теперь ничего подобного с тем влиянием, которое имели Newsweek, Times, не Times, Time. Так, «Таймс» — это в Британии вечно бульварная газета.
2: «The Times».
3: Да, «The Times», значит, вечно бульварная газета, считающаяся респектабельной. Ох, хорош пиар у ребят.
2: Ну, там «Сан» же вроде бульварная, нет?
3: Нет, а да, это что, не бульварная, что ли? Ну, просто мы вот психологически, если «The Times» — это респектабельная газета.
2: Ну, там в руках у Василия Ливанова.
3: Да. А читаешь, думаешь, елки-палки, что ж там респектабельного такого? А «Сан», да, «Сан» изначально такая вот желтенькая.
2: Спид-инфо.
3: Ну, да.
2: А ведь пропало, нет уже. Все.
3: Вот. И у нас тоже это
2: «Экспресс»,
3: пропало.
2: «Экспресс-газета», «Мегаполис».
3: Сейчас мы дойдем до таких газет там, ну... Вот, поэтому понятно, что это не то влияние, но тем не менее. Это медийная платформа явно первого ряда в Америке. Зачем? От слабости. Он считал, что Ньюсмейкер, Трамп считал, что Ньюсмейкер в Америке один. Вот Рональд Рейган, так, как бы мы к нему ни относились, так, ну, враг. Но он никогда не считал, что он в Америке один ньюсмейкер. Он понимал, что да, он первый, но он первый среди равных. И, конечно, есть более влиятельные люди, и там, значит, набор шоуменов. Его высмеивали, Рейгана. Там программа была, шла на CNN везде, юмористическая. Там больше, чем наполовину, это шутки, причем иногда ниже пояса. Холодная война идет, так, между прочим. Да, над Рейганом. Высмеют ее оговорки, перепутал Иран с Ираком в очередной раз. Да, что-то там не так ответил. И он это сносил. Да Трамп бы вообще их под военно-полевой суд отдал бы, если бы у него была возможность. Но это признак слабости. Он перестал, Трамп, держать американское медийное пространство, держать внимание американского общества только за счет контента. Но это же не первый скандал с «Нью-Йорк Таймс». А как он пул, значит, выгнал. Да, выгнал.
2: Это SNBC там кто-то,
3: да,
2: еще,
3: да,
2: CNN,
3: вот эти вот, ну, те, кого он посчитал враждебными, а посчитал он враждебными по случайному чтению обстоятельств, те СМИ, которые так или иначе аффилированы с семейством Клинтон и, так сказать, с коллективным Байденом. Вот, ну, совпадение такое, да? Вот, поэтому у него началась длительная война со СМИ. Поэтому он считает, что он компенсирует это прямой коммуникацией с американским обществом, и вот это вот все. Это у него получилось однажды.
2: Где, когда Твиттер был, да?
3: Да, когда он...
2: А я не знаю, он запрещен?
3: Запрещен. Это принадлежит запрещенной Мете, в России, да, да, организации Мета. Это вот обязательно надо всегда говорить. Тем более, что Твиттер, уже, извините, личной точки зрения, с точки зрения организации коммуникационного пространства, вещь вредная.
2: Я вообще ни разу...
3: Но это, у меня никогда его не было. Мне, даже когда он не был запрещен, все говорят, почему у тебя нет? Я говорю, потому что я считаю, что это вредная вещь. Потому что она заставляет тебя упрощать мысль до степени потери смысла. Вот, пожалуйста, Дональд Трамп. А, кстати, там уже можно больше писать. Почитайте, что Трамп пишет в своем варианте вот этого мессенджера. Я половину не понимаю, что он имеет в виду. Да, американцы не понимают больше половины. Там все время вопрос, а что он имел в виду? Там про кого он писал? Success, great success, make it... Это вот этот набор слов. Вот эти вот коммуникационные форматы, они диктуют коммуникацию, ну, как набор слов. А дальше догадайся, мол, сама, какое вытянул слово, значит, вот, то и молодец. Да? Но Трамп, у него однажды получилось, это когда он первый раз приходил к власти. Да? Он перебил игнор со стороны мейнстримных СМИ за счет прямой коммуникации. Ну, во-первых, два раза в одну воду, конечно, войти можно, но не всегда но выйти.
2: Его потом оттуда выгнали же, да?
3: Да, его потом оттуда выгнали. Второе, тогда была одна коммуникационная среда, сейчас совершенно другая. И выйти за счет того, что у тебя есть возможность прямой коммуникации с обществом вот в этих вот ограниченных форматах или вот этих вот выступлениях, как это, последний его.
2: Но в Небраске, этом, что ли?
3: Да, но, по-моему, в Небраске. Да. Да, значит, тоже уникальный штат, там единственный штат в Америке, однопалатный конгресс.
2: А.
3: Там нет во всех две палаты, да, да, там да. Один. Да? Вот, но он же при этом поругался с очень большим количеством медийных персонажей из того, что называется «Новые медиа». Но я сейчас не только про Такера у Карсона, но он же поругался со всеми. У него остались только инструменты персональной коммуникации, причем его, вот его, вот ему принадлежит сайт президента Соединенных Штатов, без него, его там забанить нельзя. Да? И он принадлежит вот эта социальная сеть, которую он использует.
2: Мы же вспоминали, да, можно переделать название «трус, балбес, да. бывалый соушел».
3: Да, «трус, балбес, бывалый соушел». Ну, кстати, иногда смена ипостасей такая происходит.
2: Вот. Один в трех лицах.
3: Ну да, ну так, хороший каламбур, я его упру, да, но тем не менее, я его хороший, да. Но этого достаточно? Ну, во-первых, посмотрим, как пойдет на него реакция по итогам выборов в Конгресс промежуточных. Это, кстати, будет тоже тест на эффективность новой коммуникационной среды, что работает, что не работает. Но, судя по всему, опять пошла востребованность таких массовых мероприятий, чего раньше, кстати, не было. Даже на президентской кампании Трампа востребованность именно публичных мероприятий, ну, она была, но я не думаю, что она сыграла большую роль. Хотя у Трампа, кстати, насчет вот тогда публичных мероприятий были очень такие интересные задумки, чего не было, кстати, у Камалы Харрис. Там вообще была скучнотища в рамках, ну, такой классической информационной политики. Но вот сейчас видно, что это работает. Но воевать со СМИ – это всегда в Америке признак слабости. И... А дайте еще, что это признак? Это признак слабости команды. Команда боится сказать Трампу, что так делать нельзя. Я думаю, что Каролин Левит, соскочивший пресс-секретарь, которая имела отношение со СМИ, она говорит, дамочка тоже была с гонором и хамоватая, и, на мой вкус, не очень образованная. Ну, это, конечно, с нашей любимицей Джим Псаки не сравнить.
2: Да, то симпатичная.
3: Да, но тоже была недостаточно...
2: Я не про Псаки, если что, извиняюсь.
3: Да, да, нет, недостаточно образованная. Но со СМИ у нее были свои отношения. И она могла о чем-то с ними договариваться. Что давайте мы вот здесь вот это не будем делать, да, а за это вы сделаете 6 лишних снимков... А я вам еще солью секретный документ, который перестал быть секретным еще лет 40 назад. Там я вам покажу секретную фоточку этих неопознанных летающих объектов. Я, кстати, тут высказал мысль, вам ее повторю. А мне кажется, что вот это вот страшилки вокруг искусственного интеллекта начинают напоминать страшилки вокруг вот этих НЛО там и так далее. И, а у нас еще был в Советском Союзе «Снежный человек». Да, вот это вот замещение непознанного, территорию непознанного почти полностью занял искусственный интеллект. Но Каролин Левит могла договариваться. Трамп создает ситуацию, когда никто с ним договариваться не будет. Так, поэтому эта вещь уникальная. Я ее объяснить рационально не могу. Там можно под нее составить натальную карту, как это называется у астрологов. Это такие слова. Кстати говоря, интересная мысль. Да, посмотрим, что они придумают. Это будет очень забавно. Вот. Но рационально поведение Трампа по отношению к СМИ не препарируется. Препарируется только состояние очень большого стресса, такого стресса с элементами испуга и понимание того, что свобода маневра постоянно сокращается. Вот это я вам могу точно сказать. Это почти единственное, что по поведению Трампа в его взаимоотношениях со СМИ в реальности можно вот рационально проанализировать. Все остальное, знаете, это сфера непознанного. Такой, да, сейчас музыка там из известного сериала должна возникнуть, да. Вот. Нет, мы не будем делать укол Трампа и смотреть, какого цвета у него кровь. Нет, это, конечно, человек. И все, что он делает, доказывает, что он именно человек и не рептилоид, в отличие от некоторых других политиков, про которых я так точно с уверенностью сказать не могу. Это сейчас шутка была. Ну, как шутка.
2: Ну, вы же не назвали ни одного политика, так это абстрактные какие-то люди.
3: Ну, да.
2: А, кстати, та же история...
3: Я даже не назвал принца Филиппа, ну, покойного, зачем такие вещи, такое прошлое это ворошить. Но Трамп – это человек, и вот эти все человеческие его комплексы и пороки, они сейчас начинают вылезать.
2: Чем, кстати, иногда и привлекает, если честно.
3: Да, абсолютно точно.
2: А история та же, как с футбольными тренерами. Когда он приходит и команда выигрывает, он все объясняет, он встречается с удовольствием до спресса. Но мы об этом поговорим, да, после новостей, может быть. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник». Продолжим после новостей.
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
0: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Киев стремится сформировать общественное настроение, чтобы на Украине постановка женщин под ружье воспринималась в порядке вещей. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава ВСУ киевский режим толкают западные кураторы. Германия переживает беспрецедентный со времен Второй мировой войны кризис, который затрагивает самые разные сферы жизни общества, в то время как власти демонстрируют бессилие. Об этом пишет журналист Ульф Пошерт в колонке для британского издания «Телеграф». Он отметил, что правительство социал-демократов и крестьянских демократов превратилось в блеклую тень своего прошлого. Сильный удар по хрупкой самооценке государства нанесло задержание подозреваемого в шпионаже бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханинга. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Министерство иностранных дел Йемена обвинило движение «Ансар-Алла» в опасной эскалации в связи с обстрелом аэропорта Адена в момент приземления гражданского самолета. Удар представляет собой опасную эскалацию, грубое нарушение норм международного гуманитарного права. По данным йеменских властей, для атаки использовались две баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники. При этом на территории аэропорта находились воздушные суда, пассажиры и персонал. Сохранившиеся элементы лепного декора помогут восстановить интерьер исторического особняка Миллера в Санкт-Петербурге, пострадавшего при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Мастера успешно внедряют самые современные технологии, в том числе цифровое сканирование с помощью лазера. Это позволяет зафиксировать мельчайшие детали исторических образцов и воссоздать их с высочайшей точностью. Ранее губернатор поручил организовать восстановление дома Миллера до конца 2028 года. 1 октября вечером в историческом особняке произошел пожар. Премьер-министр Грузии Иракли Кабахидзе заявил, что Молдавия и Украина, которые, как и Грузия, имеют статус кандидата в Евросоюз, превосходят его страну только в отрицательных показателях. По словам главы правительства, Тбилиси намерен продолжать собственный курс, ориентированный на мир и экономическое развитие. Премьер также отметил, что Грузия выполнила 90% обязательств по соглашениям об ассоциации свободной торговли с Евросоюзом. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Продолжаем разговор с политологом, кандидатом политических наук Дмитрием Евстафьевым. Я Алексей Осин. Мы в студии «Радио Спутник». Приветствуем всех тех, кто присоединился на последнюю четверть эфира к нам. И, надеюсь, будет с вниманием и интересом, что главное, нас слушать. Я мысль все-таки закончу, а то получится совсем уж куца, да? Так вот, когда футбольный тренер выигрывает, он к прессе относится очень лояльно, со всеми улыбается, фотографируется, но стоит ему пару матчей проиграть, как виноваты все, и судьи, и там погода не такая, и соперники против него интригуют, и в итоге он журналистов перестает пускать на базу, организовывает режим молчания, объясняет
3: так, да, все один в один.
2: Подготовкой к сложному матчу, потому что нельзя футболистов отвлекать, и так далее. То есть ни один Дональд Трамп, в общем, грешен в этом смысле. Вот. Продолжая беседу, хочу вас вот что спросить. Мы ведь начинали со всяких трещин, со всяких рвущихся швов, да? А может быть, это еще один, потому что выборы парламент Квебека выиграли сторонники партии, которые выступают за отделение от Канады. Вот. При этом они серьезно набрали голосов больше, чем либералы с консерваторами. Примерно в той пропорции, как в ряде земель немецких АДГ, да, вот не в Саксонии, Анхальт, а вот в Померании, по-моему.
3: Померании.
2: Вот примерно такое же соотношение. И они, в общем, надеются после почему-то ухода Дональда Трампа, вот тут не понял, в 29-м году, провести референдум в Великобритании.
3: А что не до?
2: Вот я тоже удивился, да.
3: Вся Европа и Канада как часть Евроатлантики, ассоциированный член Евросоюза, они, понятно, почему дожидаются ухода Трампа. Там действительно навязчивая идея, задача пересидеть Дональда Трампа. Вот пересидим Дональда Трампа и заживем. Так? И тут вопрос, конечно, такой. Вы же против Канады, вы хотите развалить Канаду, которая как бы часть вот этого британского суперплана создания новой Евроатлантики, то есть против Трампа. Ну так он ваш союзник. А чего вы дожидаетесь, пока он уйдет? Когда вас в бараний рог скрутят, да, вот эти вот люди, которые там олицетворяют этот проект новой Евроатлантики. Не знаю, чего ждать, не надо затягивать, я считаю. Надо вообще отделяться от всего.
2: Все от всех.
3: Но там, правда, есть один нюанс. Там есть, я случайно знаю, вычитал. Так, и в Канаде я бывал, правда, пролетом. Да, но так вычитал, что там есть две, оказывается, фракции. Первая фракция, Квебек, это полностью независимое государство, и теоретически, с точки зрения экономики, я вам скажу, что это, в принципе, возможно. Но есть вторая фракция, присоединиться к Франции.
2: Зачем?
3: И вступить в Евросоюз как часть, как уже да часть
2: вступать,
3: Франции.
2: Вступать не надо будет.
3: Там все равно надо какие-то интеграционные вещи делать, да, но вступать в Евросоюз как часть Франции. Ну, правда, у Франции однажды была одна часть, это был Алжир, это был департамент Франции, это не колония была. Да, и что-то он в Евросоюз как-то решил в свое время не вступать. Да,
2: но... Кстати, а Новая Каледония в Евросоюзе?
3: Новая Каледония – это заморская территория Франции. Ага. Сейчас не возьмусь, в каком он статусе, как Алжир или как заморская территория. Там очень разный статус. А Алжир – это просто была территория Франции. Да, вот тут, конечно, вопрос. Но, ну, послушайте, если вы разбили хрустальную вазу, так, и у вас осталось донышко, то рано или поздно от этого донышка начнут откалываться другие элементы. Это то, что происходит. Но, знаете, так, я вам скажу, что вот мы, и я про это писал. Дональд Трамп – это человек, который, живя в стеклянном доме, да, американской политики, это стеклянный дом. И там таких пересечений, такое количество. Ну, что, спроста, что ли, свернули, как не было дело острова Эпштейна? Да, один, значит, этого...
2: А, кстати, где оно?
3: О. Да, а его нет. Почему? Потому что вот эта формула генпрокурора Руденко, главное в этом деле не выйти на себя самих. Да, они вышли на принца Эндрю, говорит, не, все, харе, все, давай, значит, все, дальше уже опасно копать. Да? Так там таких скандалов, в которых повязаны все, огромное количество. Американская политика – это стеклянный дом. И он хочет убить двух зайцев, вернее, двух птиц. Это у нас два зайца, а на английском two birds with one stone, а двух птиц одним камнем. Две птицы – это очень простые. Назначить себе преемника – он уже, я думаю, забил на то, что он на свои идеи, что он там на третий срок пойдет или еще что-то. Да, это у него реально были эти идеи. Все, я думаю, что он от них отказался. Так? Но он хочет назначить себе преемника при любом раскладе политической ситуации. Для него это принципиально, потому что если преемник будет не его, а Дональда Трампа посудят. И все, что нажито непосильным трудом за последние 4 президентских года, отберут. И кое-что еще отберут. Да вообще все отберут. Я, правда, Дональд Трамп, он, я думаю, не знает о моем существовании, но я его разочарую. Даже если он назначит преемника, его назначенный им же преемник, у него тоже все отберет. Ну, жизнь такая будет. Да? А вторая птица – это... подмять под себя ключевые экспортные потоки, связанные с углеводородами. Все, чем занимался Трамп в Персидском заливе, это никогда не иранская ядерная программа, не ракетная программа, не демократия. В Иране попытка перевести под контролируемую их бизнес-систему, не будем показывать пальцами вот этого его семья, которую мы обсуждали, и легализуются эти все средства через Совет мира, да, но это все про нефть. И одним камнем, да, этот камень, это максимально агрессивная политическая и экономическая риторика, реализуемая, ну, в... неких конкретных действий. Поэтому, живя в стеклянном доме, Дональд Трамп хочет убить двух птиц одним камнем. Не получается. Стеклянный дом разбил, в птиц не попал, камня больше нет. Так? С Ираном пришлось воевать не только потому, что им манипулировал Сьюзан Вайлс и произраильское лобби, а потому что сам Дональд Трамп понял, что его тарифно-информационно-пропагандистские методы не работают. У него не получается подмять вот это нефть под себя. Но вот я смотрю, а они все такие. И вот эти евроатлантические политики...
2: тоже хотят того же самого.
3: Они, да, только у них дом пониже... птица может быть одна, так, ну, например, вот я все время задаю вопрос, вот в качестве кого Фридрих Мерц приехал в Киев? Ну, я на него посмотрел, но то, что не ходит как канцлер Германии, большой объединенной Германии, не говорит как канцлер экономического локомотива Европы, да, и даже не выглядит как канцлер крупнейшей страны Европы, ну, наверное, это не канцлер Германии, а как кто он приехал?
2: Ну, Кирилл Дмитриев же сказал, канцлер чего? Украины. Ну, это его слова, цитирую просто.
3: А я считаю, что да, ну, отчасти это правильно. Тут, но я предложу другую форму. Он приехал как топ-менеджер какой-то транснациональной компании, может быть, уже и не BlackRock, может, ему какой-то оффер сделали другой. Но он приехал как топ-менеджер, делегат от акционеров, который посмотрит, что, ну, сколько дать по минимуму, чтобы этот актив хотя бы что-то стоил.
2: Ну вот. Ну, то есть завершать?
3: Нет.
2: Хеджировать риски?
3: Нет.
2: Хеджировать убытки?
3: Слушай, вот я как человек, который в бизнесе все-таки почти столько же, как в политологии, вот, и чуть меньше, чем сколько я в истории, я так скажу, хеджировать и завершать, это сильно не одно и то же. Этот актив на сегодняшний день под названием Украина сейчас не стоит ничего. Его стоимость ноль. Эти люди хотят его каким-то образом кому-то продать. Я даже больше того скажу, кому они хотят его продать.
2: Неужели нам?
3: Нам.
2: Ну да, так это
3: вот,
2: очевидно.
3: Потому что
2: плохо, это нам нужно, а им
3: плохо,
2: нет.
3: Плохо скрываемое желание продать хотя бы часть актива под названием «Проект Украина», особенно ту, которая уже наша. Ведь всегда, что такое транснациональная компания? Она продает то, что тебе не нужно, или то, что у тебя уже есть. Вот все эти мирные планы, это попытка продать нам то, что транснациональным компаниям, вот этим, вот мы их называем иногда глобалистами, это неправильно. Так? То, что у нас уже есть, то есть освобожденные уже территории, и то, что наше конституционно, и то, что им не нужно. Да? То есть вот этот промышленный пояс им не нужен, им земля нужна. Вот, вот приехал топ-менеджер, посмотрел. Да, хотели 27 миллиардов, дали 3. Ну да, дальше начнется то, а дальше будет еще более интересный процесс. Я думаю, что это будет не Мерц. Мерц – это такой, знаете, менеджер процессов. Я таких тоже понаблюдал. Прям, ну, прям любо-дорого смотреть иногда бывает. Вот. Чем человек? Человек может управлять любым процессом. От добычи нефти... Да, я не знаю, производство там валенок, ему не важно. Любым процессом вот этот менеджер транснациональной компании, да, может управлять. Ему все равно, он даже вникать не будет. А вот дальше будут люди, которые что-то будут понимать. Потому что дальше начинается самый увлекательный этап в развитии проекта «Украина». Предпродажная подготовка. Вот здесь уже должны люди, которые должны понимать, в чем разница между... Кировоградской областью и Кривым Рогом. И главное, их не путать. Их же... Да, ты же ты менеджер вот такой вот, типа Мерса, так? И он может это и перепутать. И это сейчас не критично. А вот когда вы будете этот актив продавать, а я думаю, что этот актив будут дробить. И я вот про то. Вот как дробится Квебек, как может дробиться Канада, как дробится Великобритания, как может раздробиться Германия, потому что то, что мы видим, это же ГДР подсплыло. Она не разделится, но она станет мозаичной. Я думаю, что и Канада не разделится, она будет более мозаичной.
2: А Испания?
3: А вот Испания может и... Там могут быть очень разные процессы. Испания – это государство, которое в современном виде, ну, пока я бы не отнес к устоявшимся. Там есть о чем подумать. И там, тем более, в условиях исламской реконкисты, а то, что мы видим, это испанская, это реконкиста наоборот, да, там могут быть очень разные варианты. Но при всем этом, да, вот сейчас это не так важно. Путаете ли вы Кировоградскую область, да, и сможете ли с Кривым Рогом, и сможете ли вы на карте найти Винницу? Да, это тоже.
2: Или решите, что это ресторан в Одессе.
3: Да, или я не был. Я вот в Одессе был один раз проездом.
2: Ну, неважно, в Киеве.
3: Да, в Киеве. Где наверняка
2: хорошее
3: есть.
2: Вино наливать.
3: Да, и наверняка есть. Вот. А вот на этапе предпродажной подготовки вы точно должны знать, в чем разница между Ровенской областью, да, и соседней Винницы, и соседней же Житомирской области. Вот вы должны это все знать. Да? И тогда придут другие люди. Я не думаю, что они будут из Германии, я думаю, что они будут из Великобритании и США. Вот, потому что спички детям не игрушка. И европейцам делить такой актив никто не решит. Но, тем не менее, это же та же серия. Попытка убить двух птиц одним камнем, живя в стеклянном доме. А это что? А это же показатель. Вот такая политика двух птиц одним камнем в стеклянном доме. Это же про безответственность и самоуверенность.
2: Да, вот именно это, да. Именно это. А я же говорю, я читал, ну, вернее, когда была беседа Лаврова с министром иностранных дел Германии Вадефулем, одна из швейцарских газет, Цюрихская, я как сейчас помню, она писала в таком тоне, что Вадефуль сделал одолжение Сергею Лаврову, встретившись с ним. И вот у них же это...
3: Абсолютно колониальное мышление.
2: Вот как это? Ну, для меня это странно, по крайней мере. Еще ладно, в начале 90-х я бы это принял еще как-то, как данность, скажем так, да? А сейчас-то как?
3: Ну, я бы не назвал это вообще беседой, потому что беседа – это когда люди приходят с позиции. Когда на встречу с Сергеем Викторовичем приходит какой-то крендель, который достает из кармана бумажку и начинает ее зачитывать, эта бумажка оказывается при ближайшем рассмотрении прошлогодней методичкой. Ну, я бы это беседой не назвал. Но это, слушайте, министр иностранных дел суверенной страны, облеченный доверием своего политического руководства, и человек, который внутренне понимает, что он представляет не суверенное государство, и никакого доверия у него нет, и главное, не ошибиться. Вот это вот признак топ-менеджера. Да? Топ-менеджер транснациональной компании. Ему не важно заработать прибыль. Топ-менеджер транснациональной компании живет в ощущении и вере, что прибыль транснациональной компании заработает только потому, что она транснациональная. Но она слишком большая. Она и так. Да? Главное – это не заработать прибыль. Главное – это не допустить отклонений, отхода от регламента. И вот они все, у них чек-лист. Вадефуль зачитал, все. Программу исполнил, да.
2: А цель-то какая
3: потом
2: была?
3: Потом понял, что что-то пошло не так. Начались рассказы, когда эта встреча организовывалась, рассказов о том, что она организована, в принципе, по запросу российской стороны не было. Все изначально писали, что попросили немцы. Потом, ну, как-то стало неудобно, решили сказать, что это попросили русские. Ну, ладно, а потом... Вадефуль начал рассказывать, вот уж последние новости последних дней, что, оказывается, стратегический план Владимира Владимировича Путина это восстановить СССР. Ну, елки-палки, ну вот искусственный интеллект и любой поисковик тебе в помощь, господин Вадефуль, ну набери вот сегодня нашему президенту 74 года, поздравления идут. Поздравления не надо посылать, тем более, что они от германских политиков, в основном правящих, они будут явно неискренними. Но одну вещь можно сделать. Это набрать в любом поисковике Путин СССР. Да, Путин и Советский Союз. И прочитать там цитату из Владимира Владимировича, которая говорит во всей полноте о том, как он относится и к Советскому Союзу, и к идеям его восстановления. Величайшая геополитическая катастрофа, кто не жалеет о распаде, да, у того нет сердца, кто собирается восстановить, у того нет ума. Ну, что, сложно было? Это что, референтура в Министерстве иностранных дел Бундесрепублики вообще не работает, что ли? Вот это вот... А самое главное же не то, что, видимо, очень неумный человек Вадефуль это все произносит.
2: Ну так он же вам скажет, что это все вранье, и на самом деле Путин думает как раз о восстановлении.
3: Откуда ты знаешь, господин Вадефуль, да, что думает Путин? Я, кстати, думаю, что по поводу Советского Союза Владимир Владимирович, и это было видно, я видел вот цитату, вот когда она выходила, это было абсолютно искренне. Такие вещи, как произнес тогда Владимир Владимирович Путин, А вот это вот то, что... Я же очень хорошо помню, как некие вот эти либерально настроенные борцы, так сказать, за новую Россию, его за фразу о величайшей геополитической катастрофе очень, надо сказать, критиковали. Да? И вот про то, что нет сердца, очень некоторых обидели. Ну как же нет сердца? Это же мы ради свободы. А Владимир Владимирович Путин явно сказал эти вещи очень искренне, очень от души. Но ты все-таки министр иностранных дел в прошлом великой европейской державы. Но ты ориентируешься все-таки не на слухи и на то, что ты додумал про Россию. Тем более, что, ну, очевидно, совершенно, что Вадефуль про Россию не понимает ничего. От слова совсем. Вот Меркель гораздо более подлая история, потому что она про Россию и Советский Союз знала почти все. И тем не менее врала. Так? А этот не знает ничего. Так? Ну, ты хотя бы ориентируйся, познай, почитай. Да? А то вы все прочитаете Достоевского в неавторизированном переводе. Да? И все думаете, что у нас по городу Санкт-Петербургу ходят студенты с топориками и убивают старушек, 5 старушек рубль. Ну, это ж несерьезно. А это вот, кстати говоря, помните, мы даже, по-моему, с вами это как-то обсуждали, что величайшее заблуждение западного политикума в целом – это считать, что современные русские – это просто более сытые советские. Так? Ну, то есть, грубо говоря, уже не за жвачку, да, да, и не за джинсы.
2: А за Rolls-Royce.
3: А да, ну, надо Rolls-Royce подогнать там, и все будет так же. Это величайшее заблуждение. Я, правда, в одном месте сказал... Там вот такой очень обидный для некоторых.
2: Даже не Rolls-Royce, Kia...
3: Ну да, без... вот за Kia. Не, Rolls-Royce
2: это... Извините, представитель компании Kia, извините.
3: Да, да, да.
2: Не
3: да,
2: считайте
3: да,
2: рекламой.
3: Не считайте это наездом. Да, да вообще это не считайте.
2: Не считайте,
3: да, я
2: просто
3: в одном месте сказал, что вы даже не понимаете. В одной российской, одной, так сказать, полусмешной российской импортной. Я сказал, что запомните, российский капитализм это один из самых... жестоких, бесчеловечных, да, и циничных феноменов в мировой истории. Уж если он за что-то ухватился и осознал, что что-то свое, вот это его, он за это порвет на, значит, как тузик грелку и на британский флаг всех, кто на это покусится.
2: На сотню маленьких медвежат.
3: Да.
2: А, кстати говоря, они же правы оказались. Медведь-то ходит по улицам.
3: Медведь ходит, да. Что-то с медведями надо делать, потому что это действительно уже становится... Да, я думаю, медведям надо насчет алкогольных напитков не надо с этим перебарщивать, потому что в обычной западной трактовке, ходящие по улицам Москвы и других крупных городов Российской Федерации медведи обязательно должны быть пьяные, с балалайками, а заодно и пытать диссидентов в подвалах Люблянка. Так, вот, я думаю, что с алкоголем не надо, а балалайки медведям, ну, можно где-то положить, может, кто возьмет. Но если что-то с медведями, я не биолог, но это из тех феноменов, вот, не надо только в астрологию, вот в это. Но это те феномены, которые, ну, не объясняются рационалистически. Надо это исследовать.
2: Почему? Просто все просто. Медведям хорошо живется. Их становится больше. Вот и все.
3: Что, серьезно?
2: То ли экология лучше стала, то ли кормовая база.
3: Вы хотите сказать, что в современной Сибири медведей стало больше, чем когда не было вот этих вот ни байкальских заводов, там, ни всего этого. Да ну. Значит, надо изучать этот природный... Я еще раз говорю, я сейчас залезаю не на свою территорию. Но этот природный феномен надо изучать. И я не говорю, что у медведей есть умысел на теракт, как говорилось в одном фильме. Но вообще, конечно, проверить, с чем связано это нетипичное биологическое поведение, ну, я бы как бы рекомендовал.
2: А по-моему, как сказал недавно Макрон, запустив какую-то ракету, это четкий... И какой-то там еще сигнал.
3: Да, особенно если не, косплеить Ким Чен Ына, руководителя союзной нам Корейской Народно-Демократической Республики, а придумывать что-то свое. Потому что там даже вплоть до кадра стырено с северокорейской официальной хроники. Но вот это, вот вы знаете, вот это просто был откровенный позор. Да.
2: Да, страна там Трюфо,
3: да.
2: Да, и так далее, или, по крайней мере, Люка Бессона, вот так вот в довольно скромный
3: позорище,
2: КНДР, просто, да, просто косплей этот все делал. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, был в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Досрочные выборы в Испании. Контекст. Еще одна страна, в которой к власти могут прийти крайне

0: переговоров. Санчес уверен, законодатели ведут себя безответственно, а стало быть, требуют замены в результате всенародного волеизъявления. Но последствия выборов могут оказаться куда более серьезными. Испанские власти после отказа помочь во время операции в Иране находятся в жестком клинче с Вашингтоном. И со стороны США Санчесу поддержки не будет. Скорее, наоборот. Но главное не это. Испания, как Германия, Франция и другие страны Европы, столкнулась с ростом правых настроений. Люди недовольны коррупцией, падением экономики, милитаризацией, миграционными процессами. Эти вопросы для власти в Мадриде могут оказаться решающими.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Саратове и Ереване 9. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Попытки Киева блокировать судоходство России в Черном море приведут к росту цен на горючее в Европе. АДГ и партия «Вагенкнехт» выступят в Саксонии-Анхальт против помощи Киеву. 6 человек задержаны в связи с ограблением музея Ренуара во Франции. Подробности далее. Попытки Киева блокировать судоходство России в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она также отметила, что входящие в Евросоюз и НАТО страны будут выжимать из киевского режима в своих интересах все до последнего. Дипломат уверена, что западным странам прежде всего нужен опыт ведения боевых действий в условиях конфликта высокой интенсивности. При этом Запад инициировал военное освоение соседей России, поощрял национализм на Украине, поставив Москву перед необходимостью защищать себя. Немецкая партия «Альтернатива для Германии», основанный Сарой Вагенкнехт «Союз за социальную справедливость и разумную экономику», внесут в региональный парламент земли Саксония-Анхальт резолюцию с требованием признать провальными антироссийские санкции и помощь Украине. Об этом сообщает агентство ДПА. По данным СМИ, партии призывают правительство земли использовать все доступные средства, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и сделать шаги в направлении мирного урегулирования. АДГ победила с результатом почти в 44% голосов по итогам прошедших 6 сентября выборов в парламент земли Саксония-Анхальт. Она выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на месте журналистов не стал бы критиковать федеральное правительство и его главу. Об этом сообщает РИА Новости. Во время мероприятия в Берлине, организованного деловыми изданиями Handelsblatt и Wirtschaftswoche, политику предложили представить себя автором колонки для этих СМИ. Мерц отметил, что в своих публикациях предпочел бы сосредоточиться на позитивных темах. Ранее стало известно, что уровень поддержки партии Мерца в Германии опустился до рекордно низкой отметки в 18%. Этот показатель стал самым низким за все время проведения исследований институтом Инса. Субсидирование стоимости билетов на поезда и автобусы в ответ на рост цен на горючее в Европе в октябре будет стоить Словакии 18 миллионов евро. Об этом сообщил премьер-министр Роберт Фицо. Кабмин республики в конце сентября одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50% с октября. Администрации городов и регионов также согласились по предложению Кабмина снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах. Фицо сообщил, что после снижение стоимости проезда на поездах на 50% число пассажиров выросло почти на 25%. Фицо не исключил, что данная мера будет действовать до конца года. 6 человек задержаны в связи с ограблением музея художника-импрессиониста Пьера Агюста Ренуара во Франции, который

0: произошло в сентябре. Отмечается, что двое из задержанных подозреваются непосредственно в совершении кражи. В ночь на 8 сентября неизвестные похитили из музея картины Ренуара. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: 20 часов 4 минуты в российской столице. Прямой эфир «Радио Спутник» продолжает программу «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом. Украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец сегодня на прямой связи. Не в студии, здесь рядом со мной, а на прямой связи со студией. Дмитрий, добрый вечер.
3: Приветствую, приветствую, друзья.
2: Дмитрий, я хотел бы, знаете, тут две темы, с которых хочется начать. Ну, во-первых, новость последних минут. Правый берег Киева обесточен. Уже появляется видео. Темнота полная, кромешная. Абсолютно ничего, только огоньки тормозных огней машин и все. Говорят об ударах беспилотных, собственно, БПЛА по электроподстанциям, по всяким линиям связи, ну, то есть электрическим и так далее. Вот прям новость, что называется, последних минут. Речь идет уже, я так понимаю, не о том, чтобы там как-то веерно отключать или там постепенно отключать, а речь идет о том, что в данный момент времени на правом берегу Киева электричества нет как класс, то есть совсем.
3: Но дело в том, что здесь важно отметить, что именно на правом берегу находится правительственный квартал, и, собственно, схема электроснабжения так работает, что в ключевом порядке в любом случае электроэнергия подается именно туда. Ну и, естественно, на различные предприятия, которые находятся в районе там Святошины и так далее.
2: То есть правый берег больше левого же, да? Там правый берег больше исторически, да, чем левый? Я имею в виду
3: отширнее. Да, конечно. Да. А, собственно, уже левый берег, это в основном спальные районы, и, собственно, таким образом можно сделать вывод, что действительно ударили настолько хирургически точно, что это затронуло непосредственно самый центр города, и как бы не пытались режимники Зеленского вот сохранить именно в правительственном квартале электроэнергию, то, очевидно, у них сейчас начнутся очень-очень серьезные проблемы, и, конечно, это обусловлено тем, что и с гидроэлектростанции, и с двух ТЭЦ уже электроэнергия особо не поступает, и вот удары ВКС РФ, они, как известно, максимально точны, и сейчас мы просто вот стали свидетелями того, насколько, и, конечно, сейчас будут стараться режимники Зеленского перенаправить электроэнергию или запитать с каких-то других направлений, с других колец остатки, собственно, вот Киева, но, тем не менее, сделать это будет очень и очень сложно, потому что, конечно, город очень большой, и энергопотребление там просто колоссальное.
2: Угу. Ну, свечи-то есть там в городе, продают, наверное, я так думаю.
3: Ну, безусловно, там в любом случае местные жители уже давным-давно подготовились к таким перипетиям. Есть очень многих и генераторы, и, собственно, в принципе, понимание, каким образом там и мобильную связь сохранять и так далее. Поэтому здесь все-таки мы видим, что ВКС РФ действует с точки зрения уже обрушения чистой экономики, потому что, очевидно, вот удары по металлургии, вот блокировка вот морская в Черном море, вот грузоперевозок и так далее, эта вся история направлена уже на то, чтобы максимально удорожить конкретно боевые действия для западных стран, потому что изначально, получается, главные плательщики в бюджет режима Зеленского, они фактически вот удешевляли для стран НАТО проведение прокси-войны против России. Ну а сейчас мы видим, что металлургия уже ничего не заплатит чисто физически в бюджет режима Зеленского. Аграрный сектор, который всегда был ключевой, также особо ничего платить не будет, потому что у них просто катастрофа сейчас в прямом смысле этого слова. Ну и, собственно, другие предприятия также сейчас находятся в очень печальном положении. Ну а такие удары сейчас просто делают эффект воздействия на экономики путем отсутствия электроэнергии даже в столице. Он еще более катастрофический, потому что Не стоит забывать, что все министерства находятся в Киеве, и таким образом, получается, идет просто парализация госуправления, и это уже действительно очень такой имеет каскадный эффект воздействия, который будет, ну, максимально плохо сказываться на бюджете режима Зеленского, а это означает, что западные страны будут просто вынуждены вот тратить дополнительные десятки миллиардов евро, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию и удержать вертикаль управления. Потому что, очевидно, и натовская частная военная компания ВСУ, она каждый день вот, потребляет огромное количество ресурсов и денежных, и военно-технических, и так далее. Ну и, конечно, вот полицаи, ТЦКшники, СБУшники, прокуроры, судьи, чиновники и так далее. Вся вот эта оккупационная натовская администрация – это десятки тысяч, а то и сотни людей. И в этом отношении, безусловно, удар будет крайне серьезный, потому что уже страны еврозоны между собой ругаются. Кто же, собственно, будет тем козлом отпущения, который будет покрывать все вот эти космические дыры в бюджете, которые уже под конец года вылезли, и там сумма уже, знаете, как минимум 27 миллиардов евро на минуточку. Ну, а канцлер Мерц, как мы знаем, недавно приезжал и пообещал только 1 миллиард, причем не на покрытие этой дыры в бюджете, а, собственно, 350 миллионов на вот поддержку энергетики, а все остальное фактически
2: что там поддерживать-то
3: он
2: вот
3: пообещал,
2: теперь?
3: Да, немецким оборонным корпорациям, то есть до Украины Зеленского они просто не дойдут.
2: К вопросу об аграрном секторе. Сначала, наверное, с него начнем, и вот немножко так перескочим, ну, так, потому что тем много, они все интересные. Заголовок одной из статей звучит так: «Украина выставила условия для своего вступления в ЕС». Ну, то есть, я понимаю, да, вот это, конечно, я знал, что у вас это вызовет улыбку, это, конечно, вызывает улыбку у всех. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, в частности, по словам политика, ну, так сказать, говорит о том, что Украина готова к варианту, пусть даже переходному, но потом полному вступлению. Значит, второй вариант, это вариант с колоссальным количеством ограничений, связанных как раз с поставками зерна, потому что это обрушает, да, рынок, аграрный рынок в Европе. У меня вот какой вопрос в связи с этим. Ну, бог с ними, с условиями, но вот те люди, которые озвучивают вступление Украины в ЕС как некий вообще возможный для них вариант, они что, не понимают, что Украина уже без экономики? Что это даже теоретически выглядит нелепо, имея в виду то обстоятельство, что в Украине уже нечему вступать в ЕС, кроме как территории? Кто же их туда возьмет-то с такой экономикой? Даже если представить, что вот сейчас, сегодня СВО завершилось. Они там, чувство реальности вообще отсутствует как таковое?
3: Дело в том, что, к сожалению, у нас в медиаполе вот, преобладает мнение, что Евросоюз – это некий союз, который предполагает взаимоподдержку стран-участников. И это такая структура, которая действует в интересах стран-участников. Но это в основе своей ложное утверждение. Потому что, как мы уже могли понять на практике, Евросоюз – это просто вот, структура контроля внешнего над странами Европы. И вот, конечно, контроль этот проходит из Вашингтона и Лондона. И вот структура Евросоюза и конкретно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас там фактически королева, она ярко демонстрирует, что сам Евросоюз существует в первую очередь для того, чтобы достигать интересы Вашингтона и Лондона. А уже потом, как-нибудь, может быть, интересы тех стран, которые тут входят. Исходя из этой логики, нужно понимать, что вот увеличение границ Евросоюза – это не про какие-то зарплаты, не про развитие экономики, это про контроль территории. Но контроль этот финансово-экономический, потому что военный контроль осуществляет через блок НАТО, вот конгломерат стран в виде США и Британии. Ну а вот экономический и финансовый контроль, и политический контроль, он проходит через структуру, которая называется Евросоюз. И будьте уверены, что если бы не русская армия, вот, остатки Украины, даже без Донбасса, моментально бы приняли в Евросоюз, и ничего бы никто даже не спрашивал, и не заикался ни про какую коррупцию, и все устраивало бы и по экономику, даже если бы там просто вместо экономики была просто черная бездонная дыра или выжженная пуля. Потому что главное в Евросоюзе – это экономический и финансовый контроль территории. Ну и, собственно, несложно же догадаться, что тогда все законы, которые придумывают в Брюсселе, они уже распространяются на конкретные территории. И тогда уже получается возможность печатать даже национальную валюту – это тоже под вопросом. И все вот эти аспекты, они не предполагают вообще суверенитета. И поэтому вот не случайно в Евросоюзе буквально годами сейчас сидят и думают, а что же им делать, как им принять остатки Украины в Евросоюз с учетом даже ведения боевых действий. И да, безусловно, это риск, потому что если они это сделают, то получается Евросоюз переходит сразу в прямую конфронтацию с Российской Федерацией уже без каких-то поправок или гибридного статуса.
2: Дмитрий, простите,
3: и
2: что я вот здесь,
3: это их останавливает.
2: Да, зацеплюсь вот тут за ваши слова как раз, чтобы вот все-таки разобраться хочется. Я понимаю, что, так сказать, понимаю, понятно ваше объяснение относительно финансово-экономического контроля. Но поскольку вы сами сказали, да, что русская армия, которая движется вперед, которая уничтожает экономику Украины в данный момент и на корню, и экономика Украины уже сама по себе не работает, то получается, что Евросоюз получает 20 миллионов голодных людей на территории, которые, по сути дела, уже ничего не производят. То есть колоссальный балласт, это просто удар по Евросоюзу с точки зрения экономики. Зачем Евросоюзу такой балласт? Это гиря, которую ну просто как-то кормить же надо.
3: Ну, тогда нужно все-таки уже рассматривать вопрос с точки зрения того, зачем Украина, Соединенным Штатам и Британии. Тут на самом деле все элементарно. Первое – это недра, потому что разведанных запасов там на триллионы. Второе – это земля, это миллионы гектаров черноземов, которые самые лучшие в мире. Достаточно понятная история, тем более эти черноземы уже в рамках так называемой частной собственности уже англосаксонские компании давным-давно записали на себя любимых. Вот. В-третьих, безусловно, это геостратегическая вот, территория, которая позволит постоянно вот, создавать проблемы для нашей русской цивилизации, для России как государства. Это вот эти три позиции, они перечеркивают абсолютно все расходы. И вот страны Евросоюза, которые находятся фактически под внешним управлением, они просто вот как некие структуры, которые просто получат задачу финансировать определенную территорию, и вот если у них получится каким-то образом вот организовать свое влияние вот финансово-экономическое на остатках Украины, поверьте, они будут это делать без каких-либо ограничений. И вот тут я просто бы хотел акцентировать внимание на том, что вот сейчас по Украине и по Молдове уже многие годы в Евросоюзе идет дискуссия, как их принять, с учетом того, что на Украине вот идут боевые действия, и там русская армия вот идет вперед, ну а в Молдове, как мы знаем, там Приднестровье, и там в рамках устава Организации Объединенных Наций и решений там находятся российские миротворцы, то есть атаковать их нельзя. И вот сейчас продумывают различные компромиссные варианты и пытаются их утвердить, чтобы без территории, которые сейчас вот контролирует русская армия, или без Приднестровья, чтобы хоть как-то, хоть вот чуть-чуть, хоть в каком-то статусе, хотя бы в урезанном, чтобы без права там голоса или вето, но чтобы хоть как-то и Молдову, и Украину приписать в еврозону, потому что это инструмент контроля. И именно поэтому сейчас там с утра до вечера трудятся еврокомиссары и прочие еврочиновники для того, чтобы хоть как-то нащупать вот эту грань и вот эти границы, каким образом они могут все-таки забежать на фактически нашу исконно русскую территорию и записать их себе в систему контроля Евросоюза, потому что в НАТО, очевидно, сейчас записывать это очень неблагодарные варианты, поэтому сейчас они делают ставку на то, чтобы максимально продвинуть конкретно вот финансово-экономический контроль в виде Евросоюза хотя бы в каком-то урезанном формате.
2: Ну да, только непонятно, что они теперь будут контролировать с точки зрения того, что каждый день ситуация меняется, контролировать все меньше, меньше и меньше. А теперь давайте обратимся к событиям в Раде. Верховный человек по фамилии Гончаренко, ну, всем известный депутат Верховной Рады Украины, который внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, совершенно, ну, стал нелюб с какого-то момента власти, потому что его исключили из фракции «Европейская солидарность», он предлагал переговоры с Россией и так далее. Мы про этого человека знаем, наверное, меньше, чем вы, очевидно. Вот, поэтому, собственно, у этого человека позиция политическая меняется, да, на протяжении времени многократно. Но так или иначе, теперь Гончаренко разошелся еще с другим террористом Порошенко. Теперь они, так сказать, все, они теперь друг с другом окончательно не связаны и не могут продолжать идти одним путем, как было сказано. Так сказать, а что? Вы опять улыбаетесь? Расскажите, почему?
3: Дело в том, что вот если Гончаренко вот публично поссорился с олигархом Порошенко, экстремистом и террористом, mm-hmm. когда экстремисты и террористы между собой ссорятся, вот, особенно в реалиях Украины, это, конечно, значит, кому-нибудь нужно. И, безусловно, за всем этим в первую очередь стоят интересы тех, кто сейчас фактически на правах частной собственности владеет вот остатками Украины. И поэтому несложно догадаться, что все-таки и недра, и земли, и долги нужно сохранять, и поэтому, конечно, тренд такой сейчас просматривается на оккупированных блоком НАТО территориях Украины, и такие вот голоса, которые якобы там подвергаются неким давлением, там, гонениям и так далее, там, внесли его даже на миротворец этого персонажа торжественно и так далее. То есть это все, конечно, нужно для того, чтобы создать некую такую бутафорию, которая необходима для того, чтобы вот готовить, во-первых, собственно, процедуру выборов, потому что, как-никак, гауляйтер должен быть относительно легитимным, и, собственно, вот выборы в любом случае на оккупированной территории вот англосаксы вынуждены провести для того, чтобы, так сказать, чтобы оккупация не была такая явная. И, конечно, сейчас готовят и пана Федорова, вот, бывшего министра обороны, к вот политическим, так сказать, играм на той территории. Ну и, конечно, вот сейчас уже просматривается команда, которая сформируется вокруг пана Федорова. Вот, там и Залужный, там и Гончаренко, там и, собственно, вот всплывут разные персонажи из Лондона, типа Дмитрука. Вот, там и Скороход, конечно, всплывет в этой всей когорте и так далее. И, значит,
2: вопрос.
3: Они сформируют такую, да, так называемую якобы партию мира. Естественно, под контролем МИ-6 и ЦРУ, потому что нужно все-таки все это дело вот и дальше администрировать в нужном ключе, и, конечно, всем вот этим вот персонажам дадут из Вашингтона и Лондона полностью зеленый свет, чтобы они проводили свои потешные картонные майданы для того, чтобы, так сказать, сделать иллюзию некой такой оппозиции, которая будет представлять интересы остатков Украины, и, конечно, вот эти все вот процессы, они будут также и параллельно идти даже в России. И вот я вас уверяю, что
2: в
3: нашем информационном поле,
2: да.
3: Да-да, здесь очень интересно, для того, чтобы сохранить остатки Украины и, в принципе, Украину как государство, вот украинский олигархат, я уверен, будет очень обильно вот это все оплачивать и так далее, и из каждого утюга мы будем слышать о том, что ни в коем случае нельзя русской армии идти дальше, ни в коем случае нельзя освобождать Одесскую область.
2: А? Кто же их спрашивать-то будет? Мне интересно.
3: Так, собственно, здесь же я говорю не про то, кто их будет спрашивать, а про то, какие конкретно вот посылы будут забрасываться для того, чтобы русская армия ни в коем случае не шла освобождать Одесскую область, Киевскую область, там, вот, Черниговскую, там, Харьковскую и так далее. Потому что ведь, согласитесь, очень удобно вот из России обозначить всех, кто остался сейчас на оккупированной блоком НАТО территориях, врагами, нацистами, бандеровцами, которые нас ненавидят, которые будут стрелять в спину русским солдатам и так далее, которые там издеваются над нашими пленными. И вот такие вот подачи на эмоции, они будут, я уверяю вас, идти постоянно. И, конечно, это все будет идти максимально вот в разрез реальным интересам русского народа, часть которого находится на, собственно, оккупированных блоком НАТО территориях Украины. И в этом отношении, конечно, именно действительно вот такие вот информационные вбросы будут делаться регулярно, потому что ведь тогда вот у вот граждан России вот тогда образ сразу возникает. Ну, если там одни нацисты, бандеровцы там и так далее, зачем же их там освобождать, потому что это ж головная боль на десятилетия, хотя
2: а
3: на самом
2: стороны,
3: деле,
2: получается...
3: если разобраться, все совершенно не так.
2: А с другой стороны, получается, что как раз если там нацисты и бандеровцы, то тогда другого варианта, кроме как их освободить, ну, то есть я имею в виду не их освободить, а освободить эту территорию, денацифицировать ее, это единственный путь. И тогда мы возвращаемся к русской армии, опять-таки, к вопросу об освобождении Одесской и Киевской областей.
3: Ну, дело в том, что здесь же вот украинский олигархат будет действовать с точки зрения вот создания некого такого образа медийного, что там нас никто не ждет, понятно? Они не будут в таких ярких красках обозначать, что, мол, там все бегают с свастикой гитлеровской, а там будут, конечно, обозначать, что с учетом вот происходящего, там вот все нас ненавидят, там далее по списку, там, значит, у многих там погибли родственники в натовской частной военной компании, ВСУ, и будут находить, знаете, различные аргументы для того, чтобы в первую очередь вызывать эмоции, чтобы логика отключалась и чтобы, конечно, у вот, общества формировалась такая ложная картинка, что ни в коем случае не надо нам восстанавливать нашу русскую цивилизацию, не надо восстанавливать вот, часть русского народа, вот, вот. Психически адекватное состояние и так далее. И я вас уверяю, эти процессы уже идут прямо вовсю, потому что буквально на какую вот конференцию или форум не придешь, там обязательно найдется персонаж, который будет рассказывать, что ни в коем случае не надо идти дальше, потому что там люди все нас ненавидят, нужно максимально, знаете, остановиться, желательно прям по линии фронта.
2: А, в
3: и в этом отношении вся эта ситуация, вот она уже фигурирует, и, конечно, наша команда сейчас внимательно все это дело отслеживает, и, естественно, по этому поводу вот мы, и, я думаю, не только, готовим очень системно ответную такую позицию.
2: Угу. Ну, то есть вы считаете, что надо идти дальше, ваша команда? Я имею в виду, исходя из вашей логики. Ну.
3: Ну, безусловно, потому что вот такой промежуточный вариант, компромиссный, который не предполагает полного освобождения территории, он, к сожалению, для вот нашей русской цивилизации, он будет очень и очень печальным, потому что, естественно, ту территорию будут максимально использовать всегда против нас, и, собственно, таким образом мы потеряем наши исконно русские территории, и вот с точки зрения геостратегической, это очень и очень может плохо закончиться, а с учетом того, что все-таки там и Киев, и наши православные святыни и так далее, это, в принципе, вот такой
2: понятно.
3: Стратегический удар будет для нашей всей русской цивилизации. И, кстати, англосаксы это все прекрасно понимают.
2: Дмитрий, три слова или два слова успеем сказать про скороход. Вы начали про нее говорить. Она же предложила внести в Раду, ну, вернее, даже внесла в Раду предложение закрепить снова нейтральный статус Украины. Это зачем? Вот у нас полторы минутки. Зачем она это предложила? Ну, шансов-то ноль, мы же понимаем.
3: Ну, здесь нужно понимать, что все-таки, как я и говорил, вот ее также будут вписывать в так называемую команду мира вот, под руководством МИ-6 и ЦРУ, и, очевидно, ей нужно создавать некий имидж. И каким образом можно еще имидж создать? Вот Гончаренко, вот экстремист и террорист, истерику в социальных сетях устроил. Ну, а она, собственно, пользуясь своим мандатом, который, кстати, давным-давно просроченный, потому что пересидела уже Верховная Рада свой срок, вот, она уже делает такие вот пиар-заявления о том, якобы она законопроектом уже подготовила по удалению статуса вот курса Украины в НАТО. И, конечно, это ключевая история. Сейчас в переговорах фигурирует, но нужно это скороход исключительно для пиара, потому что, конечно, вот вся эта история будет двигаться только тогда, когда уже пройдет переназначение гауляйтера и будет перезагружена Верховная Рада. И, конечно, в этой Верховной Раде опять всплывут и Гончаренко, и Скороход, и Дмитрук, и Федоров, и все эти персонажи, которые сейчас уже активно готовятся к новому сезону для того, чтобы для США и Британии сохранить остатки Украины под контролем западных корпораций, по сути.
2: Отправляемся на новости. После новостей программа «Четко, понятно» продолжится. Оставайтесь на радио «Спутник».
1: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Места производства дронов для нужд ВСУ в европейских странах и списка Минобороны остаются в центре внимания России. Об этом заявила руководитель делегации нашей страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что среди пособников, снабжающих боевиков беспилотниками для терактов по гражданской инфраструктуре, Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте. Давление российской армии на позиции ВСУ и ее постоянная адаптация вынуждают главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на трехсторонние переговоры с Россией и США. Об этом сообщила интернет-компания Соху. Отмечается, что зима станет невероятно тяжелым периодом для украинцев. Единственная надежда на выход из тяжелейшей ситуации является возобновление переговорного процесса с российской и американской делегациями. Журналисты пишут, что российские войска постоянно корректируют тактику. С учетом меняющихся условий боевых действий, это усиливает угрозу для украинской инфраструктуры. Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Усть-Луга» планируется сформировать в Ленинградской области к 2033 году. Об этом сообщил региональный комитет градостроительной политики. Согласно проекту, в состав зоны войдут объекты производственного назначения, а также склады инженерной и транспортной инфраструктуры, включая трубопроводный транспорт, кроме того, объекты связи, коммунальные объекты. Ранее сообщалось, что на территории планируется построить одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств, завод по производству сжиженного природного газа и газохимический комплекс, где будут делать различные полимеры. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 2 триллионов рублей. Перспективы развития здравоохранения на пространстве СНГ обсудили в Туркмении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что нынешний год в Содружестве объявлен годом охраны здоровья. Это важный шаг к укреплению благополучия народа. И стран. Развитие здравоохранения – один из приоритетов и в России. Особое внимание уделено первичному звену. Также в ходе визита Матвиенко указала на развитие отношений России и Туркмении. 6 человек задержаны в связи с ограблением музея художника-импрессиониста Пьера Агюста Ренуара во Франции. Отмечается, что 2 из задержанных подозреваются непосредственно в совершении кражи. В ночь на 8 сентября неизвестные похитили из музея в городе Кан-Сюр-Мер 4 картины, однако были вынуждены бросить 2 из них при бегстве. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
6: Продолжаем наш прямоэфирный разговор с Дмитрием Васильцом, политическим и общественным деятелем в программе «Четко, понятно». Дмитрий, я бы сюда добавил, чем дальше, тем больше слово «жестко», потому что, ну, просто потому что в связи с ужесточением ударов российских войск по инфраструктуре Украины, все больше новостей, вот часть сейчас была в наших новостях, часть публикуют самые разные информационные агентства, издания, связанные в первую очередь с высказыванием тех людей на Украине, которые с формальной или неформальной точки зрения отвечают за коммунальные услуги. Вот глава Украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал о том, что мы будем, это я его цитирую, мы будем сидеть зимой по 20-22 часа в сутки без света. Это гуманитарная катастрофа, очевидно, потому что при минусовых температурах 22 часа без света, ну, это автоматически означает, да, так сказать, холодные квартиры, да, просто промороженные, да, если температура упадет ниже нуля, особенно, да, в северных областях Украины. Uh-huh. И в связи с этим, ну, очевидно, и вот пишут об этом американские, да, европейские адекватные издания, более-менее, о том, что единственным путем из этого может быть только принятие условий России так или иначе, ну, то есть как бы прекращение войны, я сейчас, ну, так вот этим термином выражусь. Я понимаю, что Зеленскому на это наплевать, да, судя по тому, что вы рассказываете, но просто мне интересно, до какого момента продлится терпение простых украинцев в связи с этим?
7: К сожалению, граждане на Украине сейчас находятся в статусе заложников. И, собственно, процессы, которые происходят последние несколько лет, просто ярко это свидетельствуют. И банды ТЗКшников сейчас просто даже вламываются уже в квартиры, в частные дома и так далее. Вот, нагло при этом нарушая вот закон и так далее. И, в принципе, про закон сейчас там уже особо никто не вспоминает, потому что это, знаете, больше такая аллегория. И вот при этих процессах, безусловно, такие вот удары, они, конечно, направлены в первую очередь на обрушение экономики и, собственно, повышение стоимости для западных стран, ведение прокси-войны против России. Ну, а, безусловно, вот ВКС РФ наносит удары настолько, что все-таки для вот гражданского сектора, чтобы оставалась возможность минимально все-таки получать электроэнергию и чтобы полного блокаута не было, потому что у ВКС РФ хватало возможности еще и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом году организовать тотальный блокаут и, собственно, на этом поставить точку. Но, тем не менее, такие удары не наносятся, а наносятся очень такие вот точные, выверенные удары, которые просто не дают возможности на оккупированной блоком НАТО территории вот, запускать серьезные вот, промышленные мощности, ну и где бы они ни находились, будь то в Киеве, там где-то в квартире, или, например, в промзоне где-нибудь в Житомирской области, в конечном итоге нормальную работу вот поддерживать там будет просто невозможно, и это также обрушает фактически вот натовский военно-промышленный комплекс на Украине, который, конечно, больше состоит из таких вот предприятий по крупноузловой сборке различных дронов, ракет и так далее. И, кстати, вот буквально сегодня один из конструкторов вот, на Украине также вот обозначил публично, что, оказывается, это буквально вот удар ВКС РФ полгода назад, он похоронил ракетную программу целую вот режима Зеленского, потому что уже было настроено и производство двигателей, и производство компонентной базы для вот баллистических ракет, у которых дальность 500-800 километров, но буквально жестким ударом ВКС РФ уничтожило и предприятия по производству двигателей, и остальные предприятия, и даже дополнительный завод, который готовили на случай того, если те уничтожат. А это говорит о том, что все-таки на Украине огромное количество партизан, которые, безусловно, снабжают ВКС РФ нужными данными, и вот у нашей разведки и разведывательного контура есть объективная информация о том, что и как, где происходит, и куда нужно наносить удары, как бы вот режимники Зеленского не пытались это скрыть.
6: Ну, то, да, это к вопросу о том, что на Украине, безусловно, есть огромное количество людей, которые, так сказать, выступают вовсе не за режим Зеленского, да, а напротив, на воссоединение
7: с народом. Безусловно, и не случайно, кстати, еще гитлеровские нацисты вот обозначали вот Украину как, знаете, край партизанской славы, потому что действительно наши русские люди на Украине, вот, несмотря на максимально сложную ситуацию, что тогда при гитлеровской оккупации, что сейчас при натовской оккупации.
6: Фамилия Кавпак, конечно, многим знакома, разумеется, я думаю, до сих пор. да, имея
7: конечно,
6: в виду украинских
7: партизан. Поэтому, безусловно, здесь мы видим очень такие вот позитивные процессы.
6: Да, ну дай бог в связи с этим. Кстати, тоже вот любопытная новость в связи с этим к вопросу о гуманности, да, хотя тут, конечно, когда речь идет о войне, тут всегда сложно говорить о гуманности, но тем не менее, один из инструкторов ВСУ признал гуманность наших военных в отношении к гражданским лицам. И, ну, понятно, я уж не знаю, при каких обстоятельствах он это сделал, но тем не менее, фраза звучит так, я за несколько, за столько лет я ни разу не видел, чтобы русские плохо относились к гражданским. К вопросу о том, кем мы считаем украинцев.
7: Я видел это видео, которое вышло буквально, если не ошибаюсь, там сегодня, и там даже и продолжение есть в отношении того, что анатовские-то наемники, для них мародерство — это уже как за правило. И вот тот факт, что наемники из натовской частной военной компании ВСУ мародерили вот местных жителей на оккупированных блоком НАТО в Украине, это факт, и данный персонаж это тоже подтвердил. И он это сделал без какого-либо стеснения, потому что у него даже в голове не откладывается, что это не так, что здесь что-то зазорное есть, потому что натовские наемники, они, конечно, часть большего населения на Украине воспринимают как врагов. И вот, в принципе, здесь и логика Владимира Владимировича, она вот четко понятная, потому что вот на Украине это часть русского народа, а данный персонаж просто своими вот изречениями в эфире обозначил со своей стороны даже ту самую вот суровую действительность, при которой действительно вот русский солдат ни в коем случае обижать гражданского не будет, потому что это наш народ, и поэтому мы не применяем там ядерное оружие и еще что-нибудь. Владимир, кстати, Владимирович тоже по этому поводу намекнул о том, что если страны еврозоны полезут уже в сторону России, тогда уже война будет максимально быстрой и короткой. И это, безусловно, намек очень четкий и понятный. Ну и на Украине мы видим, что, конечно, в таких вот примерах четко можно увидеть, что действительно русская армия — это освободительная армия, и большинство населения уже за эти годы могло в этом конкретно уже на практике убедиться. И такие заявления натовского наемника, они просто еще раз подчеркивают конкретно вот, кто стоит за всеми этими боевыми действиями. И, безусловно, об этом нужно, конечно же, сейчас вот максимально доносить до людей на той территории, чтобы там уровень сопротивления возрастал.
6: Ну, окей, да, двигаемся дальше. Военный комитет НАТО с официальным визитом приехал в Киев по приглашению Михаила Доропатова. Приехал, причем, ну, фактически в полном составе, во главе с, собственно, с руководителем, с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. И возникает тут... Мы к этому вопросу сейчас... Я хотел перед тем, как перейти к этой теме, хотел про мосты еще спросить. Вот почему. В связи как раз с приездом руководителей НАТО. Да, мы сейчас видим, что происходит с мостами. Мы видим удары по мостам. Где-то они уже прямо четкие, чтобы мост вывести из строя, как это сейчас вот сообщается сегодня в Запорожье произошло, да? Вантовый мост, который перестал функционировать, как сказано, через Днепр. И мосты в Киеве. Это, естественно, нарушает логистику. Об этом было сказано много раз. И вот вы говорили неоднократно о финансировании, продолжении финансирования ВСУ со стороны блока НАТО и со стороны Евросоюза. Но если логистика нарушена настолько, что перебрасывать вооружение на левый берег с правого будет невозможно, то деньги-то тут уже не помогут.
7: Дело в том, что здесь вопрос в другом. Вопрос, какие есть технические возможности и насколько можно вот выстроить какие-то буксиры или еще какой-то вариант, потому что здесь мы видим, что были нанесены такие предварительные удары для того, чтобы тестировать новую боевую часть наших дронов «Камикадзе Герань», которая заточена под уничтожение вот металлобетонных различных конструкций. И, собственно, сейчас, конечно, с учетом вот такой вот первоначальной волны будет проведена определенная работа, и вот уже будет понятно, насколько можно вот ключевые конструкции мостов просто сносить вот атакой дронов, ну а дальше, собственно, выводить эти мосты из строя. Вот, и вот не случайно, кстати, вот натовские различные вот генералы сейчас едут потом в Киев, потому что Ведь тут можно даже хорошую аналогию провести, потому что, условно, если в каком-то регионе, например, там наблюдаются определенные проблемы, то обычно вот руководитель большого уровня отправляет туда сразу выездное заседание. Ну, для того, чтобы чиновники могли на вот своей практике, своими глазами увидеть, какая там ситуация, чтобы они были ближе и понимали, какие процессы там происходят. И вот в блоке НАТО мы видим просто аналогичную ситуацию, потому что у натовской частной военной компании ВСУ ситуация близка к катастрофической. Вот у русской армии есть системные продвижения, и вот, конечно, у вот генералитета блока НАТО сейчас по этому поводу вот бледный вид, потому что каким-то образом стабилизировать ситуацию они не могут. И поэтому, конечно, из Вашингтона им дали пинка, чтобы они собрались уже не где-то там в Брюсселе или там на базе Рамштайн в Германии, как обычно, а чтобы они уже ехали конкретно вот на места и разбирались с вот различными командирами натовской ЧВК, почему, собственно, и где у них проблемы. И, конечно, они будут тогда уже делать поправки вот и в снабжение, и в техническую составляющую, и, естественно, будут опять на этом фоне принимать определенные решения. Поэтому, безусловно, желательно, конечно, чтобы ВКС РФ вычислила, где эти все персонажи собираются, чтобы всех их накрыть, как и в свое время Линдси Грэма, экстремиста и террориста.
6: Ну, накрыть-то да, а делать-то что, так и хочется спросить. Ну, то есть ситуация ухудшается, ухудшается, ухудшается, они все ездят и ездят, а становится только хуже и хуже, как в известном анекдоте.
7: Ну, на самом-то деле я могу здесь только поаплодировать вот русской армии и все, потому что вот такие действия, они, конечно же, необходимы, и вот чем больше паники и истерики со стороны вот блока НАТО, тем лучше, и такие заседания ездят. Выездные, они как раз и подтверждают фактически, вот кто конкретно ведет против нас боевые действия, хоть и в гибридном формате.
6: А зачем господин Зеленский поругался с Южной Кореей? Я прям вот такой вопрос задам напрямую, потому что Южная Корея теперь рассматривает отзыв посла с Украины, и я так понимаю, что конфликт дипломатически продолжается. Южная Корея-то им чем не угодила? Понятно, чем Северная Корея не угодила, как Корейская Народно-Демократическая Республика, Зеленскому. А Южная-то чем?
7: Ну, понимаете, мало кто может мириться с таким явным хамством. И понятное дело, у гауляйтера Зеленского есть определенный приоритет. Он может хамить, например, там, канцлеру Мерцу, унижать его там. Он хамил прошлому канцлеру Шольцу.
6: Трампу хамил.
7: Вот, по уровню МИД, на уровне МИДа их просто могли даже обзывать самыми погаными словами, но тем не менее вот Германия, как территория полностью оккупированная, никаких там вариантов противодействия такому хамству она себе, конечно же, позволить особо не могла, кроме там жалких каких-то вот возмущений на уровне там третьих лиц. Вот. Ну, а вот в Южной Корее, как-никак, видимо, у олигархата есть определенные преференции, и там уровень контроля США значительно ниже, нежели вот в Германии, хотя в Южной Корее имеются американские военные базы, и там, конечно, ситуация во многом очень сильно зависит от США. Но, тем не менее, с учетом того, что в Белом доме сейчас там Трамп у руля, и вот олигархат Южной Кореи имеет определенный люфт при этом. Мы видим, что все-таки персонажу, который там назначен олигархатом южнокорейским на пост президента, это фактически менеджер, у него есть поле для деятельности. И тем более есть хороший, так сказать, еще даже и повод, потому что Зеленский действительно в хамской манере просто фактически вскрыл государственную тайну вот Южной Кореи и вот обозначил, что пленных двух северокорейских бойцов передали конкретно в Южную Корею. А для Южной Кореи это уже история, которая может попахивать ядерным ударом. Потому что если, например, завтра Ким Чен Ын проснется и решит, что все-таки, если этих бойцов сейчас вот прям не приведут на границу, не передадут обратно, тогда будет, например, ядерный удар по Сеулу, либо, например, там куда-нибудь подальше, потому что Сеул слишком близко к границе находится, северный. Кореи, то это уже вот напрямую интересы олигархата южнокорейского, который там десятилетиями выстраивал себе промышленные там различные финансовые экономические империи, а тут бас какой-то Зеленский, получается, им все это дело вот таким образом может просто обнулить. И, конечно, уровень возмущения по этому поводу там приличный, и поэтому президенту дали отмашку, что, мол, вперед, это действительно тот конфликт, в котором можешь поучаствовать, и поэтому мы видим, что вроде как вот Южная Корея на международном поле вообще как-то не особо отсвечивала, и все президенты вот предыдущие Южной Кореи, если не ошибаюсь, они все, вот кто в тюрьме...
6: Ну, у них проблемы, да, с коррупцией, да, они, так сказать, сами страдают.
7: То есть олигархат просто регулярно сажает всех этих президентов, потому что они как-то пытаются смотреть в сторону внутренних проблем, вот, Южной Кореи, и за это их жестко наказывают. Поэтому вполне логично, что олигархат Южной Кореи дал как бы зеленый свет, чтобы президент Южной Кореи занимался больше международной какой-то руганью, нежели внутренними делами.
6: Ну, а теперь, по мне, так самая интересная тема, потому что она приближена к людям, вот непосредственно. Мы теперь от большой политики к людям. В Польше, как мы знаем, находится огромное количество украинцев, уехавших туда, и пытаются там, кто-то пытается трудоустроиться, кто-то не пытается, но по опросам, польским опросам кадровых агентств, а точнее говоря, агентства по трудоустройству, 2/3 украинцев даже не рассматривают возможность возвращения в Украину. А, понятное дело, что они хотят остаться в Польше. Понятное дело, что причина этому тоже лежит на поверхности, потому что то, что происходит на Украине, их, конечно, куда им возвращаться, на руины, да, вот на эти, на все руины экономики, а там у них уже есть работа и все такое прочее. Что это за люди, на ваш взгляд, живущие в Польше украинцы? Они вообще, каких они взглядов сейчас? О чем они, так сказать, они еще хоть сколько-то украинцы? Или они уже поляки? Они вообще кто? То есть вот что это за контингент людей?
7: Ну, в своем большинстве это люди, которые бежали от режима Зеленского.
6: Ну, изначально,
7: потому что
6: да.
7: Конкретно данный режим, он вот через него организовывается прокси-война. И, конечно, для людей, которые сбежали не только в Польшу, а в принципе на территорию Евросоюза, это все очень агрессивный вот режим. И, конечно, возвращаться ни в коем случае не планируют, потому что это все путь в очень печальную историю, в руину, в вот, горе и так далее. Поэтому, безусловно, те люди настроены вот очень категорично против данного оккупационного режима. И, безусловно, они сейчас, к сожалению, находятся под натовским информационным куполом. Потому что, как известно, на территории вот Евросоюза, ну и везде, где работает корпорация Google, там полностью запрещена пророссийская или даже вот нейтрально-российская точка зрения. И вот любые каналы, которые, собственно, могут себе вот позволить это вещать, они просто удаляют. Поэтому в этом отношении здесь нужно просто четко понимать, что, к сожалению, вот натовская пропаганда, она достаточно жестко работает. И вот, конечно, этих людей, которые тоже часть русского народа, и вот более 10 миллионов граждан Украины живут на территории Евросоюза, если так в целом посчитать, вот, в совокупности. И, конечно, вот это тоже на самом-то деле очень такая вот большая трагедия нашего русского народа, потому что с учетом таких вот ситуаций, таких вот конфликтов, у нас идет вот такое разделение, которое вот непонятно когда может разрешиться, потому что, конечно, вот желательно, чтобы все эти люди, когда мы уже вот дойдем до границ Польши, чтобы они в своем большинстве приехали обратно, и, полагаю, для этого нужно создать все необходимые условия.
6: А вот, ну ведь этих людей тогда, Дмитрий, с ними же придется что-то делать, я имею в виду, их придется, ну как бы это сказать, не знаю что, перевоспитывать, переобъяснять им, как-то обращать их обратно в нормальное состояние. Ну, вот вы говорите, пропаганда, то есть они этой пропагандой укушены, они и заражены, безусловно, да, потому что другой информации они не получают. Значит, нужно, чтобы они ее начали получать, сейчас это невозможно, а потом как вы это видите, да, вот с этой точки зрения?
7: Ну, дело в том, что так далеко забегать, конечно же, вот, полагаю, на данном этапе не стоит, но определенные методы, конечно же, имеются. И, безусловно, здесь должны быть некие государственные программы и так далее. Ну, и опять же, то есть нужно все-таки сейчас больше уделить внимание конкретно на грядущие процессы, потому что даже, например, проведение выборов на оккупированной блоком НАТО территории, это переназначение гауляйтера. Но они-то нужны для того, чтобы, собственно, вот, произошла потеря вот, вертикали управления, для того, чтобы мы смогли себе просто идти дальше и освобождать территории. Ну, а, собственно, даже если вот, вертикаль управления это хоть как-то сохранится и просто переназначат гауляйтера там, то, конечно, вот, в условиях мирного соглашения будут пункты, где будет четко говорится, что, мол, нужно признание через Конституцию новых территориальных реалий. Это означает, что Запорожская область, Херсонская, Донбасс, Крым должны быть официально на уровне Конституции признаны, что они себе выбрали другой путь и определили свое будущее вместе в составе России. И как только это решение будет, а оно в любом случае идет отдельным пунктом мирных соглашений, тогда, конечно, другие области, там Одесская, Киевская, Черниговская, если на тот момент они еще будут в составе остатков Украины, то, конечно, они выразят желание, что, мол, подождите, но если им можно, а почему нам нельзя? То есть, и это уже будет отдельный виток, так сказать. И, конечно, здесь уже нужно все-таки, с моей точки зрения, ставить ставку на то, чтобы наша русская армия продвигалась без единого выстрела, и чтобы местное население встречало наших бойцов цветами. И, конечно, это процесс очень долгий, но тем не менее, вот именно к этому все идет. И полагаю, вот именно вот в этом направлении, в случае вот позитивного развития событий, также наша команда будет прилагать максимум усилий.
6: Ну, для того, чтобы нас встречали цветами, да там не должно быть тех, кто встречали бы нас не цветами, да, то есть для этого сначала должна украинская армия в том или ином виде, ВСУ в том виде, как вы ее, да, любите называть, да, она должна сложить оружие предварительно, чтобы там было кому встречать.
7: Безусловно, это просто необходимый процесс, и разоружение ключевая история, и, конечно, там не должно быть никаких подразделений натовской частной военной компании. А все военные преступники, они должны получить по полной программе, и поэтому, собственно, у них в любом случае очень будет печальная участь, если, конечно, не успеют сбежать по традиции вот нацистской куда-нибудь в Западную Европу, в Канаду и так далее.
6: Ну, то есть, и вот в этот момент, собственно говоря, те люди, которые, ну, не все, конечно, вероятно, уже, но те, которые находятся в Польше, в Германии и так далее, имеют шансы на возвращение на родину.
7: Безусловно, но и я думаю, что здесь уже к этому времени уже они действительно могут вернуться на свою родину, потому что, как мы знаем, даже вот для меня столица моей родины Москва, и, собственно, подумаешь, вот в Киеве я прожил, вот, в основном-то всю жизнь, но тем не менее, вот такая же история и для остальных, поэтому, естественно, процесс воссоединения русского народа, он необходим, и, естественно, он должен проходить параллельно с вот, возвратом наших исконно русских земель, поэтому вот мне бы, очень бы хотелось, и я приложу к этому максимум усилий, чтобы все эти люди, вот наши русские люди с Европы уже возвращались домой, в Россию. Россию, на территорию вот сейчас пока еще подконтрольную блоку НАТО.
6: Ну и вот, наверное, напоследок вот пришло подтверждение только что о том, что в Киеве уже начались, причем любопытно, по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения электричества. Ну, понятно, что они... Что значит применены, не очень понятно. То есть просто мы их обесточили, да? То есть это можно назвать экстренными отключениями. Вот у нас 30 секунд. Но самое интересное, причины отключения не уточняют.
7: Ну, безусловно, они не могут признать, что удары ВКС РФ были успешными, поэтому такие новости, если бы они озвучили, их бы явно уже где-нибудь отлавливали вот в лесах под Киевом. Поэтому здесь нужно понимать все-таки реалии вот энергетиков, которые вынуждены работать на оккупированной территории.
6: Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический общественный деятель. Оставайтесь на радио «Спутник». После новостей продолжим эфир.
0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

«Узнать за 90 секунд». Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробности

0: Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Якутске 3 часа ночи, в Бишкеке полночь. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Дональд Трамп вновь заявил, что у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море. Почти 7 тысяч человек задержаны во Франции с начала протестов старшеклассников в конце сентября. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, проведет ли он уже разговор с российским лидером Владимиром Путиным, как анонсировал ранее, заявил, что звонок запланирован, не раскрыл, когда он пройдет. Трамп в ночь на среду заявлял, что у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован, если будет такая инициатива. Погибший в результате удара дрона ВСУ отец 13 детей Александр Колотун и его семья в собственной пекарне выпекали хлеб и раздавали бесплатно его в прифронтовые районы Херсонской области. А сам мужчина помогал эвакуировать пожилых людей. Об этом рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Отец многодетной семьи и его 15-летняя дочь погибли сегодня при атаке беспилотника ВСУ. Об этом рассказал ранее губернатор региона Владимир Сальдо. Трагедия произошла утром. Боевики запустили беспилотник по машине, в которой ехала семья. Давление российской армии на позиции ВСУ и ее постоянная адаптация вынуждают главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на трехсторонние переговоры с Россией и США. Об этом сообщила интернет-компания Соху. Отмечается, что зима станет невероятно тяжелым периодом для украинцев. Единственная надежда на выход из тяжелой ситуации является возобновление переговорного процесса с российско-американской делегациями. Журналисты пишут, что российские войска постоянно корректируют тактику с учетом меняющихся условий боевых действий. Это усиливает угрозу для украинской инфраструктуры. Президент Болгарии Ильяна Йотова предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море. Она провела экстренное заседание Совета национальной безопасности после атаки беспилотников на суда в Черном море. В заявлении говорится, что Болгария должна принять активное участие в переговорах, направленных на достижение консенсуса между странами, граничащими с Черным морем. Президент отметила особую важность контактов со странами-членами НАТО. Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее заявил, что беспилотники атаковали два судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно загорелось, другое затонуло. Власти Болгарии не располагают данными, кому принадлежали атаковавшие дроны. Почти 7 тысяч человек задержаны во Франции с начала протестов школьников в конце сентября. Об этом заявил глава МВД страны Лоран Нуньенс. Он также отметил, что сотни пострадали, большинство полицейские. Школьные протесты во Франции переросли в масштабные выступления, сопровождающиеся блокированием учебных заведений, столкновениями с полицией, поджогами и применением правоохранителями слезоточивого газа. По данным МВД Франции, только накануне в акциях приняли участие более 260 тысяч человек. Организаторы оценили число участников 450 тысяч. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на

0: Радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: 21.04, действительно вечер, действительно Руслан Осташко.
2: Действительно добрый.
1: Действительно добрый, так что Руслан категорически.
2: Всем привет, привет.
1: Да.
2: Ну что, начнем с геополитики, с Украины. Есть предложение такое обсудить, мы с Сашей думали перед эфиром, с чего бы начать, и решили начать все-таки с... как нам кажется, темы, которая может приблизить окончание специальной военной операции, ни много ни мало, а то, что ветер перемен вроде как начинает дуть, и некоторые прозорливые украинские политики, общественные деятели начинают готовиться к перемене возможной властных инициатив, стремлений, желаний. Мы сейчас говорим прежде всего про инициативу депутата Алены Скороход, по поводу, ну, это пока инициатива законопроекта, это даже пока не законопроект, а о том, что из Конституции Украины нужно убрать слова о стремлении в НАТО, которые были при Порошенко внесены в эту Конституцию.
1: Террорист-экстремист.
2: Террорист-экстремист, да. Мы говорим о словах Гончаренко, террориста-экстремиста,
1: кошмар,
2: о том, что вроде как надо бы идти на уступки Москве. Он это сказал буквально на прошлой неделе.
1: За что попал в миротворец тут же?
2: Тут же моментально. Нормальные люди были на миротворце. Сейчас не пойми кто.
1: Там вообще все подряд.
2: Не пойми кто там появляется. Мы говорим о приезде Кушнера и Уиткофа в сентябре, когда они вроде как привезли какой-то план. И в этот раз утечек этого плана особо не было. И, возможно, некоторые политологи предполагают, что нынешнее поведение Скороход и Гончаренко, террориста и экстремиста, она как раз-таки в продолжение того плана, который привезли американцы. Приезд натовских делегатов в Киев впервые за 8 лет.
1: Приезд Мерца совсем
2: приезд
1: недавно.
2: Приезд Мерца совсем недавно. Есть ощущение, что идут некие разговоры. И заявление Трампа вчера, да?
1: Да.
2: О том, что мир на Украине ближе, чем всем кажется.
1: Он сказал, можете верить, можете нет.
2: Не верить, да,
1: да, как обычно.
2: Мы прекрасно осознаем, что вокруг этой темы уже говорилось много всего. Мы прекрасно понимаем, что обманывали неоднократно и будут обманывать еще. Мы совершенно не строим никаких иллюзий. А у нас сейчас, Саша, к вам вопрос, уважаемые наши слушатели. У вас есть ощущение, что что-то меняется? А меняться стало после того, как мы начали усиливать удары наши и перестали воевать в белых перчатках и как минимум с одной руки сняли. У меня тесть в штабе Южного округа служит и участник специальной военной операции. Естественно, штаб перемещается, часто работает в зоне СВО и в тылу, в том числе в тыловых регионах, откуда осуществляется непосредственное управление. Я ему вчера задал вопрос, не сегодня я ему задал вопрос, а нельзя на это рассказывать, да? Ну, скажем так, мне это приснилось. Я это всегда, знаешь, придумываю отмазку, но что потом не... В общем, он сказал, что да, мы усилили удары, это заметно. Я-то думал, я сейчас объясню, в чем нюанс. Я-то думал, что нам разрешили, что мы начали бить по полной программе. Сказал, нет, у нас есть план. Он подробности не раскрывал, он никогда Госстату не раскрывал, но в этом плане максимально ответственный человек. Он говорит, что у нас есть план, конкретный план и предложение в наш генштаб о том, как наши удары сделать еще более серьезными. У нас, говорит, есть понимание, есть технические возможности, как уничтожить противника в буквальном смысле этого слова.
1: Смотри, Дмитрий Песков, цитата. Пока достигнуть мира невозможно, Россия будет воевать наотмашь.
2: Вот понимаешь, наотмашь мы пока не воюем.
1: Ну, то есть
2: и то, что мы сейчас делаем, да, то, что мы сейчас делаем, это пока еще не наотмашь.
1: Но фигура речи уже есть.
2: И я думаю, что там начали понимать, что мы вот эту отмашь, удар, начали заносить руку для удара, но мы еще пока даже не ударили. Мы пока просто заносим руку и показываем, что мы снимаем белую перчатку с одной руки, а если со второй снимем, то мало не покажется.
1: Ну, это видно по мостам, по тем же, которые мы ударили, но не разрушили, например.
2: И нужно ли их разрушать, тоже большой,
1: да,
2: вопрос.
1: Согласен.
2: В случае. Главное, чтобы они не функционировали.
1: Абсолютно.
2: А стоят они или не стоят, это вопрос вторичный. Да, тут даже не в этом вопрос еще, хотя и в этом тоже. Вопрос в том, что наши мощности, которые мы наращиваем, они непонятны, не то что нашим экспертам. Я открыто у многих спрашиваю. Вы, говорит, понимаете, сколько у нас возможностей, сколько мы можем гераней отправлять. Вот вчера, ну, сегодня ночью, точнее, был удар новый, да, по Украине. У нас уже есть звоночек, мы его сейчас обязательно примем. Спасибо, что вы нам звоните. Мы даже номер телефона еще не успели
1: назвать.
2: Да,
1: я только собирался.
2: Но мы назовем его сейчас вам.
1: Давайте, плюс 7495-95-95-91-2.
2: Да,
1: вот теперь вы легально можете
2: звонить нам. Да. Мы Вчера, ну, со вчера на сегодня наносили удар не геранями, а крылатыми и баллистическими ракетами. И на минуточку, кто понимает разницу стоимости и мощности герани и баллистики, понимает, насколько это важно. То есть мы не то что скопили, у нас есть возможности наносить удары комбинированные, где преимущество будет у баллистических ракет. Такого раньше не было. И никто не знает всех наших реальных возможностей.
1: Да,
2: я у наших экспертов спрашиваю, которые приезжают на завод в Алабугу, там, и смотрят, как производят герани, рассказывали о появлении черных герани еще до того, как мы их увидели в прямых эфирах, которые летают. И они говорят, мы, говорит, сами до сих пор не понимаем. Говорят, что мы настолько наладили этот процесс, почему мы сейчас это, сейчас небольшое отступление, почему мы сейчас ощущаем это на своих карманах. Но объективно, цены растут, инфляция, налоги новые вводятся.
1: Конечно.
2: Война — это очень дорогая штука. И похоже, что мы подошли к этому системно. Не просто давайте махнем, а мы готовы играть в долгу. Готовы ли Европа и Украина? Это большой вопрос. Мне кажется,
1: судя по всему, нет.
2: Да, потом... и понимание это начинает к ним приходить.
1: Разумеется.
2: Но
1: просто...
2: верим мы или нет?
1: Ну, конечно. Ну, то есть, да, я могу сказать вот по себе. В данном случае совершенно очевидно, что то, что можно и нужно, ну, нужно понятно, то, что можно, может Россия сейчас, она по объективным причинам в 22-м году сделать не могла. И Владимир Путин об этом говорил неоднократно.
2: И в 23-м не могла,
1: и в 24-м,
2: и, судя по всему, в 25-м не могла.
1: Ну, конечно. То есть мы двигаемся поступательно, и все только в шоке от того, насколько растет военная мощь России, так сказать, ну...
2: Никто этого просчитать не мог. То есть вся экономика, весь расчет экономики войны в плане возможных затрат наших технологий показывал о том, что это невозможно. Мы сделали невозможное.
1: Хорошо, что...
2: И продолжаем делать.
1: Да, и продолжаем делать. Ну вот, теперь еще раз называю телефон и начинаем с вами общение. Плюс 7495-95-95-91-2. Руслан Осташко, Александр Кузьмак. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста.
2: Есть ли этот ветер перемен в Европе, и видите ли его вы?
3: Здравствуйте, Олег.
2: Олег, здравствуйте. Ждали вас.
3: Да, ветер... Спасибо, спасибо. Но я хотел сказать, что действительно и последний массированный удар, который вот нанесла Россия, это все очень хорошо. Но вы знаете, фактор времени. Все-таки на 5-м году СВО уже как-то про белые перчатки немножко моветон. Да, вот говорить, ну, 5-й год СВО. И надеюсь, мы не дадим им пережить еще одну зиму 26-27 года киевскому режиму. Ну, потому что у нас 24 февраля будет ровно 5 лет. Все-таки это затяжная, да, военная.
2: Затяжная, операция. Да.
3: Вот так. И потом, да, и потом они все-таки огрызаются достаточно болезненно для нас. И там Зеленский делает заявление, они бьют и по нашему гражданскому сектору, и по нашим, так сказать, каким-то, да, топливным, так сказать. И вот и по кораблю ударили сейчас, и пытаются еще бить дальше.
1: Ну, корабль не наш, который...
2: Ну, нефть наша, нефть наша, да.
1: Нефть наша.
3: Да, и нефть наша, и напротив Сириус, напротив Сочи, да. Поэтому вот этот контекст, временной фактор... Конечно, есть такое ощущение, что вот октябрь, ноябрь Россия сможет очень, ну, серьезно, если не добить, то все-таки нам нужно действительно принуждать их к миру на наших условиях, потому что... Ну,
2: а как вы себе видите процесс принуждения? Ну, допустим, отключается вся энергетика, и что? Они же не сдадутся, мы же это понимаем.
3: Ну, вы знаете, да, отключается энергетика, и плюс последовательно, методично начинает уничтожаться вот эта пресловутая политическая инфраструктура киевского режима.
1: Что такое политическая инфраструктура?
3: Банковая, Минобороны, Генштаб, СБУ.
1: В смысле, здание разрушить вы хотите?
2: Или руководителя уничтожить?
3: Всех, и то, и другое. Лучше в идеале, конечно, и уничтожить руководителя, и здание разрушить, но хотя бы начать. Хотя бы начать создание, там, закончить руководителями. Ну, действовать в этом направлении. Это бы привело, мне кажется, к миру на российских условиях.
1: А все тогда это... второй вопрос. Вот уж, коль скоро вы об этом сказали. Вот разрушили вы здание, а мир на российских условиях, а кто его с той стороны подписывать будет?
3: В этом здании, например, Минобороны могут те же военные информационные ресурсы находиться.
1: Нет, военные информационные ресурсы, это понятно, а кто подписывать-то будет?
2: Саш, ну такой да, вопрос. Это классный вопрос, но когда Гитлер покончил с собой, никто не задавался вопросом, кто будет капитуляцию подписывать.
1: Ну,
2: нашлось же
1: руководители.
2: И здесь найдется кому подписать. Там же есть преемственность.
1: Да.
3: Конечно, если бы часть была уничтожена, другая часть подписала бы мир на российских условиях. Это тоже понятная логика.
2: Позиция Олега, мы вашу позицию помним, понятно, знаем. Да. Да, спасибо большое. Вы регулярно высказываете, и я с вашей логикой согласен, но Саша тоже правильно задает вопрос в том плане, что наш президент уже неоднократно говорил. Ну вот уничтожим мы Зеленского. А завтра кто-нибудь подпишет вместо него, и
1: послезавтра эту
2: подпись не признают, да, например, в Европе. А в этом тоже логика есть. Я с этой логикой не очень согласен, потому что, опять же, пример Гитлера. Ну, не Гитлер подписывал капитуляцию, правда?
1: Кейтель, не Гитлер, ну, да.
2: И чё?
1: Нет, в этом смысле да, но только Германия в этот момент находилась в ситуации безоговорочного военного поражения, абсолютного поражения. То есть это...
2: Но вот Украина пока не в таком положении.
1: Да, в том-то и дело. Там поэтому, типа, некому нужно... сопротивляться было.
2: А если бы мы в 44-м году, выйдя на границы уже многих европейских стран, нам же Гитлер предложил заключить мирное соглашение.
1: Ну так он же пытался заключить сепаратный мир с союзниками. Ну
2: с союзниками-то да? Не с нами.
1: Я имею в виду, что этот опухоль мы бы не вырезали в этом случае. И поэтому и шли до Берлина, потому что было понятно, что других вариантов
2: нет. Сейчас можем долго философствовать на тему, что было бы, если бы. Но факт в том, что в итоге капитуляцию подписывал не Гитлер. И...
1: Ну да.
2: Я не вижу большой проблемы. Вот сейчас мы с Сашей подискутируем еще на эту тему.
1: Давайте.
2: Да? Да. Пока вы нам звоните, кстати. Потому что я не вижу проблемы в том, чтобы подписывал мир на наших условиях кто-нибудь не Зеленский.
1: Так я не против. Просто для этого капитуляция должна быть подписана на Крещатике. В Киеве.
2: Нет.
1: Как это было с Берлином и Кейтелем.
2: Это да. Если в нашем Киеве.
1: Ну, в нашем
2: Киеве,
1: конечно.
2: А если мы
1: Киев
2: оставляем им... И наш президент неоднократно говорил, что мы не претендуем на то, чтобы вся Украина отошла к нам.
1: А верим ли мы тогда, что кто-то будет подписывать с нами что-то?
2: А, верим. Ну... Но мы, в принципе, верим партнерам.
1: Видели бы вы выражение лица Руслана в этот момент.
2: Традиционная русская ошибка дипломатии. И не ошибка, это на самом деле считают наша слабость. Нет, это наша сила. Мы правда верим. Потому что если люди сказали, поставили подписи, пожали руки, все прописали, мы не можем не верить.
1: Да.
2: Нас часто обманывают, часто этим пользуются. И считают это нашей слабостью, а считают это нашей силой.
1: Ну, в конечном итоге, я согласен.
2: Потому что иначе бы мир в труху, и других вариантов не было. А у нас с нами всегда есть другой вариант.
1: Мы всякий раз, да, не разрушаем мир в труху, хотя каждый раз имеем такую возможность. Да.
2: И имеем это право.
1: Имеем это право, согласен.
2: В 14-м году, 1800, мы Париж не разрушили.
1: Да, конечно.
2: И Берлин в 45-м до основания.
1: Зато бистро открыли.
2: Да.
1: Там.
2: А вот Дрезден бомбежками...
1: Это не мы.
2: Это не мы. Ну да. Вот. Как они работают и как мы. 100%. Вот в этом разница.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
4: Добрый вечер, Яна Воронеж.
1: Здравствуйте, Яна.
4: Значит... Почувствовали мы этот ветер, раз Его Величество Ватикан приехал сам.
2: Кстати, да, спасибо, что напомнили, да, приезжал представитель Папы Римского.
4: Значит, мы идем в правильном направлении, вот. И, значит, и что еще хочу сказать, нам нужен не мир, нам нужна победа. И врага надо добивать до конца, никому не верить, иначе нас поодиночке перебьют. Ну, я имею в виду, тут вот Иран, пока у нас такая позиция.
1: Очень красивая и емкая фраза, Яна, на самом деле. Вот мы сейчас с Русланом спорили, хотя, мне кажется, на этом мы с ним сойдемся точно. Вот чем отличается Берлин и Кейтель от ситуации в Киеве, возможно. Там была победа, а потом мир. То есть нам нужна победа, и потом уже мир, потому что по-другому не получится.
4: Да, именно в таком.
2: В идеале тогда.
1: Да.
2: А готовы? Еще раз, смотрите, согласен с вами. Я же в этом плане, мы с вами в одном окопе. Мы все прекрасно понимаем.
1: Ну,
2: мы взвешиваем здесь стоимость этой победы. В 41-м году у нас был лозунг тогда был. Мы за ценой не постоим. И 24 миллиона жизней советских граждан — это та цена, за которую мы не постояли. Сегодня мы готовы эту цену платить? Я прям вопрос задам.
1: Нет,
2: потому что сейчас...
1: не должны.
2: Вот, тогда, может быть, есть возможность рассмотреть другие варианты получения мира на наших условиях?
1: Тогда весь мир в труху. Ну, не мир, но противника в труху.
2: Как считаете?
1: Как ты говоришь?
4: Ну вот, смотрите... Ну, насчет, кстати, французов. Вы же помните, чего больше всего боялась русская армия? Это заключение мира, чтобы не остановились. Ну, и государь, значит, успокоил, сказал, воюйте. Вот. Ну, а на других условиях...
2: Ну, там тоже были нюансы же. В 812-м мы их выперли, а до Берлина потом пошли попозже чуток.
4: Ну, да, 13-м, вот тоже... Да.
2: И дошли в 14-м.
4: Также, да. Кстати, насчет 45-го года можно было бы и там чуть-чуть по-другому сделать.
2: Там наши друзья-товарищи с Западного фронта спешили.
1: Очень спешили.
2: И там же была договоренность, мне кажется, тоже исторический факт, да, что немцы готовы были сдать Берлин союзникам нашим. Главное, чтобы мы не пришли туда.
1: Поэтому пришлось его штурмовать, Берлин, большими, а не осаждать. Жертвами, огромными, да, жертвами, да.
4: Ну вот, значит, дело в том, что будут обманывать. Хохлы — это вообще мазепи. А Трамп, ну вот, из него хотя бы этого миротворца делают, но ведь знаете, что из-под его этой, как это сказать...
1: Аккуратненько.
4: Овечьи, это слоновьи шкуры там сзади, знаете, что торчит, где-то там болтается, волчий хвост.
1: Вот. А, ну нет, тут как раз-то никто не спорит, Трамп и США, вот, конечно, а что, они всегда были, там есть волк, конечно, ну волк хороший, достойный противник, между прочим, в этом смысле, да, русскому медведю.
4: Дело в том, что я не верю в заключение мира с... Между человеком и зверем мира быть не может.
1: Вот, в этом смысле.
4: В этом смысле. А то, что получится, другие варианты, ну, разделить там остатки Украины с ее этими друзьями. Я думаю, что они давно там облизываются.
2: Ну, вот это было тоже бы другое. Спасибо большое за ваше мнение. Но это мнение достаточно популярное, да? Разделить с западными странами, ну, с условной Польшей и Румынией, да, например, а кто там еще претендует?
1: Венгрия.
2: Венгрия, да, Польша, Румыния, Венгрия. Три страны, которые претендуют на западной части Украины. Разделить с ними Украину, а чем мы так легко русскими землями разбрасываемся?
1: Ну, там они не очень русские, об этом даже, кстати, Владимир Владимирович говорил, что они захотят что-то там отгрызть. Кто-то Карпаты, говорю, кто-то
2: конечно,
1: там.
2: Конечно, захотят. Да. А таким образом НАТО к нам не приблизится еще ближе?
1: Конечно, нет, приблизится. Но исходя из этой логики, они уже ближе некуда.
2: Нет, есть куда.
1: Там буферные зоны. Там же нет нейтральных государств.
2: Есть, может быть, Украина.
1: А, ну то есть
2: нейтральная
1: там...
2: Украина. Сделать там нейтральное государство Украина как...
1: Серую зону?
2: Да. Да. Я думаю, я предполагаю, я не такого большого там ума стратега, как наш президент, но я предполагаю, что в этом есть определенный замысел наш.
1: Ну, в общем, в каком-то смысле он воплощается.
2: Чтобы прямую не контактировать с ними.
1: Нет, безусловно, тем более, что это сколько же надо людей. Украина гигантских размеров государства. Второе по площади территории в Европе, да? Территория, да. В Европе. Не государство, уже территория.
2: А по людям тоже.
1: Да.
2: Ну, по территории, да.
1: Это сколько надо людей для того, чтобы эту территорию обслуживать.
2: Они бы с радостью нам всю Украину отдали. Если бы мы взяли на себя сейчас ее восстановление, воспитание. Понимаю, что лет через 20-30 они повторят тот же самый сценарий.
1: Да.
2: Но мы на это не ведемся сейчас.
1: Да. И именно поэтому, кстати говоря, отвечая Олегу, мы не двигаемся с бешеной скоростью.
2: И, кстати, да, разбирая там дальнейшую тему восстановления того же Донбасса, нами любимого, да, как я понимаю, восстанавливать там шахты по углю планов нет. Не потому, что нам не нужен уголь, а потому, что это нерентабельно сегодня.
1: Ну, частично будут, потому что за рабочие места.
2: Нет.
1: Мы же понимаем.
2: Нет.
1: А как?
2: А зачем?
1: Ну, а люди, которые
2: Кузбасс,
1: там...
2: Кузбасс, пусть переезжают в новые места работы.
1: Ну,
2: мы должны научиться быть прагматичными. Если экономически это не выгодно, а выгодно специалистов перевести вместе с семьями на хороших условиях к другим местам работы, предложить им этот вариант.
1: Ну, тут есть вопросы.
2: Ну, слушай, давай честно.
1: Транспортировать уголь из Кузбасса и из Донбасса, это все-таки нельзя же на Донбассе угольный бассейн, потому что оттуда прямая дорога в Европу,
2: нет,
1: да, и в Черное море.
2: Нет, даже при Украине, когда электричество на шахтах было бесплатным, субсидировано государством, добыча угля на Донбассе была убыточной.
1: Ну, тут...
2: Она была прибыльная только в советские времена, когда особо деньги не считали, и этот уголь шел тут же на заводы, и тут же
1: заводы там же?
2: А их уже нет.
1: Ну, да, большей частью, да.
2: Нет, ну, Мариупольский.
1: Ну, конечно,
2: ну,
1: да.
2: Азовсталь. Да. То есть не рентабельно восстанавливать.
1: Ты имеешь в виду, что восстановление промышленности на Украине будет стоить дороже, чем ее, конечно, так сказать, ну,
2: конечно,
1: да.
2: И сейчас совершенно логичным и правильной историей будет понимание, что у нас есть эти запасы угля, это важно. У нас все-таки запасы природные ограничены. Но на текущий момент разрабатывать их нерентабельно. У нас есть прекрасный Кузбасс, ну, как вариант.
1: То есть когда-нибудь все-таки очередь может дойти, но не сейчас.
2: Когда-нибудь, да, когда цена будет на энергоресурсы выше, когда уголь снова вернется в обиход, когда все остальные источники будут дороже, тогда да, а сегодня нет. Нет,
1: тут-то бесспорно, да.
2: Надо научиться быть прагматичными. Не циничными, это плохое слово, а прагматичными. Выгодно делаем, выгодно причем не только в финансовом плане, а есть выгоды и другие. Идеологические, патриотические, духовные, это тоже...
1: Просто мне не хочется упрощать немножко, так вульгаризировать этот вопрос. То есть, понимая прекрасно, чего натерпелись жители Донбасса. То есть, вот лишать их в этой ситуации. Поэтому, давай, может быть, звонок?
2: Давай.
1: Звонок. 495-95-95-91-2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, у нас 3 минутки еще до новостей.
5: Добрый день, добрый вечер. Алло.
2: Здравствуйте, вы в эфире.
5: Игорь Луганск. Ну, разговор о углях Донбасса, это люди, которые не знают, вот, они знают, что это нерентабельно. Километр добыча и те затраты, которые там, это однозначно убыточно с любых времен. Угу. А любое промедление по поводу войны, это поражение, и польская победа от моря до моря, она будет реальна.
1: Лёва, сейчас, простите, не совсем понял.
2: Как поляки получат... Вы предполагаете, что поляки будут претендовать на ту часть поляки, Украины, на Одесскую область? Но Одесскую область им никто не отдаст.
5: Руками поляков будет от моря до моря. Ну,
2: их мечты — это их мечты. Мы о них прекрасно знаем. Они мечтать не вредно, как говорят. Вредно не мечтать.
5: Где мы встанем, вот там мы и останемся. Через 20... Через 20-30 лет будут воевать внуки,
2: конечно,
5: дети и все остальные.
2: К счастью, руководство нашей страны, президент это понимают. Поэтому сейчас наша задача не перемирие, а долгосрочный мир с устранением первопричин нашего кризиса.
5: Не будет мира, если будет работать Нацбанк под названием Украина. Не будет мира.
1: Ну, то есть, если сохранится государственность Украины, вы имеете в виду?
5: Да.
1: Понятно. Но
2: смотрите, а если чисто теоретически, давайте чисто теоретически порассуждаем, а если Украина превратится в условную вторую Беларусь?
1: Да, в каком смысле?
2: По отношению к нам. И братская, дружественная, но со своими интересами, со своей государственностью, со своей валютой.
5: Братская, дружественная, нужно мозг перемыть так, что нам не хватит никаких учителей.
1: Тут я, пожалуй, соглашусь.
2: Я тоже соглашусь, но это тоже имеет место быть. Через 20, 30, 40, 50 лет мозг может быть перемыт.
1: Ну, то есть, а перемывать его нам?
2: Да.
5: Нам
2: работы много.
5: Под Россией. Этого территория должна быть под Россией.
1: А это безусловно. Нет, с этим никто не спорит, конечно. То есть, разумеется, оставлять их в серые зоны.
5: Останавливание, оно остановит и развитие. Все. Дальше там будет развиваться Европа, НАТО.
2: Но смотрите, а какой ценой нам, в таком случае нам точно нужно идти, как минимум, до Киева и Одесской области, правильно же? А параллельно берем Николаевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Запорожскую до освобождаем и так далее, и так далее, и так далее. А какой ценой вот это все будет идти нынешними темпами? Мы готовы, мы уверены, что у нас хватит ресурсов сегодня эту цену заплатить.
5: А у нас вариантов нет.
1: Есть. Почему? Варианты есть.
5: Нет. Иначе это все восстановит, иначе это все будет через 20-30 лет. Давайте без иллюзий.
1: Нет, тут, смотрите, тут...
2: Не варианты. Ваш план, мы согласны с вашим подходом.
1: Опасения понятны.
2: Это один из очень возможных и реалистичных сценариев. Вообще вопрос, вы очень правильно все рассказали. Но есть другие варианты. Перевоспитание людей в течение этих же самых 20-30 лет. Оно возможно. В теории это возможно.
5: Вы из Донецкой области. Вы сами с Украины.
2: Да, все верно. Я родился в Донецке.
5: И вы знаете...
2: У нас буквально 10 секунд.
5: Народ.
2: Знаю.
5: Поэтому Донбасс — это концентрация русского и украинского
2: все
5: населения.
2: Верно.
5: Дальше...
2: Да?
5: Дальше все меньше, и дальше совсем другое.
1: А дальше у нас новости. Спасибо вам большое за звонок.
2: Спасибо, очень эмоционально и здорово.
1: Да, на новости вообще я потрясен, на самом деле, людьми, которые звонят, потому что это очень интересно слушать. Руслан Асташко, Александр Кузьмак, прервемся на новости, затем продолжим.
6: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
6: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что вскоре урегулирует еще одну девятую по счету войну, под которую он обычно подразумевает ситуацию на Украине. При этом американский лидер не уточнил, какой именно конфликт планирует урегулировать. Глава Белого дома также утверждает, что несколько войн ему удалось предотвратить. Заявление американского президента есть в Макс-канале «Радио Спутник». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу с депутатами парламента страны на фоне появившейся информации о претензиях в его адрес из-за контактов с представителями США в Нью-Йорке. Депутаты выразили признательность министру за усилия иранской дипломатии, подчеркнув настрой на сохранение единства и сплоченности. В президиуме Исламской Республики ранее сообщили иранским СМИ о регистрации депутатского запроса на вызов Аракчи для дачи пояснений по претензиям в его адрес. Сам запрос сможет запустить процедуру отставки министра. Однако для того, чтобы любого министра вызвали, необходима подпись как минимум 10 депутатов, что также не означает автоматической отставки, если наберется необходимое число подписей. Для лишения поста депутаты должны поднять вопрос о доверии к министру. Церемония награждения победителей национальной премии «Цифровые решения» состоялась в Национальном центре России в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе одноименного форума. 14 лауреатов получили признание за ключевые проекты, которые способствуют развитию цифровой экономики и достижению технологического суверенитета России. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, премия, которая проходит второй год, отмечает российские IT-продукты и сервисы, которые востребованы государством, бизнесом и гражданами. В этом году на премию претендовали более 900 компаний из 68 регионов России. Электромонтажники и кладовщики стали самыми оплачиваемыми среди востребованных профессий в России с начала года. Отмечается, что в топ-10 также вошли в том числе продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель-экспедитор, разнорабочий-курьер. Так, менеджер по работе с клиентами с проектными продажами может получать до 158 тысяч рублей. Водитель со знанием английского языка до 250 тысяч. Найдены жительница Псковской области в деревне окаменевший пень, возраст которого составляет около 250 миллионов лет, передан в Псковский музей-заповедник. Об этом сообщили в музее. Сейчас экспонат проходит необходимую процедуру карантина. Камень предстоит очистить от мусора и загрязнений. Затем его ждет экспертиза. После получения результатов исследования находка может занять место в будущей экспозиции в разделе о ледниковом периоде. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на Радио «Спутник» с Русланом Осташко.
3: Продолжаем вечер на «Радио Спутник». Александр Кузьмак, Руслан Осташко, автор программы, автор эфира. Я просто,
4: да, хорош, так сказать, модератор. На самом деле, авторы наши — это наши слушатели, которые мы еще не успели сказать, что звоните, уже звонят.
3: Да.
4: Вот наши авторы, самые настоящие.
3: 7495-95-95-91.2. И перед тем, как дать слово слушателю, то тут еще одна такая любопытный ракурс вот этого разговора, когда мы говорим, что подул ветер перемен. С одной стороны, да, а с другой стороны, Украина не оставляет попыток хоть тушкой, хоть чучелком, но влезть в Евросоюз. То ли она там защиты ищет, то ли она каких-то гарантий хочет, чтобы Евросоюз потом встал на ее защиту, хотя это даже не НАТО. Но, так сказать, им под разными предлогами говорят нет, их, так сказать, всячески отфутболивают, но они вот эти вот истории, так сказать, по-прежнему продолжают.
4: Ну да.
3: Просто вот на фоне того, что все уже понимают, что нет, и депутаты, и политики говорят, ну нет, ребят, все, договаривайтесь уже там, давайте сами.
4: И вот сейчас к вашему звоночку, который вот сейчас наш, мы даже не знаем, кто еще нам дозвонился, но сейчас узнаем. Хотим сразу... Включайте нам. Здравствуйте, как вас зовут? И к вам сразу вопрос такой. Здравствуйте, вы к нам подключились. Как зовут вас?
5: Меня зовут Борис.
4: Борис, отлично. Спасибо, что дозвонились нам. И к вам сразу вопрос. А если мы договоримся с Украиной до зимы, нас-то устроит или нет? Ну, в смысле, я
3: на
4: объясню.
3: Наших условиях.
4: На наших. А у нас есть сейчас большой соблазн в эту зиму их очень сильно потрепать. Я так мягкие слова подбираю, да? Но, по сути, уничтожить их промышленность полностью до конца и энергетику полностью до конца. Они пытаются до зимы с нами как бы договориться на какое-то перемирие.
3: Понимая, что их ждет.
4: Понимая, что их ждет, а мы понимаем, что они нас потом будут обманывать. Им главное зиму перезимовать.
5: Хорошо, я вас понял. Но когда мы говорим «мы», мы и они. Мы, когда говорим «они», мы кого мы с вами имеем в виду?
4: Они. Хороший коллективный вопрос. Запад. Конечно же, не Украину.
5: Нет, стоп, друзья мои, нет. Вот до этого звонил человек. И я хочу вам сказать о том, что так как я человек творческий, и я общался с теми людьми, которые танцуют, поют, и вот что они мне сказали, вот послушайте меня внимательно. Они сказали такую вещь, что, вы знаете, я тоже задавал вопросы, неужели нельзя договориться? У нас у всех родственники, у кого-то там украинские фамилии, все же работают вокруг, никто же никого не выгоняет с работы и не проверяет, где они там, кто с кем общается.
4: У кого из нас с вами троих интересна украинская фамилия?
3: Видимо, у всех. Я подозреваю. У нас с тобой точно, да?
4: У нас, да.
5: Не важно, я говорю, что, ну, люди... Так вот, я говорю о том, что... Так что они мне ответили, эти ребята? Они говорят, вы понимаете, в чем дело? Что вот про Донбасс, вот то, что говорил человек до меня, до новостей. Угу. Он сказал, что договориться невозможно. Что говорят эти люди, дончане? Они говорят о том, что... Вот вы понимаете, говорит, что вот когда клетка поражена, клетку вылечить можно. Но когда...
4: Это смотря какая клетка. Раковую нельзя.
3: Когда ну, сейчас, порож... да.
5: Да, послушайте до конца. Когда поражен центр клетки, этого сделать уже невозможно. Поэтому спрашивается, вы сейчас говорите, их отключить. Кого отключить? Людей? Люди, которые были русскоязычные, они остаются и боятся говорить на русском языке. Очень сложно. У нас же с вами нет никаких исследований, которые бы говорили о том, любят они Россию, ждут они нас цветами.
4: Совершенно верно.
5: С населением что мы будем делать?
3: Борис, тогда у меня к вам встречный вопрос. А что вы называете центром клетки тогда в таком случае?
4: Власть имеет в виду.
3: Власть?
5: Нет. Давайте к людям вернемся. К людям, mm-hmm. которые, скорее всего, запуганные, которые, наверное, у меня вопрос. Я задавал им вопрос, а почему вы не выходили? Почему вы? Они говорят, вы вышли, на нас бомбы полетели. Понимаете?
3: Мы виноваты.
5: Допустим, нет, мы в этом не виноваты. Имеется в виду, что для того, чтобы, вы говорите, с кем договариваться, хорошо, с этими мы не договоримся, это 100%, и правильно, и обманут, и осало надо перепрятать, и все что угодно. Поэтому с людьми-то что делать? Мы говорим о том, что мы сейчас им там разбомбим мосты, энергетику. Люди, простые люди, которые испуганы, которые под гнетом, которые под пропагандой, которые какими-то путями пытаются с нами взаимодействовать, у которых родственники, которые не поддерживают эту хунту. Но они же будут страдать, получается.
3: Будут. Они, безусловно, вот они уже страдают.
4: Борис, во-первых, спасибо вам большое за человеческую позицию.
3: Да.
4: Ну, честно. Вот с той стороны я не вижу таких позиций, когда бы они думали, а что же будет вот с русским населением, когда мы бьем по НПЗ? Ну, они же без бензина останутся, им тяжело. А у нас регулярно, вот Борис прямо на этом акцент сделал, но очень многие, кто к нам дозванивается, кто пишет, всегда говорят, а что же с мирным населением?
3: А это и есть сила России в этом смысле, потому что Россия никогда око за око, зуб за зуб не воюет.
4: Борис прям большой молодец в этом плане. Теперь я расскажу коротко, что с населением делать в плане отключения энергетики и прочего. Наша задача сегодня сделать войну на Украине неподъемно дорогой для Запада. К сожалению, для этого нужно, чтобы на плечи европейских налогоплательщиков легло все содержание Украины, включая социальные выплаты, обеспечение электричеством, отоплением, газом,
3: едой,
4: да. Едой, совершенно верно, житница, да, европейская.
3: Угу.
4: Да, к сожалению, люди будут страдать. У людей на Украине, как и у людей Донбасса и Крыма в 2014 году, есть выбор. И выбор этот заключается либо пойти в ТЦК и встать под ружье и воевать за сохранение государственности под управлением Зеленского и его режима. Второй выбор. У них не один выбор, много.
3: Конечно.
4: Сбежать из Украины. В том числе мужчинам, которых не выпускают. Вариантов много. Они небезопасны.
3: Ну, там не все могут сбежать,
4: не
3: понятно.
4: Не все могут сбежать, они небезопасны, но они есть. И вариант третий — бунт.
3: Можно я продолжу твою мысль, потому что я задавал этот вопрос многим, в том числе и в эфирах «Радио Спутник». Я задавал этот вопрос и очень часто получал вот такой ответ. Вы знаете, украинское население находится в заложниках, мне отвечали. Да-да-да, я знаю, что это верно. Да, оно действительно находится в заложниках, но оно и, например, а мы очень часто эту аналогию теперь проводим, во времена гитлеровской оккупации оно тоже было в заложниках.
4: Жители Донбасса пытались взять заложники в 14-м году.
3: Да, а была молодая гвардия при этом, да, на Донбассе.
4: Была.
3: Вот, но при всем при этом жители, которые... Советская авиация бомбила Киев во время оккупации гитлеровской Германии, очевидно. Да. И люди страдали от бомбардировок советской авиации Киева.
4: И никто из киевлян тогда не говорил, ай-яй-яй, как это так, Сталин бомбит нас, мы здесь поднимемся.
3: У вас теперь опять нацистское правительство, да, очевидно. То есть мы об этом уже говорим во всех уровнях. И в этой ситуации удары, причем не такие, как были в советские времена, потому что тогда не было высокоточного оружия, и летело все, что могло. Вот, а удары, так сказать, точечные, да, население будет страдать. А какие тут варианты?
4: Меня всегда, честно скажу, у нас опять есть звонящие люди, а сегодня просто потрясающий день. Спасибо, что вы так эмоционально реагируете на все и звоните нам. А меня всегда, сейчас примем звоночек, секунду. А меня всегда поражают новости, которые утром читаешь по поводу, со стороны там киевских телеграм-каналов, новостных агентств. Очередной массированный удар террористическая Россия нанесла. Здесь горит, здесь горит, здесь горит, здесь бомбы, здесь ракеты. Двое погибших.
3: Ну, да.
4: Ювелирнейшая работа.
3: Насколько это возможно.
4: К сожалению, есть жертвы среди мирных людей. Никто этого не отрицает, и никто этому у нас не радуется. К сожалению, есть. Но с тем количеством дронов и ракет, которые мы выпускаем, это просто ювелирнейшая работа. И я точно знаю, что наши военные, которые планируют эти удары, они всегда рассчитывают, как снизить жертвы, возможно, жертвы. И основные, и в основном вот эти два погибших человека, три погибших человека за наши налеты, это от, в основном из-за кривой работы ПВО. Мы понимаем,
3: или взрывы, детонации боеприпасов, как в Вишневом, да, когда там снесло полквартала.
4: Эти штуки не считаю, там много погибших было, да, но тем не менее.
3: Есть звонок, да, плюс 7-495-95-95-91-2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Александр.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Ну, я человек уже тоже поживший маленько, 50 лет прожил. В свое детство у меня дед с Сахалина уехали жить на Украину. Всю жизнь моряки, как бы это. Мать разводилась с отцом, меня с садика в подготовительную группу перед школой забрали в школу. Это был Кременчук, уже ближе туда, к западу. И я как сейчас помню, вот до сих пор, мне дед говорил, я пошел там в первый класс, и мне дед тогда еще говорил, он говорит, если буду доставать, не сможешь руками, возьми палку, разговаривать будем потом. Они по слова не понимают. Пока не дашь, они не понимают. Потом прибегут, будут плакать и будут все делать, ну, для начала по-другому с ними нельзя. И показывают историю, даже возьмите тот же фильм «Тарас Бульба» посмотреть, да, и всю историю, если почитать Украины, она вся такая. Она вся такая.
4: Она разная.
6: Здесь...
4: Давайте так, она разная. Нет, и она... на Украине она... всегда... Проблема Украины как государства, которое не так много лет, да, 35, в том, что она всегда была разделена на условный Запад, на условный Восток.
3: Я только хотел тебя спросить, матчи донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» даже еще в советские времена проходили при очень напряженных взаимоотношениях болельщиков между собой.
4: При том, что они вроде как и киевское «Динамо», и донецкий «Шахтер» были пророссийские клубы.
6: Ну, да,
4: но... в советские времена 100%
3: «Шахтер»-то да, а вот киевское «Динамо»...
4: Ну, Олега Блохина, отчасти, ладно, хорош.
3: Ну, где сейчас Олег Блохин, где Леонид Буряк и все прочие, которые поддержали эту власть
4: сейчас.
3: Моментально.
4: Это сейчас.
3: Да.
6: Олег.
4: Да-да-да, вы с нами, извините.
6: Так, я начал-то разговор с того, что это уже ближе к западной Украине. И школа у меня была еще западнее туда. Мы ездили,
3: тем более,
6: на автобусе за 30 километров. По-моему, вот поэтому мне дед говорил всегда так, что, ну, если не это, разговаривать не надо, объяснять ничего не надо. Ты не сможешь ничего сделать. Не сможешь руками, делай палкой. Там возьми палку, дрын какой-нибудь. Прибегут потом разговаривать, разберемся. По-другому никак нельзя.
4: Но вот похоже, что такая, сейчас, да? После палки нашей, они начинают думать о том, чтобы прибежать поговорить.
6: Вот, я же вам про что и говорю. Поэтому тут выход один. Бить палкой, потом делать вариант, как было с Германией, садить, и по принципу победитель. устанавливает правила.
3: Как всегда и везде.
6: Других вариантов ну просто нет, они отсутствуют. Несмотря там на Европу, на Америку, эти ребята, они всю жизнь там это. Если мы сейчас еще и здесь прогнемся, это как вот вам говорил ваш предыдущий там слушатель, пройдет 20-30 лет, и они все то же самое. Они там прихлюкают маленько, и потом то же самое начнут.
3: Спасибо вам большое за мнение.
4: Да. Сегодня это самое распространенное мнение среди наших слушателей, что договариваться с ними нельзя, а надо диктовать свои условия после победы. Не спрашивать у них, а как вам этот пункт нравится или не нравится, давайте пообсуждаем, а прийти и сказать, теперь будет так.
3: Да. Подпишите вот здесь.
4: И это не обсуждается.
3: Да.
4: А есть один маленький-маленький нюанс. Для того, чтобы это произошло, мы должны стоять на границе Украины и Польши и контролировать всю территорию Украины. Маленький-маленький нюанс. Мы пока не стоим там.
3: Да, и это колоссальные усилия. Правда, именно поэтому мы никуда не торопимся, конечно.
4: Я не говорю о том, что этого делать не надо. Кто знает мою позицию принципиально, они прекрасно понимают, что воевать нужно было начинать сразу жестко, не ждать этой раскачки, не пытаться договариваться, что вопросы нужно было решать оперативно. Ну, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, как говорят у нас в Одессе.
3: Да, ну, к слову говоря, вот сейчас, когда мы говорим о том, чтобы двигаться туда, там, да, вот многие сейчас говорят, да, до границы, вот там с Польшей в данном случае, надо еще и вспомнить о том, опять-таки, не просто о территориях, а о том, какие силы нужны, чтобы просто контролировать эту территорию.
4: Да, потому что мы забегаем вперед. Ребят, за последний год мы где сильно продвинулись? Я не говорю о том, что мы медленно двигаемся. Мы двигаемся ровно теми темпами, которые позволяют максимально рационально...
3: Но мы не идем по самым укрепленным местам,
4: надо сказать. Естественно, я об этом постоянно говорю. Я рассказываю просто людям, которые говорят, да нет, надо дойти до конца, до победы. Конечно, надо. И задаю логичный вопрос. Мы вот эту цену заплатить сегодня готовы за то, чтобы дойти до конца? Или все-таки есть вариант рассмотреть вопрос, что задушить в объятиях оставшуюся часть Украины. Ну, грубо говоря, мы забираем свое, договариваемся о условном пророссийском правительстве новой Украины и начинаем потихонечку, не военными методами,
3: аналогия
4: забирать
3: ее
4: к себе.
3: А, место встречи изменить нельзя. Банда «Черная кошка», это самая Горбатова, помнишь, да? Угу. Которую в итоге есть указание живыми вас не брать. Но в итоге их взяли живыми, да? То есть это та ситуация, когда, ребят, вышли, да, оружие, пистолеты и финки на снег, все вышли, всех скрутили, всех в бобик, вот. Ну, то есть только такой вариант. Вот все вышли, а дальше мы с вами будем уже разговаривать, так сказать, по-другому.
4: Выходить не хотят.
3: Так об этом и речь. Согласен. Есть еще звонок у нас, плюс 7495-95-95-91-2. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьтесь только.
7: Здравствуйте,
4: Ольга. Очень плохо вас слышно, если можно погромче чуть-чуть.
7: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Ребята, я сама родом с Донбасса, поэтому для меня вся эта тема очень болезненна.
3: Слушаем вас.
7: Я хотела бы узнать, что вы думаете на тему того, чтобы просто-напросто выгнать нафиг всех бандеровских силачей, как в свое время поляки выгнали немцев с территории, которую мы им непонятно с какой стати подарили.
4: Двумя руками за, один вопрос к вам, как?
3: Как сортировать?
4: Как выгнать?
3: И как выгнать?
7: Фильтрация, как в Шереметьево.
4: Во-первых, давайте так, к фильтрации. Мы их пока еще не победили, чтобы фильтровать. Но что же мы делаем, наступаем на те же...
7: Надо, иначе...
4: Мы делим шкуру неубитого медведя.
7: Иначе это все останется детям, внукам.
4: Как победить, расскажите.
3: Ну, то есть победить полностью вы имеете в виду, да?
4: Какой ценой и как?
7: Да.
4: Я согласен с вами. Я не спорю с вами. Мы здесь все за нашу победу.
3: Конечно.
4: И все, мало того, что мы говорим об этом, мы много делаем для того, чтобы эту победу приблизить. Но вы же видите темпы и видите, к сожалению, какой ценой нам дается сейчас специальная военная операция. Не маленькой. Чтобы дожать их до конца, эту цену нужно увеличить кратно. Вы лично
3: или
4: готовы,
3: никуда не торопиться, как минимум.
4: Или
3: да.
4: Никуда не торопиться еще лет 10-15.
3: Ну, то есть выдавливать их. Ну, тут надо иметь в виду еще, что Европа киснет там, с другой стороны, это тоже надо иметь в виду.
4: Да и мы тоже киснем.
3: Ну, нам тяжело.
4: Ни одна война не обходится без последствий для экономики.
3: Разумеется.
4: Готовы мы платить эту цену?
7: Ну, дело в том, что я, как обычный обыватель, я не могу всю эту цену, скажем так, представить и оценить полностью. Я думаю, должен быть баланс.
3: Да вы правы. Просто, знаете, простите, что я... Да, я имею в виду, что вот вы простой человек из Донбасса, тем более, который настрадался по полной программе. А ведь это означает, помимо прочего, нам же нужно восстанавливать Донбасс. Его же нужно приводить в порядок, в него надо вкладывать огромные деньги. Вкладывать их под бомбежками и под обстрелами тоже невозможно. Значит, нужно отодвинуть линию фронта.
4: У нас в Запорожье автобусные станции с Wi-Fi открывают. Ну, электричества нет, а станции с Wi-Fi автобусные открывают.
3: Так или иначе, я просто к тому, что это означает, что жителям того же Донбасса терпеть придется больше, чем жителям, например, Москвы или жителям Новосибирска. Да, да, к примеру.
4: Безусловно.
3: То есть, да, вы том, готовы...
7: Проходил...
3: Да, а вот к чему. Это же для вас том, очень тяжело.
7: Когда проходил референдум, в Крыму такой же референдум проходил и на Донбассе. Так вот, люди, они шли нарядные, счастливые на это голосование. Вот
4: это был 2014 год, и вопросы в референдуме все-таки были разными.
7: И тем не менее, люди шли радостные, вот как мы на демонстрацию ходили на Первомайскую,
4: все
7: на
4: верно.
7: 9 мая.
4: Все верно.
7: И люди, серьезно, и люди были абсолютно уверены, что Донбасс точно так же Россия заберет, как и Крым.
4: Прошло 12
7: это
4: лет.
7: Это было жуткое разочарование, да. Я понимаю,
4: прошло 12
7: что Россия
4: лет.
7: На тот момент, наверное, была не готова.
4: Или Донбасс не готов. Тут спорный момент.
3: А мы сейчас тут тему поменяем.
4: Да,
3: да, походу, да. Я боюсь.
4: Вы чувствуете
3: более,
4: ветер перемен? Вы чувствуете,
3: да,
4: ветер перемен сейчас в Киеве, что они начинают подготовку к переговорам с нами?
7: Я давно живу в Москве, поэтому я не могу сказать, какой там ветер перемен в Киеве. Я только могу судить по общению с родственниками, со знакомыми, с друзьями.
4: А есть еще родственники и знакомые, с кем общаетесь там, которые еще на Украине
3: находятся? В Киеве.
4: Ну, не обязательно, в Киеве.
7: Нет, я из Краматорска.
3: Понятно.
4: Есть ли у вас там, с той стороны, с кем
7: еще... Это, скажем так, рискованно для родственников и для друзей.
4: Понимаем, понимаем, да.
3: Ну, конечно. Тяжело там вам тоже приходится. Вроде бы Донбасс, да, они вынуждены, а им пришлось тяжелее всех, потому что им ждать приходится, да, то есть уже как бы большую часть освободили. Спасибо,
4: спасибо
3: вам большое,
4: большое за звонок, да. Но, видишь, опять позиция, побеждать.
3: И опять про людей.
4: Никто не против.
3: Да.
4: Но никто не отвечает на вопрос, вот никто из тех людей, которые нам дозваниваются, не может ответить на вопрос, готовы ли вы лично заплатить цену.
3: Я, знаешь, попробую объяснить это, потому что брать на себя ответственность с ответом на такой вопрос может только люди калибра Владимира Путина и людей, которые с ним находятся. А он на себя ее и берет.
4: Конечно.
3: Да, чтобы просто было понятно. То есть нам-то, мы сказали даже, ну, готовы, ну, и дальше пошли. А делать все равно, как бы решение принимать на другом уровне.
4: Я вот слушай, ну, тоже как готовы?
3: Ну,
4: читаешь комментарии по поводу законов, которые сейчас принимают, новые, там, новые налоги, новые сборы, все такие, да как это так, да вот выборы прошли, начинается опять, это Вася, а это и есть цена,
3: конечно,
4: которую мы с вами платим вот за те звонки наших избирателей, в том числе, которые говорят, а мы хотим победы. И люди, которые принимают решения там наверху в правительстве, в Государственной Думе, они ссылаются на вас.
3: Конечно.
4: Потому что вы требуете от них победы.
3: И справедливо требуете.
4: Справедливо. Но никто из вас не говорит, какой ценой вы требуете победы.
3: Хотя цена это, по большому счету, минимальна. С
4: сегодня
3: точки зрения того, что делает российская власть
4: что,
3: относительно
4: то, что наш президент там, да, сейчас делает на специальной военной операции, это ювелирная филигранная работа. Не идеальная, конечно. Любая война — это сопротивление. Противник всегда сопротивляется, и всегда война идет не по плану. Были ли первые годы, там, месяцы и годы специальной военной операции ошибки? Да, конечно, были. Мы это все разбирали неоднократно и не стесняемся об этом говорить. Но сегодня вот как раз-таки и выбран тот курс, который приближает нашу победу с минимальными потерями для нас. Да, кто сейчас ухмыльнулся, да, те потери, которые мы сейчас несем, они минимальные.
3: Даже относительно 22-го года?
4: Да, они минимальные. И экономические, самое главное, людские там.
3: Ну, это, кстати, тоже легко оценить, прости, буквально 30 секунд. Это легко оценить даже потому, что Россия в данный момент находится на четвертом месте, да, как экономика мира, четвертая после 22-го года. А экономики, которые были выше нас, упали вниз. И имею в виду Европу, про Украину я просто
4: тоже
3: молчу.
4: Не надо тоже в иллюзии сидеть. Да, наша экономика держится, но держится очень сложно. Любая война, это колоссально
3: конечно
4: дорого. Это невероятно дорого. Посчитайте стоимость вот этой герани. Это дешевое средство поражения.
3: Сколько рабочих
4: мы
3: мест при этом? Сколько технологий при этом используется
4: новых?
3: Понимаешь,
4: в чем проблема? Я же не спорю.
3: Но война — это и драйвер.
4: Драйвер. Но патроны есть не будешь. И патроны ты на хлеб не намажешь.
3: Ну, у нас что, нечего на хлеб намазывать?
4: У нас, слава богу, есть сейчас. Но вот я сейчас недавно вернулся из Ставрополя, ну, одна из жительниц да, нашей страны, спрашивал по поводу урожая. А позже были опасения, что не хватает дизеля, нечем будет убирать. И говорит, не, все как бы справились, урожай собрали огромный, все как бы нормально, хороший урожай. У нас, говорит, другая проблема. Нам это зерно некому продавать.
3: А, ну, окей. То есть его больше, чем нужно.
4: Его вывозить некуда. То есть раньше они продавали зерно и на полученные деньги развивались.
3: В этом смысле.
4: Сегодня продавать зерно некому.
3: Не внутренний рынок, не знаю,
4: я тебе рассказываю, что внутренний рынок то количество убранного зерна переработать не в состоянии, ну просто потому что мы
3: переварить
4: не в состоянии, и, соответственно, в следующие годы у нас будет кризис, связанный с перепроизводством и отсутствием возможности купить что-то дополнительное на развитие за валюту, которую мы раньше получали, продавая через порты Новороссийска, в том числе через Черное море, зерно на Запад, в Африку, куда угодно. И это и мы последствия вот этих ударов украинских дронов по нашим танкерам и сухогрузам, мы их ощутим.
3: Ну, конечно.
4: Не сегодня.
3: И уже сейчас ощущаем.
4: Уже ощущаем, но это только начало.
3: Ну, Владимир Владимирович опять-таки сказал, 1% ВВП мы потеряли, на секундочку.
4: Это очень много.
3: Это очень много.
4: Это очень много. И это официальная статистика. Если считать как бы по магазинам, по ценам в магазинах, безусловно. Я думаю, там и инфляция реально немножко другая. Все понимают, как это делается. Но еще раз говорю, я не жалуюсь, я рассказываю о том, что мы минимальные потери несем при той войне, которую ведем.
3: Но потому вести, что филигранная работа.
4: Конечно. Но вести эту войну даже с минимальными потерями бесконечно невозможно.
3: Конечно. Конечно.
4: Тут и тут логичный вопрос. Мы с вами еще готовы потерпеть повышение цен, снижение уровня жизни как следствие этого? Что мы будем работать больше, зарабатывать меньше, но в том плане, что за эти деньги купить сможем меньше. Мы это с вами готовы потерпеть ради общей победы? Я лично готов потерпеть. Я за себя отвечу, за свою семью. Готов больше работать. Но я точно знаю в своем окружении, в том числе в ближайшем, что готовых потерпеть так, как я готов потерпеть, немного. И здесь надо не за себя говорить, а чуть-чуть примерить на себя очень тяжелую ношу руководителя нашей страны, у которого сегодня день рождения, которому с удовольствием поздравляем, потому что он невероятно много сделал для нашей страны. И человек точно войдет в историю.
3: 100%. Причем я думаю, что на уровне... Ну ладно.
4: На уровне очень высоком, да. Но сейчас, пока он еще работает, давай еще...
3: Вот именно поэтому я и замолчал.
4: Может,
3: да, дай бог здоровья.
4: Да, дай бог здоровья.
3: Спасибо
4: вам большое.
3: Поэтому
4: задавать себе сложные вопросы и пытаться искать сложные ответы на вопросы, на которые не существует простого и легкого ответа.
3: И спасибо, что вы звоните и пытаетесь ответы найти
4: это,
3: вместе с нами.
4: Это невероятно здорово.
3: Руслан Асташко, Александр Кузьмак, спасибо вам за внимание. Спасибо. Оставайтесь на Радио Спутник.

Нобелевская премия за открытие в области астрофизики. Контекст. За решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино высоких энергий. С такой формулировкой высшая мировая награда была вручена родившемуся в Бельгии и работающему в США ученому Фрэнсису Хальзену. Построенная на Южном полюсе университетом Висконсин-Мэдисон, обсерватория стала крупнейшим экспериментальным объектом на планете. Кубический километр идеально прозрачного, лишенного пузырьков льда, весом почти в миллиард тонн, поместили глубоко под снежной поверхностью. Нашпиговали его сверхчувствительными датчиками и фотоэлементами. Задача ледяной установки – в режиме онлайн улавливать следы почти незаметных космических частиц, называющихся нейтрино. Они могут доказать существование темной материи, а значит разгадать секреты самых отдаленных уголков Вселенной. Только нейтрино могут пройти сквозь громадную глыбу льда. Пока темную материю, не участвующую в электромагнитном взаимодействии и потому недоступную прямому наблюдению, обнаружить не удалось.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Херсонской области готовы изучить предложение Киева по ситуации в Алешках. Генсек ООН обеспокоен растущим числом жертв мирных жителей в России от атак ВСУ. Выставка о Петре Чайковском открылась в Русском доме в Белграде. Теперь подробнее. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности обсуждать любые действия киевского режима, которые могли бы улучшить положение жителей Алешек, подчеркнув, что сейчас таких предложений со стороны противника нет. Он добавил, что речь должна идти только о реальных действиях, а не о попытках создания информационного повода. Губернатор отметил, что бесчеловечные акты агрессии со стороны украинских боевиков в Алешках продолжаются уже около 3-4 лет, при этом мирные жители имеют возможность покинуть город, но никаких договоренности о гуманитарном коридоре с киевским режимом не было. Генсек ООН Антонио Гутерреш глубоко обеспокоен растущим числом жертв мирных жителей в России от украинских атак. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжарик. По его словам, все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, нарушают международное гуманитарное право и должны быть немедленно остановлены. Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник ранее сообщал, что с 28 сентября по 4 октября от атак ВСУ 29 мирных россиян погибли, 235 пострадали. Посол России в Турции Сергей Вершинин обсудил с турецкими парламентариями вопросы российско-турецкого межпарламентского взаимодействия. Встреча состоялась в среду. В ней приняли участие депутаты Великого национального собрания Турции, которые в качестве наблюдателей участвовали в сентябре в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Стороны также рассмотрели общие вопросы работы избирательных комиссий, включая обеспечение высокого технологического уровня избирательного процесса и его прозрачности. Россотрудничество работает над тем, чтобы превратить русские дома за рубежом в технологичные представительства современных достижений России. Об этом сообщил глава агентства Игорь Чайка. Он отметил, что такой подход не только помогает людям решать бытовые вопросы, но и показывает всему миру, что российские решения конкурентоспособны. Вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках форума «Цифровые решения» ранее сообщил, что россияне, проживающие за рубежом, смогут получать услуги в формате, аналогичном российским многофункциональным центрам. Первый такой проект готовится к запуску в Узбекистане. Его разместят в Русском доме. Выставка Российского национального музея музыки, посвященная композитору Петру Ильичу Чайковскому, открылась в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде. На стендах разместили фотокопии авторских рукописей произведений Чайковского, его писем, прижизненных изданий, сочинений с фотографией композитора и людей, сыгравших в его жизни важную роль, а также документов и программ концертов. Впервые показана подготовка и проведение первого авторского концерта в Москве в марте 1871 года, которое стало важным событием творческой биографии композитора. С помощью QR-кодов можно прослушать фондовые записи известных произведений автора. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Начинаем традиционный час общения с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, новости разные, новости и темы очень разные. И в первой, я честно признаюсь, я слегка запутался. Я прочитал вот несколько раз новости Следственного комитета. Связана она с преступностью, вот, с преступностью, совершенной преступностью за авторством этнических

0: и группировок или мигрантами, и или, вот я тут тоже не совсем понимаю, как правильно расставлять какие союзы, но, во всяком случае, статистика вот такая. Количество преступлений, совершенных этническими группировками, увеличилось на 13%, но при этом количество преступлений с участием иностранных граждан уменьшилось на 40%. И я эти два числа так никак не могу так, связать так между собой. Как их связать правильно, корректно?
1: Ну, Александр, это разные абсолютно вещи. Вопросы миграции и преступность в данной среде. Понятно, что она уменьшилась. Но давайте так напомним нашим слушателям, что у нас все-таки на данном направлении миграционном достаточно неплохие успехи демонстрируют. Ну, в первую очередь, Министерство внутренних дел, да, объективно скажем так. Сейчас они отвечают за эту сферу. Ну, с точки зрения контроля за миграцией, преступностью, безусловно, МВД, да, и специальная служба в рамках МВД теперь существует, которую Кикать возглавляет. Хотя я не устаю всегда говорить, что миграция — это в первую очередь экономическое явление, да, все-таки это не явление там просто социальное, культурное, и уж точно это не предмет заботы правоохранителей, в первую очередь сами процессы миграционные. В основе там экономика лежит, да, я думаю, что мы много раз это обсуждали, и вряд ли с этим можно серьезно спорить. Но МВД, правительство за последнее время действительно, во-первых, наладили учет граждан, которые к нам приезжают, да, мы это много раз обсуждали. Налажен качественный учет, у нас появился список контролируемых лиц, взялись уже за членов семей, патенты, вопросы проверки на разного рода инфекционные заболевания.
0: И вот даже знаете, ДНК.
1: Это повестка.
0: А? Даже ДНК.
1: Да, это повестка, которая в парламенте была очень актуальной, ну вот, наверное, весь последний год работы предыдущего созыва Думы и Совет Федерации. Постоянно этим занимались. Я хочу сказать, что очень конструктивно ведомства и силовые ведомства нашли между собой вот это взаимодействие на площадке, кстати, правительства. Тоже еще раз хочу сказать, что молодец Голикова. Она очень конструктивно, согласовывая очень противоречивые как бы, подходы ведомств. Понятно, что экономические ведомства зачастую не соглашаются с подходами силового блока. Это нормально, у Голикова удается найти какой-то такой разумный компромисс. Мне всегда приятно хвалить эту комиссию правительства, потому что я в нее вхожу и как бы отчасти имею отношение к тому, что там происходит. Сейчас, Александр, опять же напомним, наверняка у нас с вами эта тема будет присутствовать в эфире в ближайшее время, уже взялись за то, чтобы мигранты, которые здесь законно находятся, которые работают на основании патента, чтобы они платили налоги. Да, вот эта экономическая составляющая, она уже реально на повестке дня. И с миграцией как бы мы разбираемся. Этническая преступность — это не обязательно иностранные граждане. Совсем не обязательно это иностранные граждане. Да? Поэтому вам, может быть, кажется, что эти цифры как-то противоречат одна другой. Но вообще этнические группировки, этнические анклавы зачастую это не связано с миграцией. У нас много наций, народностей живет на территории Российской Федерации, этносов. Там есть разные теории, как это правильно называть. Да? Я называю так, чтобы все как бы почувствовали, все поняли, о чем идет речь. Вот. И, конечно же, разного рода анклавы этнические и следствия появления этнических преступных группировок, подчеркну, это не только иностранные граждане, это зачастую компактно проживающие какой-то национальности граждане на там, определенной территории, не знаю, там, в районе Крайнего Севера, выходцы с какой-то другой части страны, не будем называть, чтобы, опять же, никого не обидеть. Да? А проблема вот этих этнических анклавов, она неоднократно обсуждалась, и в правительстве тоже. Да? В чем их особенность и в чем опасность? Когда появляется вот такой анклав, ну, не знаю, там, на территории там, Красноярского края моего, например, да, люди, которые группируются друг с другом, им почему-то сразу же кажется, что они могут жить не по законам Российской Федерации, а по законам вот этого своего сообщества. А иногда это не законы, а, извините, представления криминальные о том, что можно, что нельзя, кому что можно, а кому чего нельзя, и так далее, и так далее. Поэтому в этих цифрах, которые Следственный комитет сообщил, там нет никакого противоречия. миграция, контроль за миграцией, то, что у нас благодаря успехам правительства и правоохранительного блока преступность среди мигрантов сократилась, мы просто их высылаем совершенно безжалостно, да, тех, кто попадается, и они не могут просто въехать дальше в страну, получая соответствующую маркировочку на границе. А вот этническая преступность, этнические анклавы – это проблема, с которой мы продолжаем работать, и я думаю, что она еще будет оставаться какое-то время очень и очень актуальной.
0: Здесь хочется еще на эту тему немного поговорить. Вот почему? То есть мы все, естественно, так или иначе, смотрели огромное количество зарубежных фильмов, где есть триада, где есть якудза, где есть итальянская мафия, говоря, да. И так далее, и так далее. Это же, собственно, и есть этнические группировки, да? Правильно? Так же можно сказать.
1: Совершенно верно. И это, кстати говоря, это не иностранцы, это граждане, ну, там, в американских фильмах это граждане Соединенных Штатов, там где-то еще, возможно, другое гражданство, но особенность, да, как бы, очень хорошо эти фильмы передают. В чем особенность? Люди перестают испытывать потребность интегрироваться в общество, да, в культурном, в социальном плане, даже в языковом иногда, да, они остаются вот в этом своем анклаве, у них там экономические интересы сосредоточены, социальные, культурные, религиозные, и зачастую там, извините, расцветает криминал в этих анклавах.
0: А тогда получается, тем более, что об этом говорит и Следственный комитет, что до 3000 увеличилось количество фактов организации незаконной миграции. Я вот с этим сам сталкивался, когда был в Америке в свое время в командировках. Те же китайцы, те же японцы с удовольствием нелегальных мигрантов из этих стран затаскивают к себе в эти в этнические группировки, помогают им ассимилироваться, иногда без документов и так далее, и так далее. Это оно? Это вот оно самое?
1: Это оно, совершенно верно, потому что что такое, если это, кстати, отчасти связано и с анклавами, потому что таких людей часто робы поселяют в этих анклавах, потому что там им кажется, что наиболее безопасно. Если это анклавы большие, этническая группировка крупная, то и правоохранителям работать намного сложнее на этой территории. Они там оказывают определенную помощь друг другу, прячут этих людей, трудоустраивают их, дают экономическую основу для существования этих нелегалов и так далее, и так далее, да? Поэтому это вещи отчасти связаны между собой. Вот это незаконная миграция и укрепление появления таких анклавов. Ну, допустим, давайте скажем так. Мы с вами хорошо знаем, что очень многие азербайджанцы давным-давно живут в Российской Федерации со времени Советского Союза. У нас очень много известных деятелей, скажу, российской культуры, да, имеют азербайджанские корни. И мы знаем этих музыкантов и писателей.
0: Ну, в Москве есть и большая грузинская улица, и армянский переулок, и многое
1: совершенно
0: другое.
1: Совершенно верно.
0: Да.
1: Мы то же самое можно сказать про грузин, про армян, про выходцев из Узбекистана. Это российские граждане, полноправные наши граждане. Многие из них родились здесь. И они считают Россию своей родиной. И даже русский язык даже считают родным, да? Но на фоне этого очень часто возникает, скажем так, у кого-то из представителей вот этих национальностей желание поработать, скажем так, со своими соотечественниками из Армении, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, из других стран, и затянуть их сюда, потому что, ну, это определенные экономические выгоды создает.
0: А тогда, как это, а теперь, как говорят про что, где, когда, да, теперь, внимание, вопрос, да, в Америке не удалось мафию победить, да, в этом смысле, ну, или, по крайней мере...
1: Это спорно, Александр, это спорно.
0: Ну, я имею в виду, что вот в этой ситуации можно ли законодательно вообще действовать, ну, понятно, что без правоохранительных органов не обойтись, но, тем не менее, создать в перспективе, как вам кажется, или как вы думаете, такую систему законов, при которой можно было бы хотя бы попытаться разрушить эту систему этнических преступных групп, что пытаются делать, так сказать, по всему миру с тем или иным успехом?
1: Александр, вы знаете, у всех этих, вот то, как вы говорите, мафия там и так далее, все это имеет ту же самую экономическую основу. Давайте вспомним, а когда в Соединенных Штатах был расцвет вот этих вот мафиозных группировок, структур? Совершенно верно. Великая депрессия. А что еще способствовало этому?
0: Нелегально, да, конечно, да.
1: Бутлегеры. Закон, да, как да. Бы. И многие такого рода вещи. Дальше нелегальные горные как бы бизнес и так далее, и так далее. Государство зачастую своими действиями, ну, не очень умелыми, само создает экономическую основу для существования вот таких вот крупных преступных группировок. Но у нас-то ведь тоже ситуация в этом плане не ахти, скажем так. Ну вот давайте, я много раз обсуждал, как бы мы обсуждали в эфире эту тему. Сложная тема, безусловно. Торговля тем же самым алкоголем в интернете. Но она же процветает. А кто на ней наживается? Я вас уверяю, если мы с вами копнем посерьезнее в этом направлении, вы увидите, это та же самая этническая преступность. Потому что продают этот алкоголь свободно через интернет, доставку осуществляют, никакого контроля качества, конечно, там нет. И паленый этот алкоголь люди травятся. И доставляют, и несовершеннолетние приобретают. Вот много раз предлагал своим друзьям в ходе какой-то дискуссии, иногда очень такой и острый, говорил, ну вот сейчас возьмите свой телефон, смартфон возьмите, наберите, доставить вам в студию, Александр, минут через 20 привезут, мы еще эфир не успеем закончить.
0: У нас тут не пропустят на входе.
1: Когда такого рода истории, на которые государство закрывает глаза и не хочет по разным причинам бороться вот с такого рода нишами экономическими, то расцветает этническая преступность. В том числе этническая преступность, потому что там люди группируются еще по этому национальному признаку, им проще организоваться отчасти. Да? Не только, конечно, этнические группировки этим занимаются, к сожалению, не только, но и они в первую очередь тоже. И мне кажется, что это очень опасные вещи, вот такие истории надо выявлять и закрывать. Если мы против торговли алкоголем через интернет, значит, нужно с этим бороться, нужно вводить административную, уголовную ответственность за это.
0: То есть бороться с причиной, а не со следствием. В данном
1: случае
0: со следствием бесполезно, это гидра.
1: Создавать экономическую основу финансовую для существования преступных группировок и структур. Потому что мы с вами вспомнили, это абсолютно правильно, насколько я, по крайней мере, знаю историю, эти группировки расцветают в тот момент, когда происходят какие-то экономические катаклизмы, и государство принимает решения, которые, к сожалению, способствуют этим. Мы с вами все гангстерские фильмы помним 30-е годы,
0: «Крестный отец», «Однажды
1: закон,
0: в Америке», да.
1: Да, совершенно верно. «Сухой закон», «Горный бизнес» и так далее, и так далее. Нельзя создавать экономическую основу для существования таких группировок. То есть это главная задача государства.
0: То есть тогда получается, чтобы эту тему закончить, получается, что в конечном итоге благополучие, экономическое благополучие, упорядоченность государства, да, к которой, я надеюсь, и вижу, в общем-то, что мы движемся, она и определяет размеры этой преступности. Понятно, что, так сказать, не будем наивными, что ее вообще можно искоренить, так, наверное, не бывает, но тем не менее.
1: Так не бывает. Конечно, да. Конечно, люди всегда будут обходить закон и стремиться заработать на этом. Но если государство своими неумелыми действиями не поощряет такого рода экономическую активность, то это явление, сейчас, вы сказали, в Америке не удалось победить преступность. Да я вас уверяю, что все крупные преступные группировки, они активно сотрудничают с государством, с американским, потому что все это оружие, разного рода частные военные компании, все это не будем дальше, это сложная тема. Но я уверен абсолютно, что сегодня в Соединенных Штатах весь этот крупный бизнес преступный, он самым тесным образом связан с разного рода государственными структурами или около государственными структурами. И финансируется из того же государства для решения разного рода задач, которые государство, не хотело бы брать на себя, например.
0: Андрей Александрович, простите, что я так на одной теме остановился, но уж больно она интересная. В Америке же узаконенный лоббизм, да, там понятно, там эта история, она существует. В России его нет. Это тот случай, когда сам принцип должен быть уничтожен, да, при котором группы влияния, имеют своих представителей и так далее, и так далее. То есть об этом речь идет?
1: Александр, это сложная тема. Несколько раз, кстати, в парламенте подступались к этой истории. Ведь в самом лоббизме, что такое лоббизм? Это умение, способность проводить в жизнь чьи-то интересы на законодательном уровне, в сфере исполнительной власти. Да у нас каждая крупная компания имеет специальное подразделение, оно называется так красиво, GR, Government Relations, по-английски. А что это такое? Это лоббисты. Это зачастую бывшие чиновники, депутаты, сенаторы, которые работают в крупных компаниях или входят в совет директоров и за счет своих контактов, связей помогают компании решать задачи. В этом нет ничего плохого, это не криминальный бизнес. Да? Это абсолютно легальная, нормальная деятельность. Уметь донести проблемы какой-то отрасли, бизнеса до государства, до главы государства, до правительства, до парламента. Слушайте, а что такое РСПП, например? Ну, да. Это, по сути дела, крупная лоббистская структура. Да? То есть в лоббизме нет ничего плохого. И мы несколько раз подступались к этой истории, тоже говорили о том, что да, нам нужен какой-то закон, который как-то урегулирует эту деятельность. В Америке это все есть. Да? Там все очень просто. Там ты можешь брать деньги от крупных корпораций под обещание, что ты пролоббируешь, ну, не знаю,
0: ты будешь сенатором, закон. Да, потом, например, да?
1: Да, совершенно да? верно. Угу. И они финансируют эти выборы в открытую, да, типа, да. Ну, там, конгрессменов, сенаторов. Угу. Под определенные обязательства. И зачастую люди собираются, им нужно построить какой-то мост, извините, там в своем штате, да, угу. Или какое-то предприятие, очистные сооружения. Они просто нанимают, по сути дела, политика, платят его избирательный фонд деньги, и он отрабатывает эту историю потом. Добивается финансирования, выделения земель и так далее. То есть это сложная тема, и, конечно, рано или поздно нам тоже нужно будет регулирование в данной сфере создать.
0: Спасибо большое. Просто, да, тема действительно сложная. Тут просто вопрос за вопрос цепляется. Я понимаю, что сейчас, да, тем у нас очень много. А следующая тема, вроде бы новость, вот тоже, она у всех вызывает разные эмоции. Я имею в виду вот этот пресловутый концерт несостоявшийся или концерт этого несчастного, хотя он не несчастный, конечно, Канье Уэста, который да. столько раз отменяли, организовывали, опять отменяли. И вот арестовали счета организатора концертов. Вот эти вот, что, в общем, видимо, гласит, что концертов не будет уже теперь окончательно. И а деньги заморожены, вот эти 115 миллионов рублей на счете этой компании. И, как сообщается, это первый случай наложения ареста на счета организатора в рамках вот этих самых судебных разбирательств. И вот теперь возникает вопрос, как бы такой, мне кажется, вполне логичный вопрос, а почему так долго тянулась вот эта вся история с этим?
1: Александр, это тоже, знаете, вот мы сейчас с вами начнем обсуждать, и выяснится, что тут тоже один вопрос цепляется за другой. Ну, извините, я не являюсь поклонником этого музыканта. Ну,
0: я тоже, я не слышал плохо, никогда,
1: плохо
0: честно.
1: Плохо совсем да. представляю его творчество, и знаю, что очень противоречивые чувства он вызывает у многих людей. До полного отрицания. И для этого, наверное, причины действительно есть серьезные. Вот. Но мне кажется, что это коммерческий спор в основе своей. Да? Просто организаторы, площадка там не договорились. Но почему-то организатор посчитал возможным продавать билеты, там, собирать деньги. Ну, коммерческий, по сути, спор. У нас, к сожалению, наверное, для того, чтобы как-то защитить людей, вот правоохранители начинают так превентивно совершать определенные действия. Да? Я бы предпочел, чтобы такого рода истории решались в гражданском суде. Да? Ну, конечно, людям должны, если не состоялось мероприятие, людям должны там деньги вернуть. Там, они... Многие понесли, и, я так понимаю, расходы, связанные с арендой там, номеров в отелях, там, поезда, самолеты, ну, да. Кто его знает, угу. Да, что там потратили. Все-таки в основе это коммерческий спор. Мне кажется, что как-то надо. Хорошо бы, чтобы такого рода истории разрешались в суде общей юрисдикции в рамках гражданского процесса, а без привлечения правоохранителей. Хотя в данной конкретной ситуации, ну, нужно как бы глубоко понимать, что там происходило. Думаю, ни я, ни вы как бы вряд ли в это погружались. Но общее мое как бы такое мнение, что хорошо бы, чтобы такого рода истории, даже имеющие вот такой общественный резонанс, как эта тема, с несостоявшимся в Петербурге концертом, все-таки разбирались в суде общей юрисдикции. Угу. И в гражданском процессе, не в уголовном.
0: Вот от этой темы сразу перейдем к другой, потому что она связана уже с государственной программой. Я как раз, у меня первая мысль была, потому что мне ее тоже подсказывали люди, которые пытались на этот концерт попасть. Вот был когда-то госконцерт, да, который такие вещи централизованно решал. Да, хорошо это или плохо, я не знаю с точки зрения текущего момента, но тем не менее. И вот новость относительно, с одной стороны, поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Я вот ее прочитал, и здесь сказано, что будут выделяться и выделяются гранты на учебники, опять-таки, которые будут связаны с поддержкой русского языка и продвижением и образованием культуры в других странах. А насколько это централизованная история? То есть не будет ли здесь вот ситуации, которую мы уже получали с учебниками в России, когда было сколько школ, столько и учебников? Ну, я утрирую, конечно.
1: Но, ну, то есть... Здесь централизованная, кстати, сенатор, и я знаю, что Валентина Ивановна Матвиенко много раз обращала внимание на эту проблему, она действительно серьезная. Донести русский язык, русскую культуру, литературу до детей нашего ближайшего зарубежья, да, потому что когда-то они прекрасно знали русский язык, и многие их родители, бабушки и дедушки уж точно, прекрасно говорят по-русски, знают русскую литературу, но, к сожалению, даже вот материальных возможностей учить, это же не только учебники, да, это преподаватели русского языка, это тоже программа поддержки есть для многих государств наших ближайшего зарубежья. Вы правы, здесь очень важно, чтобы была некая единая унифицированная программа. И насколько я понимаю, сейчас она есть там. Россотрудничество, мне кажется, этим занимается, да? Но это на государственном уровне должно поддерживаться, и, конечно, должен быть некий общий единый стандарт, образовательный, языковой стандарт, который мы предлагаем в нашем ближайшем зарубежье для того, чтобы вот изучали русский язык и русскую литературу.
0: Просто здесь отдельно говорится о программе, о госпрограмме по движению и поддержке русского языка за рубежом, и отдельно говорится о грантах, которые выделяются на это самое продвижение. То есть это как бы две разные, получается.
1: Слушайте, но нет, это две разные истории. Но тут понятно как раз, о чем идет речь. Многие проводят разного рода фестивали, конкурсы. Это требует какого-то отдельного финансирования, да? И поэтому выделяются гранты людям, которые просто занимаются этим и делают интересные проекты, программы по данному направлению. Это абсолютно верно.
0: А тогда вот у нас осталось минутки полторы, да, до новостей. Я хотел тогда, чтобы в этой теме еще остаться. Отдельно выделяется Африка. И отдельно много очень говорится именно про Африку, как про новый регион. Тут, на ваш взгляд, это больше вопрос освоения каких-то новых, ну, относительно новых территорий, или речь должна идти об удержании старых, скажем так, когда мы говорим о именно о наших географических соседях, ну, с теми, с которыми мы сейчас в хороших дружеских отношениях.
1: Я думаю, что это новая история, несмотря на то, что, конечно, у нас с советского времени с африканскими странами есть тесные контакты. Слушайте, ну, я вот выпускник и профессор университета дружбы народов, где очень много африканских студентов. И многие, кстати, политики и парламентарии из африканских стран прекрасно по-русски говорят. Они выучили язык здесь у нас в стране, не обязательно в нашем университете, но в других университетах обучались и сейчас занимают крупные посты в своих государствах. Просто выделяется Африка, потому что сейчас интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией на этом континенте очень, очень большой. И мы прекрасно понимаем, скажем так, экономисты, демографы говорят, что в ближайшие десятилетия Африка станет, ну, в некотором смысле, играть роль, которую сейчас играет Азия, да, то есть это такой драйвер роста экономического, там будет самое большое население проживать.
0: И самое молодое, континенте. Да.
1: Совершенно верно, самое молодое, значит, самое экономически активное население, и предлагать им такую возможность, да, изучения русского языка, мне кажется, это очень дальновидно и правильно.
0: Спасибо, Андрей Александрович. Оставайтесь на радио «Спутник». Буквально 3-4 минуты и продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишесом.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
9: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
9: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
10: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что в результате ударов на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Более 380 человек, чье имущество было повреждено в результате пожара и взрыва на заводе пиротехники в Кубринске в Ярославской области, получили компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что одновременно идет восстановление жилья. В половине пострадавших домов уже выполнили срочный ремонт крыши. Производители пластиковых окон завершили сборку блоков, уже завозят стеклопакеты. Пожар на заводе по производству пиротехники, напомню, произошел в конце сентября. В нем погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Взрывная волна и осколки после пожара повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах. Возбуждено уголовное дело. Литва ограничила въезд не служивших в армии украинцев. Такие граждане больше не смогут въезжать в страну как беженцы и получать временную защиту. Об этом сообщает местная телерадиокомпания. Для пересечения границы украинцам потребуется штамп о выезде либо документ, подтверждающий освобождение от военной службы. 3 человека погибли, 36 пострадали в результате атак Йемена на аэропорты в городах Саудовской Аравии, Абха и Рияд за 2 дня. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. Ранее хуситы из-за введения военных действий предупреждали авиакомпании не использовать воздушное пространство над королевством, кроме Мекки и Медины. Соединенные Штаты объявили о поставках Греции военной продукции на сумму в 4 миллиарда долларов. Отмечается, что эта сделка позволит углубить взаимодействие между Вашингтоном и Афинами. Речь также идет об изучении возможностей для сотрудничества в военно-промышленной сфере. В частности, стороны договорились об участии Греции в одной из программ Бюро национальной гвардии США. Кроме того, Афины получат американские бронемашины «Страйкер». Примерно 300 тысяч камер видеонаблюдения функционируют в Москве на сегодняшний день. Они покрывают порядка 95% всей территории города. Об этом заявил министр правительства столицы Евгений Данчиков. На этом, по его словам, можно строить видеоаналитику различного уровня, начиная от кровли и заканчивая уровнем земли, дворами, дорогами, объектами внутри помещений. Также оборудование для сбора данных представляет собой различные датчики и средства измерения, такие как датчики шума, датчики контроля загрязнения воды, атмосферы воздуха и другие инструменты. этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
0: Продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишасом, профессором, доктором юридических наук, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Я Александр Кузьмак. Прямой эфир. Радио «Спутник». Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. Начнем вторую часть программы с цитаты Владимира Владимировича Путина. А перед тем, как эту цитату дать, ну, конечно, я думаю, что это как раз тот самый случай, когда поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. В прямом эфире мы можем... Да, я думаю, сегодня это уже было и неоднократно будет в нашем эфире. Поздравляю.
4: Безусловно, и пожелаем нашему президенту, чтобы все его планы свершились, а чтобы это было так, ну, чуть-чуть, наверное, зависит от каждого из нас, кто сегодня слушает этот эфир, потому что, конечно же, все мы вместе работаем на нашу великую страну и хотим сделать ее лучше.
0: А вот как раз о планах президента. Цитата звучит следующим образом. Президент в разговоре с лидерами думских фракций еще в 2025 году сказал следующее. «Какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста, над тем, как это отразится на жизни семей с детьми. К чему это приведет?» Зная, какую колоссальную роль всегда Владимир Владимирович уделяет вопросу детей и как он всегда трогательно к этому вопросу относится, здесь сразу два совместных вопроса, они между собой очень легко связаны. Совет Думы поручил Комитету по защите детей разработать инициативу по реализации предложений, связанных с... Сейчас, как это правильно сказать, подумать о влиянии законов на детей и их родителей. Вот так, в первую очередь, скажу, потому что законотворчество в рамках Государственной Думы очень и очень серьезное, но надо давать оценку, как это, собственно, воздействует на детей. Вот так звучит эта формулировка. А второе, я вот сразу сюда же, как раз вот об этом же, потому что речь идет, Федеральная антимонопольная служба, которая в том числе в данном случае занимается и вопросами рекламы, предлагает рекламным компаниям, рекламным ассоциациям дать право и устанавливать правила использования образа многодетной семьи. Вроде бы формальность, вот так на первый взгляд. А с другой стороны, чтобы эти дети не просто, так сказать, вот в кадре не просто занимали место, а действительно приносил какую-то пользу с точки зрения демографии. Вот такие вот, дети.
4: Ну, первое, мне сложно прокомментировать, потому что мне кажется, что любой закон сказывается на жизни наших граждан, семей с детьми, без детей, еще затрагивает пенсионеров, семьи участников специальной военной операции и так далее, и так далее. Это такое общее благое пожелание, я его поддерживаю, надеюсь, что, знаете, есть такое, это шутка, да, если серьезно, есть такое понятие у юристов — оценка регулирующего воздействия. И в правительстве обязаны при принятии каждого закона, при обсуждении законопроекта и потом впоследствии давать вот эту экспертную оценку регулирующего воздействия на каждый закон, который принимается в стране. Поэтому, наверное, как определенное техническое задание для вот этого документа, для оценки регулирующего воздействия того или иного нормативного акта, да, наверное, это можно поддержать. Это, конечно, правильно, если серьезно говорить. Да. Что касается образов, знаете, я не специалист в области рекламы, но, наверное, с учетом современных технологий, да, определенные образы, кадры оказывают какое-то, на подсознание влияние, когда человек смотрит. И я слышал, что предлагается обязательно, чтобы трое детей было и так далее. Да. То есть такого рода истории. Наверное, можно и так, что называется.
0: Просто в этом есть какой-то такой элемент, наверняка кто-нибудь нам сейчас в телеграм-канале напишет, у депутатов мало работы, что ли, чем заниматься подсчетом детей в кадре и так далее.
4: Логика в этом есть определенная. Как показывают, это тоже влияет на восприятие, да, аудитории. Поэтому, наверное, должны быть какие-то правила. Наверное, если показывают многодетную семью, неправильно, чтобы у кого-то из родителей в руках была, условно, сигарета. Да? Я думаю, что это невозможно уже, что там множество правил. Но я вам говорю, сигарета или там, банка пива, да, чтобы не держал ее. Даже если кто-то из детей уже достиг определенного возраста, когда он может употреблять этот напиток.
0: Да,
4: слушайте, есть какие-то формальные правила, которые, конечно, нужно соблюдать. И есть какие-то образы и восприятия, которые легче усваиваются даже вот на уровне подсознания. Ну, конечно, с этим профессионально надо работать. И если кто-то готов дать компетентные экспертные рекомендации на эту тему, как-то их закрепить, ну почему нет?
0: Ну, а вот следующий вопрос. Здесь я, когда прочитал, я был удивлен тем, что это до сих пор не сделано, честно вам признаюсь, потому что, прочитав инициативу, вернее, не инициативу, а уже решение заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Лексутова об обязательстве курьеров ежегодно сдавать тест на правила на знание ПДД, вот тут я был просто удивлен, что их до сих пор еще не заставили этого сделать, потому что временами это зашкаливает. И я думаю, что все москвичи в данном случае видят, как пересекают двойные сплошные, перекрестки по диагонали представители.
4: А это же не транспортное средство. Понимаете, мы же долго на эту тему обсуждали. Мы предлагали определенную административную ответственность для пользователей этих средств индивидуальной мобильности, да, в Москве. Ну, как раз Москва не очень поддерживала всегда.
0: Ну, так даже на велосипеде же нельзя через двойную сплошную, как бы, да, или ехать через перекресток.
4: Пешеход-то ходит.
0: Ну, да. Я понимаю, да, просто поразительно, да.
4: То есть поэтому, знаете, это я поддерживаю двумя руками. Если у нас правительство Москвы сейчас все-таки инициативы, направленные на упорядочение использования этих средств индивидуальной мобильности, будет поддерживать, может быть, не те, которые были внесены, а предложат какие-то свои инициативы. Я двумя руками за, потому что у нас по ряду позиций, например, с Московской городской думой, очень конструктивное было взаимодействие, и нас Дума Московская тоже поддерживала, сенаторов и депутатов, кто занимались этой темой. И Питерская дума, законодательное собрание Петербурга поддерживали нас в этих инициативах. Да, в городах, наверное, там, если брать Москву, Петербург, немножко разное восприятие общественного мнения, да, даже этих средств индивидуальной мобильности. Но все-таки проблемы-то общие. Вы правы, да? Это они не соблюдают дорожное движение, они используют пешеходные там дорожки для того, чтобы передвигаться, и так далее, и так далее. Там много вопросов. Но сейчас вот и МВД свои инициативы сформулировала, и Следственный комитет. Они, кстати, Следственный комитет очень последовательно всегда выступал за наведение порядка в данной сфере, потому что, опять же, пострадавшие — это пенсионеры и дети в первую очередь были, да? Ну, взрослый человек просто, ну, как бы обладает определенной, там, извините, массой тела и реже, ну, получает тяжелые травмы. А пенсионеры, люди, у которых, ну,
0: мобильность не такая, да.
4: Да, мобильность не такая, они не в состоянии, там, извините, отпрыгнуть, увернуться. Ну и более хрупкие уже кости, они серьезные очень травмы получают. Дети тоже очень тяжелые травмы получают. Следственный комитет постоянно обращает на это внимание, что посмотрите, что происходит. И я очень, ну, воодушевлен тем, что, Александр, вы говорите, что сейчас уже на уровне правительства Москвы звучат такие инициативы. Давайте делать так, как говорит Лексутов. Это движение точно в правильном направлении.
0: Ну, а теперь переходим к европейской повестке, как всегда, в завершающей части. И здесь тоже очень любопытные новости одновременно приходят. Причем прямо сейчас я на лентах их читаю. И одновременно оттолкнемся от новости, которую публикуют со ссылкой на генерального секретаря Совета Европы. Ну, тоже не бог весть, какая организация в данном случае, говоря об Украине.
4: Это уж точно.
0: Вот. Но все-таки. Говорит он следующее. Мы работаем над подготовкой выборов на тот день, когда на Украине станет возможным провести выборы. Свободные и справедливые там добавляется. При этом, то есть только сегодня чиновники украинские, уже не помню точно кто, сказали о том, что им пора привыкать к жизни без света, то есть с генераторами. И это на несколько лет вперед, ну, по понятным причинам. Министр окружающей среды Молдавии призывает людей привыкать к нехватке воды, потому что там Дунай пересох, Днестр пересох, и, так сказать, ну и плюс ко всему те же проблемы. Хочется спросить, какие выборы? То есть вообще о чем Европа думает сейчас? Это только демагогия? Или это попытка опять вот пыль в глаза пустить тем,
4: кто... Да нет, они на самом деле проговаривают, это не пыль в глаза, они проговаривают очень важные вещи, может быть, в силу дурости своей какой-то, да, ну то есть там уже просто паноптикум какой-то из этих европейских политиков нужно собирать. То есть они говорят своим людям, что готовьтесь к всему самому худшему. Но войну с Россией мы будем продолжать. Даже если вам придется сидеть без света, без тепла и без воды, важнее продолжать воевать. Потому что так мы наносим ущерб, хоть какой-то ущерб России. Да, наверное, та же самая Украина перестанет существовать по итогам этой войны, но ущерб-то мы России наносим. И для европейских политиков, для определенных, конечно, европейских политиков нет ничего важнее, да, чем это. Что касается выборов, знаете, Александр, ну это ложь, потому что мы все прекрасно знаем, что при современных технологиях электронное голосование, дистанционное голосование, сейчас весь учет избирателей тоже в электронном виде ведется, да, организовать голосование, выборы, даже в период ведения боевых действий в крупном государстве. Ну какая сложность в этом?
0: Ну, если только...
4: На Украине нет выборов только потому, что Зеленский захватил эту власть и не собирается ее отдавать. И имеет рейтинг, не знаю, там, нижайший. Наверное, если сравнивать его... Ну, может быть, какие-нибудь рекордсмены в Европе есть, у кого ниже, чем у Зеленского. Какие-нибудь там... Мерц с Макроном, может быть. Но у Зеленского, наверное, рейтинг, ну, просто стремится уже там... катастрофическим цифрам. Ну, кстати говоря, насколько я знаю, периодически западные партнеры Украины напоминают Зеленскому, что, в общем-то, война не повод для того, чтобы незаконно удерживать власть в стране. Ну, давайте вспомним Вторую мировую войну. В Соединенных Штатах выборы проходили. Ну, да. Хорошо, Соединенные Штаты — другой континент, у них не было войны на их территории. Хотя войну Соединенные Штаты тяжело увели войну, да? Не будем тоже себя обманывать. Война на Тихом океане, война с Японией и так далее, и так далее. В Великобритании были выборы во время Второй мировой войны. И мы, кстати, помним, Черчилль проиграл эти выборы, да?
0: Да.
4: И к Сталину в Потсдам приехал уже другой премьер-министр. Поэтому выборы во время войны возможны. Даже в те времена, даже 100 лет назад, выборы во время войны, тяжелой войны, мировая война, проходили. Поэтому тема выборов на Украине, она будет присутствовать. Это определенный троллинг Зеленского со стороны западных стран. Конечно, Зеленский незаконно удерживает власть. Его уже в течение нескольких лет незаконно ее удерживает. И я думаю, что будет продолжать ее удерживать, потому что выборы для него — это катастрофа. Побеждает кто угодно, только не он. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как западные спонсоры нынешнего киевского режима будут, что называется, управлять этим процессом. Потому что решать будут они, когда состоятся выборы на Украине. И состоятся ли они вообще.
0: Тогда пойдем дальше, да, по поводу Европы поговорим. Ну, потому что с Европой сейчас в данном случае, вот сегодня, видимо, мы ждем разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а вот Европа, так сказать, она по-прежнему настаивает на своем, при том, что мы видим по-прежнему, мы видим, так сказать, ее медленное угасание там со всех точек зрения. И, кстати, вот интересно...
4: Уже немедленное, уже там немедленное, там уже
0: да,
4: очень
0: да.
4: ярко угасает.
0: Мне очень фраза...
4: Если посмотреть на протесты этих так называемых школьников, да, во Франции, то прям угасание такое яркое.
0: А вот сейчас интересно стало, почему так называемых, почему вы их так назвали? Там же они есть, да.
4: Потому что они там, конечно, есть, но движущая сила основная все-таки не они. Мне кажется, что это очень хорошо организованная такая история, где нелегалы и лица без гражданства, которые находятся на территории Франции, просто захватывают власть в этой стране. Вот и все.
0: То есть,
4: используя школьников как один из инструментов этой, ну, этой, по сути, программы захвата власти.
0: Ну и, по сути, еще и прикрываясь ими.
4: Да, конечно, конечно.
0: Еще одна новость, кстати, по поводу Украины. Ну, понятно, что Анна Скороход, депутат Рады, вряд ли будет иметь в этой ситуации успех, но, тем не менее, ее предложение вновь закрепить нейтральный статус Украины в Конституции, то есть вернуться, вычеркнуть статьи, связанные со стремлением Украины в НАТО, и вернуться к ее нейтральному статусу. Да, понятно, что они не своевременные, понятно, что Рада сейчас такого решения никогда в жизни не примет, но сам факт появления, пусть даже и от очень популистского депутата, но тем не менее, подобного рода инициативы, он же тоже, наверное, показателен.
4: Это, я уверен, просто тестирование общественного мнения, Александр, да? Если вы обратите внимание, там на Украине две истории в последнее время развивались, ну, по крайней мере, судя по СМИ. Там один депутат, достаточно известный, не нацист бесноватый, он вдруг стал сторонником мира, то ли Гончаренко, как-то такого,
0: да.
4: фамилия, да. И вот теперь еще одна, я думаю, появится еще одни. Это тестирование общественного мнения. Я уверен, что все это с подачи идет хунты Зеленского. Обратите внимание, что они, с одной стороны, вроде бы, да, предлагают внеблоковый статус, закрепить, что Украина не должна вступать в НАТО, но тут же они предлагают на уровне Конституции страны закрепить курс Украины на членство в Европейском Союзе. Да?
0: Ну, мы же были не против, вроде бы, Владимир Владимирович говорил, пожалуйста.
4: Мы были не против, совершенно верно. Просто что происходит с Европейским Союзом? Вам не кажется, что он сам по себе превращается в военную организацию полноценно? И вообще весь курс и все, что декларируют в последнее время лидеры Евросоюза, те же самые Мерц и Макрон, это говорит о том, что Европейский Союз постепенно, в случае если Соединенные Штаты будут продолжать ту политику, которую задал Трамп, а мы не знаем, как это будет происходить. Может быть, следующие выборы приведут к демократической администрации, а может быть, и к республиканской. Да, как бы никто не знает, чем это закончится. Куда общественное мнение в Соединенных Штатах склонится? Но мне кажется, что куда бы оно ни склонилось сейчас конкретно, но вот эта политика на то, что все-таки Соединенным Штатам в ближайшие десятилетия больше придется заниматься внутренними вопросами, она приведет к тому, что Европейский Союз постепенно будет эволюционировать в такую более военизированную структуру. Ну, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, да, очень опытный дипломат, чрезвычайный полномочный посол, глава конституционного органа власти Совет Федерации. Выступая в Туркмении вчера, обратила на это внимание, что посмотрите, что происходит с Евросоюзом. Ведь он эволюционирует и серьезным образом. И сам по себе, если раньше мы считали, да, что это в большей степени экономическое объединение, интеграционное, и нам даже на каком-то этапе было очень удобно взаимодействовать с Европейским Союзом, да? Единые правила, единые стандарты. Ну, почему нет? То сегодня Евросоюз все больше и больше говорит, что им нужны свои собственные европейские силы вооруженные, какое-то там командование европейское отдельное и так далее, и так далее. Я боюсь, что этот предмет будет для серьезного очень обсуждения. Да, наверное, если только Евросоюз будет тем Евросоюзом, который мы знаем.
0: Потому что, да, вот
4: до 2014 года, который был до 2014 года. И то Евросоюз до 2014 года, до 2014 года, устроил государственный переворот на территории Украины. Да, давайте уж так говорить прямым текстом. Это мирное, интеграционное, экономическое объединение, да, при активном участии Соединенных Штатов, о чем нам рассказал президент Обама, сколько там миллионов долларов отправляли самолетами наличными в Киев. Это же его было интервью, никто его за язык не тянул. Этот Евросоюз организовал государственный переворот. Сначала перед этим подписал с Януковичем соглашение, что конституционный правопорядок должен быть восстановлен. И через два дня организовал переворот, а потом лидеры Евросоюза подписали Минские соглашения, чтобы просто дать возможность той хунте, которая пришла к власти, вооружиться. Вот это то, что рассказали нам сами европейцы о том, чем они занимались на Украине последние десятилетия.
0: Не дай бог, в данном случае я не возьму себя смелость полемизировать с Валентиной Ивановной Матвиенко, тем более опосредованно, но тем не менее, вот говоря о центростремительных и центробежных силах в Евросоюзе, мы же видим оба процесса одновременно. И Владимир Владимирович, когда ему сказали...
4: Я думаю, что то, что ряд стран видят эту тенденцию, это и питает те самые центробежные процессы.
0: Ну вот как
4: это
0: сказал совсем недавно президент, он же, когда его спросили как раз о том, что развалить Евросоюз, он прямо сказал, они сами развалятся, сказал он. То есть...
4: Потому что одно дело вступать в экономическое объединение интеграционное, которое просто подтягивает уровень экономического развития всех членов до некой единого стандарта, а другое дело вступать в организацию, которая постепенно превращается в мощное военное объединение на континенте. Нести соответствующие обязательства, в том числе финансовые обязательства и так далее, и так далее. И многие страны, они не туда стремились. Они скорее воспринимают Евросоюз, как он был в конце 90-х, начале 2000-х. И то мы с вами помним, что далеко не во всех странах вступление в Евросоюз однозначно общественным мнением воспринималось как благо.
0: А некоторые, как в Великобритании, просто из него выходили. Да,
4: собственно. А некоторые просто вышли из него, да. А в некоторых сейчас текущая политическая повестка — это актуальный вопрос, оставаться ли членом Евросоюза. Да? И мы просто понаблюдаем за тем, а какое решение примут избиратели в ближайшие
0: год. Ну и вот как раз о финансовых обязательствах, коль скоро как раз вы об этом сказали. Сейчас уже прямым текстом и руководители Европейского центрального банка, Кристин Лагард в данном случае, и другие чиновники, и надстройки, то есть Евросоюза, и просто экономисты в Европе говорят, что те проблемы, которые испытывает Франция, в первую очередь 120% отношения до государственного долга к ВВП, они могут привести к эффекту домино. И не просто к распаду Евросоюза, а к тяжелейшему экономическому кризису, о котором говорят с большой вероятностью. Вот даже вот такая формулировка. И тут
4: я
0: хочется задать вопрос.
4: Потому что вспомните, да, ведь на территории Евросоюза, давайте тоже не забывать, даже в самые, ну извините за такое слово, жирные годы случались очень серьезные экономические катаклизмы. Давайте вспомним кризис в Греции, да? И смена власти в Греции, и то, как Евросоюз буквально, извините за грубость, изнасиловал греческое правительство и заставил Ципроса выполнять те обязательства, против которых он ровно активно выступал и на фоне чего он пришел к власти. Они просто ограбили, извините, Грецию.
0: И залил деньгами, да, там. Да.
4: Это не единственный случай. Многие уже забыли, но то же самое происходило на Кипре. На Кипре просто ограбили всех клиентов кипрских банков, всех, кто держали там деньги и так далее, и так далее. Да? Там просто издали декрет и все конфисковали.
0: А возможен такой сценарий во Франции?
4: Это заставил сделать Евросоюз, Кипр. Да, угу. Это не Кипр сам придумал вдруг такую схему замечательную. Это Меркель и ее коллеги заставили Кипр пойти по такому пути. Кстати, это подорвало экономику Кипра, и мне кажется, до сих пор они от этого не оправились. А почему? Если это можно в Греции, ну еще в более жесткой версии это можно исполнить на Кипре, почему нельзя во Франции это исполнить? Конечно, можно.
0: Ну, если только народ не встанет, да, вот на что, собственно говоря. Или к власти не придет, например, Марин Ле Пен, или, так сказать, вместе с Жорданом Барделя.
4: Или к власти не придут те леваки, которые скажут, что вообще всю собственность нужно конфисковать. Мы же сегодня как неудивительно просто слушаем эту дискуссию в прямом эфире, что называется, со стороны очень многих официальных, не маргинальных политиков, а политиков, которые заседают там в Америке, в разного рода штатах, это конгрессмены и сенаторы региональные, да, то есть, ну, это просто катастрофа, то, что происходит. Полное отрицание права собственности, да, вообще прав и свобод человека. Тебе рассказывают, что просто нужно взять
0: и поделить.
4: Конфисковать все имущество, да. Взять и поделить, да, совершенно верно. Просто программа Шарикова, она пришла в Европу как мейнстрим.
0: То есть троцкизмом запахло, да, большевизмом запахло.
4: Я вот не надо троцкать. Это еще более сложная тема, Александр. Но то, что сейчас вот это левацкое движение набирает силу, ну, это так. Конечно, у него есть противовес, вы правильно сказали, Ле Пен. Да? И мне кажется, что Франция все-таки, ну, Франция вообще левая страна. Левая страна, да? Левая и активно, извините, ну, в нашей терминологии, страна, которая, ну, прямо противостоит традиционным ценностям, демонстративно противостоит этому.
0: Ну, если бы не мигранты.
4: Со времен, да, Великой Французской революции во Франции имеют место быть. Вспомните Олимпиаду французскую, да?
0: Ну, ой, там, не надо.
4: Не дай бог.
0: Да.
4: Поэтому это очень интересные процессы, которые сейчас идут. И я думаю, что мы с вами не раз еще вернемся в эфире к этим.
0: А потому что просто мне кажется, что каждую нашу новую программу они будут давать для этого повод. Тем более, что вот сейчас по последним новостям эти протесты могут перекинуться в Бельгию, а значит могут иметь опять-таки процесс, так сказать, цепной реакции, может быть запущен подобного рода протестов. Андрей Александрович, спасибо большое. Жалко, что приходится прерываться на полусловие в этом смысле. Но тема эта, безусловно, вечная. Значит, обязательно поговорим через неделю. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес провел с нами этот час. Спасибо огромное. Оставайтесь на Радио Спутник.
1: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: отклонил просьбу Евросоюза о сокращении экспорта гибридных автомобилей на рынок блока. Более половины французов поддерживают протестные акции школьников. Теперь подробнее. Подросток пострадал в поселке Разумное Белгородской области в результате детонации беспилотника. Врачи ему оказали медпомощь. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, атаки ВСУ зафиксированы в Шебекинском, Красноярушском, Валуйском и Грайворонском округах. Бесчеловечности киевского режима нет и не может быть оправдания. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, комментируя убийство многодетного отца с дочерью в Генческом районе Херсонской области. Она добавила, что такие вероломные преступления не должны оставаться безнаказанными. Трагедия, напомню, произошла утром около Рыкова, где украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Китай отклонил просьбу Евросоюза о сокращении экспорта гибридных автомобилей на рынок блока. Об этом пишет газета Financial Times. Теперь Еврокомиссия надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных авто. Ранее издание сообщало, что Евросоюз попросил власти КНР сократить экспорт гибридных автомобилей на рынок блока, чтобы его доля составляла примерно 15%. По словам издания, Брюссель хочет, чтобы Пекин обуздал свое производство машин. В противном случае Китай может столкнуться с более высокими пошлинами на свою продукцию. В итальянской оппозиционной партии Альянса зеленых и левых потребовали от министра обороны страны Гуидо Карозетта объяснить, почему парламент не был уведомлен о проведении на территории Италии многонациональных учений НАТО. Об этом сообщает газета «Република». По данным издания, учения пройдут с 13 по 20 октября под руководством Соединенных Штатов. Они будут включать симуляцию применения американского ядерного оружия, размещенного в Европе. Об этом, как утверждают в партии, стало известно из технического документа для пилотов, опубликованного итальянской службой гражданской авиации. Более половины жителей Франции одобряют протестные акции старшеклассников, охватившие страну с конца сентября. Еще 35% опрошенных, по данным аналитиков, негативно относятся к проведению учащимися демонстраций, а остальные 10% заявили, что равнодушны к происходящему. Французские старшеклассники протестуют против проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. В ходе протестов были задержаны более 6600 человек, большинство из которых несовершеннолетние, к акциям школьников. Также присоединяются студенты, преподаватели и родители. Второй сезон Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи стартовал в России. В этом году увеличено число номинаций премии до 14. В фокусе – отбор наилучших практик, реализуемых в малых городах и селах России. Номинации охватят школьные музеи, просветительские проекты, музейные выставки и международные проекты. Подать заявку можно до 1 ноября на официальном сайте премии. Победителей объявят в конце ноября. К этой минуте пока все. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Студия, я, Эля Сухобалова, и, как обычно, в это время, в течение часа, мы с вами успеем обсудить 6 самых интересных и актуальных тем на этот момент. Наши дорогие радиослушатели, вы в последнее время очень активны, и это очень приятно. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, задавайте вопросы, и вместе с экспертами будем успевать отвечать на ваши вопросы. Время у нас, как всегда, ограничено на такие беседы, поэтому не замедляйтесь, пишите. Так вот, переходим сразу к нашим темам. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о том, что планов по проведению трехсторонней встречи с участием России, США и Украины сейчас нет. Но также при этом он сделал очень важное замечание, что паузы в контактах между Москвой и Вашингтоном тоже не возникало. Давайте подробнее обсудим эту тему и другие интересные темы вместе с нашим экспертом, руководителем Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. С нами на связи Александр Евгеньевич. Здравствуйте.
3: Да, Лисо, здравствуйте.
2: Александр Евгеньевич, я так понимаю, эту новость мы сейчас обсуждаем по мотивам вчерашнего заявления Дональда Трампа, где он сказал о том, что скоро у него снова состоится беседа с российским президентом Владимиром Путиным, и уже совсем близок...

0: мир. То есть он говорит о том, что вам не верится, но это уже совсем скоро случится. Вот, наверное, обсуждаем мы сейчас эту новость как раз после таких заявлений громких.
1: Ну, вы знаете, все-таки Сергей Рябков, он очень давно работает в МИДе и профессионально комментирует ситуацию в том отношении, то, что вряд ли стоит, так сказать, позитивно воспринимать любые твиты, заявления и цитаты главы американской администрации Дональда Трампа, потому что, по большому счету, сейчас у него как раз на носу свои внутриполитические выборные мероприятия, ему крайне важно хоть какие-то позитивные плюсы в обществе, так сказать, информационный облик собственный. Поэтому, учитывая, сколько раз он обещал решение вопроса между Россией и Украиной, десятки раз за свой второй президентский срок, который длится у него второй год, и пока на этом треке у нас что как бы есть на чаше копилки, да, 8 приездов Кушнера и Уиткоса в Москву, 8 раз они прилетали. Какое-то продвижение именно конкретно в урегулировании произошло? Нет, не произошло. То есть идет диалог, хорошо, что он ведется, потому что две крупнейшие ядерные державы не могут находиться вне диалога. Но, тем не менее, конкретного решения украинского кейса нет. Во-вторых, посмотрите на объективную реальность. США зарабатывают в год 15 миллиардов долларов только за счет программы ПУРУ. Во-вторых, США осуществляют прямые поставки определенных типов вооружения на Украину, за что, опять же, платят европейцы. В-третьих, посмотрите на требования Трампа довести вклад в общую копилку НАТО до 5% ВВП. Кстати, я приведу пример цифру. Вот 5% от совокупного ВВП стран НАТО в Европе составляет 1 триллион 125 миллиардов долларов. Представляете, какой мешок денег Трамп пытается сейчас просто забрать у своих европейских партнеров. Просто гигантская сумма, и без украинского кейса он эти деньги не выбьет. Поэтому какой смысл ему полностью прекращать поддерживать киевский режим? А вот вести такую двойную игру, то есть с одной стороны, вроде представляя в мировой повестке, позиционируя себя как миротворец некий, во всяком случае стремится к регулированию такой вот политики, а с другой стороны, делать деньги, то, что он всю жизнь чем занимался, потому что его, так сказать, его представлениях, то есть США должны зарабатывать на всем, в том числе и на военных конфликтах. Что, собственно, пока он успешно делает.
0: Но здесь вот еще индийское издание делает интересные заявления, сообщает о том, что Индия предложила свой план урегулирования украинского конфликта. Хочется понять, насколько этот план вот каких-то конкретных деталей не описывается. Но как вы думаете, даже если предложен какой-то план, насколько он реалистичен? Причем украинская сторона из всех планов, они, по-моему, заявляли о том, что было выдвинуто от разных стран 4 плана. И индийский план им понравился больше всего. Как реагировать на подобного рода заявления?
1: Ну, Индия не член НАТО. И гипотетически мы можем представить себе контингент индийских миротворцев, да, который может встать по линии урегулирования, если, конечно, урегулирование будет происходить как бы в ходе каких-то трехсторонних переговоров. А может быть и прямых каких-то коммуникаций с Украиной. Потому что индийские военнослужащие как бы профессиональные, у них очень высокотехнологичная армия, они очень семимильными шагами идут вслед за Китаем, то есть создают еще одну масштабную, одну из самых крупных и вооруженных армий в мире. Опять же, Индия является ядерной державой. То есть у него, в принципе, есть все компетенции, допустим, решить вопрос по конкретно на земле, да, какому-то миротворческому присутствию. Согласится ли на это Москва, прежде всего, потому что все зависит от решения нашей страны в данном случае. Это как бы вопрос, будем следить за повесткой. Но я думаю, то, что Моди человек адекватный и постоянно находится в контакте с нашим президентом. Вот. И я думаю, то, что и даже сегодня на вертикале поздравил с днем рождения, то есть я думаю, то, что они всегда могут этот вопрос обсудить на самом высоком уровне и о чем-то договориться. Вполне возможно.
0: Ну вот здесь как раз пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тоже отвечая на вопросы о сообщениях о предложении Индии, заявил, что да, Нью-Дели декларирует готовность внести вклад в урегулирование конфликта, и Москва признательна за такую готовность, за высказываемые идеи. Здесь хочется, знаете, еще такой уточняющий вопрос вам задать, чтобы уже прям точно понять и закрыть эту тему. Может ли Индия действительно стать таким эффективным посредником, или роль будет немножечко ограничена все-таки Индией, декларацией, которая существует, возможно, я предполагаю?
1: Ну, во-первых, Индия наш военно-политический, военно-технический партнер,
0: да.
1: Индия, и занимает первое место по закупкам российских вооружений.
0: Да.
1: Это очень выгодная у нас коммуникация в этом отношении с Индией. И я думаю, то, что вот это как бы военно-техническое сотрудничество, к чему это говорю, это свидетельство о политическом доверии. То есть как бы, мы никогда не будем продавать вооружение в страну, у которой у нас может созреть потенциальный конфликт. То есть у нас с Индией на этом треке все хорошо и позитивно. Поэтому мы доверяем как бы индийскому руководству, если возьмут на себя какие-то обязательства. И не только там по линии предоставить некую площадку для переговоров, а реально поучаствовать, допустим, как бы в примирении и каком-то и как-то успокоении этого беснующего режима на Украине. То есть вопрос здесь как бы может складываться в разных векторах, но тем не менее от такой, я думаю, даже пусть условно говоря на словах, то, что уже идут такие предложения, это позитивно, это хорошо, тем более, что как бы Дели, опять же, как бы отмечу, Индия сейчас присутствует на всех странах мира, это очень серьезный экономический партнер, в том числе и Украины, поэтому она имеет своих лоббистов, свои возможности влиять на киевский режим. Посмотрим. То есть я опять же говорю, что Индия, как и Китай, это одно из мощнейших государств мира, и они обладают компетенциями в решении международных вопросов.
0: Александр Евгеньевич, еще хочется успеть вам задать тоже вопрос по поводу того, что военный комитет НАТО прибыл в Киев с официальным визитом. Да, и здесь хочется, ну, вывод очевиден. НАТО продолжает наращивать свою вовлеченность в конфликт, судя по всему. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Как нам на это реагировать? Чего дальше ждать?
1: Ну, это кто-то, кстати, укладывается в слова замминистра иностранных дел Рябкова. То есть о каких, собственно, мирных трехсторонних переговорах может вообще идти речь, когда у нас сейчас в Киеве конкретно открыто заседает представители военного комитета НАТО. И понятно, о чем они там дискутируют. Они разрабатывают сценарии по преодолению определенных линий обороны нашей стороны, в том числе и противовоздушной, противоракетной. Они наверняка оговаривают новые объемы вооружений, которые могут поставлены Украине. Какие-то новые логистические пути, как снова протаскивать эти вооружения на Украину, учитывая нашу работу по прибрежной зоне, Черноморской акватории, или украинской прибрежной зоне в Черном море. То есть все эти вопросы, они же работают не в нашу пользу, а против нас. Но при этом мы, опять же, также понимаем то, что, наверное, у нас сейчас нет, как бы, у наших, вернее, специалистов нет приказа сверху, да, вот, говоря, накрыть через всю эту тусовку в Киеве нашими высокоточными комплексами. Наверное, мы пока предоставляем им возможность вести вот этот вот опасный военно-технический диалог, но внимательно наблюдаем за его протеканием.
0: Спасибо, Александр Евгеньевич, вам огромное, что нашли время для беседы. С нами руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был с нами на связи. Мы переходим к следующей не менее интересной теме.

0: Международный валютный фонд предупреждает, так достаточно серьезно, предупреждает, совокупный государственный долг всех стран мира скоро превысит 100% мирового ВВП. А вот что это означает, что означает превышение госдолгом 100% мирового ВВП, и критичная ли это точка, или это какая-то такая просто цифра, мы сейчас разберем вместе с нашим экспертом, экономистом, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чурков с нами на связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, что означает превышение госдолгом 100%? И здесь вот я смотрю, особую тревогу вызывает долг США, который превысил 40 триллионов долларов. Как на это все реагировать? Простым людям, вот знаете, хочется понять простым людям, как на это все реагировать, чего ждать от таких новостей?
1: Ну, простым людям нужно просто знать, как обстоит ситуация в мире, то есть действительно госдолг, ну, это просто такая символичная цифра, вернее, сходимость, да, вот этих двух цифр. Но на самом деле главное, что мировой госдолг растет, и это реально становится очень большой проблемой. Понятно, что госдолг в основном, да, он сконцентрирован в странах Запада, в странах так называемого золотого миллиарда, который вот, ну, мы привыкли называть, да, где высокий уровень жизни всегда был. Ну, в принципе, поэтому этот долг и появился, за счет госдолга во многом и обеспечивался. Ну и проблемы государственного долга в любом случае придется решать, и на пути решения вот этих проблем, они могут быть весьма болезненными для многих стран, для мировой экономики в целом.
0: А вот какие проблемы могут быть? Можно здесь подробнее рассказать?
1: Ну, проблемы следующего характера. Вот превышение госдолга над ВВП, да, которое состоит с мировой, вот если говорить о ситуации в западных экономиках, то там экономика, там ситуация еще хуже. Американский госдолг, там даже проблема не в его величине, хотя величина тоже 40 триллионов, и он увеличивается там на триллион за несколько месяцев. Это как бы одна сторона, но проблема основная заключается в том, что за последние вот несколько лет, с 22 года, особенно это заметно, очень выросла стоимость обслуживания госдолга, то есть проценты выросли, причем это не на единицы процентов, не на десятки, а просто в разы и даже, можно сказать, на порядки. Но вот буквально позавчера стоимость американских заимствований, по-моему, десятилетние бонды превысили 5,3% годовых. До 22 года, если посмотреть графики, там и ключевые ставки низкие, и ставки сами по заимствованию, ну, очень низкие, не нулевые, но очень низкие. И поэтому складывается такая ситуация, что в первую очередь западные страны, они не то что вернуть эти долги, они просто по сегодняшним параметрам, они просто не могут обслуживать эти долги. То есть даже выплачивать проценты, они наращивают их исключительно. И, ну, решения там будут, я думаю, очень серьезные. То есть, по большому счету, это резкая девальвация резервных валют, доллары и евро, ну, валют, которые мы привыкли называть резервными. Либо дефолт в том или ином виде по долгам, может быть, будут вводить санкции относительно каких-то стран, так же, как вот российские активы заморозили. Ну, на самом деле, вот эти варианты решения один хуже другого. И это породит такой хаос и мировой финансовый кризис, который будет сконцентрирован больше в западных странах, но аукнется во многих экономиках.
0: А, вы знаете, хочется понять очень, как это на России отразится.
1: Ну, на России, в принципе, да, мы, в общем, все меньше и меньше зависим от западных экономик, но на самом деле западные страны, они, конечно, предъявляют очень высокий спрос, платежеспособный спрос в мире. То есть нам просто нужно готовиться к тому, что цепочки поставок, они будут смещаться, да, и страны глобального юга будут плавно занимать место западных стран вот в таком мировом совокупном спросе. Ну, а понятно, что при девальвации резервных валют, доллара и евро, ну, определенные потери тоже будут. Хотя, с моей точки зрения, потери будут меньше, чем при дефолте западных стран, потому что если будет дефолт, то цепочками могут рухнуть банки просто по всему миру, потому что облигации американские, европейские, ну, и в целом, да, доллары и евро, они в активах многих банков, то есть, ну, В общем, с этой ситуацией, я думаю, экономисты будут разбираться очень долго, как ее предотвратить, вернее, даже ее предотвратить нельзя, как минимизировать ее последствия, я бы так вот выразился.
0: Вот я как раз хотела узнать, можно ли что-то сделать, чтобы предотвратить это все, но получается нет, только минимизация последствий, да, и все в данном случае.
1: Ну, я думаю, что понимание проблемы уже хорошо, да, и в России... Вот, опять же, мы очень часто говорим о преодолении последствий санкций, значит, вот тому подобных вещах, но на самом деле нужно думать о том, на что будет происходить в мире, да, при вот таком перераспределении спроса, при снижении спроса со стороны западных стран, да, то есть нужно заранее диверсифицировать поставки. Ну, в принципе, Россия здесь, я думаю, во главе процессов находится, то есть благодаря санкциям у нас как раз эта перестройка началась гораздо раньше, чем в других странах.
0: Спасибо вам огромное, что нашли время дать нам комментарий. Экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: И еще одна очень интересная новость. Рынок частных сетей LTE 5G в России утроится к 2031 году. То есть это технологии, которые позволяют создавать защищенные беспроводные сети для предприятий, заводов, шахт. И в отличие от публичных сетей, они полностью контролируются компанией. Давайте вместе разбираться в вопросе вместе с нашим экспертом, председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедоров с нами на связи. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Игорь Сергеевич, расскажите, пожалуйста, простыми словами, если это возможно, что это вообще такое и почему это важно для российской промышленности? Потому что я смотрю, здесь перечисляются заводы, шахты, предприятия.
1: Смотрите, частные LTE и 5G базовые станции – это вещь действительно нужная и полезная, особенно с учетом масштаба и размеров нашей страны и также горно-обогатительных комплексов, которые присутствуют. У нас страна сильно ресурсная, и мы не всегда, не в полной мере можем обеспечить охват обычных базовых станций сотовой связи на протяженности всей страны. И здесь как раз нам в помощь вылезает классика жанра – частные базовые станции, которые, с одной стороны, могут обеспечить доступ и подключение к основной сети любого российского оператора через проводную сеть, с другой стороны, являются и могут являться на местности защищенными вследствие того, что они изолируют трафик внутри себя. То есть вы поставили такую базовую станцию, как обычная станция оператора сотовой связи, и внутри нее вы контролируете соединение. Вы пользователям даете возможность связываться, допустим, внутри горно-обогатительного комплекса друг с другом, общаться, при необходимости выходить во внешнюю сеть интернет, во внутренние корпоративные сети, связываться через нее с другими городами и странами. Это все очень удобно, это эффективно. И это во многом безопасно, поскольку обеспечивает защиту от внешних кибератак и перегрузок. Кроме этого, обеспечивается снижение задержки сигнала до 5 миллисекунд, что критически важно для беспилотного транспорта, синхронизации работы промышленных роботов. Здесь предусматривается, в отличие от того же самого Wi-Fi, который часто у нас стоит, больший радиус охвата и больший охват самих датчиков интернета вещей, которых у нас сейчас очень много, там все эти кольца, холодильники, роботы-пылесосы и тому подобное, они все могут контролироваться, и такая вышка, она может охватывать до 1 миллиона датчиков на квадратный километр. Наконец, это бесшовный роуминг и площадь покрытия. Сигнал такой вышки бьет на километр, спокойно пробивает железобетонные конструкции, перемещается быстро, что эффективно для поездов, беспилотников, если это необходимо на территории. Наконец, это выгодно, потому что прямой экономический эффект, который сокращается за счет, сокращает издержки за счет там, организации беспроводной сети взамен заводских кабелей, уже сразу снижает издержки до 40%, а общую рентабельность оборудования, эффективность повышает где-то на 20%. Наконец, это даже история не столько и не сколько про Россию, это общий мировой тренд. И мы видим, что во всех буквально развитых странах использование Private LTE, оно оценивается в прирост ежегодный в 35-40%. Так что это нормальный общемировой тренд.
0: А вот здесь, знаете, я еще сейчас слушаю ваш ответ, и параллельно у меня возникает вопрос. Во-первых, хочется успеть спросить, а как от кибератак защита будет происходить? Вы сказали, что это еще и хорошая защита от кибератак. А благодаря чему?
1: Да, разумеется. Ну, во-первых, у нас все оборудование сотовой связи, оно сертифицированное, оно практически не подвергается взломам. У нас большая часть рынок Private LTE, оно все равно принадлежит операторам сотовой связи. Так, МТС владеет порядка 40% рынка, Мегафон 32%, по-моему, если я правильно помню, остальные чуть поменьше. Там никого из посторонних толком-то и нету. Второй момент, вы сами в состоянии дополнительно обеспечить приватность, шифрацию тех данных, которые проходят у вас на территории. Вас никто не обязывает подключаться к тому же самому Мегафону, вы можете этой сотовой связью своей собственной пользоваться на своей территории. То есть каких-то внешних вторжений просто физически быть не может, потому что вы не будете во внешнюю сеть выходить. Это уже достаточно приватно.
0: И вот у нас буквально 30 секундочек с вами. Хочется еще узнать, хватит ли этим предприятиям частотного ресурса, потому что я вот смотрю, что частные сети требуют выделенного спектра, чтобы не пересекаться с публичными сетями связи?
1: Да, вполне хватает. Это предусмотрено у нас сейчас радиочастотными центрами, Роскомнадзором.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное за подробный ответ, за интересный комментарий. Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям, Координационный совет негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедров был с нами на связи. Не переключайтесь, будем дальше продолжать обсуждать самые интересные темы на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Согласование расширения антироссийских санкций странами Евросоюза показывает, что прошлые ограничения провалились и не достигли целей. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он напомнил, что предприятия российского ВПК первыми перешли на импортозамещение, поэтому никакие рестрикции не помешают их развитию. Депутат добавил, что Евросоюз стремительно деградирует, вводя санкции, которые вредят прежде всего экономике еврозоны. Ранее в среду сообщалось, что постпреды стран Евросоюза согласовали введение санкций против еще порядка 1600 физических лиц и организаций из России. Меры могут вступить в силу 12 октября после утверждения на заседании глав МИДов ЕС. Никто в Евросоюзе не рассчитывает на скорое вступление Украины в сообщество, если такой сценарий возможен в принципе. Об этом пишет издание «Евроактив» со ссылкой на неназванного европейского дипломата, который добавил, что ЕС следует перестать водить Киев за нос. Другой дипломат подчеркнул, что заявки на вступление Украины и Молдавии следовало бы рассматривать в отрыве друг от друга на случай отсутствия продвижения Киева в переговорном процессе. Напомню, статус стран-кандидатов ЕС предоставил Украине и Молдавии в июне 2022 года. В блоке неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану до промежуточных выборов в США. Об этом сообщает издание «Атлантик» со ссылкой на двух американских источников. Планы разрабатывает Центральное командование вооруженных сил США. Уточняется, что таким образом Трамп стремится добиться снижения цен на бензин и результатов в конфликте до голосования. Однако масштабы и цели возможных ударов все еще обсуждаются. Напомню, Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в ранее, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Американские власти, как ожидается, предъявят венесуэльскому лидеру Николасу Мадуру и его супруге Силии Флорес новые обвинения якобы за пытки американцев, утверждает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, это объявление может быть сделано уже в четверг, 8 октября. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Тамбова, Пензы и Саратова. Об этом сообщает Росавиация. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Мы, как всегда, работаем прямо сейчас на форуме цифровых решений, которые в эти дни проходят в Национальном центре России, студия медиа-дома «Движение первых». И у нас прекрасный гость, исполнительный директор АПКИТ, ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Васильевич Комарев.
4: Привет. Добрый день, добрый день.
2: Ну вот на самом деле уже есть эмоции, признаюсь честно, не так давно здесь вот нахожусь, походил, посмотрел, увидел робота, который тут ходит, ну я не знаю, здоровается со всеми, кто мимо проходит, и сразу вот как будто попадаешь вот в какой-то такой, ну что ли, необычный мир. Вот с улицы приходишь, думаешь, я в каком-то будущем. Вот это будущее, вот эти IT-технологии, вот все, что связано там с искусственным интеллектом, с просто IT, вот оно на данный момент в России на каком уровне? Вот просто хочется понять, потому что вот это максимум или можно больше?
4: Конечно, можно больше. И нужно больше. Просто я, наверное, с вами не соглашусь, что вот здесь сразу там попадаешь в будущее. Мы видим технологии, которые нас окружают. Здесь не так много технологий будущего. Они создаются немножко в другом месте, например, там в Росатоме, да, там квантовые вычисления и так далее, или квантовая коммуникация, за которую там РЖД отвечает и так далее. Здесь все-таки представлены технологии, которыми уже пользуются, с которыми мы можем, там, не знаю, те же госуслуги, платформы, ERP-системы, да, которые предприятия наши перешли, там все, вот 1С стоит, пожалуйста, там перешли, или вот эти операторы связи, да, просто чисто стенды стоят здесь, я вижу, или там та же Астра, операционная система наша, на которую переходит. То есть это технологии, которые мы уже пользуемся, может быть, вы их не замечаете, потому что они где-то внутри под капотом, а тут их вам концентрированно показали, да, и вы сказали, о, вау, это мир будущего. Знаете, сейчас я вот только что вышел с пленарки, там интересно сравнивали, который вице-премьер Горенко вел, и там, может быть, чуть-чуть тролли американские темы, где у них какой-то аналог госуслуг, такой, как у нас был там 10 лет назад, или, я не знаю, какой-то давний уровень, а они такие все счастливы от этого уровня, да. Мы привыкли. И к тому, к чему привыкаешь, уже особенно не замечаешь. И, честно говоря, вот опять же, мое ощущение, да, молодцы, хорошая выставка, все, но это технологии, да, они хорошие, современные, есть чем гордиться, но это не будущее. Будущее будет круче, поверьте.
2: Если мы посмотрим, в принципе, вот на все IT-технологии сейчас в России, мы можем говорить о том, что мы полностью конкурентоспособны. Вот вы сказали, с Соединенными Штатами они там госуслуги какие-то, ну, да, образно да, пытаются да. сделать, но у них нет того, что у нас уже давно появилось. Вот мы можем говорить, что вот в этой сфере, в IT-технологиях, мы не просто вот там догоняющие, что часто появляется на самом деле и в СМИ, и просто в высказываниях многих представителей, а мы прям вот боремся за первое место.
4: Да, конечно, по ряду направлений мы действительно в числе лидеров. Ну вот я там привел квантовые технологии или там в сфере искусственного интеллекта, или особенно в сфере оказания госуслуг. Да, вот здесь надо отдать должное нашему государству и его цифровой части, особенно вот этого государственного аппарата. Есть, где мы отстаем. Вот не надо сразу рисовать, что мы во всем. И мы никогда не сможем весь мир заменить полностью. И ни одна страна не может, ни Соединенные Штаты, ни Япония, ни мы, весь мир заменить не может. Есть направления, по которым мы в числе лидеров, и где опережающие направления. Есть, где мы нормально вровень идем, есть, где мы отстаем. Это нормально, потому что по населению мы какая-то очень небольшая часть мира. И рождаемость – это то, о чем надо там мечтать, повышать, чтобы у нас было больше. Сначала больше просто граждан, больше там айтишников, а мы как лоббисты своей отрасли, мы как социопки, да мы же лоббисты, мы за то, чтобы отрасль развивалась, чтобы создавали условия. И министр наш, да, Максуд Шадаев, тоже просто вот такой лоббист за создание условий для айти-бизнеса. Мы с этой стороны ключевой, нам людей не хватает.
2: А давайте вот попробуем. Попробуем как раз про условия поговорить. Вот давайте. Какие сейчас условия есть, какие предоставляются, что вот действительно толкает вперед нашу IT-сферу? Вот можно выделить основные?
4: Ну, наверное, если говорить там о рынке, рынок — это важно, чтобы был спрос. То есть у нас мозгов хватает, институты, школы в широком понимании, да, ученые, это есть. А не хватает спроса и не хватает ресурсов. Спроса не хватает, потому что у нас маленькая страна, это вся страна сопоставима с маленьким кусочком Китая или Индии или чего-то еще. И они, выпуская какой-то один продукт только на внутренний рынок, они сразу получают такой тираж, такой возврат инвестиций, что они могут их вкладывать в новые проекты. Мы не можем. Любая наукоемкая разработка, она требует больших инвестиций. Если вкладываемся, бизнес, государство вкладывается, это нужно потом вернуть, отбить через продажу вновь созданных продуктов. На нашем маленьком рынке невозможно вернуть. И новый продукт, либо он будет очень дорогой, либо нужен тираж, и мы должны выходить в мир, продавать во весь мир. Выходить в мир нам мешают санкции. Да, IT, вот вчера говорили, IT-экспорт растет, там, я не знаю, 15%, да, экспорт российских IT-услуг. Вчера, по-моему, премьер говорил. По итогам 2025 года вырос на 15%. Это хорошо, это вопреки санкциям, да. Если бы этого не было, он бы рос, наверное, там, на 30-50%. И тогда мы бы получили больше денег, могли бы новые инвестиции и развивались еще быстрее. То есть это первый сдерживающий фактор. И второй сдерживающий фактор — это ресурсы. Люди. А что нужно айтишникам, особенно в сфере искусственного интеллекта, софта и так далее? Это люди, мозги, да, и в чем квалифицированы люди и деньги, инвестиции. По электронике у нас мы не можем похвастаться таким успехом. Там тоже есть некоторый рост по готовым устройствам. Вчера проводили премьер по там базовой станции и так далее. Вот телеком у нас быстро развивается, быстро импортозамещается. Вот. Но в целом электроника в плане компонентной базы и так далее, здесь мы действительно отстаем. Эта выставка не про железо, не про электронику, но это еще один сдерживающий фактор, который нам позволил бы действительно больше импортозаместиться и стать еще сильнее в этой части.
2: Вот вы говорите, больше импортозаместиться, а сейчас вот если мы в процентном соотношении будем считать, нам сколько не хватает для того, чтобы вот сказать, мы полностью независимы. Ну вот, то есть, сколько надо там, не знаю, еще железа, подразработать, новые технологии какие-то создать. Чего недостаточно еще, чтобы сказать, мы полностью автономны?
4: Нет, полностью автономны мы не будем никогда, ни одна страна не будет никогда полностью автономна. Невозможно заменить все технологии, которые развивает человечество. Нужно сосредоточиться на ключевых направлениях. Ключевые — это, ну, там, если в целом государство, там, продовольственная безопасность, военная безопасность и так далее. В части информационных технологий до СВО уже тоже была задача на импортозамещение, но все так вот примерно изображали, там, брали какое-то китайское оборудование, шильдик наклеивали, собрали у нас, все, да, заместились. После начала СВО, после санкций и ограничений, проблема стала в полный рост. Здесь имитировать импортозамещение уже нельзя стало. И это был импульс к импортозамещению. Государство в это вкладывалось деньги. И в части программного обеспечения, платформ и так далее, был создан механизм. Это общесистемное программное обеспечение и отраслевое индустриальное программное обеспечение. По каждому направлению, по всем индустриям были созданы ИЦК, индустриальный центр компетенции, по каждой отрасли. Премьер-министр, я помню, на каждом на конференции строго спрашивал соответственных, так, что у нас в нефтянке удалось импортозаместить, что в сельском хозяйстве. И каждый год эти цифры росли, и было просто интересно наблюдать каждый год, как отчитывались, ну, вот ответственные, там, руководители госкорпораций и так далее. В сегменте общесистемных программ, то есть на простом человеческом языке, да, операционка, чья наша, не наша, там, СУБД, база, наша, не наша, эти всякие чаты, там, интернет-платформы, магазины и так далее. И вот здесь мы действительно очень быстро ускорились, и вот этот импульс, он действовал несколько лет, что-то действует и сейчас, но во многом в системах управления предприятиями, например, мы очень быстро вышли на уровень, когда по всему остальному предъявленному функционалу со стороны заказчика мы заместились.
2: Так, отлично. А вот, ну, если мы сейчас будем смотреть, какие основные направления, куда идем, потому что очень большая сфера, очень много в себя включает и созависимая со всеми остальными, потому что информационка, она сейчас практически везде. Куда ни посмотришь, внедрение ПО, внедрение новых информационных возможностей. Куда сейчас-то двигаемся? Сейчас чего мы добиваемся?
4: Во-первых, задача импортнезависимости, она все-таки продолжается, потому что то, что было можно заместить, где у нас были заделы и не требовалось больших инвестиций, мы заместили. Пожалуйста, сейчас весь госаппарат работает, наши операционки, наши СУБД, наши платформы, мессенджеры, там все, ну, может быть, кроме самих телефонов, компьютеры, там сервера и так далее. А вот есть более сложное инженерное программное обеспечение. Оно более наукоемкое, ресурсоемкое. Оно еще пока в процессе замещения. То есть есть направление, которое либо нужно большое количество человек часов вложить, да, и это продолжает вкладывать. И мы видим, что вот сложные инженерные системы, их еще нужно не просто делать единичными, а нужно вывести в тираж, чтобы коммерциализация была. Есть некоторые другие направления, которые прорывные, да, называют технологии. По ним еще работать и работать, потому что что квантовые вычисления, коммуникации там, или искусственный интеллект, там еще много лет работы. И вот на этих направлениях, ну вот искусственный интеллект привели пример, я думаю, мы стоим в самом-самом начале, когда даже не понимаем, какие последствия это вызовет и к каким последствиям это приведет. Мы вот здесь только-только пытаемся осмыслять это дело. И эти технологии даже трудно измерять. Вот мы говорим, там, IT выросло настолько, программ продано столько, устройств столько, базовые станции, там, 5G, еще что-то. Да. Это все можно потрогать, пощупать. У нас будет скоро аналитическая панель здесь, в этом форуме. Я веду, и я поставлю вопрос, а как мы будем измерять
2: искусственный
4: интеллект? Вы в чем его померите? В каких-то токенах, в параметрах, еще
2: в объеме информации, обработанной.
4: А в чем? А и что? Ну вот переработал там гигабайты, терабайты. Вам что это покажет? Просто когда технологии искусственного интеллекта приходят в каждую отрасль, мы что будем мерить там в сельском хозяйстве? С помощью технологий там удалось повысить, не знаю, собираемость гектара.
2: Может быть, процент совершаемых ошибок, которые искусственный интеллект выдает. Ну, то есть, бывает же все равно.
4: Ошибки бывают, будут, нужно контролировать. делать, но кому-то расскажи, человеку там на земле, который работает, там количество ошибок столько-то, он скажет, и чего, конечно, надо меньше. То есть насколько вырос применение технологии искусственного интеллекта не в количестве ошибок, мы пока не осознали вот эти новые метрики, методики измерения. И это тоже вопрос, как измерять. Мы только-только вот пытаемся понимать. Вчера было интересно по-моему, на пленарке из Positive Technology Баранов выступал, и интересную мысль сказал, что если вот раньше всех же волнует борьба с кибермошенниками.
2: Да, конечно.
4: Вот всех волнует. И там, если раньше мы боролись с вот этими киберугрозами, мы боролись с людьми, нанятыми там, неважно, где-то на Украине, в Польше вот эти мошенники сидят, работают, да, там сейчас пишет пресса, что переключились с нас на Запад, да, и так далее, все пишут. Но раньше мы с мошенником боролись, дальше мы будем бороться с искусственным интеллектом. То есть это уже другая борьба, которую применяют мошенники. Мы его применяем с одной стороны, они с другой стороны. Меняется сам характер и угроз борьбы, и взаимодействия. И, ну, вот такие форумы, как вот этот, дискуссии, они помогают осмыслить новое направление, новые проблемы, новые угрозы, новые подходы. И, не знаю, мне кажется, очень интересно.
2: Ну а вот по поводу самих этих угроз. Сейчас ведь вот много новостей было касательно того, что вот искусственный интеллект там всех нас уничтожит, и все будет ужасно, все плохо, и надо вообще остановиться, мы не туда идем. Вот вы сказали вообще на начальном этапе, и до этого вопросы, я так полагаю, еще не дошли, или...
4: Не дошли, конечно. То есть всегда для того... Есть хайп, да, для хайпа всегда нужно выдернуть какую-то жареную новость и сказать, ой-ой-ой, все, сейчас начнется там апокалипсис, мы там эти, как в фильме...
2: Приход Скайнет, да,
4: Скайнет придет, железный робот, и сейчас они нас всех. Пока не в этом проблема. Сейчас пока проблема просто понять, как мы можем эти технологии максимально сделать, чтобы все, кто занимается бизнесом, производством и так далее, научились их использовать. Мы пока не понимаем, как использовать. Когда человек спрашиваешь, ты используешь искусственный интеллект?
2: Ну, вопрос задать.
4: А как? Ну, вот я написал вопрос в поисковике. Раньше я писал там просто, там, не знаю, купить смартфон, да, и потом, а теперь ты можешь написать. Это еще не использование, да, когда говорят ИИ-агент, молодые понимают в возрасте, что такое ИИ-агент, что за агент, подозрительно. И это не все. Нужно перестраивать, уже не использовать вот эти отдельные технологии, а свой бизнес перестраивать полностью под новое будущее. И это наша сегодняшняя задача — понять, научиться не какой купить девайс, как вообще перестроить свою жизнь, образование, работу,
2: управление. А вот тут как раз вопрос появляется, Николай Васильевич, касательно того, а как это сделать, чтобы люди привыкли. Потому что, вот я приведу пример. Образно говоря, очень много шуток было, когда начали искусственный интеллект там вставлять в помощники, в приложениях, в, там, не знаю, голосовой помощник, еще во что-то, и там человек сидит, там, переведите на оператора, пожалуйста, на оператора, потому что... Человеку хочется просто поговорить с другим человеком. И вот у него, наоборот, вот это отторжение появляется от того, что это за робот, куда это, как с ним взаимодействовать. И вот как сделать так, чтобы и не тараном, то есть прям в лоб, и при этом еще и человек, ну, как-то все равно смог повзаимодействовать. Вот где найти этот баланс?
4: Сегодня, наверное, Греф Гермоновский сегодня на эту тему близко здесь, опять же, на форуме говорил. Он сказал, вот правильнее идти от... Не то, что мы придумали, и быстро туда навязывать, от потребностей. Потребность, сервис, вот с этой стороны идти. Какая есть человек потребность, ему что-то предоставить, посмотреть. Если он начинает бегать по потолку, вот Греф опять же привел пример, мы там 10 лет назад сказали, все, мы все переходим в электронику, отменяем сберкнижки. И потом такой шок, вал звонков, обращений, бабушки там все говорят, ну как, вот я не верю это всему. Мы, говорит, вернули, и 10 лет назад это нам сделала прививку, что технологии надо поступательно и идти от людей, от их потребностей, от их сервиса. То есть вот это единственный путь. И, ну, конечно, шок от новых технологий будет всегда. Он и был раньше, от любого, не знаю, паровоза, да, если мы читаем, когда там кричали, ой, все, коровы перестанут доить, чудовища едут, тут железная дорога, да, и так далее. Потом автомобили, самолеты, кто-то боялся самолетов и так далее. Это неизбежно, и нам не нужно думать, что вот мы еще немножко сейчас освоим вот эти агенты искусственного интеллекта, так скажем, фу, все, можно расслабиться, и дальше так спокойно заживем. Не, скорость будет только расти, скорость изменений. И это иллюзия, что искусственный интеллект нам поможет жить спокойнее. Угу. Он будет нас гнать еще быстрее. Мы будем больше успевать. Вы, я будем легче, там, не знаю, планировать отпуск, билеты, еще что-то по работе, легче новые проекты открывать, проводить конференцию. Но он будет гнать, потому что у всех остальных тоже этим будут пользоваться. Он говорит, хорошо, это я сделал, но чтобы дальше продвинуться, ты должен еще быстрее что-то делать. Да, интеллект тебе поможет, он всем вокруг поможет.
2: Тогда возникает другой вопрос. Все-таки есть сферы, где, понятное дело, возникает какой-то запрос. Соответственно, дальше реагируют и пытаются под этот запрос подстроиться, соответственно, предоставить технологии. А когда мы смотрим, ну, например, на школу, там дети, которые еще, ну, с технологиями, понятное дело, взаимодействуют вот прям уже, я не знаю, там, с нулевого возраста, там, с планшетом в руках родились. И как будто бы у них запрос какой? Сделай мне домашнее задание, помоги мне здесь, там, выучи за меня, расскажи за меня и все остальное. Ну, то есть, фактически, замени меня в обучении. И как сделать так, чтобы здесь-то, потому что очень многие переживают, что искусственный интеллект мешает детям как раз учиться развиваться. Как тут грань соблюсти, чтобы с одной стороны помогал, но с другой стороны не забирал вот эту возможность самому воспринимать информацию, учиться чему-то новому.
4: Да-да, это крайне важная проблема. В целом, ну вот мы проводим каждый год конференцию преподавания в России. Мы объясняем, там преподаватели собираем с России и объясняем, как учить там новым технологиям. Сейчас мы уже не преподавание, не только ИТ, но и. И мы сейчас погружаемся в какую-то пучину, где встает вопрос, а как учить, чему учить? И запретительные меры здесь не помогут. Некоторые говорят, ну, давайте наоборот разрешим. И там кто-то говорит, давайте мы не просто разрешим, а погрузим, допустим, студентов в эту среду, в которой он будет с помощью искусственного интеллекта писать дипломную работу. Прямо в среде, где остается видна каждый шаг. Вот он провел какой-то эксперимент, запросил собрать данные по там аналогичным проектам. Сказал, это я собрал, вот сделал такой вывод, а что если вот так попробовать? И вот это все протоколируется. И потом не нужно проверять на антиплагиат, еще на что-то.
2: Просто уже знаешь, что оно использовалось.
4: Всю траекторию развития человека искусственный интеллект отслеживает. Так. Отслеживает, протоколирует, и преподаватель понимает, и студент сам видит, как он растет или не растет. И уже здесь бессмысленно списывать и не списывать. Тебя за ручку ведут, говорят, хочешь он ступеньку подняться? Освой вот это, и интеллект тебе подберет, там, не знаю, лучший курс, лучшую информацию. Но дальше должен напрячь мозги, освоить вот этот кусочек, или ты прорвешься на следующую ступеньку, или нет. Это, знаете, на что напоминает там в единоборствах. Мне нравится, там я занимался, и ты можешь что-то делать, учить, смотреть, как другие, крутиться на своем уровне. Там, условно, пояс, дан, еще что-то. Ты должен пройти через, преодолеть себя, не знаю, через бой пройти, еще на что. Только потом ты поднимешь. Так же и здесь. Ты можешь учить, используя любые технологии, искусственный интеллект. Он тебе все загрузит. Дальше к тебе вопрос. А ты сам можешь на следующую ступень подняться, там, пообъяснить формулу, провести эксперимент, еще что-то. Если не смог, то сколько бы он за тебя ни писал, бессмысленно. Это вызов и преподавателям.
2: Вот, я только хотел спросить. Они-то готовы к этому?
4: Они, это тоже задача. О чем мы говорим государству? Мы же все время с ним в диалоге. Государство, мы, там, не знаю, 10 лет государство добиваемся повышения числа бюджетных мест по IT-специальностям. Сейчас уже очень сильно повысили, может быть, в ущерб другим отраслям, да, но мы эгоисты за себя, за IT. Но сейчас мы говорим, нужно качество повышать. Качество повышать, и это в том числе и через преподавателей. И сейчас вот там, знаете, наверное, слышали, была идея, в том числе и с нашей, и сообщества, и со стороны Минцифры, идея, IT-компании получают льготы, да, вот от полученных льгот, от эффекта, да, вот 3% потрать подготовку кадров. Вот это один из путей повышения квалификации. Но и этого мало. Искусственный интеллект, он к чему дальше может привести? К тому, что
2: перекроет,
4: преподаватель, наверное. Вот один здесь, который ходит на работу, все знает, но он, как искусственный интеллект, может предложить курс лучшего в стране, лучшего в мире преподавателя. Вот он говорит, он будет тебя будет учить. Вопрос, а что я буду делать?
2: В общем, да, на самом деле тут вопросов остается еще много.
4: Один момент, который мне сегодня показался тоже важен здесь, на форуме. Сегодня мне очень понравилось, Греф был так интересно, может быть, чуть философски настроен, и очень интересную мысль сказал о поиске баланса между государством и бизнесом. Ведь государство заботится не только о населении, да, но и о бизнесе. Мы все часть государства, и государство берет на себя все больше. Вопрос, где ему остановиться? Вопрос, что останется бизнесу? И будет ли у нас бизнес? Государство должно ли какие-то новые функции все время больше и больше на себя? В чем здесь риск? В том, что когда частная компания делает какой-то продукт, оно потом будет продавать, развивать, у них конкуренция, и в конкуренции рождается самое новое, самое лучшее. Когда государство это делает, то, получается, бизнесу надо идти куда-то дальше, а оно как бы отобрало этот сервис у бизнеса, но оно ему уже не с кем конкурировать. Будет ли эта услуга так быстро и хорошо развиваться, будем ли мы дальше так гордиться? То есть вот Греф говорил, что сильное государство должно брать только либо самые необходимые функции, либо все-таки чувствовать границу, где оно, где все оставлять бизнесу, чтобы была конкуренция, чтобы развивался частный бизнес. Вот эту тему не часто поднимают, и это важно. Вот эта проблема, чтобы государство понимало, что не нужно все брать на себя, и нужно оставлять бюджеты, заказы и так далее компаниям, особенно региональным, вот это очень важный
2: чтобы
4: баланс.
2: Чтобы они тоже развивались на фоне всех
4: тоже остальных. Тоже развивались, не стремились уехать куда-нибудь в Эмираты, в Киргизию и так далее, а работали у нас. Вот этот важный региональный аспект, он тоже... То есть чем хорошего форум, что мы говорим не только, вот с чего мы с вами начали, об успехах, где мы впереди, где чуть
2: но
4: отстаем.
2: Но и о проблемах.
4: Но о проблемах и балансе интересов. Здесь нету тех, кто там против государства, за государство. Мы все за, мы все хотим развития. Вопрос балансов интересов так, чтобы и бизнес развивался, и услуги, и мы были лидерами в мире.
2: Ну вот, будем надеяться, что этот баланс найдется. Спасибо вам огромное, исполнительный директор АПКИТ, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Васильевич Комлев.
4: Спасибо.
0: Испытание новой ядерной ракеты во Франции. Контекст. Эммануэль Макрон лично наблюдал за пуском, произведенным с подводной лодки у берегов Британии. Ракета без боезаряда преодолела плановое расстояние и приводнилась в одном из районов Атлантического океана. По данным французских СМИ, речь идет о более современной версии, недавно поставленной на боевое дежурство, стратегической баллистической ракеты М-51 дальностью до 9000 километров. Испытания носят не только военный, но и демонстрационный характер. Наряду с Лондоном, Париж продвигает идею создания над Европой автономного ядерного зонтика без участия США. Обеспечить его могут только две европейские страны, обладающие таким оружием – Франция и Великобритания. Причем Пятая Республика, принимая во внимание ее географическое положение, имеет больше преимуществ. Ядерное сдерживание нового формата во французской версии поддержали другие страны региона, включая Германию, Польшу, Швецию и Финляндию. Как заявляют в СВР, европейцы объясняют необходимость создания автономного ядерного потенциала российской угрозой. Лондон и Париж заявляют, что намерены увеличивать количество боеголовок. На финальном этапе появится полностью независимое командование ядерными силами.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В российской столице полночь, в Перми 2 часа ночи, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. 3 человека погибли, еще 8 ранены от атак ВСУ в ДНР за сутки.

0: В результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там добавили, что за указанный период были повреждены 3 жилых домостроения и столько же объектов гражданской инфраструктуры, а также грузовые и легковые автомобили. Более 380 человек, чье имущество было повреждено в результате пожара и взрыва на заводе пиротехники в Кубринске в Ярославской области, получили компенсации. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что одновременно идет восстановление жилья. В половине пострадавших домов уже выполнили срочный ремонт крыш. Производители пластиковых окон завершили сборку блоков, уже завозят и стеклопакеты. Напомню, пожар на заводе по производству пиротехники произошел в конце сентября. В нем погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Взрывная волна и осколки после пожара повредили кровлю и окна. В 22 многоквартирных домах возбуждено уголовное дело. Литва ограничила въезд на неслуживших в армии украинцев. Такие граждане больше не смогут въезжать в страну как беженцы и получать временную защиту. Об этом сообщает местная телерадиокомпания. Для пересечения границы украинцам потребуется штамп о выезде либо документ, подтверждающий освобождение от военной службы. Соединенные Штаты объявили о поставках Греции военной продукции на сумму в 4 миллиарда долларов. Отмечается, что эта сделка позволит углубить взаимодействие между Вашингтоном и Афинами. Речь также идет об изучении возможностей для сотрудничества в военно-промышленной сфере. В частности, стороны договорились об участии Греции в одной из программ Бюро национальной гвардии Соединенных Штатов. Кроме того, Афины получат американские бронемашины «Страйкер». Саудовская Аравия и Сирия обсуждают отправку сирийских войск в Йемен для борьбы с хуситами. Об этом пишет издание «Аксиас». По его информации, сирийский президент Ахмед Аш-Шара серьезно рассматривает это предложение, но решение пока не принял. Также отмечается, что администрация американского президента Дональда Трампа не возражает против такого шага. Тем не менее, отправка сирийских войск в регион, по мнению газеты, может якобы привнести религиозный аспект в противостояние и усугубить конфликт. Напомню, военное противостояние между хуситами и проправительственной армией, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось с середины июля после 4-летнего затишья. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник» и Алексей Осин. Приветствуем вас всех. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем, так пройдемся по швам. Ну, то есть Европа. То здесь, то там потрескивает, то тут расходится, то там ниточки появляются. Обсуждали, конечно, и многократно волны протестов во Франции. Школьникам не нравится, что у них нет учителей, плохие парты и, не знаю, там, наверное, булочки, круассаны не того качества в столовых. Но вот хочу такой вопрос задать. Помним мы историю с преснопамятными желтыми жилетами. Ну, побуянили, причем лихо побуянили. В течение долгого времени все это продолжалось. А потом как-то бах, и сошло на нет. Здесь та же будет картина? Или это как бы прообраз, ну, если вспоминать там середину прошлого века, когда великий действительно правитель этой страны Шарль де Голль вынужден был уйти в отставку? 58-й, по-моему, год, правильно?
3: 68-й.
2: 68-й, ага.
3: Отвечу прямо и недвусмысленно. Я не знаю.
2: Отлично.
3: Так, потому что, да. Я, во-первых, ну, чтобы понимали наши зрители, я во Франции никогда не бывал, даже проездом. Языка не знаю, страну я эту не очень понимаю. И вот у нас, знаете, любят говорить там, приводить якобы цитату Миниха о том, что Россия управляется Господом Богом там и так далее.
2: Вот вы знаете, я вот смотрю... Потому что иначе объяснить невозможно.
3: Да, потому что иначе объяснить невозможно. Я вот смотрю на Францию. да, и на весь путь вот этого

0: государства, этого пространства за последние 200 лет, даже с лишним. А я вообще не понимаю, как это существует. Да, как это удержалось в Первую мировую войну, как это не удержалось во Вторую мировую войну.
1: Но все равно удержалось.
0: Но все равно удержалось. И даже, значит, удостоилось вопроса, по-моему, от Кейтеля, или от Кейтеля, или от Йодля, но это не важно.
1: От Кейтеля, и этим мы тоже, да.
0: Да, говорит, и этим мы тоже проиграли, да, при подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии. Я не понимаю, почему это государство существует при тех исходных, да, и обладает еще ядерным оружием, создали, в отличие от британцев, у которых ядерное оружие, ну, будем по факту говорить... Ну,
1: Сузое.
0: Зачем так грубо? Ну, мы же интеллигентные люди, во всяком случае, со следами интеллигентности на лице.
1: Я могу, я обыватель.
0: Да, но не свое. Назовем это так. Да, а у французов-то свое. У французов свой дизайн, который исключает, например, контроль этого ядерного оружия со стороны американцев. Там много чего есть свое. Вот это государство мне непонятно. Поэтому не настаивайте на моем при таком вот прямом ответе. Но, значит, по поводу желтых жилетов. Изначально было ясно, что это постанова. Потому что не может существовать движение такой массовости при полном отсутствии интегрирующей идеологии. У желтых жилетов не было даже намеков на интегрирующую идеологию. И это, конечно, выглядело, ну, знаете, давайте, не хочется, там наверняка были люди в желтых жилетах, которые искренне верили в то, что они говорят, и даже думали, что если они сожгут мусорную урну, это как бы изменит мир в лучшую сторону.
1: Ну, только на Майдане были такие люди, так, которые верили,
0: да,
1: конечно,
0: да, естественно. Да, все, да. Там, но не может существовать самоподдерживающая система такого типа, когда у вас вообще ничего нет. Да, все-таки на Майдане была некая идеология, она была очень странно выраженная, но она работала, это про, извините, вот эта веселившая всех формула про кружевные трусики, но это обывательская рефлексия на того, что на Западе все лучше. Но а в желтых жилетах этого не было. И насилие, по большому счету-то, было такое очень умеренное. Так? А вот то, что я вижу сейчас во Франции, и думаю, вот здесь я рискну. Я здесь рискну сказать, что вполне вероятно, что мы это увидим в Германии. Не сразу, но мы это увидим в Германии, потому что я посмотрел эти студенческие выступления антивоенные. Так? Это чтоб такое пробилось через... Да, остаточный германский ордунг, это там внутри должно, так сказать, реально закипать. А вот кого вот это вот закипание в Германии изнутри выдвинет, значит, на поверхность Эрнста Тельмана, австрийского художника, ну или каких-то пацифистов, мы еще не знаем. Но это, но в Германии тоже все возможно. А во Франции, вот я посмотрел, я, ну вы знаете, я очень люблю отсматривать, ну не люблю так вот просто, я считаю, что очень, очень многое дает. Я отсматривал видеофрагменты, но это какая-то, это уже какая-то странная... Очень высокий, бессмысленный иногда и абсолютно беспощадная жестокость. Нет, это не русский бунт. В русском бунте хотя бы какая-то цель всегда обозначается. И да, Александр Сергеевич считал, что он бессмысленный и беспощадный.
1: Но там сначала было «достали». Все-таки,
0: да.
1: Наверное, нет?
0: Ну да.
1: Вот это заколебали ребята,
0: да,
1: и все,
0: да.
1: Вот вам
0: а
1: русский
0: вот
1: бунт.
0: Здесь... Но, с одной стороны, у них нет парт, но предыдущие 25 лет это никого что-то не волновало. Так? И единственное, что я точно знаю про Францию, это Франция, где элита формируется на базе там нескольких довольно ограниченного количества высших учебных заведений, которые тебя ведут фактически от школы до аспирантуры. Так, а если ты не в них, ну да, то ты где-то там устроишься клерком, там еще чем-то, но в элиту ты не попадешь.
1: И ну там... что, в Америке не так?
0: В Америке не то.
1: А все да. там ели,
0: и... Гарварда, ну нет? Да, пришел, значит, главный военный капеллан, да, по какому-то совершенно для меня непонятному стечению обстоятельств, именующимся министром обороны Хексетом, говорит, а мы теперь из Лиги Плюща не будем нанимать, не будем принимать, так сказать, в вооруженные силы. Меня всегда хотелось спросить, а что, много шло, что ли, из Лиги Плюща? Они куда-нибудь еще ходили. Да не, ну послушайте, там есть региональные, кстати, сетевые университеты. На, вот если вот такая вот инженерная элита там, я не буду сейчас просто название произносить. Я
1: ну, Массачусетс.
0: Это, там, Массачусетс техно, да. Это одно. А есть сеть, называемая в Техасе, знаменитый Texas A&M University. Там нет, в Америке, нет, в Америке, конечно, уже лет 30. А вот эта вот история, которую очень любил исполнять Альберт Гор, вице-президент при Клинтоне, из серии, значит, «Я вышел родом из народа, но вышел и упал на снег, снег, да, но в Белом доме». А вот он ее очень любил исполнять, что он выходец из низов. Ему на это не все, но некоторые злые языки. И я, наверное, он про мое существование никогда не знал, но я это сразу ему отыграл, но он про это не узнал, но это его проблема. Так, как говорится, есть такое по идиома в Америке, в описании элиты, они называются Теннессийские горы. Так? Горы of Tennessee. Это синоним вот такого не очень понятно взявшегося откуда, но большого богатства. И когда ему это вернули, ну, конечно, не скромный там аспирант Института США и Канады, там и научный сотрудник Института США там, и других институтов, а когда его это вернули на президентской кампании, он сказал, ну, я им даже не родственник. Да, в Теннесси быть, носить фамилию Гор и не быть родственником великих теннессийских горов, не, ну мы, конечно, верим, так, но еще раз говорю, ну вот Алик Гор, вот он мог себе это позволить. Из народа особо сейчас уже почти никто не выходит, но с другой стороны, а почитайте биографию Венса. Там вот эти вот накрутки, вот такие вот с понтами, они начинаются только ближе, это самое, после его боевой, так сказать, биографии. Так? Там в действительности гораздо более диверсифицированная система. Но вот берем Францию. Ну, я понимаю, что там студенчества много, что в университет можно зайти и просто присутствовать. Но это принцип, так сказать, французского университета. Диплом тебе все равно не дадут, но ты послушать можешь. Но а жестокость-то откуда? Плохие, так сказать, парты. Ну да, наверное, плохие, я согласен. Так, вот. Это вы где-нибудь в арабском мире, в университет вас не заносило, там будь здоров. Причем в лучших университетах, именно арабских. Но а жестокость-то откуда? Вот так, извините за этот методологический термин, вами употребленный, достал какой-то вузовский профессор, что давайте бросим ему под ноги бомбочку?
1: Ну, бомбочку-то можно, эту как капитошку-то бросить, это да. Бывает такое.
0: Ну, да. Бывает, да.
1: Но не сбивать ногами.
0: А пожарный причем, которого поджигали, снимали, улюлюкали. Ну, полицейский, ну... Полицейского действительно жалко больше всех. Так, а автобус зачем? Ну, то есть я там вот вырываешь фрагменты, и ты понимаешь, что это, ну, во-первых, ясно, что жестокость взялась не из ниоткуда. То есть это результат той общественно-политической ситуации, которая очень долгие годы во Франции объявлялась нормальной. И здесь, конечно, есть связь с желтыми жилетами. Но следующее, дальше должны пойти. Те урны поджигали, так сказать, на радость страховым компаниям жгли машины, так, ну, там уже называется, жгли не те кафе, не жгли те кафе, ну, нормальная история. А здесь какая-то действительно вот такая жестокость нового уровня при всем этом, вот это просто просто примите на веру. Вот я смотрю, а толпа-то организованная. Желтые жилеты тоже была организованная толпа. И здесь организованная. Это не стихийный бунт, это не стихийное броуновское движение молодых бездельников. Это не то, что в Германии. Вот в Германии, при всем том, что у них аккуратно написаны транспаранты, вот там видно, что собрались при некоторой не очень большой организации люди, которые просто для себя испугались, что их сейчас пошлют на Восточный фронт.
1: Ну, это логично и понятно.
0: Ну, да. Но это, ну, вот это...
1: Даже если просто в армию, я прошу прощения.
0: Ну, да, а куда в армию?
1: Кому охота...
0: Я сейчас вопрос дурацкий задам. Вот если они попадают в армию, они что, на Западный фронт попадут?
1: Не, ну, они могут...
0: Мажино отбивать.
1: Они могут ни на какой фронт не попасть, просто нет. Где-то в сапогах провести какое-то количество времени.
0: Кто-то может, а кто-то может и не проскочить. И вот так, кстати говоря, в Германии очень важно и, на мой взгляд, позитивное ощущение... Что они не просто походят в сапогах, им не просто будут еще деньги за это платить, да? А их могут куда-то послать, где могут убить. Вот это хорошее ощущение, вот его надо всячески помогать немцам, назову я так очень аккуратно выскажусь, помогать немцам его в себе рефлексировать, понимать, трансформировать некоторые, так сказать, общественные действия. Но то, что я увидел в Германии, ну да, есть организации, есть даже элементы немецкого ордунга, но это не управляемая толпа. Во Франции это управляемая толпа.
1: Вы же понимаете следующий вопрос.
0: Ну,
1: кем?
0: Кем? А. Ну, о чем мы думаем, что сетка там только британская? Вообще, мы понимаем, что такое современная Европа. Европа, где разрушена церковь, вообще религиозность. Единственное такое действительно социальный организм – это ислам вполне, как правило, специфического толка в закрытых пригородах. Но разрушена церковь, разрушены политические институты. Очень любопытно. Народные партии все разрушены. Вот мы, кстати, обсуждали многократно, что тех политических партий, которые, например, сколько, лет 10 назад были, ну, 20 назад были в Италии, во Франции, их сейчас просто нет. Да? Там вот это броуновское политическое движение. Сейчас умирает система народных партий в Германии. Остается большой партийно-политический вакуум. Он что, никем не будет заполнен? Просто вот то, что лежит на поверхности, и то, что неоднократно озвучивалось как угроза европейской стабильности, даже евроатлантической стабильности, это сетка, признанного в России террористом и экстремистом Джорджа Сороса. Мы думаем, что она только в России была.
1: Да нет, значит, она в большей степени в Армении, в Грузии,
0: она была, в Украине. Да. Во-первых, по всему постсоветскому пространству. И сейчас, если почитать и посмотреть, что происходит в США, это вот американские разного рода там операторы, деятели, да и британские тоже, у них противником это сетка экстремиста Сороса. И он по всей Европе. Он и в Британии сетку создал. А уж как в Европе это проросло. Это, мам, не горюй. А что, единственная сетка, которая там могла быть? А сетка нетрадиционных, радикальных, псевдо, может быть, даже псевдохристианских движений, политический радикализм и левого, и правого толка. Поэтому в действительности управляться может многими, в том числе и со стороны действующих властей Франции. Почему? Потому что есть некая очень странная особенность. Во Франции вообще считается бунтажной страной. Да? Франция – это страна бунтов. И у французской элиты сложилась очень опасная иллюзия, что самым элементарным вариантом выпускание пара, политического пара. А я слышал, что во Франции политический пар, ну, надо выпускать, ну, очевидно. Да? Это вот устроить управляемые бунты. А это все не так благодушно. Вот я просто одни такие вот одну цифирь вам скажу. Якобы, значит, протестуют старшеклассники во Франции. Ну, я так смотрел на толпу, но, во-первых, это какие-то очень, извините, полувозрелые старшеклассники. Скорее, это молодежь, ну, возможно, там и вузовская молодежь есть, но, по-моему, это молодежь, для которой участие в такого рода мероприятиях, это есть некая... Некая работа.
1: Так, может, у Сорбонне тоже с партиями проблемы, нет?
0: Да везде. Там, чувствуется, во всей Франции проблемы с партиями. Так вот, задержали в ходе этих бунтов больше 6 тысяч человек. Вы уж меня извините, это довольно много. 6 тысяч задержанных, это означает высокую степень массовости таких протестов. Ну это что, каждого десятого, что ли, задержали? Да там во Франции столько автозаков не найдешь.
1: Говорят, 450 тысяч всего. И школьников, ну, сильно поменьше, но все равно 250.
0: А теперь мой вопрос циничного, такого прожженного циника, в там, 90-е, наблюдавшие корпоративные войны, и, как говорится, много чего видевшего. А мы правда думаем, что во Франции, которая все-таки при всех проблемах это относительно сытое европейское государство, уж посытее Германии будет на сегодняшний момент. Да, Германия гораздо... Вот германцы все хвалились, что они самые сытые. А вот так я посмотрел по результатам выборов, не, а самые сытые все-таки вот французы. Ну, такая, пока не коснулись многие вещи, связанные с энергетикой там, и так далее, хотя уже так подгорает. А мы правда думаем, что 500 000 человек можно во Франции вывести на улицу, причем на насильственные протесты, которые все видели по телеку, что это насильственные протесты в неуправляемом режиме? Вот не поверю. Вот, не поверь. Не, мирные демонстрации один раз сходили, сказали, нет нейтронной бомбе, нет гонки вооружений, да, большому круассану и багету, ну да, и разошлись под собой, после себя мусор подобрали там, ну, за права человека в Советском Союзе, вот, лично наблюдал напротив... Однажды, ну, мелкая демонстрация, ну, очень показательная в Нью-Йорке, напротив представительства при ООН, протестовали за свободу иммиграции в 82-м году, тихо, мирно, постояли с плакатами за полицейским ограждением, кто-то там что-то выкрикнул, сразу его, значит, американские полицейские, хоп, и, как говорится, затугундер в машину в наручниках, да, потом все время цигель-цигель, алю-лю, да, все, значит, закончили.
1: Продлевать будете?
0: Да, нет, они не продлевали, но меня больше всего поразило, я был молодой пацан, ну, как пацан, ну, 16 лет мне было, они за собой убрали мусор. И когда, ну, это только не в этом году, значит, в представительстве Аэрофлота, по-моему, Зака, после того, как был сбит южнокорейский Боинг тогда, в представительстве Аэрофлота, ну, по-моему, чуть не на 5-м авеню было, разбили витрину, это было воспринято прям как, ну, прелюдия к войне.
1: Ну, казус белли.
0: Казус белли. А так, не, мусор вот убрали. Вот это вот демонстрация, вот это западная демонстрация. А тут, ну, вы меня извините...
1: А теперь во многих городах мусор есть, а демонстрации нет.
0: А демонстрации нет. Осталось, как говорится, завести демонстрантов. Да, но юмор-то в другом.
1: Вернее, чтобы убрали, да?
0: Да,
1: пришли,
0: да,
1: помитинговали.
0: Да, и... Кстати говоря, хороший вариант разрешить митинговать за уборку мусора. Я думаю, что это в Филадельфии это точно народ подойдет.
1: Копирайт ставлю, да.
0: Да.
1: Может, немножечко денег дадут.
0: Да, нет, на деньги не рассчитываю, но говорят, да что, довели Филадельфию. Ну, Лос-Анджелес не спасли, а Филадельфию довели до ситуации катастрофической. Но вам же неделю показывают по телеку, как жгут автобусы просто так, и вы все равно выходите на митинг. Это не за мир и против нейтронной бомбы. Это на митинг. На митинг, чтобы... На насильственный митинг. Значит, есть какая-то организация, значит, есть люди, которые... Извините, я, конечно, верю, что все это по велению сердца, но, простите, залог за задержанных тоже надо... вносить, да. Особенно за людей, как говорится, несовершеннолетних. И это должны быть за этой борьбой против, как это, за свободу образования, да, должны быть очень заметные финансовые ресурсы. Потому что по-другому, ну, это не может работать. Даже во Франции, которая бунтажная страна. Тем более, это никогда так не будет работать в Италии, это никогда не будет так работать в Германии вообще этого не поймут. Так? Вот. Вот интересно, как это работало в Соединенных Штатах. Как сетки демпартии радикальных левых, в данном случае ясно чьи, левых организаций против Трампа на митинге «Долой королей», ну, там король один, поэтому там множественное число было избыточное, собрали больше миллиона человек. Я так вот, в дробях я не силен, как говорил мой учитель физкультуры в школе. Вот, я в уме посчитал, математика, с математикой у меня плохо, но в уме я посчитал, это ж... 100 тысяч зрителей по 1 рублю, это известнейшая реприза Аркадия Исааковича Райкина. Вот я вот примерно посчитал, сколько это могло все стоить. Это сумасшедшие деньги. Так? И это те ресурсы, которые сейчас бросаются на политическую дестабилизацию внутри Запада. И вот это нам надо учитывать. Но это хорошо, потому что то, что потратится там, не потратится здесь.
1: А вот, собственно, этим и продолжим. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
5: Сколько ни ищу, все не то.
6: Ага.
5: Нужен и мужественный, и заботливый.
6: Ага.
5: Чтобы говорил интересно.
6: Ага.
5: И с чувством юмора.
6: Ага.
5: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: Продолжаем разговор с политологом, кандидатом политических наук Дмитрием Евстафьевым. В студии «Радио Спутник» еще я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, в общем, в первой половине этого часа мы выяснили, что кто-то с кем-то воюет, кто-то против кого-то организует народные массы, которые идут буквально стенка на стенку, что в Германии это происходит, ну, с разной степенью интенсивности, что во Франции, что-то хотели, да.
8: Ну, во-первых, у меня вопрос, комментарий от Юстаса. Юстас, я, к сожалению, не Алекс, если вы это имели в виду.
7: Алекс я.
8: Да, вы не туда написали. Так, про Францию, как, значит, страна, которая знаменита своими философами, писателями, композиторами, там, парфюмом и так далее. Слушайте, замените, пожалуйста, это все на Италию, да. И получите все ровно то же самое. Да,
7: да почему на Германию, почему нет?
8: На Германию в меньшей степени, с парфюмом. Ну, правда, в парфюм тоже бывал. Но вы понимаете, что Италии не существовало до последней трети XIX века. А Франция существует всю дорогу. Вот в этом разница. Франция существует как целостное государство, несмотря на крайне серьезные зигзаги.
7: А Германия, кстати, тоже не существовала.
8: Германия до победы над той же Францией, так, во франко-прусской войне, немцы фактически подошли к пригородам Парижа. А Германии до того момента вообще-то не было. А была Пруссия. Поэтому, да, это вот, поэтому вот, например, в учебниках классических вы прочтете не франко-германская, а франко-прусская война. Гораздо, да. Там это не совсем корректно, потому что на стороне Пруссии были некоторые другие германские государства. Но Германии не было, Германской империи не было. А Франция была. О как. Да. Ну, а парфюм, мода, это все уже вопрос вкуса. Вот на итальянца вот с этим Юста с комментарием не попадите, там, говорится, будете уходить. И потом будете рассказывать, еле ушел, прям чудом, да? Вот, извините, что я так немножко перебил
7: и
8: углубился. Но вопрос ваш не в бровь, а в глаз. Это то, что определяет сегодняшнюю систему международных отношений. Вот что-то происходит, что-то с кем-то, кто-то где-то воюет, но это не точно. Да? Вот у меня вопрос такой. Три дня назад, просто три, вот реально, три дня назад, в стык с понедельника на воскресенье, ну, это начало уже раскручиваться в понедельник, началась раскручиваться тема о том, что члены Мекканского соглашения по безопасности Турция, Саудовская Аравия и Пакистан решили начать войну против хуситов и разместить совместный контингент. И целый понедельник все это раскручивалось. Потом выяснилось, что Турция никуда ничего не размещает, кроме советников. Ну, максимум там, вероятнее всего, будет ПВО и, может быть, какая-то авиация. Но и то я сомневаюсь. Вот. А Пакистан реально в глубокую войну лезть не хочет, но тоже кого-то разместит. А Саудовская Аравия сейчас создает группировку в 100 тысяч человек, которая должна разгромить хуситов.
7: Причем йеменцев 100 тысяч.
8: Да, да, но почему-то в результате нет. Ну, там уже и саудовцы должны будут участвовать. Где, правда, набрать 100 тысяч саудовцев в армию, это загадка, на которую ответа не знают сами саудовцы, я думаю.
7: А не у них ли миллион населения, остальные...
8: Нет, ну, нет, у них больше миллиона населения, но в армии, армия там, это, знаете, такая вот... Это почетная необязанность. Так, и саудовцы стараются, если воевать, то только с воздуха, а потом выяснять, что это саудовцы и не саудовцы вовсе, а контрактники из других стран. Вот. При этом хуситы организуют второй котел, который там организовали хуситы, больше первого. Вот какую часть из этих новостей... Да, значит, новостей только за вторую половину понедельника и вторник нам нужно анализировать. Ответ никакую, да, потому что...
7: Надо ждать.
8: Надо ждать, проявления, потому что уже вот сегодня среда, выяснилось, что вместо турок будут воевать инклюзивные сирийские исламисты, которые сейчас официальной власти, ну, как бы официальной власти в Сирии. После свержения режима Башара Асада. Это очень напоминает, сам говорит, не пойду, пошлю своего меньшого брата. Но кого не жалко, я правильно говорю, вот кого не жалко, пошлю, а нам самим, думают турки, еще с курдами вопрос решать надо. Да, и идея отжать официально Алеппо и, может быть, Латакию, в общем, никуда не пропала. Поэтому... Вот это не точно, это лейтмотив сегодняшней системы в международных отношениях.
7: Highly likely, да?
8: Продолжение. Да. Ну, послушайте, я не переплюну, во-первых, основателей этой всей истории, но уж Марка Рютте никто не переплюнет. Если вам вдруг показалось, то это русский.
7: А, да, это был замечательно.
8: Это просто хит сезона, я думаю, что... Но вот можно смеяться над Марком Рютте, но это же квинтэссенция. Это же квинтэссенция всего, что происходит. Да не в Европе это уже давно происходит. Это квинтэссенция той болезни, которая захватила мир. Мы реагируем не на то, что реально произошло, и даже не на то, что нам сказали, а на наше восприятие того, что нам сказали. Я вам описал сейчас не то, что вы подумали, а ситуацию на нефтяном рынке. Классическое. Мы реагируем, а там кризис. Кризис дизеля в Америке, где такого кризиса быть не может, но он есть. Кризис ожиданий по поставкам нефти на ключевые точки. Вообще, вот это вот самосбывающееся пророчество – нефти еще там полгода назад было много, и хватить ее должно быть было на полгода.
7: Если вообще перестать добывать, да.
8: Ну, не перестать добывать, а если прекратить поставки в тех объемах, которые были, и сосредоточиться только на континентальных поставках, там, где они сохранятся, полгода назад нефти должно было хватить на полгода, на 8 месяцев. Это самосбывающееся пророчество или экономический анализ?
7: Не знаю.
8: Вопрос. По-моему, но это все зависит от того, как к этому подходить. Если подходить с точки зрения логики трейдера нефтяного бумажного рынка, то это, конечно, самосбывающееся пророчество, и он вам расскажет на две страницы, почему нужно инвестировать в те или иные акции, потому что expectations, ожидания такие. А если это действительно профессионал, которого вот открыт компьютер, у меня лента новостей открыта, а у него график загрузки ключевых нефтяных терминалов по Америке и Азии. По Ближнему Востоку можно не открывать, там примерно понятно, что там вопрос отгрузки. А вот Северная Америка, особенно Восточная, подчеркну, побережье и Восточная Азия, вот у него открыто, сколько где и как меняется. Там очень часто в силу там особенностей акционерного капитала это все меняется в режиме реального времени. И для него вот то, что я вам, ту оценку, которую я вам дал, это результат абсолютно математического прогноза.
7: А политика не влияет в данном случае? Возьмет какой-нибудь человек и примет решение, условно, Трамп запрещает, если он может, конечно, вывоз дизеля того же.
8: Я жутко сейчас вещь скажу. Я вот человек, ну, все знают, что я всю жизнь боролся с конспирологией, и она меня регулярно побеждала. Да, потому что ты вот своим холодным анализом, а я абсолютно рационалистический человек, я вот иногда упираюсь, что я вот не могу это объяснить, некоторые вещи на базе, ну, вот, имеющейся фактуры. Люди некоторые легко замещают отсутствие должной, ну, как бы необходимой фактуры, ну, домысливаниями, там, тайными связями и так далее. Мне это все тяжело, но я прихожу к очень страшному для себя выводу, это, вероятнее, уже свидетельство приближения моей функциональной, не как бы календарной, а функциональной пенсии. В ряде стран и в ряде случаев, особенно в Евроатлантике и отчасти на Ближнем Востоке, а в США так точно, политология и политический анализ рискуют стать отраслью астрологии. Да, и вот в этот момент, ну, то есть надо будет либо туда вписываться, и, ну, я пытаюсь, ну, как бы, вот эту методологию освоить, но у меня плохо получается.
7: Ну, карты Таро ведь есть еще, можно тут?
8: Это уже совсем...
7: Хера, простите, мантия.
8: Это вообще следующий этап. Да, это вот за астрологией будет, потому что астрология вообще начиналась как смежная отрасль между математикой и астрономией, так? И ничего там такого поначалу страшного и мистического не было. На интерпретации, конечно, мистика, а вот когда вы вот карты Таро, вот это вот все, ну, привет, да, тогда вот я точно пойму, что мне пора на пенсию уходить, потому что это уже точно будет неосваиваемой мной методологией. Но в Америке-то вот вы объясните многие события вот с точки зрения рационального политического анализа. Трампу показалось, Трампа убедили. Вам не кажется, что мы в наших оценках Соединенных Штатов Америки поступательно сдвигаемся в область веры? Не в область знания. Ты вот открываешь, например, там книгу, ну, такая фундаментальная для советского времени была книга, такой был известный очень Лан, он писал это псевдоним, Каплан его была фамилия, «Современные Соединенные Штаты Америки», 1973 год. До сих пор можно читать, все, конечно, устарело, все не так, но с точки зрения методологии анализа, ну, во-первых, там очень мало, ну, то есть цитаты из классиков и лично Леонида Ильича Брежнева там есть, а анализ абсолютно такой сухой, ну, во многом даже математический и так далее.
7: А вы что, не вставляли вот искусственным образом цитаты там пленума какого-нибудь ЦК КПСС в своей работе, нет? Я вставлял, а куда было деваться?
8: Нет, ну, в курсовые-то, конечно, там надо было, я писал про доисламскую Аравию, мне надо было найти, кто что писал про доисламскую Аравию. Я нашел цитату из классика, одному очень, и сейчас, слава тебе, Господи, дай бог ему здоровья, не буду называть фамилию, одному из моих первых научных руководителей, да, значит, показал в Институте стран Азии и Африки, он посмотрел, сказал, старик, ну, ты напиши там, сноску дай, но не цитируй, потому что это полная ерунда. Так, не буду показывать пальцами, это была цитата из Фридриха Энгельса. И действительно, вот, полная ерунда. Но я уже писал, например, диплом, когда это было не обязательно. Кандидатскую диссертацию я защитил в 93-м году, ну, вообще, как говорится, да.
7: Даже ну, Ельцин, я в 92-м
8: писался. Даже Ельцин не надо было цитировать.
7: У меня, правда, естественно, не политология, но тем не менее.
8: У меня было по политологии, но вот это не надо было делать. Но вот это вот, вот это то, к чему, вот анализ, который у Лана, это то, это та методология, к которой надо, по идее, в идеале надо приходить. Вот я сейчас смотрю, а мы можем вот так, как он писал, описать современные Соединенные Штаты? Я понимаю, что нет. Потому что если, ну, что называется, без учета послезнания продолжит, там, по-моему, 74-й год, последнее издание у него было, да, вот продолжит 74-го года по сегодняшний, ну, во-первых, Советский Союз так бездарно бы холодную войну не сдал, так, потому что вот с точки зрения рационального политического анализа никаких оснований так падать не было, а президентом Соединенных Штатов Байден бы стал вместо Обамы, вот вместо Обамы два срока, да, с какого, с 9-го года по 16-й был бы Байден, и он бы встретился со следующим генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, может быть, даже перепутал, думая, что он все еще встречается с Андреем Андреевичем Громыко. Да? Но вот Байден на президентский пост бы дошел, а Джордж Буш младше никогда, да? Потому что вот та Америка, которая описывалась тогда, она четко понимала необходимость аристократической ротации. Вот Клинтон имел больше шансов стать президентом, не говоря уже про выходцы из народа, я могу сказать, из низов штата Теннесси, на действительно беднейший штат в Соединенных Штатах, Алика Гора, такой, да, такого деревенского простого паренька, да, вот этот имел. А вот Джордж Буш младший, нет, вот Джордж Буш старший, да, это человек, который должен был, его функция была привести Америку к почетной ничьей в холодной войне с Советским Союзом. Ну и дальше все. А вот у нас президентом ведь Трамп, причем во второй раз, да, а я еще помню старика Трампа.
7: Причем через раз еще.
8: Через раз, да. Да, не хочу каламбурить на этот счет, но я помню старика Трампа образца 1982 года, я, конечно, в Америку первый раз попал 16-летним советским парнем. Я про это рассказывал. Он, это неоднократно, вот просто отправная точка должна быть отфиксирована. Он разводился с первой женой. Вот там президентство не просматривалось. Там даже контракт на ремонт Организации Объединенных Наций не просматривался. По анкете и моральным данным, как я понимаю, не прошел. Да? И в партию ее не брали. Причем ни в какую, ни в демократическую, ни в республиканскую. Опять же, по причине морального облика. Так? В либертарианскую потом взяли. Он, кстати, очень тщательно скрывал, что он был членом либертарианской партии. А потом еще больше скрывал, что он был некоторое время членом демократической партии. То есть он побывал везде. Но не просматривал, что президентом. Поэтому, да, к сожалению, вот эта неопределенность, с которой мы сейчас сталкиваемся, это, конечно, тяжелейший предмет для политического анализа. Кстати, ну, с другой стороны, инфо-цыганам легко. Вот это их время.
7: Ну, смотрите, тогда в 73-м году Америка была монолитом, если уж на мой, так сказать, или нет.
8: Это... В 73-м году нет? Разгорался Уотергейт, расовые волнения. Да, американское глубинное государство, во-первых, формировалось американское глубинное государство, замечая собой обанкротившего. Это, конечно, вот они, конечно, молодцы. Они вовремя поняли,
7: да,
8: что...
7: Да, Бреттон-Вудская система дошла.
8: Да, что американская вот эта вот аристократия восточного побережья, она деградировала. И надо ее чем-то менять. Вот тогда они начали болтить. Я настаиваю этот термин, это термин компьютерщик, когда вы болтите компьютер под конкретные нужды. Они вот тогда сболтили первую версию полноценного глубинного государства США, которое просуществовало, но точно до середины 90-х. И оно свою функцию выполнило. Так, оно обеспечивало абсолютное купирование Уотергейтского скандала. И то, что Советский Союз, по большому счету, его никак не использовал в холодной войне. Они смогли с нами договориться об этом. И вот потом произошло то, что нам надо изучать. Нам надо изучать и перестройку. Перестройку не надо изучать, это дело прошлое. Вот перестройку и то, что к ней привело, изучать надо очень серьезно. И надо изучать, почему американское глубинное государство пропустило момент, когда оно само начало в том виде, как оно было, вырождаться. Ведь то, что мы сейчас наблюдаем, да, повторный занос Трампа в Белый дом, а до этого попытка повторного завоза на кресле каталки Байдена, это же признаки вырождения кадровой политики, которая вот что-что в Америке она была очень неплохо отработана. И вот она дала абсолютно глобальный сбой.
7: И вот то это есть вот больше вот... никого не оказалось, кроме этих?
8: Ну, конечно. А кто оказался? Ну, хорошо, хохотушка, Камала Харрис.
7: Ну, это не серьезно все, конечно.
8: Ну, почему это серьезно, если она сможет преодолеть некоторые свои проблемы? Так? Но это не серьезно было, я согласен. Но в 1973 году это были другие Соединенные Штаты, которые когда Лан это все писал, он не знал, чем дело кончится. Но Соединенные Штаты, мы-то знаем, Соединенные Штаты проходили тяжелейший этап своего развития. И впереди еще был уход из Вьетнама, стратегия новых рубежей, сделка с Китаем. Впереди много чего было, но они прошли. И это показатель того, что ситуация, во-первых, они все равно не были монолитом. Монолитом они стали в тот момент, когда вся американская элита поверила, что они в эндшпиле холодной войны смогут дожать Советский Союз. А это было после смерти Константина Устиновича Черненко. Вот после этого, да, они всерьез поверили, что тогдашнее советское руководство, пришедшее взамен фронтовиков, оно слабее, и с ним можно поиграть не на ничью, а на победу. Но 73-й год – это отнюдь не монолит.
7: А почему кризисы, так сказать, не могут быть в монолите? Кризисы, какие-то вот явления такие, как протесты, я не знаю, скандалы и прочее. Да, там, конечно, и Бреттон-Вудская система дала, так сказать, дуба, можно сказать, и так далее. Но до этого были, извиняюсь, Великая депрессия, например, Вьетнамский кризис, как вы уже сказали. Но у них была вот эта целостность общества. У них вот...
8: Нет, в 73-м году целостности общества не было. Вот то, что сделало величайшее достижение глубинного государства постниксоновской эпохи, оно восстановило эту целостность. Да, путем рейгановского кредитного бума, путем кооптации в армию на офицерские и унтер-офицерские должности огромного количества людей, которые туда попасть не могли даже по образовательному цензу. Вообще это величайшая история, это надо изучать для себя. Но вот как они из этого вышли. Но они почувствовали, что они перестают быть монолитом. Вот германская элита, возвращу нас в начало нашей беседы сегодняшней, она почувствовала, что Германия перестает быть монолитом? Не знаю, кто-то точно почувствовал.
7: А вообще она там есть? У меня такой вот возникает.
8: Хороший вопрос. Германская элита есть, но не в Германии. Я думаю, что она, собственно, на восточном побережье США. Понятно. И кое-кто допускаю, что в Британии. Вряд ли во Франции. Так, потому что Франция проводит такую политику очень интересную. Я не вижу в политике Франции этого самого Германии. Я вообще Германии не вижу много где. Я вот
7: говорю... А как же Анна-Лена Бербук?
8: Анна-Лена Бербук, во-первых, где Анна-Лена Бербук? Не, как говорится, маркетанки весь век недолг оказался. Извините за...
7: Вот вообще там кавалергарда, извините.
8: Ну, а в данном случае маркетанки, да? Но вы понимаете, там маркетанка юная была убита, но да. Анна-Лена Бербук живее всех живых, но век ее был недолг. Вот кого я переварить никогда не смогу, и вообще понять, как это можно было, это Аннелену Бербок. Но вот я сейчас смотрю на британских, более внимательно, я постоянно это отслеживаю. Для меня это очень большой исследовательский вопрос. Озвучено премьер-министром Канады Марком Карни вот эту программу «Новый Евроатлантик». Это, конечно, британский проект. И вопрос, который вот в данном случае нужно задать, а Германия там где? Вот в этом проекте, фундаментальном проекте, антитрамповском, это проект, который не альтернативный Запад, но это альтернативный Запад против Трампа. Так? И главное поле битвы, конечно, Соединенные Штаты. А Германия там где? Германии там нет. То есть она где-то есть, но вот там через запятую.
7: Германия там... это ослик, который катает
8: да.
7: жернова.
8: Да. Италия, Польша, Германия... Да, Греция и ДР. Вот она там где-то. Но не она не лидер, она не донор безопасности, а просто донор. Так? Вот. Но ее в качестве руководящей и направляющей силы нового глобального проекта я не вижу.
7: Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник».
0: Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
6: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
9: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
10: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
11: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
12: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
11: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
13: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Испытание новой ядерной ракеты во Франции. Контекст. Эммануэль Макрон лично наблюдал запуском, произведенным с подводной лодки у берегов Британии. Ракета без боезаряда преодолела плановое расстояние и приводнилась в одном из районов Атлантического океана. По данным французских СМИ, речь идет о более современной версии, недавно поставленной на боевое дежурство, стратегической баллистической ракеты М-51 дальностью до 9000 километров. Испытание носят не только военный, но и демонстрационный характер. Наряду с Лондоном, Париж продвигает идею создания над Европой автономного ядерного зонтика без участия США. Обеспечить его могут только две европейские страны, обладающие таким оружием – Франция и Великобритания. Причем Пятая Республика, принимая во внимание ее географическое положение, имеет больше преимуществ. Ядерное сдерживание нового формата формата во французской версии поддержали другие страны региона, включая Германию, Польшу, Швецию и Финляндию. Как заявляют в СВР, европейцы объясняют необходимость создания автономного ядерного потенциала российской угрозой. Лондон и Париж заявляют, что намерены увеличивать количество боеголовок. На финальном этапе появится полностью независимое командование ядерными силами. Узнать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. В России хотят сократить объем обязательной информации в рекламе. Каждая санкционная мера Евросоюза против России равносильна самосаботажу. Еврокомиссия хочет создать аналог 4-й статьи НАТО до смены власти во Франции и Германии. Теперь подробнее. Правительство поддержало законопроект, который позволит сократить объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламе. А вместо подробных дисклеймеров предлагается указывать ссылку на сайт, где потребитель сможет ознакомиться с данными о продавце, условиях акций, конкурсов, игр и пари. По словам одного из авторов инициативы, предлагается изменить не объем обязательной информации,

0: Евросоюза 7 октября согласовали расширение персональных санкций против еще порядка 1600 российских физлиц и организаций. Меры могут вступить в силу 12 октября после утверждения на заседании глав МИДов Евросоюза. Однако речь идет не о полномасштабном 22-м пакете экономических и персональных санкций против России, а о расширении действующих персональных ограничений. Еврокомиссия стремится создать аналог 4-й статьи Североатлантического договора до возможной смены власти во Франции и Германии в следующем году. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Он считает, что общественное мнение вряд ли легко примет подобное развитие событий с учетом нынешней атмосферы истерии в Европе. 4-я статья предусматривает срочные консультации стран НАТО в случае, если одна из них сочтет, что под угрозой оказались ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. В Кремле ранее заявили, что Европа одержима идеей милитаризации и планами по превращению Евросоюза в военно-политический блок. МИД Латвии предлагает расширить права пограничников на применение оружия для защиты границы от агрессивно настроенных мигрантов или диверсантов. Об этом заявил глава министерства Янис Домброва. По его словам, суть поправок сводится к тому, что пограничники, военнослужащие и другие должностные лица, применившие оружие и спецсредства на границе, должны быть уверены, что они подвергнутся за это уголовному преследованию. Ранее министр сообщил о попытке 20 беженцев в сопровождении неизвестных вооруженных людей, которые угрожали латвийским пограничникам пересечь границу Латвии со стороны Беларуси. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Геленджика, Пенза, Саратова, Тамбова и Калуги. По данным Росавиации, аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании возможны корректировки. Актуальный статус рейса можно посмотреть в онлайн-табло аэропорта. В ведомстве отметили, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, заикнулся, я пытался, но даже спором это не назовешь. Конечно, вам все карты в руки, играть на поле соперника в данном случае не следует. Но, тем не менее, вот что мы наблюдаем сейчас? Меня, например, поразило, казалось бы, пустяк. Дональд Трамп по отношению к газете «Нью-Йорк Таймс» сказал, что рано или поздно эта газета должна будет закрыться, и это будет великий день для Америки. Но в отличие от Дональда Трампа, все-таки «Нью-Йорк Таймс» — это символ этой страны. Можно по-разному относиться к чему, что эта газета делает, но ей там, не знаю, век, если не больше, а, наверное, больше, я особенно не смотрел. Вот это вот неспровержение вещей. Там стоял памятник генералу Ли. Может, по-разному относиться. У нас тоже есть Колчак, есть там, не знаю, Фрунзе и так далее. Ну, зачем вот это все подрывать? Это же самостоятельно рыть себе яму и стрелять себе в ноги.
3: Ну, слушайте, они себе яму роют уже много лет, поэтому здесь оно, конечно, все довольно сложно развивается. Но, кстати говоря, да. Вот в чем была сила глубинного государства, вот мы тут спорили в перерыве, так, но у них же рядом был и генерал Грант, и генерал Ли. И танки назывались, и генерал Грант были, и генерал Ли. Так, поэтому, кстати, по-моему, генерал Ли аж в Советский Союз поставлялся по ленд-лизу в период, значит, в этой самой Великой Отечественной войны. Но если вы начинаете разрушать вот это вот единство, которое довольно дорогой ценой было достигнуто, Так, потому что генерал Ли в городе, где значительная часть афроамериканцы, это при том, что в армии генерала Ли были потомки африканских рабов, они воевали против якобы освободителей, значит, себя же от рабства. Это

0: американская история, она дает массу всяких вещей, ну, для такого, для осмысления. Кстати говоря, к вопросу о монолите или нет, и о роли глубинного государства. Просто я сейчас не буду называть эту дату, я ее помню. Но наши зрители пусть посмотрят, с какого года Сенат Конгресса США начал избираться так, как он будет избираться в начале ноября. Вы очень удивитесь, с какого года он будет именно так избираться.
1: А так это как?
0: А вот так.
1: А, хорошо.
0: Вот по сегодняшней системе, прямым голосованием, граждан. И там много очень интересных вещей. Но вот здесь ведь вопрос-то в другом. А Трамп, у него какая цель? Вот этого я объяснить вам не могу. Понятно, что он до конца объяснить. Я вам могу разложить это на составляющие. Но из этих составляющих единая цель почему-то не получается. Он создает, во-первых, он создает бизнес-систему, в которую вовлечена его семья с большой буквы написанная. Это нам знакомо, у нас тоже такое было. И относительно, слава тебе, Господи, давно, но тоже такое было. И те лица, которые с ней аффилированы, эта экономическая система не равна Соединенным Штатам Америки. Причем в ряде случаев интересы этой системы будут уже противоречить интересам Соединенных Штатов Америки, да, и это происходит, между прочим, в отношении Саудовской Аравии, да, и вообще стран Персидского залива. Эта система, однако, это второй, это первый пункт, второй, эта система начинает приобретать политические функции.
1: Угу.
0: Эта система, представители этой системы, бизнес-система, начинает вести политические переговоры с Россией, с Ираном, сейчас вот с Саудовской Аравией, с хуситами, о ситуации в Газе, то есть о всех инвестиционно емких ситуациях. Эта система остается бизнес-системой или нет?
1: Ну, она остается просто с политическим костылем, скажем так.
0: Да я бы сказал, что она сперва с политическим костылем, потом с двумя, а потом она садится в мотоколяску для инвалидов. Но она уже не является экономической. Ну, кстати, это замечательно. Где, говорит, этот чертов инвалид? Да, из операции, говорит, тихо, говорит, я инвалид. Yeah. Вот эта ситуация про то, что создает Трамп. Типа, я, говорит, инвалид. И там, значит, народ сразу начинает расползаться по стенкам. А следующий этап. Трамп не может смириться. И вот эта вот вещь, которая абсолютно новая для Америки. Трамп не может смириться с отсутствием у него монополии на информационную власть. Mm. Потому что на что таким нарциссирующим человеком был Рональд Рейган? Ну, киноактер, все. Да, неудачливый киноактер. Я тут задавал вопросы, мне не сразу на него ответили наши зрители. Да, от какой роли жизни отказался Дональд Трамп? Да, ну, потому что выбрал съемки в киносборниках Министерства обороны. Да, ну, неудачно.
1: Не, но он сыграл блистательную роль в фильме «Один дома».
0: Нет, Дональд Трамп, я про Рональда Рейгана.
1: Рейган, он не отказался, он же сыграл в этом великолепной «Семерке» вроде, нет?
0: Нет, в «Великолепной семерке» я его не помню, в «Великолепной семерке».
1: Ну, понятно, там Юл Бринер, там еще да, какие-то люди как-то замечательные.
0: Он, наверное, вот как-то он меня не отложился, а вот от «Унесенных ветром» он отказался.
1: А в кого он там должен был играть? Брэда Батлера?
0: Конечно, главную роль.
1: Нет, не
0: и
1: надо.
0: И был первым кандидатом. Так, да, был первым кандидатом, но сказал, что у него елки. То есть контракт с Минобороны, ему надо вот сниматься там, да. Вот такой очень... Ну, с другой стороны, там он не был бы президентом. Это очевидно. Вот, но Рональд Рейган при всех своих недостатках, он допускал, что его могут критиковать. Для него американское многообразие медийное, оно было даже в период Холодной войны. Это не значит, что там были люди, прям поддерживающие Советский Союз, хотя были и такие, но они себя были маргиналами. А вот когда он предложил свою концепцию кредитной экономики, ох, об него там ноги вытирали, мама, не горюй, на всех уровнях, что это ерунда, что это приведет к тому, что к чему это в реальности-то и привело. только
1: но
0: он,
1: потом.
0: Да, но потом, он этого уже не увидел. Но он очень стоически к этому относился. Он вообще был очень американский, он был очень американский актер. Слушайте, я не помню его в «Великолепной семерке». Может, я вот уже...
1: Не, я просто помню, что он играл списочно.
0: Ну, наверное, играл, так. Но вот как-то он мне не отложился. Хотя я очень... Я «Великолепную семерку» смотрел прям очень давно. Так, прям совсем. Но недочет для меня, но будем думать. Но вот он был американский актер стопроцентный. И он был, наверное, все-таки стопроцентный американский политик. Ну, есть СМИ, есть СМИ. Это то, с кем можно шутить, можно подтрунивать, ну, и можно даже конфликтовать. Но воевать с ними нельзя. Трамп действительно вышел за... Он пересек линию, которую не пересекал ни один американский президент, наверное, с Ричарда Никсона. Вот кто воевал со СМИ, это был Ричард Никсон. Но для него это была... Ну, это для него было внутреннее убеждение, что все эти в СМИ проклятые либералы, ну, и там другие вон слова, за которые в России сейчас можно получить срок и правильно, между прочим, да, а некоторые слова маркировать надо, да, Ричард Никсон ничего это не маркировал, и это осталось навеки вечные... запечатлено в записях, которые непрерывно ведутся в овальном кабинете, да, но они, правда, сейчас вот, чтобы никого не травмировать, они там черным маркером, да, но все понимают, что он, собственно, имел в виду. Такой, конечно, лихой был мужик, но с Рональда, это самое, с Ричарда Никсона, да, тяжело мне сегодня день заговариваться уже стал.
1: Ничего
0: страшного. С Ричарда Никсона со СМИ не воевал никто. Даже Джордж Буш-старший, которого мочили в угоду вот этому клану Клинтону восходящему, да, и закопали его кандидата в президент, но даже он сказал, ладно, все, ну, проиграл, так проиграл. Да, ну, так вот вышло. А тогда я помню, когда объявили, что уже результаты победил Клинтон, то действительно достойнейший человек взял свою жену Барбару за руку и сказал, ну, все, it's over.
1: Дмитрий Геннадьевич, я извиняюсь, это я подпустил, не играл он в «Великолепной семерке».
0: Это все равно, то есть, ну, не играл?
1: Нет.
0: Ну, вот.
1: Было ощущение, что я читал, извините, уважаемые радиослушатели, признаться всегда не грех.
0: Это не значит, что я помню, правда, это не значит, что я помню, кто кого играл в «Великолепной семерке», я не помню, Юл Бриннер, естественно.
1: Чарльз Бронсон играл.
0: Да, да, вот Чарльза Бронсона я точно помню, что он играл, а дальше вот как-то я...
1: Брэд Декстер, Роберт Вон, Элай Уоллок, Стив МакКуин, тоже вот известный.
0: Вот Стив МакКуин известный.
1: Вот, и даже, не поверите, Владимир Соколов.
0: Ух ты, как оно бывает. Не, ну, конечно, там главный исполнитель в этих фильмах это Джон Уэйн, конечно, так? Вот, но... Вот не помню я там Рейгана, но вот Рональд, собака Рейган, там и не играл. Вот, но,
1: правый, да.
0: Значит, Трамп, то, что Трамп воюет со СМИ, тем более с «Нью-Йорк Таймс», понятно, что «Нью-Йорк Таймс» — это не та газета, которая была 20 лет назад. В американских газетах это вообще не... Вот статус газет... Он очень упал, потому что вот американское медийное пространство, очевидно, совершенно мозаизируется. Технологии, ну, это не первый раз в Америке. Ну, послушайте, главными газетами Америки, ну, например, в 30-е и даже в начале 40-х годов были не утренние, были вечерние. Американский образованный человек, офисный работник или социальный работник, работяги, ну, вот это вот то, что называется голубые воротнички, вот, они особо газет общеполитических не читали, они журналы там про бейсбол и так далее, вот, читали. Кстати, под них была потом сделана газета, называется USA Today, она была на 80% про спорт, про экономику, где чего купить, а на политику, я сейчас помню, на внешнюю политику была максимум одна полоса, на политику тоже одна или две полосы. А это, конечно, считал образованный класс американский. Вот он, едучи домой в электричке, так, или в автобусе, да, вот он брал и читал вечерние новости. А потом читать перестали. Почему? Потому что появилось радио. Появился телевизор, и умерло такое количество влиятельнейших вечерних газет, да, это просто поразительно. Газеты стали утренние. Сейчас изменение технологий убивает и американские утренние газеты, как она убила, кстати, еженедельники. Да, теперь ничего подобного с тем влиянием, которое имели Newsweek, Times, Times это в Британии, вечно бульварная газета.
1: The Times.
0: Да, The Times, значит, вечно бульварная газета, считающаяся респектабельной. Ох, хорош пиар, ребят.
1: Ну, там Sun же вроде бульварная, нет?
0: Нет, а да, это что, не бульварная, что ли? Ну, просто мы вот психологически, да, если The Times, это респектабельная газета.
1: Там в руках у Василия Ливанова.
0: Да. А читаешь, думаешь, елки-палки, что ж там респектабельного такого? А Sun, да, Sun изначально такая вот желтенькая.
1: Speed-info.
0: Ну, да.
1: Пропало, нет уже, все.
0: Вот, и у нас тоже это пропало.
1: Экспресс-газета, Мегаполис.
0: Сейчас мы дойдем до таких газет там, ну... Вот, поэтому понятно, что это не то влияние, но тем не менее, это медийная платформа явно первого ряда в Америке. Зачем? От слабости. Он считал, что ньюсмейкер, Трамп считал, что ньюсмейкер в Америке один. Вот Рональд Рейган, так, как бы мы к нему ни относились, так, ну, враг. Но он никогда не считал, что он в Америке один ньюсмейкер. Он понимал, что да, он первый, но он первый среди равных. И, конечно, есть более влиятельные люди, и там, значит, набор шоуменов. Его высмеивали, Рейгана. Там программа была, шла на CNN везде, юмористическая. Там больше, чем наполовину, это шутки, причем иногда ниже пояса. Холодная война идет, так, между прочим. Да? Над Рейганом. Высмеют его оговорки, перепутал Иран с Ираком в очередной раз, да, что-то там не так ответил, и он это сносил. Да Трамп бы вообще их под военно-полевой суд отдал бы, если бы у него была возможность. Но это признак слабости. Он перестал, Трамп, держать американское медийное пространство, держать внимание американского общества только за счет контента. Ну, это же не первый скандал с «Нью-Йорк Таймс». А как он пул, значит, он выгнал. Да, выгнал.
1: Это... SNBC там кто-то
0: да,
1: еще
0: да,
1: был, CNN,
0: вот эти вот, ну, те, кого он посчитал враждебными, а посчитал он враждебными по случайному стечению обстоятельств, те СМИ, которые так или иначе аффилированы с семейством Клинтон и, так сказать, с коллективным Байденом. Вот, ну, совпадение такое, да? Вот, поэтому у него началась длительная война со СМИ. Поэтому он считает, что он компенсирует это прямой коммуникацией с американским обществом, и вот это вот все. Это у него получилось однажды.
1: Где, когда Твиттер был, да?
0: Да, когда он...
1: А я не знаю, он запрещен?
0: Запрещен. Это принадлежит запрещенной Мете, в России организации Мета. Это вот обязательно надо всегда говорить. Тем более, что Твиттер, уже, извините, личной точки зрения, с точки зрения организации коммуникационного пространства, вещь вредная.
1: Я вообще ни разу...
0: Но это, у меня никогда его не было. Мне даже когда он не был запрещен, все говорят, почему у тебя нет? Я говорю, потому что я считаю, что это вредная вещь. Потому что она заставляет тебя упрощать мысль до степени потери смысла. Вот, пожалуйста, Дональд Трамп. А, кстати, там уже можно больше писать. Почитайте, что Трамп пишет в своем варианте вот этого мессенджера. Я половину не понимаю, что он имеет в виду. Да, американцы не понимают больше половины. Там все время вопрос, а что он имел в виду? Он про кого написал? Success, great success, make it... Это вот этот набор слов. Вот эти вот коммуникационные форматы, они диктуют коммуникацию, ну, как набор слов. А дальше догадайся, мол, сама, какое вытянул слово, значит, вот, то и молодец. Да? Но Трамп, у него однажды получилось. Это когда он первый раз приходил к власти. Да? Он перебил игнор со стороны мейнстримных СМИ за счет прямой коммуникации. Ну, во-первых, два раза в одну воду, конечно, войти можно, но не всегда выйти.
1: Его потом оттуда выгнали же, да?
0: Да, его потом оттуда выгнали. Второе, Тогда была одна коммуникационная среда, сейчас совершенно другая. И выйти за счет того, что у тебя есть возможность прямой коммуникации с обществом, вот в этих вот ограниченных форматах или вот этих вот выступлениях, как это, последние его.
1: Но в Небраске, этом, что ли? Или
0: да, где? Но, по-моему, в Небраске. Да. Да, значит, тоже уникальный штат. Там единственный штат в Америке – однопалатный конгресс.
1: Да.
0: Там нет во всех две палаты, да, там да. Один. Да? Вот. Но он же при этом поругался с очень большим количеством медийных персонажей из того, что называется «Новые медиа». Но я сейчас не только про Такера Карлсона, но он же поругался со всеми. У него остались только инструменты персональной коммуникации, причем его. Вот его. Вот ему принадлежит сайт президента Соединенных Штатов. Без него его там забанить нельзя. Да? И он принадлежит вот эта социальная сеть, которую он использует.
1: Вы, может, вспоминали, да, можно переделать название «Трус, балбес, да. Бывалый соушел».
0: Да, «Трус, балбес, бывалый соушел». Ну, кстати, иногда смена ипостасей такая происходит.
1: Вот. Один в трех лицах.
0: Ну да, ну так, хороший каламбур, я его упру, да. Но, тем не менее, я его хороший, да. Но этого достаточно. Ну, во-первых, посмотрим, как пойдет на него реакция по итогам выборов в Конгресс промежуточных. Это, кстати, будет тоже тест на эффективность новой коммуникационной среды, что работает, что не работает. Но, судя по всему, опять пошла востребованность таких массовых мероприятий, чего раньше, кстати, не было. Даже на президентской кампании Трампа востребованность именно публичных мероприятий, ну, она была, но я не думаю, что она сыграла большую роль. Хотя у Трампа, кстати, насчет вот тогда публичных мероприятий были очень такие интересные задумки, чего не было, кстати, у Камалы Харрис. Там вообще была скучнотища в рамках, ну, такой классической информационной политики. Но вот сейчас видно, что это работает. Но воевать со СМИ – это всегда в Америке признак слабости. И а дайте еще, что это признак? Это признак слабости команды. Команда боится сказать Трампу, что так делать нельзя. Я думаю, что Каролин Левит, соскочивший пресс-секретарь, который имел отношение со СМИ, она говорит, дамочка тоже была с гонором и хамоватая, и, на мой вкус, не очень образованная. Ну, это, конечно, с нашей любимицей Джим Псаки не сравнить.
1: Да, это симпатичная.
0: Да, но тоже была недостаточно...
1: Я не про Псаки, если что,
0: извиняюсь. Да, да, нет, недостаточно образованная. Но со СМИ у нее были свои отношения. И она могла о чем-то с ними договариваться. Что давайте мы вот здесь вот это не будем делать, да, а за это вы сделаете 6 лишних снимков, а я вам еще солью секретный документ, который перестал быть секретным еще лет 40 назад. Там я вам покажу секретную фоточку этих неопознанных летающих объектов. Я, кстати, тут высказал мысль, вам ее повторю. А мне кажется, что вот это вот страшилки вокруг искусственного интеллекта начинают напоминать страшилки вокруг вот этих НЛО там и так далее. И, а у нас еще был в Советском Союзе «Снежный человек». Да, вот это вот замещение непознанного, территорию непознанного почти полностью занял искусственный интеллект. Но Каролайн Левит могла договариваться. Трамп создает ситуацию, когда никто с ним договариваться не будет. Поэтому эта вещь уникальная. Я ее объяснить опять рационально не могу. Там можно под нее составить натальную карту, как это называется у астрологов. Это такие
1: опять?
0: Слова. Опять? Кстати говоря, интересная мысль. Да, посмотрим, что они придумают. Это будет очень забавно. Вот. Но рационально поведение Трампа по отношению к СМИ не препарируется. Препарируется только состояние очень большого стресса, такого стресса с элементами испуга. И понимание того, что свобода маневра постоянно сокращается. Вот это я вам могу точно сказать. Это почти единственное, что по поведению Трампа в его взаимоотношениях со СМИ в реальности можно вот рационально проанализировать. Все остальное, знаете, это сфера непознанного. Такой, да, сейчас музыка там из известного сериала должна возникнуть, да. Вот. Нет, мы не будем делать укол Трампа и смотреть, какого цвета у него кровь. Нет, это, конечно, человек. И все, что он делает, доказывает, что он именно человек и не рептилоид, в отличие от некоторых других политиков, про которых я так точно с уверенностью сказать не могу. Это сейчас шутка была. Ну, как шутка?
1: Ну, вы же не назвали ни одного политика, так это абстрактные какие-то люди.
0: Ну, да.
1: А, кстати, та же история...
0: Я даже не назвал принца Филиппа, ну, покойного, зачем такие вещи, такое прошлое-то ворошить. Но Трамп – это человек, и вот эти все человеческие его комплексы и пороки, они сейчас начинают вылезать.
1: Чем, кстати, иногда и привлекает, если честно.
0: Да, да, абсолютно точно.
1: А история та же, как с футбольными тренерами. Когда он приходит, и команда выигрывает... Он все объясняет, он встречается с удовольствием до спресса. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в студии «Радио Спутник».
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Продолжаем разговор с политологом, кандидатом политических наук Дмитрием Евстафьевым. Я Алексей Осин. Мы в студии «Радио «Спутник». Приветствуем всех тех, кто присоединился на последнюю четверть эфира к нам и, надеюсь, будет с вниманием и интересом, что главное, нас слушать. Ну вот, я мысль все-таки закончу, а то получится совсем уж куца, да. Так вот, когда футбольный тренер выигрывает, он к прессе относится очень лояльно, со всеми улыбается, фотографируется, но стоит ему пару матчей проиграть, как виноваты все, и судьи, и там погода не такая, и соперники против него интригуют, ну и в итоге он журналистов перестает пускать на базу, значит, организовывает режим молчания, объясняет
0: так, да, все один в один.
1: Подготовкой к сложному матчу, потому что нельзя футболистов отвлекать, ну и так далее. То есть ни один Дональд Трамп, в общем, грешен в этом смысле. Вот, ну а продолжая беседу, хочу вас вот что спросить. Мы ведь начинали со всяких трещин, со всяких рвущихся швов, да? А может быть, это еще один, потому что выборы парламент Квебека выиграли сторонники партии, которые выступают за отделение от Канады. Вот. При этом они серьезно набрали голосов больше, чем либералы с консерваторами. Ну, то есть, примерно в той пропорции, как в ряде земель немецких АДГ, да, вот не в Саксонии, Анхальт, а вот в Померании, по-моему.
0: Померании.
1: Вот примерно такое же соотношение. И они, в общем, надеются после почему-то ухода Дональда Трампа, вот тут не понял, в 29-м году, провести референдум в Великобритании.
0: А что не до? А что не до?
1: Вот я тоже удивился, да.
0: Значит, вся Европа и Канада как часть Евроатлантики, ассоциированный член Евросоюза, они, понятно, почему дожидаются ухода Трампа. Там действительно навязчивая идея, задача пересидеть Дональда Трампа. Вот пересидим Дональда Трампа и заживем. Так? И тут вопрос, конечно, такой. Но вы же против... Канады, которые вы хотите развалить Канаду, которая как бы часть вот этого британского суперплана создания новой Евроатлантики, то есть против Трампа. Ну так он ваш союзник. А чего вы дожидаетесь, пока он уйдет? Когда вас в бараний рог скрутят, да, вот эти вот люди, который там олицетворяет этот проект новой Евроатлантики. Не знаю, чего ждать, не надо затягивать, я считаю. Надо вообще отделяться от всего.
1: Все от всех.
0: Но там, правда, есть один нюанс. Там есть, я случайно знаю, вычитал. Так, и в Канаде я бывал, правда, пролетом. Да, но так вычитал, что там есть две, оказывается, фракции. Первая фракция, Квебек, это полностью независимое государство, и теоретически, с точки зрения экономики, я вам скажу, что это в принципе возможно. Но есть вторая фракция, присоединиться к Франции.
1: Зачем?
0: И вступить в Евросоюз как часть, как уже
1: но
0: часть Франции.
1: Вступать не надо будет.
0: Ну нет, ну там все равно надо какие-то интеграционные вещи делать, да, но вступать в Евросоюз как часть Франции. Ну, правда, у Франции однажды была одна часть, это был Алжир, это был департамент Франции, это не колония была. Да, и что-то он в Евросоюз как-то решил в свое время не вступать. Да?
1: Но... Кстати, а Новая Каледония в Евросоюзе?
0: Новая Каледония – это заморская территория Франции. Ага. Я сейчас не возьмусь, в каком он статусе, как Алжир или как заморская территория. Там очень разный статус. А Алжир – это просто была территория Франции. Да, вот тут, конечно, вопрос. Но, ну, послушайте, если вы разбили хрустальную вазу, так, и у вас осталось донышко, то рано или поздно от этого донышка начнут откалываться другие элементы. Это то, что происходит. Но, знаете, так, я вам скажу, что вот мы, и я про это писал. Дональд Трамп – это человек, который, живя в стеклянном доме, да, американской политики, это стеклянный дом. И там таких пересечений, такое количество. Ну, что, спроста, что ли, свернули, как не было дела острова Эпштейна? Да, один, значит, этого...
1: А, кстати, где оно?
0: Да, а его нет. Почему? Потому что вот эта формула генпрокурора Руденко, главное в этом деле не выйти на себя самих. Да? Они вышли... На принца Эндрю говорит, не, все, харе, все, давай, все, дальше уже опасно копать. Да? Так там таких скандалов, в которых повязаны все, огромное количество. Американская политика – это стеклянный дом. И он хочет убить двух зайцев, вернее, двух птиц. Это у нас два зайца, а на английский two birds with one stone, а двух птиц одним камнем. Две птицы – это очень простые. Назначить себе преемника, он уже, я думаю, забил на то, что он на свои идеи, что он там на третий срок пойдет или еще что-то. У него реально были эти идеи. Все, я думаю, что он от них отказался. Так? Но он хочет назначить себе преемника при любом раскладе политической ситуации. Для него это принципиально, потому что если преемник будет не его, а Дональда Трампа посудят. И все, что нажито непосильным трудом за последние 4 президентских года, отберут. И кое-что еще отберут. Да вообще все отберут. Я, правда, Дональд Трамп, он, я думаю, не знает о моем существовании, но я его разочарую. Даже если он назначит преемника, его назначенный им же преемник, его, у него тоже все отберет. Ну, жизнь такая будет. Да? А вторая, да? А вторая птица – это подмять под себя ключевые экспортные потоки, связанные с углеводородами. Все, чем занимался Трамп в Персидском заливе, это никогда не иранская ядерная программа, не ракетная программа, не демократия. В Иране попытка перевести под контролируемую их бизнес-систему, не будем показывать пальцами вот этого его семья, которую мы обсуждали, и легализуются эти все средства через Совет мира, да, но... Это все про нефть. И одним камнем, да, этот камень, это максимально агрессивная политическая и экономическая риторика, реализуемая, ну, в неких конкретных действиях. Поэтому, живя в стеклянном доме, Дональд Трамп хочет убить двух птиц одним камнем. Не получается. Стеклянный дом разбил, в птиц не попал, камня больше нет. Так, с Ираном пришлось воевать не только потому, что им манипулировал Сьюзен Вайлс и произраильское лобби, а потому что сам Дональд Трамп понял, что его тарифно-информационно-пропагандистские методы не работают, у него не получается подмять вот это нефть под себя. Но вот я смотрю, а они все такие. И вот эти евроатлантические политики...
1: Тоже хоть того же самого.
0: Они, да, только у них дом пониже, птица может быть одна. Так, ну, например, вот я все время задаю вопрос. Вот в качестве кого Фридрих Мерц приехал в Киев? Ну, я на него посмотрел. Но то, что не ходит как канцлер Германии, большой объединенной Германии, не говорит как канцлер экономического локомотива Европы, да... И даже не выглядит как канцлер крупнейшей страны Европы. Ну, наверное, это не канцлер Германии. А как кто он приехал?
1: Ну, Кирилл Дмитриев же сказал, канцлер чего? Украины. Ну, это его слова, цитирую просто.
0: А я считаю, что да. Ну, отчасти это правильно. Тут, но я предложу другую форму. Он приехал как топ-менеджер какой-то транснациональной компании, может быть, уже и не BlackRock, может, ему какой-то оффер сделали другой. Но он приехал как топ-менеджер, делегат от акционеров, который посмотрит, что, ну, сколько дать по минимуму, чтобы этот актив хотя бы что-то стоил. Ну вот.
1: Ну, то есть завершать?
0: Нет.
1: Хеджировать риски?
0: Нет.
1: Убытки?
0: Слушай, вот я как человек, который... В бизнесе все-таки почти столько же, как в политологии, вот, и чуть меньше, чем сколько я в истории, я так скажу, хеджировать и завершать – это сильно не одно и то же. Этот актив на сегодняшний день под названием Украина сейчас не стоит ничего. Его стоимость – ноль. Эти люди хотят его каким-то образом кому-то продать. Я даже больше того скажу, кому они хотят его продать.
1: Неужели нам?
0: Нам.
1: Ну да, так это
0: вот,
1: очень...
0: Плохо,
1: это нам нужно, а им
0: плохо,
1: нет.
0: Плохо скрываемое желание продать хотя бы часть актива под названием «Проект Украина», особенно ту, которая уже наша. Ведь всегда... Что такое транснациональная компания? Она продает то, что тебе не нужно, или то, что у тебя уже есть. Вот все эти мирные планы, это попытка продать нам то, что транснациональным компаниям, вот этим, вот мы их называем иногда глобалистами, это неправильно. Так? То, что у нас уже есть, то есть освобожденные уже территории, и то, что наше конституционно, и то, что им не нужно. Да? То есть вот этот промышленный пояс им не нужен, им земля нужна. Вот приехал топ-менеджер, посмотрел. Да, хотели 27 миллиардов, дали 3. Ну, да. Дальше начнется то, а дальше будет еще более интересный процесс. И я думаю, что это будет не Мерц. Мерц – это такой, знаете, менеджер процессов. Я таких тоже понаблюдал. Прям любо-дорого смотреть иногда бывает. Вот. Чем человек может управлять любым процессом. от добычи нефти до, я не знаю, производства там валенок, не важно. Любимым процессом вот этот менеджер транснациональной компании, да, может управлять. Ему все равно, он даже вникать не будет. А вот дальше будут люди, которые что-то будут понимать. Потому что дальше начинается самый увлекательный этап в развитии проекта «Украина». Предпродажная подготовка. Вот здесь уже должны люди, которые должны понимать, в чем разница между Кировоградской областью и Кривым Рогом. И главное, их не путать. Их же, да, ты же ты менеджер вот такой вот типа Мерса, так, и он может это и перепутать. И это сейчас не критично. А вот когда вы будете этот актив продавать, а я думаю, что этот актив будут дробить. И я вот про то, вот как дробится Квебек, как может дробиться Канада, как дробится Великобритания, как может раздробиться Германия, потому что то, что мы видим... Это же ГДР подсплыло. Она не разделится, но она станет мозаичной. Я думаю, что и Канада не разделится, она будет более мозаичной.
1: А Испания?
0: А вот Испания может и... Там могут быть очень разные процессы. Испания – это государство, которое в современном виде... Ну, пока я бы не отнес к устоявшимся. Там есть о чем подумать. И там, тем более, в условиях исламской реконкисты... А то, что мы видим, это испанское, это реконкиста наоборот. Да, там могут быть очень разные варианты. Но при всем этом, да, вот, на, вот сейчас это не так важно. Путаете ли вы Кировоградскую область, да, и сможете ли с Кривым Рогом, и сможете ли вы на карте найти Винницу? Да, это тоже.
1: Или решите, что это ресторан в Одессе.
0: Да, или я не был. Я в Одессе был один раз проездом.
1: Ну, неважно, в Киеве.
0: Да, в Киеве. Наверняка есть.
1: Хорошее вино наливать.
0: Да, наверняка есть. Вот. А вот на этапе предпродажной подготовки вы точно должны знать, в чем разница между Ровенской областью, да, и соседней Винницей, и соседней же Житомирской области. Вот вы должны это все знать. Да? И вот тогда придут другие люди. Я не думаю, что они будут из Германии, я думаю, что они будут из Великобритании, США. Вот, потому что спички детям не игрушка. И европейцам делить такой актив никто не решит. Но, тем не менее, это же та же серия. Попытка убить двух птиц одним камнем, живя в стеклянном доме. А это что? А это же показатель, вот такая политика двух птиц одним камнем в стеклянном доме, это же про безответственность и самоуверенность.
1: Да, вот именно это, да. Именно это. А я же говорю, я читал, ну, вернее, когда была беседа Лаврова с министром иностранных дел Германии Вадефулем, одна из швейцарских газет, Цюрихская, я как сейчас помню, она писала в таком тоне, что Вадефуль сделал одолжение Сергею, да, Лаврову, встретившись с ним. И вот у них же это...
0: Абсолютно колониальное мышление.
1: Вот как это? Ну, для меня это странно, по крайней мере. Еще ладно, в начале 90-х я бы это принял еще как-то, как данность, да, скажем так, да? А сейчас-то как?
0: Но я бы не назвал это вообще беседой, потому что беседа – это когда люди приходят с позиции. Когда на встречу с Сергеем Викторовичем приходит какой-то крендель, который достает из кармана бумажку и начинает ее зачитывать, эта бумажка оказывается при ближайшем рассмотрении прошлогодней методичкой. Ну, я бы беседой не назвал, но это, слушайте, министр иностранных дел суверенной страны, облеченный доверием своего политического руководства, и человек, который внутренне понимает, что он представляет не суверенное государство, и никакого доверия у него нет, и главное, не ошибиться. Вот это вот признак топ-менеджера, да? Топ-менеджер транснациональной компании, ему не важно заработать прибыль. Топ-менеджер транснациональной компании живет в ощущении и вере, что прибыль транснациональной компании заработает только потому, что она транснациональная. Но она слишком большая, она и так. Да? Главное – это не заработать прибыль, главное – это не допустить отклонений, отхода от регламента. И вот они все, у них чек-лист. Вадафуль зачитал, все, программу исполнил. Да.
1: А цель-то какая
0: потом
1: была?
0: Понял, цель-то добился? Потом понял, что что-то пошло не так. Начались рассказы, когда эта встреча организовывалась, рассказов о том, что она организована, в принципе, по запросу российской стороны не было. Все изначально писали, что попросили немцы. Потом, ну, как-то стало неудобно. Решили сказать, что это попросили русские. Ну, ладно. А потом Вадафуль начал рассказывать, вот уж последние новости последних дней, что, оказывается, стратегический план Владимира Владимировича Путина – это восстановить СССР. Ну, елки-палки, ну, вот искусственный интеллект и любой поисковик тебе в помощь, господин Вадафуль, ну, набери вот сегодня нашему президенту 74 года, поздравления идут. Поздравления не надо посылать, тем более, что они от германских политиков, в основном правящих, они будут явно неискренними, но одну вещь можно сделать, это набрать в любом поисковике «Путин СССР», да, «Путин и Советский Союз», и прочитать там цитату из Владимира Владимировича, которая говорит во всей полноте о том, как он относится и к Советскому Союзу, и к идеям его восстановления. Величайшая геополитическая катастрофа, кто не жалеет о распаде, да, у того нет сердца, кто собирается восстановить, у того нет ума. Ну, что, сложно было? Это что, референтура в Министерстве иностранных дел Бундесрепублики вообще не работает, что ли? Вот это вот... А самое главное же не то, что, видимо, очень неумный человек Вадафуль это все произносит.
1: Ну, так он же вам скажет, что это все вранье, и на самом деле Путин думает как раз о восстановлении.
0: Откуда ты знаешь, мало господин Вадафуль, что думает Путин? Я, кстати, думаю, что по поводу Советского Союза Владимир Владимирович, и это было видно, я видел вот цитату, вот когда она выходила, это было абсолютно искренне. Такие вещи, как произнес тогда Владимир Владимирович Путин, а вот это вот то, что... Я же очень хорошо помню, как некие вот эти либерально настроенные борцы, так сказать, за новую Россию, его за фразу о величайшей геополитической катастрофе очень, надо сказать, критиковали, да? И вот про то, что нет сердца, очень некоторых обидели. Ну как же нет сердца? Это же мы ради свободы. А Владимир Владимирович Путин явно сказал эти вещи очень искренне, очень от души. Но ты все-таки министр иностранных дел в прошлом великой европейской державы. Но ты ориентируешься все-таки не на слухи и на то, что ты додумал про Россию. Тем более, что ну, очевидно совершенно, что Вадафуль про Россию не понимает ничего. От слова совсем. Вот Меркель гораздо более подлая история, потому что она про Россию и Советский Союз знала почти все. И тем не менее врала. Так? А этот не знает ничего. Так? Ну ты хотя бы ориентируйся, узнай, почитай. Да? А то вы все прочитаете Достоевского в неавторизированном переводе. Да? И все думаете, что у нас... По городу Санкт-Петербургу ходят студенты с топориками и убивают старушек, 5 старушек рубль. Ну, это ж не серьезно. Это вот, кстати говоря, помните, мы даже, по-моему, с вами это как-то обсуждали, что величайшее заблуждение западного политикума в целом, это считать, что современные русские, это просто более сытые советские. Так? Ну, то есть, грубо говоря, я уже не за жвачку, да, и не за джинсы.
1: А за Rolls-Royce.
0: А да, ну, надо Rolls-Royce подогнать там, и все будет так же. Это величайшее заблуждение. Я, правда, в одном месте сказал, там, вот такое очень обидное для некоторых.
1: Даже не Rolls-Royce, Kia...
0: Ну, да, вот за Kia. Не, Rolls-Royce
1: это... Извините, представитель компании Kia, извините.
0: Да.
1: Не считайте рекламой.
0: Не считайте это наездом. Да, вообще это не считайте.
1: Я, правда,
0: в одном месте сказал, что вы даже не понимаете. В одной российской, одной, так сказать, полусмешанной российской импортной. Я сказал, что запомните, российский капитализм это один из самых жестоких, бесчеловечных, да, и циничных феноменов в мировой истории. Уж если он за что-то ухватился... и осознал, что что-то свое, вот это его, он за это порвет на, значит, как тузик грелку и на британский флаг всех, кто на это покусится.
1: На сотню маленьких медвежат.
0: Да.
1: А, кстати говоря, они же правы оказались. Медведь-то ходит по улицам.
0: Медведь ходит, да. Что-то с медведями надо делать, потому что это действительно уже становится... Да, я думаю, медведям надо насчет алкогольных напитков не надо с этим перебарщивать, потому что в обычной западной трактовке, ходящей по улицам Москвы и других крупных городов Российской Федерации, медведи обязательно должны быть пьяные, с балалайками, а заодно и пытать диссидентов в подвалах Люблянка. Так, вот, я думаю, что с алкоголем не надо, а балалайки медведям... Ну, можно где-то положить, может, кто возьмет. Но если что-то с медведями, я не биолог, но это из тех феноменов, вот не надо только в астрологию, вот это, но это те феномены, которые, ну, не объясняются рационалистически, надо это исследовать.
1: Почему? Просто все просто. Медведям хорошо живется. И их становится больше. Вот и все.
0: Что, серьезно?
1: То ли экология лучше стала, то ли кормовая
0: база. Вы хотите сказать, что в современной Сибири медведей стало больше, чем когда не было вот этих вот ни байкальских заводов, там, ни всего этого? Да ну. Значит, надо изучать этот природный... Я еще раз говорю, я сейчас залезаю не на свою территорию. Но этот природный феномен надо изучать. Я не говорю, что у медведей есть умысел на теракт, говорилось в одном фильме, но вообще, конечно, проверить, с чем связано это нетипичное биологическое поведение, ну, я бы как бы рекомендовал.
1: А по-моему, как сказал недавно Макрон, запустив какую-то ракету, это четкий и какой-то там еще сигнал.
0: Да, особенно если не косплеить Ким Чен Ына, руководителя союзной нам Корейской Народно-Демократической Республики, а придумывать что-то свое, потому что там даже вплоть до кадра стырено с северокорейской официальной хроники. Но вот это, вот вы знаете, вот это просто был откровенный позор. Да.
1: Да, страна там Трюфо,
0: да.
1: Да, и так далее, или, по крайней мере, Люка Бессона, вот так вот в довольно скромный
0: позорище,
1: КНДР, да, косплеит это все дело. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, был в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
2: Досрочные выборы в Испании. Контекст. Еще одна страна, в которой к власти могут прийти крайне правые силы. Именно так видят перспективы грядущего голосования в самой Испании и остальной Европе. Внеплановые выборы премьер Педро Санчес назначил из вполне прагматических соображений. Парламент отказался поддержать правительственные инициативы, направленные на преодоление кризиса в сфере жилья. Они предусматривают запрет на принудительное выселение уязвимых съемщиков, ограничение роста арендной платы, более строгие правила аренды и одновременно упрощение процедуры заключения договоров. Санчес уверен, законодатели ведут себя безответственно, а стало быть, требуют замены в результате всенародного волеизъявления. Но последствия выборов могут оказаться куда более серьезными. Испанские власти после отказа помочь во время операции в Иране находятся в жестком клинче с Вашингтоном. И со стороны США Санчесу поддерживают. Поддержки не будет. Скорее, наоборот. Но главное не это. Испания, как Германия, Франция и другие страны Европы, столкнулась с ростом правых настроений. Люди недовольны коррупцией, падением экономики, милитаризацией, миграционными процессами. Эти вопросы для власти в Мадриде могут оказаться решающими.
0: За 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла, но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В ДНР запущена программа жилищной помощи жителям оккупированных ВСУ городов. Отказ от «Северного потока» довел Европу до использования дров. Премьер Франции признал, что у старшеклассников есть основания для протестов. Теперь подробнее. Женщина и 4 ребенка погибли при пожаре в Деве в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. Еще 2 детей спасли соседи. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. Следователи осматривают место происшествия. Для установления причины обстоятельств возгорания назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Программу жилищной поддержки запустили в ДНР для жителей Краматорска, Славянска и других оккупированных городов. Об этом сообщили в штабе обороны республики. Там добавили, что для обращения необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактные данные, адрес жилья в соответствии с документами. И это позволит поставить заявителя на учет как нуждающегося в жилье, включить его в очередь на компенсационную недвижимость, либо рассмотреть предоставление временного жилья на время восстановления.

0: Соответственно, во Франции пилеты подорожали почти вдвое, до 600 евро за тонну. Минприроды ожидает открытия новых месторождений рубинов, сапфиров, изумрудов и янтаря в ближайшие годы в России. Компании вложат в их геологоразведку 34,5 миллиона рублей в этом году. Работы проводятся на территории Республики Бурятия и Коми, на изумрудное сырье в Свердловской области, а на янтарь в Калининградской области. По итогам этих работ ожидается прирост запасов и открытие новых месторождений в ближайшие годы. В России таких месторождений немного. Много, как и в целом по миру, их открытия нечасты, подчеркнули в Минприроды. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню признал, что массовые протесты старшеклассников, вспыхнувшие по всей стране в конце сентября, не возникли на пустом месте. На этом фоне он пообещал, что его правительство будет работать над тем, чтобы ответить на требования учащихся. В частности, власти начали работу по 5 направлениям, среди которых улучшение состояния школьных учреждений, улучшение организации учебного времени и обеспечение занятий при отсутствии учителей из-за их нехватки. По словам Лекарню, первые решения правительства будут представлены в конце года. Глава французского Кабмина также напомнил, что Министерство образования стало одним из немногих ведомств, чей бюджет увеличен в следующем году. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Начинаем традиционный час общения с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, новости разные, новости и темы очень разные. И в первой, я честно признаюсь, я слегка запутался. Я прочитал вот несколько раз новости Следственного комитета. Связана она с преступностью, вот, с преступностью, совершенной преступностью за авторством этнических группировок или мигрантами, или вот я тут тоже не совсем понимаю, как правильно расставлять какие союзы, но во всяком случае статистика вот такая. Количество преступлений, совершенных этническими группировками, увеличилось на 13%, но при этом количество преступлений с участием иностранных граждан уменьшилось на 40%. И я эти два числа никак не могу связать между собой. Как их связать правильно, корректно?
3: Ну, Александр, это разные абсолютно вещи. Вопросы миграции и преступность в данной среде. Понятно, что она уменьшилась. Но давайте так напомним нашим слушателям, что у нас все-таки на данном направлении миграционном достаточно неплохие успехи демонстрируют. Ну, в первую очередь, Министерство внутренних дел, да, объективно, скажем так. Сейчас они отвечают за эту сферу. Ну, с точки зрения контроля за миграцией, преступностью, безусловно, МВД, да, и специальная служба в рамках МВД теперь существует, которую Кикать возглавляет. Хотя я не устаю всегда говорить, что миграция — это в первую очередь экономическое явление, да, все-таки это не явление там просто социальное, культурное, и уж точно это не предмет заботы правоохранителей, в первую очередь сами процессы миграционные. В основе там экономика лежит, да, я думаю, что мы много раз это обсуждали, да. И вряд ли с этим можно серьезно спорить. Но МВД, правительство за последнее время действительно, во-первых, наладили учет граждан, которые к нам приезжают, да, мы это много раз обсуждали. Налажен качественный учет, у нас появился список контролируемых лиц, взялись уже за членов семей, патенты, вопросы проверки на разного рода инфекционные заболевания.
2: И вот даже знаете, ДНК.
3: Это повестка.
2: А? Даже ДНК.
3: Да, это повестка, которая в парламенте была очень актуальной, ну вот, наверное, весь последний год работы предыдущего созыва Думы и Совета Федерации. Постоянно этим занимались. Я хочу сказать, что очень конструктивно ведомства и силовые ведомства нашли между собой вот это взаимодействие на площадке, кстати, правительства. Тоже еще раз хочу сказать, что молодец Голикова. Она очень конструктивно Согласен.

0: согласовывая очень противоречивые подходы ведомств. Понятно, что экономические ведомства зачастую не соглашаются с подходами силового блока. Это нормально, Голиковой удается найти какой-то такой разумный компромисс. Мне всегда приятно хвалить эту комиссию правительства, потому что я в нее вхожу и как бы отчасти имею отношение к тому, что там происходит. Сейчас, Александр, опять же напомним, наверняка у нас с вами эта тема будет присутствовать в эфирах в ближайшее время, уже взялись за то, чтобы мигранты, которые здесь законно находятся, которые работают на основании патента, чтобы они платили налоги. Да, вот эта экономическая составляющая, она уже реально на повестке дня. И с миграцией как бы мы разбираемся. Этническая преступность — это не обязательно иностранные граждане. Совсем не обязательно это иностранные граждане. Да? Поэтому вам, может быть, кажется, что эти цифры как-то противоречат одна другой. Но вообще этнические группировки, этнические анклавы, зачастую это не связано с миграцией. У нас много наций, народностей живет на территории Российской Федерации, этносов. Там есть разные теории, как это правильно называть. Да? Я называю так, чтобы все как бы почувствовали, все поняли, о чем идет речь. Вот. И, конечно же, разного рода анклавы этнические и следствия появления этнических преступных группировок, подчеркну, это не только иностранные граждане, это зачастую компактно проживающие какой-то национальности граждане на там, определенной территории, не знаю, там, в районе Крайнего Севера, выходцы с какой-то другой части страны, не будем называть, чтобы, опять же, никого не обидеть, да? А проблема вот этих этнических анклавов, она неоднократно обсуждалась и в правительстве тоже. Да? В чем их особенность и в чем опасность? Когда появляется вот такой анклав, не знаю, там, на территории там, Красноярского края моего, например, да? Которые, люди, которые группируются друг с другом, им почему-то сразу же кажется, что они могут жить не по законам Российской Федерации, а по законам вот этого своего сообщества. А иногда это не законы, а, извините,
1: Понятия.
0: представления криминальные о том, что можно, что нельзя, кому что можно, а кому чего нельзя, и так далее, и так далее. Поэтому в этих цифрах, которые Следственный комитет сообщил, там нет никакого противоречия. Миграция, контроль за миграцией, то, что у нас благодаря успехам правительства и правоохранительного блока преступность среди мигрантов сократилась, мы просто их высылаем совершенно безжалостно, да, тех, кто попадается, и они не могут просто въехать дальше в страну, получая соответствующую маркировочку на границе. А вот этническая преступность, этнические анклавы — это проблема, с которой мы продолжаем работать, и я думаю, что она еще будет оставаться какое-то время очень и очень актуальной.
1: Здесь хочется еще на эту тему немного поговорить. Вот почему. То есть мы все, естественно, так или иначе смотрели огромное количество зарубежных фильмов, где есть триада, где есть якудза, где есть итальянская мафия и так далее, и так далее. Это же, собственно, и есть этнические группировки, да? Правильно? Так же
0: Совершенно
1: можно
0: верно.
1: сказать.
0: И это, кстати говоря, это не иностранцы, это граждане, там, в американских фильмах это граждане Соединенных Штатов, там где-то еще, возможно, другое гражданство, но особенность, да, как бы, очень хорошо эти фильмы передают. В чем особенность? Люди перестают испытывать потребность интегрироваться в общество, да, в культурном, в социальном плане, даже в языковом иногда, да, они остаются вот в этом своем анклаве, у них там экономические интересы сосредоточены, социальные, культурные, религиозные, и зачастую там, извините, расцветает криминал в этих анклавах.
1: А тогда получается, тем более, что об этом говорит и Следственный комитет, что до 3000 увеличилось количество фактов организации незаконной миграции. Я вот с этим сам сталкивался, когда был в Америке в свое время в командировках. Те же китайцы, те же японцы с удовольствием нелегальных мигрантов из этих стран затаскивают к себе в эти в этнические группировки, помогают им ассимилироваться, иногда без документов и так далее, и так далее. Это оно? Это вот оно самое?
0: Это
1: То есть...
0: оно совершенно верно, потому что что такое, если это, кстати, отчасти связано и с анклавами, потому что таких людей часто робы
1: Компактно,
0: поселяют в этих
1: да.
0: анклавах, потому что там им кажется, что наиболее безопасно. Если это анклавы большие, этническая группировка крупная, то и правоохранителям работать намного сложнее на этой территории. Они там оказывают определенную помощь друг другу, прячут этих людей, трудоустраивают их. дают экономическую основу для существования этих нелегалов и так далее, и так далее. Да? Поэтому это вещи отчасти связанные между собой. Вот это незаконная миграция и укрепление появления таких анклавов. Ну, допустим, давайте скажем так. Мы с вами хорошо знаем, что очень многие азербайджанцы давным-давно живут в Российской Федерации со времени Советского Союза. У нас очень много известных деятелей, скажу, российской культуры, да, имеют азербайджанские корни. И мы знаем этих музыкантов и писателей.
1: Ну, в Москве есть и Большая Грузинская улица, и Армянский переулок, и многое
0: совершенно
1: другое.
0: Совершенно верно.
1: Да.
0: Мы то же самое можно сказать про грузин, про армян, про выходцев из Узбекистана. Это российские граждане, полноправные наши граждане. Многие из них родились здесь. И они считают Россию своей родиной. И даже русский язык даже считают родным. Mm-hmm. Да? Но на фоне этого очень часто возникает, скажем так, у кого-то из представителей вот этих национальностей желание поработать, скажем так, со своими соотечественниками из Армении, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, из других стран, и затянуть их сюда, потому что, ну, это определенные экономические выгоды создают.
1: А тогда, как это, а теперь, как говорят про что, где, когда, да, теперь, внимание, вопрос. Да, в Америке не удалось мафию победить, да, в этом смысле. Ну, или, по крайней мере...
0: Это спорно, Александр, это спорно.
1: Ну, я имею в виду, что вот в этой ситуации можно ли законодательно вообще действовать, ну, понятно, что без правоохранительных органов не обойтись, но, тем не менее, создать в перспективе, как вам кажется, или как вы думаете, такую систему законов, при которой можно было бы хотя бы попытаться разрушить эту систему этнических преступных групп, что пытаются делать, так сказать, по всему миру с тем или иным успехом?
0: Александр, вы знаете, у всех этих, вот тут, как вы говорите, мафия там и так далее, все это имеет ту же самую экономическую основу. Давайте вспомним, а когда в Соединенных Штатах был расцвет вот этих вот мафиозных группировок, структур? Совершенно верно. Великая депрессия. А что еще способствовало этому?
1: Нелегально, да, конечно, да. Бутлегеры.
0: Да, как бы. И многие такого рода вещи. Дальше нелегальные горные, как бы, бизнес и так далее, и так далее. Государство зачастую своими действиями, ну, не очень умелыми, само создает экономическую основу для существования вот таких вот крупных преступных группировок. Но у нас-то ведь тоже ситуация в этом плане не ахти, скажем так. Ну вот давайте, я много раз обсуждал, как бы мы обсуждали в эфире эту тему. Сложная тема, безусловно. Торговля тем же самым алкоголем в интернете. Но она же процветает. Mm-hmm. А кто на ней наживается? Я вас уверяю, если мы с вами копнем посерьезнее в этом направлении, вы увидите, это та же самая этническая преступность. Потому что продают этот алкоголь свободно через интернет, доставку осуществляют, никакого контроля качества, конечно, там нет. И паленый этот алкоголь люди травятся. И доставляют, и несовершеннолетние приобретают. Вот много раз предлагал своим друзьям в ходе какой-то дискуссии, иногда очень такой и острый, говорил, ну вот сейчас возьмите свой телефон, смартфон, возьмите, наберите, доставить вам в студию, Александр, минут через 20 привезут, мы еще эфир не успеем закончить.
1: У нас тут не пропустят на входе.
0: Когда появляются такого рода истории, на которые государство закрывает глаза и не хочет по разным причинам бороться вот с такого рода нишами экономическими, то расцветает этническая преступность. В том числе этническая преступность, потому что там люди группируются еще по этому национальному признаку, им проще организоваться отчасти. Да? Не только, конечно, этнические группировки этим занимаются, к сожалению, не только, но и они в первую очередь тоже. И мне кажется, что это очень опасные вещи, вот такие истории надо выявлять и закрывать. Если мы против торговли алкоголем через интернет, значит, нужно с этим бороться. Нужно вводить административную, уголовную ответственность за это.
1: То есть бороться с причиной, а не со следствием. В данном
0: Совершенно
1: случае со следствием
0: верно.
1: Бесполезно, это гидра.
0: Создавать экономический, экономическую основу финансовую для существования преступных группировок и структур. Потому что мы с вами вспомнили, это абсолютно, ну, правильно, насколько я, по крайней мере, знаю историю, эти группировки расцветают в тот момент, когда происходят какие-то экономические катаклизмы, и государство принимает решения, которые, ну, к сожалению, способствуют этим. Мы с вами все гангстерские фильмы помним 30-е годы, депрессия,
1: «Крестный отец», «Однажды
0: закон,
1: в Америке», да.
0: Да, совершенно верно. «Сухой закон», «Горный бизнес» и так далее, и так далее. Нельзя создавать экономическую основу для существования таких группировок. То вот есть это главная задача государства.
1: То есть тогда получается, чтобы как бы эту тему закончить, получается, что в конечном итоге благополучие, экономическое благополучие, упорядоченность государства, да, к которой, я надеюсь, и вижу, в общем, то, что мы движемся, она и определяет размеры этой преступности. Понятно, что, так сказать, не будем наивными, что ее вообще можно искоренить, так, наверное, не бывает, но тем не менее.
0: Так не бывает. Конечно, конечно, люди всегда будут обходить закон и стремиться заработать на этом, но если государство своими неумелыми действиями не поощряет такого рода экономическую активность, то это явление, ну вот сейчас, вот вы сказали, в Америке не удалось победить преступность. Да я вас уверяю, что все крупные преступные группировки, они активно сотрудничают с государством, с американским, потому что все это оружие, разного рода частные военные компании, все это ну, не будем дальше, да, как бы это сложная тема, но я уверен абсолютно, что сегодня в Соединенных Штатах весь этот крупный бизнес преступный, он самым тесным образом связан с разного рода государственными структурами или около государственными структурами и финансируется из того же государства для решения разного рода задач, которые государство, ну, не хотело бы брать на себя, например.
1: Андрей Александрович, простите, что я так на одной теме остановился, но уж больно она интересная. В Америке же узаконенный лоббизм, да, там понятно, там да. Как бы эта история, она как бы существует. В России его нет. Ну, то есть, как бы это тот случай, когда сам принцип должен быть уничтожен, да, при котором группы влияния, да, имеют своих представителей и так далее, и так далее. То есть об этом речь идет?
0: Александр, это сложная тема. Несколько раз, кстати, в парламенте подступались к этой истории. Ведь в самом лоббизме, да, что такое лоббизм? Это умение, способность проводить в жизнь чьи-то интересы на законодательном уровне, да, в сфере исполнительной власти. Да, у нас каждая крупная компания имеет специальное подразделение, оно называется так красиво, да, как бы GR, да, Government Relations, да, по-английски. Ну а что это такое? Это лоббисты. Это зачастую бывшие чиновники, депутаты, сенаторы, да, которые работают в крупных компаниях или входят в совет директоров и за счет своих контактов, связей помогают компании решать задачи. В этом нет ничего плохого, это не криминальный бизнес. Да? Это абсолютно легальная, нормальная деятельность. Уметь донести проблемы какой-то отрасли, бизнеса до государства, до главы государства, до правительства, до парламента. Да? Ну, слушайте, а что такое РСПП, например? Ну, да. Это, по сути дела, крупная лоббистская структура. Да? То есть в лоббизме нет ничего плохого. И мы несколько раз подступались к этой истории, тоже говорили о том, что да, нам нужен какой-то закон, который как-то урегулирует эту деятельность. В Америке это все есть. Да? Там все очень просто. Там ты можешь брать деньги от крупных корпораций под обещание, что ты пролоббируешь. Ну, не знаю,
1: ты будешь сенатором, закон. Да, потом, например. Да,
0: да, совершенно да? верно. Угу. И они финансируют эти выборы в открытую, да, типа, да. Ну, там, конгрессменов, сенаторов, угу. под определенные обязательства. И зачастую люди собираются, им нужно построить какой-то мост, извините, там, в своем штате, да, угу. или какое-то предприятие, очистные сооружения. Они просто нанимают, по сути дела, политика, платят в его избирательный фонд деньги, и он отрабатывает эту историю потом. Добивается финансирования, выделения земель и так далее. То есть это сложная тема, и, конечно, рано или поздно нам тоже нужно будет регулирование в данной сфере создать.
1: Спасибо большое. Просто, да, тема действительно сложная. Тут просто вопрос за вопрос цепляется. Я понимаю, что сейчас, да, тем у нас очень много. А следующая тема, вроде бы новость, вот тоже, она у всех вызывает разные эмоции. Я имею в виду вот этот пресловутый концерт несостоявшийся или концерт этого несчастного, хотя он не несчастный, конечно, Канье Уэста, который да. столько раз отменяли, организовывали, опять отменяли. И вот арестовали счета организатора концертов. Вот эти вот, что, в общем, видимо, гласит, что концертов не будет уже теперь окончательно. А деньги заморожены, вот эти 115 миллионов рублей на счете этой компании. И, как сообщается, это первый случай наложения ареста на счета организатора в рамках вот этих самых судебных разбирательств. И вот теперь возникает вопрос... как бы такой, мне кажется, вполне логичный вопрос, а почему так долго тянулась вот эта вся история с этим?
0: Александр, это тоже, знаете, вот мы сейчас с вами начнем обсуждать, и выяснится, что тут тоже один вопрос цепляется за другой. Ну, извините, я не являюсь поклонником этого музыканта. Ну,
1: я тоже, я не слышал никогда, честно.
0: Я совсем да. представляю его творчество, и знаю, что очень противоречивые чувства он вызывает у многих людей. До полного отрицания. И для этого, наверное, причины действительно есть серьезные. Вот. Но мне кажется, что это коммерческий спор в основе своей. Да? Просто организаторы, площадка там не договорились. Но почему-то организатор посчитал возможным продавать билеты, там, собирать деньги. Ну, коммерческий, по сути, спор. У нас, к сожалению, наверное, для того, чтобы как-то защитить людей, вот правоохранители начинают так превентивно совершать определенные действия. Да? Я бы предпочел, чтобы такого рода истории решались в гражданском суде. Да? Ну, конечно, людям должны, если не состоялось мероприятие, людям должны там деньги вернуть. Там, они... Многие понесли, и, я так понимаю, расходы, связанные с арендой там, номеров в отелях, там, поезда, самолеты, ну, бог его знает, да, что там потратили. Все-таки в основе это коммерческий спор. Мне кажется, что как-то надо... Хорошо бы, чтобы такого рода истории разрешались в суде общей юрисдикции в рамках гражданского процесса, а без привлечения правоохранителей. Хотя в данной конкретной ситуации, ну, нужно как бы глубоко понимать, что там происходило. Думаю, ни я, ни вы, как бы, вряд ли в это погружались. Но общее мое, как бы, такое мнение, что хорошо бы, чтобы такого рода истории, даже имеющие вот такой общественный резонанс, как эта тема, с несостоявшимся в Петербурге концертом, все-таки разбирались в суде общей юрисдикции. И в гражданском процессе, не в уголовном.
1: Вот от этой темы сразу перейдем к другой, потому что она связана уже с государственной программой. Я как раз, у меня первая мысль была, потому что мне ее тоже подсказывали люди, которые попытались на этот концерт попасть. Вот был когда-то госконцерт, да, который такие вещи централизованно решал. Да, хорошо это или плохо, я не знаю с точки зрения текущего момента, но тем не менее. И вот новость относительно, с одной стороны, поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Я вот ее прочитал, и здесь сказано, что будут выделяться и выделяются гранты на учебники, опять-таки, которые будут связаны с поддержкой русского языка и продвижением и образованием культуры в других странах. А насколько это централизованная история? То есть не будет ли здесь вот ситуации, которую мы уже получали с учебниками в России, когда было сколько школ, столько и учебников? Ну, я утрирую, конечно.
0: Ну, то есть... Здесь централизованные, кстати, сенаторы, я знаю, что Валентина Ивановна Матвиенко много раз обращала внимание на эту проблему, она действительно серьезная. Донести русский язык, русскую культуру, литературу до детей нашего ближайшего зарубежья, да, потому что когда-то они прекрасно знали русский язык, и многие их родители, бабушки, дедушки уж точно прекрасно говорят по-русски, знают русскую литературу, но, к сожалению, даже вот материальных возможностей учить, это же не только учебники, да, это преподаватели русского языка, это тоже программа поддержки есть для многих государств наших ближайшего зарубежья. Вы правы, здесь очень важно, чтобы была некая единая унифицированная программа. И насколько я понимаю, сейчас она есть. Там Россотрудничество, мне кажется, этим занимается. Да? Но это на государственном уровне должно поддерживаться. И, конечно, должен быть некий общий, единый стандарт. Образовательный, языковой стандарт, который мы предлагаем в нашем ближайшем зарубежье для того, чтобы вот изучали русский язык и русскую литературу.
1: Просто здесь отдельно говорится о программе, о госпрограмме продвижения и поддержки русского языка за рубежом, и отдельно говорится о грантах, которые выделяются на это самое продвижение. То есть это как бы две разные, получается.
0: Это две разные истории. Но тут понятно как раз, о чем идет речь. Многие проводят разного рода фестивали, конкурсы. Это требует какого-то отдельного финансирования, да? И поэтому выделяются гранты людям, которые просто занимаются этим и делают интересные проекты, программы по данному направлению. Это абсолютно верно.
1: А тогда вот у нас осталось минутки полторы, да, до новостей. Я хотел тогда, чтобы в этой теме еще остаться. Отдельно выделяется Африка. И отдельно много очень говорится именно про Африку, как про новый регион. Тут, на ваш взгляд, это больше вопрос освоения каких-то новых, ну, относительно новых территорий, или речь должна идти об удержании старых, скажем так, когда мы говорим именно о наших географических соседях, ну, с теми, с которыми мы сейчас в хороших дружеских отношениях.
0: Я думаю, что это новая история, и несмотря на то, что, конечно, у нас с советского времени с африканскими странами есть тесные контакты, слушайте, ну, я вот выпускник и профессор университета дружбы народов, где очень много африканских студентов, и многие, кстати, политики и парламентарии из африканских стран прекрасно по-русски говорят. Они выучили язык здесь у нас в стране, не обязательно в нашем университете, но в других университетах обучались и сейчас занимают крупные посты в своих государствах. Просто выделяется Африка, потому что сейчас интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией на этом континенте очень, очень большой. И мы прекрасно понимаем, скажем так, экономисты, демографы говорят, что в ближайшие десятилетия Африка станет, ну, в некотором смысле играть роль, которую сейчас играет Азия, да, то есть это такой драйвер роста экономического, там будет самое большое население проживать.
1: И самое молодое, да.
0: Совершенно верно, самое молодое, значит, самое экономически активное население, и предлагать им такую возможность, да, изучения русского языка, мне кажется, это очень дальновидно и правильно.
1: Спасибо, Андрей Александрович. Оставайтесь на радио «Спутник». Буквально 3-4 минуты и продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишесом.
2: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
7: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
7: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
7: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
8: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
9: Да.
8: А переоценивали?
9: Вряд ли.
8: Сколько друзей вы потеряли?
9: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
9: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
8: Чему главному тебя научили твои дети?
10: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишасом, профессором, доктором медицинских наук, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Я Александр Кузьмак. Прямой эфир. Радио «Спутник». Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. Начнем вторую часть программы с цитаты Владимира Владимировича Путина. А перед тем, как эту цитату дать, ну, конечно, я думаю, что это как раз тот самый случай, когда поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. В прямом эфире мы можем, да, я думаю, сегодня это уже было и неоднократно будет в нашем эфире. Поздравляем.
2: Безусловно, и пожелаем нашему президенту, чтобы все его планы свершились, а чтобы это было так, ну, чуть-чуть, наверное, зависит от каждого из нас, кто сегодня слушает этот эфир. Потому что, конечно же, все мы вместе работаем на нашу великую страну и хотим сделать ее лучше.
1: А вот как раз о планах президента. Цитата звучит следующим образом. Президент в разговоре с лидерами думских фракций еще в 2025 году сказал следующее. «Какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста, над тем, как это отразится на жизни семей с детьми. К чему это приведет?» Зная, какую колоссальную роль всегда Владимир Владимирович уделяет вопросу детей и как он всегда трогательно к этому вопросу относится, здесь сразу два совместных вопроса, они между собой очень легко связаны. Совет Думы поручил Комитету по защите детей разработать инициативу по реализации предложений, связанных с... Сейчас, как это правильно сказать, подумать о влиянии законов на детей и их родителей. Вот так в первую очередь скажу, потому что законотворчество в рамках Государственной Думы очень и очень серьезное, но надо давать оценку, как это, собственно, воздействует на детей. Вот так звучит эта формулировка. А второе, я вот сразу сюда же как раз вот об этом же, потому что речь идет, Федеральная антимонопольная служба, которая в том числе в данном случае занимается и вопросами рекламы, предлагает рекламным компаниям, рекламным ассоциациям дать право и устанавливать правила использования образа многодетной семьи. Вроде бы формальность, вот так на первый взгляд. А с другой стороны, чтобы эти дети не просто, так сказать, вот в кадре не просто занимали место, а действительно приносил какую-то пользу с точки зрения демографии. Вот такие вот, дети.
2: Ну, первое, мне сложно прокомментировать, потому что мне кажется, что любой закон сказывается на жизни наших граждан, семей, с детьми, без детей, еще затрагивает пенсионеров, семьи участников специальной военной операции и так далее, и так далее. Это такое общее благое пожелание, я его поддерживаю, надеюсь, что, знаете, есть такое, это шутка, да, если серьезно, есть такое понятие у юристов — оценка регулирующего воздействия. И в правительстве обязаны при принятии каждого закона, при обсуждении законопроекта и потом впоследствии давать вот эту экспертную оценку регулирующего воздействия на каждый закон, который принимается в стране. Поэтому, наверное, как определенное техническое задание для вот этого документа, для оценки регулирующего воздействия того или иного нормативного акта, да, наверное, это можно поддержать. Это, конечно, правильно, если серьезно говорить. Да. Что касается образов, знаете, я не специалист в области рекламы, но, наверное, с учетом современных технологий, да, определенные образы, кадры оказывают какое-то, на подсознание влияние, когда человек смотрит. И я слышал, что предлагается обязательно, чтобы трое детей было и так далее. Да. То есть такого рода истории. Наверное, можно и так, что называется.
1: Просто в этом есть какой-то такой элемент, наверняка кто-нибудь нам сейчас в телеграм-канале напишет, у депутатов мало работы, что ли, чем заниматься подсчетом детей в кадре и так далее.
2: Логика в этом есть определенная. Как показывают, это тоже влияет на восприятие, да, аудитории. Поэтому, в целом, да, наверное, должны быть какие-то правила. Наверное, если показывают многодетную семью, неправильно, чтобы у кого-то из родителей в руках была, условно, сигарета. Да? Я думаю, что это невозможно, уже что там множество правил. Но я вам говорю, сигарета или, банка пива, да, чтобы не держал ее. Даже если кто-то из детей уже достиг определенного возраста, когда он может употреблять этот напиток.
1: Да,
2: есть какие-то формальные правила, которые, конечно, нужно соблюдать. И есть какие-то образы и восприятия, которые легче усваиваются даже на уровне подсознания. Конечно, с этим профессионально надо работать. И если кто-то готов дать компетентные экспертные рекомендации на эту тему, как-то их закрепить, ну почему нет?
1: Ну, а вот следующий вопрос. Здесь я, когда прочитал, я был удивлен тем, что это до сих пор не сделано, честно вам признаюсь, потому что, прочитав инициативу, вернее, не инициативу, а уже решение заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Лексутова об обязательстве курьеров ежегодно сдавать тест на правила на знание ПДД, вот тут я был просто удивлен, что их до сих пор еще не заставили этого сделать, потому что временами это зашкаливает. И я думаю, что все москвичи в данном случае видят, как пересекают двойные сплошные, перекрестки по диагонали представители.
2: А это же не транспортное средство. Понимаете, мы же долго на эту тему обсуждали. Мы предлагали определенную административную ответственность для пользователей этих средств индивидуальной мобильности, да, в Москве. Ну, как раз Москва не очень поддерживала всегда.
1: Ну, так даже на велосипеде же нельзя через двойную сплошную, как бы, да, или ехать через перекресток.
2: Пешеход-то ходит.
1: Ну, да. Я понимаю, да, просто поразительно, да.
2: То есть поэтому, знаете, это я поддерживаю двумя руками. Если у нас правительство Москвы сейчас все-таки инициативы, направленные на упорядочение использования этих средств индивидуальной мобильности, будет поддерживать, может быть, не те, которые были внесены, а предложить какие-то свои инициативы. Я двумя руками за, потому что у нас по ряду позиций, например, с Московской городской думой, очень конструктивное было взаимодействие, и нас Дума Московская тоже поддерживала, сенаторов и депутатов, кто занимались этой темой. И Питерская дума, законодательное собрание Петербурга поддерживали нас в этих инициативах. Да, в городах, наверное, там, если брать Москву, Петербург, немножко разное восприятие общественного мнения, да, даже этих средств индивидуальной мобильности. Но все-таки проблемы-то общие. Вы правы, да? Это они не соблюдают дорожное движение, они используют пешеходные там дорожки для того, чтобы передвигаться и так далее, и так далее. Там много вопросов. Но сейчас вот и МВД свои инициативы сформулировала, и Следственный комитет. Они, кстати, Следственный комитет очень последовательно всегда выступал за наведение порядка в данной сфере, потому что, опять же, пострадавшие — это пенсионеры и дети в первую очередь были, да? Ну, взрослый человек просто, ну, как бы обладает определенной, там, извините, массой тела и реже, ну, получает тяжелые травмы. А пенсионеры, люди, у которых, ну,
1: мобильность не такая, уже, да.
2: Да, мобильность не такая, они не в состоянии, там, извините, отпрыгнуть, увернуться. Ну и более хрупкие уже кости, они серьезные очень травмы получают. Дети тоже очень тяжелые травмы получают. Следственный комитет постоянно обращает на это внимание, что посмотрите, что происходит. И я очень, ну, воодушевлен тем, что, Александр, вы говорите, что сейчас уже на уровне правительства Москвы звучат такие инициативы. Давайте делать так, как говорит Лексутов. Это движение точно в правильном направлении.
1: Ну, а теперь переходим к европейской повестке, как всегда, в завершающей части. И здесь тоже очень любопытные новости одновременно приходят. Причем прямо сейчас я на лентах их читаю. И одновременно оттолкнемся от новости, которую публикуют со ссылкой на генерального секретаря Совета Европы. Ну, тоже не бог весть, какая организация в данном случае, говоря об Украине.
2: Это уж точно.
1: Вот. Но все-таки. Говорит он следующее. Мы работаем над подготовкой выборов на тот день, когда на Украине станет возможным провести выборы. Свободные и справедливые, там добавляется. При этом, то есть только сегодня чиновники украинские, уже не помню точно кто, сказали о том, что им пора привыкать к жизни без света, то есть с генераторами, и это на несколько лет вперед, ну, по понятным причинам. Министр окружающей среды Молдавии призывает людей привыкать к нехватке воды, потому что там Дунай пересох, Днестр пересох, и, так сказать, ну и плюс ко всему те же проблемы. Хочется спросить, какие выборы? То есть вообще о чем Европа думает сейчас? Это только демагогия или это попытка опять вот пыль в глаза пустить тем,
2: да нет, кто... Они на самом деле проговаривают, это не пыль в глаза, они проговаривают очень важные вещи, может быть, в силу дурости своей какой-то, да, ну то есть там уже просто паноптикум какой-то из этих европейских политиков нужно собирать. То есть они говорят своим людям, что готовьтесь к всему самому худшему. Но войну с Россией мы будем продолжать. Даже если вам придется сидеть без света, без тепла и без воды, важнее продолжать воевать, потому что так мы наносим ущерб, хоть какой-то ущерб России. Да, наверное, та же самая Украина перестанет существовать по итогам этой войны, но ущерб-то мы России наносим, и для европейских политиков, для определенных, конечно, европейских политиков нет ничего важнее, да, чем это. Что касается выборов, Знаете, Александр, ну это ложь, потому что мы все прекрасно знаем, что при современных технологиях электронное голосование, дистанционное голосование, сейчас весь учет избирателей тоже в электронном виде ведется, да, организовать голосование, выборы, даже в период ведения боевых действий в крупном государстве, ну какая сложность в этом?
1: Ну, если только...
2: На Украине нет выборов только потому, что Зеленский захватил эту власть и не собирается ее отдавать. И имеет рейтинг, не знаю, там, нижайший. Наверное, если сравнивать его... Ну, может быть, какие-нибудь рекордсмены в Европе есть, у кого ниже, чем у Зеленского. Какие-нибудь там... Мерц с Макроном, может быть. Но у Зеленского, наверное, рейтинг, ну, просто стремится уже там к катастрофическим цифрам. Ну, кстати говоря, насколько я знаю, периодически западные партнеры Украины напоминают Зеленскому, что, в общем-то, война не повод для того, чтобы незаконно удерживать власть в стране. Ну, давайте вспомним Вторую мировую войну. В Соединенных Штатах выборы проходили. Ну, хорошо, Соединенные Штаты — другой континент, у них не было войны на их территории. Хотя войну Соединенные Штаты тяжелую увидели войну, да? Не будем тоже себя обманывать. Война на Тихом океане, война с Японией и так далее, и так далее. В Великобритании были выборы во время Второй мировой войны. И мы, кстати, помним, Черчилль проиграл эти выборы, да?
1: Да.
2: И к Сталину в Потсдам приехал уже другой премьер-министр. Поэтому выборы во время войны возможны. Даже в те времена, даже 100 лет назад, выборы во время войны, тяжелой войны, мировая война, проходили. Поэтому тема выборов на Украине, она будет присутствовать. Это определенный троллинг Зеленского со стороны западных стран. Конечно, Зеленский незаконно удерживает власть. Уже в течение нескольких лет незаконно ее удерживает. И я думаю, что будет продолжать ее удерживать, потому что выборы для него — это катастрофа. Побеждает кто угодно, только не он. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как западные спонсоры нынешнего киевского режима будут, что называется, управлять этим процессом. Потому что решать будут они, когда состоятся выборы на Украине. И состоятся ли они вообще.
1: Тогда пойдем дальше. Да, по поводу Европы поговорим. Ну, потому что с Европой сейчас в данном случае, вот сегодня, видимо, мы ждем разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. А вот Европа, так сказать, она по-прежнему настаивает на своем, при том, что мы видим по-прежнему, мы видим, так сказать, ее медленное угасание там со всех точек зрения. И, кстати, вот интересно...
2: Уже немедленное, уже там немедленное.
1: Да-да-да. Мне очень фраза...
2: Если посмотреть на протесты этих так называемых школьников, да, во Франции, то прям угасание такое яркое.
1: А вот сейчас интересно стало, почему так называемых, почему вы их так назвали? Там же они есть, да.
2: Потому что они там, конечно, есть, но движущая сила основная все-таки не они. Мне кажется, что это очень хорошо организованная такая история, где нелегалы и лица без гражданства, которые находятся на территории Франции, просто захватывают власть в этой стране. Вот и все.
1: То есть,
2: используя школьников как один из инструментов этой, ну, этой, по сути, программы захвата власти.
1: Ну и, по сути, еще и прикрываясь ими.
2: Да, конечно, конечно.
1: Еще одна новость, кстати, по поводу Украины. Ну, понятно, что Анна Скороход, депутат Рады, вряд ли будет иметь в этой ситуации успех, но, тем не менее, ее предложение вновь закрепить нейтральный статус Украины в Конституции, то есть вернуться, вычеркнуть статьи, связанные со стремлением Украины в НАТО, и вернуться к ее нейтральному статусу. Да, понятно, что они не своевременные, понятно, что Рада сейчас такого решения никогда в жизни не примет, но сам факт появления, пусть даже и от очень популистского депутата, но тем не менее, подобного рода инициативы, он же тоже, наверное, показателен.
2: Это, я уверен, просто тестирование общественного мнения, Александр, да? Если вы обратите внимание, там на Украине две истории в последнее время развивались, ну, по крайней мере, судя по СМИ. Там один депутат, достаточно известный, неонацист бесноватый, он вдруг стал сторонником мира, то ли Гончаренко, как-то такого, да. Фамилия, да. И вот теперь еще одна, я думаю, появятся еще одни. Это тестирование общественного мнения. Я уверен, что все это с подачи идет хунты Зеленского. Обратите внимание, что они, с одной стороны, вроде бы, да, предлагают внеблоковый статус, закрепить, что Украина не должна вступать в НАТО, но тут же они предлагают на уровне Конституции страны закрепить курс Украины на членство в Европейском Союзе. Да?
1: Ну, мы же были не против, вроде бы, Владимир Владимирович говорил, пожалуйста.
2: Мы были не против, совершенно верно. Просто что происходит с Европейским Союзом? Вам не кажется, что он сам по себе превращается в военную организацию полноценно? И вообще весь курс и все, что декларируют в последнее время лидеры Евросоюза, те же самые Мерц и Макрон, это говорит о том, что Европейский Союз постепенно, в случае если Соединенные Штаты, ну, будут продолжать ту политику, которую, вот, которую задал Трамп, а мы не знаем, как это будет происходить. Может быть, следующие выборы там будут, приведут к демократической администрации, а может быть и к республиканской. Да, как бы никто не знает, чем это закончится. Куда общественное мнение в Соединенных Штатах склонится. Но мне кажется, что куда бы оно ни склонилось сейчас конкретно, но вот эта политика на то, что все-таки Соединенным Штатам в ближайшие десятилетия больше придется заниматься внутренними вопросами, она приведет к тому, что Европейский Союз постепенно будет эволюционировать в такую в более военизированную структуру. Ну, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, да, очень опытный дипломат, чрезвычайный полномочный посол, глава конституционного органа власти Совет Федерации. Выступая в Туркмении вчера, обратила на это внимание, что посмотрите, что происходит с Евросоюзом. Ведь он эволюционирует и серьезным образом. И сам по себе, если раньше мы считали, да, что это в большей степени экономическое объединение, интеграционное, и нам даже на каком-то этапе было очень удобно взаимодействовать с Европейским Союзом. Да? Единые правила, единые стандарты. Ну, почему нет? То сегодня Евросоюз все больше и больше говорит, что им нужны свои собственные европейские силы вооруженные, какое-то там командование европейское отдельное и так далее, и так далее. Я боюсь, что это предмет будет для серьезного очень обсуждения. Да, наверное, если только Евросоюз будет тем Евросоюзом, который мы знаем.
1: Потому что, да, вот
2: до 2014 года, который был до 2014 года. И то Евросоюз до 2014 года, до 2014 года, устроил государственный переворот на территории Украины. Да? Давайте уж так говорить прямым текстом. Это мирное, интеграционное, экономическое объединение, да, при активном участии в Соединенных Штатах, о чем нам рассказал президент Обама, сколько там миллионов долларов отправляли самолетами наличными в Киев. Это же его были, его и было интервью, никто его за язык не тянул. Этот Евросоюз организовал государственный переворот. Потом сначала перед этим подписал с Януковичем соглашение, что конституционный правопорядок должен быть восстановлен. И через два дня организовал переворот, а потом лидеры Евросоюза подписали Минские соглашения, чтобы просто дать возможность той хунте, которая пришла к власти, вооружиться. Вот это то, что рассказали нам сами европейцы о том, чем они занимались на Украине последние десятилетия.
1: Ну разве вот, нет? Как это, не дай бог, да, в данном случае, я не возьму себя смелость полемизировать с Валентиной Ивановной Матвиенко, тем более опосредованно, но тем не менее, вот, говоря о центростремительных и центробежных силах в Евросоюзе, мы же видим оба процесса одновременно. И, Владимир Владимирович, когда ему сказали...
2: Я думаю, что то, что да. Ряд стран видят эту тенденцию, это и питает те самые центробежные процессы.
1: Ну вот как сказал совсем недавно президент, он же, когда его спросили как раз о том, что развалить Евросоюз, он прям сказал, они сами развалятся, сказал он. То есть...
2: Потому что одно дело вступать в экономическое объединение интеграционное, которое просто подтягивает уровень экономического развития всех членов до некой единого стандарта, а другое дело вступать в организацию, которая постепенно превращается в мощное военное объединение на континенте. Нести соответствующие обязательства, в том числе финансовые обязательства и так далее, и так далее. И многие страны, они не туда стремились. Они скорее воспринимают Евросоюз, как он был в конце 90-х, начале 2000-х. И то, мы с вами помним, что далеко не во всех странах вступление в Евросоюз однозначно общественным мнением воспринималось как благо.
1: А некоторые, как Великобритания, просто из него выходили. Да,
2: а некоторые просто вышли из него, да. А в некоторых сейчас текущая политическая повестка – это актуальный вопрос, оставаться ли членом Евросоюза. Да? И мы просто понаблюдаем за тем, а какое решение примут избиратели в ближайшие
1: Год, ну и вот как раз тысяч. О финансовых обязательствах, коль скоро как раз вы об этом сказали. Сейчас уже прямым текстом и руководители Европейского центрального банка, Кристин Лагард в данном случае, и другие чиновники, и надстройки, то есть Евросоюза, и просто экономисты в Европе говорят, что те проблемы, которые испытывает Франция, в первую очередь 120% отношения до государственного долга к ВВП, они могут привести к эффекту домино. И не просто к распаду Евросоюза, а к тяжелейшему экономическому кризису, о котором говорят с большой вероятностью. Вот даже вот такая формулировка. И тут хочется задать вопрос.
2: Потому что вспомните, да. Ведь на территории Евросоюза, давайте тоже не забывать, даже в самые, ну извините за такое слово, жирные годы случались очень серьезные экономические катаклизмы. Давайте вспомним кризис в Греции, да? И смена власти в Греции, и то, как Евросоюз буквально, извините за грубость, изнасиловал греческое правительство и заставил Ципроса выполнять те обязательства, против которых он ровно активно выступал, и на фоне чего он пришел к власти. Они просто ограбили, извините, Грецию.
1: И залил деньгами, да, там. Да.
2: Это не единственный случай. Многие уже забыли, но то же самое происходило на Кипре. На Кипре просто ограбили всех клиентов кипрских банков, всех, кто держали там деньги и так далее, да? Там просто издали декрет и все конфисковали.
1: А возможен такой сценарий во Франции?
2: Это заставил сделать Евросоюз, Кипр. Угу. Да, это не Кипр сам придумал вдруг такую схему замечательную. Это Меркель и ее коллеги заставили Кипр пойти по такому пути. Кстати, это подорвало экономику Кипра, и мне кажется, до сих пор они от этого не оправились. А почему, если это можно в Греции, но еще в более жесткой версии это можно исполнить на Кипре, почему нельзя во Франции это исполнить? Конечно, можно.
1: Ну, если только народ не встанет, да, вот на что, собственно говоря. Или к власти не придет, например, Марин Ле Пен, или, так сказать, вместе с Жорданом Барделя.
2: Или к власти не придут те леваки, которые скажут, что вообще всю собственность нужно конфисковать. Мы же сегодня как неудивительно просто слушаем эту дискуссию в прямом эфире, что называется, со стороны очень многих официальных, не маргинальных политиков, а политиков, которые заседают там в Америке, в разного рода штатах, это конгрессмены и сенаторы региональные, да, то есть, ну, это просто катастрофа, то, что происходит. Полное отрицание права собственности, да, вообще прав и свобод человека. Тебе рассказывают, что просто нужно взять и
1: поделить.
2: Конфисковать все имущество, да. Взять и поделить, да, совершенно верно. Просто программа Шарикова, она пришла в Европу как мейнстрим.
1: То есть троцкизмом запахло, да, большевизмом запахло.
2: Я вот не надо троцкого. Это еще более сложная тема, Александр. Но то, что сейчас вот это левацкое движение набирает силу, ну, это так. Конечно, у него есть противовес, вы правильно сказали, Ле Пен. Да? И мне кажется, что Франция все-таки, ну, Франция вообще левая страна. Левая страна, да? Левая и... активно, извините, ну, в нашей терминологии, страна, которая, ну, прямо противостоит традиционным ценностям, демонстративно противостоит этому.
1: Ну, это, если бы не мигранты.
2: Со времен, да, Великой Французской революции во Франции имеют место быть. Вспомните Олимпиаду французскую, да? Ну,
1: ой, там, не надо.
2: Не дай бог.
1: Да.
2: Поэтому это очень интересные процессы, которые сейчас идут. Я думаю, что мы с вами не раз еще вернемся в эфире к этим.
1: А потому что просто мне кажется, что каждую нашу новую программу они будут давать для этого повод. Тем более, что вот сейчас по последним новостям эти протесты могут перекинуться в Бельгию, а значит, могут иметь опять-таки процесс вот, так сказать, цепной реакции, может быть запущен подобного рода протестов. Андрей Александрович, спасибо большое. Жалко, что приходится прерываться на полусловие в этом смысле. Но тема эта, безусловно, вечная. Значит, обязательно поговорим через неделю. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес провел с нами этот час. Спасибо огромное. Оставайтесь на радио «Спутник».
0: Нобелевская премия за открытие в области астрофизики. Контекст. За решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино высоких энергий. С такой формулировкой высшая мировая награда была вручена родившемуся в Бельгии и работающему в США ученому Фрэнсису Хальзену. Построенная на Южном полюсе университетом Висконсин-Мэдисон, обсерватория стала крупнейшим экспериментальным объектом на планете. Кубический километр идеально прозрачного, лишенного пузырьков льда, весом почти в миллиард тонн, поместили глубоко под снежной поверхностью. Нашпиговали его сверхчувствительными датчиками и фотоэлементами. Задача ледяной установки в режиме онлайн улавливать следы почти незаметных космических частиц, называющихся нейтрино. Они могут доказать существование темной материи, а значит разгадать секреты самых отдаленных уголков Вселенной. Только нейтрино могут пройти сквозь громадную глыбу льда. Пока темную материю, не участвующую в электромагнитном взаимодействии и потому недоступную прямому наблюдению, обнаружить не удалось, но уже откинут ряд нерабочих гипотез. Как заявляют в Нобелевском комитете, с помощью IceCube можно открыть ранее неизвестные космические явления.
3: Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Переход вузов на новую модель образования завершится до 2030 года. Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив. Хуситы рассчитывают, что Пакистан и Турция не станут помогать Эр-Рияду. Теперь подробнее. Миноборнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Да, об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков. Он добавил, что по отдельным укрепленным группам специальностей и направлений подготовки переход планируется с 2027-2028 учебного года. В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в рамках которого студенты получают базовое от 4 до 6 лет и специализированное 1-2 года высшее образование. Сегодня пилотный проект входит в 18 вузов. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода через Ормузский пролив и передадут информацию об этом международному органу. Напомню, из-за эскалации конфликта Ирана и Соединенных Штатов практически остановилось судоходство через эту акваторию. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» рассчитывает, что Пакистан и Турция воздержатся от участия в военных действиях против него на стороне Саудовской Аравии. Как считает руководство хуситов, поддержка Пакистаном или Турцией саудовских действий будет представлять собой несправедливость в отношении йеменцев и может иметь значительные негативные последствия, которые не отвечают интересам турецкого и пакистанского народов. В понедельник Турция и Пакистан